матерчатыми обоями, судя по всему, багряными. И вот родившиеся в этих императорских покоях в императорском дворце назывались багрянородными, чьи права на престол непоколебимы. До 5 лет с матерью воспитывают его мамки, няньки и прочее. С 5 лет его переводят на мужскую половину, куда вообще вход женщинам запрещен, в принципе. И от нянек он попадает к дядькам. Дядькам суровым и к учителям. Главным дядькой, главным воспитателем Алексея Михайловича стал комнатный стольник его матери, боярин Морозов. Что такое комнатный стольник? Секретарь-референт, как бы сейчас сказали. Ближний человек. Потом, когда взойдет на престол Алексей Михайлович, он будет в 3 раза старше. Алексею Михайловичу будет 16, а боярину Морозову под 50. И вот он занялся его воспитанием. Боярин Морозов, в общем, был довольно прогрессивный человек, своего рода западник. Подобрал хороших учителей. Давал ему игрушки всякие иностранные, детские латы. Тогда же все увлекались войной. Это была обязательная часть воспитания, латы, оружие. Но самое главное другое. Немецкое платье. Алексей Михайлович и его брат носили дома во дворце маленькие немецкое платье. Дальше. Учились они по так называемым немецким печатным листам. Изображения карт, географических картинки, отпечатанные, специально покупали за границей, им рассказывали о внешнем мире. Ну, естественно, у него была лошадка, всегда дарили лошадку деревянную. Вот так до совершеннолетия наследник престола практически дворец и Кремль не покидал. То есть его люди не видели. Почему так было? Вот в Китае это приобретали уже совсем такие эксклюзивные формы. Закрытый город, где жил монарх. Его вообще никто не видел, даже взрослого. У нас не видели наследника престола подростка, потому что боялись сглаза. А вдруг кто-то захочет извести. Поэтому каждого человека, который к нему был допущен, с кем можно было играть, общаться, сверстники, их всех фильтровали, внимательно отбирали. Случайных людей там не было совсем. Поймите, высокая детская смертность. Честно говоря, я думаю, просто боялись лишних контактов. Не дай бог заболеет. Умрет, это же трагедия для государства. Дальше-то что? Сложности начинаются придворные. И вот, наконец, он официально провозглашается наследником престола. И начинает с этого момента, в 14-15 лет его уже представляют двору, представляют людям, и дальше он везде вместе с отцом. Программа обучения. Читать, писать, петь, молиться. Ну, заставляли учить на зубок, зубрить различные церковные книги. Память это развивала хорошо, конечно. Собственно, главное для наследника престола у нас было не какое-то там классическое образование. Главное – благочестие. То есть знать хорошо церковные службы и быть истинно православным христианином. Иностранные наблюдатели, послы, видели, как обучают наследника престола. Все время говорили, да в Москве просто учителей нет. Там учить некому. Там сами учителя ничего не знают. Это не так на самом деле. Просто у нас была другая система. Своя московская ученость. Вот, например, один из учителей Алексея Михайловича, дворянин по фамилии Львов, мы не знаем точно, чему он обучал, ну, возможно, письму. С ним он поддерживал все время хорошие отношения потом до смерти этого Львова. Потом историки разобрались, выяснили, что это, во-первых, заказывал из Италии очень редкие и сложные математические рукописи и таблицы. Не для Алексея Михайловича, для себя. То есть он интересовался математикой, как бы сейчас сказали, высшей математикой. То есть это профессиональный человек. Потом выяснилось, что этот же самый дворянин Львов подготовил несколько записок по земельному делу и межеванию. Для чего нужна была ему математика и геометрия? Вообще межевание земельное, как правильно рассчитать границы владений, кому сколько, и как потом, исходя из этого, высчитывать налоги с земли. Это важнейшее государево дело. У нас потом межевое ведомство было ключевое до революции. Потому что в основе земля, в основе всего богатства. И тот факт, что уже в зрелые годы он совершенно искренне и много увлекался астрономией. У Алексея Михайловича были телескопы. Астрологией высчитывал движение звезд, пытался что-то спрогнозировать. Ну тогда астрономия и астрология было примерно одно и то же. Медициной
Кстати, с медициной все это было связано, я потом расскажу, как. Все это говорит о том, что учителя-то у него были хорошие. Просто обучение было другое. С 5 лет сначала учили азбуку, читать. Потом сразу, как освоит азбуку, заучивать вслух и нараспев церковные книги, псалтырь, апостол, чтобы было легче запомнить. Все это учили, вот как в церкви поют. Вот так учили и царевича петь. Изучалась параллельно музыкальная грамота. Нот, как сегодня, вот 7 нот, раньше не было. Была византийская система записи церковного песнопения крючками специальными. Это очень сложно, я ничего в этом не понимаю. Тут наверняка в капелле найдутся специалисты, которые могут рассказать про это лучше. Но вот это европейские ноты, более позднее изобретение, оно у нас в стране появилось примерно начиная со времени Петра I. Старинная запись церковных песнопений старинными нотами византийскими Алексей Михайлович владел в совершенстве и даже писал собственные музыкальные произведения, как и его предшественник Иван Грозный. Кстати, на этой сцене исполняются музыкальные произведения Ивана Грозного. Так что у нас некоторые историки считают Алексея Михайловича почти композитором. Дети Алексея Михайловича будут учиться совершенно по другой системе, плюс к полному набору московской учености. Будут приглашены дополнительно еще европейские преподаватели во главе с Семеном Полоцким знаменитым, который будет учить 7 свободным художествам, как в университетах европейских. Грамматика, риторика, диалектика, арифметика, геометрия, музыка, ну и опять же астрономия. Полный курс гуманитарного образования, разве что философии не было, но я думаю, под диалектикой подразумевалось примерно то же самое. Потом начинали учить письму. Тут забавный момент. Алексей Михайлович писал, как говорят историки, как курица лапой. Много осталось документов от руки, написанных Алексеем Михайловичем. Кстати, у него похожий почерк на почерк его сына Петра. Тут есть над чем подумать. Прямо очень похоже. Но Петр писал еще небрежнее. Его вообще разобрать в записи невозможно. Я много раз вам рассказывал про то, что сейчас почерк Петра пытаются расшифровать с помощью искусственного интеллекта, потому что число людей, способных понять каракули Петра I, исчисляется буквально единицами. Поэтому создана специальная программа, и она там пытается многочисленные записи Петра I расшифровать. Они до сих пор не все расшифрованы и не все изданы. Но у Петра другая история. Петр все время торопился, все время был в дороге. Поэтому свои записи он писал в буквальном смысле, ну, как бы не на коленке, так на ботфорте. На смеси русского, голландского, немецкого пропускал буквы. Для него не существовало никаких знаков препинания. Он торопился, быстро-быстро писал свои указы и распоряжения, а потом отдавал секретарям. Есть люди, пусть разбираются, это их проблема. И они как-то разбирались. Алексей Михайлович писал небрежно не потому, что он писал неаккуратно, а потому, что так было принято. Чем значимее персона, тем небрежнее должен быть почерк. Для того, чтобы писать аккуратно, каллиграфически, для этого дьяки есть. А если я уже пишу сам, то я должен демонстративно, небрежно писать. Такая была культура того времени. Со временем, кстати, это прошло. Если мы с вами посмотрим записи потомков Алексея Михайловича, Александра I, Александра III, Николая II, ну, блестящий каллиграфический почерк. Сейчас так просто не умеют. Но писал царь много, и много писем писал сам, вы не поверите, не диктовал, писал и любил еще делать от руки приписки, которые звучали так, кавычки. «Писах сие письмо многогрешный царь Алексей рукою своею». А если писал не сам, жене, сестре, близким людям, то он был очень человек деликатный, он почему-то еще извинялся. Извините, мол, не сам писал. Потом со временем Алексей Михайлович очень будет увлекаться шифрами, тайнописью. У него будут специальные таблички секретные. И находясь в военных лагерях на войне, а это отдельная история, он несколько раз был на большой войне, все писал шифрами. А там в Москве ответные коды расшифровывали, а то вдруг кто-то догадается. Ну, еще в детстве его научили играть в шахматы. Мою любимую игру. И играл он отлично и много. Любил проводить за шахматами свободные вечера. Вот как вспоминал один посол иностранный Рейтенфельс, во дворце, кавычки, играют ежедневно и очень искусно
развивая свой ум до удивительной степени. Всем рекомендую. Шахматы, как и математика, развивают ум. Надо сказать, что очень рано Алексей Михайлович пристрастился к чтению. Читал он, в отличие от современных детей, без всякого принуждения, много и постоянно. У него даже сложилась собственная библиотека. Что-то покупали, что-то дарили и понимали, что это подарок, который ценен. И библиотека лично Алексея Михайловича, более 100 книг, по тем временам большая. В его библиотеке было множество географических карт. Этим он тоже интересовался, видимо, с тех детских времен, когда ему показывали немецкие печатные листы. И, кстати, что тоже интересно, невероятно любил географические карты его сын Петр. Подарить Петру карту – это был лучший подарок какой-нибудь современный. И сам он часто дарил карты. Помните, я как-то рассказывал, когда Петра избрали почетным членом Французской Королевской Академии Наук, что Петр подарил академикам? Огромную, новейшую, заказанную специально им карту Каспийского моря. Это была первая карта Каспийского моря. До этого в Европе имели очень смутное представление о том, что там находится на Каспии. Это был очень ценный подарок. Тоже гены. Как указывал другой дипломат, посол Священной Римской империи Мейерберг, автор довольно интересного сочинения о России, дух государя наделен такими блестящими врожденными дарованиями, что нельзя не пожалеть, что свободные науки еще не украсили изваяние, грубо вылепленное природой в черне. Почему иностранный посол пишет о недостатке свободных наук, которые еще недостаточно украсили это талантливое изваяние? Потому что главное отличие нашей системы обучения от обучения наследников престола в Европе, высшее знать, заключалось в том, что у нас тогда не изучали иностранные языки. Не принято было. Нечего православным людям вот эту всю немецчину изучать. И если в Европе свободно говорили обычно люди королевского круга на нескольких иностранных языках, это было обязательно. Причем говорили как переводчики-синхронисты. То есть человек мог абсолютно свободно говорить на французском, тут же переходить на немецкий, потом на латынь или на греческий. То у нас это было не принято. Алексей Михайлович иностранных языков не знал, но зато гораздо лучше, чем иностранные принцы. Знал Священное Писание, священные книги, близко к тексту, глубоко мог вести дискуссию с любым епископом, митрополитом. Домотканные патриоты наши, конечно, скажут, что благодаря этому он был добрее и лучше различал добро и зло. Здесь я не уверен. Думаю, все-таки были другие причины. Коль мы с вами затронули тему церкви, православной веры, то, конечно, главная черта Алексея Михайловича, он был очень искренним верующим человеком, очень благочестивым. Он относился к этому делу серьезно. Верил в миссию царскую, много времени проводил на службах, никогда не пропускал обязательные для православного человека обедни, вечерние службы. При этом у него не было такого религиозного мистицизма. Это было, как бы сейчас сказали, православие здорового человека. Грех пропустить обедню, это служба обязательная для посещения перед обедом. Совершенно не грех проводить во время обедни рабочее совещание в церкви, чем Алексей Михайлович постоянно и занимался. Все вспоминали, идет обедня, Алексей Михайлович ходит по храму, с одним поговорит боярином, потом с другим, потом соберет всех вместе, даст какие-то указания. Потом ему показалось, что монахи как-то не так что-то там читают. Сделает замечание, он же наизусть все знает. Не так молитесь. Вот свечи оплыли, а никто нагар не убирает. Подойдет, начнет чистить подсвечники. Потом попросит новые свечи. Он все время в движении. Но обедню не пропускает. Это, кстати, очень важно, потому что так называемая доброта Алексея Михайловича может быть объяснена и воспитанием, какими-то прирожденными качествами. Но во многом это была доброта человека глубоко-глубоко верующего. Он все время, всю свою жизнь пытался поступать по-божески, как должно поступать доброму православному человеку. Это иногда мешало. Политик не может быть добрым, особенно большой политик, особенно абсолютный самодержец. Потом мы увидим с вами, как в одном моменте это, наверное, сильно помешает реализации планов России и царя, но по-другому он поступить не мог. Итак, 16 лет царю, умер отец скоропостижно, Михаил Федорович, и неожиданно через несколько месяцев умирает мать. И он остается на троне один. Его отец тоже в 16 лет зашел на трон, но вокруг него были сначала мать властная, помогала ему,
Потом отец вернулся из плена, патриарх, и они правили вместе. В средние века люди раньше взрослели, но все равно 16 лет на троне, огромная страна. Поэтому он во всем опирается на своего дядьку, воспитателя, на боярина Морозова. Тут сделаю небольшое отступление, про которое вы в учебниках не прочитаете, тем более в старых учебниках романовских, дореволюционных. Есть такое мнение у историков, что на соборе 1613 года на трон не была избрана династия Романовых. Это подразумевалось, но юридически это было не закреплено. Если внимательно читать все документы, то на трон избрали конкретного человека, молодого юношу Михаила Романова. И это отнюдь не гарантировало автоматического наследования трона его потомками. По крайней мере, многие так это понимали. Явно после смерти Михаила Романова при дворе была настоящая борьба партий, кто будет наследовать престол. Про это сегодня не говорят. Но наследование было не совсем автоматическим. Например, сохранилось в архивах две так называемых крестоцеловальные грамоты, которые должны были подтвердить бояре, элита, целуя крест, принося присягу верности новому монарху. В одной крестоцеловальной грамоте написано было, что мы целуем крест царю Алексею и царице Евдокии, его матери. А во второй крестоцеловальной грамоте, казалось бы, все то же самое, но с точностью да наоборот. Царице Евдокии и сыну Алексею. Тогда во главе страны оказалась бы царица. Никто же не знал, что она скоро скончается. Хотя формально все-таки был выбран первый вариант, и вроде бы не было ни инцидентов, ни мятежей, ничего. Но есть несколько воспоминаний, которые говорят о том, что все-таки многие в стране ожидали, что будет Земский собор, который или изберет заново Алексея, или подтвердит его права. Есть известная история про предка Александра Сергеевича Пушкина, некого дворянина Пушкина. Мы помним с вами, что Пушкины – древний старый род. Иначе бы его никто в Царско-сельский лицей не взял бы. Четыре Пушкиных поставили свою подпись под первой грамотой об избрании на царство Михаила Романова. Не случайно боярин Пушкин фигурирует в Борисе Годунове. Это историческая фигура. И вот, вскоре после унаследования Алексеем Михайловичем трона, где-то в кабаке стрельцы поймали какого-то слугу Михаила Пушкина, который по пьяному делу, цитируя своего якобы хозяина, говорил, что, мол, царевич, кавычки, учинился не по выбору, то есть царь не настоящий, незаконный, не избран законом. Это о чем говорит? О том, что многие дворяне ждали, что будут новые выборы. Тут же схватили и самого Пушкина, и всех их затащили куда-то в подвал. Ну, слава богу, этот слуга оказался приличным человеком, он даже на пытке хозяина не выдал. Говорил, что это я по пьяни говорил, от себя, все я напутал, все было не так. Ну и в итоге их потом обоих отпустили. Но такой случай был. Несколько слов о рабочем графике царя, о царском распорядке. Он нам известен достаточно неплохо. Царь просыпался в 4 утра. Я думаю, зимой чуть-чуть позже, но в основе своей 4 утра. Молитва утренняя, туалет. Не буду об этом рассказывать подробно, у нас отдельная лекция записана «Быт московских царей». После небольшого совещания перед обедней с боярами, это совещание продолжалось в церкви, потом после обедни еще одно официальное большое сидение с боярами, где разбирались, как правило, конкретные вопросы, была повестка. Например, на этом сидении рассматривали по очереди дела отдельных приказов. Там, понедельник – посольский приказ, вторник – финансовые дела, казенные приказы, большой казны и прочее, прочее. Потом обед, на котором оставались некоторые бояре и продолжали обсуждать какие-то рабочие вопросы. И, собственно, все. Рабочий день заканчивался. После этого сон, послеобеденный. К
как положено русскому человеку после обеда поспать. Не надо смотреть на это иронически, потому что это нам, кто встает в 7-8, как-то спать после обеда не пристало. А если ты встал в 4, то вполне естественно вздремнуть хотя бы на часок. Если спать не хочется, охота. По молодости почти всегда охота. Ну и потом ужин. Ужин уже с семьей. Дело семейное. И шахматы, какие-то встречи с друзьями, в кругу семьи. Приглашали интересных людей рассказать что-нибудь. Алексей Михайлович очень любил слушать путешественников, вернувшихся из Сибири, казацких атаманов, что там в Сибири, как дела, кого видели, какие интересные истории. Ну, иногда какие-то профессиональные рассказчики, которые развлекали царскую семью. Спать ложились довольно рано, поскольку нечего со свечами сидеть. Дворцы-то деревянные. Шастать с подсвечниками по деревянным дворцам – дело опасное. Делу время, потехи час. Сделай дело, гуляй смело. Вот основной лозунг Алексея Михайловича. График был такой неспешный, казалось бы, но все успевали. То есть он особо никуда не торопился, но все было по чину, как положено. Кстати, кто автор народной поговорки «Делу время, потехи час»? Он. Это цитата из сочинения Алексея Михайловича «По соколиной охоте». Это его авторство, да. Проводить он время любил больше в Коломенском, в Летнем дворце. К сожалению, нынешняя Коломенская – это совсем не то Коломенское, которое было при Алексее Михайловиче. Там был построен сначала один деревянный дворец большой, еще Иваном Грозным. Там все сгорело в смуту, ничего не осталось. Поэтому Алексей Михайлович построил совершенно чудный архитектурный комплекс, состоящий из десятков зданий, очень необычной архитектуры. Переходы, можно было из одного здания попасть в другое. Все они соединялись с церковью большой. Все выглядели по-разному, с разными. Вот треугольная крыша, круглая, плоская, купола, маковки. Совершеннейшее чудо было. К сожалению, большому деревянные строения не такие долговечные, поэтому, когда через 100 лет решили как-то это реставрировать, ну, просто не смогли. И при Екатерине решено было Коломенское все снести. Что-то там отстроили заново уже из камня. Но, в общем, современное Коломенское, к сожалению, большому, это не то чудное деревянное Коломенское, которое было во времена Алексея Михайловича. Есть макет в Москве, большой, его можно посмотреть, потому что сохранились чертежи и описания. Вот по чертежам и описаниям воссоздали дворцовый комплекс. Кому интересно, посмотрите, в интернете это есть. А можно даже посетить. Но вот что интересно, вы думаете, что он был такой уж лентяй? У нас же были цари-трудоголики, как там, Николай I, например. Безлимитный рабочий день с утра до вечера. Были цари легкого нрава. Веселая царица была Елизавета. Поет и веселится. Порядка только нет. Елизавета кто? Алексею Михайловичу. Внучка, правильно. Нет, он был не как Елизавета. И даже иностранные послы вспоминали о склонности с возрастом царя работать по ночам. Кавычки. Царь по ночам осматривает протоколы своих дьяков, проверяет, какие решения состоялись, на какие челобитные не дано нужного ответа. Ну, невероятно, да? То есть вот работал по ночам с документами. Ну, может, бессонница с возрастом была, но это постоянно. Поэтому лентяем, как его представляют иногда некоторые историки, он точно не был. Несколько слов о стилистике правления. Любитель путешествий. Он все время в движении. Часто ездит по богомольям, по святым местам. Часто выезжает на охоту. Он все время в каких-то вот недалеких поездках. Ну, обычно это подмосковные села, охотничьи угодья. Коломенское, Хорошово, Чертаново, Воробьево, Преображенское, Измайлово. Сегодня это станция метро в Москве и районы. Тогда это подмосковные села, куда нужно было ехать несколько часов. Все эти выезды обставлялись большой торжественностью. Даже если государь покидал свою резиденцию, Кремль, либо Коломенское, ну, буквально на полдня, то готовился специальный указ, кто в это время будет на хозяйстве, кому доверяется государева печать. Первое время автоматически все доверялось патриарху Никону, но потом, после опалы Никона, это были совершенно разные люди. Если мы посмотрим с вами на царский поезд, как он ехал в подмосковное село, или еще там, куда-нибудь на Богомоле в Троицу Сергиеву Лавру, то мы просто поразимся
сложности царского церемониала. Сотня стольников идет столько-то рядов по столько-то человек в ряд. Потом сотня стрельцов с бердышами, другое количество человек в ряд. Потом столько-то

вышел указ, кому быть на хозяйстве. Черномырдину. Первая фраза, когда Ельцин пришел в себя после общего наркоза. Где чемоданчик? Офицер с чемоданчиком здесь. А ну хорошо. Алексей Михайлович часто оставлял вместо себя кого-то на хозяйстве. Видимо, больше доверял, чем Борис Николаевич своему окружению. Он угрозы своей власти от ближнего окружения не видел. Ну еще. Был аккуратист. Приближенные довольно быстро смекнули, чем порадовать можно царя во время этих дальних поездок, когда он посещает церкви, монастыри, какие-то усадьбы. Порадовать его можно чистотой и порядком в храмах. Поэтому к каждому приезду государя все чистили, белили, красили заново. Ну, только разве что траву не красили. Царь приезжал, видел красота, лепота. Осматривал все. Награждал за чистоту и порядок. То есть был такой аккуратист. Ну и, конечно, главное увлечение царя, как и его отца, это охота. В молодости Алексей Михайлович ходил даже на медведя. Поход на медведя — это не как современные охотники с дорогими итальянскими ружьями в десятером, да? Не-не. Поход на медведя тогда был с копьем. Копье, мы понимаем, называлось особое. Рогатина. Все что думают, что рогатина — это рога. Рогатина — просто копье такое с очень длинным наконечником. Единственный способ завалить медведя, чтобы его подцепить таким образом, уперев эту рогатину, чтобы он потом собственным весом на нее, на эту рогатину навалился. Это 50 на 50 получается. Поэтому царь ходил с рогатиной. Вот так. Ну, конечно, подстраховывали, наверное. Одной из забав при дворе его отца была драка настоящая с медведем. Понятно, что не царь, а кто-то из охотников смелых надевали по три тулупа, наверное, шлем специальный. И вот этот охотник должен был драться с медведем по-настоящему. Если ты сразу как-то там рогатиной или длинным кинжалом медведя заколол, то это никакая не потеха, это убийство считается. Нет, надо было, чтобы медведь тебя драл прямо так по-настоящему, прямо порвал на тебе верхнюю одежду, а потом ты уже, изловчившись, его одолел. Вот тогда потеха, тогда охотника награждали. Эти потехи Алексею Михайловичу не нравились, а постепенно с возрастом подостыл, и больше ему нравилась другая охота. То есть он не был как его отец или как Леонид Ильич Брежнев. Большой любитель охоты был. Я недавно смотрел документальный фильм, если можете посмотреть в интернете. Брежнев дает кому-то интервью, тогда тоже давали интервью. И говорят, а как вы отдыхаете, Леонид Ильич? Он говорит, мой любимый отдых с молодости – это на природе. Отдохнуть с удочкой, а лучше с ружьем. Пострелять. Нигде так не отдыхаю. Вот Алексей Михайлович, он любил не такую охоту. Он любил охоту соколиную. Это целое искусство. Алексей Михайлович написал даже труд, который назывался «Урядник сокольничьего пути». С одной стороны, инструкция, как надо проводить соколиную охоту по порядку, по чину. А с другой стороны, это просто прославление птичьей охоты. В кавычки. «Красносмотрительно же и радостно обозревать высокого сокола лед». Кавычки закрываются. Историки, кстати, относят это произведение к литературным памятникам. Считается, что вот написано таким высоким стилем, ну, почти слово о полку Игореве. Любил он это дело, знал до тонкости, знал всех своих сокольничьих. Их было немало, около 100 человек находилось в соколиной службе Алексея Михайловича. По именам всех знал. С одного взгляда мог определить качество птицы, что от нее ожидать. Вообще любил живность всяческую. В селе Семеновское, это нынешнее метро Семеновское в Москве. Кстати, у нас есть москвичи тут? Есть? Ух ты, класс. Ну, там москвичи знают. Значит, метро Семеновское – это метро Сталинское бывшее. Улица Щербаковская – это Кутузовский проспект, только маленький. Вот в селе Семеновском находился сокольничий двор главный. Там были всякого рода птицы, кречеты, ястребы, там соколы, орлы. Ну и плюс неохотничьи птицы, лебеди, гуси, журавли, цапли. Там же был зверинец Алексея Михайловича, зоопарк, как бы сейчас сказали. Самые разные звери, и даже медведи, некоторые прирученные. Ну, жалко, что после смерти Алексея Михайловича весь этот зоопарк пришел в упадок. Никто уже этим так, как он, не увлекался. И постепенно эти сокольники, кто был помоложе, одели военные мундиры и поступили на другую государеву службу. Стали солдатами Семеновского полка. 2-го гвардейского, ибо Семеновский полк квартировался там же,

0: селе Семеновское. Пару слов о внешности Алексея Михайловича. Портретов европейского качества, когда передавали точно максимально внешность, тогда не было. Были парсуны. Парсуна – это что-то среднее между иконой и портретом. В какой степени передает точно внешность парсуна, можно спорить, но и сохранилось довольно много описаний внешности Алексея Михайловича, особенно много описаний иноземными послами. Иноземные послы видели его вблизи, подпускались к руке. Как они его описывали? Это человек приятной наружности, добродушный, веселый, даже склонный к озорству. Глаза голубые, внешность располагающая. Царь как бы ободрял и обнадеживал своих собеседников. Вот была такая у него манера, такая харизма. Лицо полное, румяное, русая борода, приветлив, но серьезен и важен на официальных церемониях. Есть забавная история про подлинный портрет кота Алексея Михайловича, который нарисовал один чешский, точнее говоря, австрийский художник. И вот якобы, да-да, смотрите, вот якобы под видом этого кота аллегорически изображен сам Алексей Михайлович. Выглядит это забавно. Историки над этим смеются, потому что этот художник Холлер никогда в Москве не был. Я бы не сбрасывал со счетов этот портрет. Вы знаете, когда готовятся съемки художественного фильма, всегда составляют так называемый «дримкаст» — подборку актеров для исполнения тех либо иных ключевых ролей. И в этот «дримкаст» включают не только актеров не только по принципу «хороший актер», но и по принципу, насколько он похож. Когда будет сниматься фильм про Алексея Михайловича, я бы использовал все-таки в том числе и этот портрет при подборе актеров. По поводу пресловутой тучности, которую отмечают тоже иностранные послы, во-первых, известно, что он был очень строгий постник. Он соблюдал всегда все посты. Это означает, что во время поста питался только рыбой, а 3 дня в неделю не ел ничего, кроме черного хлеба с квасом. Ведь с такой диеты не сильно располнеешь. Во-вторых, он все-таки был очень умелый, неугомонный наездник. Много ездил верхом и совершенно неутомимый охотник. Мне кажется, что его тучность, она такая довольно своеобразная. Мы знаем с вами, есть такие тучные, как бы, внешне типажи мужские. Он как бы такой полноватый, только не дай бог тебе с ним начать бороться, понимаете? Он такой ловкий, крепыш, которого не побороть. Вот мне кажется, Алексей Михайлович был из этой категории, склонных к полноте бывших спортсменов. Ну и очень интересная черта любопытства. Многие иностранцы фиксируют, что Алексей Михайлович не упускал ни одного случая поглазеть на послов из скрытого помещения. А что там как? Разглядеть. Были такие окошки специальные, он наблюдал, как они себя ведут в неформальной обстановке. Один из послов даже вспоминает, что у него большое посольство двигалось к Москве, и вот буквально на подъезде к черте города, к воротам городским, их остановили и заставили долгое время стоять на месте. Они там ходили, смотрели. Длинное посольство, множество карет. И только потом он узнал, что в это самое время в кустах неподалеку сидел Алексей Михайлович с подзорной трубой и с интересом наблюдал за этим посольством. Вот любопытный был человек. Вот эта черта, любознательность до всего, тоже четко была унаследована его сыном Петром I. 16 лет он восходит на трон. Начинается короткое время, которое называется эпоха боярина Морозова. Морозов 3 раза старше его. Царь во всем ему доверяет. Сам делами практически не интересуется. Есть кому пахать на галерах. Морозов сконцентрировал в себе огромную власть. Фактически возглавил несколько приказов. Руководит Минфином. Приказ большой казны. Стрелецкий приказ, это современным языком Росгвардия, МВД, ФСО. И аптекарский приказ, очень важный, маленький, но очень важный, это Минздрав. То есть доступ к телу царя постоянно. Да, и еще иноземский приказ, который ведает полками нового строя, иностранцами на военной службе, соответственно, самой боеспособной частью армии. Главная проблема начала царствования Алексея Михайловича – катастрофически не хватает денег. Ну, как всегда, страна колоссальных долгах. Очень много денег тратилось на обустройство после смуты, на строительство засечных черт разнообразных. Поэтому дефицит бюджета огромный. Огромные задолженности по налогам. Ну, то есть налоги просто не платят. Недоимки. Единственное средство тогда взыскания налогов какое было? Тогда же не было вот этой всей электронной системы. Госуслуги, единый кабинет налогоплательщика, кассовые чеки. Индивидуальных налогов не было. Не было подушной подати. Была круговая порука. Город должен заплатить столько-то налогов. Ну, какой-нибудь там Великий Устюг. Внутри города слободы. Каждая слобода или ремесленное объединение должно заплатить столько-то налогов. А как вы там внутри себя разберетесь, это ваша проблема. Есть злостные неплательщики. Как действовали коллекторы 17 века? Какой был единственный способ? Правеж. Правеж – это означает, что воевода, который отвечает в целом за сбор налогов с территории, должен как-то разобраться с неплательщиками. Он посылает стрельцов. Они должников хватают, тащат их к воеводе на двор, ворота закрывают и начинают бить, пока не пообещают заплатить. Со второго раза можно и в яму засунуть, в долговую. Ну, в общем, называлось «поставить на правеж». То есть поставить на счетчик. Все это, конечно, здорово, только не всегда работает, потому что денег-то нету, а народ бежит, потому что есть куда бежать. Куда надо бежать человеку, чтобы не платить налоги? На Дон, в Сибирь. Там платить ничего не надо. Второй вариант. Из общей зоны налогообложения в городе, называется Черная Слобода, перейти в Белую Слободу. Это земли, усадьбы, территории, принадлежащие крупным собственникам. Там ты платишь другой налог хозяину этой Белой Слободы. Поэтому надо перейти просто туда, где меньше налогов. А меньше налогов где? У монастырей. И, как ни странно, у крупных земельных собственников, у бояр. Ну, там хозяйство большое, более рентабельное. Поэтому перебежал от дворянина к крупному собственнику, и легче живется. Но от того, что ты убежал, налоговое бремя не уменьшается, все равно город платит столько же. И слобода это платит столько же налогов. Это системная проблема. Налогоплательщиков становится меньше, а налоги не уменьшаются. Получается, кто самые большие интересанты того, чтобы крестьянин никуда не переходил? Мелкий дворянин. В крепостном праве были заинтересованы отнюдь не правительство и не бояре. В этом были заинтересованы мелкие дворяне, которые постоянно жаловали царю, что от них убегают к большим боярам. Они не расплатились по аренде, они им должны кучу денег. Но они убежали, и потом пойди их найди. А поиск беглых – это собственный геморрой землевладельца. Сам его ищи. Дело безнадежное. А если нашел? То что? Как ты его отберешь у боярина, у князя? Ну, как ты отберешь его? Придешь к нему и скажешь, а он мне денег не заплатил за прошлый год за аренду земли. Ну, по сути, за аренду. Пожилой не заплатил. Тот скажет, ну, сам и разбирайся с ним, он теперь у меня работает. Мне платит. Уходить к тебе не хочет. Наверное, ты был плохим хозяином. Все. Вот такой парадокс. В итоге боярин Морозов придумал налоговую реформу. Он говорит, очень много налогов, которые не платятся, я их все заменю одним налогом, справедливым. Как бы сейчас сказали, налог по уровню потребления. Много кушаешь, будешь много платить. Мало кушаешь, будешь мало платить. Это будет налог на соль. Соль – самый важный продукт. В условиях того времени, холодильников же нету, как сохранять продукты? Солить. Не только мясо, солить в первую очередь рыбу. Главная еда в московском государстве того периода белковая – это рыба. Рыбы очень много. Вообще соленая рыба – одно из главных блюд. Огромная рыбная промышленность, рыбный промысел. Поэтому соль – это государственная монополия. Все будут государству платить единый налог на соль, а лишние налоги, которые так толком не собираются, мы просто отменим. Реформа выглядит очень справедливо. Хотели как лучше, получилось как всегда. Во-первых, не рассчитали. Все очень резко подорожало. Рыбный промысел просто разорился. Соль дорогая, невыгодно солить. Дорогая рыба получается. Стали недосаливать. Результат – рыба гниет, недосоленная. На что переходить? Стали переходить на хлеб. Хлеб резко подорожал. Естественно, сам Морозов, его ближайшие родственники, Милославские, все они тут же сели на сольные откупа, на собирание этих налогов. Началась масса злоупотребления. Инфляция, все дорожает. В итоге соляной бунт, который, кстати, случился в Москве, когда налог на соль уже отменили. Но последствия его все чувствовали. Народ был заведен, и вот царь Алексей Михайлович, ему 19 лет, впервые сталкивается лицом к лицу со своими подданными. До этого же он на охоте, приятно проводит время. А всем управляет премьер Морозов. И тут едет царь по Сретенке, огромная возбужденная толпа, останавливает вот тот самый царский поезд, окружает его. Толпа очень взведена. Ну, царь, конечно, мог бы забиться в вазок, спрятаться. Ну, не испугался. Вышел к народу. Говорят, отдавай нам на растерзание Морозова и еще несколько человек, наиболее злостных с точки зрения толпы, мздоимцев. Царь говорит, я разберусь, не переживайте. Ну, я не буду вам рассказывать перипетии соляного бунта. Он длился несколько дней в Москве и потом во многих городах. Об этом тоже поговорим в отдельном рассказе. Но смысл в том, что в конце концов пришлось нескольких людей выдать буквально на растерзание толпе, а своего дядьку Морозова Алексей буквально отмаливал. То есть он умолял толпу отпустить, не наказывать Морозова. Разжалобил людей, и Морозова спас. Его отправили в монастырь на несколько месяцев. Потом, когда страсти утихли, царь его вернул, но уже без премьерских полномочий. Но жизнь ему спас. Царь понял после этого, что надо вникать в дела, надо взрослеть, надо как-то разбираться с этим системным финансовым кризисом. И вообще нужно новое уложение, нужны новые законы. Как-то надо советоваться со всей землей. И был собран большой собор, очень представительный земский собор, главная задача которого была выработать новые законы, новое уложение. Сначала собирается узкий круг бояр, законотворцев, которые пишут проект уложения. Очень быстро, за месяц-два. А потом собирают огромный собор, представители всех сословий. И надо сказать, что это был действующий собор, потому что если сравнить проект, который написали бояре, с финальным документом, соборным уложением, то это два совершенно разных документа, огромное количество поправок. Главную задачу, которую ставит царь, надо судить в правду всем равно. Вообще тема правды, справедливости, это, вспоминаем, религиозность, глубокую религиозность царя на свой лад. Осмысленной справедливости. Но это ключевая тема царствования Алексея Михайловича. Он во многих своих письмах пишет, что главная задача царя – это чтобы все было по правде, по справедливости, чтобы все эти противоречия смягчались и выравнивались. Он постоянно об этом пишет и говорит, сохранилось много документов. Такая вот ответственность государя перед страной и перед народом. Вообще иностранцы удивлялись, они писали, что молодой царь проявляет какой-то законотворческий зуд. В кавычки, ежедневно работает со своими, ну, с сотрудниками, с дьяками, над тем, чтобы устроить хорошие порядки. Царь постоянно лично участвует в совещаниях с боярами, с дьяками. Ну, понятно, с депутатами он не встречается. Так у нас не принято. От его имени решение царя, предложение, вопросы озвучивает на земском соборе специальный дьяк. Этот свод законов и правил получился огромный. Туда попали старые законы, их перерабатывали. Туда попали все нормы уголовного права, как бы сейчас сказали, административного права. Он применялся вплоть до Спиранского. 200 лет декабристов формально судили на основе соборного уложения. Хранился он в специальном огромном позолоченном ларце, который был изготовлен при Екатерине. Екатерина тоже была большой законницей, как мы знаем, и пыталась что-то подобное сделать. У нее, правда, не получилось, в отличие от Алексея Михайловича. Но такой был специальный ларец, где был помещен оригинал соборного уложения. Вы не поверите, но этот оригинал, я сам не видел, он хранится у нас в архиве древних актов. Этот оригинал представляет из себя свиток из 960 листов. Листы раньше не сшивали вот так, в оригинальном документе, а сшивали вот так один за другим. Так, потом третий и прочее. Потом сворачивали в свиток. Подлинник соборного уложения 960 соединенных в свиток листов длиной 317 метров. Потом на основе этого свитка уже сделают печатную версию соборного уложения. Отпечатают тиражом почти 2500 экземпляров. Продаваться будет за бешеные деньги по рублю. Часть выкупит казна, разошлет во все города, воеводам, помощникам. А некоторые будут покупать сами дворяне, бояре. И до сих пор в дворянских архивах находятся элементы этого соборного уложения, страницы, выписки. Потому что для них это было очень важно, это знать закон. Закон впервые стал публичным, растиражированным, то есть стало меньше интерпретации. Раньше воевода, судья, он сам толковал закон, он один их знал. А теперь все. На суд дворянин мог прийти с выпиской из соборного уложения. Много чего было там разрегламентировано. Впервые появляется понятие политического государственного преступления. Раньше этого не было. Это самое тяжелое преступление, карается только смертной казнью. Но это не только заговор с целью захвата власти, свержения конституционного строя. Нет, к политическим преступлениям много чего относилось. Публичная хула на царя, вот в кабаке ругал царя. Политическое преступление. Вплоть до описки в титуле. То есть диак ошибся в титуле царя. Умысел. Нанесение оскорбления царскому величеству. Тоже политическое преступление. Ну, понятно, что за эти мелкие преступления никто не казнил смертной казнью. И надо различать казнь, ту, как мы ее понимаем, с казнью торговой. Торговая казнь – что такое? Это обычно на торговой площади просто виновного били кнутом. Поругал царя по пьяни в кабаке, ну и получишь на площади по полной программе. За это могли простить, отделаться по-легкому. Раньше можно было замуж в 12 лет девочку выдавать, а по соборному уложению с 15 лет повысили минимальный возраст. В общем, это подробнейший свод законов. И, наконец, важнейшее деяние Алексея Михайловича – война с Польшей и со Швецией. Война за территорию современной Украины, Белоруссии и Прибалтики. Историю немного напомню. 1648 год. Восставшие казаки Богдана Хмельницкого пишут первое письмо Алексею Михайловичу с просьбой принять войско Запорожское в подданство. Просьба эта высказана достаточно определенно, но условия непонятны. Мы не реагируем. 1649 год. Следующее письмо Богдана Хмельницкого уже с поклоном принять под высокую руку московского царя войско Запорожское с землями. А там война настоящая идет. Большая война. Мы опять не реагируем. Спустя два года даже собирается собор 1651 года, где рассматривается вопрос о многочисленных просьбах запорожцев о принятии в состав русского государства. Но собор не дает на это согласия, потому что Москва понимает, что будет вслед за этим. Война с Польшей. А воевать с Польшей Москва совершенно не хочет. Не так давно была неудачная Смоленская война при Михаиле Романове. Мы понимаем, что это очень опасная затея. И Москва ведет очень наивную дипломатию, пытаясь урезонить поляков, чтобы они как-то помягче относились к православному казачеству. И вообще к православным жителям Малороссии. Мы отправляем посольства и письма в Варшаву и в Краков, убеждая польского короля, шляхту, что... Ну, давайте как-то по-доброму с запорожцами. Все-таки они люди буйные, но православные, добрые. Надо заключить с ними какое-то соглашение, дать им дополнительные права. Ведь не дай бог, говорят наши послы, казаки переметнутся турецкому султану, который их активно подговаривает. Но это совсем нехорошо будет. Мы с вами, русские, ляхи, но мы хотя бы христиане, хоть и по-разному. Веруем, но мы одной веры христианской, а уйдут они под иноверцев, уже совсем дело неправильное. Вот такая наивная дипломатия. Попытка как-то помирить казаков с польской короной. Достигнуть какое-то промежуточное, знаете, Минское соглашение подписать, чтобы они помирились между собой. Ничего из этого, конечно, не выходит. И когда окончательно уже убеждается Москва, что... Польша непреклонна, что она будет казачество православное давить, а долг православного государя защищать своих единоверцев. И надо сказать, что самую здесь жесткую истребиную позицию занимает патриарх Никон. Он прямо давит на царя. Ты обязан защищать православных, иначе ты вообще не царь. Тогда в ответ на очередное, уже какое по счету обращение Богдана Хмельницкого, правительство принимает решение все-таки выступить в поддержку. Собирается специальный земский собор 1653 года осенью, который голосует за принятие в состав русского государства земель запорожского войска. Это означает войну. Царь до такой степени переживает по поводу того, правильно ли будет принято мировым общественным мнением это решение, забрать большую землю в состав русского государства, что даже рассылает грамоты всем иностранным государям крупным, а к Людовику XIV отправляет специальное посольство с одной задачей – разъяснить мотивы нашего решения. Ну, Людовику XIV, я думаю, это все было глубоко безразлично, а вот полякам не безразлично. И началась большая война. Сначала в январе 1654 года в Переяславле собирается Рада. Рада – это аналог собора нашего, совет. И Рада по предложению Богдана Хмельницкого единодушно голосует за то, чтобы пойти под руку московского царя. Затем специальные делегации этой Рады ездят по всем малым городам Малороссии. Там проходят на площадях отдельные голосования. И все подписывают соответствующие грамоты и присягают Алексею Михайловичу. Ну а потом война. Кстати сказать, условия вхождения запорожского войска с землями, как иногда называют гетманщины, в состав русского государства были очень понятными, очень определенными. Первое. Налоги платились теперь не в Варшаву, а в Москву. При этом мы гарантировали, что налоги будут точно такими же, они не вырастут. Второе. Москва взяла на службу, на денежное содержание 60 тысяч реестровых казаков. Третье. Дали небольшой удел в вечное владение Чигирин с окрестностями самому Богдану Хмельницкому в знак уважения, как боярину уже, можно сказать, как князю, по нашим понятиям. Была закреплена выборность гетманов, местное самоуправление. А Богдан Хмельницкий должен был править пожизненно, а уже следующий гетман должен был избираться на казачьей раде. Война с Польшей продлится 13 лет. Начнется все очень бравурно. Алексей Михайлович объявит, что он лично поведет армию на Польшу. Ну, армии на самом деле было три. Северная, южная и центральная. Центральная самая большая. Царь собирается в царский поход вместе с основным войском на Смоленск. Надо сказать, что к этому моменту была в основе завершена военная реформа Алексея Михайловича. Он очень интересовался военным делом, он не только молился. Он лично занимался вопросами артиллерии, говорят, даже изобрел какую-то пушку специальную. Деталей не сохранилось, но косвенные данные об этом есть. Он занимался усиленно формированием полков нового строя, об этом я расскажу поподробнее. Вообще существует такой стереотип, как будто армию современную придумал Петр I, до этого у нас ничего не было. Была какая-то поместная конница, непонятно что, и вот эти вот стрельцы из соответствующего кинофильма, где они там бегают, ловят попаданцев наших вместе с Иваном Васильевичем. Ну или там с картины «Утро стрелецкой казни», где вообще непонятно, на кого эти стрельцы несчастные похожи. Так мы, в общем, не понимаем, кто такие стрельцы. И что такое была армия времен Алексея Михайловича? Как вообще вот эта домотканная старинная армия могла одерживать победы, внимание? Никогда так результативно Россия не воевала с Западом, как при Алексее Михайловиче. Она одерживала победы последовательно над современной польской армией, над лучшей армией в Европе шведской и над огромной и мощной турецкой армией. Уже при Алексее Михайловиче появилась то, что называется современная армия. В основе ее, по оценке разных историков, от половины до почти двух третей, это так называемые полки нового строя. У нас их называют полками иноземного строя, как будто какие-то были иноземные полки. Но это тоже придумали историки в 19 веке. Современники называли их полками нового строя. Три категории полков было. Солдатские, обычные пехотные. Драгунские, то есть это конные полки, которые могли воевать и в пешем строю. И рейтарские, это чисто конные полки. Рейтары были закованы в специальные доспехи, утяжеленные. И производили очень большое впечатление на современников. Посмотрите, интересные экспонаты, давайте для разрядки. Старое московское войско. Это классический длиннополый кафтан цветного сукна, верхняя одежда стрельцов. Подпоясывался кафтан кушаком, вот кусок широкой материи, широкий матерчатый пояс. Носили шапку, отороченную мехом. Мех мог быть самый разный, по достатку, по званию. Цвет серо-горячий, то есть цвет горящей серы. Есть миф, навеянный кинематографом, что все стрельцы ходили в красных кафтанах. В красных кафтанах, красных шапках, красных сапогах. На самом деле нет.
1: Красный цвет, краситель, был самый дорогой. Поэтому только отдельные отборные полки могли позволить себе красные кафтаны, либо кафтаны оттенков красного цвета. Чем были вооружены стрельцы? Пищали. Я уже знаю, все вы тут держали оружие в руках многократно. Забирайте ей пищаль заодно. Стрелецкую. Держи. Держи пищаль, не сломай. Так, вот тебе пищаль. А вот тебе каска. Ну, а? Молодец. Красавец. Давай пищаль обратно. Пищали. Фитильные. Фитиль зажигается. Вот от этого огня потом зажигается порох. Дело крайне ненадежное. Фитиль может погаснуть, не зажечься. Это заменяет со временем уже кремниевыми замками, которые искру вышибают. И эти кремниевые ружья будут потом 200 лет. У нас называется пищаль, либо самопал, а в Европе это мушкет, ничем не отличается. У нас вообще пищалью называли любое огнестрельное оружие с длинным стволом. Пищали могли быть ручные, вот как это, завесные, это потяжелее пищаль, тяжелая, носится за спиной, и затинная, которая стреляется из-за тына, из-за укрепления. В общем, царь-пушка на языке того времени – это большая пищаль. Каска называлась кабасет. Самый распространенный вид головного убора в полках нового строя. В чем главное преимущество кабасета? Дешевый, простой, универсальный, голову защищает, стрелять не мешает и рубиться. Удобно. Все последующие красивые головные уборы прусского образца с латунными медными налобниками, высоченные шапки, гренадерские и гвардейские, павловские, или треуголки петровские, или кивера 812 года. Все это, конечно, очень красиво, ужасно неудобно. Носить тяжело, и голову мало защищало, поэтому кабасет – это меньше моды, больше защиты. Да, вот еще бердыш. Обычный двуручный топор. Форменное оружие стрельцов. Оно и рубящее, и колющее, и режущее сразу. Мне кажется, это самое страшное, страшнее пищали. Носили за спиной, они были все универсальны, универсальной длины, универсального размера, выдавали из казны. Но гораздо дороже могла стоить сабля, как у этого стрельца. Это сабля литовско-венгерского образца. Держите, любители холодного оружия, держите. Да, вот только девушки, не давайте это махать. Значит, не, нельзя. Ей нельзя. Вот, вот правильно палец сразу вставил. Значит, это чтобы не выпало держать, это так делали в Польше и в Венгрии, фехтовальщики всегда. Но это такое среднее по цене, недорогая. Клади обратно. Были дорогие восточные, но у полковника могла быть и подороже. Ну, а были совсем дешевые, как тогда писали, московского извода или литовского извода или угорско-немецкого выкова. Короче, немецкое стоило дешевле, чем восточное, гораздо. Кстати, у многих стрельцов были не только сабли, а самые обычные шпаги мушкетерские, поэтому они ничем не отличались от мушкетеров, кроме тем, что форма у них была унифицирована и покрасивше. Представьте себе, стрелец вот со шпагой европейской и с мушкетом. Плюс топор обязательно. По левую руку уже одеяние латы, пикинера, солдатских полков нового строя. Эти полки появились во время Первой Смоленской войны. При Алексее Михайловиче во время военной реформы число и качество растет. Полк нового строя больше стрелецкого по численности. Доходило до 2000 человек. Это большая единица военная. Полков этих было много. От роты большие, не как сейчас 100 человек, рота 200 человек. Полроты вооружено мушкетами, а полроты вооружено пиками. Длина пики 4 метра. И пока половина стреляет, перезаряжение ведь очень долгое, кучности нет, про точность говорить нечего. Пока половина стреляет, рота и перезаряжает, вторая половина, просто наклонив эти пики, ощетинившись, защищает стреляющих от атак кавалерийских. Потом перезарядили, подняли пики, бах, пики опустили. Ну и передвигаться с пиками удобнее. Испанская пехота, кто-нибудь смотрел? Есть целая серия испанских фильмов про непобедимую испанскую пехоту 17-18 века в Европе. Смотришь на них, как наши, все то же самое. Акцент делался на том, что полки нового строя воевали по новой европейской методике. Действовали слаженно, действовали в строю. Иноземцев там было действительно много. Главным образом офицеров,
0: Но и наших отечественных офицеров тоже было немало. Со временем их становилось все больше и больше. Причем, что важно, когда мы нанимали иноземцев на службу в рейтарские полки, в полки иноземного строя, то преимущество давалось тем, кто записывался на службу на вечные времена и принимал православие. Очень важно было для русской армии, чтобы это не была армия наемников, чтобы это была армия тех иноземных офицеров, которые принимают нашу веру. Понятие ведь гражданства было весьма условным. Его не было в праве того времени. Принял нашу веру, значит, и автоматически подданы православного государя. В чем отличие полков нового строя от старинной армии, стрелецкой, о которой я тоже потом и поподробнее расскажу. Это еще не постоянное войско, полки нового строя. Получали жалование только во время войны. Когда походы заканчивались, их распускали по домам, и они жили в специальных солдатских слободах. Им разрешалось жить с семьями в мирное время, чем-то там заниматься. Но как только война, их быстро-быстро собирали, и они воевали опять за жалование, за деньги. Были определенные элементы уже регулярного войска. Первое. Полки нового строя единообразно вооружены. Это очень важно. За казенный счет. Дворяне ведь должны были как являться на войну раньше? Конно, людно и оружно. То есть на лошади, со своими людьми, там в зависимости от размеров владения, сколько у тебя должно быть вооруженных помощников, и со своим оружием. От этого полная разнокалиберность, кто во что горазд. Понятно, что не все эти дворяне были суперпрофессиональны. Многие хотели от службы как-то увильнуть, чтобы поместье у них было, но, как говорили, саблю из ножен вынимать пореже при этом. Самое главное, никакого единообразия, никакой слаженности в действиях у поместной конницы. Так, буденовцы налетят, наедут, наезд отъезд. Отбились, быстро отступали. А здесь единообразное вооружение и четкая слаженность действий. Учения проходили постоянно. Появились звания, раньше не было. Полковник — это кто? Командир полка, понятно. Второй после полковника назывался большой полковой поручик или подполковник. Это заместитель командира полка. Он мог в полку быть только один подполковник. 10 подполковников быть не могло. Майор, мейджор, главный, мэр, магистр, мейстер. Это все однокоренные слова. Не поверите, это от латинского «максим». Все оттуда происходит. Майор – это главный по штабу, главный штабист. Он отвечает за хранение, снабжение, передвижение, логистику и прочее. Затем капитан или в кавалерии ротмистр. Ротмистр – это мейстер, мистер, магистр роты, командир кавалерийской роты. В пехоте капитан. Далее поручик. Поручик – это кто? Поручик – это у капитана порученец. То есть заместитель командира роты. Ну и прапорщик. Прапорщик изначально тот, кто держит прапор, а в кавалерии харунжий, поэтому он харунжи. Это уже младший офицер. Кстати, тогда же при Алексее Михайловиче появились и первые генералы. Но генералы не командовали дивизиями. Генерал — это было, ну, как бы такое, не иерархия, а наградное звание. Особые награды. Первая военная книга, напечатана при Алексее Михайловиче, называлась «Учение и хитрость ратного строения пехотных людей». Переведена с голландского языка. Пособие по военному делу. Иностранное. Продано 134 экземпляра. Ну, мало, видимо, кто интересовался. Но и то хорошо. Хотя бы командиры почитали. Про царя писали так. «Царь в военном деле очень искусен и сведущ». Царский поход значит судьбоносный. До этого особо цари-то московские редко ходили вместе с войском. Я не говорю про Дмитрия Донского, но после Ивана Грозного и вспомнить-то особо некого. Вот он на Казани ходил. Тут царь идет сам с войском на Смоленск. Ну, Смоленск мы уже пытались безуспешно брать при отце Алексея Михайловича. Известная история с воеводой Шейном. Поляки, кстати, в Смоленск не вкладывались. Как там разрушили крепость в те времена при осаде, при смуте. Ничего они не восстановили, соорудили какие-то земляные валы. Ну, в общем, относились как к колонии, к Смоленску. Поэтому крепость была не сильно укрепленная. Ее окружили, усердная бомбардировка, попытка штурма. Попытка штурма не удалась, хотя поляки защищались очень слабо. У них не хватало ни вооружения, ни зарядов. Известно, что они бросали бревна, улья с пчелами. В общем, все сразу. Но как-то наши не вытянули штурм. Сам Алексей Михайлович, в отличие от своего сына Петра, никогда на рожон не лез. В шатре на пригорке наблюдал в подзорную трубу. Давал ценные указания. Дело решили переговоры. Дело в том, что политика Алексея Михайловича по отношению к отвоевываемым территориям была очень и очень разумной. Он везде писал: никого не обижать, дворы не грабить, не мародерствовать, всей польской и литовской шляхте первым делом предлагать переходить ко мне на службу. Если переходят ко мне на службу, оставлять за ними все имущество. Собственно, все остается за ними. Только переприсягают и в мою армию. Если не хотят переходить на службу, тогда что? Ну, не хотят, как хотят. Имущество останется у меня, поместье. А вы свободны, идите к своему польскому королю. Эта политика давала свои плоды. Поляки сопротивлялись вяло. В самом Смоленске тут же возник заговор. Они там посмотрели. Царь никого не наказывает, всех отпускает, кто не хочет. Арестовали собственных командиров, коменданта и распахнули ворота. Вот тут интересная история. Алексей Михайлович оказался крутым пиарщиком. Он с точностью воспроизвел унизительную церемонию капитуляции, сделав так же, как поступили поляки с воеводой Шейном при его отце. Помните, в свое время Гитлер точно так же унизил французов, заставив их подписать капитуляцию перед Германией в том же самом месте в Компьенском лесу, в том же самом штабном вагоне, где германцы подписывали капитуляцию 18 года перед французской армией. То же самое сделал и Алексей Михайлович, только с одним новаторством, тоже довольно интересным. У ворот Смоленска построена была наша делегация во главе с царем, с крестом православным, с державой. Мимо него, кланясь, проходят поляки разоруженные. И дальше новелла. Не просто кланяются, а бросают к ногам государя польские знамена. Июнь 45-го года, мавзолей. Да. Сталин неплохо знал историю. Так триумфально закончился первый поход царский. Потом было еще несколько походов. Второй царский поход через год на Минск и Вильно. Государева армия берет вторую столицу Польши, Вильно, столицу Великого княжества Литовского. Берет Минск и практически контролирует почти всю территорию основную Великого княжества Литовского. Царь объявляет с этого момента новый титул. Теперь он «Всея великая и малая и белая России самодержец и великий князь Литовский». Литовцы простые, народ, крестьяне радуются. Что пишут сами литовские дворяне? Вот я кое-что взял из переписки одного шляхтича, еще из осажденного Вильно. Он пишет с тревогой, в кавычки: «Здешние города угрожают явное возмущение. Все наперед сдаются на имя царское. Мужики молят Бога, чтобы скорее пришла Москва. Мужики нам враждебны. Везде на царское имя сдаются и делают нам больше вреда, чем сама Москва. Это зло будет и далее распространяться. Крестьяне бунтуются, тешатся и говорят, что все селяне заодно с Москвой». Посольский приказ пишет в своих донесениях: «Местное население и мужики бунтуются, панов своих не слушаются и подвод им не дают». Так что вот простое население, православное население, конечно, хотело уйти под Москву. Алексей Михайлович в этих условиях обращает особое внимание на гуманное отношение к местному населению, совершенно не характерно для того времени. Инструкция: «А ратным людям приказать накрепко, чтобы они белорусцев крестьянской веры, крестьянской, крестьяне, которые против нас не будут, и их жен, и детей не побивали, в полон не имали, никакого дурна над ними не делали и животов их не грабили». Приказ по армии: «А нашим ратным и пешим людям наказ учинить крепкий смертною казнью, что они, идучи дорогой Курлянской», мы шли уже в Курляндию, туда современная Латвия, «они местных не воевали и зазору с ними никакого не делали, а также от Полоцкого, Витебского, Дисинского и иных уездных это окрестности местные литовские, которые под нашу государеву рукою учинились, их оберегать, чтобы от ратных людей тем людям никаких обид и утеснений никакого не было. Понятно, что в этих условиях практически царь-освободитель. Триумфальное шествие царской власти. Но, к сожалению, присоединение Великого княжества Литовского, как было в титуле, не случилось. Началось совершенно неожиданное. К моменту, когда Польша практически рухнула, и половина польской территории, то есть почти вся Украина современная, назовем это землями войска Запорожского, вся Белоруссия, Литва, Великое княжество Литовское, все это уже контролируется нашей армией, на Польшу нападает Швеция, на ослабевшую, с севера. И занимает Варшаву и Краков. Польский король бежит за границу. Ну, казалось бы, все? Все? Все прекрасно? В Польше это называется потоп. Временная потеря государственности. Как у нас смута. Но тут образуются вот этих вот три силы. Недобитая Польша, победоносное Московское государство и победоносная Швеция, самой лучшей армии, которая очень быстро захватила несколько крупных польских городов. Армия очень хорошая, но небольшая. Шведы не могут контролировать всю Польшу. У них просто сил для этого не хватает. Большая густонаселенная страна. Шведы не хотят воевать с Россией, и они предлагают нам что? Раздел Польши. Говорят, ну все, говорят, Польши нет, давай делить. Украина ваша вся, Украины нет. Вот это все, вот эта часть, все ваше. Левый, правый берег Днепра. А вот верхняя часть, вот ближе там Великое княжество Литовское, давайте с этим разбираться. Дело в том, что гетман литовский, там есть польский король, а есть литовский гетман, Радзивилл. Потерпев военное поражение от Алексея Михайловича и потеряв почти всю территорию, он обращается к шведам и принимает их подданство. И просит их защитить. И тут шведы говорят, ну знаете, они все сами просятся к нам. Поэтому давайте вот побережье Балтийского моря, вот это Литва, ну там детали обсудим потом, это все-таки останется за нами. Ну не все же вам забирать. И вот здесь мы совершаем большую политическую ошибку. Хотя можно назвать это головокружением от успехов. Ну триумфальные совершенно победы. Триумфальные. Ничего мы с этими шведами не справимся. Поляков уже разбили, все, поляки на все согласны. Поляки уже говорят о том, что они готовы избрать королем польским самого Алексея Михайловича. А это что будет означать? Сбылась вековая мечта Рюриковича Романовых. Не только все отчины себе вернули, Великая, Малая и Белая Русь, но еще и Литву всю забрали. И польским королем мы станем. И все, что у нас шведы в смуту завоевали в Прибалтике, лишив нас выхода к Балтийскому морю, мы сейчас быстро отвоюем и станем главной мировой православной державой. Номер один. Вот что хочет Никон. Ну, там останется по мелочи еще Молдавия, но их мы... с ними уже идут переговоры о присоединении молдавских княжеств к гигантской Руси Алексея Михайловича. Ну, мечта. Может, все-таки не будем со шведами воевать? У нас и так все хорошо. Вот вся Малороссия наша. Мы часть Белоруссии себя оставим, отторгуем. Нет. Алексей Михайлович принимает решение по вере, а не по здравому смыслу. Здравый политический смысл. Надо остановиться, разделить Польшу, как потом сделает Екатерина, жена его правнука. Остановиться. Подписать мирные договора, все. Но все говорят, что надо дожимать и надо защищать православных. Нельзя, чтобы православные белоруссы остались под шведами. Шведы ничем не лучше ляхов. Вот тоже будут их угнетать. Православный государь должен всех православных собрать вместе. Царь принимает не разумное политическое решение, а эмоционально-духовное. С поляками мы сейчас замиримся, они вообще на все согласны. И шведам этим дадим. Заодно заберем у них наши земли, которые они в смуту там захватили. И царь, подписав перемирие с Польшей, неожиданно объявляет войну Швеции. Более того, успешную войну, вы не поверите. Мы бьем шведскую армию. Мы заняли Тарту. Мы заняли Даугавпилс, даже переименовали его, по-моему, Борисоглебов как-то город. Мы осадили Ригу. Ригу не взяли, но шороху навели. Большая часть современной Латвии занята нашими войсками. У нас выходы к побережью. Мы заняли шведскую крепость Ниеншанц. Все хорошо. Замаячила перспектива самого большого военно-политического успеха в истории нашей страны.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Мы будем говорить про, хочется сказать, удивительных существ, действительно про удивительных существ. Мы будем говорить про тех беспозвоночных, которые могут выносить во всех смыслах слова нечеловеческие условия. Кто-то из них может выдерживать чудовищные температуры и давление. Кто-то из них может долго существовать без воды. Кто-то способен восстанавливать свое тело из самого маленького кусочка. А кто-то способен жить в очень соленой воде. Вообще, когда мы говорим о возможном диапазоне условий, в которых могут обитать животные, на самом деле этот диапазон условий не такой колоссальный, как, например, для бактерий, безусловно. В целом все животные устроены, ну, на клеточном уровне более-менее схожи. И, соответственно, в основном пределы существования у всех, ну, пределы условий, в которых организм может нормально функционировать, клетки могут нормально функционировать, у всех более-менее схожи. Однако есть существа, которые научились немного обходить эти пределы. Ну, первое существо, про которое мы поговорим, это представитель типа круглые черви, Галлицефалобус мефисто. Я про него уже рассказывал, поэтому, я думаю, вы помните о нем, что это замечательный червь, буквально чуть меньше миллиметра длиной, маленькие, черненькие, такие круглые черви. Удивительно то, что обнаружены они были в Южной Африке на двух шахтах, Беатрикс и Дрифонтейн, на глубине более 3,5 километров. Почему обнаружение животного на глубине более 3,5 километров вызвало настоящую научную сенсацию? Потому что до этого никто не мог предположить, что животные, многоклеточные животные, ну, а, собственно, других животных и не бывает, а многоклеточные эукариотические организмы могут обитать так глубоко. То, что на глубине несколько километров, ну, 2-3, можно встретить различных бактерий, это людям было известно давно, но про бактерии вообще известно, что они совершенно адские, чудовищные условия могут переносить. Но у бактерий и совершенно по-другому устроен обмен веществ. Ну, по крайней мере, у тех, которые населяют такие места. А у животных обмен веществ более-менее одинаковый. И то, что на глубине более 3,5 километров в земной коре были найдены эти маленькие круглые червячки, действительно повергло всех в шок. Почему? Ну, во-первых, потому что там экстремально мало кислорода. Концентрация кислорода там, ну, примерно, живут они, безусловно, в воде, которая наполняет различные трещины и пустоты. Концентрация кислорода в этой воде на глубине 3,5 километра составляет всего, ну, примерно 1% от концентрации кислорода в морской воде в среднем. Но это-то ладно. Есть существа, и мы про таких еще будем говорить, которые среди животных, которые научились так или иначе обходиться очень маленькими количествами кислорода. Но помимо этого, там колоссальные давления. Правда, как мы с вами знаем, если, мы уже об этом говорили, когда говорили про глубоководных организмов, если твое тело заполнено жидкостью, то главное, чтобы давление внутри твоего тела совпадало с давлением вокруг. И тогда в целом все будет в порядке. Хотя, безусловно, определенных физиологических таких эволюционных зигзагов это требует. А самое же удивительное – это то, что на такой глубине постоянно поддерживается температура от 40 до 50 градусов Цельсия. Это значит, что вот эти вот червячки еще и живут в очень горячей, по меркам животных, разумеется, в воде. Вообще, наверное, по совокупности факторов, а также по тому, что есть там им, в общем, мягко говоря, небольшой выбор, чем можно подкрепиться. Питаться они вынуждены бактериями. Вот по совокупности факторов, наверное, сейчас Галлицефалобус мефисто, ну, уверенно удерживает первый.

животных, и некоторые организмы, ну, такие как, например, представители типа членистоногие или представители типа круглые черви, стали использовать его для построения защитной оболочки. В качестве защитной оболочки кутикулы хитин работает замечательно. И действительно, существа с хитиновой кутикулой, они фактически, ну, изолированы от внешней среды настолько, насколько хотят. Через хитиновую кутикулу, если она тонкая, может идти газообмен. Собственно, у круглых червей так он и идет. Но при этом она очень хорошо защищает от неблагоприятных факторов внешней среды и позволяет значительно меньше ресурсов, энергии тратить на поддержание постоянства внутренней среды, на поддержание гомеостаза. И вот именно благодаря хитиновой кутикуле круглые черви позволяют себе удивительные вещи. Ну, обитать на глубине 3,5 километра. Или буквально не так давно произошло, тоже связанное с круглыми червями, революционное открытие. У нас в Сибири из вечной мерзлоты были извлечены особи круглых червей двух разных видов, которые провели там около 42 тысяч лет. А то, что покоящиеся стадии различных живых организмов, яйца покоящиеся, еще различные бывают покоящиеся стадии, могут очень долго сохраняться в неблагоприятных условиях, это было известно. Это не секрет. Но столкнуться с тем, чтобы организм после 42 тысяч лет заморозки ожил, с этим ученые столкнулись впервые. Поэтому и здесь круглые черви стали абсолютными рекордсменами. Ну и на момент разморозки понятно, что это были старейшие живые существа на планете Земля. Впрочем, оставим круглых червей и поговорим про плоских червей. Ну, представители типа плоские черви, существа довольно хрупкие. Ну, в том плане, что тело у них не покрыто никакой твердой кутикулой, поэтому они довольно уязвимы для факторов внешней среды. Если мы говорим про там пресноводных ресничных червей, то даже изменение химического состава воды, причем не такое уже значительное, легко может привести их к гибели. Однако у них есть совершенно другого рода, ну, если так можно выразиться, суперспособность. Если говорить про представителей типа плоские черви, позволю себе напомнить, что это довольно примитивные существа, правда, имеющие уже хорошо развитые системы органов. Ну вот только пищеварительная система у них не сквозная, соединяется с внешней средой только через рот. Как происходила их эволюция, насколько первично их вот такое примитивное строение, это на самом деле вопрос дискуссионный. Но так или иначе, в любом случае, плоские черви находятся где-то в основании эволюционного древа животных, ну, сразу после таких совсем примитивных групп, как губки или, например, стрекающие с грибневиками. Если говорить про представителей типа плоские черви, то сейчас мы с вами рассмотрим только один класс – ресничные черви турбиллярии. Они свободно живущие, два другие класса – ленточные сосальщики. Они, напомню, исключительно паразитические создания. И у них все иначе. Чем же знаменательны представители класса ресничные черви? Я сказал, что колебания условий внешней среды они переносят, честно говоря, ужасно плохо. Но зато они крайне устойчивы к механическим повреждениям. Несмотря на то, что у них есть развитые системы органов, развитая нервная система, пищеварительная система, если мы такого червя разрежем надвое, при условии, что каждая половина будет в благоприятном месте, они смогут регенерировать, то есть восстановить нехватающие части. Более того, если мы ресничного червя разрежем на 5 кусков,
Опять же, при попадании в благоприятные условия, каждый

0: из них сможет регенерировать. И ну, для разных видов предел разный, но вообще из существ с развитыми системами органов, потому что понятно, что более примитивно организованные существа, ну, такие как губки, или такие как, например, стрекающие медузы и полипы, они обладают, ну, в среднем значительно более широкими способностями к регенерации, но у них и тело устроено проще. А вот, повторюсь, из существ с хорошо развитыми системами органов, ну, наверное, ресничные черви держат абсолютное первенство по способности восстанавливать свое тело из достаточно небольшого фрагмента. Причем у них есть еще одна очень увлекательная особенность. Если ресничного червя, ну, вот здесь изображены пресноводные планарии. С ними, в принципе, можно столкнуться у нас в самых разных водоемах. Иногда в аквариуме они случайно появляются вместе с растениями и в массе размножаются. Если такого червя посадить на голодную диету и вообще не кормить, он начнет переваривать собственное тело. И в какой-то момент допереваривает его до размеров, какие он имел, когда только вылупился из яйца. Разумеется, если не кормить его дальше, он умрет. Однако, если начать его кормить, он начнет расти обратно. И, кстати, ну это вот вообще всегда воодушевляет, когда об этом вспоминаешь, восстанавливая свое тело заново, фактически заново развиваясь, ресничный червь значительно омолаживается. Таким образом, периодически сажая его на жесткие голодовки, можно довольно сильно продлить ему жизнь. Ну, сразу хочу предостеречь. Это не значит, что с человеком работает так же. С человеком точно работает не так же. Хотя бы потому, что мы все-таки, конечно, как я уже сказал, ресничные черви удивительны своими способностями к регенерации, потому что у них есть развитые системы органов, но, будем честны, мы устроены ощутимо сложнее. Поэтому понятно, что ремонтировать наш организм организму существенно тяжелее, поэтому с нами это напрямую так не работает. Хотя то, что такой механизм есть, ну, это повод, чтобы его изучать. И, возможно, в чем-то это поможет и нам как-то решить вопрос с нашим старением, по крайней мере, может быть, его немножко растянуть во времени. Вот такие вот удивительные существа – ресничные черви. Теперь двинемся дальше. Следующий, ну раз уж мы начали говорить про червей, давайте уж про червей и закончим. Следующий тип, который мы упомянем, кольчатые черви аннелида. Нас сейчас будет интересовать из всех классов кольчатых червей только один класс – полихета, многощетинковые. Ну, казалось бы, что в них такого может быть удивительного? Удивительно то, что мы, опять же, уже говорили с вами в прошлый раз, в один из прошлых разов, про черные курильщики. Это такие гидротермальные источники на дне океана на большой глубине, там 3-4 километра, 5 километров, из которых под давлением выходит вода, ну, с температурой под там 200-400 градусов. Находится она в состоянии, ну, скажем так, близком к жидкому, только потому, что все это происходит, выходит под колоссальным давлением. Мы обсуждали уже, что вокруг вот этих черных курильщиков находятся настоящие оазисы жизни, потому что там существуют экосистемы, продуцентами в которых, ну, то есть созданиями, которые синтезируют, создают органические вещества из неорганических, являются хемосинтезирующие бактерии. То есть бактерии, использующие энергию химических реакций для создания органики из неорганики. Упоминали мы вестиментифер, таких замечательных червей, которые имеют специальный орган внутри своего тела, в котором как раз развиваются эти бактерии, которыми они питаются. Но нас сейчас интересуют не они. Нас интересует вот такое тоже достаточно эффектное создание. Возможно, кто-то знает его, довольно часто тиражируется во всяких подборках самых выносливых существ. Ну, по-русски он называется «помпейский червь». Это представитель класса многощетинковые черви. Интересен помпейский червь вот чем. Ну, судя по названию, да, мы помним, что случилось с городом Помпеи. Дело в том, что помпейские черви живут максимально близко к месту выхода вот этой вот перегретой воды из-под земли. Долгое время считалось, что они вообще могут выдерживать температуры до 60-65 градусов по Цельсию. Ну, как вы понимаете, для животных эта температура, мягко говоря, не очень подходящая, потому что белки начинают денатурировать, ну, в общем, фактически терять свою нормальную структуру, и обратно уже вернуться не могут. Ну, все мы знаем, насколько мы боимся, если температура тела нашего начинает подползать к отметке 41-42 градуса, потому что 43 градуса для нас – это уже обычно ситуация максимально близкая к самой неприятной. А если бы оказалось, что помпейские черви могут выдерживать температуру вокруг себя, а следовательно и иметь собственную, потому что это не очень большие создания, и они не могут поддерживать температуру своего тела, существенно отличную от температуры окружающей среды. То есть это значило бы, что температура их тела может быть 60 градусов. Гипотетически животное может такое, то есть нет, скажем так, можно предположить механизмы биохимические, которые позволили бы животному выносить, ну, температуру таких порядков. Однако с помпейскими червями была большая проблема. Как и других представителей глубоководной фауны, их очень тяжело изучать. Почему? Ну, потому что у них давление внутри такое же, как снаружи. И если его поднять на поверхность, он деформируется, умирает, и, в общем, все. Более того, было сразу понятно, что они, для них нормально жить вот в такой достаточно горячей воде, и когда температура падает, они тоже погибают. Поэтому в основном исследователи имели дело с мертвыми помпейскими червями. Но как раз в последние годы тоже удалось создать установку, которая позволила, поймав помпейского червя на глубине, поднять его наверх, сохраняя давление, температуру, и посмотреть за ним в лаборатории. Тут-то оказалось, что, ну, конечно, зверюга тянет на рекорд, в том плане, что это явно одно из самых горячих животных. Ну, то есть его температура тела нормальная для него. Она как раз, ну, чуть больше 40 градусов. То есть оказалось, что она где-то там 42-45 градусов. Это все равно очень много. Но никаких биохимических систем, которые позволяли бы ему переносить температуру около 60 градусов, найдено не было. Более того, было показано, что при повышении температуры до там 50-55 градусов они дохнут. Поэтому, видимо, это действительно очень интересные создания, которые вот уж тут прямо во всех смыслах слова всю жизнь ходят по краю. То есть для них комфортно является температура среды чуть больше 40 градусов. Ниже или выше для них – это смерть. Соответственно, они постоянно обитают в той зоне. Ну, благо, черные курильщики – структуры, которые отличаются завидным постоянством объемов выбрасываемой воды и температур этой воды. Поэтому не такая большая проблема. Но, тем не менее, это существа, которым приходится все время как-то лавировать так, чтобы оставаться вот в этой наиболее комфортной зоне. Теперь переходим к следующему типу. Это тип членистоногие. Членистоногие, как мы с вами прекрасно знаем, самый большой по числу видов тип живых существ вообще, не только животных, а в принципе это самая большая группа живых существ. Понятно, что при таком чудовищном количестве видов, которые там подбираются к 1,5 миллионам, среди членистоногих можно найти всяких существ, обитающих в самых разных условиях. А первая группа, про которую мы поговорим, это ракообразные. Кого же мы ищем здесь, а самое главное, с какими условиями может бороться существо, которого мы здесь ищем. Среди ракообразных есть очень такая интересная группа ракообразных, жеброногие ракообразные. Туда относятся, ну, там на самом деле с систематикой сейчас несколько пересмотрели с названиями, но мы не будем в это детально вдаваться. Я просто позволю себе напомнить, потому что я в соответствующей лекции рассказывал как раз, когда про ракообразных, там я чуть подробнее про это говорил. Так вот, среди ракообразных есть такие жеброногие ракообразные. Это щитни, ракушковые раки, которые конхострики, а не острокоды. И это жеброноги. Опять же, позволю себе напомнить, что для всех перечисленных существ характерен очень экстравагантный, я бы сказал, жизненный цикл. Они развиваются, ну вот здесь фотография жебронога. Такое немножко космическое существо, конечно. Особенно если его на темном фоне фотографировать. Это его нормальные цвета, если что. Так вот, щитни, жеброноги, ракушковые раки – это существа, для которых характерен следующий довольно неожиданный жизненный цикл. Они быстро развиваются из яиц во временных водоемах, обычно в лужах. Быстро вырастают, ну вот жеброноги могут быть вполне себе там до 2 сантиметров, некоторые даже больше. Правда, в основном они все-таки поменьше. Быстро размножаются, быстро откладывают яйца и умирают вместе с высыханием водоема. Яйца, когда лужа полностью пересохла, разносятся ветром и, соответственно, если попадают в благоприятные условия, ну, то есть в такую же лужу, на следующий год снова начинают развиваться. Ну, такой неожиданный жизненный цикл для них – это просто единственный, видимо, эволюционный был вираж, с помощью которого они могли спастись от рыб в пресных водоемах, потому что в водоемах, где есть рыбы, этим существам делать обычно нечего, их тут же выедают. Ну, в общем, понятно, что раздербанить такого рачка не составит сложности. Плавают они при этом достаточно медленно. То есть поймать их тоже несложно. Большое разнообразие вот таких жеброногих ракообразных мы можем встретить в пустынных регионах, ну, потому что, видимо, в процессе эволюции перешли они к обитанию в лужах с вот таким странным жизненным циклом, чтобы спастись от рыб. А затем оказалось, что это очень удобная стратегия, чтобы выживать в пустынных регионах. И есть довольно большое количество видов рачков рода Артемия. Ну, самый известный, я думаю, аквариумисты многие знают его, Артемия солина. Это жеброноги, которые отличаются способностью жить в очень соленых водоемах. Ну, в водоемах с соленостью такой, что пить человеку из них, в общем, уже не придет в голову. Речь идет не о море, безусловно, речь идет именно о континентальных соленых водоемах, соленых озерах. Интересно, что в таких соленых озерах обычно, кроме них, из крупных многоклеточных, видимых глазом, жить особенно никто не может. А самое главное, рыбы там не могут жить. И вот в таких водоемах артемии чувствуют себя очень привольно. Я сталкивался в Китае и в Монголии, как раз в пустынных и полупустынных регионах, с небольшими озерами, цвет воды в которых был, ну, красновато-розоватый. но красновато-розоватый был он не из-за микроскопических организмов, как часто тоже бывает, а из-за артемий, которые кишели просто в каких-то немыслимых количествах. Питаются они различными микроорганизмами, которые вполне себе тоже могут в такой воде выживать. И, соответственно, там они могут размножаться круглый год и прекрасно себя чувствовать. Наверное, как раз артемия из животных удерживает рекорд по способности жить в соленой воде континентальных водоемах. Здесь важное уточнение. Дело в том, что соленость в океане и соленость в континентальных соленых озерах и даже в соленых реках, такие тоже есть, химически совершенно различны. Понятно, что в море, где нормальная соленость там порядка 34 промилле, то есть 34 грамм соли на литр, водоемы с такой соленостью на континенте найти можно даже более соленые, но их не очень много. Но если мы возьмем морское существо и поместим его в воду такой же солености из континентального водоема, оно там умрет. Потому что обитатели океана, они эволюционировали при таком уровне солености, и есть существа, которые могут переносить и большую соленость, как, например, в Аральском море, где вполне себе выделились группы существ, которые и более соленую воду могут переносить. Но если мы говорим именно не о море, а о континентальных, то есть исходно пресных водоемах, которые уровень солености в которых существенно повышен, то химически это совершенно другая соленость. И вот в таких водоемах, да, рекордсменом является артемия. Существо, которое научилось жить там, где просто никакие другие существа с его уровнем организации себе жить позволить не могут. А теперь двинемся к следующему классу. Паукообразные. А кого же мы ищем среди паукообразных? Оказывается, среди паукообразных есть существа, например, вот это, Эофрис, прошу прощения, паук, которого по-русски очень часто называют гималайский паук. Паук, который может жить на ледниках. Рекорд высоты, на которой его находили, это 6700 метров. Насекомым на такой высоте делать нечего. Просто потому, что там чудовищные ветра, а самое главное, есть практически нечего. Эофрис рекордсмен, а в принципе, если вы просто окажетесь в горах и подниметесь до зоны начала ледников, то вы увидите, что по камням бегают как раз различные пауки. Что они там делают и что едят? В первую очередь, они, те, кто живут все-таки пониже, охотятся на редких насекомых, а вот такие рекордсмены, скорее всего, хотя это не до конца понятно, собирают тех насекомых, которых просто приносят туда ветром, потому что больше ни на что рассчитывать им особенно нельзя, паутину там не сплетешь. Но, тем не менее, да, похоже, что из животных именно пауки претендуют на то, чтобы быть рекордсменами по высоте, на которой они постоянно обитают. То есть не просто забредают, а могут вполне себе нормально себя там чувствовать. Теперь давайте перейдем к классу насекомые. Среди насекомых имеет смысл поговорить про двух существ. В первую очередь это жук, Назодерма дьяболикум. Казалось бы, жук и жук. Чего в нем удивительного? А удивительно вот что. У Назодерма дьяболикум очень прочная хитиновая кутикула. Позволю себе напомнить, членистоногие, как и круглые черви, имеют хитиновую кутикулу. И вот у Назодермы эта кутикула очень прочная. Настолько прочная, что если по нему проедет автомобиль, Он его не раздавит. Ну, вообще, большинство жуков умеют летать, но довольно многие жуки в процессе эволюции от полета отказались. У них вот эта первая пара крыльев, жесткие надкрылья, они не скрывают под собой летательные крылья, а просто под ними ничего нет. Как у назодермы. Вот здесь справа на картинке поперечный срез через его тело, как раз через брюшко. И видно, что первая пара крыльев, которая в процессе эволюции превратилась, как и у всех прочих жуков, в надкрылья, не скрывает под собой никаких летательных крыльев. Более того, обратите внимание, по центру, где надкрылья соединяются, идет такой шов, как молния. Это чтобы дополнительную придавать прочность. То есть поднимать эти надкрылья назодермы не может никак. А самое главное, обратите внимание на слоистую структуру этой кутикулы. Как оказалось, кутикула назодермы имеет такое необычное строение, что сейчас даже стало предметом интереса со стороны исследователей, которые разрабатывают различные новые материалы. Потому что, похоже, нам есть чему поучиться у назодермы. Их кутикула настолько прочна не только потому, что она толстая, а потому что она еще расположена особыми слоями. И в целом, да, это хороший пример существа, у которого можно поучиться его суперспособности. Следующие создания, про которых мы поговорим, казалось бы, не должны обладать какими-то особыми склонностями. Это семейство хиронамиды, комары-звонцы. Напомню, взрослые, то есть имаго, особи у них очень похожи на представителей другого семейства, кровососущие комары, кулицида. Но у них, в отличие от кулицид, кровососущих комаров, антенны очень пушистые. Если вы увидите такого комара, опасаться его не стоит. Он не сможет вам причинить никакого вреда. Взрослые хиронамиды, они к тому же в основном еще и афаги, то есть не питаются во взрослом состоянии. Но нас интересует не взрослая стадия, нас интересует личинка. Да, напомню, опять же, именно хиронамид комаров-звонцов, а точнее их личинок, аквариумисты и рыболовы знают под названием мотыль. Вот это как раз они. И вот именно эти личинки нас и интересуют. Их можно встретить практически во всех водоемах. Иногда они даже умудряются поселяться в канализации, иногда даже попадают в систему водоснабжения, чем очень пугают людей. Ну, безусловно, когда у тебя из крана течет что-то, вода с чем-то червеобразным, можно напугаться. Они могут жить в довольно широком диапазоне условий. Среди них есть существа, которые предпочитают очень насыщенную кислородом воду ручьев, а есть те, кто могут жить, ну, в состоянии достаточного кислородного дефицита на дне водохранилищ, в илу, например. Но также среди них есть существа, правда, они обитают не у нас, это обитатели Африки. Есть виды, которые могут переносить почти полное высыхание. Тело которых может быть обезвожено, то есть вот совсем высохнуть, провести так некоторое время, и, будучи помещенными в воду, они вполне себе, напитавшись водой, наполнившись, опять могут жить. Судя по всему, среди животных это почти рекорд. Ну, безусловно, тут с ними могут соперничать тихоходки, про которых мы вскользь обязательно скажем. Но существа, которые тоже могут высыхать. Но там есть некоторые отличия. У тихоходок-то все-таки организм, скажем так, рассчитан на периодические высыхания и специально к этому готовятся. Удивительно у хиронамид, у некоторых их личинок, то, что они могут полностью высыхать, это то, что, казалось бы, вот перед нами личинка комара-звонца, мотыль. И вот он полностью высох. Выглядит как мертвый, просто высохший. А попав в воду, опять оживает. Это очень нехарактерная способность для животных в принципе, но некоторые, ярче всего она у одного вида как раз тропических комаров-звонцов, очень хорошо представлено. Ну, раз уж мы упомянули, грех не вспомнить про тихоходок. Правда, про них-то все обычно знают. Это отдельный тип, довольно близкий к членистоногим. На самом деле, существа, которые обитают в воде, обитают на суше, во влажной среде, где-нибудь в мхах, например. И это существа тоже с хитиновой кутикулой. И существа, которые могут переносить длительное обсыхание. Но если они попадают в условия, когда им надо высохнуть, они не просто высыхают, а они превращаются в такую бочонковидную структуру с довольно толстыми покровами, в которой переносят это. То есть у них есть специальные адаптации. Я почему так расхваливал способных высыхать личинок комаров-звонцов, повторюсь, их там, ну, совсем высыхать один вид только может у комаров-звонцов, потому что у них, казалось бы, никаких специальных адаптаций нет. У тихоходок они есть. Ну, особенно способны к такому те тихоходки, которые живут как раз где-нибудь во влажном мху, среда, которая может пересохнуть, а может, наоборот, переувлажниться. Поэтому для тихоходок это совершенно нормально. Переносить длительное высыхание. Более того, они могут еще переносить существенное промораживание, тоже довольно длительное. Они могут, они достаточно устойчивы к радиационному излучению. Но, правда, здесь стоит сказать следующее, что вообще для членистоногих и близких к ним существ, а тип тихоходки близок к членистоногим, характерно то, что очень часто встречается, что, в общем, их устойчивость к радиации существенно превосходит устойчивость к радиации позвоночных. Поэтому это как раз не что-то уникальное там. Вообще из членистоногих, если мне не изменяет память, рекорд принадлежит все-таки насекомым. Там есть наездники, которые какие-то совершенно запредельные дозы радиации могут вполне себе спокойно сносить. Про тихоходок часто говорят, что это существа, которые могут выносить условия открытого космоса. Могут некоторое время и именно что выносить. Жить они там не могут. Они вот в этой своей покоящейся стадии в таких условиях некоторое время могут провести. Поэтому говорить, например, о том, что существа, подобные тихоходкам, могли бы жить на настолько отличных от Земли планетах, как Марс, все-таки преувеличение. То есть это нормальные дети Земли, просто способные образовывать покоящуюся стадию, ну, как бы впадать в покоящееся состояние, и очень хорошо к этому адаптированы. Другая группа существ – ларицифер. Ларицифер – это отдельный, очень интересный тип водных организмов, обитающих в основном между песчинок на дне. Это одни из самых маленьких многоклеточных существ. Ну, все-таки рекорд не у них. Рекорд все-таки по миниатюрности уверенно удерживают коловратки, другая группа организмов. Но, тем не менее, ларициферы очень маленькие. Размер взрослых ларицифер может быть даже чуть меньше, чем размер некоторых крупных инфузорий, но при этом они состоят из тысяч клеток, а не из одной клетки, как инфузория. А почему мы о них вспомнили? Дело в том, что для ларицифер показано, что они могут жить в почти бескислородной среде. Почему это интересно? Давайте обсудим. Я, опять же, совсем вкратце, не буду сейчас вдаваться ни в какие подробности, напомню вам строение клетки. Нашей животной эукариотической клетки, то есть клетки, генетический материал, который упакован в ядро. Внутри наших клеток есть особые структуры – митохондрии. Ну вот здесь они на переднем плане изображены. Митохондрии – это, ну, как написано в любом школьном учебнике, энергетические станции клетки. Собственно говоря, именно в митохондриях происходит процесс клеточного дыхания. Именно там при участии кислорода Более сложные молекулы в цикле Крепса распадаются до более простых, и в реакциях окислительного фосфорилирования, не пугайтесь этих слов, мы не будем сейчас подробно про это говорить, создаются молекулы АТФ, аденозин-3-фосфат, это то, что называется энергетическая валюта клетки, которые потом можно использовать на осуществление самых разных процессов. То есть это, да, те органоиды, структуры в клетках, которые ответственны за, собственно говоря, клеточное дыхание. Важно, митохондрии исходно есть у всех животных. А что это значит? Это значит, что все животные исходно аэробные организмы. То есть организмы, которым требуется кислород для осуществления их обмена веществ. С митохондриями вообще много интересного. Опять же, я думаю, большинство про это знают, но позволю себе напомнить, что у нас в целом в живой природе все организмы делятся на эукариотов и прокариотов. У эукариотических организмов генетический материал упакован в ядро, в специальную структуру. У прокариотов он представлен кольцевой молекулой ДНК. Наши клетки, как и клетки прочих животных, свой генетический материал содержит в ядре. Ну, оно здесь желтым нарисовано. Но на самом деле генетический материал в наших клетках есть еще и в митохондриях. Там как раз кольцевая молекула ДНК. Если быть совсем кратким, то примерно 1,5 миллиарда лет назад наши еще одноклеточные предки поглотили бактерий, которые сначала стали просто сожителями у наших далеких предков, ну а затем утратили полностью самостоятельность и стали органоидами нашей клетки. Но при этом они являются полуавтономными органоидами, ну то есть у них есть свой генетический материал, они часть своих задач решают сами по синтезу белка и так далее, и так далее. То есть наши митохондрии, под словом «наши», я имею в виду животные, это потомки бактерий, которые с нашими одноклеточными предками 1,5 миллиарда лет назад примерно вступили в симбиоз, сожительство. Так вот, исходно у всех животных есть митохондрии. Соответственно, все животные, а митохондриям для осуществления процессов синтеза АТФ, аденозин-3-фосфата, который потом использует клетка, нужен кислород. Соответственно, все животные исходно аэробы. Однако как раз у ларицифер было обнаружено странное, что есть виды ларицифера, у которых митохондрии очень сильно видоизменены. Настолько, что они не похожи на нормальные митохондрии по многим параметрам. И им даже придумали специальное название гидрогеносомы. Эти структуры эволюционировали из митохондрий, но они способны осуществлять необходимые процессы при минимальном количестве кислорода или совсем без участия кислорода. Вот за ларициферами подозревали, что они, среди них могут быть животные анаэробы, но все-таки нет. Все-таки, видимо, ларициферы, все-таки, несмотря на свои очень сильно измененные митохондрии, все-таки им некоторое количество кислорода нужно даже тем видам, которые живут в местах, где его почти нет. А вот буквально недавно было совершено, похоже, что совсем революционное открытие. Есть такая интересная группа паразитов рыб, миксоспоридии. Мы про ее систематическое положение сейчас особенно говорить не будем, потому что там все довольно запутано. В теле рыбы эти существа формируют вот такие, вы видите здесь, я бы сказал, блямбочки такие, неестественные, белесые. Рыбе это не то, что причиняет какие-то существенные страдания, но иногда вызывает всякие там нелицеприятные, в общем, товарный вид рыбы портит. Поэтому миксоспоридии активно изучают именно в ключе разведения рыбы в рыболовных хозяйствах, где она при высокой плотности, они при высокой плотности рыб могут, в общем, портить товар. Но самое важное вот что. Это паразиты, которые, они очень малоклеточные, то есть это, конечно, животные, но фактически они похожи просто на такую группу клеток, которые живут в тканях крупных других животных. Дело в том, что в тканях что наших, что рыб, не везде много кислорода. То есть клетки снабжаются кислородом, но в самой ткани между клетками кислорода может быть очень мало. И то, что для эндопаразитов, существ, которые обитают в других организмах, известно, что они способны жить при минимальных концентрациях кислорода, многие из них, это было известно давно. Но не так давно было совершено действительно революционное открытие. Один из видов миксоспоридий, ну, собственно, указанная здесь гинегуя, она... как оказалось, может жить вообще без кислорода. И не просто может жить вообще без кислорода, а никак не использует кислород в своем обмене веществ. Ее эволюционные производные митохондрии настолько изменились, что в своей вот этой кольцевой молекуле ДНК утратили те гены, которые ответственны за регуляцию проведения клеточного дыхания. То есть, если еще несколько лет назад на осторожный вопрос, есть ли среди животных анаэробные организмы, хотелось ответить, ну, чисто теоретически возможно, но, скорее всего, же нет, то оказалось, есть, что это вот такой довольно странный паразит рыб. Ну, на самом деле, про миксоспориди мы еще будем говорить потом, потому что там много интересного не только по этому параметру, но и по другим. Ну что ж, мы с вами пробежались широкими мазками по тем беспозвоночным животным, которые могут переносить, ну, действительно неожиданные условия, которые могут жить при высокой температуре, при высокой солености, которые могут замирать в вечной мерзлоте на десятки тысяч лет, которые могут высыхать, которые могут переносить другие неблагоприятные условия, которые, в конце концов, в процессе эволюции научились обходиться полностью без кислорода. Действительно, все эти существа впечатляют, но самое главное, изучать таких существ не просто интересно, потому что ух ты, как здорово, ничего себе, как бывает, но и потому что обычно такие способности сопряжены с какими-то довольно серьезными генетическими и биохимическими перестройками, которые могут нам оказаться чем-то вполне себе практически полезны. Ну что ж, тогда с лекцией я заканчиваю и готов ответить на вопросы.
1: Есть вопрос? Значит ли это... что ларициферы смогут выживать на других планетах?
0: Вот как я уже сказал, очень часто, когда обсуждается, такие суперспособности живых существ, очень часто заходит разговор, что а могут ли они жить на других планетах? Нет, не могут. На планетах с условиями, отличных от земной, конечно, нет. Ни тихоходки, ни ларициферы, ни хирномиды, способные высыхать. Это существа, которые в земных условиях приспособились к обитанию в странных местах. Но все-таки условия им нужны земные. То, что ну, вот среди животных обнаружены ну, действительно, существа, не использующие кислород, это, конечно, впечатляет. Но остальной-то набор условий, он им нужен такой же, как и на Земле. И более того, если мы говорим про вот не ларицифер, а миксоспоридий, про гинегую, она-то, конечно, может жить без кислорода и живет без кислорода. Только живет она при этом внутри существа, которое не может жить без кислорода, внутри лососевых рыб. Поэтому, скорее, нет.
1: Почему митохондрии так назвали?
0: Почему митохондрии так назвали? Знаете, я боюсь, я не смогу ответить на этот вопрос, потому что в моей оперативной памяти, этого, честно говоря, нету.
1: Можно погуглить по слову этимология.
0: Насколько помню, что хондрос это что-то типа крупинки, частички. Митос, если мне не изменяет память, это нить. Почему их назвали вот этими греческими корнями? Хороший вопрос. Да, митос – это нить, хондрос – песчинка, зернышко. Ну, не знаю, честно говоря. Так, еще какие-нибудь вопросы?
1: Да, появились вопросы. Есть ли беспозвоночные, живущие поблизости от вулканов?
0: Поблизости от вулканов обычно животные не живут, потому что, ну, то есть, смотря что мы имеем в виду вулканом. Вулкан, пока он не извергается, он тоже вулкан. Если мы говорим об активном вулкане, который извергается, то каких-то существ, которые бы специфически были приспособлены к обитанию в кратере вулкана, животных, их нету, просто потому что обычное извержение вулкана – это же не что-то постоянно происходящее. Почему сформировалась особая фауна существ вокруг черных курильщиков? Потому что черные курильщики – это горячие источники, которые, ну, шпарят все время, постоянно. А вулканы – это все-таки сегодня он извергается, следующие 20 тысяч лет не извергается. Поэтому никакой специальной фауны ни вокруг подводных, ни вокруг наземных вулканов не сформировалось.
1: Червь, который молодеет после голодовки, насколько максимально удавалось продлить его жизнь? Есть ли у него старение, или он как голый землекоп?
0: Ну, вообще, с наличием или отсутствием старения это всегда очень сложный вопрос. Мы знаем, что плоские черви все-таки они, как бы, у них есть ограниченный срок жизни. Вот у некоторых, ну, есть организмы, для которых подозревают, что, возможно, у них как бы предела предустановленного жизни нету генетически. Хотя это всегда достаточные такие спекуляции. Потому что пока мы не до конца разобрались с тем, как это происходит. Что касается плоских червей, срок их жизни обычно не очень большой. Ну, именно поэтому на них и довольно быстро стало понятно, что да, вот от этого, относительно этого небольшого срока можно в несколько раз продлить периодическими голодовками. Но все равно этот срок идет на, ну, в общем, на там месяцы, на первые годы. Это не какие-то существа, которые могут существовать очень долго.
1: Кого из вышеперечисленных существ можно встретить в обычной дворовой городской луже, существующей не более суток?
0: Ну, вы прям очень четко обозначили. Знаете, если лужа существует не более суток, то животным в качестве постоянного места она не подходит. Если лужа существует хотя бы пару недель, то там можно встретить как раз различных жеброногих рачков, ну, таких как щитни, собственно, жеброноги, ракушковые раки. В принципе, на самом деле, в луже вот единственное, кого можно встретить в луже, которая совсем не постоянно, это тихоходки. Потому что тихоходки живут очень много где, и вот если в целом грунт в этой луже подходит для их обитания, ну, то есть там какие-нибудь все-таки мох, например, должен расти, который периодически затапливается, то тихоходок, да, можно там встретить вполне себе. И в черте города тихоходки прекрасно, в парках у нас, в общем, их можно находить на мху.
1: Я не совсем уверен в целесообразности примера жуков. Крепкие надкрылья. Насекомые ведь очень уязвимы к потере конечностей. Банально гемолимфа вытечет.
0: Ну, во-первых, насекомые не уязвимы к потере конечностей. Гемолимфа не вытечет. Если у насекомого оторвать конечность, во-первых, если это личинка, то она регенерирует, отрастет заново через несколько линик. Если это взрослая, то как бы просто она как бы... Конечности насекомых устроены так, что в процессе эволюции они как бы пришли к тому, что подразумевается, что они могут отваливаться. Поэтому гемолимфа у них не вытечет. Это если вы круглого червя проткнете, из него все содержимое вытечет. А из насекомого ничего не вытечет. Поэтому пример жука здесь, потому что он действительно может переносить очень высокое давление. И его кутикула действительно, даже среди насекомых, имеет совершенно уникальное строение. Поэтому он вполне себе целесообразен. Это действительно жук, который может переносить давление существенно больше, чем другие жуки. И более того, как я уже упомянул, даже может навести нас на интересные мысли, как делать суперпрочные материалы. Еще вопросы?
1: Сейчас развивается генная инженерия. Можно ли будет генами анаэробных организмов модифицировать другие организмы и даже человека для выживания без кислорода? Или это совсем фантастика?
0: Это очень хороший вопрос и достаточно сложный. Дело в том, что наши клетки без кислорода существовать не могут. Никак вообще. Нормально. Но есть, вот я упомянул ларицифер и упомянул миксоспоридий, и как раз среди миксоспоридий есть, в общем, существо, которое точно живет вообще без кислорода, он ей, им не нужен. На самом деле есть еще ряд оригинальных биохимических уловок, которые в процессе эволюции сформировались у самых разных групп беспозвоночных животных для того, чтобы приспособиться к обитанию с минимальной концентрацией кислорода. Но в любом случае это настолько серьезные перестройки, что это не то, что взять один ген и встроить его. Как я упомянул, вот у генегуи, у миксоспоридии, которая не нуждается в кислороде, у них просто утратилась значительная часть генов, которые, собственно говоря, отвечают за те процессы, которые происходят у нас в клетках. Поэтому это очень специфическая перестройка. И, безусловно, изучение таких существ, оно, изучение их биохимии, может натолкнуть на достаточно интересные вещи и, как минимум, расширить наше представление вообще о том, в каких условиях могут жить животные. И, возможно, в будущем, да, это пригодится в генетической модификации каких-то существ. Но зачем человека генетически модифицировать в этом направлении, не очень понятно. На самом деле тут нужно, в общем, практически все пересобрать в человеке. Поэтому. Еще вопросы?
1: Наверное, для путешествия в космосе.
0: Тогда нужно вообще много, что будет в человеке изменить, чтобы он смог в космосе существовать.
1: А можете ли рассказать подробнее про особые митохондрии миксоспоридии и других глубоководных животных?
0: Гидрогеносомы. Гидрогеносомы.
1: Они еще, кажется, синтезируют АТФ без О2.
0: Да, я как раз про это рассказывал. На самом деле, в первую очередь, это касается не глубоководных животных, хотя и у них встречается, если это какая-нибудь зона океана, где на большой глубине мало кислорода. Они бывают у различных... Собственно, гидрогеносомы довольно распространены у одноклеточных эукариотических организмов, генетический материал, который упакован в ядро, а у животных их нашли достоверно относительно недавно. И для животных это все-таки скорее экзотика. У миксоспоридий они есть, потому что они живут не на глубине, а потому что они живут в теле других организмов, ну, гинегуя, вот в теле лососевых рыб, где кислорода очень мало в теле. Поэтому обычно гидрогеносомы – это, как я вкратце упомянул, эволюционная производная митохондрии, которая утратила часть своего генетического материала и, соответственно, перестроилась таким, как бы изменилась в процессе эволюции таким образом, чтобы действительно осуществлять положенные ей процессы без участия кислорода. Но, повторюсь, у животных пока это как бы считается крайней экзотикой, наличие таких структур.
1: Вадим Валерьевич, мы ждем вас на экологию в 203-ю аудиторию.
0: Да, да, да. Это значит, что нам потихоньку надо заканчивать.
1: Ну, у нас есть вопрос еще, давайте ответим.
0: Да, да, да, конечно, конечно, конечно, нет, ответим, ответим.
1: Вопрос про самых маленьких, многоклеточных животных. Сколько у них вообще может быть клеток? Есть ли некий минимальный предел количества клеток у многоклеточного животного?
0: Минимальный. Вы задали потрясающе интересный вопрос, на который я честно могу сказать, сейчас развернуто отвечать не буду, потому что я планирую про это отдельно подробно рассказать, но вкратце скажу, на самом деле самыми малоклеточными существами, судя по всему, являются такие странные создания, как, ну, одними из самых, ортоноктиды, я их тоже уже как-то упоминал, действительно, не очень много клеток, мягко говоря, у коловраток. Есть еще некоторые червеобразные организмы с червеобразной формой тела, у которых клеток очень мало. Если вкратце ответить, то, видимо, минимальный предел для животного – это, ну, возможно, несколько сотен клеток, а возможно, что этого предела и нету совсем. Просто начиная с какого-то количества клеток, это совсем перестает быть похоже на животное. Но тут есть очень интересные эволюционные вопросы и открытия последних лет, про которые мы просто отдельно поговорим. Как бы про многоклеточность мы вообще отдельно будем говорить.
1: Вопрос. Расскажите об основной версии первичного симбиоза клеток, когда начали формироваться многоклеточные. Что думают ученые, как оно могло быть?
0: Ну, если, опять же, про возникновение многоклеточности существует несколько точек зрения, причем открытие буквально прошлого года одно подтолкнуло нас на еще одну, еще одной точки зрения. Я про это буду подробно рассказывать, когда буду говорить про многоклеточность. Там нужно много всего обсудить, и я про все это буду подробнейшим образом рассказывать. С привлечением самых последних открытий.
1: Сейчас. Могут ли прокариоты стать многоклеточными?
0: Тоже очень хороший вопрос. По-настоящему многоклеточными нет. Потому что там есть целый ряд ограничений просто в строении их клеток. Однако есть бактерии, ну, в первую очередь среди цианобактерий, это существа, которых раньше называли сине-зелеными водорослями, у которых встречаются, у некоторых видов которых встречаются колонии, сложно, настолько сложно организованные, что фактически как бы это как будто уже и... То есть это нельзя назвать многоклеточной структурой, но, тем не менее, среди бактерий встречаются представители, тело которых выглядит как колония из согласованно работающих клеток. Но клетки все при этом обычно одинаковые, то есть никакого разделения по функциям нету, и общего обмена веществ у них тоже нету. Так, еще какие-нибудь вопросы? И нам, правда, закругляться надо, да.
1: Ну, давайте еще 2-3 вопроса и прям
0: давайте, да.
1: А щитнями, понятно, на них никто не охотится, потому что слишком быстро они живут. А чего же броногих из соленых озер никто не выест? Они же доступны круглый год.
0: Они доступны круглый год, только в соленых озерах рыб нету. Зато ими, например, питаются иногда фламинго. Фламинго как раз любят процеживать воду. Вот когда фламинго очень любит соленые озера, ровно потому, что их клюв устроен таким образом, чтобы в том числе вот таких жаброногов оттуда выцеживать. Поэтому вполне их едят. Просто водные организмы их не едят, потому что некому.
1: Да, вопросов еще есть.

0: на самом деле просто...
1: Ботаническими открытиями. А, естественно, научные ботанические коллекции, они немножко так отдельно существуют. В крупных, естественно, научных музеях есть ботанические коллекции, в том числе и у нас есть. Но в зоологических музеях, например, ботаники нет. Но есть специальные учреждения, которые так и называются гербарии. Это и тип коллекции, и это и учреждение, в которые собраны, естественно, научные образцы ботанические. Допустим, вот гербарий Московского университета есть. Часто гербарии хранятся при крупных ботанических садах. Любой крупный ботанический сад имеет свой гербарий, а также еще коллекции семян и объемной сушки. Семена – это отдельное, это биоресурс серьезный, их периодически надо пересевать, чтобы они не потеряли свою всхожесть. И, как правило, это при ботаническом саду очень хорошо. Один из крупнейших таких ботанических садов с огромной, естественно, научной коллекцией, как живых растений, так и семян, так и гербария, это Королевские сады Кью. Находятся они в Лондоне, крупная организация, там более 1000 сотрудников. И у них не только сами вот эти исторические сады Кью, но еще есть несколько филиалов, в том числе на Мадагаскаре. У них там 8,5 миллионов примерно гербарных образцов, 40 тысяч живых растений, огромная коллекция семян. И это такой центр, где работают эксперты в области ботанических систематических исследований. Они открывают много видов, издают журналы. И в прошлом году они открыли 156 видов растений и грибов. Это солидная цифра для ботаники. И среди них есть интереснейшие растения. Вот, например, они открыли орхидею. Вообще третья из этих 156 видов описанных орхидеи, но одна из них получила название самой такой... уродливой орхидеи. Орхидеи у нас ассоциируются как красивые цветы такие, вокруг которых летают колибри, бабочки красивые, бражники. Ну, у меня, например, дома на подоконнике растут орхидеи, а эта орхидея, да, действительно страшненькая. Цветок, хорошо, что он мелкий, он такой примерно сантиметр размером, листьев вообще у него нет, потому что это растение, оно большую часть времени в почве растет клубни луковица, а питание они получают от симбиоза с грибами. То есть они так называются растения микотрофные. И только когда нужно цветок вот, размножаться, вырастает такой цветонос, на конце которого сантиметровый страшненький цветочек. Он похож на часть пищеварительного тракта какого-то некрупного животного. В общем, так и выглядит. И можно ожидать, что и противно будет пахнуть какой-нибудь падалью или экскрементами и опыляться мухами. Но вот насчет мух, наверное, мухами опыляется, но, как говорят исследователи, пахнет-то вовсе даже не тем, о чем я сказал, а мускусной розой или мускусным шиповником, обычно декоративное растение, прямый такой слабый запах. Они не увидели, кто туда вот цветок лазит, муравьи туда заползали, но вроде бы они не опыляют это растение, а просто воруют нектар. Скорее всего, все-таки мухи. А потом вырастает такой плод, напоминающий маленький бананчик, и потом семена распространяются. Вот такое вот растение. Но там не сказать, что это прям великое открытие, потому что таких гастроподий, это род орхидей, вот таких некрасивых, их вообще 40 видов, они распространены в Новой Зеландии, в Австралии, несколько видов есть в Африке, и 3 вида, вот это третий вид на Мадагаскаре. Они все примерно вот такие страшненькие, но это вот свежее открытие этого года, описанное в журнале «Фитотакса». Еще одно интересное растение, но тут уже даже не род и не вид, целое семейство нового открыли в самой жаркой части Намибии. Намибия известна, там пустыня Намиб, Калахари там и все такое, и это сковородка такая прямо, и растение так и назвали, и целое семейство назвали от греческого слова «сковородка», «тиганофитом» род. Растение растет при температуре средней 39 градусов по Цельсию, воды там 10 сантиметров в год выпадает, причем в очень короткий сезон. Растет на известняках, которые вот этими 10 сантиметрами воды в год все-таки как-то размываются за многие тысячи лет. И вот на этих обломках, каких-то там трещинах растет этот кустик. Кустик 80 сантиметров в высоту, то есть не микроскопическое растение, и примерно столько же в диаметре, напоминает пучок сухих веток. И так, если посмотреть, что-то вроде таких кактусов каких-то. Но кактусы растут в Южной Америке, кроме тех, которые акклиматизированы по Европе. А это растение вообще выделили отдельное семейство, относящееся к порядку капустоцветных. Ну, порядок – это то же самое, что у нас у зоологов отряд. И перевод того же слова, исходного латинского, order. Зоологи переводят как отряд, ботаники как порядок. Ну, корень слова ряд, порядок, отряд. Так что, если вы услышите от систематика отряд, значит он зоолог, а если порядок, он ботаник. Так вот, это капустоцветные, куда вот и капуста,

Волчица, редиска и прочее относятся, но это отдельное семейство. Единственным видом пока в природе нашли 1000 растений, примерно в 3 локациях, в такой пустыне, что там не то что, ну, не знаю, под Новый год это растение, наверное, можно нарядить как елочку, потому что с феромоном нарядить, кроме камней, там больше нечего. Растение интереснейшее, у него таких вот листьев, веток нету, у него есть 2 вида побегов. Есть подлиннее и покороче. Длинные они такие все-таки какую-то форму имеют, а короткие такие, как шарики, на них листья такие коротенькие, которые надо смотреть, вот так рассматривать. Колючек нет, и потом в определенный сезон бывают мелкие цветочки. Вот такое целое новое семейство растений. Ну и, наконец, еще последнее на сегодня новость. Это описали новый вид. Тоже специалисты, ну тут уже не совсем специалисты из королевских садов Кью. Открытие сделано было в интернете. Австралийский исследователь, специалист по гибискусу, это такой род растений, изучал отсканированные исторические гербарии, хранящиеся в садах Кью, и увидел новый вид гибискуса. Вид-то был довольно давно известен, примерно 150 лет назад один из британских хирургов, работавших в Танзании, собирал вот эти гибискусы, посылал их в сады Кью. И там эти гербарии хранились. Сначала эти гибискусы считались вообще формой. Ну, там, мало ли, на одном грунте вырос такой, на другом грунте то же самое вырастет по-другому. Но в конце концов, вот этот австралийский специалист нашел отличие. И потом это полевыми исследованиями подтвердилось, что это другой вид гибискуса. Он интересный, генетика тоже там была раскручена тем, что он, в отличие от других гибискусов, довольно засухоустойчивый, потому что он растет на полосе кораллового песка между манграми и растениями, которые уже там по побережье. В южной части Танзании довольно локально попадает во всякие красные книги, но потенциал большой, потому что гибискус род декоративных растений, там примерно 240 видов. Большой такой род, и среди них есть вот такой вот гибискус, который называется суданская роза или каркаде, чай. Это части цветка, которые высушивают, заваривают и пьют его, в общем, по всему миру. Я тоже очень люблю. Лучше пить его, конечно, летом, и лучше пить сахаром. Потому что тут много всяких витаминов, витамин С в том числе, поэтому он довольно кислый. Но приятный. Имеет такой красный цвет, да. Национальный напиток. В Египте, хотя родом происходит из Индии, культивируется много где и, в общем-то, называется каркаде. Всем рекомендую, очень вкусно. А разбудила вас погремушка гремучей змеи. Можете сказать, что это тихий звук, от него и не проснешься, но, уверяю вас, лучше этот звук вовремя услышать и проснуться, и заметить, и не наступить. Ну и всего хорошего.

говорим о Марсе. О Марсе мы говорим часто, но тут такая новость пришла, про которую нельзя молчать. На Марсе кто-то собрался строить большой дом. Не верите? Любознательные люди, рассматривая фотографии марсианской поверхности, заметили там что-то наподобие фундамента, да, для будущего дома. Квадрат огромного размера, 235 на 235 метров. Форма действительно очень близкая к квадрату. Сразу посыпались конспирологические версии. Ну, например, кто-то вспомнил, что Великая пирамида Хеопса тоже имеет размер 230 на 230 метров. Может, кто-то начал делать пирамиду и так и не закончил? В общем, надо разбираться. И разбираться мы еще долго будем, пока Марс останется загадкой для нас. Ну, подумайте сами. Сколько марсоходов и какое расстояние прошли по Марсу? А все остальное мы видим с орбиты. Вот что видим, то и пытаемся объяснить. Марс нам почти неизвестен. Это до сих пор загадочная планета. Мы еще ни разу не держали в руках образцы марсианского грунта. Мы никогда не бурили поверхность Марса. На Марсе за всю историю космонавтики был только один сейсмограф, который прозванивал недра планеты. Недра Земли, которые нам еще не до конца известны, наблюдают тысячи сейсмографов, более 100 лет. А на Марсе был один маленький. Что он успел сделать? Конечно, Марс – загадочная планета. И вот, пожалуйста, приходят такие странные интерпретации увиденного. Соглашусь, очень странное образование – этот квадрат на Марсе. Но давайте обсудим его природу чуть позже, а сейчас обратимся уже к ранее найденным на Марсе удивительным изображениям. Ну, например, мы же помним, Марс – самая сухая планета в Солнечной системе. Тем не менее, на Марсе найдены марсианская русалка, марсианская рыба, марсианский краб. Ну, вы понимаете, что глаз человека работает не сам по себе. Глаз – это часть нашего мозга, вынесенная на периферию нашего черепа. Так вот, мозг наш интерпретирует любое изображение в том смысле, а не похоже ли оно на что-то уже знакомое. Потому что это экономит наши клетки памяти. Похоже? Откладываем и называем знакомым словом. Вот они русалки, вот они рыбы и крабы, а вот и пауки. А с пауками

0: Сами история довольно простая, и я о ней говорил. Пауки на Марсе получили объяснение. Потому что в лаборатории сделали примерно такой же грунт, какой мы ожидаем на Марсе. То есть вечная мерзлота, под песком льды, но когда солнышко пригревает, лед начинает испаряться, газ, повысив свое давление, пробивает щели и начинает вырываться из-под поверхности. Вот так и образуются эти самые пауки. Ведь струи газа, они выносят песчинки, которые под грунтом более темные, чем наверху, и они откладываются вдоль этих трещин, вдоль щелей. Ну, такие вот красивые паукообразные фигуры при этом получаются. Ну, а русалки, рыбы и прочие загадки мы еще пока не разгадали. Кстати говоря, на Марсе иногда действительно находят артефакты, то есть произведения рук человеческих. Да-да-да. Вы думали, это не человеческие руки что-то сотворили? Да нет, это все наше. Просто на Марс уже неоднократно были посадки космических аппаратов, а это довольно сложная процедура. Парашют, реактивная платформа, многое отбрасывается, падает недалеко, а иногда и довольно далеко от места посадки. И потом сам аппарат или его коллега, другой космический аппарат, находит вот эти веревочки, сброшенные колпачки, потерянные пружинки от посадочных аппаратов. Ну, все это наше произведение наших инженеров. Ничего, собственно, марсианского мы там не находим. Ракетостроителей постоянно мучает вопрос, как снизить стоимость запуска. Пуск обходится в десятки миллионов долларов, которые можно было бы потратить и на разработку новых аппаратов, и на эксперименты, и на зарплаты сотрудников. В земных делах мы тоже пытаемся экономить, особенно на крупных покупках. Если вы сейчас в поиске автомобиля, то вам на Авито Авто. На платформе много объявлений. Благодаря акциям и подаркам там можно купить машину выгодно. Например, в Москве и Петербурге можно получить кэшбэк 50 тысяч рублей на свою карту за покупку. На Авито Авто вы сможете подобрать машину под ваши запросы и ваш бюджет. Сотрудники проверяют слова продавцов, помогают получить надежную информацию об автомобиле и сделать правильный выбор. В общем, покупайте машины на Авито Авто с выгодой. Ссылка в описании. Но, пожалуй, самая длительная история со странными изображениями на Марсе связана с таким местом, которое называется Кедония. Это в северном полушарии Марса, ну, на средних широтах есть такая область. На первых фотографиях Марса, переданных еще Маринером-9 в незапамятные времена, кто-то обнаружил, что на Кедонии видны пирамиды, и даже расставлены они примерно так, как египетские в долине Гиза. Очень похожи. А недалеко от пирамид сфинкс, тоже похожий на египетского. Только египетский смотрит прямо, а марсианский наверх, в космос. Ну, понятное дело, ждет визитов. С этим сфинксом такая длинная история была, потому что очень долго не было более качественных фотографий. Эта история вылилась даже в целую книгу о марсианском сфинксе, которую я лично держал в руках. Она на английском. К счастью, мы ее не стали переводить на русский, ну, потому что абсолютно журналистская выдумка. Чем закончилась история? Полетели новые космические аппараты с более качественной оптикой, сфотографировали марсианского сфинкса. Ну и оказалось, что это просто такой останец, ну то есть скала, которая осталась от какого-то древнего вулкана, когда осадочные породы ветер раскидал, и твердая часть, вот эта внутренняя часть вулкана, базальтовая осталась. Теперь мы это хорошо видим на отличных фотографиях. А на плохих наше воображение рисовало нам лицо человека. Знаете, кто гулял в горах, ну, например, в Крыму по Карадагу, знает, там есть немало скал, которые напоминают профили известных писателей, актеров. Там есть недалеко от, ну, прямо на Карадаге есть такой профиль Волошина. Волошин жил рядом, у него там дом был недалеко, ну и профиль Волошина люди видят, когда подходят к этой скале. Одним словом, фантазия человеческая неистребима, и надо полагаться на научные факты, а не на те видения, которые мы видим на той или иной планете.
1: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
0: Пожалуй, меня больше всего сегодня волнуют фотографии марсианского леса. Вы знаете, так на однородной поверхности темные, почти прямолинейные детали. Они странные. Они действительно вызывают у ученых недоумение, потому что очень похожи на стволы деревьев. Но на Марсе, скорее всего, деревьев нет. Яблони там еще не посажены и не росли. Однако что это, мы не понимаем. Есть такая интерпретация, что это потоки жидкости. Действительно, сухой песок, смоченный водой, ну или другой жидкостью, становится темным. Но эти очень темные и очень прямолинейные. И, честно говоря, до конца мы не понимаем, что это такое. Когда «Квадрат на Марсе» был опубликован несколько дней назад, Илон Маск заявил, что все правильно, Марс – загадочная планета, и туда надо посылать космонавтов. Я с ним не согласен отчасти. Да, Марс – загадочная планета, да, его можно изучать. А он еще много тайн хранит. Но космонавты их в последнюю очередь откроют. Они не умеют летать над поверхностью Марса. Они очень медленно ходят. А ведь мы знаем, уже в атмосфере Марса работал вертолет. А значит, надо огромные пространства марсианской поверхности быстро оглядеть с борта квадрокоптеров, автоматических вертолетов, которые намного дешевле, чем космонавты, намного более живучие, не требуют ни воды, ни еды, электрическая энергия из солнечных лучей. И именно так надо загадки Марса открывать не с помощью космонавтов, а с помощью умных, дешевых, легких и очень многочисленных роботов. И вот что я вам скажу. Последняя загадка на изображениях Марса, о которой я упомяну, это ангар для дирижабля. Честное слово, очень похож. Длинный, даже такой полированная поверхность у него, покатая, очень похож на ангар для дирижабля. Я думаю, немногие видели. Дирижабли – это транспорт начала 20 века. На Земле он пока не нашел своего места, я думаю, не найдет. Дирижабль уступил первенство самолету. А вот на Марсе совсем другое дело. И, может быть, этот ангар, если это действительно ангар для дирижабля, когда-нибудь нам пригодится. Давайте вспомним. Атмосфера Марса разреженная, вертолету и самолету там летать трудно, а дирижаблю намного легче. Потому что атмосфера Марса состоит из углекислого газа, а он более тяжелую молекулу имеет, чем наша земная молекула, состоящая в основном из азота. Более того, дирижабль на Марсе можно заполнять самым дешевым летучим газом – водородом. На Земле это опасно, потому что водород с кислородом – это пожар, и неоднократно это происходило. А на Марсе углекислый газ в атмосфере, и водород не может там гореть, поэтому это самый дешевый и самый легкий газ, который позволит нам передвигаться над поверхностью Марса в дирижаблях, воздушных шарах. Вот вам и ангар, который мы там уже нашли. Шутка, вряд ли это ангар, но мы их обязательно построим.
1: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
0: Когда изображение квадрата на Марсе появилось, я, конечно, сразу пошел в первоисточники, на сайт, где выложены оригинальные фотографии с борта Mars Reconnaissance Orbiter, его хорошей, великолепной телевизионной камерой, и стал просматривать те полосы, на которых найден этот квадрат. И знаете, я обнаружил там довольно много линейных структур, которые ориентированы так же или почти так же, как стороны этого загадочного квадрата. Всегда это надо делать. Нашли что-то интересное, а посмотрите, нет ли такого же рядом. Более того, где находится этот квадрат? А находится он, как легко увидеть, на дне большого метеоритного кратера. А ведь мы с вами знаем, когда-то Марс был водной планетой, там текли реки, были озера и моря, был даже океан, заполнявший почти все северное полушарие Марса. Куда же это все делось? Это высыхало. Марс довольно быстро терял воду. И где она оставалась? В последнюю очередь она сохранялась в глубоких метеоритных кратерах, Некоторые из них мы уже нашли, кратер Гусев. Доказано, что там было озеро такое большое. Так вот, и в этом кратере, скорее всего, долго сохранялась вода. Она постепенно высыхала, становилась все более соленой, происходила эрозия почвы. И на фоне этой эрозии, знаете, как у нас высохшие озера покрываются такими такырами, где глина трескается в основном по прямым линиям. И очень может быть, что вот этот квадрат – это результат выветривания, высыхания почвы, покрытой таким густым солевым раствором. Ну, назовем это марсианский такыр. Да и на Земле таких структур немало. Давайте вспомним. Например, в Тасмании есть такие квадратные и шестиугольные образования, которые тоже связаны с высыханием, с эрозией, говорят геологи, с эрозией осадочных пород. А если вы хотите действительно загадочные образования на Земле увидеть, то посмотрите на базальтовые столбы. Это удивительное произведение природы. Вообще фантазия природы намного богаче, чем фантазия человека. И все, что мы можем придумать, природа своими руками давно уже сделала. И не надо слишком сильно удивляться, увидев что-то геометрически правильное. Природа это тоже умеет делать. Давайте полюбуемся хотя бы на эти гранитные столбы. Но это же правда, не верится, что это не какие-то бетонные сваи, которые забиты перед стройкой большого дома. Нет, это сама природа сделала. Удивительно правильная геометрия. Дело рук естественных процессов. Друзья, не могу не поделиться. Буквально на днях произошла интересная история, о которой я хочу рассказать. Не так давно мы вместе с Алексеем Семихатовым и Максимом Карповым обсуждали, и вместе с вами тоже, фильм «Интерстеллар». Ровно 10 лет с момента его выхода на экран, и нам захотелось рассказать о нем поподробнее. И во время этого разговора я вспомнил, что в нескольких эпизодах этого фильма главная героиня на грифельной доске пишет очень сложные тензорные формулы из общей теории относительности. И когда я уже четвертый раз просматривал этот фильм, приглядевшись, я обнаружил, что у некоторых тензоров необычные индексы. Обычно это греческие буквы. А тут появились кириллические буквы, причем буквы очень знакомые мне. Я, Б. Дело в том, что мое поколение астрономов и астрофизиков, которое училось в МГУ, оно очень хорошо помнит знаменитого физика советского, академика Якова Борисовича Зельдовича. Он нас учил. Но мы никогда не говорили друг другу, и между сотрудниками никогда не звучала фамилия Зельдович. Мы его всегда называли ЯБ. Это еще пришло из той эпохи, когда все наши физики-ядерщики работали над секретным атомным оружием, и тогда вот такими аббревиатурами они называли друг друга. Сахаров, там, АД, Зельдович, ЯБ и так далее. Вместе со мной, или параллельно с моими соучениками и мной, у Зельдовича учились Стивен Хокинг и Кип Торн. Они часто бывали у нас в институте, на семинарах, и, конечно, это ЯБ осталось в их памяти. Кип Торн, один из создателей фильма «Интерстеллар», вот таким скрытым, тайным образом послал привет нашему поколению астрофизиков Советского Союза, напомнив, что и он тоже был учеником Якова Борисовича Зельдовича. Посмотрите внимательно этот фильм, вы там увидите. Я увидел это, рассказал об этом своим друзьям, но, конечно, хотелось получить подтверждение этому факту. И вот один из наших слушателей, зрителей нашего подкаста на днях решился послать письмо, электронное письмо Кипу Торну и прямо спросить его об этом. И Кип тут же ответил, подтвердив тем самым, что да, это он писал на доске, это его весточка всем коллегам, всем ученикам знаменитого физика, академика Якова Борисовича Зельдовича. Нам было очень приятно получить это подтверждение, хотя мы и не сомневались в этом, но теперь Кип подтвердил это сам. Если вы захотите посмотреть и послушать наше обсуждение этого фильма «Интерстеллар», ссылка внизу будет.
1: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире «Большая наука. Великая в малом». Наша сегодняшняя передача посвящена очень интересной и важной для всех нас теме зрения. Зрение как сенсорика, зрение как мысль. Вот. И в гостях у нашей передачи два замечательных ученых наших. Академик Михаил Аркадьевич Островский, мой давний товарищ, с которым мы много лет вместе общаемся и в науке, и вот и в преподавании в Московском университете. Михаил Аркадьевич возглавляет уже 5 лет новую кафедру на биологическом факультете молекулярной физиологии и по-прежнему заведует лабораторией в Институте биохимической физики Российской академии наук, Институт биохимической физики имени Эммануэля. Второй наш гость – Иван Николаевич Пигарев, доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института проблем передачи информации Российской академии наук. Коллеги, значит, я сегодня хотел вот что обсудить. Мы на телевидении, и телевидение – это то, что мы показываем, то, что мы смотрим, и то, что мы обдумываем. Так вот, глаз. Чем глаз от телекамеры отличается?
1: О, Господи!
2: Ну, оптика-то, она, в общем-то, одна и та же. Это камера обскура. У нас есть хрусталик. Он переворачивает изображение, и у нас на сетчатке оно что, маленькое, уменьшенное, перевернутое изображение. И в этом смысле, если говорить о сетчатке, то мир мы видим перевернутым. А потом мозг его переворачивает обратно. И даже известны старые эксперименты, когда людям одевали очки, которые переворачивали изображение, и они недели две, там, 10 дней, сколько-то, видели мир перевернутым. А потом мозг приспосабливался и сделал как надо. Потом очки снимали, и снова мир перевернутый, и снова мозг адаптировался. Короче говоря, в этом смысле глаз – это камера обскура, фотоаппарат. Но на самом деле сетчатка, потому что истинный орган зрения – это сетчатка, которая выстилает дно глазного бокала. Вот сетчатка – это просто, как говорил великий испанский ученый, гистолог Рамон и Кахал, это такой классик.
0: Это какое время?
2: Это 1901-1905 год. Он был одним из первых лауреатов Нобелевской премии, Рамон и Кахал. Так вот, у него есть выражение, которое я студентов с этого начинаю. Это его, собственно, сетчатка – это часть мозга, помещенная в глаз. Поэтому сетчатка – это никакая не камера, никакая не телевизионная камера, а это просто часть мозга, которая помещена в глаз, и от которой, от сетчатки, по миллиону волокон зрительного нерва, информация идет в мозг, и дальше идет обработка информации.
0: Иван Николаевич, а в мозге много ли занимает зрение у нас?
3: Вы знаете что, сейчас, если взять приматов, наиболее исследованный мозг, картированный, например, обезьяны, то это считается порядку 3/4 поверхности коры.
0: То есть мы заняты тем, да, что мы обдумываем сенсорику от глаз, которая идет, да?
2: Нет, даже есть монография «Зрение как мышление». Зрение – это мышление. Вот Иван Николаевич не даст соврать мне.
0: Не даст. Не даст соврать. Михаил Аркадьевич, давайте тогда так, вот по ступенькам мы построим нашу беседу. Значит, мы действительно имеем изумительный аппарат вот зрительный. Вот. Скажите, откуда все это пошло эволюционно? Ведь вся биология интересна в эволюционном плане. Хотя бы два слова, откуда пришли эти зрительные пигменты?
2: О, это длинная история.
0: Я знаю, ей 3,5 миллиарда лет.
2: Опять же, мне легко, поскольку я читаю курс лекций, в том числе первому курсу, и поэтому я вот начинаю с самого начала. Значит, Земле 4,5 миллиарда лет. 3,5 миллиарда лет, всего миллиард лет, как ничего, появились так называемые родопсины. И это был не зрительный родопсин, это был родопсин так называемый бактериальный. И его была функция – это фотосинтеза.
0: То есть первый фотосинтез был родопсиновый, да?
2: Да, уже потом был хлорофилл. И вот прошло еще каких-то, значит, 3,5 миллиарда лет назад. А миллиард лет назад, еще каких-то 2,5 миллиарда, появились, это вот эволюция, первые зрительные родопсины. И вот то, что появилось миллиард лет назад – Вот самых-самых примитивных.
0: Это уже первые примитивные многоклеточные.
2: Даже да, какие многоклеточные? Еще самые одноклеточные.
0: То есть это ну,
2: еще
0: уже
2: миллиард лет назад. Угу, да. И вот тогда появилась вот эта, ну как появилась, эволюционировала эта молекула, которую мы сегодня называем зрительный пигмент родопсин, он раньше назывался зрительный пурпур. Это длинная история, очень интересная. И вот как вот он появился миллиард лет назад, принципиально, вот он у нас в глазу такой же, как миллиард лет назад. То есть это самый, один из самых древних и самых совершенных светочувствительных белков, которые только Господь Бог мог придумать. И вот настолько удачная была эта конструкция фотохимическая, что она по существу, потом уже появились органы зрения, там 550 миллионов лет назад это Кембрийский взрыв, куча разных видов, беспозвоночный, позвоночный, но у них у всех вот этот фоточип, вот эта молекула, что у мухи, она что у червя, что у человека, это вот одна и та же молекула зрительного пигмента родопсина, который состоит из белка и так называемого альдегида витамина А. И вот эта молекула удивительно древняя, удивительно консервативная, удивительно совершенная. И как сейчас вот выяснилось, самые последние годы, и мы этим тоже занимаемся, время так называемой изомеризации, это вам как физику понятно и известно, время вот изменения формы вот этой, ну не всей молекулы, а вот этой хромофорной вот группы, ретиналя, как выяснилось, занимает 100 фемтосекунд. 100 фемтосекунд.
0: То есть физика только сейчас пришла к этим временам.
2: Это вот благодаря вот этой современной физике, лазерам, спектроскопии. 100, значит, одна фемтосекунда, кто не знает, 10⁻⁵ степени секунды. 10⁻⁵ степени. Значит, 100 фемтосекунд, это не значит, что мы видим с такой скоростью. Это значит, что с такой скоростью
0: перещелкивает на квант света. Значит, да?
2: Этот ретиналь изогнут, как кочерга, и от действия кванта света, при превращении, он выпрямляет. Вот это выпрямление 100 фемтосекунд. И вот это возникло аж 3 миллиарда лет, 3,5 миллиарда лет назад.
4: Природа трудилась над созданием человека сотни миллионов лет. Да какие-то годы сюда необходимо приплюсовать, когда его предшественники по планете свои черты приобретали. Многие из них нам достались, и спасибо за это. Но сотни миллионов лет. И вот мы такие, как есть. Гениальные, глупые, благородные эгоисты, скряги, щедрые, радостные, сердитые, ворчливые. Согласимся, разномастность качеств не украшает особенно. Причем волей-неволей приукрашен перечень. По причине брезгливости мы так называемых нелюдей сюда не включили. Противно. Да и не столь уж много их. 21 век, судя по всему, будет веком биологии. С расшифровкой все большего количества геномов. С операциями на генах, с генной инженерией. И трудно представить даже, сколько дополнительных морально-этических вопросов ляжет на плечи ученых. Лечить? Бесспорно. Возможности медицины, надеемся, будут расширяться, и она не унизится до окончательного превращения в медицину элитарную. Для избранных. Белые халаты все-таки. Клятва Гиппократа. А сколько шажочков отсюда до благого желания улучшить род людской? Согласитесь, немного до практического осуществления этих благих желаний. Стоит ли забывать, куда была выслана ими дорога? Человек – высшая ценность, которой обладает планета Земля. Затянувшиеся поиски братьев по разуму пока что по секрету начинают шептать, что единственные мы в галактике, тем более ценить надо. Парадокс заключается в том, что не только медицина, но и целое созвездие наук стоит сегодня на старте. И слушая тот энтузиазм, с каким их представители рассказывают о новых небывалых возможностях, шальная мысль закрадывается. Не только помогать и лечить готовится, но и улучшать. А вот не надо улучшать человека. Он совершенен в своем несовершенстве, и каждый уникален по-своему. Предназначен для отпущенной ему проведением жизни. Вот здесь и подошли мы к главному. Человек не объект для всесильной науки. Человек – ее субъект.
0: А вот скажите, сколько времени занимает вот весь процесс от того, к нам попадает... Ну, мы видим какой-то образ, картинку в природе.
2: И когда
0: вот
2: я увижу вас.
0: И когда вы осознаете, что это я. Сколько времени пройдет?
2: Ну, это сколько? 100 миллисекунд?
3: Ну, порядка такого, да.
2: Да, порядка 100 миллисекунд.
0: То есть это тоже колоссально очень быстрые времена.
2: Знаете, вот опять же у меня есть такой слайд, я студенты показываю, как... Просто посмотреть и как сложно увидеть. Вот это вот увидеть, это невероятно сложный процесс вот от этой фотохимии, потому что квант сделал свое дело, квант может удалиться. Понимаете, вот это он выпрямил молекулы, и все дальше в темноте. Свет не нужен больше.
0: Давайте чуть-чуть расшифруем. Приходит квант, какой-то длины волны, ну, цвета какого-то,
2: да?
0: Значит, он может попасть, ну, мы знаем, палочки-колбочки.
2: Да.
0: Значит, если он попадает на палочку, что получается? Нервный импульс получается, в конце концов?
2: Нет, в зрительных клетках, я двойки ставлю за это студентам, в нервной клетке нервный импульс не возникает. В нервной клетке возникает медленная электрическая активность. В зрительных клетках, палочках и колбочках возникает...
0: Я на тройку вам пересдам, Михаил
2: Андреевич. Да. Нет, ни в коем случае. В зрительных клетках, палочках и колбочках это было открытие в середине 60-х годов аж. То есть в одной сетчатке, там как бы как пирожный Наполеон. Это три слоя. Зрительные клетки, нервные клетки... И еще другие нервные клетки, от которых идет сигнал в мозг. Колбочки.

0: Пусть он сам сформулирует, что он может, как он себе представляет свой вклад. Но просто помимо его образования есть у него какие-то навыки, желания. То есть нам может понадобиться редактура текстов, набор текстов, верстка, дизайн, помощь на мероприятиях, помощь с распространением, с привлечением прессы. То есть в том числе это какой-то иногда квалифицированный, иногда не очень квалифицированный труд. Мы всегда рады любой помощи. Ну, хотя бы начиная с того, что просто репостить наши материалы и, так сказать, доброжелательно поддерживать позицию ученых в какой-то полемике в комментариях, например, к роликам нашим на YouTube, потому что там иногда просто полный ад кромешный творится. Любая помощь принимается с благодарностью, потому что у нас такое волонтерское движение.
1: Сколько лично вы знаете истории перевоплощения мракобесов в людей критически мыслящих? Есть ли такая история среди ваших родственников или друзей?
0: Такие истории есть. Я не скажу, что это прямо про моих родственников. У меня родственники более-менее все и так здравомыслящие, хотя есть всякие случаи, есть там и случаи обращения к религии. И я так понимаю, что если рассматривать в целом, ну, скажем так, спектр мировоззрений людей, то нету такого никогда четкого деления, что вот эти вот мракобесы, а эти такие хардкорные сторонники научной картины мира, не подвержены никаким заблуждениям и предрассудкам. Это какое-то нормальное распределение гауссиана. То есть там всегда крайние полюса. Есть там какие-то упоротые плоскоземельцы, есть научное сообщество, хотя там тоже можно встретить разных персонажей. И есть большое количество людей между этими полюсами, которые так могут колебаться в ту или иную сторону. Их большинство. То есть когда у нас получается большой мракобесный полюс, это вот тревожный сигнал, и сейчас складывается такое впечатление, что действительно этих каких-то таких людей, попавших под влияние бредовых, без кавычек, бредовых теорий, что их стало действительно как-то много, но, может быть, это еще и такой эффект интернета искажающий. То есть, может, их не так много, просто они очень активные. Но за счет того, что они активные, они и привлекают новых членов в свои ряды. Так вот, мы, когда проводим наши мероприятия, там какие-то видео, выступления на тему опровержения различных мифов, чему, собственно, посвящены наши форумы, мы обращаемся, прежде всего, вот к такой аудитории, не к отъявленным мракобесам, а к тем, кто колеблется или просто не задумывался над этими вопросами. Ну и важно, к думающим людям, к думающим. Вот. Таких много. Я уверен, что многим мы помогаем. Ну, не все об этом пишут, но в том числе появляются и комментарии такие. Отрадно, что об этом иногда сообщают в комментариях, в Фейсбуке, на YouTube, или я получаю письма, истории. Одну из этих историй я рассказывал в начале прошлого форума про девушку, которая вообще состояла в церкви пятидесятников. Но я не скажу, что это секта, но так надо осторожно словом «секта» бросаться. Но это такие христианские фундаменталисты своеобразные. И вот она поступила на физику, учится на физическом факультете под влиянием лекций по астрофизике Сергея Попова. Есть таких примеров много. И вот реально мое выступление было заглавлено «Я был тем еще мракобесом». Это реальная фраза некого нашего зрителя. «Когда-то я был тем еще мракобесом». Но именно выступления, там, видеоролики, статьи, какие-то публикации на человека подействовали, он постепенно отошел от этих взглядов. Мы вот ездим, уже второй раз поедем сейчас в Египет. С нами Валерий Сенмут, который из бывших альтов, так называемых, а сейчас активный такой пропагандист, такой настоящий академической египтологии, нормального, естественно, научного взгляда на историю. Он, ну, перековался, и это вообще, мне кажется, не такой же редкий случай. Вот, поэтому да, нужно этим заниматься обязательно. Такие примеры есть, а большой вал агрессивных комментариев, там, каких-то насмешек, стремление побольнее задеть, например, и какие-то записать опровержения со стороны мракобесов. Это как раз говорит о том, что мы наступаем на больную мозоль, что мы наступаем. И они, конечно, сопротивляются.

0: И чем активнее мы будем это делать, чем популярнее станут наши мероприятия, тем больше будет сопротивление этой среды. Ну, надо к этому просто быть готовыми. Еще один пример – это Николай Васютин, который тоже в прошлом симпатизировал вот ребятам из ЛАИ и рассказам про суперцивилизацию атлантов, которая оставила все египтянам в наследство и прочее. Но Николай Васютин в свое время сам решил провести эксперименты, он их поставил, он убедился, что для решения вот этих технических задач не нужно каких-то сверхспособностей и сверхтехнологий. Он был забанен в итоге на форуме ЛАИ и сейчас тоже с нами вместе выступает за пропаганду такого, естественно, научного, нормального, критического взгляда на историю в том числе. И это еще один такой пример. Таких примеров много.
1: На форуме «Ученые против мифов 6» Александр Соколов впервые появился с бородой. Что это, смена имиджа?
0: Я не знаю, что. Ну, просто взял да отрастил. Жена сказала, отрасти бороду. Обычно у меня отрастает борода после экспедиции. Потому что в экспедиции иногда нет возможности бриться, или просто лень. Все археологи поэтому ходят заросшими. Но обычно, возвращаясь из экспедиции, я это все сбриваю. Это очень мучительно. И вот решил, так сказать, почему бы не отрастить. Меня еще постоянно путают совершенно безо всяких для этого оснований с Георгием Соколовым. Ну, теперь не будут путать.
1: Много ли критических отзывов и сердитых вопросов вам задают по окончании форума?
0: Я хочу сказать, что у нас после каждого форума обязательно, естественно, находятся недовольные тем, что произошло, в том числе это адепты тех доктрин, тех теорий, тех мифов, с которыми мы боремся, которые обязательно приходят и начинают недовольство какое-то. Иногда они до форума еще начинают какое-то бурление, иногда после. Но я хочу сказать, что после вот этого шестого форума особенно это все забурлило. И это связано, я это связываю и с тем, что наш форум становится все более популярным, и, во-вторых, что мы задели особо такие, как это сказать, вонючие темы, которых мы боялись трогать. То есть плоская земля, но это еще впереди. Мы еще не опубликовали это видео. Я просто боюсь представить, что начнется. А американцы на Луне тоже будет вообще жесть. Потому что единственное у нас было выступление год назад, Сурдин. И мы там в итоге поставили комментарии на премодерацию, такой там ад творился. Сейчас просто чрезвычайная бурная такая реакция идет на выступление археолога Колосницына про всемирный потоп 18 века или там начало 19 века. Просто там феерия, такой праздник мракобесия. И по поводу археологов наших Ивана Семьяна с каким коллегой, с Игорем Горщуком, которые медными и бронзовыми орудиями там дерево рубили. Но это все одно наложилось на другое. И там приходят ребята, которые, они даже не посмотрев видео, они пишут, я это смотреть даже не буду. Настолько человеку просто сам факт, что кто-то усомнился в идеях там гуру, этих самых потопщиков, или как их назвать. Все, это естественно, это заговор, это проклятые ученые, значит, защищают официальную науку, которая трещит по швам и прочее, и прочее. Ну и главное, вот когда смотришь на реакцию этих людей, ну, с одной стороны, ты удивляешься очень, что такие люди находятся, и что это ни один, ни два человека. А потом ты понимаешь, насколько современная цивилизация, в общем, вот как побочный эффект, она по людям прошлась. То есть это человек, который очень далек даже от того, что происходило действительно там всего лишь 150-200 лет назад. То есть это люди, которые говорят, я занимаюсь физическим трудом, начинают мне объяснять. Но его физический труд сильно отличается от того, что было физическим трудом еще всего лишь там 100 лет назад. Потому что он использует инструменты при этом, он говорит, что он работает руками, но он использует инструменты, которые появились совсем недавно. Он использует материалы, которых 100 лет назад еще не было. Он живет в искусственной среде, синтетической, где все продается, где все организовано, централизовано. И он не может представить, что еще недавно были города, где не было канализации, где не было ливневых стоков, где улицы не убирали, где не было асфальта, где ездили на лошадях, которые гадили, где помои выливались прямо на улицу. И совершенно вот нет этого представления, и он свою, вот эту свою картину мира Он транслирует в прошлое. Не может представить, что когда-то было по-другому. Что да, когда-то вот мусор с улиц не убирали, например. И на самом деле даже сейчас можно поехать в какие-нибудь города азиатские или поехать в какую-нибудь российскую глубинку. Я вот, например, будучи в Каире, видел вообще метровый слой мусора, который там лежит на улицах, не только в квартале мусорщиков, а просто на окраине Каира. Я, будучи в русском селе, обычном русском селе, наблюдал, что там дорога грунтовая, безо всякого покрытия, и когда по весне ее традиционно развозят, и в ней появляются огромные ямы, жители окрестных домов просто эти ямы засыпают битым кирпичом. И этого битого кирпича там накапливается, тот, образуется тот самый культурный слой. Понятно, что в городе вы такого не увидите, как правило. То есть люди, которые попадают под влияние вот этих каких-то недавно появившихся бредовых доктрин, каких-то таких параллельных замкнутых систем, у них просто нет никаких знаний о прошлом, нет никаких знаний об истории вообще человечества. И очень плохо, когда этот человек попадает под влияние некого авторитета до того, как у него появляются эти знания вообще, или даже представление о получении этих знаний. Вот откуда они вылезают прежде всего. Я это связываю все-таки прежде всего с крушением традиционной системы образования и с традиционной, может быть, нашей даже какой-то культурной системы. Когда человек получал какие-то знания, читал классическую литературу, ходил в музеи и более-менее знал хотя бы историю родной страны. Надо это как-то восстанавливать по крупицам. И вот тут мы на больную мозоль наступаем тем, кто пришел, занял эту пустующую нишу, и, конечно, там идет чрезвычайное бурление, и оно будет еще сильнее, только сильнее. Бояться этого не нужно.
1: Александр Соколов, научный журналист, создатель портала anthropogenes.ru, автор книг «Мифы об эволюции человека» и «Ученые скрывают». На форуме, как всегда, выступал в роли ведущего и не остался в стороне от докладов. Поведал зрителям о том, зачем нужен научпоп. С чего нужно начинать изучение научного метода и лженаук?
0: Я бы все-таки отделил одно от другого. То есть научный метод отдельно, лженаука отдельно. И начать, наверное, надо с научного метода, потому что если мы не понимаем, как работает наука, мы лженауку распознать не сможем. И я подозреваю, что тот, кто задал этот вопрос, учился в школе. Так вот, если вы были не ленивы, трудолюбивы, то вы уже в школе начали понимать, как работает наука, потому что вы выполняли некие задания. И если вам там задавали какое-то домашнее задание, оно может быть скучное, долгое, и часто это может быть там сделать 10 примеров решить, 20 примеров решить на один и тот же какой-то прием. И вот в науке важно понимать, что мы часто представляем себе, это, наверное, так из древности идет, что ученый – это некий мыслитель, который сидит и вот просто в своей фантазии рождает какие-то гипотезы, идеи. А откуда они берутся? Вот из головы. Так вот, настоящая наука рождается из накопления анализа фактов окружающего нас мира, которые нужно собирать, получать. Иногда это трудно, иногда это требует большого времени и труда. Вот недавно мне наш коллега Константин Лесков привел пример, что он когда-то, выполняя некую научную работу, он просто сидел и сутками считал, сколько раз, допустим, сколько раз за ночь пропищит птенец совы. Ну вот представьте себе, вроде это просто, но это надо сделать. Или, допустим, то, что мне более знакомо, работа на археологическом раскопе, где нужно там днями или неделями, месяцами просто сидеть и ковыряться ножом в земле. И иногда без результата. И вот когда ты это сам проделаешь, хотя бы один раз, ты начинаешь по-другому относиться к ученым, ты начинаешь их уважать и понимать, что вот из этого, а не из пальца, ученые достают какие-то гипотезы. А дальше уже действительно нужно знать, как этот собранный материал обобщать, анализировать, как выдвигать гипотезы и как оценивать их правдоподобность, как их сравнивать. Это то, чему мы уже, в принципе, должны учить в нормальном, приличном вузе. И вот здесь возникает как раз развилка между наукой и лженаукой. Потому что лжеученый, для него его идея, которая часто вот ему родилась какой-то там бессонной ночью, она сверхценна. И он на словах, конечно, сравнивает ее с другими концепциями, с гипотезами предшественников, но в реальности сравнение он не проводит, потому что он заранее уже решил, что его гипотеза верна. А другие объяснения, они более сложные, более прозаичные, они находят меньший отклик у публики. Так вот, Это одно из отличий бытового мышления от мышления научного. Это то, о чем я в своей книге пишу. Что в научном мышлении есть четкое понимание, что если у нас есть какое-то явление, то возможно всегда несколько объяснений этого явления. И принять решение, какое из них наиболее правильно, наиболее научно, наиболее обоснованно, мы можем только корректно, сравнив эти объяснения друг с дружкой, а не выбрав просто то, которое нам по каким-то субъективным причинам нравится. То есть выбрать нужно то объяснение, которое согласуется с большим количеством известных науки фактов. Для этого надо их знать. Иногда для этого нужно потратить время, чтобы изучить накопленные знания. Та гипотеза, которая лучше объясняет наблюдаемый процесс, более точно его объясняет. Та, которая позволяет делать более точный прогноз. И часто, еще раз, это не самое красивое, самая, может быть, шокирующая, как-то самая шокирующая гипотеза. Это в телешоу так выбирают. То, что можно продать, то, что будут смотреть и пересказывать. В науке выбирают не самое красивое, не самое шокирующее, а то, что проходит проверку научным методом. И вот иногда ученый не может сказать, какая из гипотез перевешивает. И тогда говорится, что у нас есть объяснение А, Б, В. Вот они. И в будущем, может быть, следующее поколение исследователей, наконец, выяснит, какое из них единственно верное и правильное. Пока что вот есть некий спектр гипотез. Вот так работает наука. Это как бы один из аспектов, но, мне кажется, очень важный и выпуклый. Это, опять же, вот тот Рубикон между наукой и лженаукой, который можно увидеть, если немножко понаблюдать за тем, как себя ведут лжеученые.
1: Где грань между борьбой с лженаукой и лженаучеными и лысеньковщиной?
0: Лысенковщина, такой термин, он сразу несет в себе некий негативный посыл. Вот в литературе часто используется более такой нейтральный термин «лысенкоизм». И вот я хочу сказать, что здесь, видимо, автор подразумевает под лысенковщиной некие административные методы борьбы с оппонентами. На самом деле лысенковщина или там лысенкоизм заключается не в этом, хотя известно. И извините, господа, те, кто сейчас пытается реабилитировать Лысенко, известно, что Лысенко действительно и его сторонники активно использовали для продвижения своих идей прежде всего не научные методы, а методы идеологические и административные. То есть их оппоненты объявлялись идеологически враждебными советской передовой науке, а для борьбы с ними использовалось политическое давление. Когда их пропесочивали, например, в передовице газеты «Правда», как врагов советского строя, когда их увольняли, выгоняли, когда их в конечном итоге они попадали под репрессии, и это было. И известны многочисленные факты, когда генетиков буквально травили за то, что они занимаются генетикой. Но суть лысенковщины не только и не столько в этом, а суть в нарушении научного метода. Когда нормально корректный эксперимент подменяется декларациями, когда результаты эксперимента подтасовываются, фальсифицируются, когда вместо публикаций своих гипотез и обоснований их какими-то исследованиями в научных журналах заменяются громкими лозунгами и обещаниями сверхрезультатов, каких-то сверхурожаев, опять же, там, в газете «Правда». То есть, когда некий исследователь начинает думать, что смело сделанное и обоснованное философское предположение строго доказывать не нужно. Зачем? Мы идем впереди эксперимента. Мы заранее говорим, что, вот, допустим, квадратно-гнездовая посадка – это круто, потому что вот из неких идеологических соображений это так. А дальше просто всем колхозам сажать картофель, так как сказал народный академик. Вот, когда не собирается нормальная статистика, а вместо этого просто рассылаются некие анкетки по колхозам, и никто не проверяет, насколько честно и точно они заполняются. То есть это фальсификация результатов экспериментов, это нарушение процедуры экспериментов, это подмена реальных результатов обещаниями и использование неких идеологических лозунгов вместо научного доказательства. Вот суть явления, которое называется лысенковщина. Но еще важно сказать, что это явление, которое может возникнуть только в изоляции от мировой науки. То есть, когда это происходит в рамках, в данном случае, как это было у нас, в рамках отдельно взятой страны, в изоляции от исследователей из других стран. Я что-то вот в нашей деятельности не вижу ни одного признака из того, что я перечислил, если это был вопрос по отношению к нам. То есть, используем ли мы административные ресурсы для борьбы с оппонентами? Как? У нас нету этих административных ресурсов. Занимаемся ли мы подделкой результатов экспериментов? Подменяем ли мы научную аргументацию какой-то идеологии? Ну, возьмите, посмотрите любое выступление, допустим, на форуме «Ученые против мифов» и, ну, найдите там это. То есть борьба, то есть то, что делаем мы, не имеет никаких признаков, ну, вот того, что называется какие-то попытки устранения оппонентов, несогласных. Мы не призываем кого-то там репрессировать, не призываем к цензуре. Мы призываем людей думать. И в выступлениях, допустим, наших спикеров, просто показываем, как работают ученые. А мифы – это только… Вот мифы, заблуждения, лженаука – это только, может быть, некий информационный повод для того, чтобы заниматься пропагандой нормальной науки. Я не вижу здесь никакого вообще мостика к тому, что называется лысенковщина. Хотя, ну, то, что мы хотели сделать какое-то выступление на тему Лысенко, и я думаю, мы его рано или поздно сделаем, это обязательно нужно сделать, потому что вокруг Лысенко много мифов. Сейчас, в нашей стране.
1: Возможно ли повторение ситуации с лысенковщиной у нас в стране? Ведь кроме вас еще есть и комиссии по борьбе с лженаукой.
0: Нет, по поводу комиссии по борьбе с лженаукой, это вообще некий такой рекомендательный орган. Она никакой силы такой административной не имеет. Вот. А для того, чтобы повторилась ситуация, вы имеете в виду, когда в каком-то направлении науки начали доминировать какие-то идеологические установки, которые начали подавлять там какую-то свежую научную мысль. Мне кажется, что все-таки очень сложно воспроизвести такую ситуацию, потому что для этого нужна изоляция от остального мира. А сейчас все-таки, что бы ни происходило в нашей стране, есть интернет, есть социальные сети, есть научное сообщество, которое общается. И сейчас гораздо сложнее что-то сфальсифицировать, гораздо сложнее столкнуть неугодных там, научных оппонентов по идеологическим соображениям, чем это можно было сделать в середине 20 века. То есть теоретически это может быть. И мы знаем, что, например, у нас некоторые чиновники, высокопоставленные чиновники, позволяют себе лженаучные высказывания. Наверное, в том, что касается, допустим, тому, как преподносится история, ну, тому, как она преподносится не в научных организациях, не в научных журналах, а, допустим, на телевидении или в школе. Да, вот на это может быть какое-то идеологическое влияние, но это все-таки мы, опять же, говорим не про академическую науку. Мне кажется, что в ближайшее время предпосылок для повторения истории с Лысенко нет. Хотя какие-то сюжеты оттуда могут повторяться и повторялись. То есть, ну, например, какие-то лжеученые могут входить в доверие к чиновникам и, суля им большую выгоду, может быть, ну, в простейшем случае, заработок или просто действительно решение каких-то экономических проблем в масштабах страны, они могут пытаться получить на это деньги, влияние, поддержку. Но вот в том случае с Петриком мы видим, что вот эта афера провалилась, и провалилась она потому, что научное сообщество все-таки себя показало с хорошей стороны, показало, что оно может отстаивать настоящие принципы науки. Вот пока это у нас происходит, пока у нас есть какое-то научное сообщество, пока есть связь с окружающим миром, я думаю, так это невозможно.
1: Как начать просвещать подростков в школе, если школьная программа не рассчитана на расширенное и, самое главное, научное миропонимание? В школьной программе нет убедительных ответов на вопросы, в отличие от увлекательного РЕН-ТВ.
0: Как начать просвещать подростков? Ну, здесь важен вопрос, а вы кто? Просто, например, если вы учитель в школе, то что мешает вам начать это делать? Если вы хотите, чтобы это было интересно и увлекательно, пожалуйста, вперед. Вы можете использовать наши материалы. Вы можете использовать большое количество научно-популярных книг, видео, экспериментов, опытов. Это все можно сейчас найти. Я не знаю, в каком городе вы живете. Если вы в Москве, вы можете, например, ввести ваших учеников на нашу экспозицию в Биологическом музее, экскурсию сделать. Ходить на наши мероприятия вместе с вашими учениками. В других городах, ну, смотреть онлайн-трансляции хотя бы нашего форума для начала. Если вы родитель вашего школьника, ну, вы можете заниматься внеклассным образованием вашего ребенка. То есть, на мой взгляд, эта проблема как-то решаема на уровне отдельного класса, отдельного ребенка. Если говорить глобально про реформу образования. Ну это да, это сложный и длительный процесс. Не факт, что вообще действительно школьная программа заточена на передачу детям каких-то углубленных знаний. Да, наверное, она местами скучновата, местами сильно проигрывает тому, что нам дают масс-медиа. Ну, что делать? Вот в данном случае вы как родитель или как учитель, или, может, как директор школы, делайте что-то для того, чтобы обучение для детей было более увлекательным. Водите их на выставки, проводите с ними эксперименты, обсуждайте с ними, давайте им интересные книги и так далее. Это все сейчас есть. Так что вам карты в руки. Если что-то не получается, есть какие-то вопросы, пишите предметно, общайтесь с нами, с нашими экспертами. Мы рады будем помочь.
1: К какому андротипу относится снежный человек?
0: Снежный человек – это, вероятно, мифическое существо, которое в реальности не существует. Во всяком случае, пока никем из специалистов никаких доказательств в пользу реальности снежного человека не получено. Более того, недавние исследования генетиков, они, к сожалению, делают те немногочисленные факты, которые трактовались в поле существования снежного человека, делают их еще более сомнительными. Например, оказалось, что образцы волос, которые считались волосами снежного человека, принадлежат медведям. Поэтому вопрос бессмысленный. Снежный человек, скорее всего, не существует. Поэтому обсуждать его характеристики это только можно в шутку. Как-то так.
1: Что стоит на первом месте для организаторов и участников проекта? Популяризация науки или коммерческая деятельность?
0: Если вы бывали на нашем сайте, то вы можете с удивлением обратить внимание, что на нем нет никакой рекламы. И так было всегда с самого его начала. То есть в течение 8 лет проект Anthropogenes.ru, которым вообще занималось фактически 2,5 человека все это время, включая меня, он существовал бесплатно. Все материалы выкладывались в открытый доступ. Когда у нас появились паблики в социальных сетях, когда у нас появился канал на YouTube, когда мы стали проводить мероприятия, мы по возможности делали это бесплатно. Что касается форума «Ученые против мифов», то, увы, нам нужно платить за помещение, аренду, нам нужно платить за полиграфию, нам нужно привезти из других городов спикеров, нам нужно организовать трансляцию, нам нужно оборудование, звук, свет, там, полиграфия, сувениры и так далее. Вот это все, увы, стоит денег, поэтому мы продаем билеты на наш форум. Но обратите внимание, что всегда у нашего форума есть бесплатная онлайн-трансляция, качественная, что все выступления с нашего форума мы потом выкладываем бесплатно в интернет. И сами ответьте на ваш вопрос. То есть, если для нас цель заработать, стали бы мы это делать?
1: Почему на форуме такой перевес по одному направлению? Последнее время история. Где лингвистика? Было совсем немного. Физика? Вроде вообще не было. Химия? Тоже не помню. И история мне нравится. Но нравится и все остальное.
0: У нас изначально вообще форум был в основном исторический. То есть вообще наш проект начался с Anthropogenes.ru. У нас интересовала древнейшая история. Это наш интерес, наша большая любовь. Поэтому ничего удивительного, что и мероприятие у нас было с уклоном в историю. Как раз у нас наоборот происходило постепенное уменьшение числа исторических докладов в нашем форуме, когда мы стали добавлять медиков, лингвистов, появились с некоторых пор и физики, и астрономы. То есть у нас сейчас как раз идет некое расширение тематики первоначально чисто исторического мероприятия. Но мы добавляем некоторые другие направления, потому что мы видим, что это важно, что людей это интересует. Но у нас были и всегда будет много исторических докладов, потому что нам интересна эта тема, вот и все. Поэтому, например, я пока что отказываюсь от предложений, а давайте сделаем доклад на тему экономики или психологии. Может быть, рано или поздно мы это сделаем, но пока я считаю, что это слишком далеко от нашей аудитории и от того, что интересно лично нам. Потому что этот проект все-таки он наш личный.
1: А будет ли на форуме Иван Затевахин?
0: Да, конечно, он будет. На ближайшем форуме 16 июня будет Иван Затевахин. Мы его пригласили рассказать про мифы о собаках. Это будет, мне кажется, очень интересно. Потому что это человек, который написал книги про собак, который сделал огромное количество передач, журнал вел, посвященный собакам. Так что будет Иван Затевахин в ближайшее время.
1: Сколько бы вы людей ни собрали, Прокопенко все равно соберет больше. И какой смысл тогда проводить такие форумы?
0: Во-первых, я бы и не говорил уж так никогда. Ну, с чего вы это взяли? Вот когда-то, например, у Прокопенко вообще не было аудитории. То есть ситуация может меняться в одну и в другую сторону. Это во-первых. Во-вторых, ведь важно не только количество, но и качество. Мы же не только число, учет поголовья ведем, но и важно то, что в головах вот этих, внутри их. Ученых, например, всегда было и всегда будет меньше, чем не ученых. Просто вот арифметика такая. Это не мешало все равно научному прогрессу. Поэтому да, наверное, мы собираем не самую большую аудиторию, но, кстати, и не самую маленькую. Но это интеллектуалы, смею надеяться. То есть это люди умные, образованные, думающие и в том числе принимающие решения. Может быть, это и не какие-то чиновники во властных структурах, хотя, возможно, и они есть, но это и бизнесмены, и это родители, это учители, это преподаватели, это люди, которые имеют тоже влияние на других людей. Поэтому, наверное, наша аудитория не так велика, как у каких-то там федеральных телевизионных каналов, но зато это молодые люди, которые определяют во многом будущее страны. И, ну и надо добавить, ну известно, что как там костер начинается со спички. Сейчас, может, нас не так много, но кто знает, что будет в будущем. Наша аудитория растет. Я с оптимизмом на это смотрю.
1: Ваши планы по открытию антропологического музея?
0: Планы, конечно, остались. И более того, мы постепенно к этому идем. Потому что начиналось у нас все с маленькой выставки. Нет, на самом деле у нас и изначально и выставка была недостижимой мечтой. Потом мы сделали маленькую выставку. Потом мы сделали выставку побольше. Потом мы сделали передвижную выставку. А сейчас у нас есть передвижная экспозиция и постоянная экспозиция в биологическом музее. Большое спасибо Наде Пантюлиной за помощь. И вот постоянная экспозиция в биологическом музее – это, в общем, такой серьезный шаг навстречу полноценному музею. И у нас ведь копится число экспонатов. Честно скажу, что та площадь, которую занимает наша выставка, она уже давно слишком мала для того количества предметов, черепов, реконструкций, которые мы накопили. Поэтому, да, мы будем расширять ее по возможности. Может быть, это будет происходить не так быстро, как хотелось бы, но музей будет, я в этом уверен.
1: Почему индейцы кечуа и другие более дикие племена Южной Америки, живущие на экваторе, не такие темные, как зулусы Южной Африки или аборигены Австралии, живущие далеко от экватора?
0: Я на самом деле не совсем уверен, кстати, что это так, потому что среди жителей экваториальных широт Америки тоже есть весьма темные представители. А, кстати говоря, зулусы, вот именно зулусы, это все-таки, насколько я помню, негроиды, которые в Южную Африку пришли не так давно. А вот если вы посмотрите на коренных аборигенов Южной Африки, на бушменов, они не такие уж и темные. То есть они смуглые, но не настолько смуглые, как такие классические негроиды. Они посветлее именно потому, что живут дальше от экватора. И австралийские аборигены тоже все не одинаковые. То есть мы, конечно, на какие-то карты, где представлена пигментация человечества, если посмотрим, можем увидеть всю Австралию такой однотонной, но это скорее следствие недостаточности выборки, потому что наблюдения показывают, что жители северных широт Австралии темнее, чем жители южных широт Австралии, те, которые дальше от экватора, тоже светлее. Ну и главный здесь довод заключается в том, что уровень пигментированности, он зависит не только от географической широты, но и от того, как давно эта популяция живет на этой широте. И мы знаем, что все-таки Америки, Новый Свет был заселен людьми гораздо позже, чем Старый Свет. То есть, в частности, если в Австралию люди пришли по современным данным чуть ли не 60 тысяч лет назад, то в Америку, может быть, 20, скорее всего, 15 тысяч лет назад они заселили вот эти вот близкие к экватору широты. И у них было гораздо меньше времени на эволюцию, это раз. Во-вторых, они пришли уже обладая определенной культурой. У них была какая-то одежда, у них были жилища, у них был рацион, возможно, богатый витамином D. И поэтому эволюция у них происходила, конечно, вот эта эволюция пигментации, имею в виду, но совсем не так быстро, как у других популяций людей. И еще надо сказать, что, вероятно, они уже пришли в Америку не такими темными, какими они были изначально в Африке, наши далекие предки. Поэтому и вот эта тенденция, вот этот, то, что называется, широтный градиент в Америке представлен не так ярко выраженным, как он представлен в старом свете. Еще раз, нужно учитывать время, которое у этих людей отводилось на вот эту эволюцию. Плюс то, что у них уже была культура, которая все-таки сдерживала вот эти биологические факторы.
1: А почему гены чернокожих всегда сильнее генов белокожих?
0: Это не совсем так. Ну, вероятно, автор имеет в виду под генами чернокожих, кажется, так это было сформулировано, гены, которые отвечают за ответ кожи. И что, мол, при браке белого и черного, или там черного и белого, ребенок получится более темный, чем, допустим, белая мать. Но он, кстати говоря, очень часто получается и более светлый, чем темный отец. Или там темная мать. Нужно понимать, что цвет нашей кожи определяется не одним каким-то, а множеством генов. То есть это результат работы десятков, многих десятков генов. И то, что получится, в общем, непредсказуемо. Причем среди этих генов есть, для которых вариант, связанный с темной кожей, он доминантный. Это часто так, но потому что это предковый вариант гена. Потому что наши предки были все-таки темнокожими. Есть и гены с частичным доминированием, то есть когда результат работы двух генов, он какой-то может получаться промежуточный. И как перетасуются признаки у ребенка, кто его знает. Вот недавно в National Geographic была опубликована статья про родившихся двойняшек. Там, значит, мама европейка, отец чернокожий с Ямайки, и родились две девочки, одна темненькая, а другая беленькая. Вот где здесь гены темных оказались сильнее генов белых? Ничего подобного. Там перетасовалось так, что получился вот такой набор. Два разных совершенно фенотипа. Поэтому нет, это не совсем так. А часто при метисации получается какой-то промежуточный вариант. Хочу добавить, что это видео – это последний в серии постскриптумов к шестому форуму «Ученые против мифов». Форум уже сейчас будет 7, 16 июня. Я не знаю, возможно, к тому моменту, когда выйдет это видео, билетов уже не будет, но всегда есть возможность бесплатной онлайн-трансляции. И после 7 форума мы обязательно сделаем такую же серию постскриптумов, где спикеры 7 форума будут отвечать на ваши вопросы. Поэтому подписывайтесь на канал Лаборатории научных видео, заходите к нам в паблик. Ссылка на онлайн-трансляцию форума «Ученые против мифов 7» под видео. И я хочу, пользуясь случаем, поздравить Лабораторию научных видео с 100-тысячным подписчиком.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую всех на детской площадке Архе. Я Александр Хабургаев, журналист, натуралист. Но вот в ближайшее время мы с вами будем путешествовать вместе, потому что наша рубрика называется «Путешествие с натуралистом». А путешествовать мы сегодня с вами будем не только в пространстве, но и во времени. У нас сегодня будет очень интересная тема, очень интересное путешествие. Мотать нам с вами будет по всей земле, по всем пределам и по всем эпохам. Ну и начнем мы, пожалуй, залезем мы на поляну нашего коллеги, уважаемого Дробышевского, потому что, ну, никак не проедем мы мимо палеолита, мезолита, мимо неолита, когда это все начиналось. Тема наша сегодня звучит так. Сельскохозяйственные культуры, которые сформировали три великих цивилизации, три великих цивилизационных круга. По сути, эти культуры, в том числе одна из них, да, как минимум, даже не одна, а две. Вот нас с вами, в чем наша с вами особенность, тех, кто живет в России, это в том, что нас с вами формировали две культуры, как основные культуры, о чем речь пойдет чуть позже. Так вот, давайте начнем вот с чего. Давайте начнем с самого начала. Ну, во-первых, ребята, вот я знаю многих ребят, которые начинают что-то зазубривать. И вот бедные они зазубривают, на бумажку выписывают. Я всегда в таких случаях говорю, не надо зубрить, надо понять суть. Вот если ты понял суть, то не надо ничего зубрить. Вот неолит, палеолит, мезолит, что было раньше, что было позже. Все очень просто. Попытайтесь понять, что это такое. Ищите, в корень надо. Сразу надо рыться и копаться, и в корень докапываться. Все очень просто. Палеолит. Палео по-гречески – это древний, лит – камень. Да? То есть это самый древний каменный век. Мезолит – мезо – это средний. А неолит – это новый, новый каменный век. Вот так все очень просто. Это вот то самое время, когда мы, люди, становились людьми. Это самое интересное время. До этого вот Homo sapiens как вид сформировался много-много-много тысяч лет до этого. Ну, когда у нас там палеолит – это, ну, там, я не знаю, 7, 8, 9, 10 тысяч лет тому назад, где-то вот так вот, да, совсем недавно, ну, что там, а вот до этого, там, я не знаю, 20 тысяч, 30 тысяч лет назад, человек не был человеком в нашем понимании, были неандертальцы, были кроманьонцы, да, но именно в неолите мы сформировались как люди. То есть у нас с вами появился уже образный язык, образная речь, тяга к самовыражению, к творческому. Да? Мы начали рисовать, что-то лепить там из глины. Мы, наконец, перестали бродить по белу светушку и осели на одном месте. Стали строить дома, стали сеять, пахать, приручать животных. Наконец, мы стали шить одежду. И все это происходило в неолите. И вот сейчас я вам предлагаю... Причем, вот знаете, что интересно? Интересно то, что вот если взять за 100% вот это вот все время, когда существовал Homo sapiens как вид, вот мы с вами, да? Там я сейчас не помню уже по систематике, по-моему, мы с вами относимся к надотряду узконосых обезьян, если мне память не изменяет. Вот. Так вот, как биологический вид, если взять вот это, то все то время, когда мы вот сформировались, и вот пока мы живем, да, за 100%, то только 1% – это наше с вами историческое существование. 1%. А 99% – это доисторическое время. То есть, представляете, и вот откуда такой скачок? Вот этот вот 1% нашего существования вдруг дал такой резкий, гигантский скачок – что мы, смотрите, мы стали читать, писать, мы стали, там, не знаю, заниматься творчеством, пошла развиваться инженерная мысль, мы полетели в космос, мы покорили всю Землю, и все вот это вот за 1%. Никогда, ребят, не задумывались, почему это произошло совсем недавно и проистекало так быстро. В науке вот этот период назвали... недаром вот этот период назвали революцией, неолитической революцией, потому что происходили действительно революционные события. Ну, самое главное, да? Самое главное, начнем с того, что на протяжении нашего с вами существования как вида климат на планете менялся. Ну, если мы возьмем там 20 тысяч лет назад или 30 тысяч лет назад, ну, тоже совсем, ну, что такое для нашей Земли 20-30 тысяч лет?
это такое мгновение. А, так вот, 20-30 тысяч лет назад, вот там, где мы сейчас с вами сидим, вот где я сижу у себя на даче, да, что здесь было? Здесь была тундра-степь. Это наступили ледники, ну, все смотрели мультфильм «Ледниковый период», да. А, там, конечно, все немножко утрировано, но тем не менее. Это была вечная мерзлота, это была тундра-степь, не было лесов, бродила, это называется мегафауна, да, вот эти шерстистые носороги, мамонты, вот эти огромные животные, да. А, и люди в шкурах бегали... Ловили мамонтов, ловили копытных, и потом стало теплеть. Ледники стали отступать. И вот когда климат кардинально на планете изменился, тундра-степь стала зарастать лесами, климат стал совершенно другим. Вот тогда наступил неолит, потому что тогда стало возможно то, что было просто невозможно в условиях вот этих вот вечных снегов. И, ну, там не вечные снега были, конечно, летом снега таяли, но вечная мерзлота не отступала. Вот именно климат послужил триггером, то есть вот этим вот спусковым механизмом, который запустил великую неолитическую революцию. А теперь давайте вот в то время перенесемся. И вот ты, мой дорогой друг, мой дорогой юный слушатель, извини, что я тебя на «ты». Мы с тобой уже старые друзья, не первый эфир вместе, поэтому позволю себе такую фривольность. Так вот, представь себе, что мы с тобой перенеслись в то далекое время, когда мы все ходим в шкурах, когда мы все живем в пещерах или уже начали там строить себе какие-то земляночки, вроде как научились уже сами добывать огонь, а не поддерживать его из поколения в поколение. И вот такая история. Мамонты кончились, куда они делись? Одни ученые говорят, что это мы их съели и перебили. Другие говорят, что они сами исчезли, потому что изменился климат и ушла тундра-степь. Но мамонтов нет, и носорогов нет. Взрослые ушли. Папа стал собираться на охоту с друзьями и сказал: «Деточка, мы пошли на охоту, видишь, плохо совсем, дичи-то стало мало, а вы там с мамкой-то и с сестрами, и с братьями походите-ка, посмотрите в окрестностях, что-нибудь съедобное-то, может быть, найдется». И вот папа с друзьями ушел на охоту, а мы пошли искать что-нибудь съедобное. А ничего съедобного нету, фрукты там еще не созрели, корешки уже старые, невкусные. А есть хочется, в животе бурлит, ты знаешь, такой голод, да? Голод – это когда, собственно, рук съесть можно. И вдруг смотришь, что какая-то травочка такая невзрачная. А с травочки сыплются семена. Ну, ты семечко одно взял, зубки-то у тебя молодые. Это у папы с дедушкой их уже нет, зубных врачей тогда не было. А у тебя зубки молодые, разгрыз, похрустели, не вроде съедобное. Ну, насобирал еще пригоршню, опять похрустел. Ну, они, конечно, тверденькие, но разгрызть можно. Вот, вроде ничего, и голод утолился. Пошел с мамой поделился, а мама говорит: «Знаешь что, папе собери, а то он опять без мамы-то вернется голодный». Ну и папе мы насобирали. А. Вернулись домой, пришел папа, мы даем папе, говорю: «Пап, ну нахуй, перекуси немножко». А папа говорит: «Сыночек, это у тебя зубки молодые, а я же вот это разгрызть-то не могу, видишь, у меня все зубы-то повылетали уже, повыбиты». Тут умная мама говорит: «Сейчас мы все сделаем». Взяла два камушка плоских и стала тереть эти зернышки друг об друга. Ты уже догадался, что это за зернышки были, да? Это были дикие злаки. И получилась у нас мука. Вот. Ну, на следующий день насобирались мы много таких диких злаков. И муки натерли. И уже нашли два таких больших плоских камушка. Вот. Стали есть эту муку, она к небу, к зубам прилипает и как-то вот, ну глотать. Тяжело, правда, хоть и водичкой запивали. Но тут мудрая мама опять нашлась и говорит: «Так, сделаем по-другому. Мы сейчас разведем это водичкой, и получится такая кашица». И стали мы есть эту кашицу. И вроде стало повеселее. Вот. И тут папа сделал нам новый очаг. Потому что когда дул ветер, то из очага все время искры летели, и шкурки нам поджигали, в которые мы кутались. Ну, нехорошо это как-то. И папа обложил весь очаг большими круглыми камнями. А камни эти нагревались так, что плюнешь, зашипят. И еще держали тепло в нашей пещере хорошо. И вот однажды, когда папа передавал маме вот эту кашицу натертую, да, часть этой кашицы вдруг капнула на камушек. Зашипела, пшшш, и образовалась
И вот тут, ребята, тут, дети мои, и тут произошло вот это вот чудо, которое изменило весь ход развития человечества. Появилась лепешечка, появился хлеб. Ты, как ребенок пытливый, соскоблил вот эту вот засохшую такую вот лепешечку, попробовал и сказал: а вкусно. И в другой раз мы уже нарочно налили на соседний камушек, и получилась лепешечка вкусная, нежная, ароматная. Так, ребята, появился хлеб. Хлеб – это сакральный продукт. Сакральный – это значит священный. А вот хлеб, наверное, это самое главное изобретение человечества. Почему он везде так почитается? Вот когда говорят на хлебе и воде. Дело в том, что хлеб – это один из немногих продуктов, он настолько богат, ну, во-первых, это быстрые углеводы, да, вот, и поскольку мы всем племенем ели вот этот вот хлеб, да, нам надо было, мы не были толстыми, как после Макдональдса, потому что мы же там бегаем, последних мамонтов отлавливаем, мы же все время в движении, а вот эту энергию нам дают как раз быстрые углеводы. И хлеб – это один из немногих продуктов, которые можно есть все время. Можно есть постоянно, можно на одном хлебе месяцами жить. И этого хватает организму для того, чтобы нормально функционировать. Ну так вот, теперь давайте мы с вами посмотрим на самые древние цивилизации, да, вот, которые возникли в нашем круге. Вот забегая вперед, я скажу, что был такой великий ученый, Фернан Брадель, это у нас фотография номер 5. И Фернан Брадель, он очень заслуженный французский ученый, он обласкан был славой, он вот, посмотрите, даже на фотографии в вицмундире, весь в орденах, вот не помню, Нобелевскую премию дали ему или нет, но он написал очень много книжек, книжки стали бестселлерами. И вообще величайшая заслуга Фернана Браделя, она заключается, ладно, это мы с вами чуть попозже поговорим. Так вот, Фернан Брадель, он первым выдвинул такую гипотезу, которую приняли потом и другие ученые, что на нашей планете три главных цивилизационных круга, то есть три великие цивилизации формировались, каждая вокруг своего растения, вокруг своей сельскохозяйственной культуры, главной сельскохозяйственной культуры. И, конечно, наш цивилизационный круг – это пшеница. Это пшеница, ну и вот мы, Россия – это рожь. Об этом мы поговорим отдельно. Рожь тоже, конечно, нас сформировала и сделала нас немножко другими, в отличие от пшеничной такой цивилизации. Так вот, теперь давайте мы с вами посмотрим на вот эти вот первые памятники, которые возникли на территории нашей пшеничной цивилизации. Вот фотография номер 3. Это называется мегалиты, мегалитические сооружения. Это на Мальте. Фотография номер 3, да. Совершенно загадочное такое вот сооружение, и ученые до сих пор ломают голову. Ну, они как-то очень уклончиво говорят, что это такое вот ритуальное сооружение. Ну, точно так же, как Стоунхендж, например, да. Есть еще Гебекли-Тепе, это в Турции. Вот ученые до сих пор не договорились, какое мегалитическое сооружение считать самым древним. Вот когда я был на Мальте, то там все рвали на себе рубашки, стучали себя в грудь кулаками и кричали, что это вот у нас на Мальте самое-самое древнее на Земле сооружение, каменное сооружение. А в Турции вам скажут, что это Гегекли-Тепе, естественно, или как его еще называют, Пузатый холм. Ну, кто говорит 9 тысяч лет тому назад, кто говорит 12, турки вам, конечно, скажут, что и 20 тысяч лет тому назад. Вот. В Израиле, конечно же, вам скажут, ну о чем, кто там, турки сказали, кто, мальтийцы, такие они ничего не знают. Самый старый, самый древний город в мире – это Ерихон. И тоже вам скажут, там 10-12 тысяч лет назад, бог знает сколько. Но нам с вами сейчас это не суть важно, да? Кого нам вписать в книгу рекордов Гиннесса как самое древнее мегалитическое сооружение. А самое главное то, что они были, они возникли в это время, и они говорят о том, что люди уже жили оседло, вели оседлую жизнь. Помните, мы нашли первые зернышки древних злаков? Скорее всего, это была прапрапшеница, да?
Что мы потом сделали? А потом мы их посеяли. Потому что проницательная мама сказала, что я видела, как зернышки падают и прорастают. И тогда мы рядом со своей пещерой посеяли эти зернышки. И не надо было ходить их искать. То есть нам не надо было уже мигрировать за мамонтами. Здесь еще такая штука, ребят. Дело в том, что вот в палеолите, вот в те времена, когда еще, во времена ледникового периода, скажем так, да, существовала вот такая же симбиотическая связь, скорее всего, люди-мамонты, какая позже сложилась в Америке, да, индейцы и бизоны. Ведь индейцы не жили в вигваме, а рядом не паслись бизоны, нет. Вот эти бесчисленные стада бизонов, они мигрировали, они постоянно мигрировали. И они совершали очень длительные миграции, перемещения. Да? Здесь они съели всю травку, они пошли туда, а здесь зима наступает, они пошли южнее, где травка еще осталась. Это называется миграция. И каждое племя индейцев, оно мигрировало вслед за вот этим стадом бизонов. Ну, частично они выполняли роль хищников, да, потому что они отстреливали хромых, самых ослабленных особей, они частично исполняли эту роль. Так вот, скорее всего, точно так же древние люди сосуществовали рядом с мамонтами. Стада мамонтов, безусловно, тоже мигрировали. И вслед за ними шли древние люди, которые научились их добывать. То есть они изучили слабые места мамонтов, так называемые убойные места, как говорят охотники. Так вот, в неолите, когда потеплело, сложилась такая ситуация, что можно было уже не мигрировать, не надо было кочевать по этой тундре степи, тем более, что она уже превратилась и в леса во многих участках. И люди стали вести оседлый образ жизни. Они занялись земледелием, они стали выращивать прежде всего хлеб. Ну, попутно, конечно, там были и другие травки, были и другие растения, которые появлялись, но это все были побочные уже такие культуры. Самое главное – это хлеб. А хлеб – это еще основа экономики, но это уже отдельная тема. На эту тему написано очень много различных работ. Вот смотрите, что мы получили за это время. Но вот, кстати, ребят, вот знаете, что интересно? Если мы с вами говорим об Иерихоне, да, вот Иерихон – древнейший город на Земле, там 7 тысяч лет тому назад, 8 тысяч лет назад. Люди таскали огромные гигантские камни, но они не знали глины, они не знали цемента. То есть черепков там нету, и даже вот у ученых есть такое понятие, как докерамический неолит. То есть как еще до того времени, как люди научились обжигать глину, делать кувшины, тарелки. А знаете, почему говорят циклопические сооружения? Да? Слышали, наверное, такое выражение циклопическое сооружение или циклопическая кладка. Помните, кто такие были циклопы, да? Помните, конечно. Я не хотел вас обидеть. Это были такие великаны. Циклоп Полифем, помните, с одним глазом, которого ослепил Одиссей. Так вот, в истории, в античной истории Древней Греции был период, когда Греция была на очень большом подъеме, уже были технологии, существовало письмо, но это было линейное письмо Б, но это уже было письмо. А потом начались темные века. И потом пропало письмо, пропали технологии. Это вот как раз когда Троянская война разразилась, да, там 12 век до нашей эры. Вот, начались темные века, и люди уже огрубели, они стали воинственными. Жил бы Троянская война. Вот эти все сказки про прекрасную Елену, которую Парис спер, это все, пускай Гомер рассказывает. На самом деле это был самый обычный бандитский пиратский набег на Трою. Потому что Троя – это была окраина Хетская империя. Хетская империя была развитая империя. Там были ремесла, там была письменность. А хейцы были полудикими тогда воинственными племенами. Так вот, и вот эти вот ахейцы... Ну, представьте себе, какой-нибудь там Агамемнон говорит, а ну-ка, сделайте-ка мне стену, сложите-ка, сложили стену, мастер. Говорит, что это за стена у вас такая? Ну, что это у вас за камушки? Вон раньше кладка-то какая была, огромные камни. А ему все говорили, слушай, царь, ну так раньше-то у них ручные циклопы были, и ручные циклопы вот эти...

огонь, который мы научились теперь высекать и получать, когда нам нужно. Ткани, дома, посуда. Уже металл начали обрабатывать. Это все вот произошло тогда. Так вот, Фернанд Брадель, который выдвинул вот эту теорию, в чем великая заслуга Фернанда Браделя? В том, что он был первым, кто сказал, что нельзя рассматривать историю вне таких дисциплин, как география, как экономика, как климатология. Это все вместе связано. Простая мысль, но именно он ее донес и сформулировал. И вот самое интересное, что вот эта его теория образования трех цивилизаций, ну, чтобы вас не томить, я скажу, какие еще, да, это, естественно, в Америке какая? Кукурузная, маисовая цивилизация, конечно, вокруг маиса. И это азиатская вокруг риса. Вот это вот три круга цивилизационных по Браделю. Но самое интересное вот что. Брадель у нас родился, вот я сейчас не помню, он, по-моему, даже в конце 19 века родился, потому что расцвет его творчества приходил на 50-е, 60-е годы 20 века уже. Но задолго до Браделя, в 30-е годы, эту же мысль сформулировал наш замечательный ученый Николай Вавилов. Это фотография номер 6, посмотрите. То есть я не знаю, был ли знаком Фернан Брадель с трудами Вавилова, или он сам пришел к этой мысли, но все-таки Вавилов был первым. И Вавилов в своих трудах, он сделал очень много любопытных прогнозов и пророчеств, которые потом сбывались с поразительной точностью. А все дело в том, что Николай Вавилов, фотография номер 6, очень много путешествовал. Он искал диких предков культурных растений. Он не мог сам поспеть везде, он не мог сразу оказаться во всех частях света, поэтому он руководил этим направлением советской науки, он рассылал экспедиции, и вот выделили очень большие средства на эти экспедиции. И вот его друзья, его сторонники, они ездили по разным странам, и сам Вавилов очень много путешествовал и по той же Америке, и по Юго-Восточной Азии. И они собрали удивительную коллекцию диких растений, из которых потом мы получали сорта. И вот здесь, ребят, я вам просто обязан рассказать эту историю, потому что они незаслуженно молчат. Вся вот эта уникальная коллекция семян Вавилова, его потом репрессировали, он погиб в лагерях. Но вот эта уникальная коллекция семян, она хранилась в Ленинграде, в научно-исследовательском институте. И когда была блокада Ленинграда, страшный голод. Люди умирали от голода. Можете себе представить, люди, которые, сотрудники, охраняли эту коллекцию, они один за другим умирали от голода, но они не съели ни одного колосочка, они не съели ни одного зернышка. Представьте себе, какая-нибудь женщина, которая вот научный сотрудник, у нее дети дома умирают от голода, но она не тронула ни одного зернышка, не принесла домой, потому что она понимала истинную ценность и истинную значимость этой коллекции. Эта коллекция потом нас всех спасла после Второй мировой войны, потому что на основе вот этого бесценного фонда создавались новые сорта сельскохозяйственных культур, которые нас прокормили в эти вот страшные, очень голодные послевоенные годы. Вот это вот беспримерный подвиг, и очень обидно, что до сих пор мы не знаем этих людей по фамилиям, и этим людям не поставили память. Но мы с вами едем дальше. Мы с вами проехали неолитическую. Кстати, Вавилов, в отличие от Браделя, это было задолго, за несколько десятилетий до Браделя, он сумел описать, вычислить и описать 7 центров образования различных сельскохозяйственных культур. То есть 7 центров, не 3 цивилизационных круга, как Брадель, а 7 центров. Ну и, конечно же, он занимался очень плотно и пшеницей, он занимался и рисом, занимался и маисом. Так что во многом Брадель поднимался на трудах Вавилова, это несомненно. Итак, зерно пшеница сформировало уклад и культуру. Культуру. Вот мы часто произносим, ребята, это слово «культура». Вы задумывались, что такое культура? Культура, культе. Это греческое слово культе, которое существительное произошло от другого греческого слова колере – возделывать.
Поэтому мы говорим и сельскохозяйственная культура, говорим культура производства или культура в смысле искусства.

общества. А почему? А это все не просто так. Потому что очень многие искусства, они напрямую связаны с сельским хозяйством. Да? Ну, весь театр, например. О, знаете, какой театр? Откуда он родился, откуда он получился? А это праздники урожаев, ритуалы. Ведь люди, когда сажали, когда они ухаживали за растениями, когда они сеяли, да, когда они их собирали, они всегда это сопровождали ритуалами, песнями, какими-то действиями, да. Но, конечно, самый главный ритуал – это был праздник сбора этого урожая. Вот, очень много хочется вам рассказать интересного, но, к сожалению, мы ограничены во времени. А мы только въехали в первый цивилизационный круг, у нас с вами впереди еще два очень интересных. Кстати, трагедия, да, трагос. Что такое трагос? Трагос – это каша. А каша из чего? Те же самые зерна, сельскохозяйственные. Тут много, очень много вам могу привести. Даже вот, казалось бы, такие вещи далекие, да, как вот ямбхары, ну, кто постарше, наверное, проходили, да, дактиль, анапис, там, фибрахи, это все стихотворные размеры. А, ну, ямб какое отношение к сельскому хозяйству имеет? Тоже имеет, потому что, согласно мифам Древней Греции, сейчас сердитая женщина опять скажет, что небылицы, рассказывайте детям. Я мифы рассказываю. Дети прекрасно понимают, что этого не было, но это миф. Так вот, согласно мифам Древней Греции, была такая богиня Деметра. Это богиня урожаев. Она была самая главная по части урожая. Если Деметр на тебя обидится, не будет на твоем поле ничего родиться, и в твоем саду все сдохнет, как считали греки. И вот у Деметры украли дочь. Дочь ее звали Персефона, и украл ее царь бог Аид в свое мрачное подземное царство. И Деметра была такая печальная. Она ходила, плакала с утра до вечера. Она вот, да идите вы со своими урожаями, у меня дочку похитили. И на земле все стало вянуть и сохнуть. Из деревьев полетели листья. И все посадки загнулись. И ужас какой. И люди стали бегать. И боги говорят, да успокойся ты, посмотри, земля погибает без тебя. Она говорит, о, верните мне дочку. Верните мне мою Персефону. Говорит, да как же мы тебя вернем? Она в царстве Аида, оттуда нет возврата. Ну, как-то пытались ее развеселить. И была у нее такая служанка, которую звали Ямба. И Ямба стала прыгать, стала кривляться, хлопать себя по задним частям своего тела, и так она ловко смеялась, и так она заразительно кривлялась, что Деметра заулыбалась, потихонечку отошла, и снова жизнь воспрянула, листики зазеленели, поля стали плодоносить. Вот видите, ямб тоже к сельскому хозяйству и к зерну имеет самое непосредственное отношение. Я бы вам мог бы до завтрашнего утра перечислять подобные примеры. Так вот, мы, ребята, мы все дети хлеба. Потому что хлеб формировал все. Ну вот смотрите, давайте с самого начала. Вот мы хотим посадить хлеб. Мы с вами древние люди. Что нам нужно? Сначала нам нужно расчистить место, да? А помните, мы с вами говорили, что у нас на месте тундра степи, леса встали. Все уже. Что делать? Подсечно-огневой метод. То есть надо валить эти деревья, да, топорами. Поэтому, кстати, каменными топорами-то неудобно. И железо-то сначала для чего использовали металлы, да? Как топоры, как плуг. Это потом уже стали делать из этого мечи. А сначала металлы использовали для сельскохозяйственных орудий. Вот, надо эти деревья повалить. Потом надо пни корчевать. Представляете, корчевать пни – это ужас. Кто-нибудь пробовал когда-нибудь? Потом это все надо сжечь. Ну, куда это все девать-то? Потом надо распахать поле. Потом надо посеять зернышки, да? Потом надо отгонять всяких сивки-бурки всякие тут прискакивают, что не поедят, то ногами, копытами потопчут. Да, их же всех гонять надо с поля, с этих ланей, оленей и зайцев. Надо сорняки еще надо пропалывать. Там же в пшенице-то у нас сколько сорняков всяких будет. Потом это все надо собрать. Это надо придумать серп какой-то. Раньше камушками острыми резали, потом серпы стали делать. Это надо все собрать в снопы. Но это еще не все, это мы только начали. Потом это все обмолотить надо цепами, чтобы отделить зерна от плевел. Потом надо веять. Знаете, так подбрасывали семена, чтобы шелуху ветер сдуло семена. Потом это все молоть надо. Муку молоть. Это надо было мельницу придумать. Надо что-то было придумать, чтобы это все сделать. Да? Потом надо... Вы уже устали, да? А я еще хлеб не сделал. Мне еще надо замесить тесто.
И мне еще надо потом из этого теста испечь хлеб. Процедура какая? Видите, колоссальная процедура. А не проще ли вот бизона завалить какого-нибудь, да, мясо съесть или там корешков набрать в лесу? Нет, ребят, не проще. Знаете почему? Бизонов-то мы всех завалим, а что мы потом есть будем? А корешочки в лесу мы все съедим, их же все равно сажать надо, что-то возделывать. Нет. Так вот, хлеб, он сформировал уклад. Потому что вот это вот все, вот эти все действия, которые я сейчас перечислил, это был уклад общества. Вот сюда все это выкладывалось. Время пахать, время сажать, время жать, время собирать, время печь. И вся человеческая мысль инженерная, как считают ученые, знаете, откуда она пошла? Для чего приручали домашних животных? Домашних животных приручали для того, чтобы пахать эту землю, для того, чтобы возить это зерно. Вот именно для этого приручили коров. Вы что думаете, чтобы молоко давали? Нет, это потом уже обнаружили, что а их еще и доить можно. Нет. Кто такая корова? Бос примигениос по латыни. Это тур, дикий бык. Этих быков приручали для того, чтобы таскать, возить на них. Придумали для этого колесо. Телега. Вот майя, например, колеса не знали. А мы, цивилизация зерна, пшеницы, мы придумали колесо именно для этого. И вся инженерная мысль, она пошла откуда? Мельницы, ребята. Вот эта вся система передач, шестеренки, цепные передачи, да, использование силы ветра, силы воды. Вот давайте сейчас посмотрим на мельницы. Вот мельницы, они у нас начинаются где? Мельницы у нас начинаются, вот, пожалуйста, 15-е, 16-е, 17-е, да, картиночка. Вот смотрите, 14-е, 14-я картинка, неолит. Муку трем. Помните, как мы у нас в племени делали, да? Вот два камушка и трем с утра до вечера. Нудное такое вот занятие. Потом придумали, что можно как-то этот труд механизировать, да? Сделали вот такую вот крутилочку. Вот оставьте ее, Александр. Вот такая вот крутилочка. Потом подумали, а что это мы сами-то крутим, ходим тут до седьмого пота? Можно туда запрячь кого-то. Вот приручили животное, запрекли это. Следующая будет у нас картиночка, да? Конная. А потом уже пошли ветряные мельницы. Покажите нам следующую картинку. Будет конная, а потом ветряная. Вот. А потом уже так подумали, что такое ветряная мельница? Это парус. Это тот же парус. Это, кстати, тоже отдельная история. Про мельницы можно было бы просто отдельную встречу сделать и отдельную беседу. Это безумно интересная тема. Вот. А потом сделали еще водяные мельницы. Так вот. Итак, вот это вот целивизация пшеницы. Вот здесь покажите нам, пожалуйста, картинку номер 11. Пшеничная цивилизация – это так называемый плодородный полумесяц. Если вы посмотрите на карту, то вы сразу увидите, где проходит этот плодородный полумесяц. Это Египет, это Финикия, это Месопотамия. Ну, действительно, похоже, что-то вроде такого полумесяца. Почему именно там? Ну, во-первых, там произрастала дикая пшеница, полба. Кстати, тут тоже такая история. Есть разные версии. Ну, кто-то говорит, что вот полба, знакомое слово, да, полба, наверняка вы его слышали. Сказка о попе, его работнике в Балбе, помните? А есть я буду вареную полбу, сказал Балда. Это жесткие, твердые сорта пшеницы. Вот если вы иногда, если ваша мама очень большой приверженец здорового образа жизни и боится потолстеть, она наверняка выбирает макароны только из твердых сортов пшеницы. Там написано «из твердых сортов пшеницы». Вот это и есть полба. Но ученые считают, что там была не только полба. Там были и другие дикие предки, и наверняка имело место гибридизация. Так вот, еще одно изобретение. Кстати, ребята, хлеб, естественно, формировал даже наш внешний вид. Вы сейчас очень удивились этому, да? Ну, совершенно зря. Потому что, если вы посмотрите на черепа тех же самых неандертальцев, кроманьонцев, да, доисторических людей. Вот помните, у Герасимова есть такая реконструкция «Мальчик из пещеры Тышиктаж», да? Вы обратите внимание, там очень мощные у всех челюсти и крепкие зубы.
Зубы гориллы видели когда-нибудь или шимпанзе? Ух, такие вот клыки, мощные зубы. А вот у всех наших предков до неолита были такие же мощные челюсти с большим давлением на сжатие и с крепкими зубами. Но с тех пор, как люди стали питаться хлебом, зубы им перестали нужны быть такими крепкими. И поэтому 80% человечества имеет очень большую проблему с зубами. Появились дантисты. Вот покажите нам картиночку номер 10. Картиночка номер 10, вы сейчас только не смейтесь, вы, наверное, боитесь, да, ходить к зубному врачу. А там так хорошо, вот я недавно был, я там заснул в кресле у дантиста. Не больно, что-то там жужжит, тебя обвивает, да, вот прелесть. А я же ведь застал еще бормашинки страшные, вот эти да. Видите, какие зубки? Это вот древние дантисты, это вот находили там в первых веках нашей эры. Представляете, это дырки как сверлили вот в этих зубах. Почему? Потому что зубы, наши слабые зубы, это расплата за хлеб. Расплата за хлеб, который стал основой нашего питания. Вот, ребята, самое главное, это то, что вот, конечно, ученые уже не одно столетие изучают этот вопрос, да, по всяким артефактам, которые находят археологи, которые находят ботаники, сопоставляют, спорят. И вот после таких долгих споров, которые не одно столетие продолжалось, ученые сделали самый-самый главный вывод. То, что неолитическая революция, она не имеет одного очага. То есть это не значит, что было такое вот умное племя какое-нибудь, там, богом избранное, которое до всего этого додумалось, и от него уже все другие народы стали это перенимать. Нет. Это происходило, то есть это вот то, что, помните, мы с вами про конвергентное сходство говорили, да? Это то, что происходило в разных частях света, там, где был нормальный климат. То есть это было несколько очагов. Это были разные группы, которые по-разному открывали секрет злаковых колосьев, злаковых зерен, независимо друг от друга. Когда это происходило? Вот этого никто точно сказать не может. Ну, условно, самая такая дальняя дата – это там где-то 10 тысяч лет тому назад. Ну, может быть, чуть меньше. Может быть, 9, может быть, 8, может быть, 7. И потом в разных частях света это могло происходить, как мы с вами понимаем, по-разному. Но самое главное – что вы должны запомнить, это то, что это вот вся логика развития Земли, она подсказывает, что это происходило в разных местах спонтанно. То есть люди самостоятельно разрешили эту загадку. Так вот, еще одна интересная такая вещь. Пшеница, как говорят ученые, она имеет самый сложный геном. Самый-самый сложный геном из всех известных. Этот геном в 4 раза больше, чем наш геном, геном человека. И вот расшифровывая этот геном, вот когда уже появились возможности современной науки, ученые пришли к выводу, что, конечно, пол бы это здорово, пол бы это еще двузернянка, она еще называется, да? Но помимо пол бы, как минимум, ученые предполагают, было еще два диких предка пшеницы, которые либо утрачены, либо которых мы с вами пока еще вычислить не можем. Итак, мы с вами начинаем развивать земледелие. Да? Идем все дальше и дальше по истории. Неолит мы с вами проехали. Вот уже хлеб. Хлеб – это уже валюта. Уже идет торговля. На хлеб мы меняем все, что угодно. Встречаемся с другими народами. Римляне совершили революционное открытие. Знаете, какое? Они изобрели плуг с отвалом. То есть раньше как? Тяпками порыхлят землю, посеют, да, колосья? А римляне придумали вот этот плуг, который отваливает и переворачивает пласт земли. Да? И таким образом он еще и сорняки убивает. Это сразу был такой очень-очень большой шаг вперед в истории земледелия. Шумеры древние. Шумеры додумались, а зачем мы солому выбрасываем? Ведь можно солому запахивать землю. Это органика, это гумус, да? Это повышается плодородие. Это еще одна была революция. Да? Потом следующий очень-очень важный момент – люди стали замечать, что если мы с вами сажаем пшеницу на одном и том же месте, вот первый год прекрасный урожай, второй год, ну так себе урожай, а третий год, ой, совсем плохой, а четвертый год совсем ничего не родится. Мамочки, почему? Ну как почему? Мы-то с вами теперь знаем почему. Ну потому что, во-первых,
Самое главное, что нужно растению для вот этого наращивания фитомасса? Азот. Азот, а потом калий для того, чтобы вызревать. И если у нас с вами вот пшеница все это высосала из почвы, то, естественно, на будущий год ничего здесь расти не будет. Мало того, у нас же ведь хлеба еще болеют. Мы про болезни отдельно будем говорить. И все вот эти злаковые болезни, они остаются в почве. Все вот эти вот споры болезнетворных там, грибков, бактерий и так далее. И тогда была гигантская революция, когда люди поняли, что надо делать севооборот. Что такое севооборот? А это менять поля местами. То есть вот в этом году у нас здесь пшеница, а на будущий год мы здесь бобы сажаем, а пшеницу уносим вон туда, на место, там, я не знаю, капусты. Это называется севооборот. Вот во времена Карла Великого в Европе, да, например, это 8 век, да? Да, где-то 8 век Карл Великий, была принята такая схема, традиционная европейская схема. Первый год сажали на поле пшеницу, второй год сажали ячмень, а третий год под паром стояла земля. Под паром – это значит, они ничего не сажали, там вырастали сорняки, травы, все что угодно. Это называется земля под паром. Ну, конечно, эта трава тоже нужна была. Ее косили, потом скоту скармливали и так далее. И только в XIX веке, когда уже наука крепко стояла на ногах, дети мои, ученые и агрономы наконец додумались, зачем держать под паром землю зазря, когда на это место можно высадить, ну, например, бобовые. Почему именно бобовые? Ребята, а бобовые, потому что у всех бобовых есть так называемые клубеньковые бактерии. То есть они живут в симбиозе с бактериями, которые связывают азот, выделяют азот. Тот самый азот, который нам так необходим. То есть мы с вами после пшеницы посадили бобовые, и эти бобовые, они насытили почву азотом. То есть они нам дали вот такие растения, называются сидираты. Сидираты – это растения, которые сажают либо для того, чтобы обогатить почву, либо для того, чтобы удержать ее от сорняков. Вот до этого додумались только в XIX веке. Так вот, по Броделю, мы с вами Бродели уже не раз затрагивали. Так вот, по Броделю традиционная западная культура характеризовалась не очень высокой плотностью населения, да, и значительным потреблением мяса. То есть именно поэтому Европа могла существовать. Но потом случилось страшное. Люди стали так хорошо жить, что стали плодиться, как кролики. Европа стала перенаселенной. Начался голод. Мяса на всех не хватало. Вот помните, например, сказки, да, детские? Там очень часто бывают людоеды. Они задумывались, почему? А людоедство в Древней Европе было нормой. Есть очень интересные научные монографии о людоедстве. Людоеды в 17 веке, в 16 это была абсолютно нормальная вещь. Были действительно людоеды, которые ловили одиноких путников, ели людей. Вплоть до 19 века. Помните кот в сапогах? Когда он королю принес куропаток, и король обрадовался. Потому что голод был в перенаселенной Европе. И даже королечек маленького королевства был рад этим куропаткам, которые кот в сапогах принес. Видите, то есть все менялось. Все менялось, и именно вот сельскохозяйственные культуры, они определяли бытие народов. Да? Вот придумают люди что-то новое, и тогда все стали лучше жить. Да? Голод отступил. Еще одно изобретение революционное в области хлеба, скажем так, это дрожжи, дрожжевое тесто. Ну, скорее всего, дрожжи появились в Древнем Египте. Ученые считают, что дрожжи появились тогда, когда дрожжевые клетки попали в тесто, а попали они от пива. Древние египтяне очень любили пиво, и вот оттуда дрожжевые клеточки попали в квашню, и вдруг тесто стало набухать. Египтяне думали, что это чудо какое-то здесь произошло. И только потом, когда они сообразили, в чем дело, они обнаружили, что вот такой дрожжевой хлеб, он сразу становится мягким, он становится пушистым и очень-очень-очень вкусным. Это была еще одна революция, да? Но дрожжевое тесто, оно очень калорийное. На 100 граммов выпечки, да, дрожжевой, 250 калорий. Фу, это очень много. Именно поэтому все так боятся.
потолстеть от дрожжевой выпечки. Но за хлеб пришлось расплачиваться, конечно же, не только зубами. Ну, например, спирынья, да? Что такое спирынья? Спирынья – такой паразит. Это грибочек, который еле-еле заметный, такой черненький, на зернышках попадается. Но вот этот вот грибочек спирынья, он вызывал очень серьезные болезни. Он называл эпидемии, которые поражали людей. Вот эти вот эпидемии болезней, вызванных спирыньей, назывались эрготизм по-научному. Люди начинали сходить с ума. Это были разные проявления. Волдыри появлялись на теле, вот эти вот сыпь, болезни. И самое главное – это массовые психозы. Дело в том, что из спирыньи потом, ну, помимо того, что спирынья унесла жизни сотен тысяч людей, особенно вот средневековья, средние века, да, и не только средние, в 16, 17, 18, 19 веках, из спирыньи потом получили наркотик ЛСД, который унес еще больше жизней и разбил еще больше судеб. И вот спирынья, заболевания от спирыньи, они еще порождали массовые психозы. Они все описаны в истории. То там целый город начинает танцевать и не может остановиться. Или там люди начинают ползать на четвереньках, петь петухами. Людям мерещатся везде какие-то страшные чудовища, бесы, демоны. Галлюцинации начинали происходить. Именно поэтому, кстати, именно вот в это время так много каких-то ужасного такого мифотворчества, да, ужастиков так много сочиняют. Именно поэтому люди это реально все видели в своих галлюцинациях. Вот, это все спирынья, это все вот те неприятности, помимо блага, которые тоже приносил хлеб. Ну и, кстати, спирынья чаще всего развивалась на ржи, а рожь, она в начале вот этой вот хлебной эры, она сопутствовала пшенице как сорняк. То есть среди пшеничного поля попадались ржаные колосочки. И вот эти ржаные колосочки, они сыграли огромную роль уже в развитии нашей страны, вот наших славянских северных народов. Потому что мы все-таки это ржаная цивилизация. Как у нас говорили, матушка рожь кормит всех сплошь, а пшеничка по выбору. Только богатеньких. Дело в том, дети мои, что вот мы, как у нас называется, вот то, что, где мы с вами живем, это зона рискованного земледелия. Это так называемая минусовая зона. Вот если взять вот этот вот весь цивилизационный круг, который оформил Бродель, да, мы самый север этого круга, и мы единственные, кто живем в минусовой зоне, где, если взять среднегодовые температуры, то у нас минус даже, а не плюс. То есть, вот представьте себе, что где-нибудь во Франции, в Италии, да, или в Испании крестьяне посадили пшеницу, да, зерно, и получили урожай сам 6, да, или там сам 7. Что такое сам 6, сам 7? Это значит, на каждый мешок они получили 6 или 7 мешков зерна. А у нас в лучшем случае сам 3. Это во-первых. Во-вторых, они-то работали там на своих полях 10-11 месяцев в году, да? Потому что, ну, вы представляете, какая-нибудь Южная Франция или Испания. Там и в феврале можно в рубашечке ходить. А у нас, извините, у нас зона рискованного земледелия. У нас надо было сделать такой рывок. Надо было пахать, как, я не знаю, как проклятый, вот это короткое время, а потом долгую зиму лежать, как емеля на печи, и о чем-то там думать, и чего-то там изобретать. Вот в этом наша такая вот ментальная особенность нашего русского крестьянина, который был способен на такой мощный мобилизационный рывок, чтобы вот, эх, там, пятилетку в 3 года. Эх, там все поле запахали за неделю, не спать, не есть. А потом полгода на печке и вот размышлять о бренности бытия и так далее. Вот такая вот она, ребята, у нас цивилизация хлебная по Броделю, цивилизация пшеничная. Ну, я слышу ваш вопрос, дети мои, гибрид между пшеницей и рожью. Да, есть третье коле, он называется, этот гибрид. Кто-то его называет культурой будущего. Ну, поживем и видим, ребят. Мы еще живем в такое интересное время, когда все только начинается. Но теперь, ребята, я
вам предлагаю... Вот, кстати, покажите 8-9 нам картинку. Ну, надо просто посмотреть, раз уж мы ее подготовили. Страшно любил писать «Хлебные поля» Ван Гог. Помните, был такой художник, замечательный импрессионист. Его картины самые дорогие в мире. Вот самые дорогие в мире картины – это Ван Гога. И вот я парочку картин вам, первая, вторая, вам здесь показал. А у него, ну, я не знаю, может быть, штук 10-20 картин. Он очень любил пшеничные поля писать. Ему нравился этот цвет. Потому что пшеничное поле – это же символ. Это символ жизни, да? Это символ вот того, что дает нам главное богатство. Процветание нашей цивилизации, нашего цивилизационного круга. Кстати, вот с хлебом тоже интересная такая штука. Мы сейчас в этом году вышли второй год, по-моему, подряд, да, на первое место по зерну. Но знаете, куда идет большая часть зерна? Вообще в мире. Нет, нет, ни на булочки, ни на тортики. Как-то была такая королева Мария Антуанетта. И когда ей сказали, что голод, представляете, у ваших придворных нет хлеба, они умирают с голода, она пожала плечиками и сказала, нет хлеба, гадость такая, пускай едят пирожные. Так вот, ни на хлеб и ни на пирожные идет большая часть зерна. А большая часть зерна, она идет на фураж. Скот кормит, крупный рогатый скот. То есть для того, чтобы получить говядину, для того, чтобы получить мясо говяжье, надо корову кормить в том числе и зерном. И на это уходит большая часть урожая. Видите, как все связано? То есть зерно, пшеница, она нам дает еще и мясо. Ну, а теперь мы с вами переходим ко второму кругу. Мы с вами переходим ко второму кругу. И давайте вот начнем с картиночки номер 22. Вот это наш портрет нашего главного героя по Браделю. Это рис. Рис сформировал азиатскую культуру, азиатский цивилизационный круг. Вот, кстати, Honda, знаете такой автомобиль, да? Знаете, какой Honda в переводе с японского? Это главное рисовое поле. Вот так все ездят и никогда не задумываются. Когда возник рис? Когда он появился у людей? Да. Приблизительно тогда же, когда и пшеница. Это все неолит. Это все вот мезолит и неолит. Тогда, когда отступили ледники, а все-таки не забывайте, что ледники захватывали, например, Северный Китай, да, доходили наверняка до Монголии. Вот это вот все было под ледниками. И приблизительно в это же время точно так же люди постигали тайны других растений уже на другом краю света. Пшеница там не росла. Но зато там было много таких болотистых мест. И вот там стали оккультуровать рис. Ну, будем считать, что это произошло тоже 10 тысяч лет, 8 тысяч лет тому назад. Кто ж его знает? Ну, временные рамки приблизительно сопоставимые. Ну, вот знаете, что интересно? Что, например, в Японию вот рис сразу ассоциируется у многих с Японией. Да? Потому что Японию без риса ну, невозможно себе представить. А в Японии рис попал только в 3 веке нашей эры. Пришел он туда с Корейского полуострова и спас японцев. Ну, не японцев, а те народы, которые на территории Японии жили. Потому что Япония – это остров, и аборигенные народы к тому времени там все переловили, все поели, и начинался голод. И тут на тебе вот такой подарок, приехал к ним рис, который спас местное население. Ну, во многих языках... И в китайском, да, и вот, кстати, в китайском языке ужин называется рис вечером, да. Во вьетнамском языке рис и еда – это одно и то же слово, один и тот же иероглиф. То есть вот в этих странах – Вьетнам, Китай, Лаос, Камбоджа – невозможно представить себе жизнь без риса. Рис – это основа. Рис – это вот это сама жизнь, которая сформировала абсолютно все. Но, ребят, здесь еще вот какая интересная штука. Рис, многие видели, он растет где? В воде, правильно. Он растет в воде. Но хотя есть, кстати, рис суходольный, так называемый рис, который растет в поле, как пшеница. Там воды нет. Этот суходольный рис очень вкусный. У нас он не очень популярен. А вот в Юго-Восточной Азии там многие блюда из него делают. Помните, мы с вами говорили про севооборот. И мы с вами говорили про пшеницу.
То есть, если мы с вами сажаем пшеницу, надо соблюдать севооборот, и нельзя на одном поле все время сажать пшеницу. А рис можно. Вот на одной рисовой ячейке, что такое рисовые ячейки? Рисовые ячейки – это поле, которое обвалованно со всех сторон, да? И это поле получается как блюдце, в которое заливают воду. То есть, очень сложная такая система подачи воды, что же инженерная мысль должна работать. Да? И вот там по колено в воде, там выращивают рис. Вот на этой обвалованной, на этом в рисовых чеках. Но в рисовых чеках в воде, там же ведь живут и другие растения. Там, кстати, вот я очень любил всегда по этим рисовым чекам бродить, потому что там и лягушки, там и змеи, там и рыбы, там чего только нету, там насекомые совершенно потрясающие. И другие растения. И среди прочего, там такой мелкий-мелкий водный папоротник. Он называется азолла, этот водный папоротник. Он на нашу ряску похож. Ну, ряску в пруду, видели, да, такая миленькая, зелененькая. И вот этот водный папоротник азолла, который растет на рисовых чеках, он тоже живет симбиотическими бактериями, которые связывают азот. То есть азола насыщает рисовые ячейки азотом, необходимым азотом. Поэтому рис можно сажать сколько угодно, 100 лет, 200 лет можно на одних и тех же рисовых чеках выращивать рис. И это вот дает рису какую очень... он не истощает почву. Это дает ему такую фору. Мало того, значит, смотрите, получается, что на, кроме того, рис очень часто это субтропическая и тропическая культура, да? То есть на одной площади, на которой мы засеяли рис, можно прокормить втрое больше народу, чем на такой же площади, которую мы засеяли пшеницей. Вот почему Юго-Восточная Азия, да, Индостан, почему они выдерживают такую гигантскую плотность населения. И вот такие страны, как Камбоджа, например, она же ровная, как стол. Вся Камбоджа – это сплошные рисовые чеки. Там 100% влажность, там муссонный климат, дожди, влажность. Рис растет прекрасно. Вот в этих странах не было исторического голода, потому что был рис. Когда рис попал к европейцам? Ну, принято считать, что в 350 году его принес Александр Македонский. Вернее, не сам, а его войска, которые дошли, как мы знаем, до Индии фактически, они принесли рис в Грецию. Вот я, кстати, когда встречал, что рис там греки использовали как лекарство, да, как диету для олимпийских чемпионов, я как-то пожал плечами, знаете, столько желтизны всякой в этой желтой прессе. А у меня очень много друзей среди вот профессоров, которые занимаются античной эпохой и эллинистикой. И я стал им звонить и спрашивать, скажите, а чего, вот так много риса было, там, скажем, в каком-то там 6-5 веке до нашей эры? Я говорю, нет, конечно. Но, скорее всего, он попадал иногда, потому что была меновая торговля, и могли поменяться там, потом эти поменялись с этими, и он, конечно, мог доходить. Но, конечно, он не был массовым продуктом. То есть, впервые его действительно, это где-то вот при Александре Македонском он попал, но вот уже даже, наверное, ближе к Средневековью он стал популярным, потому что в 13 веке рис спас Европу. В Европе началась чума, в это время была страшная совершенно чума, был голод, и в это время Европа, вот те, Южная Европа особенно, где климат позволял, они перешли на рис, и рис во многом европейцев спас от голода. У нас рис появился тоже где-то в Средневековье, во всяком случае при Иване Грозном он был очень хорошо известен, и при тишайшем Алексее Михайловиче его называли «сарацинское зерно», по-разному его называли. Но, опять же, у нас очень сложно выращивать рис, потому что, чтобы вырастить 1 килограмм зерна, требуется 5000 литров воды. Да? У нас выращивают рис. У нас выращивают рис на Дальнем Востоке. Там муссонный климат, жаркое лето. У нас выращивают рис в Краснодарском крае. Но риса много. Его, по-моему, 10 тысяч сортов, если мне не изменяет память, которые разбивают на два таких подвида. Это японика и индика. И рис бывает самый-самый-самый разный. Вот покажите нам 23-ю фотографию, картиночку номер 23, и вы увидите, что рис бывает всех цветов радуги.
всех форм, всех размеров. Он бывает крупный, бывает мелкий, бывает кругленький, бывает длинненький, бывает рыженький, бывает красный, бывает... Да, черный тоже бывает. Но, ребят, черным рисом иногда называют другие злаки из Нового Света, из Америки, которые даже не родственники риса. Поэтому черный рис действительно бывает. Его в Таиланде, в частности, выращивают. 10 тысяч сортов риса, представляете? И, конечно же, рис сформировал не только культуру. Брадель был прав. Не только целую цивилизацию Южной и Юго-Восточной Азии, вот Индостан, весь вот этот вот круг. Но он сформировал внешний облик этих народов. Ну, например, смотрите, Россия потребляет 5 килограммов риса на человека в год. Для сравнения, Китай 80. 80 килограммов. Чувствуете разницу против 5? И из-за того, что из поколения в поколение, те же китайцы, вьетнамцы, кхмеры, питаются рисом, у них сформировалась особая конституция. Да? Вот мышечное строение совершенно другое. Вот эта продольная мышца, не короткая, как у нас, рельефная, да, как у наших качков. Гибкость, растяжка, быстрота движений. Это все тоже благодаря рису. Откуда все вот эти вот шаолини, ушу и прочие боевые искусства, да? Это все рис. Быстрота движения, быстрота реакции. Это мелкая моторика. Почему отрабатывается мелкая моторика? А потому что они едят палочками. Не как мы ложками, вилками, а палочками. А что такое палочки? Палочка вот с детских лет, вот эту вот мелкую моторику, она и разрабатывает то, что называют ученые. И поэтому они такие вот рукодельники, очень великие, и китайцы, и вьетнамцы. И здесь еще один возникает очень важный момент. Дело в том, что обработка риса, она требует такой очень долгой монотонной работы. Вот нам... народом российским, нам как-то это совершенно не свойственно. Я вот в молодости работал на заводе, помнится, и смотрел на этот пресс. За этим прессом работали бабушки уже такие, предпенсионного возраста. Вот вы представьте себе, эта бабушка, она приходит на рабочее место в 8 утра, и до 6 часов она берет детальку, сует в прорезь, нажимает на педаль, чих, делает дырочку следующую, чих, следующую, чих, следующую. Да? Вот я бы с ума сошел через 3 часа, а она так 8 часов. 8 часов рабочий день, каждый день, из года в год, и с ума не сходит. И уж совершенно с ума не сойдет китаец. Потому что китаец, вот благодаря тому, что обработка риса, вот эта монотонная обработка риса, когда там зернышко каждое надо отделить, когда все это надо сделать, когда, ну, представляете, как сажают рис, да? Это же, его же выращивают сначала на рассаду, а вот покажите, у нас здесь есть 27-я картинка. Ну, давайте сразу вот начнем. 24-я, 25-я, 26-я, и подряд мы с вами посмотрим вот эти картинки. Сначала выращивают рассаду, потом с этой рассады идут на рисовую чеку. И вот это вот монотонно, надо выделить из пучка каждую рисинку с корешочками и посадить следующую, посадить следующую. Представляете, вот так вот засадить вручную поле, это какой труд колоссальный. И вот в чем, в общем-то, секрет того, что китайцы, именно Китай стал такой мировой мастерской, да, потому что вот при пайке вот всех этих микросхем и так далее требуется именно ловкость и терпение вот этих народов, народов рисовой цивилизации. Европейцам это совершенно не свойственно. И еще одно. Рис сформировал общину. То есть поскольку это такая очень монотонная, очень кропотливая работа на чеках, на рисовых чеках, кстати, вот я забыл вам сказать, идеал красоты, да? Вот представьте себе европейский идеал красоты, мужчины, девочки. Какой самый красивый мужчина вашей мечты? Ну, это Рэмбо такой, да, Шварценеггер, который поигрывает мышцами, такой здоровый, такой крепкий, красивый, умный, за которым как за каменной стеной, который одним плечом поведет, и все враги попадают. Это наш европейский идеал. А у китайцев, наоборот, у него плечики покатые, он такой изящный, он небольшого росточка. Именно потому, что рис формировал совершенно другой облик физиологический. Так вот, рис формировал общину, потому что народы, выращивающие рис, они
просто вынуждены собираться вместе, кооперироваться. Сначала мы засадим твое поле, потом мое поле. То есть каждый человек, вот они даже чувствуют себя каждой рисинкой, да, рисинкой вот на этом блюде моей страны, муравьем в этом огромном моем муравейнике. Да? То есть там нет такой персонификации моего сознания, да, как вот у нас, европейцев. Нет. Там вот как раз вот все решает большинство. Там мы делаем одно дело. У нас есть стратегия, мы никуда не торопимся. У тех же китайцев, например, у них совершенно другое отношение к времени. Они в другой шкале времени живут. Мы их поэтому не понимаем и не можем никогда их понять. Да? И община. И, кстати, они очень похожи на ту общину, которая была сформирована у нас, например, да, у пшеничных и ржаных народов, потому что у нас раньше тоже была община. И в нас еще рудиментальность вот этого вот общинного мышления иногда прослеживается. Хотя общину в 17-м году, когда была отнюдь не неолитическая революция, общину тогда уничтожили. Но, правда, коллективизм остался. Итак, мы с вами проехали второй круг. И теперь мы с вами вступаем в третий круг. Это 32-я, 33-я картинка. Я выбрал специально такие картинки по цветастии. Это третья цивилизация, новый цвет – это маис. Когда появился маис? Ой, когда он появился? Да тогда же он и появился. Ребят, это все произошло в одно и то же время. Неолитическая революция. Ну, будем, грубо говоря, от 10 тысяч лет назад – и меньше уже. Все ученые спорят по-разному. Значит, что интересно с кукурузой? С кукурузой, ну вот у древних народов, которые ее возделывали, вот она, видите, какая кукуруза. Я специально взял цветную, потому что сортов сейчас немерено кукурузных. Есть самая-самая разная кукуруза, даже такая цветная. Местные народы очень любят перепевать такие легенды, что кукуруза – это пища богов, а потом боги прилетели на землю, подарили людям кукурузу. Ну, разные версии. Кто говорит, подарили, кто говорит, что кто-то украл. Кстати, у буддистов такая же версия, что рис – это пища богов, а потом, даже есть такая версия, в трещине на пятке кто-то принес это рисовое зернышко на землю. Из этого вот единого зернышка, которое в трещине на пятке он спрятал, уже пошло все это изобилие. Ну, апологеты этой теории очень любят всякие там теории про внеземные цивилизации. Особенно еще учесть, что у перуанских инков есть всякие рисунки, напоминающие звездолеты. Да, говорят, конечно, это с других миров. Принесли кукурузу. Ну, мы с вами так не считаем. Правда, братцы, у нас все-таки научная площадка, хоть и детская. Мы с вами будем искать дикого предка маиса. И вот, когда мы будем говорить о диких предках маиса, то, конечно, первое, что приходит на ум, да, это 33-я картинка Теосинте или Теосинта. Дело в том, что здесь вот какая история. Это вообще, знаете, такая детективная история, как искали диких предков кукурузы. Дело в том, что ни у кого нет больше такого початка, как у кукурузы. И вообще непонятно, откуда она действительно появилась. Вот посмотрите, кукуруза, она сама по себе не жизнеспособна. Она не сорничает, она не превращается в сорняк. Почему? Ну, созрела кукуруза, упал этот початок, да? Сгнил стебель, початок упал на землю. И что будет? А дальше будет то, что вот этот початок сгнил, на его месте проросли сразу все зерна, ну или там какие смогли прорасти, и начали друг друга душить. Да? То есть нет механизма разбрасывания, переноса этих семян. Она совершенно не приспособлена к самостоятельной жизни кукуруза. То есть, ну, ежу понятно, что предок дикий, он был, выглядел совершенно по-другому. Но с другой стороны, кукуруза дает урожай в 10 раз больше, чем любая другая злаковая культура. А кукуруза тоже зла. В 10 раз больше. Представляете? Я сейчас не помню сколько, по-моему, 250 зернышек на одно посаженное. Пшеница столько не дает. И рис столько не дает. У нее метелочка скромная. А кукуруза дает. Это зерна очень вкусные, калорийные. Да? Потрясающе. Мало того, кукуруза плодоносит, дает 2-3 урожая в год, да, в Америке. А вот там, где появилась кукуруза,
И это называют Мезоамерика, вот эту вот зону, где вот Мексика, вот это вот и туда вот, до Чили. Так вот, в Мезоамерике, конечно, сформировались цивилизации маисовые по Броделю. Здесь важно отметить вот что. Естественно, там, где был древний маис, искали вот этих древних предков, да? Потому что ацтеки, инка, майя, вот эти все маисовые цивилизации, они прекрасно знали, что такое кукуруза. Когда вот началась ля конкиста, фуэ конкистада ла Америка Латина, когда началось завоевание Латинской Америки, да, Колумб, там, 16 век, в это время кукурузу знали от Чили до Канады, абсолютно все. Мы начинаем с вами размышлять, как ученые, да, значит, либо это происходило тоже в разных точках, да, как-то люди одомашнили кукурузу и вывели вот этот вот такой сорт с початком. Либо это где-то было в одном центре, а потом разбежалось туда и на север, и на юг. И вот все стали искать эту дикую пракукурузу. Был такой Тиосинте. Ой, господи, Тиосинте. Лютер Бирбанк, его звали, знаменитый американский селекционер, который 18 лет угрохал на то, чтобы вот из теосинте вывести кукурузу. А теосинте, это вот вы видели, да, картиночку? Это вот такая вот злаковая штучка, 33-я картиночка, вот она рядом с кукурузным початком. И вот Лютер Бирбанк, 18 лет жизни, а он прославился очень великими достижениями в области селекции. Вот 18 лет жизни он потратил на то, чтобы из теосинта вывести такой же вот початок и показать всему миру. Вот он, дикий предок. Видите, я смог. Я из него получил такую же кукурузу. Через 18 лет вот что-то похожее на початок у него появилось, но надо отдать ему должное. Мистер Лютер был человек очень щепетильный, он решил все еще раз проверить, и, о ужас, и оказалось, что вот эти вот исходные саженцы теосинты, из которых он начинал свою работу, они были не чистокровные, а были все-таки с примесью кукурузы как таковой. То есть все коту под хвост, вся работа 18 лет жизни насмарку. Был еще один ученый, такой Герберт Дик, который в 40-х годах прошлого 20 века обследовал пещеры. Он увлекался археологией, и он раскапывал в районе Мексики пещеру за пещерой и очень внимательно изучал початки, которые он там находил. Он пытался проследить эволюцию этих початков, как они изменились, да, за вот эти вот столетия, потому что разные слои, конечно, разные были початки. Он сделал огромную работу, провел. Он как маньяк, он одну пещеру за другой обшаривал. Вот в 1948 году была эта знаменитая Баткеев пещера летучих мышей, где он нашел початки самые старые. Углеродный анализ, все показали 3600 год до нашей эры. Да? Это оказалась самая древняя кукуруза. Но она была уже кукуруза. Это был все-таки не дикий предок. Это был сформированный Макнейш еще тоже такой был. В северо-восточной Мексике. Тоже стал обшаривать пещеру за пещерой, тоже искал, что он там только не нашел: фасоль, тыкву, кабачки. То есть он доказал, что уже тогда стихийная селекция была у этих аборигенных народов Америки. Они выводили сорта, вот стихийно выводили. Но с кукурузой как-то вот у него не очень получалось. Нашел он потом, нашел тоже маис. 600 лет ему оказалось, там чуть постарше. Но так и не нашли дикого предка. И уже, хотя при этом уже в 50-х годах прошлого века, 20-го, ученые доказали уже, и генетики там подключили, что как минимум 80 тысяч лет назад кукуруза в Новом Свете, в Америке существовала. Потому что нашли, когда в буровых скважинах нашли пыльцу, находили также пыльцу на лезвиях ножей, которые находили вот как раз вот в этих пещерах, в древних городищах. То есть, представляете, это вот ученые все-таки доказали, что за 3000 лет до египетских пирамид, представьте, египетские пирамиды, и за 3000 лет за 3000 лет до египетских пирамид в Новом Свете, причем не в одном районе, а в нескольких, уже выращивали маис, как еще называют кукурузу. Уже была кукуруза,
вот почти в современном виде, со сформировавшимся початком. То есть тайна кукурузы, она так до сих пор, в принципе, и остается не раскрытой. Но самое главное, что после того, как ученые пришли к такому выводу, рухнул миф единого центра. То есть, если до этого был какой-то вот миф, что вот это вот единый центр, где там, я не знаю, звездолет опустился и подарили этот початочек, нет. В разных регионах освоили эту культуру, стихийно вывели свои сорта, ну и потом... Вот даже, кстати, вот самое интересное, что Вавилов, который очень много путешествовал по Америке, он угадал вот эти очаги на территории Мезоамерики. Они все его догадки подтвердились. Это первое. Вот. И огромная заслуга Вавилова в том, что он уже тогда, в 30-х годах, сказал, что ребята, не ищите в долине, ищите в горах. Ищите вот в горах, ищите в Альпике. И действительно, вот самые-самые древние очаги маисовые все-таки нашли не в долинах. Кстати, то же самое с пшеницей. Ну и сейчас есть такая теория, что, скорее всего, это была какая-то случайная мутация, которая образовала такой початок, а потом початок, вот этот вот признак, да, мутационный, его как-то удалось закрепить, и вот от этой мутации уже пошли все сорта кукурузы. Ну, а теперь смотрите, какая история, да? Как культура, как маис формировала маисовую цивилизацию в Мезоамерике, да? Ну, во-первых, маис не требовал такого труда, никакого подсечного огневого земледелия. Места было полно, не надо было пахать. Майя, ацтеки, они не знали колеса, они не знали мельниц, потому что маисовое зерно, оно гораздо мягче, его легче тереть, но оно очень калорийное. Индейцы всего лишь 50 дней проводили на полях, а 300 дней в году они были свободны. Маис мог прокормить огромные толпы, поэтому такие образовывались мегаполисы, крупные мегаполисы в этих индейских цивилизациях. Да? Это было такое социальное общество, очень сложно структурированное. Это было очень жестокое, кстати, общество. Там были жертвоприношения такие, какие нам и не снились европейцам. Но здесь еще вот какая загадка. Расцвет... Майя – это, ну, вот, например, майя, да, это с 250-го где-то, как ученые считают, века до 900 года, да, до 900-го года нашей эры. То есть вот этот период – это расцвет самой культуры. А потом она начала угасать. То есть к приходу европейцев она уже была не на той высоте, не на прежней высоте. И разные высказывались предположения, почему. И одно из них заключалось в том, что да, одна из них – это виновница такого угасания майя – это кукуруза. Кукуруза давалась им слишком легко. Вот у нас есть картиночки, да, где там сажают кукурузу, майя, видите, как легко. Воткнул зернышко, не надо ничего полоть, ничего, она сама выросла, собрал урожай. И вот эта вот монокультура, то есть сначала-то у них были другие, были амарант, были кабачки те же самые, еще что-то. Амарант, кстати, было божественное такое зерно, да, ему поклонялись как богу, так же, как и кукурузе. Потом амарант стал выходить на второй план, а поскольку питание было однообразное, то начались болезни, плотность была очень высокая, начались эпидемии. Но это теория. Это одна из теорий, почему вот приходила к упадку цивилизации майя. Но, тем не менее, мы с вами уже знаем, что третий круг – это круг маисовый по Браделю. Вот на этом мы завершаем наше путешествие по странам и континентам. Мы с вами отобрали... Три такие главные цивилизации. Ну, конечно же. Конечно, есть и другие сельскохозяйственные культуры. И когда началась эпоха великих мореплаваний, конечно же, эти культуры стали путешествовать оттуда сюда, отсюда туда. Помните интродукцию? У нас с вами целая была беседа про интродукцию. Гримаса интродукции она называлась. В Ютьюбе есть, кто не видел, посмотрите. Сейчас уже даже трудно понять. Сахарный тростник там на Кубе, он откуда? Он местный? А он еще в Юго-Восточной Азии, или, может быть, он оттуда?
А ананасы в Юго-Восточной Азии, ну это бромелевая, вроде бы в Новом Свете должна быть родина, да? Поэтому сейчас уже очень трудно. Или кофе, да? Откуда там кофе в Бразилии? Хотя кофе это вроде как родина-то его в Африке. Сейчас очень трудно разобраться, что откуда пошло, потому что все смешалось на Земле. Вот, кстати, когда началась конкиста, завоевание Америки в 1500 где-то году, да, пошли первые караваны. Севилья, знаете, такой был севильский цирюльник, помните? Ведь Севилья была еще и порт, один из главнейших портов. И порт, один из главнейших портов. И вот там готовились караваны.

0: путешествовали с одного конца света на другой конец света. И вот сейчас мы имеем вот это вот самое изобилие, которое имеем. Что будет потом? А потом, ну, очень много футурологов, которые на эту тему задумали, что у нас будет хлебом будущего. А кто-то говорит, такие вот будут таблеточки, съел таблеточку, и ты сыт, и там полный комплекс витаминов и всего прочего. Ну, гораздо реальнее, мне кажется, вот уже сейчас стали делать такие 3D-принтеры. В эти 3D-принтеры заряжают разную пасту. И из этой пасты 3D-принтер, такой пищевой принтер, он тебе формирует какие-то вот такие симпатичного вида штуки, которые можно употреблять в пищу. Ну, для каких-то диетических пользований будут одни пасты, одни наполнители, другие. Ну, вот это то, что нам предсказывают футурологи. Уже сейчас делают хлеб, бог знает из чего, из гороха, из мяса. И вот такие хлебцы, хрустящие, мягкие. Но посмотрим, ребята, посмотрим, что будет дальше. Ну, вот смотрите, опять-таки, хлеб вроде это наше, да? Это вот наш цивилизационный круг. Но хлеб уже начинают вовсю есть и в Юго-Восточной Азии, и на Индостане. Но рис сформировал другой облик человека, как мы говорили. И вот, например, китайцы, они почему не могут есть наши багетики хрустящие? А потому что у них очень нежное небо. И вот этим хрустящей корочкой багетика они могут себе это небо нежное поранить. Ну, вот такая вот история. Мы закончили, дети мои. У кого есть вопросы, мы можем на них поотвечать. Александр, есть у нас вопросы? Можете их задавать прямо сейчас, во время трансляции. Если не успели, еще раз хочу поблагодарить всех тех, кто помогает материально Центру Архе. Особенно поблагодарить Алине Парк. Это наш такой друг и партнер, который очень здорово нам помогает. Спасибо большое, Алине Парк. Про вас тоже обязательно расскажем. Мне приходилось бывать в этом Оленьем парке. Там очень интересные вещи происходят, кстати. Расскажу про них обязательно. Вопросы можете задавать просто вот любое видео, которое на YouTube, на нашей детской площадке, вот «Путешествие с натуралистом». Можете туда войти, там, где комментарии, и задать свой вопрос. Потому что раз в месяц мы устраиваем такую встречу ответы на вопросы, и я отсматриваю вот эти все наши прошлые эфиры, я выписываю эти вопросы, и я на них отвечаю. Так, есть у нас что-то? Ой, а я не вижу ничего, Александр. Ничего. Да? Нет, сейчас ничего не вижу. Подождите, я попробую закрыть. А, вот у меня здесь. Нет, не вижу ничего. Вот, сейчас. У меня маленький-маленький экранчик, и я на нем ничего не могу прочесть, Александр. Поможете мне, может быть, озвучить? А? Нет, не видел. Так. Слайды видел, да, но они были маленькие, крошечные слайды. Я вижу только вас. Да, сейчас подождите. Демонстрация экрана. Опа. Нет, я не... Да? Сейчас, секундочку. Ничего пока не вижу. Опа. Так, сейчас, ребят, вы пока задавайте вопросы. Так, сейчас я за технической поддержкой. Что-то у меня здесь. Ага. Найди, пожалуйста. Вопросы я не могу открыть. Помоги мне, пожалуйста.
1: Ну что, демонстрация экрана, в чем проблема?
0: Подожди. Да нет, в том все дело. Вот.
1: Демонстрация окна приложения попробуем.
0: Давай так попробуем. Нет,
1: Только
0: а...
1: это ты сейчас вроде, это ты сейчас хочешь продемонстрировать свой экран,
0: Сейчас,
1: это не то.
0: тихо. Подожди. Где они? Может быть, вот это вот они? Нет, это не они.
1: Это ты сейчас хочешь свое как будто продемонстрировать.
0: Не вижу ничего.

У нас затык. Прошлый раз они у меня были, выводились, сейчас нет. Ну, тогда так, давайте, может быть. Хотя бы несколько вопросов. Ну, вы прочитать можете, Александр? Да, ну, у меня это в маленьком экранчике наверху, он у меня не выводится на большой экран. Сейчас заменяю, он. Делаю, видите, он клякает, а не отзывается, зараза. Плавающие. Нет, ничего не выходит. Вот сейчас вдвоем ковыряемся в четыре руки. Что-то у нас полная беда. Ну, озвучите тогда, если вы можете сейчас сами прочитать, озвучить хотя бы несколько первых вопросов. Можно, конечно, попробовать перезвонить. Давайте попробуем. Угу.

0: Так. О, есть, ура, все. Так. Когда первый раз человек придумал использовать синтетику в еде? Не знаю, ребят, а что вы называете синтетикой? Либо вы имеете в виду икру, которую стали делать из нефти, то это там какие-нибудь 60-е годы. А если вы имеете в виду пищевые добавки, то они были всегда просто, они были разными. Очень такой, знаете, вопрос, на который трудно, он так сформулирован, что мне трудно на него ответить. Как быть с народами, утратившими земледелие? Как они выжили? Это, например, якуты, утратившие земледелие при переселении на север. Ну, якуты приспособились к новым условиям. Это, во-первых, да. Во-вторых, якуты все-таки это представители монголоидной расы, и, насколько я понимаю, это были кочевые народы, которые были привязаны не столько к земледелию, сколько к скотоводству. И выжили они точно так же, как индейцы. То есть якуты были привязаны к стадам. Вот северные народы, не только якуты, а вот эти все северные народы, они были привязаны к морю, к добыче млекопитающих морских и к стадам оленей. Посмотрите, оленеводы, они совершают миграции вместе со стадами точно так же. Они очень рационально используют все, у них весь их уклад жизни, это как раз уклад жизни людей, которые научились выживать в этих неимоверных условиях. Наверное, это самые тяжелые условия на Земле. Так, почему салат или яблоки не такие уж и калорийные, а всякие конфеты и тортики, да. Ну вот, лучше бы я не читал этот вопрос. Почему? Ну, потому что яблоки – это клетчатка или салат, да, а конфеты и тортики – это быстрые углеводы, это совершенно другой вот тип питания. Как люди поняли, что есть разные сорта морковки, яблок, картофана? Ох, и так далее. Ха, ребята, хороший вопрос. Люди не поняли. Дети мои дорогие, значит, смотрите, какая история. Сорта выводятся. То есть давайте с вами напомним, что есть дикие виды, а из диких видов выводят уже сорта. Ну вот, например, картофан, да, который вы изволили помянуть. Что такое картофан? Это картофель. Это семейство посленовых. Знаете, как красиво звучит его латинское название? Solanum tuberosum. Солнечный клубень. Да? Вот есть дикий картофель, был когда-то, рос в Перу, да? Невзрачный такой, с маленькими клубенечками. И вот из этого дикого вида стали выводить другие картошки. Желтомясную, беломясную, ну, на самом деле так называют, у нее мяса нет. Просто вот у нас, например, мы любим в России белую картошку, да? А, скажем, немцы любят, чтобы она была желтая, там уже каротинчик есть и так далее. То есть вот эти все сорта картофеля, какая-нибудь синеглазка и так далее, они выведены все из одного единого вида дикого. То же самое с морковкой. Вот есть дикая морковка с таким вот невзрачным корешочком. И вот из этой дикой морковочки его уже выводят какую-нибудь там каратель, да, или еще какую-нибудь там слава победителю, всевозможные сорта. Капуста. Вот была одна капуста в Средиземноморье, невзрачная, которой вот научили ее завязываться в качан. А потом из нее какую только капусту не получили, и брюссельскую, и кальраби, там, и декоративную, и все это из одного единого дикого вида. Почему? Потому что есть естественный отбор, а есть искусственный отбор. То есть как в эволюции. Движущая сила эволюции какая? Изменчивость и наследственность. Наследственность – это мы похожи на папу с мамой. Да? И каждое семечко, оно сохраняет какие-то родительские черты, которые можно сохранить. А изменчивость, ну, разные причины. Здесь и солнечная радиация, и другие факторы, да, и мутации всевозможные. Вот то же самое, это в природе, это эволюция. А мы с вами делаем собственную эволюцию, то есть мы с вами искусственный отбор производим, селекцию. И таким образом мы с вами получаем уже сорта. Как выживали народы, не знавшие растениеводства, народы тайги и Крайнего Севера? Ну, вот так и выживали. Ну, растениеводством они, конечно, не занимались, но, тем не менее, там были ягоды, там были грибы. Ну, грибы – это, правда, не растения, но у них были другие источники существования, да, ведь далеко не все. Понимаете, опять же, ребят, вот поймите такую вещь. Вот эти постоянные, которые вот в учебниках истории, вы все это проходите, да? Вот эти постоянные набеги кочевников и вот эти постоянные войны оседлых земледельцев и кочевников – это цивилизационные конфликты. Кочевники, которые скотоводы, да, они живут, у них совершенно другая ментальность, у них другая совершенно психология, у них другая шкала ценностей, да, и хлебопашцы, которые ведут оседлый образ жизни. Почему? Это все конфликт. Это вот как раз именно... Ну, есть всякие теории, что вот кочевники, они были такими агрессивными, потому что они ели мясо, пили кровь. А вот хлебопашцы, они наоборот, они такие гуманные, веганы. Ребята, это, по-моему, все за уши притянуто. Украинские черноземы, например, одни из самых плодородных в мире, но в то же время это и зона рискованного земледелия, как вы сказали, как совместить? Ну, это не совсем. Нет, зона рискованного земледелия – это уже у нас здесь, Подмосковье, подзолистые почвы. Украина – это житница. Украина, Кубань, Ставрополье это рай для хлебопашцев, да, это лакомые места, почему сейчас за Украину такая драка-то идет, это же какой ресурс украинская земля. Вот очень будет обидно, если на Украине начнут землю продавать, как они сейчас хотят, потому что, конечно, плодородная украинская земля должна принадлежать украинцам прежде всего, а не тем иностранцам, которые ее скупят. Когда люди придумали использовать всякие приправы, какая была первая? Дима, 10 лет. Димочка, привет. Когда люди, ну я же не знаю, какая была первая самая приправа, но, конечно, был такой бум уже где-то в 15, 16, 17 века, когда вот началась эпоха великих мореплаваний, да, то начался бум с пряностями, когда вот потянулись в Индию, Колумб, Дим, как ты знаешь, он же ведь тоже был уверен, что он Индию ищет, прежде всего для того, чтобы искать пряности, потому что пряности, они позволяли есть все, что угодно, они давали вот этот совершенно другой вкус пищи, люди уже становились гурманами, вот в православной традиции есть такое понятие небобесия, да, это когда человек считается грех такой большой, если человек, он слишком придирчив к своей пище, пища должна быть здоровой, грубой и не обязательно вкусной, Дима, а приправы всегда, естественно, их использовали всегда, потому что и в неолите уже люди знали, что какая-нибудь травка, она душистая, потрешь ее, она чем-то пахнет, и можно эту травку высушить, и она сохраняет свой запах, так что это всегда было. Как попасть в Оленьий парк, если я с женой и детьми захочу поехать, благо живу недалеко, в Тульской области, как мне действовать, сильно ли это дорого? Ой, вы знаете что, во-первых, Оленьий парк – это не Тульская область, это Липецкая область, не так уж и недалеко. Во-вторых, я думаю, вам нужно найти их в интернете и связаться с ними, потому что я не знаю, насколько Оленьий парк открыт для посещений. Главная задача Оленьего парка – это то, что, во-первых, там разводят чистокровные линии оленей, оленя благородного того же. Там совершенно потрясающие авиарии, где фазановых содержат. Вот. И там вот такая вот интересная работа проводится по реинтродукции, в том числе даже по реинтродукции крапчатого суслика. У нас есть такой фильм целый про Оленьий парк. Он называется «Маленький гений большого подкопа». Если хотите, можете найти его в интернете. А, еще знаете, что в Оленьем парке? Еще там разводят очень любопытную породу, вятская порода лошадей. Это, к сожалению, такая уже сейчас немного забытая порода вятская, очень хорошая, мышастая масть, серенькая, она очень похожа на дикого тарпана. У нее по хребту идет черная полоска, и очень хорошие вятские лошадки, там целый табун, по-моему, призы они получали. Поэтому, конечно, в Оленьем парке молодцы, у них там работы очень интересные, но, честно говоря, не знаю, принимают ли они посетители, вот как какой-нибудь зоопарк. Зайдите к ним на сайт и увидите. Как выживали народы, не знавшие разные народы? Да, было уже. Бывают принтеры, которые делают сладости? Не знаю, ребят, наверное, бывают. Если еще не бывают, то скоро их сделают. Вот точно скоро сделают. Я же ведь натуралист, я не по части принтеров. Видите, как вот мне было сложно немножко даже устранить технические неполадки. Пришлось сына звать, когда вопросы не смогли вывести. Я натуралист, я не технарь. Бывает ли так, как быть с народами, утратившими земледелие? Так, это уже было. Из чего необычного делают хлеб, кроме гороха и мяса? Спасибо за лекцию. Пожалуйста. Ребят, ну я не знаю, из чего необычного. Ну, понимаете, хлеб сейчас бывает разный. И виды хлеба бывают разные. Бывает хлеб там горчичный, кукурузный, из чего его только не делают. И чего цельнозерновой, и лечебный, и диетический. Вы знаете, наверное, это можно целую беседу провести про хлеб, но это надо быть кондитером. Я не кондитер, я в этом не очень хорошо разбираюсь. Можно ли, наконец, оккультурить грибы? Сейчас растят вроде шампиньоны, пытаются, но это не то. Были бы грибы размером с арбуз? Ага, хороший вопрос. Ребят, значит, что касается, можно ли оккультурить грибы? Их оккультуривают. Во-первых, не только шампиньоны, вешенку тоже разводят. Есть технологии, которые позволяют получать и другие грибы. Но вот те самые желанные грибы, самые наши любимые, самые желанные, такие как белый гриб, да, такие как подберезовик, подосиновик. Вот смотрите, друзья мои, подберезовик, подосиновик, да, что там звучит название дерева? Это общая микориза, это симбионты. Это грибы, которые живут в симбиозе с деревьями. Ну вот белый гриб, в частности, он живет в симбиозе с дубами, с березами, с елками, иногда даже с липами. Вот мой друг собирает у себя рядом с дачей в липовой аллее белые грибы. То есть для того, чтобы их разводить, нужна микориза. То есть их нельзя так, как... Это же все экономически просчитывается. Вот вешенку, да, ее на блоках выращивают. То есть, опять же, из того же жмыха кукурузного, из вот этого вот, из него делают такой вот блок. Этот блок в стерильных условиях туда заносят мицелий гриба, кусочек грибницы. И дальше при определенных условиях он начинает разрастаться и плодоносить. Гриб. Гриб – это плодовое тело, вот то, что мы с вами собираем. И плодовое тело для того, чтобы вышло, для этого надо понизить температуру в оранжерее, потом опять повысить, и тогда пошли вот эти вот все плодовые тела. То есть это технологии. А, скажем, белый гриб, не технологично, не рентабельно, или подосиновик. Его нельзя в таких масштабах. Это будет, не принесет такой прибыли. Но, кстати, я видел, например, трутовик лакированный разводят. Это японский гриб такой. Его разводят как декоративное грибоводство. То есть появилось даже такое направление, как декоративное грибоводство. То есть вот скоро, наверное, появятся грибы, которые будут украшать наши сады, вот как сейчас украшают... Здесь еще такая штука. Вот мы очень здорово подотстали в грибоводстве, да, по сравнению с теми же поляками, кстати, с украинцами. На Украине была очень мощная школа микологов, промышленного грибоводства в свое время. Ну, после известных политических событий у них там стало это все дело загибаться, к сожалению, к большому. Вот. Но я знаю, вот я видел уже некоторых украинских специалистов, которые к нам в Россию приехали, сейчас этим занимаются. Так что я думаю, грибоводство еще нас не раз удивит в будущем. Почему у диких животных не бывает кариеса? Как это не бывает? Еще как бывает. И кариес бывает. И если у вас есть собака, вы наверняка ее водили, например, зубной камень счищать, да, к ветеринарному врачу. И сейчас ветеринарные стоматологи появились, которые лечат зубы животным. Так что у них все то же самое. Вот, они мало чем от нас отличаются. Вообще, ребят, запомните, у собак, у кошек, у коров, у них те же самые болезни, что и у людей. Та же самая и диабет, там, и онкология, и все то же самое, абсолютно. У нас очень похожие болезни. А где и кто первый вырастил пшеницу? Ребята, ну, если вы внимательно слушали, то вы, наверное, услышали этот эпизод про плодородный полумесяц. Плодородный полумесяц – это Египет, Финикия, Месопотамия. Да? А почему там? Потому что, во-первых, там были дикие предки пшеницы, во-вторых, там выпадало достаточно осадков, и, в-третьих, там были пригодные для земледелия почвы. И вот в зоне этого плодородного полумесяца... А вот, кстати, покажите нам любопытные картинки, мы не посмотрели с кукурузой, Саш. это вот ура, ура, 36-37. У нас был такой момент в 60-е годы, когда генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза Никита Сергеевич Хрущев поехал в Америку.
1: А я уже показывал.
0: А, вы показывали, да? И вот тогда царица полей кукуруза. Хотели у нас все убрать и сказали, все, не нужно нам ни рожь, ни пшеницу, будем царицу полей кукурузу выращивать, и на ней светлое будущее коммунистическое уедем. Но ничего не получилось, видите? Так, верните нам, Саш, вопросы, там несколько осталось, мы уже пора, да, заканчивать. Так, а почему неандертальские люди были только мясоедами? Ну, вот это вопрос к Станиславу Дробышевскому больше, да, они не были мясоедами, они еще занимались собирательством, собирательством, это во-первых. Во-вторых, вы конкретно именно про неандертальских людей спрашиваете, карманьонские, от которых мы произошли, вас не интересуют? Это не совсем так. Почему мы сейчас не видим галлюцинации? Слава богу, что мы их и не видим, потому что мы здоровые люди. А сколько есть бобовых, которые в Красной книге? Ой, ребята, да кто же их считал? Много бобовых растений в Красной книге. Это во-первых. Во-вторых, друзья мои, какую Красную книгу вы имеете в виду? Есть МСОП, Международный союз охраны природы, Красная книга международная, да? Есть Красная книга России. И есть региональные красные книги. Вот есть красная книга, там, скажем, Свердловской области, Тамбовской области, там, я не знаю, Хабаровского края. У нас даже есть красная книга Москвы, города Москвы. И в эту красную книгу тоже внесены разные животные и растения. И у каждого, кто внесен, у каждого вида, который туда внес, у него свой охранный статус, которая помечается специальными буковками, маркировками, там, на, там под угрозой исчезновения или там так далее, так далее. То есть, смотря какую красную книгу вы имеете в виду. Но то, что там есть представители бобовых, это несомненно, потому что это огромное семейство бобовых. Бывает ли хлеб из орехов? Ну да, что-то такое я слышал, ребят, что орехи в муку, утертые орехи добавляют. Но опять-таки, ребят, что значит из орехов? А, вот это очень каверзный вопрос. Есть биологическое понятие орех, а есть обиходное. Ну, скажем, мускатный орех, да никакой он не орех, да? Или мы говорим орех арахис, да? А это семейство бобовых. Тип плода у арахиса – это боб. Это не орех. А вот тип плода орех – это, вот, скажем, лещина. Да? Поэтому, если вы имеете в виду орех с биологической точки зрения – это одно, а с гастрономической – это другое. Да, я не знаю, может быть, грецкий орех трут или там фундук куда-то добавляет. Правда ли, что грибы – это губка планеты, и они накапливают себе всю грязь? И почему их не очень полезно есть? Ребят, ну то, что губка планеты, я бы так не сказал. Грибы – это очень интересная штука. Это интереснейшее царство грибов, которое изучает микология. А мы с вами знаем, что есть царство животных, царство растений, есть царство грибов. Да? Это в систематике даже отдельное царство. Они действительно накапливают себе, абсорбируют, накапливают себе некоторые совсем неполезные вещества. Почему, кстати, не рекомендуют грибы собирать на обочине дорог, потому что соли тяжелых металлов, вот эти все выхлопы, туда тоже все это попадает, они в себя вбирают. Вот. Что касается по поводу полезны их или не очень полезно есть. Грибы едят, есть даже терапия, некоторые грибы используют в медицине, это целый мир грибов. Вот я очень надеюсь как-нибудь, что на площадке Архе выступит замечательный миколог Михаил Вишневский, у которого интереснейшие книжки про грибы написаны, который знает о них все-все-все-все. У меня когда какие-то вопросы по грибам, я сразу Михаилу звоню. Вот. Но есть и другие микологи. Просто грибы считаются очень тяжелая пища. А так вот, посмотрите, у всех народов мира грибы, вот та же Юго-Восточная Азия, это классика, грибы со свининой, едят, все нормально. Раз уж про грибы, а чайный гриб – это гриб? Нет, это не гриб. И откуда он взялся? Правда ли, что он полезный? Ну да, чайный гриб – это симбиотический организм бактерий и грибов и бактерий, по-моему. Это симбионт, это вот такой, вот как лишайник. Помните, мы с вами говорили, что лишайники – это симбиотические организмы, которые созданы грибами и водорослями. А вот нет, вру, ребят, по-моему, вру, это колония бактерий, чайный гриб. Вот так, по-моему, это колония различных бактерий. То есть это очень сложная такая штука. Как он появился, совершенно непонятно. Ну, есть разные теории на этот счет, но, по-моему, он откуда-то из Азии к нам пришел. Полезный он или нет? Да, там есть витамин С, там есть много полезных веществ. В свое время его даже применяли в лечении, да, и вот я помню времена 60-е, 70-е годы, когда на каждом окошке буквально стояла трехлитровая банка под марлечкой, и там плавал этот гриб чайный. Сейчас его уже почти не стало. Но это уже отдельная история. Ну, вот так вот, друзья мои, все. На сегодня мы все закончили. У кого есть вопросы, задавайте. Скоро мы сделаем еще встречу, которая будет посвящена специально вопросам и ответам на вопросы. С вами был я, Александр Хабургаев. До встречи. До встречи в следующие выходные, в следующее воскресенье. Еще один вопрос. Успеем. Центр АХ. Правда, что после взрыва в Чернобыле деревья сильно разрослись? Если да, то почему? Вот с Чернобылем, ребята, это отдельная история. Понимаете, какая штука? Когда взорвался Чернобыль, я уже взрослым мальчиком был, мне было 24 года, я это очень хорошо все помню. И были очень пессимистичные прогнозы. Одни ученые говорили, что радиоактивный фон восстановится там через 500 лет, другие. В общем, самый оптимистичный прогноз был через 300 лет. Какие только не ходили, вот эти с серьезным видом ученые, мужи говорили, ой, ужас, сейчас начнутся мутации, двухголовые телята начнут рожаться, будут стрекозы летать, как в юрском периоде. В общем, ужасы, ужасы нам расписывали. Но вот я говорил с учеными по этому поводу. Ученые развели руками и сказали, понимаете, какая история? У природы есть механизмы регуляции, самовосстановления, которые нами еще вполне не изучены. И в Чернобыле произошло то же самое. Вот, безусловно, конечно, вот это вот излучение, да, оно вызывает определенные мутации. И, безусловно, они там были. Ученые изучают эти мутации. Но так, чтобы там какие-то были рощи вот этих вот страшных деревьев. Вот, например, смотрите, есть танцующий лес у нас на Курской косе. У меня, кстати, фильм на эту тему есть. Хотите, наберите. В Ютьюбе Хабургаев в натуре «Танцующий лес». Да? Вот откуда там на Курской косе вот эти вот изогнутые сосны взялись? Вот целая роща, и все сосны вот такие вот, они изогнанные. Ну, кто там был, то он видел, штопором закрученные. Кто говорил, что там тоже радиация какая-то, а вот там стояли эти вышки, РЛСные излучения и так далее, и так далее. А потом выяснилось, что это просто была вспышка численности паразита, который повреждал точку роста. Да? То же самое и в Чернобыле. Безусловно, определенные мутации там есть. Но эти мутации, они, наверное, все-таки со временем уйдут. У меня близкий друг мой ездил туда, снимал 25 лет, по-моему, было после катастрофы Чернобыльской, Миша Селихов. И вот он, не близкий друг, товарищ, скажем, по работе, режиссер. И вот он рассказывал, мы когда приехали, говорит, я вдруг почувствовал такую бодрость. Вот обычно со съемок возвращаешься, усталый, вот добрел до кровати, сразу упал и заснул. А тут такой бодренький, хороший, у меня, говорит, язва зарубцевалась. Вот. И все остальные члены съемочной группы то же самое. Вот. Все прекрасно себя чувствовали, у кого-то стали проходить какие-то болячки. И, говорит, вот профессор, который с нами был научный консультант, он сказал, ребят, ну так радиация в определенной дозе, она же ведь может вызывать очень положительные явления. Радоновые ванны, например. Да? Поэтому, понимаете, радиация – это такая штука, которую мы только-только еще взялись. Ну, сколько мы ее изучаем? Да? Ну, каких-то там 150 лет. Мы еще только в начале пути. Все самые интереснейшие открытия, они все будут в будущем. Вы их будете делать. Вот вы, ребята, которые сейчас еще молодые, вы когда вырастете, вы эти открытия сделаете, в том числе и по части радиации. Ну, вот такая вот история. Все, ребят, прощаемся. До следующего воскресенья. Я Александр Хабургаев. Спрашивайте на Ютьюбе, задавайте вопросы в комментариях. Все прочитаю, на все отвечу.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Сейчас мы входим в эпоху, когда мы сможем с помощью телескопов нового поколения, как наземных, так и космических, искать следы присутствия биомаркеров в атмосферах потенциально обитаемых планет. И возникает резонный вопрос: у каких звезд стоит выбирать планеты? Здесь есть два момента: один более естественно-научный, другой более технический. Мы начнем с естественно-научного, поскольку он до некоторой степени интересен. Давайте, во-первых, что-то сразу отбросим. Смотрите, жизнь на Земле существует довольно давно, но мы хотим искать биомаркеры для жизни земного типа. То есть мы планируем исследовать состав атмосферы этих планет, и нам нужно, чтобы жизнь известным, понятным нам образом смогла повлиять на состав этой самой атмосферы. Вот такая глобальная жизнь, влияющая на атмосферу Земли, существует на нашей планете не так уж долго. И поэтому мы не можем брать очень массивные звезды, просто потому что они недостаточно долго живут. Чем больше масса звезды, тем короче время ее жизни. Самые массивные звезды, которые массивнее Солнца примерно раз в 100, они живут всего лишь около 10 миллионов лет, иногда даже меньше, 2-3 миллиона лет. За такое время, вообще говоря, даже планета сформироваться не успеет, не то что появится жизнь. Наше Солнце имеет полную продолжительность жизни, порядка 12 миллиардов лет, но снова нам не интересна полная продолжительность жизни. Нам интересна продолжительность жизни звезды с более или менее постоянными параметрами. То есть Солнце должно оставаться примерно таким, каким мы видим его сейчас. Эта стадия соответствует жизни звезды на так называемой главной последовательности, и на этой стадии в недрах звезды водород превращается в гелий. То есть нам нужно, чтобы звезда достаточно долго существовала именно на этой стадии, для того чтобы успела сформироваться планета, на планете успела сформироваться жизнь, и в ходе естественной эволюции эта жизнь дошла бы до такой стадии, что она существенным образом влияла бы на состав атмосферы этой самой планеты. Для Солнца вот это время жизни на главной последовательности составляет около 10 миллиардов лет. Снова не все так просто. На протяжении вот этого этапа своей эволюции Солнце тоже меняется. Немножко растет его светимость. И вообще говоря, жизнь на Земле станет невозможной уже всего лишь через миллиард лет. Ну, то есть, вообще говоря, довольно скоро, но от момента формирования звезды до этого печального периода в ее жизни пройдет почти 6 миллиардов лет, что оказалось достаточно для появления жизни. Соответственно, наверное, нам нужны звезды, которые могут на этой стабильной стадии прожить хотя бы 5-6 миллиардов лет. Давайте посмотрим, какие ограничения это дает. Время жизни звезды начинает очень быстро падать с ростом массы. Звезда, всего лишь вдвое более массивная, чем Солнце, имеет продолжительность жизни примерно в 4 раза меньше. В 4 раза меньше – это уже за гранью. И поэтому оказывается, что если мы смотрим в сторону больших масс, то нам приходится ограничиваться звездами примерно такими же, как Солнце. Давайте пойдем в сторону меньших масс теперь. Как далеко мы можем добраться? Самые легкие звезды имеют массу примерно 1/10 массы Солнца. Чаще говорят о более точном значении 7/8 масс Солнца. Это соответствует минимальной массе водородно-гелиевого объекта, в недрах которого температура и плотность достаточно высоки для того, чтобы начались термоядерные реакции, чтобы водород начал превращаться в гелий, то есть чтобы наш объект вообще появился на этой самой главной последовательности. Самые легкие звезды называют красными карликами, и время жизни самых легких красных карликов, по сути, бесконечно. Оно очень велико, оно больше, чем возраст нашей галактики, больше, чем возраст нашей Вселенной. Так что с этим там все хорошо. Более того, если мы возьмем звезду всего лишь чуть-чуть менее массивную, чем Солнце, скажем, 0,9 масс Солнца, то время жизни этой звезды уже больше времени жизни Вселенной. Так что если мы берем легкие звезды, то продолжительность их жизни никакой проблемы не составляет. Тем более хорошо брать легкие звезды, что их больше. Чем меньше звезды, тем чаще они встречаются. Это тоже очень крутая зависимость. Поэтому, вообще говоря, галактика по числу звезд в основном и состоит из красных карликов. Но давайте сфокусируемся на красных карликах и посмотрим, все ли там в порядке с точки зрения существования жизни. Красные карлики, легкие звезды, долго живут на главной последовательности и, казалось бы, обеспечивают очень стабильные условия, что, вообще говоря, для жизни крайне важно. Есть одна проблема. Звезды разных масс имеют разное внутреннее строение. Звезды типа Солнца имеют ядро, в котором идут термоядерные реакции, потом зону так называемого лучистого переноса энергии и конвективную оболочку снаружи. Эта конвективная оболочка приводит к непрерывному перемешиванию вещества во внешних слоях Солнца, и это важно для солнечной активности. Солнечная активность связана с магнитными полями, и сильные магнитные поля, которые мы наблюдаем в области пятен, например, порождаются именно этой самой конвекцией в конечном счете. Поэтому на Солнце есть пятна, на Солнце происходят вспышки, выбрасываются протуберанцы. А это, как мы знаем, не всегда хорошо. На Земле у нас магнитосфера защищает нас от практически всех существенных вредных воздействий Солнца. Но если вы летите на Марс, и в это время на Солнце происходит вспышка, сопровождаемая мощным корональным выбросом вещества, и вам так не повезло, что этот корональный выброс точно попадает в ваш корабль, ну, на самом деле это большое облако плазмы, скорее ваш корабль пролетит сквозь это облако плазмы, то тогда будет нехорошо, резко возрастает уровень радиации, и по-хорошему нужно иметь такой свинцовый сейф на борту и на время пролета этого корональный выброса в него прятаться. Стало быть, активность звезд является проблемой для существования жизни. И оказывается, чем меньше звезда, тем более активной она является. На Солнце супермощные вспышки происходят, если вообще происходят, крайне редко. Мы ни одной такой не наблюдали, но мы изучаем Солнце не так давно. У звезд, похожих на Солнце, мы наблюдаем мощные вспышки примерно раз в 1000 лет, но опять-таки на земную жизнь, даже если они происходят, катастрофическим образом они не влияют. Но если мы берем менее массивные звезды, то у них вот эта конвективная оболочка оказывается толще, и поэтому красные карлики являются самыми активными звездами. У массивных звезд все наоборот. У них нет снаружи конвективной оболочки, у них конвективные недра, поэтому они не являются мощными источниками вспышечной активности, а красные карлики являются. Поскольку эти звезды вдобавок к небольшой массе имеют маленькую светимость, то чтобы планета попадала в зону обитаемости, она должна находиться очень близко от этого самого красного карлика. И, конечно, чем ближе к красному карлику мы подходим, тем сильнее будет воздействие вспышек. А вспышки на этих маленьких красных карликах со светимостью в 1000 раз меньше, чем у Солнца, могут в те же самые 1000 раз превосходить самые мощные вспышки на Солнце. И вот это является уже большой проблемой. Кроме того, если планета находится очень близко от своей звезды, ее вращение может синхронизоваться с орбитальным движением, точно так же, как собственное вращение Луны синхронизовалось с ее орбитальным вращением вокруг Земли. То есть планета в зоне обитаемости у красного карлика с большой вероятностью будет все время повернута к звезде одной стороной. Это тоже плохо с точки зрения климата. На одной стороне будет очень жарко, на другой холодно, будут очень мощные потоки в атмосфере этой планеты возникать. И вообще говоря, для жизни это не очень хорошо. Так что в идеальной ситуации мы действительно хотели бы искать жизнь на планетах, которые вращаются вокруг звезд типа Солнца. Может быть, чуть-чуть больше, буквально на десятые доли массы Солнца мы можем взять более массивные звезды, может быть, немножко поменьше. Это должны быть звезды уже такого среднего возраста, возрастом несколько миллиардов лет, лучше больше 5 миллиардов лет. Но кроме того, что таких звезд меньше, чем красные карлики, а что это означает? Это означает, что такие звезды, реже встречаясь, в среднем находятся дальше от нас. То есть если мы возьмем область размером, скажем, диаметром 100 световых лет, то в ней будет много красных карликов нужного возраста, а вот звезд типа Солнца будет не так много. Но сколько-то все равно будет попадать. Но вот теперь мы приходим к техническим проблемам, и здесь оказывается, что пока с теми телескопами, которые у нас есть, и даже с теми, которые появятся в ближайшие десятилетия, мы можем надеяться достаточно детально изучать составы атмосфер только у планет вокруг красных карликов. Поэтому, хотя, с одной стороны, оптимисты вроде меня говорят, что да, к концу 20-х годов у нас будут инструменты, способные обнаружить кислород в атмосферах потенциально обитаемых планет. С другой стороны, это будут планеты не у самых подходящих звезд, это будут планеты у красных карликов. И нам нужно будет подождать следующего поколения инструментов, которые смогут наблюдать настоящие двойники Земли, вращающиеся вокруг звезд, крайне похожих на Солнце. Это будут телескопы, в первую очередь, космические, довольно интересные конструкции, когда будет летать телескоп, отдельно будет летать заслонка специальной очень сложной формы. Они будут синхронизоваться в пространстве так, чтобы эта заслонка закрывала свет звезды, а телескоп мог изучать планету, в частности, мог бы получать ее спектр, искать там биомаркеры. Так что, скорее всего, в этом 21 веке мы действительно получим возможность для поисков жизни на планетах, являющихся двойниками Земли с астрономической точки зрения. Но уже в ближайшие годы мы сможем искать биомаркеры на планетах, вращающихся вокруг красных карликов. С одной стороны, эти звезды не самые плохие, они долго живут, и у жизни было достаточно времени для того, чтобы появиться и эволюционировать до такой степени, чтобы начать влиять на глобальные параметры планеты, на состав ее атмосферы. Но, тем не менее, приливная синхронизация и бурная активность красных карликов создает некоторые проблемы, и нам осталось совсем немного подождать, чтобы понять, являются ли эти проблемы фатальными для существования каких-то продвинутых форм жизни, или все-таки нет.

0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация.
1: Передача данных.
2: Здравствуйте, друзья. В эфире передача данных, у микрофона Мария Баченина. Казалось бы, нет ничего более стабильного и устойчивого, чем Земля под ногами. Но это утверждение крайне спорно. Привычная карта мира с ее материками, очертаниями суши, океанов – это далеко не самая стабильная система. Облик планеты постепенно менялся, и так было с самых древних пор. Вот по этому поводу я сегодня пригласила поговорить аспиранта геологического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова, младшего научного сотрудника ГИНРАН Григория Аграну сегодня в передаче данных. Здравствуйте, Григорий.
3: Здравствуйте.
2: А правда ведь, что материки дрейфуют вот с того самого момента, как планета остыла, и после процесса своего формирования на ней образовалась такая только тогда стабильная земная кора?
3: Ну, да. Когда именно началось это дискуссионно, оно считается, что вот последние 3,5 миллиарда лет точно внутри Земли происходят активные процессы, и все, что есть на поверхности, все двигается.
2: Ох, серьезно. То есть, а сейчас тоже двигается?
3: Однозначно. Скорость, в принципе, движения разные, но там доходит до 10-15-18 сантиметров в год.
2: Ну ладно, с этим можно еще как-то мириться. Я предлагаю для удобства разделить время на 5 этапов. Катархий – это первичный этап формирования облика Земли, его еще Годеем называют. Далее у нас архей, потом пойдет протерозой. Ну, потом у нас будет период появления скелетных организмов. И затем будет от вымирания до наших дней. Как выглядела Земля? Ну, начнем, конечно, с катархея. Какой она была?
3: Вот. Считается все-таки, что, конечно, Земля была сильно горячее, но считается, что это была очень сильно разогретая Земля, которая, значит, сформировалась первично из таких веществ, таких шариков каменных, называются они планете Земля. Вот, просто некая единичка, из которой сформировалась Земля. Mm-hmm. Да, когда у нас наша Солнечная система формировалась, Земля сформировалась в таких вот шариков, которые притягивались друг к другу, всемирное тяготение, все ко всему тянется. Вот они прижимались друг к другу сильно, да, сжимались, перемешивались, и вот, в общем, из этого вот это происходило. Тяжелое у нас входило внутрь, легкое поднималось наверх, поэтому у нас там металлическое ядро в Земле, очень плотное, тяжелое металлическое ядро, и легкая земная кора вот на поверхности. Ну, собственно, это вот результат вот этой дифференциации. Всегда, когда говорим о геологии, надо всегда понимать, что для нас, для геологов, 100 лет – это ни о чем, 1000 лет – это меньше щелчка, что надо мыслить миллионами, а то и миллиардами лет. И в рамках миллионов и миллиардов лет многие законы физики и вообще какие-то обычные бытовые процессы приобретают совершенно другой облик. Вот. И это такое достаточно сложное переключение осознания мысли, что твердое вещество может течь, например, вот, может перемещаться спокойно. Вот это вот для многих кажется абсурдным, но вот в рамках, если смотреть не в рамках человеческой жизни, а в рамках миллионов лет, это нормально. Вещество перемещалось за счет вот этого течения твердого вещества. То, что твердое вещество под силой гравитации, силой притяжения, оно, значит, вот текло, перемещалось.
2: Оно было горячим, вот красным, как лава, да. Вот такая густая, может быть, даже гуще, чем вот привычная нам лава сегодня.
3: Как, знаете, раскаленная до красна пруд металлический в костре какой-нибудь. Что-нибудь вот такое.
2: Все, поняла.
3: Потому что это была не жидкость, это была не вязкая жидкость все-таки, а это все-таки было твердое вещество.
2: Она была гладким шариком? Или это уже был неровный рельеф, что-то вот намеки какие-то на возвышенности, не буду рисковать и говорить горы? И еще известен ли состав воздуха вот на тот момент, что это было?
3: Нет, никакой атмосферы не было тогда еще, конечно же, поэтому как такого воздуха тоже не было. Были там какие-то газы, все было, конечно, но воздуха в понимании атмосферы, конечно, не существовало. А про рельеф однозначно это был не гладкий шарик, потому что это был активный процесс. То есть это как вот гладкий шарик сформируется, может сформироваться только после того, когда процессы затухнут. Да? То есть он гладким становится из-за того, что начинает соблюдаться идеальный баланс.
2: Вот центробежная сила вращения вокруг собственной оси, она как-то и формирует эту шарообразность.
3: Шарообразность, да, но чтобы быть гладкой на поверхности, чтобы это был идеально гладкий, вот как, не знаю, как пузырек воздуха в газировке, чтобы он был идеально гладким, он должен находиться в идеальном балансе. Угу. Он должен быть сбалансирован. Потому что если где-то что-то чуть-чуть надавит, то баланс нарушается.
2: Ну да, тут горячее, тут что... холоднее. Я поняла.
3: Да, еще была активная бомбардировка тогда метеоритами из-за того, что еще не было Луны, и вообще все было по-другому. В тот момент где-то как раз сформировалась сама Луна, когда врезалась у нас обломок огромной планеты. Ну, это одна из моделей формирования Луны, что в Землю врезалась другая планета.
2: Да, это вот, я тоже слышала. Удивительно.
3: Вот это все как раз было тогда, поэтому гладкая она точно не была.
2: Окей. Прошли годы, как говорится, и наступил Архей. Напомню, уважаемые слушатели, это до 2,5 миллиардов лет назад. И вот, насколько я понимаю, началось формирование первых континентов, и можно даже тут сказать суперконтинентов, да, какие-то процессы тектонические. Вот здесь можем ли сделать вывод, что Земля подостыла и началось?
3: Ну, Земля все время остывает. Это перманентный процесс. Земля с момента своего образования начала остывать. И да, собственно, считается порог вот, катархии и архии – это начало внутренних процессов активных, каких-то тектонических внутренних процессов в Земле.
2: А кора? Кора, она была такой же, как сейчас?
3: Тут тогда надо сказать, что бывает кора двух типов. Бывает океаническая кора и континентальная. Континентальная кора, она толстая, но легкая. Это важно. Вот тут сейчас будет такая вот дуальность. Она мощная, но легкая, океаническая, тоненькая, но очень тяжелая. И вот если подробно изучать разрез Земли, выяснится, что на самом деле земная кора, она снаружи, потому что она легче, чем более глубокие слои Земли.
2: А вы сказали до этого, что все тяжелое идет, опускается, а все легкое поднимается. Вот.
3: Собственно, да. Земная кора – это как пробка в воде. Она сверху плавает на подстилающих ее слоях. Угу. И в какой-то момент там, со временем, значит, из-за того, что океаническая кора, она тоненькая и тяжелая, она разрушается. Она в какой-то момент со временем, она от момента своего образования, она постоянно образуется, постоянно разрушается. И вот она разрушается, начинает разрушаться из-за того, что она становится очень старой и холодной. То есть она вот формировалась, начинает всю свою жизнь постепенно охлаждаться. У нас в Карелии есть вот Балтийский щит,

0: сходятся, значит, с другой стороны, они все сойдутся. Логика очень простая. Вот, собственно, суперконтинент – это когда вся континентальная кора или абсолютно ее большая часть соединяется в единый континент. Вроде как уже тогда появилась вода, соответственно, уже была вода на суше, на Земле. По моделям это был как бы очень небольшой континент, суперконтинент, что большая часть была затоплена, поскольку тогда еще тектоника только-только зарождалась.
1: Известно ли состав воды? Потому что вот когда мы говорим об инопланетной воде, да, там та, которая была на Марсе, возможно, где-то сейчас на Луне, то это не совсем та вода, о которой мы имеем представление здесь, на нашей планете. А вот на нашей планете H2O и тогда это было или немного по-другому формула выглядела?
0: 100% это было не та, пить ее было точно нельзя.
1: И горячей, небось.
0: Да, тогда были высокие температуры. Никто тоже, конечно же, не скажет, какой именно она была.
1: И вот смотрите, ну вот, допустим, я попадаю вот на эту планету под названием Земля 2,5 миллиарда лет назад. И какого цвета я вижу планету? Потому что мы сейчас привыкли, что у планет есть цвет в Солнечной системе, ну, как минимум, да? Вот это что было цвет какой? Уже синий, как наша планета сегодня, раз было много воды?
0: Ну, у нас Земля синяя, в первую очередь, все-таки за счет атмосферы.
1: Так.
0: Она же, у нас она цвет, вот голубое небо придает эта атмосфера. А я, ну, то есть, думаю, что она была бы какой-нибудь черно-красно-голубоватой.
1: Хорошо. Наступает протерозой. Это от 2,5 миллиардов лет назад до 535 миллионов лет назад.
0: Ну, за это время успело сформироваться и распасться пару суперконтинентов. Суперконтиненты соединяются, не очень долго живут и распадаются. Считается, в принципе, есть такая модель, что называется цикл 400 миллионов лет. От распада до формирования следующего суперконтинента проходит 400 миллионов лет. Условно, каждые 400 миллионов лет должны вот формироваться новый суперконтинент.
1: Напоминаю, мы в протерозое, уважаемые слушатели.
0: Да, мы в протерозое.
1: Цианобактерии вырабатывают кислород. А вот как выглядит? Там уже какая-то растительность появилась?
0: Нет, еще нет. Никакого следа на суше еще ничего нет.
1: То есть степь до степь, ну, вернее, степь, я имею в виду, гол как сокол, одна почва. И
0: ну,
1: болото.
0: Или, по крайней мере, никаких следов не осталось. Почвы тоже не могло быть. Если не было жизни на суше, то и почвы не было.
1: А что было? Подождите, суша – это тогда что в том понимании?
0: Наверное, это была каменистая поверхность. Ну, по крайней мере, никаких следов нет. Никаких доказательств того, что что-то на суше было, нет. Все папоротники появились позже. Про растения тем более позже. Все головы покрыты семенами, это все сильно позже. Из растений были только водоросли. Водоросли были, может, какие-то там озера были, там, наверняка, там тоже какие-то водоросли были. Но именно чего-то такого не было.
1: Прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся к нашим. Нет, не динозаврам. У нас в гостях аспирант геологического факультета МГУ, младший научный сотрудник Геологического института РАН Григорий Агранов.
2: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Передача данных.
1: Добро пожаловать в архей или протерозой, кому как нравится. Говорим про облик Земли в те далекие времена. Аспирант геологического факультета МГУ, младший научный сотрудник Геологического института РАН Григорий Агранов сегодня в передаче данных. Переходим из протерозоя уже, полагаю, как мне правильно назвать следующий период появления скелетных организмов?
0: А тут все просто, это называется фонарозой.
1: Фонарозой, вот.
0: Если переводить,
1: сразу.
0: Называется явная жизнь. Был очень хороший климат на Земле, было тепло, везде было все отлично, и было такое некое идиллия, некий рай.
1: Так.
0: И все существовали, всем всего хватало, все хорошо. А потом произошли изменения какие-то, вот, климатические или еще какие-то. Ну, в общем, температура упала. И чтобы выживать, питания всем перестало хватать, и появляются первые хищники.
1: Я, знаете, все-таки хочу про внешний облик. Тогда уже, получается, в океане прям, смотрите, все цветет и пахнет. Ползают трилобиты и прочие плюшки. Ну, это я про вторых, про венскую фауну. Они похожи на какие-то такие, не знаю, блинчики. Вот, к чему веду? А нас снаружи до сих пор каменистая пустыня.
0: Пока еще следов, да, растительность чуть-чуть позже появятся первые папоротники на поверхности.
1: А вот небо, еще... какое небо? Мы можем догадываться, какой цвет там, если поднять глаза?
0: Конечно, уже голубой был, потому что уже была атмосфера.

0: кислородная, наверное, она была похожа на современную. Материки те же. Ну, глобально там, правда, Сибирь была совершенно другого. Не было Евразии. Европы вообще не было. Европа сейчас это представляет себя агломерацию огромных, очень большое количество мелких фрагментов, соединившихся вместе. Они тоже были все в разных местах. Тогда уже выходит, жизнь выходит на сушу. 535 появились скелетные организмы, и где-то спустя 100, там, 50, 200, ну, 150, там, 100, 150 миллионов лет жизнь выходит на поверхность, на сушу. Опять же, конкуренция очень, очень большая, благодаря вот этим скелетам, ну, в принципе, за счет изменения климата, изменения условий жизни, сильного расширения, развития жизни и разнообразия. Конкуренция сильно возрастает, и вот как один из способов борьбы с конкуренцией, жизнь уходит на сушу.
1: А что известно, кто там выполз?
0: Ну, первые рыбы выползли, вот, уже были рыбы,
1: Я прям себе это
0: по-моему, еще только
1: представила.
0: хрящевые.
1: Картина масла.
0: Сначала появились двояко дышащие рыбы. Сейчас есть такие же рыбы, они сейчас живут до сих пор, вот, которые тоже могут и там дышать. Вот где-то там в Азии такие, по-моему, азиаты ее едят, к тому же, во
1: Я
0: время
1: почему-то
0: отлива
1: совершенно
0: рыбы.
1: не удивлена.
0: Да,
1: Азиаты
0: да,
1: чего только не едят. А что касается ну, то есть флоры, то есть ландшафт, мы должны представить просто папоротники, какая-нибудь еще травка-муравка, или это уже были какие-то деревья? Ну, вот хоть как-то вот.
0: Не, но травки еще, конечно же, не было.
1: Ну, я травку условно сказала. Вот, ну,
0: Я
1: что там
0: имею в виду, все
1: появилось
0: были папоротники.
1: на этих
0: Папоротники и
1: камнях?
0: огромные, но папоротники, надо понимать, что папоротники это не наши кустики, которые мы сейчас представляем. Тогда были точно колоссальные деревья. Но это деревья, просто чтобы ассоциация была, это были тоже папоротники, только они были десятки метров в высоту.
1: Обалдеть.
0: Я могу ошибаться, но, по-моему, чуть ли не там 30-40 метров бывали деревья высоту. Ну, не деревья, а папоротники. Ну, они относились к
1: Да
0: папоротникам.
1: какая фиг разница, деревья это
0: Да.
1: или папоротники, если оно вот в 30 метров в высоту? Это такой неплохой кустик, господи помилуй. А то есть папоротник, получается, ему было настолько кайфово, что он рос и ни о чем не заботился, и ничто его не ограничивало расти в высоту. Какие, я просто не понимаю тогда, какие питательные вещества и какая корневая система там могла быть, что вот эту всю махину оно могло пропитать без ствола? Вот.
0: Есть модели даже, кто говорит, что так много кислорода было в атмосфере, что периодически происходили самовозгорания. То есть воздух сам загорался, потому что кислорода было слишком много.
1: Вот откуда птица Феникс-то пошла, легенда. И все, и горстка пепла. Хорошо, давайте перейдем тогда к периоду, который мы назвали от вымирания до наших дней. Что значит вымирание вот это вот?
0: Фанерозой – это точно было крупнейшее вымирание вообще. Потому что на суше вымерло до 90% жизни, в океане вымерло до 70% жизни.
1: А в чем дело-то? Скандал.
0: Собственно, это очень многофакторная история. Произошло множество различных событий. Одно из самых ярких – это те самые сибирские травы. Смысл в том, что в Сибири в тот момент времени происходило колоссальное, просто невероятных объемов зашкаливающие извержения, просто бесконечные. Плато Путорана, представляете себе, как выглядит?
1: Нет.
0: Там вот километры в высоту плато. Вот плато, вот идеально ровное плато, оно километры в высоту. И
1: Обалдеть.
0: вот это все, это лава.
1: Я теперь представляю, какая это
0: И
1: красота.
0: то есть это миллионы кубометров лавы,
1: И
0: доходящих
1: с тех самых
0: по...
1: пор еще, да?
0: Да, это с тех пор. И вот в тот момент этот вот безумный объем лавы за очень короткий срок промежутка времени вылился на поверхность.
1: Ну так это
0: Тогда,
1: там,
0: соответственно,
1: а папоротники-то здесь.
0: помните извержение вулкана в Исландии, когда полмира парализовало?
1: Да,
0: Это
1: вот
0: был
1: это
0: маленький, крошечный,
1: куль.
0: Фьядль-Кудель, да. Хочу сказать, что там был маленький вулканчик, который парализовал полмира.
1: Да вы что?
0: Ну, когда вот извергался в Исландии, вся
1: Нет, это я
0: Европа, Америка,
1: понимаю, а здесь
0: а
1: было.
0: там весь мир. Это была ядерная зима на территории, так то, что называется ядерная зима, когда так много пепла, так много газов и всего прочего, что резко падает проницаемость атмосферы, а поверхность Земли греется за счет Солнца. То есть, в принципе, вот поверхность Земли, если не будет Солнца, Земля снаружи, у нее будет очень низкая температура, она изнутри не прогревается. То есть изнутри прогревается там до определенной глубины. Да? То есть мы начнем копать яму вниз, бурить скважину. Сначала температура будет понижаться, потом будет повышаться. Угу. Недолго, конечно, будет понижаться. Они почти сразу начнут повышаться. Но в любом случае. То есть солнце стало сильно хуже
1: прогревать
0: землю.
1: Не хватает тепла солнечного.
0: Очень сильно падает температура. Очень сильно загрязняется атмосфера. И жизнь просто, ну, вот вся жизнь, она почти вся жизнь вымирает. 90% на суше, 70% в океане считается. Это называется крупнейшее вымирание, перм-триасовое вымирание, которое в большинстве своем связывается с извержением сибирских трав.
1: И вот получается, этот весь пепел, он всю землю усеял, раз она вообще вся, получается, по всей поверхности.
0: Да даже от любого вулкана, там от Эльбрус, я знаю, что пепел от Эльбруса, последнего извержения, находят в Америке. В северном. То есть, Эльбрус – это маленький вулкан. Он по меркам в современности нет больших вулканов. Угу. Все вулканы современности в рамках для вулканолога – это маленький вулкан. Раньше были безумные, намного больше, чем любой вулкан современности. А сибирский трап – это вообще уникальная история. Такого потом были подобные истории, они сильно меньше.
1: Хорошо, все-таки, то есть вот из того, что осталось по большей части жизнь пошла дальше, эволюция пошла, соответственно, веткой вот той, которую определила это вымирание, и растения-то изменились, раз папоротники все погибли, правильно? Кстати, подождите, те папоротники вот те гигантские, они фотосинтез осуществляли уже?
0: Конечно. И, собственно говоря, что они токсин, конечно, осуществляют. Не уже. Уже все осуществляет фотосинтез.
1: А как растения-то снова завоевали сушу?
0: Они же не сгорели. То есть это были не пожары, не то, что не пропали. Они все равно остались. Были все те же папоротники. Голосеменные растения появились позже. Голосеменные растения появились уже, когда вымерли динозавры. То есть, с точки зрения флоры, я думаю, не сильно все поменялось.
1: То есть, как были папоротники, так и остались. Вообще, да. Папоротник по сей день, для тех, кто не знает, это неубиваемое растение. Если вы где-то посадили папоротник, вернитесь на это место через пару лет, в папоротниках будет все. Вообще все. Ничего не будет видно, кроме папоротника. Я просто с этим столкнулась однажды, потому что папоротники как-то люблю, они красивые, но вот очень наглое растение. И ему солнца мало. Вы понимаете, да, откуда это пошло? С первого вымирания привыкли, что ядерная зима, надо как-то выживать. Но, как дальше развивалось, вот если коротко? Можно как-то это описать?
0: Да, жизнь достаточно сильно изменилась после этого, с точки зрения живности. Вот. Собственно, после этого через какое-то время появились прародители динозавров, а потом и сами. Ну, динозавры, я в широком смысле, которым...
1: Да, я понимаю. На самом существует деле теория, что у них был все-таки один предок, но как бы их даже делят на летающих...
0: Я имею в виду, что по-хорошему динозавры – это очень, очень узко те, которые ходили по суше, потому что те, кто летают, это уже не динозавры, и в воде это тоже уже не динозавры. Да. Поэтому благодаря массовой культуре в сознании людей закоренилось, что динозавры – это все, они на самом деле нет. Но я в широком смысле имею в виду прародителей всех вот этих живностей, конечно. Вот, все, вот пошел достаточно большой виток эволюции, произошел после вымирания, конечно же, это сильно подстегнуло развитие из-за того, что очень большое пространство освободилось, много ниш освободилось, которые вы достаточно оперативно заполните.
1: Ох! Как мы сегодня с вами, Григорий, как круто. Я к тому, что умудрились пройтись... Сколько мы миллиардов лет захватили вот так, навскидку?
0: Ну, вот если взять до вымирания, то мы захватили 4,2 миллиарда лет.
1: 4,2 до вымирания, ну и до наших дней, соответственно, не то чтобы дошли, но как-то махнули не глядя. Слушайте, я, честно говоря, в восторге от нас с вами. Спасибо вам большое. Благодарю вас от всей души, аспирант геологического факультета МГУ, младший научный сотрудник Геологического института Российской академии наук Григорий Агранов сегодня был в передаче данных. Спасибо.
2: Передача данных.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: А с чем был связан ренессанс динозавров? Вот с этим товарищем, звали его Дейноних, и поэтому пернатое животное, выйдя на солнце, скорее всего, никак не согреется. И оказалось, что клоака динозавров полностью повторяет по строению клоаку птицы. Есть, например, единственный динозавр, который от кринжа помер, это вот Большой Джон.
2: Дмитрий Соболев, автор канала «Упоротый палеонтолог».
3: Перейдем к делу. Вопрос. Когда динозавр болел, у него температура тоже подскакивала, как и у нас?
1: Но на самом деле это у всех животных так случается, встречается. Ой, будет ли время у меня пить? Вот приеду домой и буду. Так вот. Естественно, повышается. Недавно буквально была описана животинка, плотозавр из конца триасового периода. Чувака нашли под Цюрихом в Швейцарии, очевидно. Чувак болел остеомиелитом, и по нему прям видно, что правая ручка у него от плечевой кости до, ну, то, что у них называется лопаткой, по-нормальному называется скапулокаракоид, было поражено этим самым остеомиелитом. Вот и чел 4 года практически ходил и заживо гнил. С газовыми гангренами, что называется, лайк и репост. Ну, и чувак просто шел по болоту и внезапно взял и там завяз. А вот была бы у него не такая больная ручка, может быть, и выжил бы. Ну ладно, температуры мерить будем у вымерших животных прямо сейчас. И косвенно, и напрямую. Немножко бэкграунда, опять же, потому что, как всегда, как называется, я часто рофлю над этим выражением, да, говорим «партия», подразумеваем «Ленин», говорим «Ленин», подразумеваем «партия». Здесь у нас просто восприятие динозавров. В том плане, что чаще всего, ну вот представьте, да, Ситуевина, как у нас обыватель представляет динозавра, это, по сути, либо четвероногая, либо двуногая. Я пширица, холоднокровная, ужасная, она берет, просыпается. Первое, что с утра она думает, я хочу убивать всех. Просто примерно как в песне Летова или как в «Парк юрского периода». Ну, честно говоря, на самом деле ситуация, конечно, интересная, потому что, понятное дело, что страшные фигурки динозавров веселее всего продавать, но реальная современная наука, конечно же, уже давно динозавриков бедных, да и на самом деле большинство групп вымерших животных, и поведение, их и физиологию, и представление как таковое уже давным-давно переформатировало, и началось на самом деле в случае динозавров все еще во второй половине 19 века, когда товарищ Томас Гексли, один из, ну, вообще Хаксли, кому как больше нравится, это британец, по-моему, насколько я помню, был, который был прям таким сподвижником дарвинизма и эволюционной теории, и он первый предложил, что динозавры и птицы являются родственниками, и птицы являются потомками динозавра. Откуда это он выяснил? А там просто была тема такая прикольная. До этого, по-моему, где-то в середине 19 века был описан товарищ Археоптерикс, такая первоптица, помните его, наверное, Археоптерикс литографика, его там обнаружили в Лагерштете германском, насколько я помню, Зальхоф-информация, там с перышками, отпечатками, со всеми, прям видно было, что это вроде как рептилия с длинным хвостом, с зубами, без клюва, но при этом есть крылья, перья, и, может, он даже умеет летать. И вот во второй половине 19 века был также обнаружен динозавр такого же примерно размера, где-то меньше метра в длину, компсогнат. И оказалось, что скелеты типа первоптицы и типа вполне себе стандартного динозавра оказались очень сильно схожи. И вот это было где-то в 1870, по-моему, 6-м или 8-м году. Гексли так неиронично, конечно, высказывался, что смотрите-ка, у нас, оказывается, вот есть переходные звенья, и динозавры на самом деле потомки птиц. Но в те времена были очень веселые орнитологи, которые посмотрели на это все и сказали, что да, чуваки, что-то вы нам очень сильно врете, и вообще птицы как бы появились там где-то от отдельных групп животных, и даже вот неиронично, что сейчас у нас есть около 600 видов динозавров, которые являются практически птичьими динозаврами. Это и джихолорнисы, и нансуорнисы, и конфуциорнисы, всевозможные группы паравиесов типа анхиорнитиц, консориоптериксов И все равно находятся десятки ученых, орнитологов и палеонтологов, которые до сих пор верят, не считают, а именно верят в то, что птицы — это отдельная группа архозавриков, и к динозаврам никакого отношения не имеет. Буквально советская школа палеонтологии об этом говорит. Короче говоря, на все это происхождение птиц от динозавров и их родственность было отложено на долгий ящик до конца 60-х годов 20 века. До момента так называемого ренессанса динозавров. С чем был связан ренессанс динозавров? Вот с этим товарищем, звали его Диенониха. Диенониха описали как раз-таки в те времена, и как раз-таки в те времена в палеонтологию, в особенности в палеонтологию, связанную с изучением динозавров, пришли всевозможные гистологические методы, начала всякая вот эта вот любовь приходить с изучением изотопов, про которые мы тоже сегодня поговорим, и оказалось, что Диенониха, судя по гистологическим данным, как минимум, является достаточно высокометаболитичным животным, потому что кажется, что он достаточно имеет высокие темпы роста. То есть получалось, что животное длиной 3,5 метра и весом около 100 килограмм могло достигать своих размеров взрослых где-то в 3-4 года. То есть все такие темпы роста характерны, в принципе, больше для современных птиц и млекопитающих, которые примерно вот такого размера животные, взрослеют примерно в это же самое время. Это был первый намек. Началось все это, конечно же, с товарища Астрома и товарища Беккера, которые начали кричать во все услышания об этом. Их очень долгое время не слушали, почти на протяжении где-то 30-40 лет. Но на данный момент Диенониха, вот из представлений уровня парка юрского периода, да, из реконструкции 69-го года, стал существом тем, которое мы сейчас как бы имеем в реконструкциях и в восприятии этого животного. У меня, кстати, видосик скоро будет про этого животного от самых маленьких его моментов вылупления до моментов, когда животинка начинала охотиться на крупную добычу. Как-нибудь можете потом агрессивно зайти ко мне в канал и поставить дизлайк, что очередные колдуны-ученые что-то намудрили, а мы тут сидим, короче, на Ютубе это смотрим. Так вот, а как мы из двуногой ящерицы с загнутым назад когтем на задней лапе получаем пернатое ничего? На самом деле, начинается вопрос как раз-таки с тем, что а как мы будем подтверждать теплокровность? И как вообще ученые на данный момент изучают физиологию динозавров? Потому что вообще вот если посмотреть на то, как обыватель представляет себе изучение палеонтологических остатков, да, это у нас просто приходят, изучают кости, изучают их длину, там смотрят, какие у них углубления, какие дырочки, какие отростки, где потенциально может крепиться там какие-нибудь сухожилия, какой-нибудь мышцы, изучают суставные поверхности, а потом берут, пишут научную работу, выкладывают ее, и вот мы описали нового динозавра. Берем там самые непонятные сочетания греческих и латинских слов, называем так, чтобы никто не смог это повторить с первого раза, как какой-нибудь сканцориоптерикс, да, там, или кархародонтозавр, да. Я просто постоянно так вот люблю прикалываться над людьми в этом плане, там, сканцориоптеригида, ну, типа, стандартное название, как бы. Это с детства привык латинские слова читать, а людей, которых людей это пугает. Вот, и, соответственно, обыватели так и считают. На самом деле, современная палеонтология, она, ну, куда сложнее, скажем так, и микроскопы, и микро-КТ, и все остальное там используется. Так вот, как подтверждали теплокровность у динозавров, и как, соответственно, из лысого ящероподобного Диенониха получили пернатую няшку с теплым сердцем. На самом деле, у динозавров обнаружили сложные покровы. Началось все вот с этого чувака под названием Синозавроптерикс. Его обнаруживают в 90-е годы. Причем прикол в том, что это животное — это представитель группы компсогнатов, то есть динозавров, которые к птичкам отношения практически не имеют. Они на филогенетическом древе даже к тираннозавридам ближе. Синозавроптерикса, угадайте, где нашли? Да, нашли его в Китае. Нашли его тоже в Лагерштете, то есть в месте, где хорошо сохраняются окаменелости. Нашли вместе с перышками. Это, конечно, довольно интересная тема, потому что после 90-х годов таких пернатых динозавров начинают находить очень-очень много. Но Синозавроптерикс был первым. А теперь просто вот подумайте. Если посмотреть на стандартное восприятие динозавров, то как это обычно воспринималось палеонтологами, например, там, середины 20 века? Динозавр просыпается, разминается утречком, выходит погреться. Окей, да, как бы, если мы подходим к вопросу, как к низкометаболитичному животному, оно что должно сделать? Оно должно погреться на солнышке, чтобы разогреться, поднять свой метаболизм. А теперь представьте, если у вас есть внешние покровы, если у вас есть покровы даже вот тех самых четырех типов, которые у динозавров описаны, то есть различные типы стержневых и безстержневых перьев, и вы выходите на солнышко погреться в шубе. Вот знаете, как раньше в погребах хранили всякие, ну, пытались точнее хранить максимально долго всевозможные пищевые ресурсы. Да, это можно, конечно, засолить, а можно сделать по-другому. Можно зимой выйти на реку, напилить там больших глыб льда, закопать их глубже в погреб под землю, засыпать сеном, и эта глыба льда все лето пролежит в этом погребе и не растает. Короче говоря, термоизоляция работает в обе стороны. И поэтому пернатое животное, выйдя на солнце, скорее всего, никак не согреется. В особенности, если оно будет окрашено вот так. Потому что, ну, большая часть света просто переотразится. Увы и ах, так что наличие сложных покровов, каких-либо термоизолирующих, уже говорит о том, что, скорее всего, не были нужны для того, чтобы удерживать получаемое внутреннее тепло от внутренней печки. Далее, двуногая походка. Надо понимать, что динозавры изначально появляются как небольшие собиратели всякого мусора. Где-то в середине триасового периода, 235 миллионов лет назад. Там есть, конечно, датировочки в Южной Африке, 242, по-моему, миллиона лет назад. Но там очень спорно, там фрагментарные остатки. Пусть будет 235 в среднем. Короче говоря, в любом случае, первые динозавры — это, что называется, двуногие, бипедальные животинки, у которых очень... О, да надо целый рулон, чё. Да поздно уже, все остыл. Так вот, двуногость им была нужна для того, чтобы перемещаться экономично на большие расстояния. Там у них развитая хвостобедренная мышца, которая оттягивает бедренную кость назад. Хвостик там по-всякому виляет, чтобы компенсировать латеральные нагрузки при ходьбе. Вот у нас хвостика нет, мы ручками машем наоборот, в противофазе движения ног. Как бы им приходилось жопой вилять, ничего не поделаешь. Простите. Так вот, у меня про это даже целый ролик есть, если что. В принципе, вот я единственный человек на Ютубе, который... может пятой точке динозавра посвятить целый ролик. Почему бы и нет? Поэтому и канал так называется. Так вот, двуногость в любом случае, она предполагает, в особенности в случае динозавров, что у тебя будут очень большие мышцы, которые будут тратить очень большое количество энергии, и эти мышцы нужно как-то обеспечивать. Их нужно обеспечивать кровеносными сосудами для того, чтобы поставлять туда пищевые всякие прикольные, вкусненькие вещества и кислород через эритроциты в этой самой крови, ну и еще отводить. Так что наличие двуногой походки по одной из работ 2000... Ой, нет, это даже не 2000, по-моему, это конца 90-х была одна из первых работ. Посчитали, что базовый метаболизм динозавров, чтобы двуногость была эффективная у этих самых динозавров, должен быть равен базовому метаболизму современных птиц и млекопитающих. Иначе такие мышцы питать будет невозможно, и двуногая походка даже у ранних динозавров просто не состоится. Так что... как бы, ладно, перья нашли, теперь еще и математически доказали. Но, как я уже говорил, косточки можно изучать гораздо серьезнее, чем просто описать в них какие-нибудь дырки и места крепления мышц сухожилий. На самом деле, у костей динозавров есть очень интересная особенность. Не у всех, конечно, есть, но у большинства. Это так называемая пневматизация. Пневматизация костей у них существует и среди трубчатых костей, воздушные полости есть, воздухоносные полости. Есть в телах позвонков, там в шейных, например, это наличествует. Там, у некоторых даже и в ребрах есть. Есть и в скапулокаракоиде, везде, короче говоря. Эти пневматизации — это, что называется, ответвление воздушных мешков, которые были у динозавров. В частности, у хищных динозавров, у терапод с помощью воздушных мешков формируется такая, как называемая, система проточного дыхания. То есть она связана с тем, что тут на самом деле даже не знаю, кому будет лучше видно, я не буду сейчас прямо целиком всю эту систему объяснять. Главное, в чем здесь вывод. У вас есть система мешков шейных, передних, там, которые находятся в брюшной полости, а также система с задними мешками. Посередине них находятся легкие. И ты через эти воздушные мешки таким образом прокачиваешь воздух, что и на вдохе, и на выдохе у тебя через легкие проходит свежий воздух, обогащенный кислородом, и на вдохе, и на выдохе ты имеешь, так сказать, фазу насыщения кислородом. Правда, из-за этого приходится увеличивать ЧСС, то есть частоту сохранения, сокращения сердца в два раза, но, тем не менее, зато у тебя максимальная аэрация кровишки, и к твоим мышцам поступит гораздо больше кислорода, чем у сообразного, соразмерного тебе, конкурирующего для тебя млекопитающего. Более того, воздушные мешки, они также очень часто примыкают к группам мышц, к особенно крупным группам мышц, и обеспечивают их охлаждение, то есть через них еще терморегуляция происходит. Плюс динозавры, как и их потомки птицы, не умели потеть, и единственный способ охладиться – это тоже через воздушные мешки, испарение осуществлять прямо там, хотя голуби еще и клакой умеют потеть. То есть, вот видите, пятая точка динозаврам пригождается и в этом плане достаточно интересным способом. Так что представьте себе, как бы мог потеть тираннозавр. Рядом бы в этот момент лучше бы не находиться, особенно людям с хорошим чувством нюха. Далее. Поговорили про крутые мышцы, которые потенциально математически мы нашли, поговорили, что в костях нашли пневматические полости, которые потенциально связаны с воздушными мешками, и это все сравнимо с современными птицами, проточная система дыхания, но нужно как-то доставить кислород до мышц. Мы знаем, что у современных птичек, вот тут слева картиночка есть, эритроциты содержат ядро, оно не особо функциональное, тем не менее оно есть, и прикол в чем? Да, мы знаем, какого примерно размера эритроциты были у динозавров. Как это узнали? Короче говоря, размер клеток красных кровяных телец у птиц и вообще, в принципе, у большинства нормальных животных, за исключением млекопитающих. У млекопитающих нет ядра в клетке эритроцитной. Размер эритроцита ограничен размером ядра. Как мы можем узнать потенциальный размер ядра у динозавра? Так называемые остеоциты, которые откладывают костный матрикс в кости. Они формируют вокруг себя, набор этого костного матрикса из гидроксиапатита и постепенно ужимаются. Ужимаются они до размеров ядра плюс там какие-то микрометры. Вот. И, соответственно, если мы сделаем гистологический срез кости динозавра и увидим размеры лакун остеоцитов в костях, то есть клеток, которые собирают костный матрикс, мы узнаем размер ядра. Оказалось, что ядро у динозавров уже было маленьким, как у современных птиц, еще в момент их только появления. По-моему, даже у гелиозавра уже было так, а это 227 миллионов лет назад. Так что уже тогда, даже у предков диплодоков, как минимум, размер ядра и генотип устроен был так же, как у современных птиц, задолго до появления предков этих самых птиц. Более того, надо понимать, что можно заняться тем, что да, у тебя маленькие эритроциты. Теперь у тебя получается в одном объеме крови может содержаться больше этих эритроцитов. А значит, у тебя будет большая площадь клеток этих эритроцитов, на которых будет находиться гемоглобин, больше гемоглобина, больше аэрация крови, все такое прочее. Оксигенация крови, лучшая, соответственно, аэрация всех органов, до которых эта кровь будет добираться, плюс чем меньше эритроциты, тем, конечно же, можно сделать меньше капилляра, а это более такая удачная, потенция для формирования более удачного насыщения тканей кровью и питательными веществами из этой крови, но тебе в любом случае нужно иметь два круга кровообращения. Вот, и прикол в чем? У нас есть крокодилы, у нас есть птицы. Они все являются представителями архозавров. А если подойти к этому вопросу со стороны так называемого филогенетического брекетинга, то можно заметить, что и у крокодилов, и у птиц есть четырехкамерное сердце с отдельными кругами кровообращения. Да, у крокодилов есть шунтирование, которое позволяет кровь смешивать, но, судя по эмбриологическим данным, дырка между, предсердиями возникает немножко по другой причине, и возникает она где-то за несколько недель до вылупления детеныша. Поэтому, видимо, крокодилы просто себе дополнительное шунтирование и эмуляцию трехкамерного сердца сделали тогда, когда вторично потеряли теплокровность. Это им потом еще поможет выжить в мелполегиновое вымирание, так-то, если честно. Но у птиц стандартное четырехкамерное сердце с двумя кругами кровообращения, то есть ты загоняешь сначала кровь в легкие, там она насыщается кислородом, а потом по всему телу, соответственно, ее гоняешь там через дуги аорты. И, судя по всему, если у нас у крокодилов, как в ветке, которая раньше всех отделилась от архозавровой ветки, есть четырехкамерное сердце, и оно и генетически, и морфологически, и морфогенетически, скажем так, идентично по развитию сердцу птиц, то можно сказать, что, скорее всего, у динозавров тоже было четырехкамерное сердце. Более того, если мы берем и делаем гистологические срезы косточек динозавров, то мы даже можем измерить нижнюю границу артериального давления у этих самых динозавров. Я сейчас, конечно, пример тут приводить не буду, но просто, короче говоря, систолическое давление выше 90. Нормально. Это даже в некотором случае гипертоническое состояние для некоторых людей. Далее. Темпы роста я уже в самом начале говорил. То есть, к примеру, вот такое животное, как тираннозавр, здесь показано, дорастало до своих максимальных размеров видовых где-то примерно в 10-12 лет. Это была масса где-то 6-7 тонн. Потом на протяжении остатков там своих 15-20 лет жизни, как, например, Скотти, там Сью, Стэн, это такие хорошо обнаруженные, описанные скелеты тираннозавра, ты там дорастаешь всю дополнительную тонны полторы, вот как, например, Сью, она или он, да, Сью это может быть и мужик, просто из США, поэтому ничего удивительного. Так вот, масса оценена в 8200 кило. Но это редкость, это только одна такая особь обнаружена, потому что самый длинный товарищ по имени Скотти, он длиннее на полметра, но весит где-то 7800-7500 килограмм. Немного. Тем не менее, за 10 лет. Вот. Например, те же самые диплодоки, те же самые титанозавры, это длинношеи, растительноядные динозавры, они в первый год своей жизни уже набирали первые полтонны. То есть животное вылупляется массой где-то 500 грамм, а к концу года оно уже 500 килограмм. То есть представьте, как нужно много через себя растительности пропустить. И кроме того, насколько высокий базовый метаболизм нужно иметь, чтобы как можно быстрее из этой всей растительности, которую ты поглотил, кроме навоза, создать еще и свою собственную тушку. Поэтому да, судя по темпам роста в динозавров, а онтогенетические ряды от молодняка до самой взрослой особи описаны у многих их видов, и везде наблюдаются высокие вот эти самые темпы взросления. Например, для среднеразмерных динозавров это часто вообще 2-3 года, что вообще сравнимо с соразмерными им современными млекопитающими, а иногда даже их и обгоняет. Понятное дело, что это не для всех так. Например, гадрозавры вроде как могли расти и 15-20 лет. Не для всех так. Утконосые динозавры, например, тот же самый паразауролов. Но, опять же, и динозавры — это не просто какая-то монолитная группа. Они чисто экологически, морфологически даже разнообразнее, чем современные млекопитающие. Как бы, увы, потому что, я как часто говорю, все нормальные млекопитающие сдохли вместе с нептичьими динозаврами. Сейчас живут самые вот главные овощебазы. Там, потому что, ну, например, как бы нормальное млекопитающее яйца должно откладывать, а не рождать живых детенышей. Это вот мы просто такие. Ну, что называется, в семье не без эутериев, ничего не поделать. Далее, гигантотермия. Понятное дело, что когда ты быстро растешь, ты достигаешь больших размеров, и в какой-то момент у тебя становится даже больше проблема как бы не перегреться, а не переохладиться. Потому что, ну, просто представьте себе, вот какую-нибудь... О, господи, у кого на даче такое часто тоже было? Кто-то в ваннах воду хранит там, да? Кто-то специальные бочки еще при Союзе там эти соседи кому-нибудь варили. Вот там тонна воды стоит, да? И она может не замерзать там на протяжении месяцев осенью. То есть, в принципе, для какого-нибудь динозавра, который тяжелее 500 килограмм, зачастую больше проблема... ну, как бы, не получить себе солнечный удар или просто тепловой удар. Из-за этого даже, например, у многих крупных динозавров была водяная система охлаждения для мозгов, потому что все-таки нейроны, нейроглия, она к температурным режимам куда более, скажем так, требовательна. Поэтому у тираннозавра, да, там чуть ли не треть всей черепной коробки занимали кровеносные синусы вроде. Может, не треть, может, четверть, но что-то, короче, очень много. Так что водяное охлаждение тоже было придумано еще до того, как люди начали ставить в компы Ryzen. Вот. Ну, как бы у нас тоже синус кровеносный в мозгу большой, но немножко по другой причине. Вот, так что и далее, да. Даже для некоторых групп динозавров, например, для достаточно производных завропод, типа титанозавров, считается, что им даже в принципе-то свой метаболизм каким-то высоким, базово держать не нужно было. Животное просто сделает несколько шагов, и оно уже перегрелось. Например, тираннозавр. Да, тираннозавра температура была где-то чуть выше 34 градусов, стандартная температура тела. И она была выше, чем средняя температура окружающей среды, то есть он был теплее, чем окружающая среда. Но если посчитать, что взрослый тираннозавр, у него мышцы, которые его заставляют приводить в движение, например, у тираннозавра весом 7500, примерно 2700-3 тонны, это мышцы, которые его двигают. Вот. И получалось, что примерно тираннозавр активно пробежать мог только метров 500-600. То есть буквально я пешком бы от него такого смог бы уйти. Потому что 500-600 метров он пробегает, и даже при всех его способностях иметь воздушные мешки, проточную систему дыхания, крутые эритроциты и все такое прочее, у него просто перегрев наступает. И отвал пятой точки, действительно. То есть, как бы там уже просто начинают мышцы сами такие, примерно как в сувиде готовятся. Вот. Не знаю. Олег с канала Обломова сейчас бы просто порадовался дико этому пониманию. Далее, самое страшное, полярные динозавры. Динозавры были обнаружены в Антарктиде, например, тот же самый криолофозавр, они еще в триасовом периоде там жили, и Антарктида тогда действительно была тоже достаточно сильно на юге, там тоже были полярные ночи, и вообще-то не очень-то и тепло. Более того, у нас есть динозавры из Якутии, северо-восточного Китая, как, например, самый большой пернатый динозавр Ютиранус, который там длиной под 10 метров был, и то это вроде не самая взрослая особь. А динозавры с Чукотки, динозавры из Аляски с формации Принц Крик, как, например, здесь слева Нанук-завр, полярный тираннозаврит, а рядом рогатые динозавры из группы пахи-ринозавров. И как бы, ну, окей, да, мы знаем, что температуры в мезозое были чуточку средние по больнице, по планете, повыше, чем сейчас. Но никто не отменяет того, что, например, в формации Принц Крик температура зимой в среднем падала где-то до минус 5. То есть, хочешь ты или не хочешь, греешься ты или не греешься, но теплокровным нужно быть, и покровы тоже нужно термоизолирующие иметь. Ну, либо мигрировать, хотя на самом деле как раз-таки у живущих за полярьем в заполярье динозавров следов миграции обнаружено не было. Это можно установить с помощью изотопного состава зубов и костей. Далее, биомаркеры. Здесь, на самом деле, сильно останавливаться не будем. Просто можно, как я уже сказал, до костей вымерших животных докопаться куда более качественно. Так, если очень сильно упростить, то у животных, которые обладают высокими темпами метаболизма, у них, соответственно, высокие темпы кислородного обмена. И у них там, больше возникает, более высокая активность митохондрий, и, соответственно, большее количество свободных радикалов высвобождается, которые там активно окисляют всевозможную органику внутри этого самого животного. Соответственно, у нас есть определенные биомаркеры этого переокисления. Ну, по сути, это буквально вы просто на жир льете перекись водорода. Буквально так вот получается, если химическую реакцию просто упростить. Потому что перекись тоже не от балды появляется. Вот, и маркеры этого переокисления вы в костях можете обнаружить. И они будут коррелировать с темпами метаболизма. Это можно откалибровать по костям современных животных и по концентрации самых этих маркеров. И оказалось, что действительно динозавры по большей части были либо теплокровны, либо близки к самой этой эндотермии. Для птицетазовых динозавров было показано, что не такие-то они метаболитически крутые. Но зато вот если мы будем говорить про хищных динозавров и про теропод, они практически все оказываются в зоне теплокровности. Для некоторых из них были показаны температуры под 40 градусов. Хотя, конечно же, вот изучение, скажем так, метаболитической способности динозавров только по этим биомаркерам – это плохая идея, потому что там очень интересно оказалось, по коэффициенту, этих биомаркеров ALE оказывалось, что, по-моему, варан современный, то ли нелец, то ли водник, оказывался метаболитически круче, чем некоторые современные млекопитающие. То есть, конечно же, этот метод требует дополнительной калибровки, но вместе с остальными методами морфологическими, он, конечно, может помочь. Но в любом случае у нас как бы есть немножко проблема, потому что, ну, сложно на основе этого метода, как и любого другого, показать реальную температуру тела вымершего животного. Вот сейчас вот поговорим про палеотермометры. Что такое палеотермометры в целом? Ну, есть такой раздел палеонтологии, климатологии, называется палеоклиматология. Как бы логично, почему он так называется. Они обычно занимаются тем, что восстанавливают климатическую обстановку в тот или иной геологический эпизод времени. И там измерить температуру воды, ее соленость, там, не знаю, что там еще можно сделать, там, температуру воздушных масс, а вот ниже температура нуля падала или нет, реки замерзали или нет, и так далее. Тому даже можно палеоальтиметрией заняться. То есть понять, на какой высоте от уровня моря находилась и закладывалась та или иная порода. И можно там по-всякому это все измерять, можно вот как по флоре, то есть буквально вот сидишь, да, и смотришь, насколько зубчатый у листика край, а насколько он гладкий, потом сравниваешь с морфологией листьев современных растений, например, покрытостеменных двудольных, и смотришь, какой, соответственно, климатической зоне эти листики принадлежат, и действительно корреляция существует. Например, зубчатости листика от того места, где он живет, от влажности воздуха и так далее. Можно там вообще, вот как вот клэмп-анализ, там около 30 всяких особенностей, чуть ли даже и не жилкование этих листьев используются. Но, тем не менее, конечно, все эти способы определения температуры, они очень относительные, у них очень широкие диапазоны. Они для растений, ну, скажем так, больше для кайнозоя. Ну, потому что, ну, сами подумайте, что покрытосеменная флора активно заселять начала нашу планету только во второй половине мелового периода. Вот, другие палеотермометры повеселее. Они там по микроэлементам. Вот я как пример здесь привел, это вот соотношение магния к кальцию, стронция к кальцию. Это все просто, короче говоря, от банальной термодинамики зависит. При какой температуре формируется, там, например, карбонат кальция какой-либо раковины, там сидишь, смотришь, сколько стронция по отношению к кальцию, там магния по отношению к кальцию, и, соответственно, можешь примерно понять, что вот взял, например, с датировкой 20 тысяч лет, и взял с датировкой 10 тысяч лет. Потом сравнил две концентрации, и такой, вот с этого момента до этого момента температура повысилась там на 1,7 градусов. Но опять же, точную температуру ты не узнаешь. Ты узнаешь, насколько градиент изменился между двумя эпизодами. Нужно калиброваться. И калибровки есть, но магний и стронции в динозаврах ищут в последнюю очередь. Больше, конечно, всем интересно два метода. Это дельта-О18 и КАП-47, или некоторые тоже говорят Дельта-47. Так вот, метод Дельта-О18. Не знаю, достаточно простая схема формул, если что. Но если что, объясню. Короче говоря, у любого вещества, что кислород, что углерод, что какой-нибудь азот, я как на бремичке практически выступаю. Так вот, есть изотопы. То есть у тебя, например, есть вот углерод, С12. Что значит это С12? Это значит, в ядре находится 6 протонов, 6 нейтронов. Вот. А есть углерод, например, С13, стабильный изотоп углерода С13. В нем 6 протонов и 7 нейтронов, то есть на 1 нейтрон больше. То есть это варианты одного и того же вещества, которые отличаются просто количеством нейтронов. Ну а еще они бывают стабильные и нестабильные. Вот, например, углерод С13, он стабильный. Он живет практически столько же, сколько и С12. А вот С14 распадается через 5700 лет, точнее полураспадается. Вот радиоизотопные методы типа углеродного метода, вот радиоизотопного, они основаны как раз на том, что изучают концентрацию С14, которая у нас в атмосферке образуется и потом накапливается в процессе биогенных циклов в растениях, например. В случае с кислородом есть аналогичная тема. Есть кислород 16, это стандартный кислородик, 8 протонов, 8 нейтронов, а есть еще его изотопы, два стабильных, кислород 17, кислород 18. Опять же, как вы понимаете, в 17 просто плюс 1 нейтрон, в 18 плюс 2 нейтрона. Так вот, метод Дельта-О18 банально изучает и применяет сравнение концентраций кислорода 18-го из пробы какой-либо, и сравнивает ее со стандартным каким-нибудь значением, например, венское значение концентрации кислорода 18 в воде, или, например, есть стандартная метка, где вот по белемниту берут очень прикольному меловому, в котором этого О18 было феноменально много, а должно быть там на самом деле около 0,11%. от общей концентрации. Так вот, если очень сильно упростить, то при формировании карбоната кальция, того самого кальция СО3, из воды берется кислородик, вот этот О, он может быть либо О16, либо О18. И получается очень интересная вещь. Если очень упростить, то надо понимать, что термодинамически О18, он тяжелее, он ленивее, и он медленнее всех испаряется. Вот. И раньше всех выпадает в осадок. И если подойти к этому вопросу, опять же, достаточно упрощенно, как мы делаем, то в образце, который получился при более низких температурах, концентрация О18 будет расти. Затем вы также просто берете образец, например, который там продатирован, например, 62 миллиона лет назад, и образец, который датирован, например, 60 миллионов лет назад. И затем сравниваете. И если количество О18 растет в нашу сторону, да, вот, например, 60 миллионов лет кислорода О18 стало больше, то температуры падали. Если его становится меньше, то температуры повышались. Окей, но это нам не дает абсолютных температур. Но ученые на месте не стояли. Если у вас есть такой метод, то почему бы его не использовать? Ну и, честно говоря, хотя бы косвенные какие-то показатели, но можно изучить и использовать их для изучения, скажем так, терморегулирующих способностей вымерших животных. И здесь, на самом деле, надо отдать должное ученым, которые, что называется, из того самого вещества делают конфетку, ну или котлетку, кто как привык к этому выражению. Так вот, в 2006 году была выпущена работа, где действительно изучали косточки различных динозавриков, и не только динозавриков, но и других вымерших животных, по содержанию кислорода 18 в этих самых карбонатах. Как они делали? Они брали абсолютно точно холоднокровных животных. Это крокодилы и черепахи. И брали абсолютно точно неизвестно, теплокровных или холоднокровных, то есть кости динозавров и пробы из них. Далее они брали тропических животных, животных из средних полосы и животных за 50-й широтой севернее, то есть приполярных. Там был достаточно широкий спектр динозавров и из конца юрского, и из начала мелового периода. Например, как гиппокрозавр здесь вот показан, или какой-нибудь завроорнитолест. То есть, ну, широкий спектр динозавров был. Какая гипотеза, получается, у людей была? У холоднокровных животных температура тела привязана к окружающей среде. Получается, что если холоднокровный крокодил или холоднокровная черепаха будет жить на юге, то она будет такая же теплая, как окружающая среда. А значит, кислорода 18 должно быть меньше, чем у той же черепахи или крокодила, который живет за 50-й широтой, потому что его температура тоже привязана к окружающей среде, а окружающая среда за полярным кругом холоднее. Получается, кислорода 18 у него в костях должно быть больше. Это у холоднокровных. Но если мы говорим про динозавров, то получается интересная тема. Если динозавры будут теплокровными, если динозавры будут холоднокровными, то распределение концентрации кислорода 18 будет повторять холоднокровных крокодильчиков и черепашек. А если они будут теплокровными, то концентрация будет у экваториальных такая же, как у полярных. Ну, вы угадаете, на самом деле, что на самом деле произошло. Оказалось, что приполярные динозавры, динозавры, жившие в смешанных, скажем так, биомах, аналогичных современным широколиственным лесам, они оказались такими же теплыми, как и тропические динозавры. Но это, опять же, не полностью абсолютное значение температур. Ну и люди любят поиздеваться над логикой. Давайте вот изучаем мы кислород 18, а давайте добавим еще один изотоп. Тот самый изотоп углерода 13-го. И теперь прикол такой. На самом деле, если мы говорим про кислород 18, нам нужно знать, чтобы получить абсолютную температуру, абсолютное значение, да, нам нужно знать, вот у нас формула есть, например, да, нам нужно знать концентрацию О18 в момент образования карбоната кальция. Только тогда у нас будет можно применить какую-то либо из формул с пропорциями. А вот метод по углероду 13 и углероду 18 не привязан к концентрациям кислородов и углеродов, и их, соответственно, в породах, там, в воде и так далее. И прикол в том, что если очень сильно упростить, то здесь изучаются не один... Ну, сложно на самом деле, но тем не менее, да надо сказать, надо сказать, надо сказать. Так вот, тем не менее, сложно-то или нет. У нас есть изотопы, да? Окей, запомнили. А еще у нас есть такое понятие, как изотопологи. То есть, когда у тебя, например, молекула СО2 имеет там в составе 1О18, это, соответственно, у вас единичное замещение произошло. Если же у тебя еще и углерод заменяется, С12 на С13, у тебя получается двойное замещение, у тебя получается так называемый изотополог. Разновидность молекулы с разным изотопным составом различных атомов. Как бы сложно на слух воспринимать, но тем не менее, вот буквально у вас вот варианты изотопологов здесь в равновесной реакции показаны. И теперь очень важно. Прикол в том, что чем тяжелее изотопы в каждом из изотопологов, тем ленивее становится эта молекула, и тем ниже энергия ее химической активации, чтобы она начала участвовать, например, там, в процессах испарения, химических реакциях и так далее. Вот. И высокие концентрации изотопологов С13 плюс О18 плюс О16 показывают, что температуры при формировании карбоната кальция или гидроксиапатита были достаточно низкими. А теперь просто берем в лаборатории и начинаем лабораторно растить карбонаты кальция при разных температурах с разными концентрациями этих самых изотопов. Потом берем вымерших животных, например, скорлупу какого-нибудь траодона, его яиц, и смотрим, при какой температуре карбонаты и яичной скорлупы у него формировались. Ну и вот прикол, что у траодона, например, температура яичников в целых 40 градусов описана. На данный момент этой, по-моему, методе лет 15, ее все еще калибруют, но на данный момент это единственный метод по изотопологам С13 и О18 узнать абсолютную температуру помершего животного. И, если что, у вас еще 20 минут есть на вопросы. Потому что... Как там у нас было? По-моему, 2,5 часа, я говорил, но это выступление изначально было.
3: 20 минут у тебя есть на ответы.
1: Значит, да, ничего не поделать.
3: От Андрея Пилипенко. Так птицы — это динозавры или отдельная сестринская ветвь эволюции? Ответьте. Дмитрий.
1: Ну, они группа динозавров, просто опять же, как подходить. Нет, вообще они внутри группы динозавров находятся, если кладистически к этому вопросу подойти. То есть они типичная группа динозавров. Очень производная, очень специализированная, там с кучей различных анатомических наработок, но типа все равно динозавры.
3: Я вижу в далеком самом ряду далекую руку, пожалуйста, представляйтесь.
4: Здравствуйте, меня зовут Иван. Хотел поинтересоваться, нужно ли сделать вывод, что все динозавры были подобными, или все-таки были особи, которые, так сказать, в классическом понимании, с чешуей, низко, это, хладнокровные и так далее.
3: И всех хотят сожрать.
1: И все хотят сожрать. Ну, блин. А вообще, если к вопросу подойти, как я уже говорил, более-менее, скажем так, внятно. Нельзя сказать, что все динозавры были теплокровны или все были холоднокровны. Даже среди млекопитающих на самом деле очень широкие спектры метаболитических извращений возникают. Там есть у нас утконосы, есть бандикуты, есть голые землекопы. А есть, например, мы или какая-нибудь полевка под сорокет, которая греется. Среди динозавров было то же самое на самом деле. То есть даже вот я вот метод приводил этот, который по биогенным маркерам, он показывает, что, например, среди многих групп тезотазовых динозавров, ну, базовый метаболизм был достаточно низким, то есть там температура 32-34 градуса. А вот для какого-нибудь тираннозавра, как бы под 38 разогреться, в принципе, было стандартной темой.

0: естественно, хладнокровных, как современные там вараны, змеи, таких вроде как вообще и не было, если честно. Потому что у всех динозавров показано, что они как минимум там вот на ранней стадии эндотермии где-то находятся.
1: Вопрос задает Ольга Окман. У птенцов лысух на крыльях небольшой коготок, который позже исчезает, как рудимент такой от динозавров. А существуют еще подобные атавизмы у современных животных?
0: Рудименты или атавизмы? Ну, на самом деле, ни рудиментов, ни атавизмов не существует. Это все бред из времен где-то 20-го года, 20-го века. Не верьте им. Переходных звеньев тоже нет, кстати говоря.
1: Эволюции тоже.
0: Эволюции. Ну, в том виде, в котором мы тут сейчас ее обсуждаем, ее тоже нету. Но она есть. Как это? Как суслик, да. Вот. Обязательно бахнем. Но не сейчас.
1: Ну, короче.
0: Вообще, если про птиц говорить, там у них, например, есть антитрахантр. Это отросток подвздошной кости, который за вертлужной впадиной находится. Это тоже наследие динозавров, но антитрахантр у птиц, он как часть суставной поверхности вертлужной впадины, а у динозавров он был нужен для того, чтобы нога не вывихнулась. Потому что у птиц как бы вертлужная впадина, она шарообразным суставом практически образована, а у динозавров цилиндрический. Они не могут на шпагат сесть, поэтому, чтобы попа не порвалась, приходилось иметь специальную систему с мышцами, которая ногу подводила под тело. Это жертва за двуногость. Такого много на самом деле, и, честно говоря, не то чтобы прям у всех птиц коготок пропадает. Посмотрите на современных палеогнатит, например, там на эму. Они этим коготком могут неплохо и навалять, если что. Ну, я, по крайней мере, на ферме у африканских страусов такое видел. Они разрешают им их там почухать, и когда это рассматриваешь, там вот такая вот штука. Ну, отличный рудимент.
1: Давайте, дадим микрофон вот девушке, пожалуйста.
2: Здравствуйте, я Анна. Во время лекции вы упомянули, что нашли динозавра с болезнью. И мне интересно, находили ли еще, и пересекаются ли болезни, которые были тогда у динозавров, с нашими, которые есть, например, сейчас?
0: Они полностью пересекаются. Было с туберкулезом костей, был заживо гниющий титанозаврит.
1: Онкология какая-то была.
0: Онкология много. У кого не только у динозавров обнаружено. По-моему, даже у каких-то метапозавров было еще в триасе обнаружено. Лангерганцеклеточный гистиоцитоз был обнаружен, например. В теле позвонка у кого-то. Был у кого-то, вот теле позвонка, я не помню у кого, опять же, по-моему, какого-то завропода. Был диплодок, который от соплей помер, буквально захлебнулся в них. Это еще одно из доказательств, что воздушные мешки у динозавров были, потому что это аэросукулит, который характерен для молодых особей архозавров, и птицы до сих пор этим болеют. Что там? Ну, опять же, остеосаркомы были, какие-то автоиммунные заболевания тоже находили. А так, конечно, чаще всего это вот всякие переломы. Ну, я вот пример приводил, да, вот с различными последствиями травм. То есть это может быть там и газовые гангрены при попадании анаэробных бактерий, то тот самый остеомиелит с флегмонами, с такими обширными газовыми гангренами. А вот только проблема в том, что чаще всего, да, это вот последствия именно травм. Там вот, например, есть вайрекс, да, это тираннозавр, там возрастом где-то лет 15, вроде бы, могу врать, но там он такой крупный был уже, у него просто хвост отгнил, потому что его родственник его кусил за хвост в 10-й или 11-й позвонок. Это один единственный пример прямой агрессии тираннозавров во взрослом состоянии между собой. То есть они как бы друг друга жрали, но жрали уже по факту, когда нашел труп. А тут вот ситуация сложилась так, что, видимо, малец был слишком наглый, и на взрослого рекса решил быкануть, ну а тот его на 6000 хп, видимо, в хвост ваншотнул, и, соответственно, все. Отвал того самого места. Как раз-таки просто потому, что хвостобедренная мышца там проходит, септический укус, повреждение, плюс бактериальное заражение, все это под фасцией, ну и заражение крови за месяц. Буквально отвалился хвост, я не рофлю. Ему не перекусили хвост, он у него отгнил за месяц. Есть, например, единственный динозавр, который от кринжа помер. Это вот Большой Джон, такой чувак, где-то лет 30. То есть пожилой прямо такой, и, ну, пожилой в прямом смысле, там, по-моему, даже уже остеопороз начали у него диагностировать. Так вот, у него, короче, есть пробитие кумулятивным снарядом в воротнике, вот, или ломом пробили, я не знаю, кто больше в War Thunder разбирается. Вот, и там видно, что чувак, видимо, вышел на вот эти вот половые бои против молодых самцов слишком больным. Ему, видимо, в схватке он проиграл, его заунижали, сломали ему часть гребня.

0: Он ушел и через месяц помер. Но не от пробития, а от того, что он уже чем-то болел вирусным. И это вот, к сожалению, прошло всего лишь в течение месяца, и поэтому следов не осталось. Это, кстати, одна из проблем болезней. Вот когда что-то сломалось, когда что-то отгнило, отвалилось, можно. А когда чувак просто от соплей помер, да, скорее всего, мы никогда и не узнаем.
1: А, Тимур спрашивает, расскажите, почему генетические часы и палеонтологические датировки не всегда совпадают, и как эту проблему решают?
0: О, как решают, там
1: куча разных вариантов. По-моему, одно калибруют по-другому, если не ошибаюсь.
0: А, на самом деле, просто еще прикол в том, что, да вот буквально два события, которые произошли вот в этом году, ну, произошли они, ладно, окей, в прошлом году, короче говоря, передатировали слои геологические, где обнаружили в каменноугольном периоде Веслатиану. Она на 15 миллионов лет, ну, около 15 миллионов лет старше стала, а это переносит формирование первых настоящих тетраподных амниот на 15 миллионов лет. То есть, ну, я для генетических часов, которые, например, связаны с тем, что мы консервативные последовательности, там, не знаю, хокс-генов секвенируем или, там, не знаю, ну, чаще всего, конечно, рибосомы какие-нибудь, там, 23 Светберг субъединицу берут. Но, тем не менее, короче говоря, это как бы слишком не точно получается. И поэтому, да, как бы молекулярные часы могут показать одно, потом другое. Тоже буквально вот недавно выходила работа, где изучали формирование первых билатерально-симметричных животных. Их тоже на 20 с чем-то миллионов лет назад сдвинули. То есть за 545 миллионов лет назад. Там, понятное дело, что, скорее всего, так и было. За 565 миллионов лет назад их задвинули. Понятное дело, что та же Кимберелла, она не могла сформироваться так быстро, все это ожидали, и молекулярные часы это показывали, но теперь хотя бы палеонтологические доказательства этому есть, там нашли следы ползания абсолютно точно вытянутых билатеральных с целомической полостью, с гидростатическим скелетом и цефализацией, и это дополнительные 3 часа рассказов. Так что просто есть определенные палеонтологические находки, и между ними может быть просто огромный разрыв, как разрыв Ромера, где находится та самая Веслатиана. И пока нет палеонтологических данных, молекулярные часы по ним не откалибровать. Увы.
1: Пожалуйста, микрофон дайте молодому человеку.
2: Здравствуйте, меня зовут Кирилл, у меня два вопроса.
1: Давайте один, вот, пожалуйста.
2: Хорошо,
1: серьезно.
2: Один.
1: Не надо.
2: Один вопрос. Кто, зачем и когда решил потливость клоаки птицам померить, а потом перенести это на динозавра? Спасибо.
0: Прямо клоаки? Но у клоаки, насколько понимаю, птицы унаследовали от динозавров. Потому что пятую точку динозавров исследовали на основе птитокозавра. И оказалось, что внезапно клоака динозавров полностью повторяет по строению клоаку птицы. Даже установили, что у них секс был ненасильственный. Утки, товарищи, поучитесь этому, пожалуйста. Вот, такие дела. Не знаю, можно ли обсуждать клоакальный поцелуй? Ну, так называется научно, так научно называется. Мы в храме науки, как бы, вы что? Я пользуюсь только настоящей терминологией.
1: Так, вопрос от зрителя с ником Селигер. Сохраняются ли отпечатки мозгов в окаменелостях древних животных? Можно ли делать выводы о наличии извилин и т.д.?
0: Я о существовании своих-то извилин не уверен. Вообще, слепки содержимого черепной коробки, они существуют, да, это эндокасты, там кто-то называет эндокранами, хотя эндокасты и эндокран — это немножко разные вещи. Неважно, слепки содержимого черепной коробки делают, но можно хоть 1000 раз их наделать, но плотность расположения нейронов, там, упаковку их где-нибудь вы вряд ли поймете по этому делу. Но можно зато будет, там, не знаю, сравнить, например, развитие среднего мозга у терезинозавра с его ближайшими там родственниками, тебе, например, там, эрликозавра, да, и посчитать, кто там из них лучше смотрел, там, лучше, более умный был и так далее. Ну и плюс там морфогенез мозга посмотреть. Плюс для некоторых животных можно изучать даже эволюцию борозд. Например, это реконструировано для тюленей современных, то есть там даже проследили, как формировались луковицы и борозды осязательные, которые подвязаны к их вибрисам, которые нужны для ориентации в воде и охоте на рыбу и так далее. То есть даже это-то можно, но в очень редких случаях. Чаще всего это просто типа, ой, у этого средний мозг больше, чем обычно, как бы, ну и ладно, окей.
1: Прошу.
2: Здравствуйте, меня зовут Никита, у меня внезапный вопрос. Вот скажите, пожалуйста, Дмитрий, если бы вам предложили на месяц, скажем, воплоти поизучать любого из динозавров на свой выбор, кого бы вы выбрали и что бы это дало бы науке в перспективе? Спасибо.
0: Динозавров неинтересно. Интереснее куда-нибудь во времена Кембрийского взрыва рвануть. Там это посмотреть это самое червеё, там как там, эти неврацели всякие формируются, нефрацели формируются и так далее. Не, если именно с динозаврами, на самом деле интереснее было бы двинуть, даже не меня двинуть, а отправить кого-то, кто более-менее будет в этом шарить, поизучать самых ранних динозавров, потому что там действительно проблема, что с ранними птерозаврами, что с ранними динозаврами жесткая такая вещь, что мы уже находим их зачастую как довольно специализированную и развитую группу. Вот, так что посмотреть на реальности жизни там какой-нибудь таввы, какого-нибудь там ставрикозавра, неосозавра, демонозавра и так далее, вот это да, было бы интересно.
1: Давайте дадим микрофон в третий ряд. Пожалуйста, девушка, вставайте, представляйтесь.
3: Здравствуйте, меня зовут Катерина. Возник такой вопрос. Вот раньше считали, что динозавры хладнокровные, скользкие, страшные. Сейчас доказали, что они теплокровные.
1: И не страшные совсем.
3: Да, и не страшные. Какие?
0: Теплокровность тоже достаточно широкий термин, если что.
3: Какие еще есть гипотезы для доказательства про динозавров? Куда дальше двигается наука? То есть...
0: Ну теперь больше хотят поисследовать уже их поведенческие особенности. Там любят в гнездах покопаться и так далее и тому подобное. То есть окаменевшее поведение. Ну вообще в этом плане очень хорошо помогают максимально драматичные и глупые смерти. Там, например, как авираптор, которого на гнезде завалило, или там утонувшие птенцы пситокозавра, за которыми, видимо, их более старшее поколение детей следило и потонуло вместе с ними. Вот, потому что там, видимо, ну, батя за сигами ушел, и как бы все, увы и ах, как бы спасать некому. Или, например, птенец Мейлуна, который уснул и задохнулся в болотных газах, но зато 6-месячный ребенок задохнулся, сидя на пенечке, но зато мы теперь знаем, что не такие уж хорошие мамы были среди троодонта.
1: Вот тут как раз вопрос прямо откликается на то, что ты сказал. Вопрос от Пардуса Ориенталиса. Были ли счастливы динозавры?
0: Мы счастливы. Ну, честно сказать, вот, когнитивную нагрузку смоделировать в их мозгах сложно, сложно.
1: Я вижу...
0: Я думаю, явно не грустили, хотя вот даже какой-то элемент депрессии вполне себе для них был возможен.
1: Ну, ты же сказал, от кринжа кто-то умер.
0: Ну да, от кринжушки там, на самом деле. То есть он просто пришел, как Илья Муромец такой, я проиграл, лег и все. То есть, и как бы уже просто не есть просто у рептилий даже на самом деле вот такая тема, что вот, просто что-то случилось, он тебе сказать не может, но он отказывается жрать. Все. Вот и у меня у знакомой так питон 7 месяцев не ел. А потом что-то опять щелкнул, такой, все, излечился. Такой, опять ест. Ну вот как так?
1: Может, он параноед, питон твой.
0: Питон, да.
1: Дайте, пожалуйста, микрофон.
0: Питона с петунией попутали, наверное.
4: Вот некоторые современные птицы на зиму улетают в теплые страны. А было ли такое с видами динозавров, которые, ну, средние между динозаврами и птицами?
0: Ну, с миграциями, вроде как небольшие миграции для некоторых динозавров показаны. По крайней мере, у эдмонтозавра что-то такое находили. Но там, дай боже, если 500 километров. Но, например, прямо стопроцентно доказать, что какие-то там далекие перелеты были, это, по-моему, вот Enanthornis'ы. Это группа таких вот типа птиц. Вот. И они, по-моему, наряду с... Ну, среди динозавров они были первыми такими трансконтинентальными чуваками, способными к далеким перелетам. Но вот сезонные миграции я вот с трудом докажу. Я знаю, что есть точно обнаружены места колонизации каких-то прибрежных птюшек, которые прилетали тупо на безлюдные, короче говоря, понятное дело, слава богу, безлюдные в те времена хотя бы, на пустые неплодородные острова безопасные, там гнездились, потом улетали, вот, куда-то, видимо, где можно уже было нормально жить и питаться, но это вот тоже такая спорная тема. Сложно вот это доказать.
1: Вопрос задает Борода Бориса. Если через миллионы лет палеонтологи новой разумной земной расы, енотов, найдут мой скелет, как они смогут понять, что я любил пиво?
0: Но если оно было оригинальным крафтовым, как по ГОСТу у немцев, то, наверное, по изотопному составу зубов можно будет понять. Все-таки это же растительное сырье, вот, а если ты питаешься каким-то растительным сырьем с определенным изотопным составом, то это на твоих зубах отразится. По-моему, под C13 тоже делают что-то такое. Подсказывай!
1: Так, я сейчас... Сейчас ты просто мне скажешь, кому достанется книга «С нами или без нас. Естественно, история будущего» Роба Дана, а также «Зуб мозазавра из Марокко» от Палеохантер за лучший вопрос.
0: Прогнатодон? А вот про пересечение.
1: А, вопрос...
0: Самый подходящий. От, вообще редко спрашивают.
1: От Анны про болезни динозавров. Пересекаются ли с современными болезнями? Вам достается книжка «Из зуб мозазавра». Из Марокко.
5: На основании этого закона написано в Академии наук положение о том, как правильно копать, кто может копать, кто не может, как лежит, в чем лежит, что лежит. Все это нужно детально описывать. Это, конечно, совсем неверные реконструкции, но это находка не в раскопе, это находка в лаборатории, да, когда мы под микроскоп давно раскопанные вещи засовываем, и там видим, вдруг там открывается такой новый микромир.

0: Всем добрый вечер. Спасибо, что собрались. Давайте начнем. Лекция будет построена таким образом. Вначале я расскажу о новых лекарствах, которые были одобрены в основном в США, отчасти в Евросоюзе. Затем перейдем к результатам клинических исследований. И в конце расскажу немножко о фундаментальных разработках, которые могут быть важны для будущего биофармы. Ну, начнем с динамики одобрений. Здесь видно, что в 2022 году произошел некоторый спад количества одобрений. Возможно, это наследие ковида или еще какие-то причины. Но, тем не менее, было одобрено 37 препаратов, из них 15 – это биопрепараты, а остальные 22 голубеньким цветом – это низкомолекулярные лекарства, то есть так называемые малые молекулы. Это все равно достаточно большое число, конечно, новых препаратов, и что самое интересное, когда я стал смотреть, какие из них выбрать для того, чтобы рассказать о них поподробнее, у меня глаза разбежались, потому что довольно многие из них это препараты с новым механизмом действия. Примерно 20 штук, то есть больше половины из одобренных, это препараты, направленные на такие мишени, которые раньше не использовались, или использующие вообще новый тип, так сказать, ну, например, какой-нибудь необычный белок. Вот об одном из таких я подробнее расскажу. Теперь, как выглядят одобрения по терапевтическим областям. Традиционно наибольшее количество – это онкологические препараты. В этом году необычно много по дерматологии. Там по псориазу и дерматиту одобрены были препараты. Довольно много одобрений в неврологии, в заболеваниях центральной нервной системы. Ну и по остальным областям так достаточно ровно распределяется, как обычно. И давайте посмотрим, как это выглядит по типу препаратов, то есть по модальности. 18 штук, то есть больше половины, это малые молекулы. Но к малым молекулам формально также относят пептиды, то есть получается всего 21 штука. И чуть меньше половины – это различного типа биопрепараты. Кстати, также интересно, что больше половины компаний, которые зарегистрировали в этом году новые препараты, это не Big Pharma, не фармгиганты, а относительно маленькие биотехнологические компании, что в очередной раз опровергает миф о том, что весь этот рынок захвачен Big Pharma и маленьким производителям не пробиться, так сказать, не дойти до регистрации. А если, кстати, посмотреть, что зарегистрировала Big Pharma, то там тоже большая часть препаратов была выкуплена просто Big Pharma на каком-то этапе пути. То есть источником подавляющего большинства новых лекарств является вот так называемый small biotech. Ну, давайте к конкретным препаратам. Причем я их постарался разбить в таком порядке, чтобы сначала шли те, которые затрагивают большие количество людей, большую популяцию пациентов, а потом ко все более редким. Так вот, в этом году был зарегистрирован по диабету второго типа препарат тирзепатид. Это синтетический аналог сразу двух пептидных гормонов. Вот здесь вот нарисовано, что это аналог гормонов GLP-1 и GIP. Которые обладают таким многогранным механизмом действия. Ну, вот здесь приведены три основных механизма. Во-первых, это снижение аппетита, то есть препарат имеет действие в центральной нервной системе. Во-вторых, это воздействие на поджелудочную железу. Все эти препараты, ну, и как натуральные аналоги, так и их синтетический аналог, повышают секрецию инсулина в поджелудочной железе. И третье влияние – это влияние на обмен веществ, а именно на расщепление жиров в белой жировой ткани. И таким образом он был зарегистрирован пока только для диабета, но под конец года были опубликованы результаты и в ожирении. И результаты оказались очень, очень хорошими. Здесь приведены результаты для потери массы у пациентов с диабетом. Вот здесь показано, что на 13% снизилась масса к 40-й неделе в среднем в высшей дозе. Но когда были опубликованы результаты по ожирению у всех людей с ожирением, не только у диабетиков, оказалось, что препарат снижает массу в среднем на 22,5%. То есть, если перевести на килограммы, то это почти на 25 килограмм в среднем, и это огромный успех. Предыдущий успех такого рода — это был препарат семаглутид, который аналог только одного из этих гормонов. А у тирзепатида более как бы широкий механизм действия, что вылилось, к счастью, вот в такую прибавку к эффективности. Для сравнения, семаглутид снижал массу примерно на 16-17% в среднем. Так что, поскольку людей с ожирением довольно много, их количество все растет и растет, то этот препарат ожидает не просто блокбастерный, а может быть даже мега-блокбастерный статус, то есть не исключено, что продажи там перевалят за 10 миллиардов долларов в год. Но он пока не зарегистрирован по ожирению, скорее всего, в этом году будет зарегистрирован. И что особенно приятно, вот это часто бывает так, что повышение эффективности сопровождается также повышением количества нежелательных явлений. В данном случае этого не произошло. То есть по нежелательным явлениям тирзепатид имеет примерно такой же профиль, как и семаглутид. И они все довольно легкие. То есть профиль переносимости очень хороший. Теперь перейдем от диабета второго типа к диабету первого типа. Это, несмотря на название, сильно отличающееся заболевание. То есть, если, ну, многие знают, что если диабет второго типа в основном развивается позднее в жизни и связан с ожирением, там, неправильным питанием, ну и с генетическими причинами в том числе, то диабет первого типа – это аутоиммунное заболевание, при котором собственный иммунитет человека атакует клетки в поджелудочной железе, которые вырабатывают инсулин, и постепенно их количество снижается из-за этой аутоиммунной атаки. Вот здесь как раз зеленым графиком показан примерный ход того, как разрушаются клетки в поджелудочной железе. И на первом этапе у пациента нет симптомов совсем, то есть уже есть признаки аутоиммунной атаки, но еще пока уровень глюкозы нормальный и никаких внешних симптомов нет. На второй стадии уже есть признаки нарушения уровня глюкозы, но еще нет симптомов, таких как жажда, учащенные мочеиспускания, потливость и более тяжелые симптомы, вплоть до комы, которые наблюдаются у диабетиков первого типа. А на третьей стадии, когда уже разрушено там более 80 или 90% этих бета-клеток, появляются вот эти клинические симптомы, и человек становится пожизненно зависим от инсулина. Причем, исследования показали, что чем позже начинается вот эта симптоматическая стадия, тем дольше ожидаемая продолжительность жизни у человека. То есть отсрочить ее наступление — это достаточно важная задача. И вот в этом году был зарегистрирован новый препарат, который позволил отсрочить это наступление аж на 2 года. Вот здесь вот приведены графики. Мы сегодня с ними много раз столкнемся. Многие, наверное, знают, что это такое. Это так называемые Каплан-Мейеровские кривые, где, ну, наглядно можно сравнить, как происходят события в двух группах. То есть здесь вот событием является наступление диабета первого типа и симптоматического. И видно, что препарат теплизумаб, он, ну, в нем они наступают реже и позже, соответственно, в среднем у пациентов позднее наступает зависимость от инсулина. Конечно, это не позволяет вылечить диабет, но, я повторяю, это очень важное достижение, что можно отсрочить наступление симптоматической болезни. У препарата была непростая судьба. Он еще в 2010 году провалил клиническое исследование, куда включались вообще все диабетики, и там смотрели, не удастся ли снизить потребность в инсулине. И не удалось. И тогда компания Provention, которая провела вот это последнее исследование, выкупила его и провела тщательный анализ предыдущих данных, выделив именно ту группу диабетиков, которым препарат помог лучше всего в первом исследовании. И оказалось, что это, во-первых, диабетики с вот этой второй стадией, еще не симптоматической, но уже с нарушениями глюкозы. И, во-вторых, там есть определенные маркеры в крови, при наличии которых пациенты лучше отвечают на терапию. У этого препарата довольно простой механизм действия. Это антитело, которое воздействует на белок CD3. Этот белок имеется на поверхности всех Т-лимфоцитов, собственно, это маркер Т-лимфоцитов. То есть он, грубо говоря, уничтожает, ну, является иммуносупрессором, то есть он уничтожает иммунную систему. Отчасти эта популяция потом восстанавливается. Но вот этого хватает для необходимого эффекта. Причем этот белок и антитела к нему были открыты давным-давно. Это чуть ли не первые вообще антитела моноклональные, которые были синтезированы еще в 70-х, кажется, годах. Но тут вопрос в том, какое именно антитело сделать. Вот в данном случае получилось сделать по-настоящему работающее антитело. Вот, теперь перейдем к следующему, так сказать, препарату. Это такая область пересадки кала, соотносящаяся с модной сейчас областью микробиома. Вообще, очень много сейчас спекуляций на тему того, насколько микробиом играет важную роль в организме. Ну, как известно, у нас в кишечнике около 10, кажется, килограммов бактерий находятся, и они, конечно, сильно влияют на разные аспекты здоровья. Попытки воздействовать на них пока что заканчивались неуспехом. То есть довольно много есть предположений, что микробиом влияет вообще на все, начиная от аутоиммунных заболеваний, заканчивая чуть ли не аутизмом. Не чуть ли, а прям есть такие исследования. И в раке он замешан, и где только не замешан. Но это, конечно, сложнейшая система. Там сотни видов бактерий живут. И пока вот единственное направление, единственная ниша, где удалось показать эффективность воздействия на микробиом, это инфекция Clostridia difficile. Эта инфекция возникает, когда человек принимает антибиотики, причем, как правило, это в госпитальных условиях происходит. И это очень тяжелое состояние. С бактерией очень трудно справиться, то есть от нее не поможет, ну, чаще всего не помогает дополнительный прием антибиотиков. Где-то в США полмиллиона человек заболевает в год этой инфекцией и умирает от нее, там, по разным оценкам, 30-50 тысяч человек в год. То есть потребность в том, чтобы с ней справиться, довольно большая. И достаточно давно уже практикуется трансплантация кала. То есть у здоровых доноров берут кал, там анализируют, чтобы не было никаких болезней и проблем, и ректально пересаживают больному. Правда, несколько лет назад было несколько смертельных случаев при такой пересадке, потому что не все патогены удалось перехватить, и Оказалось, что вот больному пересадили кал с резистентными бактериями, их не удалось спасти. Поэтому там были ужесточены требования и так далее. Так вот, в этом году компания Ferring выпустила на рынок... Да, вот все эти трансплантации кала, они делались в медицинских центрах, ну, кто во что гораст. То есть у них были какие-то свои собственные донорские пулы, и не было стандартизированы никакой процедуры, и FDA практически в это не вмешивалось. В России, я слышал, тоже где-то происходит, где-то делают такую процедуру, но, опять же, никакого такого нормального регулирования нет. А компания Ferring первая, которая решила стандартизировать эту процедуру и прямо в виде препарата выпустила на рынок вот этот вот как бы донорский кал для трансплантации. Интересный такой кейс. Но есть еще более технологичный вариант. Это компания Seres, которая берет конкретные бактерии. У нее там что-то порядка 30, ну, нескольких десятков хорошо охарактеризованных бактерий, помещает их в капсулу и дают пациенту. И оказалось, что результаты, ну, как минимум, не хуже, чем при трансплантации кала, а при этом явно способ такой гораздо более безопасный и, ну, понятный там с производственной точки зрения. И вот они в этом году опубликовали очень хорошие результаты. Всего лишь у 12% пациентов в группе препарата возник рецидив инфекции C. diff, и у 40% в плацебо-группе. В этом году, соответственно, компания планирует регистрацию, они уже подали на регистрацию, и в этом году, наверное, в США препарат будет зарегистрирован. Тоже у них не все гладко было. Они сначала потерпели неудачу в более раннем клиническом исследовании, а потом увеличили в 10 раз дозу, там немножко изменили критерии определения того, болен человек вот этой кластридией или нет, и все получилось. Но всякие другие попытки эта же компания пытается применить для лечения воспалительных заболеваний кишечника, там еще каких-то заболеваний, пока что убедительных свидетельств, что это там заработает, мы не видели. Теперь препарат от совсем редкой болезни увиальной меланомы. Это меланома, которая развивается в глазах. Довольно редкое онкологическое заболевание, но очень плохо поддающееся лечению. Ну, суть в том, что в глазу тоже есть меланоциты, то есть клетки кожи, придающие коже окраску. И если они становятся злокачественными, растет опухоль и заканчивается довольно часто метастазированием в печень. Главным образом они почему-то любят метастазировать. Естественно, на ранней стадии применяется хирургическое удаление опухоли. Но проблема в том, что даже если внешних признаков нет, то все еще через 10 лет может произойти рецидив с метастазами. То есть, видимо, опухолевые клетки где-то таятся до поры до времени. Поэтому вот очень важно разрабатывать какие-то средства лечения метастатической увиальной меланомы или нерезектабельной, то есть той, которую нельзя вырезать. И вот в данном случае разработан такой интересный препарат, иммуноонкологический. Слева вы видите на картинке раковую клетку, справа – Т-лимфоцит. Значит, а вот сам препарат – это вот эта вот синяя конструкция в центре. Это так называемый химерный белок, то есть он состоит из двух частей. Одной частью он соединяется с рецептором на раковой клетке, а второй частью к нему присоединен Т-лимфоцит. То есть ну, это такая искусственно генно-инженерными способами созданная конструкция для того, чтобы подтаскивать Т-лимфоцит к раковой клетке, буквально сближать их физически и, кроме того, активировать его. Активированный Т-лимфоцит начинает выделять вещества, которые приводят к гибели раковой клетки. А вот что же это за красный такой рецептор на поверхности раковой клетки? Вообще у нас почти все клетки нашего организма показывают на поверхности фрагменты своих внутренних белков. Это как раз нужно для того, чтобы отличать свое от чужого, вовремя удалять ненормальные клетки. И раковые клетки тоже должны выставлять на своей поверхности вот здесь вот золотым цветом на этой красной молекуле, на красном рецепторе, показан фрагментик внутриклеточного белка. Вот на клетках увиальной меланомы довольно много этого, внутри них много этого белка GP100, поэтому они выставляют его на поверхность. К сожалению, сама иммунная система, когда у человека уже вот такая поздняя форма рака, она не способна справиться с раковыми клетками, потому что они выставляют многочисленные барьеры на пути иммунной системы. Они мешают раковым клеткам атаковать себя, как бы приглушают их действия. Ну, там много всяких способов, в том числе иногда прячут вот эти вот рецепторы, и тогда этот способ не поможет. Но в данном случае вот удалось создать молекулу, которая связывается с одной стороны с этим рецептором, с другой с Т-лимфоцитом. Ну вот здесь вот такая более схематическая приведена схема того же самого. Вот клетка меланомы. Здесь на поверхности вот эта молекула HLA с пептидным фрагментом белка GP100. И препарат вот этот тебентафуст, который привлекает Т-лимфоцит. Ну, понятно, что когда Т-лимфоциты активируются, они выделяют много веществ, которые могут привести к токсичности у человека, в частности, синдром выброса цитокинов, так называемый. Но сейчас уже у врачей достаточно большой опыт применения вот этих иммунопрепаратов, и они научились более-менее справляться с этой токсичностью. И в итоге получились очень хорошие данные по выживаемости. Вот, в частности, в группе препарата медианная выживаемость составила 21,7 месяца, а в контроле 16 месяцев. То есть, если посчитать, то риск смертности снизился на 49%. Вот это 0,51, это риск смерти, соответственно, он как бы 1 минус 0,51 это 49%. Препарат вот был в прошлом году зарегистрирован. Так, следующий наш препарат тоже редкое заболевание, боковой амиотрофический склероз. Многие его знают как болезнь, которой болел Стивен Хокинг. Но Стивен Хокинг – это такой выдающийся случай, потому что он прожил с ней несколько десятилетий после диагноза, и это уникально, как уникален сам Стивен Хокинг. Потому что обычно после диагноза люди живут порядка 4 лет. И болезнь – это, хотя более-менее понятно, что там происходит, но не удается пока найти никакого лечения. Есть два лекарства на рынке, которые чуть-чуть улучшают выживаемость, но там совсем незначительно, и чуть-чуть замедляют прогрессирование. Здесь приведена очень красивая 3D-модель клетки. Вот здесь вот ядро в разрезе, митохондрии и эндоплазматический ретикулум. Значит, при боковом амиотрофическом склерозе в моторных нейронах, это те нейроны, которые обеспечивают подведение нервного импульса к мышцам, поэтому они называются моторные. В моторных нейронах начинаются нарушения, иногда по генетическим причинам, иногда по причинам, связанным с ну, какой-то окружающей средой, возможно, с перенесенными инфекциями. Вот это непонятно почему. Но есть чисто генетические подтипы бокового амиотрофического склероза. Начинаются нарушения в митохондриях и эндоплазматическом ретикулуме, которые приводят к тому, что эти нейроны отмирают постепенно. И поэтому человек сначала испытывает затруднения при ходьбе, потом садится в инвалидное кресло. Ну, все видели Стивена Хокинга. Ну, вот здесь вот картинка того, как моторный нейрон отмирает и перестает передавать нервные импульсы на мышечную клетку. Новый препарат, который был зарегистрирован, он не новый, он представляет из себя комбинацию двух давно известных лекарств, одно из которых давно используется для лечения болезней из разряда нарушения цикла мочевины. Второй препарат – это вообще природная желчная кислота, которая давно использовалась для борьбы с желчными камнями. Почему идея именно такого сочетания пришла в голову ученым, не очень понятно. Но, вероятно, они проводили скрининг различных веществ и наткнулись вот на эти два. Оказалось, что эти вещества помогают моторным нейронам выживать. Каким образом они это делают, там тоже не очень понятный механизм действия, но есть всякие спекуляции, что они некоторые из них защищают белки от разрушения, некоторые повышают порог гибели клетки. Но в итоге оказалось, что здесь приведены вот Каплан-Мейеровские кривые для вероятности смерти, госпитализации или трахеостомии. И оказалось, что ну, где-то на 44% снижается риск смерти, что, но пока период наблюдения был слишком мал, 24 недели.
1: В перспективе, если препарат докажет в долговременном исследовании вот эту свою возможность замедлять развитие болезни, то это выльется в то, что у пациентов появится дополнительные 2 года жизни. То есть там вместо 4 лет они могут прожить 6-6,5. Но это еще нужно доказать. Тоже препарат с очень непростой судьбой. Он был зарегистрирован только со второго раза. То есть первый раз FDA отказала в регистрации, говоря о том, что данных недостаточно. Тогда пациенты, врачи, адвокаты собрали петицию с 50 тысячами подписей и прям давили на агентство, чтобы оно пересмотрело решение. Но просто так оно не будет, конечно, пересматривать. Но компания предоставила дополнительные данные по долговременному наблюдению за теми пациентами, которые уже там первыми начали получать этот препарат. И оказалось, что чем дольше люди находятся на препарате, тем сильнее выражен его эффект, что очень хорошо. И это, в общем, убедило агентство. Препарат зарегистрировали, однако под обязательство до 2024 года предоставить еще более убедительные данные долговременного исследования.
0: А между тем стоимость на него была поставлена порядка 160 тысяч долларов в год. В принципе, она, конечно, большая, но с другой стороны, например, в США таких больных всего около 5 тысяч человек, поэтому для страховых систем это не слишком большая нагрузка. То есть это, как мы увидим, далеко не самый дорогой препарат сейчас.
1: И чтобы закончить с одобрением, там на самом деле, я говорю, пришлось выбирать. Еще несколько очень интересных было одобрено препаратов, но хотел вот рассказать конкретно о генных и клеточных терапиях.
0: Генные и клеточные терапии... Ну, как многие из нас любят говорить, это третье такое поколение лекарств, то есть где-то в середине 20 века, когда формировалась современная фармацевтика, начиная с середины 20 века, стало появляться много низкомолекулярных препаратов, которыми все и сейчас пользуются. Затем где-то в 90-х, 2000-х годах настала эпоха биопрепаратов, которые не то что вытеснили низкомолекулярные, а применяются наряду с ними. Но вот эти биопрепараты стали, они заняли все первые строчки продаж и так далее, потому что они реально трансформировали жизнь многих людей, живущих с аутоиммунными заболеваниями, позволили справляться и контролировать многие онкологические заболевания. А третьим поколением стала генная и клеточная терапия, потому что предыдущие два поколения, они в большинстве случаев не способны вылечить тяжелые заболевания, они могут замедлить их развитие, помогать симптомами, как-то поставить их под контроль. Но именно у генной и клеточной терапии есть потенциал к излечению. И это уже было продемонстрировано в определенных видах онкологических заболеваний и в ряде наследственно-генетических заболеваниях, что можно добиться излечения с помощью таких препаратов.
1: Но у них тоже очень сложная судьба. В начале 2000-х были трагедии, связанные с тем, что там люди умирали от таких препаратов, их развитие надолго затормозилось. А вот начиная с 2010-х годов регистрируется все больше и больше таких продуктов. И до 2022 года был определенный промежуток. Вот в 2020-2021 году почти не было таких регистраций, а 2022 год стал прям взрывным, когда вот сразу там около 10 таких продуктов было зарегистрировано в США и Евросоюзе. Правда, пока что они все для лечения достаточно редких заболеваний. Поэтому пока что речь идет об очень небольшом количестве пациентов суммарно, но это количество, во-первых, все расширяется, во-вторых, в разработке просто сотни таких подходов. И вторая проблема – это то, что они пока очень дороги. Вот, например, был зарегистрирован препарат для лечения гемофилии Б, который побил снова рекорды дороговизны. Одна доза стоит $3,5 миллиона. Компания Биомарин, гемофилию Б компания CSL Behring зарегистрировала, австралийская, она пишет в пресс-релизе, что несмотря на такую высокую цену, препарат экономит здравоохранению в целом от $5 до $7 миллионов, потому что сейчас пациенты гемофилики с гемофилией Б должны получать заместительную терапию стоимостью порядка $700 тысяч в год. А здесь получается, что 3,5 миллиона – это 7 на 5, получается, за 5 лет отбивается. Потому что суть в том, что вы делаете один укол, и все, вам не нужны больше не нужна больше заместительная терапия. И действительно, на момент регистрации, кажется, 95% пациентов в исследовании больше не требовалось заместительной терапии совсем. И при этом у них практически упали кровотечения, серьезно сократились, характерные для гемофиликов. И то же самое для гемофилии А. В общем, остальные заболевания в той или иной степени тоже были зарегистрированы из этих соображений. И страховые системы в развитых странах готовы идти на такие расходы, потому что это небольшое количество пациентов. Они придумывают, как с этим быть.
0: Проблема может возникнуть, когда будут зарегистрированы такие терапии для каких-то очень распространенных заболеваний. Там проблемы и с массовым производством такой терапии, и с тем, что делать с такой высокой стоимостью. Но они все-таки более технические, и все надеются, что прогресс на месте не стоит, и к моменту такой регистрации будет более-менее решены будут эти технические проблемы. Вот еще хотел отметить последние два пункта.
1: Это аллогенная клеточная терапия.
0: Вообще первая зарегистрированная в мире аллогенная клеточная терапия. Правда, таких больных, для которых она нужна, совсем немного.
1: То есть там в пределах 100 в год где-то, по-моему, не больше.
0: Но важен сам факт. Дело в том, что как раз вот аллогенная клеточная терапия, что это значит? Это значит полученная от доноров. Потому что вот, скажем, CAR-T, да, это такой метод клеточной терапии, который сейчас вот уже зарегистрирован, он действительно спасает жизни, приводит к излечению пациентов. Это очень дорогая терапия, когда у человека берутся его собственные клетки. Она называется аутологичная. У него берутся клетки, с ними делают генноинженерные манипуляции и вводят человека обратно. И они там в организме человека делают свое дело терапевтическое. Но вот эта аутологичная терапия, у нее ряд ограничений. Она очень дорогая.
1: Я повторяю, ее нельзя сделать
0: заранее. То есть если поступил человек, вот, допустим, с лимфомой, у него забирают эти клетки, и требуется не меньше 3 недель сейчас, чтобы сделать терапию, и может не получиться. А человек часто ждать не может. И себестоимость такой терапии там 100-150 тысяч долларов. А продается она, соответственно, за 450. А аллогенная клеточная терапия могла бы быть гораздо более доступная, с более низкой себестоимостью, с готовностью ее сразу вколоть. То есть она как бы стоит на полке, и вы ее там по необходимости вкалываете. Но пока что не получается сделать так, чтобы она не отторгалась и достаточно долго находилась в организме пациента, потому что она чужеродная, и иммунная система пациента ее как бы отторгает. Ну вот в данном случае все-таки удалось сделать такую первую ласточку. Может быть, в последующие годы мы для более широких показаний увидим успехи для аллогенной терапии.
1: А и последний пункт, тоже такое знаковое событие. Все зарегистрированные CAR-T до сих пор были для пациентов, которым уже проделали всю стандартную терапию. То есть человеку с лимфомой, сначала, когда он поступает с лимфомой, ему дают химиотерапию там, с биопрепаратом часто. А если это не помогло, то ему делают трансплантацию костного мозга. И здесь было проведено исследование, где сравнивали впрямую CAR-T с трансплантацией костного мозга, и CAR-T превзошли значимо трансплантацию. Это трансформация как бы всей этой области впервые за 50 лет. То есть вот с тех пор, как начали делать трансплантацию, это было стандартом. Сейчас стандартом становится CAR-T,
0: что очень такой знаковый результат для этой области.
1: Переходим к результатам исследований. То есть это препараты, которые еще не были зарегистрированы, но которые показали хорошие успехи в, ну, как правило, в уже таких на поздних стадиях клинических исследований, чтобы можно было с уверенностью говорить о том, что это большой успех и прорыв. Вот большой прям успех был достигнут в шизофрении, где редко удается добиться каких-то успехов, потому что это совершенно темная область. Шизофрения – это болезнь сознания, поскольку мы не знаем, что такое сознание, как оно устроено, как оно получается из нервных клеток в мозге, то трудно, невозможно разрабатывать лекарства от шизофрении на основе каких-то рациональных соображений, ну, как это делается для онкологии, да? Нашли рецептор на раковых клетках, допустим, которого нет на обычных, и на него воздействуем, раковые клетки умирают, а обычные остаются. Здесь так не получается сделать.
0: Ну, точнее, известны, конечно, рецепторы на нервных клетках, вот как приведенные здесь мускариновые рецепторы.
1: Таких довольно много,
0: то есть есть дофаминовые, серотониновые и многие другие типы рецепторов в мозгу. И известно, что они все, конечно, как-то влияют на разные состояния психические в том числе, но как именно, это пока что темный лес. Слишком мало, но мы знаем вот такой фундаментальной науки в этой области. Однако давно уже, там пару десятилетий назад, пытались исследовать вещество ксанмилин, агонист мускариновых рецепторов, то есть он возбуждает эти рецепторы, активирует их. И было показано, что он положительно влияет на психику больных с шизофренией, с болезнью Альцгеймера.
1: И его помешало применять то, что мускариновые рецепторы есть повсюду в организме.
0: Особенно много их живут в желудочно-кишечном тракте и в других, там, в мочевом пузыре. И поэтому их возбуждение по всему организму приводило также к нежелательным эффектам, таким как рвота, диарея там, и так далее, ну, в частности, в ЖКТ. И тут пришла очень замечательная, очень остроумная мысль – применить ксаномелин одновременно с веществом, которое не будет проникать в мозг, но зато будет подавлять проникать в мозг, но зато будет подавлять эти

0: Уже о государстве сказал, да, что часто повторяемое слово или в данном случае прозвище может сыграть злую шутку. Да, конечно, правильный ответ — это Гао Цзу, он же Любан, или правильно говорить, ханьский Гао Цзу, конечно, что Гао Цзу — это лишь храмовый титул, его могли наделять не только Любана, наделяли далеко не только Любана, но имелся в виду в данном случае ханьский Гао Цзу Любан, поскольку о нем шла речь в докладе. И вот это примерно то же самое, если бы назвали бы, я не знаю, условно Ноя, да, реальным историческим персонажем. Дальше у нас был бы какой-нибудь, возьмем не Шеннуна, да, а Суйжене был бы Прометей. Вот здесь я не знаю даже, кого подобрать. Может быть, Сергей потом мне поможет. Ну, в общем, тоже какой-нибудь мифологический персонаж, а Петра Первого мы бы забыли. Понимаете? То есть это несколько странно выглядело бы. Ну вот китайские имена здесь, конечно, это большая ловушка, сложно разобраться.
1: Да, это проблема, особенно для русскоязычного человека, уж если вы говорите, и китайцы с этим ошибаются. А тут еще есть такой важный момент, что каждый раз, когда я общаюсь с историками, которые занимаются историей Китая, они часто говорят о том, что вот как раз о мифах, о том, что сами китайцы многие мифы воспринимают, действительно китайские ученые воспринимают серьезно. И я полагаю, что в этом деле можно запутаться. И сейчас мы выясним, есть ли среди российских китаеведов консенсус, потому что сейчас на сцене появится вредный оппонент.
2: Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент.
1: Сергей Дмитриев, старший научный сотрудник отдела Китая Института Востоковедения РАН, за сектором древней и средневековой истории Китая, доцент философского факультета РГУ, кандидат исторических наук.
3: Здравствуйте.
1: Добрый день. Наконец-то рад вас видеть в первый раз вместе. Очень интересно послушать.
3: Не так давно нас часто можно было встретить вместе. Это не такая редкая ситуация. Ну что ж, да, все здравствуйте. И поскольку времени у нас мало, давайте без расшаркивания сразу, значит, к схватке. Ну, мы пойдем сначала. Очень хорошо все было выбрано, но есть, конечно, к чему придраться. Потому что, начиная с первого мифа, скажите, пожалуйста, я правильно ли понял, что вот все-таки эти 5000, они появились просто для красного словца, и никто не занимался тем, чтобы хотя бы в каком-то мифологическом ключе рассчитать, откуда все-таки мы это все считаем и что там вначале находится?
0: Хороший вопрос, спасибо. Конечно, это не не с неба свалилось на нас, хотя можно сказать, что и с неба, говоря о великом синем небе. Но действительно, да, в китайской традиции, как я уже немножко упомянул, существует такой фактически пиетет перед древностью, да, и как вы прекрасно знаете, наши слушатели узнают сейчас, в начале 20 века, когда китайцы начали потихонечку проникать в западные методы анализа истории, даже возникло два направления, да, то есть доверие к древности и сомнение к древности, так можно перевести. Вот. И, в общем-то, они между собой, можно сказать, зарубились, но вот то, о чем спрашиваете вы, оно сформировалось еще раньше, когда, по-моему, если я правильно помню, я сразу говорю, что я не специалист по китайской мифологии, насколько я правильно помню, в цинский, по-моему, период возникли вот эти вот пересчеты дат, точнее говоря, подсчеты дат по традиционному китайскому календарю лунному вплоть до вот сотворения мира, да, и в частности, да, если я не ошибаюсь, 1919 или какой там год, ну или 2752, там опять же я смотрю, от кого считать, но были посчитаны в том числе дети Хуанди, желтого императора, которые, значит, вот наследовали ему и, соответственно, в совершенно четкое время начали, так сказать, править. Ну, мы с вами понимаем, что такая ранняя дата с такой точностью просто не может быть обсуждена в серьезном ключе. То есть это именно вот следствие китайской такой еще конфуцианской парадигмы «мы любим древность», и все, что древнее, все наше, и все китайское, что характерно. То есть это, опять же, государственный миф про единый Китай. Ну, мы с вами его знаем, да, опять же, напомним слушателям, что это не так, что Китай, это, собственно говоря, вообще Китай как таковой, это русское слово, да, а вообще Чайна – это Цин, да, то есть первая, последняя китайская империя, попавшая на Запад под таким крепдышином, то есть в виде искаженного какого-то, не знаю, нормандского или какого произношения. Вот. И Китай как такового, собственно говоря, можно сказать, и нету. Да? Это просто название страны. А именно цивилизация, жившая в этом замкнутом пространстве, она себя начала пытаться сделать единым.

0: давно, и вот результат этих попыток, в том числе, это китайская историография. Но я, честно говоря, плохо очень помню, как они там себя атрибутировали, какой конкретно там год, я затрудняюсь сказать.
1: Ну, я на самом деле сразу, во-первых, все-таки укажу, что, наверное, не цин, а цинь, да, потому что слово сина возникло заметно раньше, чем пришли манжуры.
0: Да, наверное, да.
1: Но это не так важно. Тут все верно. Есть на самом деле интересная штука, что вот этот миф, который сейчас очень важную роль играет об этих 5000 лет, на самом деле миф-то, во-первых, совсем не старый, а во-вторых, появился не без участия европейцев, потому что вот эта дата 2698 год до нашей эры, которая считается временем восхождения на престол Желтого Императора и началом первого 60-летнего цикла, ее предложил Мартино Мартини в 17 веке в своей неоконченной книжке. Ее потом восприняли китайские ученые, но опять же в таком академическом ключе. А вот в популярную сферу она вышла совсем недавно, в начале 20 века, когда появилась заслуженно забытая книга Терьен де ла Купри, где он говорил, что Хуанди был вождем вавилонян, которые пришли, значит, из Междуречья и основали китайскую цивилизацию. Сейчас бы, конечно, его бы в Китае визу ему не дали и вообще засудили, но тогда, как ни странно, китайские интеллектуалы очень впечатлились, им бы очень понравилось быть наследниками Вавилона, и они подняли это на знамена, и многие журналы передовые стали выходить вот с этой сквозной хронологией от 2698 года до нашей эры. То есть на самом деле весь этот миф совсем не старый и во многом является следствием всяких интересных европейских домыслов. И, по-моему, мне всегда это ужасно нравилось, потому что тут, по-моему, это смешно. Хорошо. А вот второй у вас был очень важный миф про династии. Скажите, пожалуйста, в вашем изложении получалось, что здесь такая терминологическая штука, что значит, просто кто-то когда-то ошибся, и вот оно так дальше и пошло. Как, например, вы назвали Абахая, хотя всем известно, что на самом деле его так не звали, и это Горский перепутал его девиз правления, а на самом деле его звали Хунтайди или вообще как-то по-другому. Да. Вот это что про эти династии? Кто-то когда-то ошибся, и тогда кто это ошибся? И в этом весь спор. Или все-таки этот миф для чего-то нужен? Мифы обычно для чего-то нужны. Вот первый миф, понятно, зачем нужен. А зачем придумали второй?
0: Ну, здесь надо сказать, я частично об этом сказал, надо еще раз акцентировать, что у этого мифа точно несколько ног, даже, наверное, не две, а штук пять, может быть. Но концептуальные две в том смысле, что с одной стороны это влияние китайской историографии, а с другой стороны влияние, так сказать, сложности изучения Китая, да, то есть то, что его пытались изучать в разных местах земного шара в разное время разные люди. Вот. И отставлю в сторону то, что вот про терминологию пока что, да, именно то, что вот вы спрашиваете про то, почему же он такой живучий. Выскажу свое мнение. Мне кажется, что здесь в равной степени влияет, вот, ровно как вы сейчас приводили прекрасный пример про первых правителей, влияет друг на друга вот эта вот уже кросс-культурная коммуникация с Китаем, потому что, с одной стороны, конечно, любая династия, как непрерывное правление, да, то, что называется Ван Чао, да, или же даже Чао Дай, то есть эпоха правления двора, или же княжеский, точнее говоря, как ванский двор, да, двор правителя, это подразумевает, что это, вот, в общем-то, единое, неделимое и качественно продлевающееся долго-долго-долго, что всегда для китайской идеологии хороший плюс. То есть если у нас есть династии, в том числе династия Джоу, например, то значит мы все китайцы, мы все едины и так далее. Это понятно. Это, в общем-то, государственный миф, который мы все наблюдаем из Конфуция, если не раньше. Вот. Но я-то здесь как раз-таки, как вы верно заметили, я бил в другое больное место. Мне, как и вам, очень сложно жить в мире, где все еще говорят династия Цин, потому что это путает нас как историков. Да? Нас с вами уже не путают, слава богу, но уже тоже спустя много лет мы к этому пришли, что мы учились говорить не династия Цин, а эпоха Цин там, или империя Цин, потому что везде это в нас летит. И это очень плохо, потому что правящий род путается с названием империи, да, названием государства или периодом, когда оно существовало. Конечно, вот это вот, особенно пример с династией Джоу, династией Ся и династией Шан, точнее Ся Шан Джоу, да, он показывает, что, конечно, китайцы сами формируют у себя парадигму непрерывной последовательной империи, которая потом случайно, внезапно распадается, там, тут же собирается обратно, все мы это тоже знаем, но мне кажется все-таки, что здесь есть еще такой момент, что китайцы, переводя слово «династия» на западные языки, просто начинают тоже писать Ван Чхао, не думая о том, что это не совсем династия. И возникает воспроизведение этого уже в 21 веке, потому что выходят новые работы, мы с вами их знаем тоже, вот та же самая история китайской цивилизации, где опять же говорится про династию Ся, про династию Шан, и, в общем, никто особо не знает, что делать, когда написано Ван Чхао, ну, написано, надо писать княжеский двор, что ли, а это опять не будет не очень точно, потому что все словари дают династии. И возникает вот это вот какой-то уроборос, когда, с одной стороны, китайцы это породили своей политической мифологией, с другой стороны, это развилось. Я все-таки считаю, что от манифона во многом из египтологии как неправильное понимание того, что такое Китай, хоть как-то было его понять уже хорошо в то время, а потом, когда люди начали разбираться, что династия Киевская Русь не очень хорошо звучит, уже голос был не столь громок, чтобы это все переломить. И вот мне кажется, в этом причина.
1: Ну да, здесь, конечно, еще есть проблема привычки. Вот было бы неплохо сделать фестиваль «Ученые против научных привычек», потому что они часто бывают еще более деструктивны, чем мифы. Тут действительно далеко не все, то есть очень многие ученые, которые сейчас используют у нас или за границей слово «династия», они совсем не вкладывают в него того мифологического значения, а вообще никакого значения не вкладывают, просто привыкли так говорить.
0: Это просто, да, привычка.
1: Самое вредное здесь, да, в том, что на самом деле эта картина создает ощущение такого вечного срединного государства, где на троне меняются династии, а на самом деле это не так. Это Восточная Азия, где меняются разные государства, которые часто могут не совпадать друг с другом совсем и совсем друг другу не наследуют или наследуют в каких-то очень...
0: И быть не китайским.
1: Да, небольших, каких-то небольших областях. Про последнее. Все-таки, что у нас являлось там, условно, 200 лет назад основой рациона на севере, если на юге рис?
0: Ну, чумиза просто. Я не знаю, я на здесь, так сказать, надо, конечно, археологию смотреть, но, в общем, точно не рис.
1: Нет, ну, немножко подловил, потому что просо у нас считается где-то до рубежа эр основа, а потом пшеница вытесняет, и всякие Баоцзы и Маньчжоу, они из пшеницы, но пшеница, конечно, пришла извне довольно поздно. Для китайской истории довольно поздно.
2: Спасибо вам. Да. Мне кажется, что это было достаточно вредно. Спасибо вам большое. Посмотрим, как проголосует аудитория. Сейчас мы объявим голосование и потом вам про это расскажем. Переходите по ссылке в чате трансляции и, собственно, оценивайте, насколько вредно был Сергей Дмитриев для своего оппонента Виктора Башкеева. Стал он ему добрым другом, интересным собеседником, мастером каверзных вопросов или грозой лекторов?
0: У меня есть ставка своя, мне интересно, сыграет она или нет.
2: Вот и посмотрим. Через несколько минут мы, собственно, это узнаем, а пока побалуемся вопросами аудитории. Они очень интересные, на мой взгляд.
0: Хорошо, что они есть.
2: Их много, более того, скажем. Начнем вот с этого. Карл Август Аванти спрашивает. Уже в эпоху Ренессанса Папа Римский отправлял посольство в Китай. Некоторые тамошние жители приняли католицизм, однако история Поднеместной Европе практически неизвестна. Кто этому способствовал? Римский престол, не желавший заполучить конкурентов, или китайские императоры, не доверявшие чужеземцам?
0: Это плохой тон так начинает, но мне кажется, что надо задать встречный вопрос. А сейчас история Поднеместной известна?
2: Ну, судя по тому, что вы сейчас говорили, судя по комментариям в чате, вчера обсуждали плоскую землю и говорят, что это было проще, чем то, что вы сейчас обсуждали, Сергей.
0: Хорошо. На самом деле здесь в этом вопросе заключено несколько моментов, на которых нужно остановиться, чтобы, опять же, не создалось мифа. Во-первых, не очень понятно, почему начинается с Ренессанса, вот это вот разговор о Китае и Риме, потому что начиналось это все раньше, в ту же самую эпоху Хань уже помянутую, ну, к сожалению, я по ней специалист, поэтому приходится о ней вспоминать чаще. Вот. А, соответственно, синхронно римской, да, цивилизации контакты, конечно же, были. Они зафиксированы в источниках. Дальше мы знаем про, как минимум, про посольство в XIII веке, Бенедикта IV уже к монголам фактически, да, и плюс еще было посольство Рубрука, не имеющее отношения к папскому престолу. И, конечно, Ренессанс, понятно, почему он на первом месте, потому что, ну, грубо говоря, Матео Риччи и Марко Поло все как бы так иначе слышали. Но какое это имеет отношение к изучению Китая, мне лично непонятно, потому что, дай бог, если в XIX-XVIII веке синология как-то начала формироваться как дисциплина, просто, опять же, потому что все, ребят, все на китайском языке, на секундочку. Вы как его собираетесь читать? Ну, то есть надо сначала его изучить, для этого нужны как минимум словари, Вот, у нас вот это наши русско-духовные миссии в Пекине, да, во главе с патриархами китаистики. Вот. А у, соответственно, опять же, это миссионеры на Западе, да, все это, конечно, имело религиозную подоплеку прежде всего. Вот, и изучение было только вот фактором коммуникации долгое время. А когда уже прошло научное изучение, ну, так там никто ничему не препятствовал, конечно. Просто так никто не думал, я полагаю.
2: То есть географические и языковые барьеры все-таки в первую очередь сыграли.
0: В первую очередь, да, как и сейчас, собственно говоря, он никуда не девал.
2: Идем дальше. Вячеслав Антонов из Санкт-Петербурга спрашивает. Говорят, успехи, которые наблюдаются в развитии современного Китая, обусловлены в том числе тем, что он сумел сохранить с древних времен традицию коллективного труда с вовлечением в него почти всех членов общества. Причем этот труд ранее сформировался многовековой традицией возделывания риса. Это требует большой сплоченности и трудолюбия. Реализуется искусственный отбор тунеядцев, чего якобы не было в западной культуре. Так ли это?
0: Вот мы когда подбирали мифы, еще был кандидат в миф был про трудолюбие китайцев. Я сейчас жалею, что мы его не оставили. Здесь вот сразу два мифа было озвучено. Ну, не мифа, точнее, а такого стереотипа скорее, да, про Китай, что вот рис везде. Да, безусловно, на юге рис, да, я уже сказал. И про трудолюбие тоже, понятное дело, когда вы возделываете такой трудоемкий злак, приходится этим заниматься внимательно и регулярно. Но, в общем, любая земледельческая цивилизация, она с этим сталкивается в равной степени. Можно вспомнить вьетнамцев, например, или, я не знаю, до тех же японцев. Вот. Здесь я бы начал с другого. Я бы начал с того, что, во-первых, можно с самого начала вопрос, он длинный.
2: Как раз, что успехи современного Китая зависят от того,
0: что... По поводу успехов. Во-первых, ну, можно согласиться с тем, что у китайцев очень хорошая историческая память. В частности, вот тут упоминался уже Чан Э, вот, лунный, да, корабль, так сказать, и лунная китайская программа. Это, собственно, персонаж мифа, точнее говоря, как это, в общем, она женского пола. Это вообще-то не Чан, это Хэн изначально. Потом она была табуирована, потому что император Лю Хэн, он же Венди, имел это в личном имени, нельзя было употреблять иероглиф Хэн. Вот, употребляли иероглиф Чан, а так вошла в историю, в мифологии. И китайцы спокойно назвали лунный корабль этим именем. То есть, пожалуйста, вот Чан Э полетел на Луну, собственно говоря, как и в мифе. Понятно, что да, историческая память очень большая, и исторические традиции, и социальные традиции, конечно, тоже есть, никуда не денешься. Китайцы действительно аграрная цивилизация с огромным, как бы сказать, опытом коллективной работы, да, но как это относится к успехам в данном случае, ну, это очень такой, очень упрощенный взгляд, я бы так сказал, потому что, как мы знаем, Китай в 20 веке прошел такие сложные перипетии, что какой там успех, там бы не развалиться было бы в какой-то момент. А потом, да, потом грамотные экономические и политические действия привели к тому, что мы видим сейчас, но корень этого, помимо действительно большого, безусловно, огромного человеческого потенциала, об этом нельзя не сказать, да, и количественно, и в чем-то качественно. Но абсолютизировать это нельзя, любым народом надо управлять, любой народ должен быть сплочен для таких задач какой-то идеей. Вот, и самое главное, должны сложиться условия, потому что не получи Китай в свое время технологии из одной страны с севера, которой сейчас уже нет в таком виде, может быть, ничего бы и не получилось. Так что тут я бы не стал абсолютизировать.
2: Хорошо, следующий вопрос от Дениса Рассказова. А правда ли, что Великую Китайскую стену построил Великий Мао на месте Ивового посада, или палисада, видимо, служивший защитой маньчжуров от китайцев?
0: Ну, тут я даже не знаю, что, с чего начать. Мао Цзэдун жил в 20 веке, а Китайская стена известна чуть раньше. Тут я отошлю наших слушателей к отдельному эффекту присутствия. На антропогенезе мы делали целую передачу на эту тему. Вот, сейчас, чтобы не повторяться вкратце, ну, Китайская стена – это феномен тоже мифологический, как таковой в едином виде не существует. Это конгломерат защитных фортификационных сооружений на территории Китая разных эпох. Сейчас то, что мы видим, это отреставрированный средневековый памятник, да, там наследие ЮНЕСКО и так далее. Причем здесь Мао Цзэдун, я не знаю, это просто, по-моему, какой-то троллинг.
2: Хорошо, я тоже так считаю. Кирилл из Санкт-Петербурга. Почему так получилось, что практически про каждое блюдо китайской кухни, кроме разве что появившихся в 20 веке, есть какая-то легенда о его создании? Для других национальных кухонь такого не замечал.
0: Какая сейчас минута идет? Когда мы дошли до еды? Что-то поздновато. Так вот, наконец-то еда. Ура, я дождался. На самом деле, ну, еда в Китае – это больше, чем секс. Вот, как они говорят, еда намного важнее неба, да, чивань, так вот, хен, они говорят. То есть еда вообще прежде всего. Понятно, опять же, почему. Да, много голодали в свое время. Вот, и опять же, это то, что мы обсуждали, да, монокультура формирует монокухню. Точнее говоря, кухню вокруг одного основного продукта. Но здесь есть еще момент, что регионы не два, их больше, и поэтому в каждом регионе, примерно 6 в Китае, условно говоря, культурных регионов, формируется своя особая кухня, а поскольку каждый регион имеет свою культуру, то она вплетается вот в специфическую китайскую культуру 5 стихий или 5 фазов переходов энергии ци, усин, которые соответствуют много чего, в том числе свой тип еды. И поэтому в Китае есть понятие, как это называется, гармонии вкусов, да, или баланса вкусов, когда сладкое и соленое должно сочетаться, горькое и терпкое, острое, неострое. Вот это все должно балансироваться. Конечно, это культурный феномен. То есть тогда грех не назвать еду и грех не привязать к ней ту или иную легенду, потому что это же самая главная часть культуры людей. Если они едят, еще и красиво едят, значит, они не зря живут. Вот как-то так можно сказать. Еда очень важна в Китае, так что неудивительно, что она мифологизирована тоже.
2: Хорошо. Следующий вопрос от Романа Красноперова из Москвы. Насколько правильно рассматривать отдельные эпохи в истории Китая как изолированные исторические периоды? Или это все-таки непрерывный процесс перетекания одной эпохи в другую?
0: Очень хороший вопрос. Наверное, это вопрос методологии, терминологии. Потому что изолированные чем? Периоды временем. Они, безусловно, изолированы временем, потому что есть периодизация, которая отделяет один период от другого. Да? С другой стороны, пространственно тоже разные государства могли иметь разные столицы и находиться не совсем в одних и тех же местах. Поэтому, конечно, они как-то изолированы. Но факт в том, что все-таки регион Восточной Азии единый, в смысле он ограничен политической географией, да, водой, степью, горами со всех сторон. Поэтому все это происходило на территории современного Китая, так или иначе, если не брать северные территории, да, Средней Азии. И, ну, они были изолированы с точки зрения политической истории и географии, да, точнее, отделялись друг от друга. Я не люблю слово «изолированы» здесь в таком контексте. Они были отделены определенным развитием политического процесса, исторического процесса. Но, конечно, они происходили на территории современного Китая, поэтому это и возникает, этот самый древний миф, да, государственный, издревле идущий, что мы все единая страна, как говорил Китай, Конфуций, среди четырех морей все люди братья, да, переводя на русский язык, все мы китайцы, а все мы единый народ, хотя это было не так в его времена, вот, и сейчас это не так. Поэтому это вопрос, как подходить. С одной стороны, да, они отделяются друг от друга временем и пространством, с другой стороны, все это происходит в конкретном историческом регионе. Вот, поэтому это вопрос про единую историю любого современного государства. Да, от нашей страны до кого угодно. Там. Хоть Сирия, хоть современная Европа, хоть Япония. Это вот такой вопрос терминологии скорее.
2: И вот связанный с этим вопрос от Александра из Новосибирска. Есть гипотеза, что государство Шан и ранний Джоу на деле относятся к китайской государственности, а язык их населения не относится к китайской государственности. А язык их населения не имел ничего общего с древнекитайским, кроме иероглифов. Следовательно, и китайская цивилизация несколько моложе, чем обычно утверждается. Как вы относитесь к этому?
0: Ой, с одной стороны, вопрос очень хороший, потому что там наконец-то употреблены китайские реалии. С другой стороны, опять же, относящиеся больше к терминологии, наверное, потому что, ну, скажем так, там речь про Шан и про…
2: Шан и ранняя Джоу.
0: Да, Шан и западная Джоу. Это… Шан – это протогосударство, это государство, можно сказать, номового типа, по, так сказать, по аналогии с Шумером можно здесь провести. Да? Западная Джоу чуть сложнее, это длинный период, в котором происходило развитие, очень сложное, комплексное. Но в любом случае нельзя назвать это территориальным государством в нынешнем понимании. Да? Потому что вот империи условно единые формируются на рубеже в III веке до нашей эры, в военным путем сильно позже. И вообще наше современное понятие государства здесь не работает. Поэтому, опять же, все тот же самый вопрос. Что относить к китайской цивилизации как таковой? Да, с чего начать ее считать? Вообще ученые считают, так сказать, начинают ее с археологии. Да? Археология, как и везде, это палеолит, неолит, бронза. Вот, поэтому это вообще далеко. Да? Это, там, неолит – это 10-е тысячелетие до нашей эры. Да? Тот же самый Синьчжэндун. Являлось ли это Китаем? Конечно, это было на территории страны современной. Опять же, тот же самый пресловутый синантроп, которого давно все уже передвинули и развенчали, как, так сказать, китайский своего рода миф, но он тоже был. Вот, это, относится ли это к истории Китая как таковой? Да, в китайской официальной идеологии – да. Как к этому, на это смотрят ученые? Ну, ученые говорят просто. Есть, так сказать, догосударственный период, точнее говоря, период, так сказать, археологических культур народов, затем протогосударств, затем, вот, собственно говоря, территориальных государств. И протогосударства начались до Шан. То есть там-то как раз-таки в этом вопросе предполагается, что они после. Это не так. Государства на территории Китая сформировались в субтропическом поясе раньше, чем Шан. И Шан как место, как сказать, его место было в умеренном климате, да, поэтому оно не могло быть первым государством никак, это невозможно. Это против исторических законов развития современного, не современного, а всемирного, так сказать, человечества. Да. Все цивилизации стартовали в субтропиках, и никак иначе. И сейчас, к счастью, мы уже знаем, что в Китае это уже было так. Поэтому, я не знаю, здесь, так сказать, это... Что понимать под государством? Если государство – это территориальное явление, то начинается оно вообще с, наверное, да, чуть позже, чем Шан, потому что Шан не имеет четких границ автономного образования. Да? Мы уже говорим о том, что это позже было. Если говорить о том, что в территории Китая существовали политические центры и центры власти, это было раньше. То есть тут вопрос терминологии, опять же. И он, мне кажется, не очень ясно тут сформулирован в конечном счете.
2: Ну, я думаю, что тут в конечном итоге больше, да, вопрос к тому, как к этому относиться. Хорошо. А какой из этих вопросов, которые я сейчас вам задавал, аудитории вам понравился больше всего, и кому вы готовы подарить книжку в своем переводе?
0: Мне понравился вот предыдущий до этого вопрос.
2: Насколько, ну, собственно, он более общий. Насколько правильно рассматривать отдельные эпохи в истории Китая как изолированные?
0: Да, это вот вопрос наиболее исторический, наиболее вдумчивый, как мне кажется. Я бы за него премировал бы вопрошающего.
2: Отлично. Роман Красноперов, вы получите книжку в переводе Виктора Башкеева «Сунь-цзын. Искусство войны». Это же ваш перевод, действительно, да?
0: Что?
2: Это же ваш перевод, говорю.
0: Да, да, там важно. Одна из частей этой книжки, там собрано три памятника, одна из них – это вот в Сунзе в моем переводе.
2: Угу. И дополнительный еще приз – футболка форума от наших партнеров магазина принтов и гаджетов gen.ru. Давайте теперь посмотрим, как наша аудитория оценила нашего вредного оппонента Сергея Дмитриева. Очень интересно, насколько злобным он был, по мнению зрителей. Большая часть аудитории, 213 человек, посчитала его мастером каверзных вопросов. Мне кажется, это неплохая заявка на победу в звании самого вредного оппонента сегодняшнего дня.
0: Чем, моя ставка не сыграла, я ставил на грозу лектора.
2: Ну, может быть, к вашему счастью. Хорошо, спасибо вам.
0: Сергей был прекрасен сегодня.
2: Спасибо вам большое, Виктор. Получите от нас, пожалуйста, сувениры нашего форума. Это стаканы для карандашей от Фанпина и пингвина-питека космонавта. Спасибо вам большое. Посмотрите, пожалуйста, на то, как Юлия Родина нарисовала ваше выступление вот в таком вот виде.
3: У вас появились вопросы. Вы с чем-то не согласны? Пишите комментарии с хэштегом «постскриптум». Докладчик будет отвечать на ваши вопросы в прямом эфире на канале «Лаборатория научных видео».
4: Один из них гласит, что у африканцев не было своих историй и культуры, а тропическая Африка южнее Сахары не может ничего дать миру. Но начнем с того, что Африка дала миру человека. Но кроме того, если мы говорим о зоне Сахеля, то это зона возникновения очень древних культур. И в частности на плато Бандиагара в республике Мали уже в 10 тысячелетии до нашей эры обнаруживается керамика. В то время как в зоне плодородного полумесяца на территории Месопотамии и Леванта в это время еще царит докерамический неолит.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Ну, все мы знаем, что птицы любят украшать себя, да, тем, что дала им природа. Ну, возьмите хотя бы нашего деревенского петуха, но это очень красиво, ярко окрашенная птица. Ну, возьмем попугаев, которые один другого краше. Райские птицы – это вообще какой-то шедевр, мне кажется, украшательство. И вот о том, откуда это все взялось, зачем это нужно, я хочу поговорить с орнитологом, нашим выдающимся Евгением Александровичем Кобликом из зоомузея МГУ, который, во-первых, видел всех этих птиц визуально, их изучал, а во-вторых, является ну, просто знатоком, и вы его, конечно, хорошо знаете, дорогие радиослушатели. Евгений Александрович, приветствую вас.
3: Приветствую, Иван Игоревич.
2: Так вот птицы. Ну, как-то вот мне кажется сомнительным, что вот не было-не было, и вдруг появились такие вот любители украсить себя.
3: В общем-то, да. Ну, как-то действительно, мы все знаем там хвост павлина, мы все знаем, как прекрасно танцуют райские птицы, ну и петух здесь уже упомянутый, конечно, не в последнюю очередь может поразить не только кур, но даже и людей своими там брачными демонстрациями, да. И как-то вот настолько мы привыкли, что да, птицы красуются, у них есть украшающее оперение, у них есть яркие краски и так далее, и так далее. Ну и, в общем, мы как-то считаем, что это изобрели птицы. Ну, точно так же, как мы еще недавно считали, что птицы изобрели, например, такую штуку, как перо. Сейчас же выясняется, что это не так, что перо изобрели до птиц, еще
2: да,
3: в эпоху динозавров.
2: Да, Евгений Александрович, скажите мне, пожалуйста, ну, вообще мы с вами на «ты» уже тысячи лет. Ну,
3: да, конечно, конечно.
2: Да, так что будем и так, и так. Вы нас простите, не сочтите это непрофессионализмом, просто вот будем путаться. Скажите мне, пожалуйста, значит, вот раньше, в школе про ген вы заговорили, раньше считалось, что ген, вот этот вот, пера – это, ну, как бы тот же ген, какой-то модифицированный ген чешуи. Потом какие-то появились, что типа ген, который у пресмыкающихся вот ответил когда-то за перо, он же отвечает и за шерсть млекопитающих. Но как-то вот мне это кажется все странным. И более того, я где-то прочитал, что ген пера вообще даже у крокодила есть. Что это за ген такой? Вот, ну, коротко, если можно, не углубляясь.
3: Да, ну, на самом деле дело-то даже не в генах, а дело в том, какие структуры этот ген провоцирует для создания тех или иных, ну, вот, образований. Mm-hmm. И долгое время считалось, что перо – это такое производное эпидермиса, то есть верхнего слоя кожи, что это, грубо говоря, видоизмененная чешуя рептилий. Mm-hmm. Вот. Сейчас выяснилось, что нет, все-таки это не совсем так. То есть инициирующий ген может быть тот же самый, что отвечает за чешую рептилий там, и так далее, но все-таки перо, оно производное не эпидермиса, то есть не непосредственно верхнего вот слоя, то есть вот чешуи, да, а это все-таки немножко более похоже на шерсть млекопитающих, которые являются производным таких углубленных слоев кожи. Причем это вовсе не значит, что шерсть млекопитающих и перо птиц – это одно и то же. Это, ну, грубо говоря, это аналоги.
2: А, аналоги, то есть аналог. Нет, не один и тот же ген, аналоги.
3: Нет, нет, нет.
2: Все, Евгений Александрович, разобрались. Генетика, наука мутная, которую вот по радио точно не объяснишь.
3: И это точно.
2: Надо рисовать, писать мелом на доске. В общем, да, да. Вернемся к тому.
3: Хотя перо легко переходит в чешую, а чешуя легко переходит в перо. Так что это довольно-таки взаимозаменяемые вещи.
2: Да, вот, ну, например, вот, Евгений Александрович, тормозните секунду. Да, я хочу просто да, нашим радиослушателям сказать, чтобы не пугать не чешуя, как у рыбы, но вот такие вот как бы структуры, вы, если присмотритесь, ну, на ногах у куриц вот есть такие.
3: Да, давайте назовем это роговыми щитками.
2: Да, вот роговые так, щитки. Если... Вот, я перебил, Жень, я тебя перебил.
3: Так вот, получается вот какая штука. Похоже, что вот эти яркие украшательские причуды, изыски изобрели тоже не птицы, а их предки динозавры. И учитывая то, что у динозавров, скорее всего, ведущую роль играло зрение в ориентации на местности, да, ну, наряду с обонянием, кстати говоря, чего птицы по большей части лишены, а вот очевидно все-таки у пресмыкающихся, у динозавров было и обоняние неплохо развито, ну и слух, конечно, но речь сейчас об зрении. И вот зрение, как ведущий анализатор, конечно, привело к тому, что, скорее всего, динозавры тоже имели какие-то украшения для того, чтобы поразить существо противоположного пола.
2: Евгений Александрович, а вот это касается только тех динозавров, которые были покрыты пером, то есть, скорее всего, теплокровных, или еще тех, которые не были покрыты? Вернее, да, вот это украшательство появилось в то время, когда пера еще не было. То есть, вообще куда-то там за 200 миллионов лет, наверное,
3: мы уходим. Да, ну тут мы можем только вот аналогиями оперировать. Смотрите, ведь когда-то, когда только-только начали открывать динозавров, их начали рисовать такими кусками серой замазки. Ну, такие здоровенные.
2: Ну, зеленые
3: ящеры,
2: были такие, да.
3: Все такие какие-то серо-бурые, невзрачные и так далее, и так далее. Сейчас, когда мы как-то немножко больше знаем о динозаврах, о том, что они имели там и достаточно сложную структуру сообщества и достаточно сложное поведение, в том числе и родительское, там и брачное, и прочее, прочее, кажется, что при той роли зрения, цветного зрения, причем более такого полноцветного, чем у нас с вами, да, потому что явно у них были четыре типа цвета чувствительных колбочек, как и у птиц, да, глупо было бы думать, что динозавры не использовали цветовые какие-то вот маркеры и вообще окраску и разные украшательства для коммуникации, да?
2: Ну, то есть, чтобы видеть друг друга, да?
3: Да, естественно, естественно, потому что, ну, например, для крупных динозавров уже вопрос маскировки был второстепенен.
2: Да, да, вот тут как что... раз, да, вы понимаете, вы сейчас проговариваете то, что я хотел задать вопрос, да, но для нас, для биологов, это понятно, что вот эта яркая окраска, она вступает в какое-то противоречие с вопросами безопасности, да, чем менее ты заметен, тем меньше шансов, что тебя съест хищник, тем более, что хищные динозавры обладали таким же замечательным четыреххроматическим зрением, то есть тот спектр, который есть у нас, плюс ультрафиолет. Если ты виден во всех цветах радуги плюс в ультрафиолете, то ты, наверное, как-то вот должен это компенсировать каким-то образом, да, и, соответственно, каким? Это что, огромного размера, а маленькие что, не были раскрашены, динозаврики, получается?
3: Вот, вы знаете, опять с этим сложно. Смотрите, вот если мы возьмем наших нынешних пресмыкающихся, в основном криптическую окраску маскирующую имеют кто? Мелкие ящерицы, мелкие змеи. Чем крупнее
2: существо... Да, они раскрашиваются только в брачный период ярко. Вот у них на короткий период возникает яркая окраска. У многих
3: Или имеют какие-то участки вот скрытые, да, в обычном спокойном состоянии, а потом наступает брачный период, и вдруг...
2: капюшон.
3: Да, какой-нибудь капюшон. Или там горловой мешок вдруг возникает, ярко окрашенный. Ну, вспомнит тех же летающих дракончиков, которых, когда он сидит на пальме, маленькая такая ящерица с перепонкой между ложными ребрами, которая может планировать с дерева на дерево. И вот у нее, как обычно, эта перепонка, вот этот летательный аппарат, ярко окрашен. Угу. И в том числе и для того, чтобы привлекать самок.
2: То есть, когда сидит на дереве, незаметен, полетел?
3: Да, совершенно незаметен. Полетел, прям яркая вспышка. Вот, так что я думаю, что мелкие динозавры, конечно, скорее всего, были более криптично окрашены. А вот крупные динозавры, ну, что называется, сама природа велела. Ну, там, например, те же стегозавры с огромными вот этими щитками на спине. Угу. Ну, как-то так веришь, что они могли быть ярко окрашены и привлекать самок там, например, да? Или, например, самцы, глядя на особенно яркого самца, понимали, что им здесь делать нечего и надо как-то сторонкой обходить этого.
2: Ну и потом,
3: супермужчину.
2: Если, да, если травоядный здоров, вызывающий как бы окрашен, то и хищник задумается, мне так кажется.
3: Да, конечно,
2: или
3: конечно.
2: Нет,
3: яркая краска – это показатель здоровья, показатель кондиции таких хороших. И, собственно говоря, вот все эти штуки, включая украшения, только уже перьевые, унаследовали и птицы.
2: То есть даже... была же версия такая, что перо вообще не для того, чтобы даже греться, возникло изначально для того, чтобы соблазнять, привлекать. Вот такая была теория.
3: Да.
2: Не знаю, насколько она...
3: Я не знаю, насколько первична какая функция вот оперения. Угу. Все-таки мне кажется, что термоизоляция – это важнее, но
2: в общем,
3: наряду с термоизоляцией могут возникать какие-то участки ярко окрашенных перьев. И, собственно говоря, у некоторых
2: пернатых... Жень, ну есть же волосатые лягушки, да, которым вообще это совершенно не нужно греться, да, а у них эта волосатость возникает именно как...
3: Ну, это вторичный половой признак, да. Там нельзя сказать, что это прямо ярко окрашенные какие-то волосы, но это, да, это самцы от самок отличаются по этому признаку. Да, да. Вот. А тут, значит, собственно говоря, возвращаясь к оперённым динозаврам, и вот действительно, когда стали вот находки оперённых динозавров исчисляться уже сотнями и даже тысячами, удалось найти отпечатки перьев, где совершенно четко отпечатывались, ну, скажем так, перья с разными областями окраски, то есть полосатые перья, и были сделаны выводы, там очень тонкие были биохимические анализы произведены, понятно, что это отпечатки, понятно, что все это давно минерализовалось, окаменело, но тем не менее выяснили, что были пигменты меланиновой группы, которые отвечали вот за такие темные полосы, а остальная часть вот этих угрожающих перьев, скорее всего, была красная.
2: То есть сначала были красные и черные, да, вот такого цвета?
3: Ну, неизвестно, что сначала. Дело в том, что мы не можем
2: понять... А ультрафиолет мы все время забываем.
3: Да, во-первых, ультрафиолет. Во-вторых, не стоит забывать, что, например, синие и там какие-то ярко-зеленые тона, они и у птиц являются непигментными. Это как бы преломление лучей солнца. То есть вся вот эта яркая окраска колибри, это же вызывается не пигментом, это структурная окраска. Просто в бородках перьев существуют такие призмочки, которые под определенным углом направлены в перья, и, соответственно, вся вот эта игра красок – это преломление лучей солнечного света.
2: Да. Ну, вообще...
3: И вот такие вещи мы, конечно, не можем уловить у динозавров. Был такой или нет? Я, честно говоря, думаю, что был.
2: Ну, с другой стороны, вот этой рептильной стадии развития живого предшествовала какая-то там амфибийная, да? А ей рыбы предшествовали, а рыбы-то окрашены ого-го как.
3: А тропические лягушки как окрашены?
2: Да, и тропические лягушки.
3: Это вообще цвета радуги.
2: Ну, ладно, вернемся к птицам, к нашим. Птицы и райские, и попугаи, и колибри, и много ты какие-нибудь замечательные, очень

0: гораздо более скромным.
1: Сегодня мы обсуждаем.
2: Победителем, а еще невероятно усилившись. То есть, казалось бы, у нас там разруха, миллионы убитых, но тем не менее, мы завоевали огромный моральный авторитет буквально во всем мире. И, естественно, это сразу было расценено как прямая угроза подъема коммунистических сил. И вот сенатор Маккарти, он устроил так называемую охоту на ведьм. Это, тут, это прямо один из официальных терминов, которые применяются к этим процессам. То есть отлавливали коммунистов, отлавливали тех, кого заподозрили, что они являются коммунистами. Соответственно, под лупой смотрели на все фильмы, на все сценарии фильмов, книги, неважно, все что угодно. И самое что удивительное, это, между прочим, это же не на пустом месте родилось, потому что вот эти вот самые буржуазные, крупные буржуазные круги, которые рулили и до сих пор рулят США, были совершенно правы. Потому что мы сейчас с большим трудом можем себе представить, но Голливуд в огромной своей части был красный. Там была масса режиссеров, которые или сочувствовали коммунистам, или сами были коммунистами. Писателей огромное количество, причем хороших писателей, очень популярных были коммунисты. Вот Дэшел Хэммет, например, один из моих любимых писателей-детективов. Дэшел Хэммет был коммунист. Вот. И с этим нужно было что-то делать. Соответственно, только что упомянутый кодекс Хейса был принят, где помимо таких этих, как тут тоже называется, моральных установок, что зло должно быть наказано обязательно, значит, никакого секса до брака, никакого гомосексуализма. Кстати, все эти гомоэротические сцены из фильма «Спартак» были убраны, как раз они в том числе не попали в прокат. А их там, в общем, есть некоторое количество.
3: Я хочу подхватить, что да, все-таки угнетали не только коммунистов, но еще и гомосексуалистов. И если я пытаюсь описать, что происходило, на Netflix есть такой сериал «Голливуд» Райана Мёрфи, да, где все время там все друг с другом носятся. И мне кажется, скорее ситуация была где-то вот между. И вот символ вот этой борьбы, он, конечно, Джон Трамба. Есть прекрасный фильм, который так называется «Трамба» с Брайаном Крэнстоном из «Во все тяжкие», где в целом всю эту ситуацию можно наблюдать. То есть есть безумно талантливый человек, который понимает, владеет этим искусством построения сценария, да, и вот по «Спартаку» это видно, да, все линии у нас находят конец, все герои в конце концов получают то, чего хотели, это говорим позже. И в этом смысле Трамба просто восхитительный ремесленник, но, в общем, на нем вот эти гонения были самые сильные, да, вот он как бы выше всех поднялся и больнее всех упал. И в этом смысле как раз Дуглас молодец, это он позвал Трамба, чтобы, собственно, вот все эти петельки с крючочками собрать. И мне кажется, в этом смысле картина, она выражает дух времени очень сильно.
1: А я правильно понимаю, что в этом же сценарии тоже есть какие-то левые отсылки? Это потому что, как ты говоришь, там было много коммунистов и сочувствующих коммунистам?
2: Ну, сама тема, понимаешь, она крайне беспокойная для этого времени. Потому что восстание Спартака, это же фактически, считай, революция. Это угнетенные люди, рабы, поднялись против своих угнетателей. А что такое Рим для Америки?
1: Ну и в том числе...
2: Америка называет себя фактически тем градом на холме и фактически третьим Римом, соперничая с Москвой в этом отношении. То есть у них же все эти там, даже на долларах какие-то античные мотивы кругом, Капитолий, блин, ну чтобы вы не ошиблись, называется Капитолием именно с аллюзией на Рим. То есть вот это Римская империя, новое ее издание. И вдруг в этой Римской империи, в новом ее издании, снимают кино про то, как нехорошо угнетать людей, и как эти люди, которых нехорошо угнетают, взяли и против римлян-то и восстали. Вот это поворот. Поэтому тема очень, очень тревожная, исключительно. Спасло только то, что это ж пеплум. Он чудовищно популярен в это время. Просто невероятно популярен. Там, то есть это гарантированно отобьется по деньгам. Плюс там Лоренс Оливье, Кирк Дуглас. Ну там все звездное небо собралось фактически. Там никаких сомнений, что это будет успех-успех. Плюс очень серьезная литературная подоснова. Ну вы же не будете запрещать Джованьолли. Он же в 19 веке писал. А этот роман очень хорошо знали в США. Поэтому, да, эту тревожную тему взяли и не обошли вниманием, более того, пропустили. Хотя там римляне показаны, прямо скажем, не очень сильно здорово, за редким исключением.
4: В момент премьеры картину «Спартак» прохладно приняла американская критика, сетовавшая на слабый сценарий и игру актеров. Несмотря на приход к власти в США либеральной администрации Кеннеди и снижение разгула маккартизма, левый уклон фильма пришелся прессе не по душе. Зато способ...

0: способствовал большому успеху в СССР. Скептицизм критиков не помешал картине завоевать престижные кинематографические награды. Например, 4 премии «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана, лучшую работу художника-постановщика, лучшую операторскую работу и лучший дизайн костюмов. Фильм вдохновил многих режиссеров, а некоторые фразы из него вошли в разговорный английский язык.
1: Ну, то, что касаемо внешней картинки, это просто рабы. Все модели с идеальной фигурой, с кубиками, да. Накачанные.
2: А как иначе, собственно?
3: Ну, вот мне кажется, что это есть как бы следствие кодекса Хейса. Как говорил Максим Матвеев, кино главное – красивые мужики в форме.
2: Да.
3: И здесь этого как бы в достатке. Плюс параллельно с этим на фоне бэби-бумерства и, в общем-то, такой изобилующей американской экономики после Эйзенхауэра начинается тренд на вот этот фитнес, на здоровый образ жизни. И, в общем-то, Кирк Дуглас, он является таким, в общем, образом этого движения. Поэтому это все нормально. В общем, это единственный легальный вариант показать голую мужскую грудь в кадре. Потому что женскую нельзя. Хоть какую-то покажите.
1: А что касается главного героя Кирка Дугласа, поскольку он сам себя, грубо говоря, назначил на главную роль, как вы считаете, насколько он подходит на роль Спартака? Я понимаю, что он на этот момент был довольно известным уже актером мировым и пользовался большой популярностью, но с художественной точки зрения и с точки зрения работы актера над ролью, насколько, на ваш взгляд, он подходит?
3: Ну, вот я, знаете, с чего бы начал? Меня поразило, что это уже как бы довольно взрослый человек, да, и сегодня у нас в центре блокбастера, скорее всего, будут какие-нибудь там 16-17-летние герои, чтобы они были молодые, красивые. Это связано с общей инфантилизацией культуры. А меня поразило, что, в общем, там любовная линия Спартака и Валерия, там взрослые люди с взрослыми чувствами. Вот Спартаку сколько ему могло вообще быть лет?
2: Ну, мы не знаем точно, сколько ему было лет. Мы вообще про него очень мало знаем. Но то, что вот выбрали взрослого мужика на роль серьезного лидера, серьезного движения, вот это, на мой взгляд, очень правильно. Потому что видно, крепкий, физически хорошо развитый. По лицу видно, что у него история какая-то уже была. Он не скороспелый апельсин. Понятно, что за таким люди пойдут. Вполне очевидно. Понятно, что он сможет кого-то организовать. Это не как вот мы обсуждали недавно фильм «Король» про Генриха V с Тимофеем Шаламеевым.
3: Ну, как он, ну, вот, это классика.
2: Вот, какой, вот кто за ним пойдет? Никто за ним не пойдет, естественно. Может быть, только дети в кино за ним пойдут. А Кирк Дуглас – это взрослый человек, который может вести за собой своих сторонников. А это очень классное попадание, на мой взгляд. Другое дело, что, опять же, вот тут мы попадаем в Голливуд сразу же. Потому что там такие все красивые, ну это же просто никаких сил нету. Естественно, человек в это время, проживший, ну хотя бы лет 30, я уже не говорю там про 40 или 50, тем более занимавшийся очень опасным ремеслом, он должен быть, ну, мягко говоря, не такой красивый, прямо скажем.
1: Ну вот это меня тоже в кадре смутило, потому что они рабы все-таки. Это... Особенно девушки, они с идеальной прической, с идеальным макияжем.
2: В это время невозможно было по-другому вообще. Есть же такое понятие, там, не знаю, голливудская красавица. Вот прям Голливуд. Это уже устоявшийся термин. То есть ты говоришь голливудская красавица, и сразу ясно, о ком речь. И что вы имеете в виду, в принципе? А это сейчас, опять же, можно, чтобы не было никакого там бодишейминга, и снимать толстых, страшных, уродливых, кого угодно.
3: Кстати, в фильме этого полно. Просто фестиваль бодишейминга.
2: Да. А тут такого быть не может.
1: Это сейчас можно на них в суд красивые. Подать.
2: Красивые. В обязательном порядке все должны быть красивые. Там и Лоренц Оливье прекрасен, и, собственно, Кирк Дуглас прекрасен. У Лоренца Оливье, опять же, большой опыт играния исторических персонажей. Он прямо... с огромным бэкграундом. Он знает, как сыграть старинного, так сказать, человека.
3: Это вообще красиво на параллельном монтаже их профили. Оливье, Дуглас, противостояние. Это прям просто песня.
1: Скажи, а есть ли такое понятие, как институт гладиаторов? И как оно вообще возникло? И кому вообще пришла идея собирать людей для того, чтобы обучать их воевать насмерть?
2: Это очень интересная штука. Потому что, вообще-то, сама традиция на территории Италии возникла еще при этрусках. Этруски – это, собственно, предшественники римлян. Это 12-я градия знаменитая, которую римляне потом постепенно съели и включили в себя целиком. Так вот, этруски страшно любили устраивать смертельные поединки во время похорон. когда какой-то знатный человек отъезжал в иной мир, на его могиле во время этой самой тризны могли принести человеческую жертву. Но не зарезать человека просто так, а заставить, например, двоих драться, кто кого победит. Но это не было зрелище, это было именно жертвоприношение, в прямом смысле слова. Римляне, как ты знаешь, украли у всех все. То есть до чего хорошего и им нравящегося они дотягивались, они украли у всех все. У греков анекдоты, у этрусков вот эту замечательную традицию, у галлов оружие. Ну, короче говоря, где-то около 260 года до нашей эры, считается, было проведено вот то самое ритуальное действие, но массово и в виде зрелища. То есть так, чтобы люди могли прийти и посмотреть. То есть именно в виде такого спортивного шоу. И вот считается, что с третьего, ну, примерно середины третьего века до нашей эры гладиаторские бои в Риме начинают набирать обороты именно как шоу. Хотя, заметьте, нельзя думать, что гладиатор – это спортсмен в прямом смысле слова. По современным меркам. Хотя вроде бы, ну, блин, вот выходят люди, вот дерутся. Только там можно было заточку в человека воткнуть, и это всем страшно нравилось. И никого бы не посадили за это. Сейчас так нельзя. Вроде бы одно и то же. Но нет. Потому что гладиаторские бои – это в первую очередь, конечно, религиозное действие осталось. И только во вторую очередь это было посмотреть красивое. Ну, как римлянам казалось, красивые. Там эти кишки и вот это вот все. Они страшно любили. Так вот, это все еще религиозное действие. Это не только спортивное шоу. И поэтому тут нужно очень четко понимать, что наполнение гладиатории было далеко не только спортивным. Вот что было чистым спортом, кстати говоря, куда более популярным у римлян, чем, ну, заметно более популярным, чем гладиаторские бои, это гонки на колесницах. Вот это был настоящий спорт. И когда мы посмотрим на Колизей, понятно, он к времени Спартака никакого отношения не имеет, он гораздо более поздний, но это исполинское здание, в которое можно посадить до 40 тысяч человек зрителей. То есть это любой современный футбольный стадион, вот примерно таких же размеров и будет, там серьезный, большой. Но при этом посмотрите на ипподром, на римский. Туда входило, вы не поверите, в 3 раза больше людей. То есть на гладиаторов ходили смотреть меньше, чем на колесницы. Колесницы – это был прям Формула-1, высший просто писк.
1: Ну смотри, ты говоришь, что гладиаторские бои – это ритуальное некое действие.
2: Да.
1: В фильме мы видим, как приезжает группка мажоров, грубо говоря, платят большие деньги для того, чтобы на их глазах подрались 2 гладиатора насмерть.
2: 2 пары.
1: Да. Как это объяснить? Где здесь, какое ритуальное действие, о каком можно говорить?
2: Видишь ли, это же тоже момент, очень хорошо подхваченный, на мой взгляд, в кино. Что, во-первых, гладиатор – это раб, а раб – это не человек. Римляне раба не считали человеком, они не считали его говорящим орудием. И поэтому вот это вот, показ этого расчеловечности раба очень хорошо сделан в кино и абсолютно правильно, на мой взгляд. Оно к истории имеет самую сильную привязку. И вот приезжают 2 группы мажоров, как ты сказала, во главе с Марком Красом. И он просто покупает 4 рабов, чтобы они убили друг друга немедленно. В этом тоже есть религиозный смысл, вполне конкретный. Это в фильме вообще никак не проговаривается.
3: Я бы здесь ворвался. Мне кажется, здесь как бы закручивается драматургическая пружина. И, в общем, докажет, что, к сожалению, у нас женщина – источник зла. Как оно происходит? Значит, на территории школы между собой гладиаторы не бьются насмерть. Зачем тех, кого потом продавать, убивать на месте?
2: Нет, конечно, это
3: же вот. Поэтому как бы в школе действует правило, что мы никого, ну, стараемся никого не убивать. И тут резко эта договоренность ломается, да, и, собственно, запускает весь как бы сюжет фильма. Но как это происходит? Значит, Крас обращается к руководителю школы, говорит, ну давай за деньги. Говорит, не, у нас так нельзя. И тут встревает вот это его матрона, его спутница, и говорит, нет, ну для меня ты сделай. И он говорит, ну давай, сколько вот для нее сделай? 25 тысяч сестерций. То есть, в общем-то, вот собственно, то, с чего фильм и начинается. Мне кажется, это очень важный сюжет. И в итоге это просто, да, кто-то выпендрился перед своей подругой. И эта вот логика вот этого мажоров, который есть причина всех бед, мне очень нравится. И опять-таки укладывается вот туда, о чем мы говорили.
2: Да, да, да. А я почему говорю, что это тоже было вполне, ну, с неким религиозным подтекстом дело. То есть римлянин владеет вашей жизнью, потому что он благословлен богами. Сейчас мы это дело продемонстрируем наглядно. Вот вам 25 тысяч сестерциев, убейте друг друга. Кстати, это очень тоже не проговорено, но это очень важно. Гладиаторы друг друга убивали вообще даже на арене очень редко, потому что они дорого стоят. Просто невероятно дорого стоят гладиаторы. Поэтому смертельный исход на арене, он, конечно, был, он был нередко, но вот это знак равно, что вот они, значит, вышли, и обязательно кто-то кого-то убьет. Нет, ни в коем случае. И гладиаторы это отлично знали. То есть они знали, что да, у них очень большой риск для жизни, но это далеко не гарантия смертного приговора, потому что, опять же, в тебя огромные деньги вкладываются. А тут нет, вы должны обязательно кого-то убить в обязательном порядке, как это показано в кино. И, естественно, это вызывает взрыв недовольства, потому что договоренности нарушены просто вообще полностью все. Вот. Ну и вот один из рабов, этот здоровенный Эфиоп, отказывается убивать проигравшего Кирка Дугласа и, более того, лезет на трибуну к Марку Красу.
1: И откусывает ему
2: вот, и его там это... дротиком убивают в спину, и Крас потом его дорезают ножиком.
3: А может, там как раз эти символизм в том, что он именно в пятку его укусил? Такая отсылка к Ахиллу. Наконец-то нашли Ахиллесову пяту Краса. Ну, так это уже
2: ну, в качестве фантазии. Возможно, возможно. Не готов доложить.
3: А вообще, насколько реально, чтобы гладиатор, например, напал на зрителей?
2: В конце концов, они даже восстание подняли целое. Поэтому вполне реально.
3: Иногда палец вверх, иногда палец вниз. На нашем канале палец вверх.
2: Да, да.
1: А да, давайте еще обсудим визуал фильма и материальное наполнение, материальную культуру, которая относится к этому периоду.
3: Так я про красивое, вы про настоящее. Ну, во-первых, это правда очень красивое.
1: Ну, понятно, это очень красиво, и действительно, все работы Стэнли Кубрика, они визуально очень красивы. И ты смотришь каждый кадр, он похож на некую картину художественную. Например, мы с тобой обсуждали Барри Линдона, там каждый кадр был похож на живопись 18 века. Сейчас мы обсуждаем Древний Рим, там картинки тоже все очень красивые. Но что касается точности, потому что Стэнли Кубрик в остальных фильмах, я понимаю, что он здесь не автор, а он здесь выступает как больше режиссер, исполнитель. Наверное, я так понимаю, что он не лез в художественную часть, потому что все его остальные фильмы строго выварены, сделаны правильно с исторической точки зрения, с точки зрения композиции. И здесь все-таки много ошибок. Даже в первую очередь то, что приходит в голову, это, наверное, трусы Кирка Дугласа.
2: Да, знаменитые трусы Кирка Дугласа.
3: Мы всегда к ним приходим. Это вопрос из двух частей, потому что для меня это отсылка, это французская живопись 19 века, революционная, Жан-Луи Давид, Николя Пуссен, вот в эту всю сторону. Вот, в общем-то, отсылки этого там мы в Карле Брюлове можем увидеть. Ну и в целом это такое романтическое искусство, противостояние человека, стихии или системе. И вообще Спартак очень романтический персонаж, прям вот в ту степь. Вот. И мне кажется, что вот ну, вообще, почему, что такое пеплум? Почему он появился? В этот момент в Америке начинает приходить телевидение, все по телеку смотрят, значит, детективы, нуары, какие-то простые мелодрамы, ситкомы, и нужна какая-то причина, какой-то аттракцион, чтобы люди пошли в кино на большой экран. И поэтому надо снимать что-то большое, многофигурное, красивое, живописное, с кучей народу и массовки. И это, в общем, довольно практическая задача. И, к сожалению, да, на тот момент, я так понимаю, что Кубрику, наверное, не хватало опыта производственной этой мощи, умения отстаивать. Поэтому вот я считаю, что «Спартак», он выковал такого Кубрика-производственника, да, который четко понял, что можно и что нельзя. И уже потом, освободившись от все-таки контракта довольно жесткого со студией, он смог себе позволить снимать фильмы так, как он хочет. И, собственно, ну, например, я считаю, «Барри Линдон» — мой любимейший фильм Кубрика. Я считаю, что это просто какая-то вершина и какой творческого пути, и так далее, и так далее. А про материальную культуру, конечно, там конь не валялся, и тут...
1: Ну, смотри, а касаемо появления пеплума, мне кажется, это еще связано с тем, что было много археологических находок в это время. Тоже появился интерес к античности.
3: Есть какой-то интерес в истории, наверное, между войнами первой и второй?
2: И такой, так, тут самое главное, что вот ты правильно, Жан, что сказал, аттракцион. А что может быть более аттрактивно, чем вот эта вот древняя история, которая всем вроде бы известна, просто потому что от Рима осталось такое количество сочинений, различных источников, и ты со школы знаешь, что есть такой Рим, что был такой Спартак, или, не знаю, Гай Юлий Цезарь. Оно просто на слуху постоянно. И вдруг раз тебе показывают на большом экране того самого Гая Юлия Цезаря, например, то Клеопатру или Спартака, и там куча каких-то костюмов, такое все необычное, экзотичное. То есть это... Ну, идеальный просто момент для того, чтобы денег заработать по-простому.
3: Это просто Марвел.
2: Это да, это Марвел.
3: Это человек, все прибежали.
2: Это да, это такой своего рода Марвел. Просто почему? Потому что эти античные сюжеты великолепно драматичны сами по себе. Там придумывать ничего не нужно. То есть такой материал, с которым можно работать. При этом, заметьте, какое-нибудь средневековье, вот смотришь там того же Генриха V с Лоренсом Оливье как раз. Ну, там же все какое-то грязное, все в эти, в целиком одеты в костюмы, в очень такие, я бы сказал, даже пуританские, из которых ничего не видно, красоты не показать. А античность — это голые люди ходят, солнечно, светло, то есть есть что показать зрителю. Даже с обычным эротическим подтекстом, то есть люди на это купятся в обязательном порядке. И пеплом надолго делается одним из таких локомотивов по зарабатыванию денег в Голливуде, да и не только.
1: А что касаемо материальной культуры? Ты сейчас нам расскажешь, как это все плохо.
2: Сейчас Жан что-то хотел сказать, я потом сказать, я наброшусь.
3: Я очень люблю изучать фильмы, которые на очень похожую тему вышли рядом хронологически. Вот, например, недавно я думал о герое и крадущемся тигре, затаившемся драконе. И мне кажется, главная проблема фильма «Спартак» в том, что за год до этого вышел «Бен-Гур».
2: Да.
3: Вот. И это вершина Жана Пеплум, неповторимая. Тимбур Бекмамбетов старался 5 лет, тоже не получилось. И вот там, за счет этих гонок на колесницах, которые, как выяснилось, и тогда были популярнее, в общем, все, мы поняли причины популярности «Форсажа». Все это еще с Рима идет. Вот. И, в общем, тот факт, что как бы «Спартак» был после «Бен-Гура», это уже было не совсем так круто, как могло бы быть. И поэтому вот как-то вот так вот жанр пепла немножечко идет вниз, и как бы на «Клеопатре» случается громаднейший бадабум. Да, как бы просто финансовый провал при колоссальных затратах.
0: Влияние «Спартака» на исторические фильмы не ослабевает более полувека. Многочисленные подражания снимали на родине описанных в картине событий, в Италии. Наиболее известный фильм-наследник – «Сын Спартака», легендарного Серджо Карбуччи. Его даже называли негласным сиквелом ленты Кубрика. Заслуживают упоминания также картины «Месть Спартака» и «День мести», вышедшие в начале 60-х. В них рассказывается о сыне Спартака, продолжившем дело отца. Он поднял новую волну недовольства среди рабов. Заметное влияние Кубрика испытал и Мел Гибсон, работая над «Храбрым сердцем», которое вышло в 1995 году. Путь героя, шотландского рыцаря Уильяма Уоллеса, фактически повторил судьбу Спартака в борьбе за независимость страны. Нельзя не отметить роль Спартака и в формировании замысла «Гладиатора» Ридли Скотта. Фильм, который констатировал возвращение зрительского интереса к большим военно-историческим полотнам. В фильме Скотта многие герои практически списаны с персонажей Спартака. Чернокожий нумидиец Джуба похож на Драббу, Проксима — на Батиата, а Максимус в исполнении Рассела Кроу — на самого Спартака. Сенатор Грак указывает на близость событий, описанных у Кубрика и Скотта. В вышедшем через 5 лет сериале «Рим» критики также отмечали влияние «Пеплума» Кубрика. Дорогостоящее и популярное шоу во многом опиралось на Спартака в репликах и визуальных решениях, а его героини Атия и Сервилия подобны Крассу и Гракху из фильма Кубрика.
2: Спартак при этом удивительным образом не точен в материальном смысле. То есть там вот
1: насколько... А это еще может быть потому, что, я так понимаю, в киноиндустрии 20 века не было первостепенно важно исторически точно показать костюмы,
2: я не могу согласиться, потому что мы смотрим, например, на ту же Жанну д'Арк, например, или на того же Генриха V, и мы видим очень точное воспроизведение, конечно, для уровня своего времени, очень точное воспроизведение материальной культуры 15 века, например. Там все прям до заклепочки. Даже если они где-то ошибались, то видно, что ошибались добросовестно. То есть не потому, что им наплевать было. А тут что-то вдруг раз и вот получите. Нет, конечно, вопросов ноль. В 50-е, там, в начале 60-х годов уровень знания о, например, Древнем Риме был гораздо ниже, чем сейчас. И так просто раздобыть информацию тоже, наверное, было невозможно. То есть да, исследований было очень много. Но нужно было очень сильно разбираться в том, в этом вопросе, чтобы не накосячить. А Кубрик, видимо, совсем не разбирался и, более того, не очень хотел. Есть какие-то такие узнаваемые моменты. Вот, значит, легионер, у него, значит, этот шлем с козырьком и красный плащ. Все время должен быть. А как иначе? Значит, так, раб, а чем гладиатор? Ага, сейчас наденем на него какую-то протупею ужасную, в которой Спартак-то ходит, у него вот эта вот кожаная, даже не знаю, как ее обозвать-то. И вот это будет сразу видно. Это римский солдат, это восставший гладиатор. Но там нет ни слова правды. Более-менее, например, похожи на себя похожи шлемы римские. Но если они сделаны более-менее правильно, те из них, которые сделаны более-менее правильно, они относятся, прошу прощения, к дакийским воинам императора Трояна и позже. То есть оно не могло быть вообще в таком виде в первом веке до нашей эры. Щиты все настолько убогие, да, я даже не знаю, а как вы так умудряетесь? Потому что щит республиканского времени не такой, как показано в кино. В кино они прямоугольные такие, вот, с какими-то, как обычно, с какими-то ужасными оковками, которых в жизни не существовало никогда. И прямоугольные. Но в это время они овальные гораздо больше. У нас есть археология, в конце концов. Мы знаем эти щиты, и по изобразительным источникам их там миллион нарисован. Они гораздо больше, около 130 сантиметров. Такие башенные щиты, очень большие, овальные. Все, короче говоря, не так, абсолютно не так. И это настолько бросается в глаза, что даже противно. Вот, например, гладиаторы. Кстати, вот гладиаторов нужно похвалить. Они даже попытались сделать их чем-то похожим на правду. Просто сейчас вот сняли этот сериал безумный «Спартак. Кровь и песок». Там боги арены, что-то там еще, вот это вот все. Ну, там же просто какой-то трэш. То есть они там даже не пытались сделать нормальных гладиаторов. Фильм Ридли Скотта, который вроде как возродил жанр пеплом гладиатора. Сам по себе фильм замечательный, но гладиаторы там просто невозможны. Таких не бывает. А тут, смотри-ка ты, даже что-то узнаваемое. Там вот одна у него это маника рука бронированная, там ретиарий с трезубцем и сетью. Все вроде бы и ничего. Там одна, конечно, проблема. Настоящий трезубец, он очень не кинематографичный, его снимать неинтересно, потому что он шириной вот в ладонь, наверное. А тут же прям трезубец, как у Посейдона должен быть, вот такой.
3: Рогатина
2: вот.
3: На медведя.
2: Да-да-да-да-да. Там же, опять же, идея-то была очень простая. Ретиарий – это рыбак, потому что у него рыболовецкая сеть и трезубец, которым бьют рыбу. А против него должен был сражаться Мурмелон, у которого на шлеме рыба была. Всем страшно нравилось, вот.
3: Это, в общем, такой немножко рестлинг. Вот здесь символический да. Ряд, плохой, хороший.
2: Рыбак, рыбка, вот, пожалуйте, все присутствует. Но на этом, собственно говоря, вот на этом все хорошее, что можно сказать о материальной культуре этого фильма, заканчивается. Все, дальше все очень плохо. То есть там нет ни слова правды вообще. Они сражение поставили ужасно совершенно, опять же, оно никакого отношения не имеет к реальности первого века до нашей эры. И вооружение чудовищное совершенно, костюмы очень липоватые, но опять же, при этом у них нет, очень слабый какой-то исторический бэк у них, очень слабый. В отделке, в вышивке, в конструкции самого костюма, это фэнтези чистой воды. Словом, я что хочу сказать... Всей античной тематике в кино страшно не везет и не везло. Уж не знаю почему. Ни одного фильма нету, где бы была материальная культура отражена хоть сколько-нибудь приемлемо. То есть вот ни одного. Деньги в эти фильмы вгрохиваются нечеловеческие. На эти деньги можно было Рим в натуральную величину, блин, построить, но нет.
1: Клима Жукова нет на них.
2: Нету, зато у них есть какие-то бесконечные костюмерки, где вот висят все эти неправильные шлемы, говнотуники, щиты омерзительные, их просто из фильма в фильм берут и перекочевывают, и вот получите, распишитесь, что имеем, что имеем.
1: А расскажи, как относились к гладиаторам, и действительно ли им поставляли женщин, как это показано в фильме? И если это так, то Валерия в фильме выглядит очень благородно, по-царски она себя и ведет так же. Но, судя по контексту, нам это в фильме не показывают. Я так понимаю, ее каждый вечер должны приводить к новым гладиаторам для сношения.
2: Во-первых, гладиатор – это дорого. Потому что это же не просто вложение денег. Это вложение денег в шоу. То есть его показывать людям надо. Поэтому гладиатора... А. Тренировали. Б. Хорошо кормили. Правда, довольно специфически. И С. Да, конечно. Ну, если взрослый мужчина без особо вредных привычек, и он его оставить без женщины, он с ума сойдет и будет на людей бросаться.
1: Пусть сублимируют в гладиаторских
2: боях. В обязательном порядке им поставляли тетенек. Более того, гладиаторы, когда вдруг становились некими звездами. Я так подозреваю, им от этих тетенек просто приходилось отбрыкиваться, потому что к ним даже вполне благородные, настоящие благородные матроны могли захаживать гладиаторов.
1: Я думала, ты скажешь, тетеньки надоели, потом начинались мальчики.
2: Ну,

0: наш, у которого все
1: закрепленных от космических лучей. Но значит, для нас важно будет вот что. Для нас важно будет то, что частицы и античастицы, они, когда соединяются между собой, они аннигилируют. Процесс аннигиляции – это процесс уничтожения, они аннигилируют фотоны всегда. Они, например, вот электрон и позитрон, если их вот сталкивать в лоб, они аннигилируют в два фотона, и эти, значит, вся энергия покоя этих частиц переходит в энергию вот этих гамма-квантов. Ну, в случае вот в этом изображенном здесь – каждый фотон имеет энергию по полмэва, то есть имеет энергию, которая равна энергии покоя, значит, электрона или, ну, тоже, или что то же самое позитрона. Значит, это аннигиляция электронов. Дальше, на самом деле она происходит в реальных физических условиях. Вот так столкнуть электрон-позитрон, их можно в ускорителях, это и делается. Но в реальных астрофизических условиях аннигиляция электрона и позитрона идет немножко сложнее. Она идет всегда, прежде чем саннигилировать, образуется атом позитрония, который некоторое время живет, а потом уже происходит эта лептонная аннигиляция. Значит, если электроны имеют и позитроны имеют противоположно направленный спин, то тогда суммарный спин равен нулю, а спин – это, вот, так сказать, как бы волчок, внутреннее квантовое число, которое как бы можно характеризовать некоторым вращением в определенном смысле. Вот. Тогда при аннигиляции рождается два гамма-кванта, как было вот показано на предыдущей картинке. Но если электрон и позитрон имеют спины сонаправленные в атоме позитрония, то у вас уже суммарный спин там единица, каждый по одной и второй. И по закону сохранения энергии импульса два гамма-кванта не получается, надо делать по крайней мере три, и образуются три гамма-кванта. Значит, в этом случае рождается узкая линия с энергией 511 кв, а в этом случае такой непрерывный спектр до, сейчас я покажу картинку на следующем слайде, вот до этого полмэва. Вот. Значит, и вот эти процессы, они прекрасно наблюдаются в природе, вот в частности, на космической обсерватории «Интеграл», который вот уже, значит, 23 года летает на орбите, построена карта галактики. И, значит, вот видна, из центра галактики видна вот эта вот знаменитая, вот эта вот электрон-позитронная линия на 511 кв, и вот этот вот континуум, который связан, вот это синенькое, который связан с аннигиляцией в три гамма-кванта. Значит, и можно посчитать эту, сколько у вас позитронов и электронов аннигилируют в секунду в центре, из области из центра галактики. И это число гигантское, 10⁴, каждую секунду 10⁴ электронов и позитронов аннигилируют, чтобы дать вот эту вот линию в этом диапазоне. Значит, если ну, масса электрона там 10⁻²⁷ грамм, и позитрон такая же. Значит, если вы переведете все, получите, что каждую секунду 10 миллиардов тонн вещества и антивещества аннигилируют в области центра галактики. Значит, ну, это пятно довольно большое, это же не точка, это вот видны некие такие контуры. Откуда они там взялись, это интересный вопрос. Значит, есть и в центре галактики, и диффузное излучение, есть еще немножко там из других областей. Но в основном они идут вот из этой области центральной. Откуда берутся? Это просто, значит, бета плюс распад радиоактивных ядер. Ну, например, значит, N13, азот-13, углерод-13 идет как раз по бета плюс распаду, радиоактивное ядро, и вылетает позитрон и нейтрино. И вот то же самое 15-й водород. Ну, у нас в этой аудитории 16-й водород, О16. А вот этот изотоп водорода неустойчивый, он тоже распадается в азот с позитроном. Так что полно таких цепочек, полно таких ядер, которые распадаются по бета плюс распаду и дают вам просто позитроны. Это раз. Во-вторых, у нас есть еще очень важный источник позитронов в галактике. Это плазма, которая, электрон-позитронная плазма, которая генерируется быстро вращающимися нейтронными звездами, пульсарами. Вот пример, вот крабовидная туманность, вот это синенькое свечение, знаменитое синхротронное излучение этих электронов и позитронов, которые выбрасываются все время вот этой работающим пульсаром, он вращается с

0: периодом 33 миллисекунды и заполняет всю вот эту крабовидную туманность таким вот голубоватым свечением. И вот в рентгенском диапазоне видна вот очень хорошо вот эта горячая плазма, которая генерируется нейтронной звездой. Значит, и эти электроны и позитроны очень быстрые, и им осечение аннигиляции, то есть вероятность их аннигилировать, она очень резко зависит от энергии. То есть, когда они медленные, тогда и аннигиляция происходит. Когда они быстрые, они просто живут и никуда и не аннигилируют. Вот, поэтому это все распространяется в межзвездную среду, и таким образом вот это подпитывает, значит, электроны, позитроны. Значит, лептонная аннигиляция – очень хорошо изученный процесс, пока мы об антизвездах ни слова не сказали. Но теперь давайте обратимся к антизвездам. Вот, если мы посмотрим на картинку там, с Хаббла или с Джеймс-Веб-телескопа на какую-нибудь область, увидим огромное количество галактик, самых разнообразных, и можем задать себе вопрос, а вот есть ли среди них, они что, вот, скажем, вот это какая-нибудь галактика, да, она из вещества или из антивещества состоит? По фотонам вы ничего не скажете, потому что вещество или антивещество, оно будет давать те же самые процессы электромагнитные, которые мы наблюдаем, и отличить это, вообще говоря, невозможно. Или там посмотрим на Млечный путь. Мы увидим какую-нибудь область, где много звезд. Мы увидим огромное количество звезд нашей галактики. Ну и сказать, какая из них звезда это или антизвезда, это же просто нельзя. По оптическому излучению, по спектрам отличить это невозможно. Поэтому вот вопрос, как это все дело, как отличить, как понять, есть ли здесь какая-нибудь антизвезда или нет. Ну, это же вопрос старый, известный, и ответ на него тоже известен. Значит, самая простая идея заключается в том, что если вот какая-нибудь из этих звезд является звездой из антивещества, то тогда окружающее ее вещество будет взаимодействовать, там, скажем, с плазмой, которая исходит от этой звезды, или падать на нее, и аннигилировать. Значит, а спектр аннигиляции, вот, например, двух протонов, он очень хорошо известен. Значит, он имеет максимум на два вот эти фотоны, гамма-излучение при аннигиляции, оно имеет такой характерный спектр, и максимум он примерно в области находится сотни мегаэлектрон-вольт. То есть это гамма-диапазон. Значит, и такие, так сказать, ожидаются от аннигиляции вот такого рода спектры. Значит, можно все аккуратно рассчитать, что и сделано было давно. И, казалось бы, вот давайте посмотрим, нет ли у нас в мире галактик и звезд вот такого рода гамма-излучения, которое происходит от аннигиляции частиц, ну, с нужной мощностью. Ну вот, например, вот есть знаменитые взаимодействующие галактики, квинтет Стефана. Значит, там много газа, газ нагрет, значит, тут мощные процессы взаимодействия галактик идут, газ сливается из одной галактики, перетекает в другую, нагрет до высоких температур, и вот эта фотография, значит, сделана спутником Чандра, и мы видим прекрасное рентгеновское излучение, но никакого гамма-излучения тут не видно. То есть эти галактики, если бы одна из них была из антивещества, то происходили бы мощные процессы аннигиляции газа вот этих галактик. Поэтому всегда был такой аргумент, что нет, наверное, значит, галактик из антивещества, потому что вот, пожалуйста, зоопарк взаимодействующих галактик с космического телескопа Хаббла. Смотрите, как они все с собой взаимодействуют, газ перетекает из одной в другую, там мощное звездообразование, то есть ничего не видно. Значит, они должны быть либо обе из антивещества, либо обе из вещества, потому что если бы одна из них была из антивещества, а другая из вещества, то была бы эта мощная аннигиляция. И вот долгое время, и сейчас, как сказать, 90... Ну, в общем, большинство ученых считают, что нету антивещества. Скорее всего, сейчас по какой причине, это отдельный большой вопрос. Все вот мы знаем, что вся Вселенная состоит из вещества. Антивещество, если есть, то это какие-то редкие события, там есть определенный ядерный процесс. Вот. А на самом деле ситуация оказывается немножко более хитрой. вот, вообще говоря, никто не запрещает во Вселенной иметь области, где доминирует вещество, и мы живем, в частности, вот в такой области, видим все это. А могут быть области, в которой может быть и антивещество. Это не запрещено никакими физическими законами. Ну, вот пару слов об этом сейчас я скажу, как это может происходить. Ну вот, значит, посмотрим, значит, то, как развивались события вот в ранней Вселенной. Значит, вот было нечто, с чего началось там инфляционное расширение Вселенной, когда она очень быстро расширялась, и в конце инфляции, значит, что у нас в конце инфляции происходит? У нас происходит так называемый первичный разогрев, то, что в англоязычной литературе называется большой взрыв. Вот большой взрыв – это вот не вот эта вот точка, а это вот именно конец инфляционной стадии, когда образовалась горячая Вселенная. Там. И через 10 минус 6, вот инфляция закончилась, смотрите, 10 минус 32 секунды после того, с чего она началась. С чего она началась, все равно никто не знает, это, так сказать, вопрос отдельный. А вот где-то 10 минус 5, 10 минус 6 секунды здесь произошло то, что называется первичный бариогенезис. То есть, когда из кварков, которые образовались вот здесь, слепились адроны, образовались протоны, нейтроны, вот эти вот, значит, кварки и лептоны существовали еще здесь, но в конце инфляции они образовались, а потом образовался протоны и нейтроны, из которых в дальнейшем в первые 3 минуты, значит, примерно до 100 секунд шло образование первичных ядер. Ну, какие первичные ядра? Это протоны, нейтроны, дейтерий, тритий радиоактивный, распадается, гелий-3, гелий-4, литий-7 в небольших количествах. Вот. Ну, а дальше уже Вселенная, поскольку очень быстро расширялась и остывала, нуклеосинтез, так как в звездах, дальше происходить не мог. Хотя оригинальная идея Гамова, она как раз заключалась, когда вот он размышлял в конце 40-х годов, в начале 50-х, он как раз хотел в ранней Вселенной сделать нуклеосинтез вплоть до, так сказать, тяжелых элементов. Но это довольно быстро стало ясно, что это не так, потому что Вселенная расширяется и остывает так быстро в те времена, что не успевают никакие более тяжелые элементы там образоваться. Ну, дальше все уже пошло так. Где-то мы тут на 14 миллиардов лет заиграем картинки, живем. Это уже, так сказать, вот эти первые секунды, они, ну и стандартная физика, она нам говорит, что вот в результате первичного нуклеосинтеза должно образоваться 25% гелия и 75% водорода и ничтожные доли там всех остальных элементов до лития, 7 примерно. А все остальное, вся остальная химия уже образовалась в результате эволюции звезд, это, ну, практически уже в нашу эпоху, в наше время, как мы сейчас и видим, обогащение межзвездной среды тяжелыми элементами. Ну вот поговорим об этом самом первичном бариогенезисе. Что происходило в первые 10 минус 5 секунды? Значит, вот эта знаменитая фазовая диаграмма. Здесь температура, здесь плотность вещества. И вот на ней есть, так сказать, область, которую занимает так называемая кварк-глюонная плазма. Когда вот температура и плотность такие, что вещество, ему выгодно находиться в состоянии свободных кварков и глюонов. Вот сейчас строится, может, вы слышали, в Дубне ускоритель Ника, может быть, слышали, Мегасайенс, такой большой проект, там, значит, будут делать, они хотят сделать, вот как раз проверить эту, получить кварк-глюонную плазму. На короткое время ее получают и на Большом адронном коллайдере, ну, при, так сказать, при высоких плотностях, чтобы смоделировать вот эту, понять, изучить условия, которые были вот в этой ранней Вселенной. Но в любом случае, когда температура падает, ну, соответственно, и плотность падает, у вас появляется область, где вот эта кварк-глюонная плазма переходит в состояние связанных вот этих вот атомов. Кваркам выгоднее объединяться уже в связанные состояния, в протоны и нейтроны. Это так называемый фазовый переход квантовой хромодинамики. Он происходит при температуре примерно, ну вот, 100 мегаэлектрон-вольт, это примерно 10-12 кельвинов. значит, в районе 10⁻⁵ секунды. Значит, что происходит? У вас вот эти все кварки, антикварки, глюоны, все вот эти вот нейтрино, антинейтрино, фотоны, которые родились в конце инфляции, они, так сказать, по мере остывания преобразуются вот во что. Там остается там нейтрино, естественно, выживает, протоны, антипротоны, нейтроны, антинейтроны и фотоны. И если все было бы симметрично вот здесь, да, то есть количество частиц и античастиц из общих соображений, оно должно по всем законам, так сказать, симметрии, должно быть одинаково. Но тогда бы у нас каждому протону, образовавшемуся, нашелся бы партнер антипротон, нейтрон, антинейтрон, каждая частица, античастица, и все бы, так сказать, в дальнейшем мы бы ожидали, что все бы вот так вот, как сказать, аннигилировало фотоны. То есть если бы, так сказать, в вашей это, божественной лаборатории вам дали задание сделать Вселенную, и вы поленились, сделали бы все абсолютно симметрично, вот симметрия, она хорошая вещь, но всегда хорошо, когда что-то вот отличается, да, от симметрии. Это же это мы и в архитектуре видим, и в музыке всегда, когда какая-то вот идет отличие от канона, оно всегда хорошо. То же самое и здесь. Значит, если бы, значит, что было на ранних этапах, у вас энергичные фотоны, сталкиваясь, давали рождение пар протон-антипротон, нейтрон-антинейтрон, те потом аннигилировали, и у вас все вот так вот варилось короткое время. Но по мере остывания у вас уже рождать пары фотоны не могут, потому что энергии им не хватает. А аннигиляция, если бы она шла симметрично, да, если было одинаковое количество частиц и античастиц, привела бы к тому, что получили бы в ответе Вселенную, которая заполнена фотонами. Ну, интересно, но скучновато, да. Ни золота там, ничего там. Вот. Значит, это не проходит, это не так, но наше существование это доказывает, да. Известно из наблюдений, что на каждый барион в среднем во Вселенной приходится 1 000 000 000 фотонов. Значит, что это означает? Это означает, что вот в эту эпоху первичного биогенезиса у вас на каждый 1 000 000 000 антибарионов пришелся 1 000 000 000 плюс 1 барион. 1 000 000 000 с миллиардом аннигилировали, дали нам фотоны, реликтовые фоны, которые мы сейчас наблюдаем. А выживший барион – это вот наше вот вещество, из которого в дальнейшем все вот мы с вами в конечном счете и образовались. Значит, эта проблема называется проблема барионной асимметрии. Она не нова, она известна уже, так сказать, очень много лет, больше полувека. Значит, она не решена, но подходы к ней, значит, вот совершенно замечательная статья Андрея Дмитриевича Сахарова 1967 года. Значит, он сформулировал 3 условия, которые показал, что их достаточно, чтобы можно было сделать вот такую во Вселенной расширяющуюся барионную асимметрию. Это условия, ну, первое, неравновесность, это расширение Вселенной, но она есть, так сказать, поскольку Вселенная быстро расширяется, условия меняются быстро, это неравновесная ситуация. Второе условие – нарушение четности и зарядовой симметрии частиц. А оно экспериментально подтверждено, значит, это условие тоже удовлетворяется. И, наконец, третье условие, которое остается гипотезой, это, вот, так сказать, но которое необходимо для того, чтобы асимметрия возникла, это то, что не сохраняется барионный заряд. Что это означает? Это означает, что протоны должны распадаться. И современные эксперименты говорят нам, что есть только, как сказать, нижний предел времени распада протона, он, по-моему, сейчас 10⁻⁷, что ли, лет. То есть какое-то совершенно чудовищное из экспериментальных данных косвенно, что вот протон – это стабильная частица, она никуда не распадается, ни во что. Вот она вот живет и живет, и 10⁻⁷ лет, если вот один протон взять, он будет жить. И больше. Это нижняя граница только. То есть пока нарушение барионной симметрии остается гипотезой, но она нужна, чтобы объяснить, почему нет антивещества в этой стандартной модели. И вот, когда люди над этим, некоторые наши коллеги, стали размышлять, они пришли к выводу, на самом деле можно сделать все немножко по-другому. Вот оказывается, можно мы так, как сказать, подвинтить вот эту вот, сейчас скажу, вот эту вот здесь, вот схему этого самого бариогенезиса в конце инфляционной стадии, что у вас в, как сказать, во Вселенной, вот в этой огромной расширяющейся Вселенной возникают такие острова, пятна, в которых существуют разный барионный заряд, разные знаки этого барионного заряда. То есть могут существовать области, в которых после вот этого фазового перехода лепится в основном, в одних только будет лепиться вещество, а в других, например, антивещество. И это довольно нетривиальная штука. И если вы смешаете всю вот эту большую Вселенную, все эти области в среднем, вы все равно получите вот это 10 минус 9, то есть вот эту маленькую, в среднем маленькую барионную асимметрию. Но локально вы можете иметь очень большую эту самую асимметрию. И в частности, в этой модели возможно образование там первичных черных дыр, например. Очень интересная тема. Как-то я тут уже рассказывал про черные дыры. Не исключено, что часть вот этих массивных черных дыр, которые мы видим в экспериментах по газгравитационными волнами, она как раз оттуда пришла. То есть это не эволюция звезд дала, а вот они пришли из ранней Вселенной. Это возможная вещь сейчас. Вот. Так вот, вот эти области из антивещества просто образовались, и дальше-то Вселенная расширяется, и они между собой, в общем-то, особо не взаимодействуют, никаких проявлений их нет. Но просто в одних областях будет вещество, в других – антивещество. Конечно, могут немножко не перемешиваться, и часть вот этих этих антизвезд, антивещества, которые давали, родили антизвезды, они могут родиться даже, оказывается, не в нашу эпоху, не в наших вот галактиках, а еще в те времена, когда проходил первичный нуклеосинтез, он там проходит немножко по-другому. Но это уже некие такие детали, если интересно, я расскажу. Ну вот. Ну и как только это стало ясно, возник вопрос, а вообще, где это все можно увидеть, как это можно наблюдать? Ну и были предложены, так сказать, проверки всего этого дела. Вот, например, можно искать какие-то необычные звезды, очень старые, но со странным химическим составом. Как я уже сказал, в этих областях нуклеосинтез идет по-другому, и на самом деле можно, как хотел Гамов, можно получить еще в ранней Вселенной, в те первые 3 минуты после начала, значит, расширения, можно получить элементы вплоть до железа. То есть можно делать интересные вещи. То есть вы можете делать звезду, которая уже обогащена вплоть до элементов железного пика запросто. Вот. То есть это могут быть очень необычные звезды с необычным химсоставом. Сейчас такие есть подозрения. Ну, все пытаются, как сказать, по принципу Оккама, мы стараемся объяснить природу, не привлекая дополнительных сущностей. Но, тем не менее, вот такие объекты известны. Вот. Можно искать вот эти разные, так сказать, ну, в общем, необычные звезды в карликовых галактиках, не только в тех, которые уже сформировались из, как вы знаете, или слышали, галактики формируются путем вот слияния различных более мелких компонентов, что тоже такая большая гипотеза. И последние наблюдения Джеймс Уэбб телескопа, они говорят, что тут не все так просто. Вот. Ну и, наконец, есть же гамма-источники. И, может быть, среди них, этих гамма-источников, поискать источники, у которых спектр похож на спектр, который дает аннигиляция. И эта работа была сделана, и пару лет назад появилась замечательная статья вот в Физреве. Значит, нашли примерно 15, там, 12 или 14, что ли, источников. Они не отождествлены ни с какими там, ни с ядрами галактик, ни с квазарами, вообще ни с чем. Просто вот они являются источниками гамма-излучения, спектр которых соответствует, очень похож на спектр вот этой аннигиляции, который должен происходить, когда вещество с антивеществом аннигилирует. И их назвали кандидатами в антизвезды. Их вот порядка 14 штук. Если вы посмотрите на карту, вот Млечный Путь, да, на карту галактики, они так разбросаны на разных галактических широтах. То есть это могут быть и близкие объекты, или, может быть, даже какие-то... Ну, скорее всего, они думают, что это могут быть близкие объекты.
1: Значит, это звезды или галактики?
0: Нет, это, сейчас вам скажу, это гамма-источники, и размер этих пятен, он большой. Он порядка, ну, порядка Луны, что ли, такого типа, ну, может быть, полулуны. То есть это... В это пятно гамма-излучения попадают, ну, особенно вот если оно во Млечном Пути, попадают там, не знаю, тысячи, десятки тысяч звезд. И понять, что это такое, мы же не можем понять, потому что мы не знаем ни расстояния до них. Мы только меряем поток и спектр. Вот что, как обычно в астрономии. Да? Вот. Вот эти удивительные вещи. И когда мы немножко стали размышлять над этими делами, значит, тут вспомнили, что на самом-то деле, значит, эти товарищи, наши коллеги, они просто брали спектр аннигиляции. Но ведь для того, чтобы сделать аннигиляцию адронную, вот, значит, вам нужно пройти еще определенную стадию. Например, оказывается, и это экспериментально известно, аннигиляция, она очень имеет сложный характер, потому что нуклоны состоят из кварков, и это очень... Это одна из проблем ядерной физики, потому что мы не знаем, как протоны связать с кварками. Это интересный вопрос вне рамок этой лекции, но это действительно фундаментальная еще проблема вот этой стандартной теории элементарных частиц. Вот опыт показывает, что эксперименты показывают, что аннигиляция протонов и антипротонов, она, гамма-излучение идет из распадов, образующихся пи-0 мезонов, да, и продуктов там распадов пи-плюс, пи-минус мезонов, а мезоны – это частицы, которые состоят из двух кварков, как известно, да. Так вот, значит, то есть сначала у вас, перед тем, как проаннигилировали протон и антипротон, и образовались мезоны, которые дальше распались, вот гамма-кванты, которые дали вот этот красивый спектр, у вас... появляется стадия, похожая на стадию, как электрон и позитрон. То есть у вас сначала на какое-то время образуется атом из протона и антипротона, протоний. И вот этот атом, как и всякий атом по законам квантовой механики, он имеет определенные уровни энергии. Значит, эти уровни... И когда постепенно, так сказать, эта энергия сбрасывается, выделяются в гамма-кванты фотоны. Их прекрасно все считается и наблюдается, и оказывается, значит, основное, вот эти распады протония, они проходят каскадным образом с высоких на нижние уровни, ну, так же, как вот сваливается электрон в атоме водорода, там, да, там тоже есть правила отбора, в общем, такая стандартная квантовая механика достаточно. И вот самое мощное излучение, основная энергия выделяется в линии, значит, при переходе с третьего на второй уровень. А со второго уровня уже происходит аннигиляция, но она идет из первого уровня, но она уже со второго начинается уровня в атоме протония. И энергия здесь 1,7 килоэлектронвольта. Это рентгеновский диапазон. Рентгеновские обсерватории современные, они прекрасно этот диапазон охватывают. И самое-то главное, что рентгеновские телескопы могут... У них разрешающая способность такая же, как в оптике. То есть они с секундным разрешением видят детали. И, значит, если посмотреть рентгеновским телескопом на это пятно, то можно попытаться найти, если там будет эта линия, то можно попытаться найти, вот уже увидеть конкретно вот в этом сонме звезд, которые там попадают в этот кружок, есть ли там антизвезда или нет, или это что-то другое. Это очень интересная возможность. Но, как всегда... Значит, как это? Самое интересное начинается после слова «но», да? Значит, как всегда, это все замечательно, но потоки оказываются такие слабые, что современные рентгеновские спутники, детекторы этого сделать не могут. Но вот будущие проекты, значит, вот сейчас летает японский НАСАвский спутник РИЗМ, он был в прошлом году запущен, но мы посчитали, что вот, чтобы там что-то такое заметить, ему надо миллион секунд смотреть в эту область, но знаете, космос штука дорогая, и никто миллион секунд экспозиции на эту задачу. Мы пытались найти с коллег, там обязательно должен быть пиар-японец. Японцы, они так пожались, сказали, нет, нам это, так сказать, рискованно, может, ничего не будет. И, в общем, они не дали время. Вот, в 30-е годы будет запущен европейский спутник Европейского космического агентства «Афина», значит, рентгеновский

антиядер в космических лучах. Это эксперимент АМС на Международной космической станции. Это церновский эксперимент. Он работает примерно 10 лет уже. Вот фотография, как там сказать, астронавт. Значит, это вот такой сверхпроводящий магнит, установлен на АМС. И когда частица проходит быстрая, она магнитным полем отклоняется. И в зависимости от того, куда она отклоняется, направо или налево, вы знаете заряд, положительный или отрицательный. Так? И там стоят калориметры, которые позволяют вам определить энергию этой частицы. Таким образом, вы определяете энергию, можно там некоторым по кривизне траектории определить ее массу, значит, понять, что это протон или значит, антипротон, или позитрон, или это антигелий, или гелий. И вот, значит, зарегистрировано, вот к сегодняшнему дню специально посмотрел, уже 215 миллиардов частиц космических лучей этим прибором зарегистрировано. И оказалось, вот, значит, на последних всех этих конференциях по космолучам, значит, PI этого проекта, Нобелевский лауреат Тинг, Самуэль Тинг, он говорит, что, ребята, ну, примерно мы нашли 10 ядер антигелия. За 10 лет всего 10 ядер антигелия 4, но более того, еще несколько ядер антигелия 3. Значит, ну, скажете, ну, это же ничтожно малая часть. Ответ такой, что все современные расчеты, откуда эти ядра могут идти, показывают, что это очень много, несмотря на то, что их как бы мало, но это огромное число, которое невозможно просто объяснить никакой стандартной физикой. Ну и люди начинают думать, ну, вот статья в Nature, там, например, у вас какие-то есть экзотические частицы, вот, например, распады темной материи, мы же не знаем, из чего темная материя состоит, они могут распадаться через W+, W- бозон, могут давать ядро антигелия плюс какая-то там еще какая-то частица. И вот этот антигелий спокойно летает по галактике и в какой-то момент попадает вам в прибор. Значит, можно еще делать также через какие-то экзотические каналы с столкновением протонов ядра антигелия 3, ну и так далее. То есть есть вот такие экзотические каналы, которые сейчас привлекаются для того, чтобы, ну вот, объяснить, потому что мы не знаем, откуда эти ядра взялись. Вот. Ну, а вот наша идея, она очень простая. Ну, раз есть кандидаты в антизвезды, мы подумали, а нельзя ли вот могут ли антизвезды быть источниками антикосмических лучей? Ну, ответ. Ну, могут. Причем удивительные вещи. Недавно было найдено, что вот РС-змееносцы, там новая звезда знаменитая, значит, от нее обнаружили космические лучи с энергией десятки гигаэлектрон, и даже больше, до сотен гигаэлектрон-вольт. Значит, что такое новая звезда? Это тесная двойная система с белым карликом, идет аккреция на белый карлик, и на поверхности белого карлика вещество скапливается, и случается термоядерный взрыв. Значит, образуется, вещество отлетает, образуется ударная волна с большой скоростью, значит, и тут энергия, которая выделяется, вот, она может достигать гигантских значений. 10⁴ – это значит, столько энергии Солнце там дает за тысячу лет. А вся энергия Солнца, светимость Солнца за тысячу лет. А тут вот, во время этого взрыва вот такая гигантская энергия. И именно она идет уже в космические лучи, вот в эти ускорения тех ядер, которые вот здесь образуются в результате термоядерного взрыва. Вот. Значит, это один вариант. Второй вариант – это вообще взять и взорвать сверхновую. Что такое первого типа термоядерный? Это та же самая модель. Значит, у вас двойная система, белый карлик, идет перетекание вещества на белый карлик, и когда этот белый карлик, если он, масса его приближается к предельной массе Чандрасекара, это все взрывается, и это хорошо известно. Значит, эти сверхновые первого типа, типа 1А, так называемые, они очень яркие, они вот светят, как целая галактика в течение там нескольких недель. И это, значит, все железо в этой комнате, которое здесь есть, ну, это все результат
термоядерных взрывов вот этих белых карликов. Известно, что все обогащение среды железом, никелем, кобальтом, элементом группы железа происходит вот по этому каналу.

0: Вот остаток сверхновой 1606 года, ну и так далее. Это все хорошо известно. И энергия в космических лучах здесь может вообще быть, выделяться мощность. Здесь и 48 эргов, то есть еще там на 5 порядков больше. Ну и, наконец, совсем уж простые вещи. Значит, известно, что, значит, на Солнце время от времени случаются вспышки. Значит, вот эта вспышка, которая была 3 марта пару недель назад, да? Значит, вот она со спутника СДО. Видно, как происходит пересоединение магнитно-силовых линий в хромосфере Солнца. И вот эта хромосферная вспышка, выбрасывается плазма, и в этих процессах тоже ускоряются космические лучи. Они могут ускоряться до энергии порядка сотен МЭФ, но более мощные вспышки, они дают вам и более мощные космолучи. Значит, таким образом, получается следующая забавная картина, очень интересная. Во-первых, так сказать, антизвезды могут рождаться в областях, которые доминированы антивеществом, и эти области и образовываться в раннюю эпоху Вселенной, еще до того, как все эти наши вот звезды, обычные галактики образовались. Они могут наблюдаться, или, может быть, уже наблюдаются в гамма-лучах, и проверить это можно, например, по рентгеновским линиям, которые должны сопутствовать, предшествовать вот этой адронной аннигиляции в два гамма-кванта и давать эти гамма-спектры. Ну и, наконец, эти антизвезды могут быть источником ядер, вот этих антиядер, которые непонятно откуда взялись, и которые летают в галактике, и это одно из возможных объяснений вот этого эксперимента. Предсказание здесь заключается в том, что должны быть не только ядра антигелия, но и ядра антиуглерода, вплоть до антижелеза. Это вот то, над чем сейчас эта команда АМС-2 усиленно работает. Они утверждают, что, может быть, они даже уже что-то такое видят, но это вопрос еще пока такой открытый, и над этим люди серьезно работают. Все, доклад окончен.
1: Все время вопросов. Поднимайте, пожалуйста, руку, я буду давать микрофон, у нас идет видеозапись. Жду вопросы.
0: Да, пожалуйста.
2: Скажите, пожалуйста, а вот если каждую секунду там аннигилирует 10 миллиардов тонн вещества, нет ли обратного процесса, чтобы появлялось вещество?
0: Да, хороший вопрос. Значит, ответ очень простой. Значит, аннигилируют вот эти 10 миллиардов тонн, оно аннигилирует через позитроны, они уже очень вялые. И они не... Чтобы родить антивещество, вам нужны процессы, в которых энергия должна быть превысить массу покоя частиц, тогда родятся античастицы. Значит, вам нужно сталкивать там гамма-кванты, например, как в ранней Вселенной, с энергией больше там, соответствующих МЭВов, чтобы появилась электрон-позитронная пара. И это происходит, например, в пульсарах. Вот эти пульсарные, я показывал картинку. Именно вот эта пульсарная плазма, электрон-позитронная, она как раз рождается за счет процесса взаимодействия гамма-фотонов в магнитном поле вот сильной нейтронной звезды. То есть, как говорится, оно-то аннигилирует, но оно же откуда-то оно берется, оно через 100 лет такое же будет там. То есть оно постоянно рождается. Но это лептоны. А родить, антибарионы гораздо труднее, потому что у них энергия гэвная уже, да, и вам нужны гораздо более энергичные процессы. В пульсарах уже такого и нельзя сделать, не получается. Вот. Это можно сделать только при столкновении очень мощных, очень энергичных частиц. Поэтому одно из объяснений, почему берутся антиядра в галактике, это вот столкновение частиц. Но легко очень посчитать, что эти процессы настолько редки, потому что плотность этих частиц мала, и надо, чтобы вот столкнуть их лоб-лоб, что их будет очень мало. Но, конечно, наверное, получается.
3: То есть процесс аннигиляции происходит в гораздо больших масштабах, чем процесс
0: рождения? Для лептонов это не так. Там они примерно уравновешены. Они постоянно и рождаются, и исчезают. А вот для барионов это очень трудно сделать. Тем более, если эти 14 источников – это антизвезды, то там, конечно, Нельзя вот просто так их, это вещество и антивещество создать из каких-то процессов. Мы бы тогда видели какие-то еще следы этих мощных процессов, но там ничего не видно.
4: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а существуют ли какие-нибудь исследования вещества за рамками стандартной модели?
0: Ну, конечно, значит, смотрите, да, это правильный вопрос. Дело в том, что вот, ну, стандартная модель не полна, она уж хотя бы потому, что там у нейтрино масса есть, мы видим осцилляции нейтрино, а, значит, стандартной модели нейтрино полагается нулевая масса и так далее. Значит, это огромный слой, это то, что называется новая физика. Вот. Этим занимаются и в лабораториях, как говорится, в экспериментах физических. Это ищут и в космосе. Ну, в частности, одним из таких, таких маячков, чтобы я бы сказал, является факт наблюдения космических лучей сверхвысоких энергий. С энергией больше 10^20 электрон-вольт. Почему? Значит, что такое 10^20 электрон-вольт? Это примерно 1 джоуль. Значит, представьте себе протон, который имеет энергию кирпича, брошенного со скоростью 1 метр в секунду. Вот будет энергия 1 джоуль. Если кирпичом бросишь, этот экран разобьешь. Вот это. И одна частица имеет такие. Такие частицы есть. Спрашивается, откуда они взялись. Они измеряются экспериментально. Значит, в середине 60-х годов значит, Грайзнер, Зацепин значит, и Кузьмин у нас значит, поняли очень простую вещь, и первые об этом сказали, что вот когда такая энергичная частица летит в поле реликтовых фотонов, то из релятивистской аберрации, ну, вы можете перейти в систему отсчета этой частицы, будет казаться, что вот все эти фотоны на вас летят, да, и имеют вот эту чудовищную энергию. И, вот этот, и тогда у вас начинают рождаться вот разного рода частицы, там, мезоны отщипываться от этого протона, и он будет потихоньку терять свою энергию. То есть вот эти очень энергичные частицы, если в природе они, как говорится, наблюдаются, они приходить должны с достаточно близких расстояний от нас, ну, что-нибудь порядка там, 50 мегапарсек. Но в окрестности 50 мегапарсек это, ну, знаете, это Московская область. Мы знаем все, каждый населенный пункт. Мы знаем, что там нет никаких активных ядер галактик, там каких-то активных. Ну, есть одна сверхмассивная черная дыра активная. И все. А мы наблюдаем их отовсюду изотропно, эти события. И даже есть сейчас утверждение, эксперимент АЖЕ в этой самой, в Аргентине, и международный, и эксперимент в Северной Америке, в штате Юта, телескоп Рэй называется, они не мерят вот эти частицы, они приходят изотропно. И что это такое, непонятно, откуда они взялись, эти частицы. Они нарушают вот все вот эти наши представления о стандартной физике. Значит, одна из гипотез заключается в том, что вот эта вот какая-то неизвестная частица, которая X-частица за рамками этой самой стандартной модели, она просто выжила, пришла из ранней Вселенной и распадается вот на эти тяжелые эти самые лучи, может быть, даже в нашей окрестности, понимаете? И вот это вот это очень такая горячая тема. Под это большие деньги люди дают на эти эксперименты до сих пор, потому что это вот наблюдательный факт. Да. Так что, ну, я уж не говорю о том, что ну, вот, поскольку темная материя вещь непонятная, тут, конечно, огромный слой исследований, где есть предположение о том, из чего она может состоять. Там из тяжелых частиц или, наоборот, из сверхлегких частиц. Это все за рамками стандартной модели. Это все новая физика. Но в каком-то смысле то, что вот первый пункт здесь написано, это тоже новая физика, потому что, чтобы сделать такие области в ранней Вселенной, вам надо вот эту, как говорится, ввести некое, ну, вот это вот скалярное поле, которое может быть ответственным за инфляцию, оно должно быть комплексным. В общем, много тут чего интересного. Это вот такой, знаете, вот передовой край. Мы стоим и не знаем, что там дальше, но народ работает.

0: Константин Александрович, большое спасибо за лекцию. Скажите, пожалуйста, какие эксперименты, в какую сторону эксперименты ожидают теоретики для того, чтобы ту или иную модель подтвердить? И как продолжение этого вопроса, вот новые исследования телескопа Джеймса Веба, они как-то вот первую часть у вашего вот заключения, они как-то...
1: Могут ли помочь в ответе на этот вопрос?
0: Да.
1: Понятен вопрос. Спасибо. Спасибо. Ну, во-первых, значит, по первой половине вашего вопроса по поводу новых экспериментов. Ну, вот была же большая надежда на Большой адронный коллайдер, да, и вот увеличивали его, так сказать, мощность этих всех пучков и так далее, и так далее. Делали апгрейд и думали, что вот-вот что-то появится, вот-вот что-то за пределами стандартной модели обнаружится. Ничего. Сейчас нет ни... Ну, все идет, вот вы знаете, чем хороша эта стандартная модель, что все ее предсказания, они пока подтверждаются и никем не опровергаются. Там есть, конечно, свои проблемы, там разные аномальный магнитный момент мюона, но есть проблемы, которые на уровне там, 4 там, или около 5 сигма. Но это вопрос такой открытый. Пока нет никаких экспериментальных свидетельств нарушения всего этого дела. А теоретически, чтобы проникнуть, вот так сказать, поглубже, там ожидается в этих всех расширениях стандартной модели следующая энергия, она что-нибудь такое находится в районе 10-14 гигаэлектрон-вольт. А мы работаем в области 100 ТЭВ. То есть там 12 порядков величины по энергиям. Ясно, что никакой ускоритель никогда в жизни никто не создаст, потому что это невозможно сделать. Поэтому нужно обращаться к каким-то наблюдениям космологическим и космическим, как раньше говорили, Вселенная – это ускоритель для бедных. Значит, ищите умные проявления, что-то неправильного во Вселенной. Ну вот я уже сказал в ответе на предыдущий вопрос, что, может быть, вот эти космические лучи сверхвысоких энергий – интересная, так сказать, сигнатура чего-то необычного, пока не ясно. Вот, что касается… Ну и, конечно же, сейчас большое количество экспериментов идет по регистрации вот возможных частиц темной материи. И такие эксперименты ведутся, и ксеноновые там эксперименты, и эксперименты в Гран-Сансе. Вот. Но, повторяю, там есть постоянно идут какие-то утверждения, которые потом опровергаются, пока не нашли. Хотя, конечно, люди пытаются что-то такое планировать. Здесь, вот, мне кажется, интереснее гораздо вот нейтринный сектор, потому что нейтрино – это что-то, что мы уже измеряем. Сейчас, вот, вы знаете, там пару недель назад Фальков ездил, так сказать, на Байкал, байкальский детектор наш смотрел, который сейчас километр кубический тоже будет иметь такую же примерно эффективную площадь, как детектор на Южном полюсе во льду. Вот. Вот эти вещи, вот с этой стороны, то есть со стороны астрофизики высоких энергий, ну и много тут можно говорить, где есть некоторые указания интересные на там вот был очень мощный гамма-всплеск вот в октябре, там тоже интересно. Так что, ну, все интенсивно над этим думают, да. А вторая часть вопроса про Джеймс Веб телескоп, он это инфракрасный телескоп. Он работает в инфракрасном диапазоне длин волн. Его главная задача это вот найти там первые звезды, грубо говоря, вот самые ранние галактики там измерить, которые там они уже утверждают, что до 12, до красного смещения дошли. То есть его основная там, ну, там еще есть куча других задач там, по экзопланетам там, и так далее. Что касается вот сюжета про то, о чем я говорю, ну, непосредственно прямо нет. Только через какие-то, может быть, косвенные наблюдения, но пока не знаю.
2: Спасибо большое за лекцию. Я так понимаю, что вот проблема этой барионной асимметрии, она до сих пор не решена, потому что последнее условие Сахарова не выполняется.
1: Оно не доказано.
2: Проводятся ли какие-то новые, я так понял, что были эксперименты по поиску распадов протона, они продолжаются?
1: Продолжаются.
2: Надежды есть?
1: Ну, они продолжаются, они все время, то там было 10-30 лет, теперь там чуть больше. Ну, и вот они все время его отодвигают, но пока никаких распадов нет. Значит, Я бы соврал, если бы не сказал, что вот только это и можно, только так и можно объяснить барионную асимметрию Вселенной. Есть еще всякие любопытные, очень интересные гипотезы, как это можно сделать. Но эти все три условия, они там выполняются. Но они выполняются через, ну, не непосредственно через распад протона, а там, скажем, ну вот Миша Шапошников в ЦЕРНе, значит, они немножко по-другому к этому делу подходят. Но, понимаете, они все хотят объяснить вот это 10⁻⁹, вот эту вот барионную асимметрию. Вот то, о чем здесь в первом пункте написано, оно вообще говорит нам нечто другое. Оно в среднем 10⁻⁹. Ну как же, вот как-то средняя температура, пардон, по больнице. Да, у всех нормально, у кого-то 40, у кого-то 30. Вот так же и тут. Средняя асимметрия может быть такая, как наблюдается, но локально она может нарушаться. И вот это вот интересная вещь, которая может как раз проверяться какими-то новыми вещами. Ну, в частности, может быть, и здесь что-то есть.
2: За лекцию. Скажите, пожалуйста, вот, ну, как бы, может быть, еще раз, все-таки, допустим, в спектре космических частиц, ну, скажем, именно позитроны, если брать позитроны с энергией, скажем, порядка 10-100 ГЭВ, вот все-таки вот эти вот большие потоки, все-таки чем они объясняются вот
1: ответ,
2: на сегодняшний день?
1: Я понял. Да, это эксперимент Памела, ну и АМС-2 тоже, и на Ферме, на спутнике Ферме это все было сделано. Сейчас наиболее, ну, конечно, так сказать, хотелось бы там чего-то такое открыть, и были утверждения, что вот может быть это распады вот как раз частиц темной материи вот в эти спектры позитронов, который растет не так, как положено ему. Значит, есть астрофизические объяснения, связанные с тем, что вот пульсары, которые рождают вот эту электрон-позитронную плазму, вот достаточно, есть просто конкретные источники, достаточно близко, которые могли бы обеспечить вот, наблюдаемые потоки электронов-позитронов. Вот, это статья моего коллеги Андрея Михайловича Быкова из физтеха питерского, там, с коллегами, очень так широко цитируемая сейчас. Значит, есть стандартные объяснения, которые не требуют привлечения новой физики для этих экспериментов. Хотя это, конечно, было очень, как сказать, одно из лет, может быть, 5-7 назад, одно из великих таких интересных очень наблюдений. Вот. Ну, кстати, на МС-2 тоже там они это все померили. Ну, ответ не нужно пока ничего для этого такого экзотического.
3: Ну что же, если больше вопросов нет, благодарим Константин Александрович за прекрасную лекцию. Все заслужили. Ну, остается надеяться, что мы на пороге все-таки великих открытий.
1: Ну,
3: дождемся.
1: Будем.
3: Самое важное, что исследования продолжаются.
1: Продолжаются,
3: есть,
1: да,
3: люди, которые занимаются,
1: да,
3: есть средства, которые выделяются, и, ну, хотелось бы, наверное, больше, но...
1: Ну,
3: да, сколько есть?
1: Я уж не буду здесь говорить, на что средства выделяются. Вы и так сами знаете.
3: Спасибо
1: лучше
3: еще
1: меня.
3: Раз, спасибо большое. Да. Ну что же, я, как всегда, анонс следующей лекции «Трибуны ученых» 19 апреля. Дмитрий Вибе расскажет о галактических окрестностях Солнечной системы. А 5 апреля трибуна молодого ученого Леонид Леденцов, молодой наш кандидат наук, расскажет о том, что происходит на Солнце.
1: Он исполняет обязанности заведующего отдела физики Солнца у нас.
3: Вот, прекрасно. Значит, вот такие у нас молодые, замечательные, перспективные ученые, специалисты приходят к нам на лекцию. Всем спасибо за внимание. Всего хорошего. До свидания.

0: Тайны океана.
1: Добрый вечер, здравствуйте, Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и наш сегодняшний гость. Мария Литарова, руководитель летней беломорской биологической полевой практики Московского физико-технического института. Молодец, все выговорил. Здравствуйте, добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Как вам у нас в летней студии?
2: У вас прекрасно. Мы вчера приехали с Белого моря со студентами, мы там пробыли месяц. У нас было тоже лето, но оно было беломорское. У вас прям такое настоящее московское лето, очень чудесно.
1: Так, да. Раз мы сегодня будем говорить про Белое море, и расскажите, какое оно беломорское лето?
2: Беломорское лето беломорское. Там есть Белое море, есть беломорская погода, которая изменчивая. Сегодня дождик, сейчас, потом опять яркое солнце, потом опять дождик и тучки. Вот, но она прекрасна, как всегда, в любом своем воплощении.
1: А канал там далеко? Тот самый, знаменитый?
2: От нас далеко.
1: Далеко, да?
2: От нас далеко, да. Мы находимся, наша практика проводится в Чупа-Губе, на острове Средний, на базе Питерского университета. И Беломор-канал, ну так, прилично, километров 400.
1: О, то есть Белое море – это огромное море?
2: Огромное море, конечно.
1: Расскажите о нем немножечко.
2: Если рассказывать о Белом море вообще, то оно образовалось в результате продавливания ледником Карельского гранитного щита. И туда затекли воды из Северного Атлантического океана и немножечко грунтовых вод, которые стекли с суши. И, конечно, туда впадают такие крупные реки, как Мизень, Северная Двина, Онега. И образуются соответствующие заливы. Белое море открыто океану, то есть есть горло Белого моря, через которое вытекает океаническая вода. Поэтому всякая океаническая погода, всякие океанические волны, ну, в каком-то месте отражаются и на Белом море тоже. И поэтому мы на Белом море видим прекрасные совершенно приливы и отливы, такие прямо самые-самые настоящие. Но из-за того, что Белое море открыто не полностью, то там немножко поспокойнее, попроще. У него очень изрезанный берег, и по этому поводу на Белом море очень хорошо, например, делать всякие научные станции, проводить практики. Море не злое, и можно на малых судах совершенно спокойно со студентами выходить практически в любую погоду.
1: А то есть там не бывает больших волн, да, каких-то или штормов? И еще чего-нибудь.
2: Это не совсем так, конечно, бывают и волны, и шторма в самом открытом Белом море. Но есть такие места, ну, вот, например, Кандалакшский залив, где уже чуть-чуть потише. А если в Кандалакшском заливе еще и забраться в Губу, то там еще немножко потише. Плюс специфика географии Белого моря такова, что вокруг изрезанного берега есть фьорды, острова. И если забраться вообще за острова, то у нас будет морская погода, морская вода, морские звери, ну, с некоторым, скажем так, с некоторыми кивоками, но тем не менее все это будет. При этом будет полная совершенно возможность на небольших судах выходить и работать на море.
1: А какая береговая линия у Белого моря? Что там, песок или плита, или там, может,
3: фьорды,
1: галька?
3: Фьорды. Да.
1: Что такое фьорды?
2: Фьорды. Ну, фьорды – это система островов вдоль берега. Но на самом деле берег очень разнообразный. Мы говорим, на самом деле, не сколько о береговой линии, сколько о литералях. Это наша точка такого фокуса нашего. На самом деле, конечно, выходят и скалы, достаточно ответственные, очень красивые пейзажи на Белом море. А те берега, которые пологие, они бывают, собственно, трех основных видов. Это илистая литераль, каменистая литераль и песчаная литераль. И, конечно, есть переходные формы, там илистая песчаная, песчано-каменистая. Вот. Что такое литераль? Литераль – это зона, которая осушается при отливе и, наоборот, закрывается водой при приливе. То есть на литерале возникает регулярная ситуация, когда это место оказывается на суше и это место оказывается под водой. И отсюда там на литерале, опять же, обитают разные морские организмы, в основном беспозвоночные, но бывают и позвоночные. И это место, конечно, где очень любят находиться птицы, всякие морские в том числе. Вот, и активно питаются. Вообще на литерале сосредоточено довольно много интересных биологических, например, задач. Вот, и, естественно, потому что там встречается море и суша.
1: Мария, а расскажите, почему именно Белое море? Не Баренцево, не Карское, а почему именно Белое море вы взяли?
3: В чем его уникальность?
1: Да, в чем его уникальность? Почему оно вас привлекает таким образом?
2: Оно меня привлекает как начальника летней биологической полевой практики МФТИ. Задача, у нас есть задача провести практику для студентов-физиков. Практика им нужна для того, чтобы лучше выучить, изучить биологию, познакомиться с ее основами и, может быть, пообщаться с людьми, с какими-то, которые этой биологией занимаются. Можно, конечно, приглашать великих ученых в Долгопрудный, где находится МФТИ. Можно, конечно, делать выездную станцию в Подмосковье или где-нибудь поближе. Но в реальности, если мы говорим об основах биологии, то нам нужна морская вода прежде всего. Нам нужно посмотреть, как происходят основные, например, циклы таких важных элементов, как серы, фосфор, углерода. И все эти циклы начинаются и замыкаются в той воде, где есть сульфаты. То есть это морская вода. Вот. Я вообще сама микробиолог по своей профессии, и вот мое такое жизненное кредо, что Земля – планета микробов, мы про это можем, это правда, но я могу его, так сказать, совершенно спокойно быстро оставить, здесь не будем за недостатка времени, но суть
1: если из космоса посмотреть, то мы тоже микробы.
2: Не-не-не, на самом деле просто…
3: Большие микробы, крупные.
2: Нет, все очень просто.
3: Королевские.
2: Все очень просто, на самом деле все… Лицо нашей планеты сформировано микроорганизмами. Все основные потоки субстратов осуществляют микроорганизмы, а мы лишь точка на карте метаболических путей. Вот несмотря на то, что такие прекрасные, Москву отстроили, все такое, это вот все... На самом деле, это мы немножечко носители нашей микрофлоры. Ну вот, такой взгляд на жизнь тоже есть. Есть определенные микроорганизмы, которые не микроорганизмы, а макроорганизмы, в том числе эукариотические, которые обитают только в море. Вся фауна, которая обитает на суше в пресных водоемах, она с точки зрения эволюции вторична. И я таким образом подобралась к основному главному тезису преподавания биологии. Биология – это эволюция. То есть, когда мы начинаем с преподавания биологии, мы ее всегда преподаем с позиции эволюционной теории. Начинаем с нее. Для того, чтобы физикам преподавать эволюцию, нужно прочитать большой курс, показать практикум. Все это занимает какое-то время и какие-то ресурсы. У нас, на самом деле, всего месяц. И по этому поводу мы эту теорию эволюции можем преподавать не только в прямом виде, читая лекции и давая практикум, но еще исподволь, распределив наши задачи в практикумах так, чтобы вся, например, все представления о современной эволюционной теории прошли через руки наших студентов. А это можно сделать только на море. Вопрос, почему белое?
1: Ну, почему не черное? Да.
2: А потому что Черное море не море.
1: Это... Ну вот так вот, все уже
2: не море.
1: Все поехали в отпуск, кстати, да. Понежиться, а теперь...
3: Стой, это не море.
2: А это не море. Дело в том, что если посмотреть на то, как устроено Черное море, то мы увидим довольно интересную вещь. Морская часть находится в районе Босфора Дарданелл. И я на этом месте, конечно, опущу историю, которая хорошо описана в картинах Верещагина, которую мы знаем в теории, в нашей из истории, например, из учебников школьных. В общем, Босфор и Дарданелл не принадлежат России, никак. И по этому поводу делать там какие-то постоянные мероприятия, ну, мне кажется, как бы это такой отдельный вопрос. А та часть Черного моря, которая, где находится российская территория, она выглядит следующим образом. Сверху находится какая-то соленая вода. Снизу еще более соленая вода, значит, галоклин. А еще ниже Черного моря находится огромный сероводородный слой. То есть, фактически, это некий водоем, который не полно перемешивается. То есть, мерамиктический водоем. Мерамиксис, неполное перемешивание. Отсюда многих морских процессов в Черном море не происходит. Течения идут немножко не так, как в настоящем море. Животные распределены не так, как в настоящем море. При этом, на самом деле, из-за сероводородного слоя там есть, например, совершенно прекрасные грязи, чудесные совершенно вокруг Евпатории, бальнеологические курорты. По этому поводу Черное море для отдыха. Вообще, я считаю, что мерамиктические озера – это мой на предмет моего научного интереса, и на Белое море мы тоже едем ради этих озер, в том числе мерамиктических. Вот. Это совершенно прекрасный объект, прекрасная модель биосферы, и Черное море – это вот такое огромное мерамиктическое озеро. Для того, чтобы там быть и отдыхать, это замечательно, а вот для того, чтобы изучать морские процессы, оно, к сожалению, не очень сильно подходит. Есть некоторые вещи, которые изучать там можно, но не все. А хочется, конечно, объять по возможности все, что можно объять.
4: Представляется такая романтическая картина. Студенты выехали на Белое море, да, вы руководите ими. Да. А где вы живете? Вот чем вы питаетесь? Как проходят у вас занятия? Есть какие-то классы, где вы занимаетесь партой? Или вы просто на берегу сидите?
1: Ждете отлива
4: и прилива. Ветровках одеты, да. Обдувает лицо соленый ветер. И вы такие вот красивые все.
2: И так, и так.
4: И так, и так. У нас... Тушенка с гречкой, наверное,
2: хотел я. Нет. У нас, на самом деле, вот эта практика – это результат большой и тяжелой работы довольно большой команды.
4: Все едут студенты, кто на курсе на потоке, или тоже избранные?
2: К сожалению, пока нет. И это хороший вопрос, а все ли едут, а всем ли надо? У нас там, в общем, довольно тяжелые условия. Мы живем в палатках, мы разворачиваем полевые лаборатории, мы строим для этого помосты, разворачиваем тентовые конструкции, выставляем самодельные столы и ставим. Но лаборатории у нас настоящие. При всем при том, лаборатории как надо, те лаборатории, которые зимой есть в научно-исследовательских институтах под соответствующие задачи. Вот. Другое дело, что жить в палатках, помыться есть, конечно, душ, их пока не хватает, но мы вот только начали, второй год проводим практику, у нас все еще впереди. Значит, что касается кухни обеспечения, практика – это результат большой тяжелой работы, трудной, большого количества людей. Я когда делала на нашем отчетном мероприятии студенческом в конце практики доклад…
4: Мария, простите, мы вас немножечко прервем, вернемся через минуту.
0: Тайны океана.
1: Добрый вечер, здравствуйте, Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев, наш сегодняшний гость.
4: Мария Литарова, руководитель летней Беломорской биологической полевой практики Московского физико-технического института. Мы остановились на самом интересном, как студенты проходят эту летнюю Беломорскую биологическую полевую практику. Выяснили, что уже построены какие-то сооружения, да, не хватает чего-то, но все
1: в процессе. Живут в палатках все
4: равно.
1: Живут
4: в палатках, да. И чем вы питаетесь во время этой экспедиции?
2: Вот, мы питаемся едой, и еду нам организует совершенно замечательный мой коллега айкидошный. Если бы, наверное, не совместное занятие айкидо, я бы фиг кого уговорила, если честно, потому что это много и трудно. Кирилл Юрьевич Аигин.
4: Положили на лопатки?
2: Нет, я не положила на лопатки. Нет, настоящее айкидо, это когда посмотрел несчастными глазами, говоришь, пожалуйста. Это настоящее айкидо, а все остальное вот как-то положить на лопатки, это дзюдо, наверное, какое-то. Нет, у нас айкидо. И Кирилл Юрьевич организовал кухню самую настоящую с профессиональным оборудованием. Ну, в общем-то, это правильно. Если мы выходим на профессиональный уровень проведения практики, и у нас профессиональная лаборатория, то почему мы должны питаться походной едой? И кухня – это, на самом деле, ну, как минимум 40% этой практики. Все студенты проходят через дежурство по кухне. Мы очень долго думали, у нас еще есть волонтеры, которые приезжают работать для нас. И, в принципе, их бы хватило для приготовления еды. Но мы пошли на это, на то, чтобы студенты готовили еду, потому что, мне кажется, это важно. Вот. И, на самом деле, вот у нас организована лаборатория для нас, работают преподаватели. Вот у нас организована кухня с плитой, которая весила 500 килограммов, как мы ее привозили на остров. Было эпично. Там с, ну, понятно, со всем оборудованием. Вот у нас построены помосты, на них тентовые конструкции на металлических каркасах. Вот, все это на самом деле, я говорю, что когда я делала слайд с благодарностями, я посчитала, что у нас 20 человек вот с кафедры молекулярной и биологической физики, 20 человек, так или иначе ассоциированные с ней, приложили свои усилия для того, чтобы практика состоялась, ну, включая руководителя кафедры, конечно. И вот еще совершенно замечательный Кирилл Юрьевич. 35 волонтеров приезжали и работали для нас, просто люди. И 30 преподавателей так или иначе сменили друг друга за время нашей практики. Люди приезжали, уезжали, кто-то работал вдвоем, кто-то поодиночке. Вот. Но, тем не менее, это же не только преподавание, это разработка методических планов, это там поручное планирование, это отчет, который они сейчас пишут все до одного человека.
1: А вы ходите там на рыбалку, не знаю, в лес за грибами?
4: Ну, свободное время есть какое-то там?
2: Нет, конечно, но у нас есть курс ихтиологии, который на самом деле у нас преподают два профессиональных ихтиолога. Это как раз наши коллеги, которые работают в московском зоопарке. Они работают в отделе ихтиологии, и вот это вот замечательное биоразнообразие тропических рыб – это их рук дело. Их руководитель, значит, любезно согласился и направил вдвоем наших ихтиологов к нам для того, чтобы они нам преподавали ихтиологию. Эти два замечательных человека, они… Два брата, они очень похожи, они погодки. И я объясняю, вот у вас будет, уважаемый студент, ихтиолог такой-то, а второй будет точно такой же, но другой. Вот. Они закончили ихтиологический, соответственно, у них высшее ихтиологическое образование. И очень было интересно, как люди с производственным образованием, с производственным мышлением работают с нашими студентами, мозги которых на самом деле должны быть заточены не только на науку, но еще, конечно, на обеспечение, на разработку, обеспечение многих производственных процессов, а может быть даже и на придумывание, потому что МФТИ, по большому счету, это тот вуз, который готовит кадры, призванные служить в том числе и мостом между классической академической наукой и воплощением всех научных идей в жизнь.
1: Вы сказали тропическое разнообразие. На Белом море какая тропическая?
2: Не, в московском...
1: в зоопарке.
2: Да, в московском зоопарке.
1: А что по поводу вот как раз биологии и рыбного разнообразия в Белом море творится?
2: Ну, в том месте, где мы были, там оно не очень велико. Там мы насчитали порядка десятка видов рыб, но дело-то не в этом. На самом деле, а дело в том, что кроме разнообразия есть еще, например, такая история. В том месте, где мы находимся, мы наблюдаем своими руками и глазами, ну, руками в буквальном смысле, рыбу просто ловя, мы наблюдаем видообразование рыб. Треска, гадус-гадус, вот, имеет там два подвида, которые где-то скрещиваются, где-то не скрещиваются.
1: Они прям там скрещиваются?
2: Ну, мы этого прямо не видим, как бы они скрещиваются, но мы видим некоторые морфы, которые такая-сякая или промежуточная.
1: Вот. То есть уже результат скрещивания?
2: Уже результат скрещивания. Видим, конечно, и можем его проанализировать, более того, и процесс видообразования посмотреть на довольно высокоразвитых уже существах, такие как костистые рыбы.
4: Мария, а большая группа выезжает на такую практику? Сколько человек?
2: Ну вот в этом году нас выехало не очень много, нас выехало 40 студентов. Из них было 34 человека начинающих, те, кто поехали в первый год, а еще остальные люди, это 6 человек, это были продолжающие. Это прям предмет моей гордости, то есть люди, которые поехали второй раз подряд, и у них уже была другая программа, они уже занимались научной деятельностью, как раз, ну, так как... Люди занимаются той наукой, для которой есть идеолог, то они, конечно, занимались работой с мирометическими озерами. И внезапно оказалось, что физикам там есть что делать даже, наверное, больше, чем биологам. Я все их пыталась биологические задачи запихать. Они меня выслушали так любезно, ну, вежливо. Ну, я к начальству как-никак. А потом сказали: знаете, Мария Анатольевна, а вот давайте мы лучше померим разность потенциала, вязкость, вот есть всякие физические параметры, и вообще, чтобы вы понимали, дескать, ваша биология сейчас потом. Мне это в реальности очень понравилось, потому что действительно, когда биологи ставят задачу, часто бывает такая ситуация, что биологи просто не могут ее решить чисто методически. А вот именно что выпускники физтеха – это те люди, которые обладают нужными знаниями и навыками, и у них есть достаточно знаний для того, чтобы обеспечить методическое и фактическое возможность решения массы фундаментальных задач.
4: А у каждого индивидуальное задание или все выполняют коллективное, или так и так?
2: Как в обычной лаборатории работает научный коллектив. У нас вот это в этом году получилось. Есть некая задача, связанная с изучением биологии Мирометического озера, и каждый взял ее кусочек, сам индивидуально.
4: Вот только мне непонятно, зачем это нужно Московскому физико-техническому
1: институту? Вот я тоже думаю, а физики тут при чем? Я понимаю, ну, там биологи, море, красота, там вот это все. А физики что там делают?
4: Зачем МФТИ такое, вот, такая практика?
2: Зачем МФТИ такая практика? Значит, была такая идея, что мы учим физиков биологии. Мы не делаем из физиков биологов, но для того, чтобы работать с живыми системами, а все это делается под эгидой школы живых систем, мы на физтехе, это делает, например, Виктория Александровна Скобеева, сотрудник Московского государственного университета, ее силами организован сейчас курс общей биологии для первого курса. Вот, и ее силами организованы что? Лекции и практикум, который обеспечивает эти лекции. Но на самом деле этого немножко маловато, и хочется в это немножко побольше, скажем так, поиграть. Есть возможность летом, в том числе летом, просто побыть с биологическими объектами, с биологическими задачами, пообщаться с биологами, которые работают в своей области каждый. Например, было в этом году каждому студенту просчитано 7 разных предметов, и каждый предмет читал свой преподаватель, который в этой области работает. Соответственно, студент-физик будет иметь возможность понимать, как биологи думают. Для чего это нужно физикам? Многие выпускники физтеха начинают работать, например, в медицине, а не нужно быть врачом, чтобы работать в медицине. То есть, потому что есть такие задачи, как, например, медицинское оборудование, медицинские приборы, обеспечение медицинских помещений, обеспечение процессов, связанных с медициной. Это делают не врачи, они только дают задачу. А
4: технари делают.
2: Это делают технари, совершенно верно. Причем технари с хорошей университетской подготовкой, то есть с хорошими такими избыточными знаниями. И чтобы просто понять, что за задачи перед ними ставятся, нужно, значит, иметь соответствующее образование.
1: Мы сейчас буквально прервемся на несколько минут, поскольку у нас впереди новости, а потом вернемся и продолжим.
4: Про Белое море говорим.
0: Тайны океана.
1: И еще раз добрый вечер. Здравствуйте, Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и наши сегодняшние гости.
4: Мария Литарова, руководитель летней беломорской биологической полевой практики Московского физико-технического института. Выяснили уже, зачем МФТИ нужны биологи и зачем это вообще нужно МФТИ. А что получают студенты от этой практики, Мария, расскажите нам.
2: Они получают оценку в диплом. Они получают, например, историю, что у них был курс ботаники, молекулярной биологии, и они получают таким образом некоторые формальные преференции, например, когда есть конкурс в какую-нибудь бигфарму, устраиваться программистом, если у тебя есть молекулярная биология в дипломе даже, или какая-нибудь ботаника, то это на самом деле серьезное достаточно преимущество, то есть это какой-то плюс-балл. Плюс студенты получают некоторое представление о том, что не вся наука физика.
1: Нет, вся наука физика.
2: Не вся. Есть еще и биология. И в реальности был очень интересный фидбэк, была очень интересная обратная связь от студентов. Они сказали, что действительно биологи думают по-другому, и к концу месяца кто-то из них даже понял, зачем. Так это происходит. И студенты получают на самом деле довольно широкое представление о том, вообще, как, например, работать с биологическими объектами. И это выводит их на ту вещь, которая дает им самое главное конкурентное преимущество в работе. Это мультидисциплинарность. То есть физики, которые имеют достаточно широкое мышление для того, чтобы работать с живыми системами в медицине, в биологии, с белками, с какими-то биологическими объектами.
4: Интересно. Ну и самый большой вопрос, наверное, мы уже выяснили, зачем МФТИ нужны биологи, зачем студентам это все надо, а для человечества, для страны, для государства зачем это все надо?
1: Вот ты как?
4: Да.
1: Понимаешь,
4: да. Глобально.
1: Самый главный вопрос.
2: Ну это важный вопрос, конечно, потому что я на самом деле, каков поп, таков приход, но вся наша замечательная компания, которая организует эту практику, начиная от моего руководства и заканчивая людей, которые работают для нас, у всех есть в голове некоторое представление о том, что государство хорошо представлено в том своем месте, где оно представлено, если там находятся три основные вещи. Это торговые представительства, это военные представительства и это научные представительства. Если на территории чего-то не хватает, значит, что-то не так, чего-то не достает. И северные моря, вообще студеные моря, это очень важные для нас территории, как с научной точки зрения, так и со стратегической. Но с рынками сбыта это отдельная история, хотя на самом деле Архангельские порты и вообще Белое море как торговый путь, это тоже такая интересная история, но не сегодня. А мы говорим про науку. В 90-е годы наша наука, к сожалению, потерпела существенный урон, потому что много людей уехало и есть достаточно большой пробел в кадрах. И люди, которые остались, они закрывают те дырки, которые, ближе к мегаполису научные. А сейчас уже подрастают новые люди, и можно вновь возобновлять, а укреплять, усиливать и распространять наше научное представительство на самые разные территории. Белое море, как объект исследований, очень хорош не только для биологии, для физики, потому что там многих разных факторов нет, которые есть в южных морях, эти факторы часто мешают. Это хорошо для метеорологов, для акустиков, для кого угодно. Но раз проект начали биологи, то мы начинаем с биологической практики. А на самом деле, конечно, ожидается, что будут работать еще и другие люди. Вообще, МФТИ, на самом деле, уже один раз подходил к этому снаряду. Была беломорская экспедиция МФТИ, этим занимались радиофизики, по-моему. Но эту планку аккуратно положили, и сейчас это второй подход к снаряду. Я надеюсь, он будет уже такой более крепкий. И еще в МФТИ довольно много иностранных студентов, потому что, в общем-то, МФТИ – это лучший из лучших вуз нашей страны, и конечно, там хотят учиться, в общем-то, многие люди. И это такие же студенты, как и наши, замечательные студенты. Вот. И у нас в этом году было 3 человека иностранных студентов. Ему все страшно понравилось. Они, правда, были шокированы, потому что 2 из Индии, 1 из Пакистана. Мне говорили: Мария Анатольевна, вы зря их берете, они же у вас нафиг вымерзнут. Я говорю: ничего страшного, северный человек не тот, кто не мерзнет, северный человек,
1: умеет одеваться.
2: Кто тепло одевается, да. Вот. Они не вымерзли, им все страшно понравилось. И в реальности люди, которые, ну, в общем-то, поварились в наших научных школах вот в такой ситуации, и в первую очередь на Белом, на Северном море, а север для России имеет большое значение, это тоже, конечно, хорошая для нас, для всех история.
4: Вы купались в студеных водах?
2: Конечно.
4: А в каком месяце?
2: Ну, на Белом море я купалась даже в октябре, на самом деле. Я очень люблю Белое море и купаюсь практически... Ну, в проруби только не купалась, потому что лизать холодно. А так, в принципе, если...
4: А вы студентов берете, затаскиваете с собой?
2: А их оттуда не выгонишь. У меня даже было довольно строгие правила по технике безопасности, что обязательно все купаются, а кто-то один смотрит. А там и из-под жилет на берегу, и, в общем, все смотрят. Говорят, кто уходит и куда. В общем-то, потому что студенты, конечно, как только свободная минутка, все купались в Белом море в этом году.
1: Какая температура была моря?
2: В этом году вот море вообще на разное. Значит, в том заливе, в котором мы были, в небольшом, там она поднималась аж до 15 градусов. Это было прям теплынь.
1: Вообще, конечно.
2: Это вообще просто, да, 15 градусов моря. Но,
1: я чувствую, все сейчас бросят Черное море и поедут отдыхать, купаться на Белое, потому что там теплынь.
2: Ну да, а, собственно, если поднырнуть поглубже, ну там где-то плюс было от 10 до 5 градусов.
4: Студенты из Пакистана помочили пальчик большой.
2: Они, ну как сказать, challenge accepted. Они сказали, что, в общем, вызов принят. У нас один из студентов, который из Индии, он родом из Варанаси, из города мертвых. Ему было вообще все равно. Он прекрасно. Он со всеми, да. Вот человек из Варанаси, он молодец. А вот остальные коллеги, они как-то аккуратнее относились, но ничего, потом...
1: А вы специально их возите на Белое море, а не на какое-нибудь теплое другое, чтобы, ну, посуровее у них были условия или как? Я все время волнует главный вопрос, почему не все-таки не тропическая какая-то зона? Ведь где-то ближе к экватору это все могло быть гораздо более комфортно.
2: Это не российская территория.
1: Ну, у нас же тоже есть какая-то территория, где можно воду найти и море.
2: Это очень дорого, на самом деле, вот такая практика на море. Ближайшее море к нам – это Белое, потому что, если мы посмотрим, Черное море, еще раз повторяю, не море, и нашим задачам не соответствует. Балтийское море, ближайшая настоящая морская часть – это Калининград, а Белое море – прям настоящее таки море. Вот. И у нас на самом деле вот над нами сейчас немножко дамокловым мечом висит история с финансированием, потому что нам для того, чтобы практика произошла следующего года, нужно искать на некоторые вещи финансирование на стороне. Там, например...
4: Вот, кстати, сколько это стоит и почему так деликатно зададим этот вопрос?
2: Да, но вся практика целиком и полностью у нас стоила 4,5 миллиона, и мы в этом году ничего особенно нового не покупали для нее, только лишь закрывали эти дырки, которые были.
1: 4,5 миллиона рублей.
2: Рублей, да. Вот. Но на самом деле, конечно, хочется на Белом море, чтобы это были не палатки, а все-таки какие-то конструкции. Один дом стоит порядка миллиона. Значит,
1: не, ну студенты, мне кажется, да, они расслабятся этим конструкциям.
2: Ничего
1: надо
2: не
1: сурово
2: расслабят.
1: Жить, чтобы в палатках.
2: Не расслабятся. А понимаете, в чем дело? Ради чего суровая жизнь? И ради чего палатки? В реальности, если...
1: А о чем было вспомнить потом?
2: Если мы говорим про лаборатории, то, конечно, люди должны жить комфортно. На самом деле, у нас были очень комфортные палатки. Я, чтобы не было рекламы, не буду их называть. Но в реальности, вот те люди, которые в прошлом году нам продали палатки, Тимофею огромное спасибо, он прям придумал, ну, один из людей, который занимается этим бизнесом, он нам вот посоветовал и продал палатки, это было здорово. И они хорошие, комфортные, но, тем не менее, чтобы вот, например, в июле, это хорошо, а вот в июне, например, там так-сяк. В августе уже холодновато, например. А хочется, конечно, чтобы наша практика продолжалась много. И вообще, я думаю, что в реальности нормальный такой процесс, вот прохождение практики, он содержит в себе полный цикл, то есть от работы со школьников до серьезной работы научной. Вот. И в этой ситуации люди, конечно, должны жить, ну, более-менее комфортно и вообще не думать о быте. Вот. И это как бы тоже серьезный момент, как нам потихонечку...
1: Но сейчас пока школьников вы все-таки, конечно, не берете.
2: пока нет, у нас пока нету ресурсов. Но на самом деле на физтехе есть люди, которые работают со школьниками. Вот. И я думаю, что мы сами затеваться с этим не будем, а будем просто обсуждать с этими замечательными людьми, как они работают и не хотят ли, то есть как мы можем сотрудничать в этой области. И вот, например, завтра у нас такой разговор состоится с одним из таких ключевых персонажей. Я думаю, что...
1: А студенты, они едут именно потому, что их привлекает, ну, не знаю, научная какая-то часть работы? Или все-таки для них это большое приключение в первую очередь, а потом уже все эти научные изыскания?
2: Вот это был хороший вопрос. Значит, все продолжающие, когда я спрашивала, а зачем же вы едете? В прошлом году было очень тяжело. У нас было 3 ясных дня за всю практику, все остальное лил дождь. Я говорю, что же вы в этом-то году? Они говорят, во-первых, матч-реванш, а во-вторых, мы поняли, что физика и биология – это одно и то же. Соответственно, те студенты, которые едут сейчас, есть наши как бы таргет-группы. Это студенты с факультета ФБМФ, факультет биологической и медицинской физики. Как раз тот факультет, который готовит людей, которые будут работать с медицинскими проблемами и с какими-то живыми системами. Это наши таргет-группы, им эта биология просто нужна для того, чтобы знать матчасть. Но у нас в этом году поехало много народу с такого факультета, как ФАКИ, называется ФПФЭ. То есть это прямо такие физики-физики, математики-математики. И когда я спрашивала, а зачем вам на биопрактику, они говорят, это наш единственный шанс вообще-то сейчас погрузиться в биологию. А нам это нужно, потому что мы понимаем, что наша картина мира не полна. Ну, они говорили это разными словами, но более или менее вот такая была общая мысль. И когда мы в конце практики спросили, а скажите, пожалуйста, честно, а вот если бы у вас была возможность выбрать этот месяц провести по-другому, ну, были же какие альтернативы, что бы вы выбрали? Они сказали, мы ни секунды не жалеем, что поехали на практику. Ну вот, сейчас время покажет, как у них впечатления отстоятся, но вот такой вопрос мы, конечно,
1: задавали. Они настоящие ученые, они молодцы.
4: В летней студии «Маяка» Мария Литарова, руководитель летней Беломорской биологической полевой практики Московского технического института. Говорим о Белом море, о практике полевой. И вернемся к вам буквально через пару минут. Уральский самоцвет с вами.
0: Тайны океана.
1: Добрый вечер, Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и наши сегодняшние гости.
4: Мария Литарова, руководитель летней Беломорской биологической полевой практики Московского физико-технического института. Говорим о Белом море. И добрались до вопроса о перспективах. Что ждет студентов, что ждет вас в ближайшие годы?
2: Ну, что день грядущий нам готовят, как мы знаем, ответ на этот вопрос был дан еще в опере Чайковского, но он мне не нравится. Я думаю, что мы сами формируем свое будущее. День настоящий, конечно, является зародышем дня грядущего. И в данный момент, если все будет хорошо, я думаю, что наша практика будет, конечно, волнение. Это в широком смысле, конечно же,

0: тянет, но мы уже, например, привлекаем коллег-преподавателей из научно-исследовательских институтов, из Московского университета, из ББС, МГУ, Беломорской биологической станции. Конечно, надо очень много дружить. Мы сейчас базируемся на Морской биологической станции Санкт-Петербургского государственного университета. Я сама закончила этот университет, это моя альма-матер. И я очень благодарна университету за то, что нас приютили. Вот, хотя, да, и нас приютили, все проблемы наши, в общем-то, решали. Решали их быстро и оперативно даже. В общем, мы не очень удобные гости, прямо скажем так. Но, тем не менее, вот с нами работают. На острове Среднем находятся три университета теперь. Это Санкт-Петербургский университет, хозяева острова, это Казанский государственный университет, это сейчас вот пришло МФТИ. И, честно говоря, будущее наше я вижу, конечно, в межуниверситетском содружестве для того, чтобы нам активно развиваться. Более того, на острове сейчас находятся из Питерского университета не только биологи, но еще и физики Питерского университета. У них довольно интересная работа по биоакустике как раз тех самых мироматических озер и вообще тех мест, где пресная вода не перемешивается с соленой. Например, вот в том месте, где мы находимся, река Кереть впадает в Белое море, и пресная вода тихонечко наслаивается на соленую, и создается как раз такой вот...
1: Пирог.
0: Ну, такой пирог, совершенно точно, пирог. И физики смотрят, как происходит перемешивание, а точнее, как оно не происходит. Вот это очень интересная история. В общем, чем больше народу дружит, чем больше народу работает в одном направлении, тем, конечно, лучше и интереснее, и ярче получается такой проект. Тем более на Белом море.
1: Какими качествами должен обладать студент, чтобы попасть к вам в полевую экспедицию?
0: У нас на этой практике в качестве абсолютно нормального рабочего

0: или разные для этого объекта. Вот. Но для этого у студента должен быть задан этот вопрос. А зачем я здесь? И что я... То есть они просто должны были сказать. Это я очень благодарна всем студентам, на самом деле, которые взяли и публично, открыто или кто-то в личной беседе этот вопрос задали. Мне кажется, это самое главное качество, именно осмысленность. Ну, осмысленность и мотивация. Более того, к вопросу о перспективах, я, например, активно жду студентов других вузов. Но тут, конечно, некоторые есть финансовый вопрос, если за студентов МФТИ платят МФТИ, то студенты других вузов, это, понятное дело, уже немножко другой проект, но, тем не менее, мы, в общем, готовы про это говорить, про это общаться и с самими студентами, и с вузами.
1: Оказывается, не только студент МФТИ может попасть к вам, но и при определенных условиях вот и другие
2: ты,
1: студенты.
2: Ты, Павлик, тоже студент, ты тоже можешь, да, в принципе, попасть.
1: Московская вот международная академия, между прочим.
0: Ух ты, ух ты.
1: Да, турист.
0: Ну, прямо практически наш профиль, потому что есть у нас всякие, например, не все процессы на практике на нашей произошли оптимально. Вот,
1: ну, и... вот сейчас обсудим, да.
0: Да-да-да-да, и можно.
2: Ну, уже за кадром. Спасибо вам громадное, что пришли.
1: Мария Литарова, руководитель летней Беломорской биологической полевой практики Московского физико-технического института, была с нами сегодня. Спасибо,
2: до свидания.
0: Спасибо.

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Кассиопея Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и Rustor. Моя станция Кассиопея всегда со мной.

Сегодня главный инструмент астронома – это телескоп, но так было не всегда. Несколько тысячелетий существует наша наука, и в основном мои коллеги прошлого не имели возможности пользоваться телескопом. Мы измеряли положение звезд и планет на небе с помощью примитивных, элементарных угломерных инструментов, и тем не менее многое узнали об их движении. Эпоха дотелескопической астрономии получила свое максимальное развитие в трудах Тихо Браге. Этот астроном довел до совершенства наблюдение невооруженным глазом и доказал, что теоретические представления древних неверны, что планеты движутся не так, как представляли себе Птолемей и его соратники, его предшественники, что нужна новая, более точная теория, новый взгляд на движение планет. И этот взгляд оказалось наиболее эффективно сделать с помощью оптических приборов. Дело в том, что наши глаза достаточно умеренными свойствами обладают. Например, глядя даже на ближайшую к нам планету-спутник, Луну, мы практически не различаем географических деталей на ее поверхности. Слева вы видите, как глаз здорового человека с отличным 100% зрением воспринимает поверхность Луны. Какие-то элементарные детали можно различить на ней, но ничего серьезного, ничего особенно тонкого наш глаз не замечает. Справа карта Луны, составленная буквально накануне изобретения телескопа. Лишь основные темные пятна, моря, видны на ее поверхности. Но началась эпоха телескопов. И, собственно, понять принцип его работы помогает нам элементарный опыт. Что мы делаем, когда хотим заметить какие-то мелкие детали на предмете нас интересующем? Мы подносим этот предмет как можно ближе к глазам. Но ближе, чем на 15-12 сантиметров, мы не можем поднести предмет, потому что хрусталик нашего глаза не способен сфокусировать изображение. Тогда мы берем в руки линзу, лупу, которая усиливает оптическую силу нашего хрусталика и позволяет поднести объект еще ближе к глазу. И поэтому увидеть еще более мелкие детали на нем. Но это на Земле. А как быть с космическими объектами? Мы же не можем, взяв в руки лупу, приблизиться к космическому объекту или поднести его к своим глазам. Мы должны взять вторую линзу, которая создаст нам изображение далекого небесного объекта рядом с нами, на экране. И к этому изображению мы уже можем приблизиться с лупой и рассмотреть его мелкие детали. Собственно говоря, так и устроен телескоп. Чего мы хотим от оптики? Прежде всего, различить мелкие детали, но, во-вторых, заметить далекие тускло светящиеся объекты. И то, и другое позволяют нам оптические приборы. В принципе, методы управления светом не так уж разнообразны. Их всего три. Мы можем пропустить свет через маленькое отверстие, и тогда каждая точка светящегося объекта оставит на экране за отверстием яркую светящуюся точку и создастся, как говорят математики, взаимно однозначное соответствие между точками на светящемся объекте и его изображением на экране. Это принцип камеры обскуры. Второе – отражать свет от зеркала и формировать изображение, ну, например, в фокусе вогнутого зеркала. И третья возможность – пропускать свет через плотную оптическую среду, преломляя его. Мы пользуемся этой возможностью, когда анализируем спектр, пропуская свет через призму, или создаем изображение с помощью выпуклой линзы, в фокусе этой линзы. Собственно, вот три возможных способа управления светом. Камера обскура не очень популярна у астрономов, хотя иногда она применяется. Например, в тех областях, где не работают два других метода. Например, рентгеновские, а тем более гамма-лучи, почти невозможно отразить от чего-то и тем более преломить прозрачной средой. Поэтому камеры для них делают на принципе камер обскур. А все-таки линза более интересное оптическое приспособление, и оно позволило астрономам создать настоящие телескопы. Вообще говоря, достаточно одной линзы, чтобы создать увеличенное изображение. Посмотрите на эту схему. Если линза создает в фокусе на фокальной плоскости изображение далекого объекта, то мы просто можем, подойдя к этой плоскости, глазом его рассматривать.
Но простые вычисления показывают, что получить достаточно сильное увеличение с помощью однолинзового телескопа очень сложно. Ведь мы не можем подойти к экрану ближе, чем на минимальное расстояние четкого зрения. То есть реально где-то на 20-25 сантиметров. А значит, фокусное расстояние линзы, которое создает это изображение, должно быть в сотни раз больше, чем 25 сантиметров, чтобы создать увеличение примерно в несколько сотен раз, как это делает обычный телескоп. Ну, такое сооружение совершенно невозможно им управлять и использовать. Поэтому применяется тот метод, о котором мы говорили выше. Одна линза создает изображение небесного объекта, а другая линза позволяет глазу приблизиться к нему. Первая называется объективом, а вторая – окуляром телескопа. Вот простейший двухлинзовый телескоп. Его создателем считается Галилео Галилей. На самом деле не он первым реализовал принцип телескопа, но он улучшил его до такого состояния, что телескоп стал полноценным астрономическим прибором. Изображение Луны при небольшом увеличении кажется нам очень четким, очень ясным. На нем видны все крупные детали. Когда мы хотим улучшить качество изображения, увидеть мелкие детали, мы встречаемся, к сожалению, с такими свойствами света, они связаны с его волновой природой, как дифракция. Искажение изображения, проходящего, если свет проходит через небольшие отверстия, ну, такие как объектив телескопа. Каждая точка становится при этом размытым пятнышком, да еще окруженным целой серией тонких кружочков вокруг нее. И, естественно, качество картинки меняется. Не только дифракция меняет, портит качество астрономического изображения, существуют и другие оптические аберрации, то есть оптические искажения, связанные с разными свойствами света. Это и хроматическая аберрация, то есть зависимость от цвета, и сферическая аберрация, связанная с формой зеркал и линз в телескопе, и кривизна поля фокального, оно отнюдь не плоское, как нам это хотелось бы иметь, и другие. Поэтому астрономам приходится достаточно сложные конструкции телескопов реализовывать, чтобы получить в них качественное изображение. Ну вот, просмотрим хотя бы хроматическую аберрацию. Мы же знаем, что свет, проходя через призму, расщепляется на составляющие его цвета. Но ведь края линзы – это по существу призма, а значит, свет расщепляется, проходя через нее, и войдя как белый свет, затем он выходит под разными направлениями в зависимости от своего цвета. И фокус, фокальная плоскость, на которой получается картинка, для голубого цвета на одном расстоянии от линзы, а для зеленого на другом, а для красного на третьем. И нигде мы не можем сфокусировать все лучи в одном месте, если это одиночная линза. Но это можно преодолеть, как выяснилось. А можно создать комбинацию, как минимум из двух линз, сделанных из разных сортов оптического стекла, которые будут отчасти нейтрализовать недостатки одна другой и в сумме давать достаточно четкое, не окрашенное цветами радуги изображение. Так создают ахроматические объективы. Сегодня во всех телескопах, биноклях работают именно такого сорта двухлинзовые объективы, обладающие неплохим оптическим качеством. Сферическая аберрация – это способность линзы фокусировать лучи, проходящие на разном расстоянии от ее центральной оптической оси, в разных точках. Это недостаток линзы, он не позволяет сделать четкое изображение, но и он тоже может быть отчасти компенсирован многолинзовой системой в объективе. Вот на этой иллюстрации показано, как можно бороться со сферической аберрацией. Либо с помощью диафрагмы закрывать наружные концы, внешние части линзы и пропускать свет только через центральную часть, но тогда мы лишаемся большей части проходящего излучения. Либо создавать многолинзовый объектив, где одна линза компенсирует недостатки другой, и таким образом он тоже создает четкое изображение. Следующая оптическая аберрация – астигматизм. К сожалению, глаза многих из нас
работающих, особенно работающих у компьютера, страдают астигматизмом. Им же страдают и оптические системы фотоаппаратов и телескопов. Лучи света, идущие под углом к оптической оси объектива, собираются в разных точках на разном расстоянии от линзы и таким образом не могут создать четкого изображения объекта. Ну, это сокращает поле зрения любого объектива, в том числе и глаза человека. Кома – еще одна внеосевая аберрация, то есть лучи света, идущие не вдоль оси, оптической оси линзы, создают изображение не точки, а такой похожей на комету с хвостиком маленькой кляксы. Ну, вот это и называется кома, как пучок волос от латинского. Ну, что делать? И с этой аберрацией тоже приходится считаться. Это ограничивает размер поля зрения телескопа. И еще одна неприятность, так называемая дисторсия. Она может искажать вид объекта, превращая его в бочкообразный. Ну, например, если это какой-то прямоугольный объект в исходном состоянии, он может быть похож то на подушку с вытянутыми углами, то на бочку с расширенной центральной частью. И таким образом его внешний вид искажается. Все это присуще любому оптическому объективу, и с этим оптики, профессионалы учатся бороться, но никогда не побеждают до конца. Кривизна поля. Идеальное или близкое к идеальному изображению создается не на плоскости, а на искривленной поверхности. Кстати говоря, глаз человека борется с этим тем, что наше глазное яблоко на его поверхность сетчатки, задняя поверхность, не плоская, как, скажем, фотопленка или ПЗС-матрица в фотоаппарате, а искривлена. Но это легко сделать у живого существа, но довольно трудно искривить фокальную поверхность у электронного приемника или у фотоприемника. Ну, как-то приходится с этим считаться и преодолевать это. Чтобы преодолеть все эти указанные недостатки объективов, их делают очень сложными, многолинзовыми. Вот перед вами несколько простейших вариантов фотообъективов. Как видите, они не столь просты. Астрономы поступают иначе. Сделать многолинзовый объектив – это значит потерять много света. А для астрономов это очень важная вещь. Слишком мало мы его получаем от далеких космических объектов. Поэтому объективы телескопов имеют не более двух, от силы трех линз. Но чтобы качество изображения было хорошим, их делают длиннофокусными. Вот перед вами объектив одного из крупнейших в мире рефракторов. Это очень тяжелая линза, их еще две таких в объективе. Но телескопы обладают большим фокусным расстоянием, и определенным образом это компенсирует невысокое качество объектива. Исаак Ньютон, великий физик, был и великим оптиком. И он впервые предложил конструкцию телескопа принципиально новую, не обладающую никакими хроматизмами. То есть, когда изображение не зависит от того, в каких лучах, какого цвета свет на них присутствует в этом изображении. И речь идет о зеркальных телескопах. Отражаясь от зеркала, любые лучи движутся одинаково, независимо от их цвета. И тот маленький телескоп, который впервые создал Ньютон, а потом его улучшали и другие оптики. Вот вы видите перед собой несколько вариантов оптических схем таких телескопов. В конце концов, сегодня завоевал абсолютное первенство среди всех оптических инструментов. Одним из первых любителей астрономии, существенно продвинувших эти конструкции, был Вильям Гершель. Англичанин, ну, немец по происхождению, английский астроном-любитель, он не был профессионалом, но достигший высочайшего качества в умении создавать телескопы и наблюдать на них. Тогда же, в 19 веке, а Гершель в начале 19 века еще работал, но к середине 19 века другой любитель астрономии, Уильям Парсонс, лорд Росс, создал гигантский по тем временам телескоп с диаметром зеркала почти 2 метра. Но посмотрите, какая сложная конструкция поддерживает этот огромный инструмент. Не только надо создать телескоп, но и конструкцию, которая позволяет ему наводиться на разные области неба, медленно перемещаться, чтобы отслеживать перемещение светил за счет суточного вращения Земли.
Все это в те годы еще не было развито. И вот гигантский телескоп Лорда Росса, хотя и обладал удивительными оптическими свойствами, был не очень удобен в применении. Тем не менее, именно Лорд Росс, наблюдая свой гигантский, почти двухметровый телескоп, впервые увидел структуру галактик. Слева рисунок галактики М51, зарисованная Лордом Россом, а справа одна из лучших фотографий этой галактики, полученных на Земле уже в начале 21 века. Как видите, они не очень сильно по структуре отличаются друг от друга. Таким образом, большой телескоп – это всегда большие возможности. Сегодня мы имеем три принципиально разных конструкции телескопов. Рефракторы, то есть их объектив – это одна или несколько линз. Рефлекторы – последователи телескопа, изобретенного Ньютоном. Главную роль в них играет вогнутое зеркало. Как правило, параболическое зеркало, тоже фокусирующее свет и создающее изображение. И, наконец, объединенная конструкция – зеркально-линзовая, где совместно работает и зеркальный объектив, и сложной формы линза, стоящая перед ним, которая компенсирует недостатки зеркала. Это самая сложная, самая дорогая, но и очень популярная сегодня и у профессионалов, и у любителей конструкция, обладающая большим полем зрения и вообще массой достоинств. Большие телескопы очень дорого стоят. Например, в России мы имеем только один гигантский телескоп с диаметром зеркала 6 метров. Когда-то он был крупнейшим в мире, сегодня он уже один из крупнейших, он уступил свое первенство, но по-прежнему несет свою службу и очень эффективно работает у нас на Северном Кавказе. Конструкция телескопа и того помещения, где он работает, мы называем ее башней, все время совершенствуется. В середине 19 века, когда была изобретена фотография, тогда это была химическая фотография, фотопластинки, покрытые слоем светочувствительной эмульсии, резко заставили изменить конструкцию телескопов. Впервые они получили очень надежную, как мы говорим, монтировку, то есть конструкцию из вращающихся осей, которые могут медленно поворачивать телескопы, обеспечивать ему точное слежение за перемещением небесных светил. Для этого специальный часовой механизм медленно, со скоростью 1 оборот в сутки, поворачивает всю конструкцию телескопа, чтобы изображение на фотоприемнике, тогда это была фотопластинка, не перемещалось, свет накапливался и получалось изображение. По мере роста размеров телескопов, а это происходит непрерывно, нам нужны большие объективы, чтобы собирать много света. По мере этого роста телескопы становились все тяжелее, все массивнее. И их конструкции стали непомерно тяжелы, и в середине 20 века, как тогда считали инженеры, достигли своего предела. Телескоп с диаметром зеркала 5 метров, сооруженный в 1949 году в Паломарской обсерватории, в те годы считался последним словом техники, и инженеры думали, что уже более крупный создать не удастся. Он такой большой, что астроному приходится работать не рядом с телескопом, а внутри него. На вершине этого инструмента есть кабина, где сидит астроном и всю ночь управляет телескопом, меняет фотопластинки, в общем, там его рабочее место. А чтобы как-то облегчить конструкцию телескопа, прежде всего надо было делать большие, но легкие зеркала. Была предложена идея вынимать излишки стекла из внутренней части диска зеркального. И вот вы видите еще не покрытый отражающим слоем, как правило, это слой алюминия, зеркало такой сотовой вафельной конструкции, где только перемычки из плотного стекла, а между ними практически пустые пространства, облегчающие эту конструкцию. Но и это не позволило превзойти 5-метровые зеркала, пока не был сооружен наш отечественный телескоп с диаметром 6 метров с принципиально иной механической конструкцией. Его монтировка имела вертикальную и горизонтальную оси, в отличие от предыдущих экваториальных монтировок, и позволила сделать очень компактную и довольно легкую систему телескопа, которая вот в то время стала крупнейшей в мире. Этим путем сегодня идут все телескопостроители. Перед вами
инженерный рисунок нового телескопа Московского университета, нашего астрономического института имени Штернберга, который только что сооружен на Северном Кавказе, он практически повторяет конструкцию нашего гиганта шестиметрового, которому уже более 40 лет исполнилось. Сначала инженеры пытались сделать супержесткие конструкции телескопов, чтобы никакая оптическая часть в них не смещалась относительно другой при поворотах инструмента. Но это имело свой предел. Жесткость требует большой массы. Слева пятиметровый телескоп Паломарской обсерватории. Гигантская тысячетонная конструкция. А справа телескоп с диаметром зеркала 10 метров. Вдвое больше. Но посмотрите, какая тонкая, паутинная конструкция самого инструмента. Новый принцип конструирования и новые материалы позволяют делать телескопы легче при их больших размерах. Башня. То помещение, где работает телескоп, очень важна для него. Она закрывает его от ветра, не позволяет солнцу нагревать отдельные элементы. В общем, это серьезное инженерное сооружение. Но в XIX веке их еще делали и внешне красивыми, чтобы это как-то вот импозантно смотрелось со стороны. Но эта эпоха давно прошла. Современная башня телескопа оптимизирована для научной работы. Это башня пятиметрового телескопа. Ничего лишнего. Обтекаемая форма, чтобы ветер не создавал каких-то турбулентных потоков перед открывшейся щелью, наблюдательным окном, в которое выглядывает телескоп. Еще более оптимизирована конструкция башни нашего шестиметрового телескопа на Северном Кавказе. Тут нет даже раздвигающихся створок щели. Створка поднимается и перебрасывается на противоположную сторону башни, как забрало у шлема средневековых рыцарей, не создавая никаких препятствий ветровому потоку. Сегодня башни разных телескопов чрезвычайно разнообразны, но у всех у них есть два важнейших свойства. Во-первых, все крупные телескопы работают в горах, а горы – это сейсмически активные области. Значит, конструкция башни должна уберечь телескоп от тряски, от землетрясений. Во-вторых, это огромный термостат, который внутри, в объеме башни, поддерживает такую же температуру, какая должна быть будущей ночью, когда телескоп начнет наблюдение. Иначе перепады температуры воздуха создадут движение его потоков воздушных перед объективом телескопа, смажут изображение, создадут термические напряжения в зеркале, в конструкции телескопа, изгибы возникнут из-за этих напряжений. И все это испортит нам научный результат. Поэтому башня – это сейсмически устойчивый холодильник и еще много других свойств у нее. Это довольно дорогое сооружение. Чтобы оно не было непомерно большим, крупные телескопы делают как можно более компактными. И сегодня они, пожалуй, по размеру не превосходят нашего шестиметрового, но по диаметру зеркала превосходят его в полтора-два раза.

Михаила Лермонтова воспитывала бабушка Елизавета Алексеевна Арсеньева. Она очень любила показывать гостям, посещавшим ее в имении Тарханы, рисунки своего маленького внука. «Какой одаренный ребенок!» – удивлялись они. «Рисует восхитительно и наверняка сделается знаменитым художником». Знаменитым художником Лермонтов не стал, но до конца своей короткой жизни великий поэт сохранил любовь к живописи. Рисовать Лермонтов начал намного раньше, чем писать стихи. Рисунки переносили мальчика в мир фантазии, они отрывали его от реальности. Он был очень одинок. Его мать умерла, когда ему было всего 3 года. Отец в имении тещи появлялся редко. Ребенок был болезненным. В жару он проводил в постели целые недели. Чтобы поправить здоровье внука, бабушка возила его на Кавказ. Свое восхищение красотой гор мальчик передал в рисунки. Его акварель помечена датой 1825 год, 13 июня. Горы по силуэту напоминают Бештау и Машук. Именно у одной из этих гор через 16 лет Лермонтов встретит свой последний час.

В возрасте 13 лет Лермонтов переехал в Москву, чтобы поступить в благородный пансион при Московском университете. С рисованием он расставаться не собирался. Усердно посещал уроки живописи и рисунка, изучал законы перспективы, учился писать пейзажи. Позже в Петербурге он брал уроки у известного живописца Петра Заболоцкого. Часто стихи Лермонтова рождались спустя годы. После того, как он выражал свои чувства в рисунках, лишь через 10 лет, с того момента, когда юноша запечатлел пейзаж в акварели, на свет появились его строки «Люблю дымок спаленной жнивы, в степи ночующий обоз и на холме средь желтой нивы чету белеющих берез». Лермонтов впервые увидел море, когда прибыл в Петербург. Словно продолжая впечатления, выраженные в рисунке, он пишет знаменитое стихотворение

Многие стихи Лермонтова и его лучшие картины связаны с образами и красками, свойственными кавказской природе. В восторге он пишет, как перевалился через хребет в Грузию, так бросил тележку и стал ездить верхом. Лазил на Крестовую гору на самый верх. Для меня горный воздух – бальзам. Хандра к черту, сердце бьется, грудь высоко дышит. Ничего не надо в эту минуту. Так сидел бы, досмотрел целую жизнь.

Лермонтов тщательно изучал полотна великих живописцев. Их имена часто появлялись в его стихах. Рафаэль, Перуджино, Гвидо Рени и, конечно же, Рембрандт. Под впечатлением одного из портретов Рембрандта Лермонтов даже написал портрет испанского герцога Лерма. Образы средневековой Испании увлекали его. Ему нравилось фантазировать, убеждать и себя, и своих знакомых, что фамилия Лермонтов восходит к древнему испанскому роду. В облике испанки по имени Эмилия он представил свою музу Вареньку Лопухину. Она появилась в его драме «Испанцы» и в акварельном рисунке. Их любовь не была счастливой. Возлюбленная Лермонтова и адресат многих его стихов, Лопухина вышла замуж. Ее супруг Николай Бахметьев, действительный статский советник, был старше Вареньки на 20 лет. Лермонтов продолжал ее любить. Ей он продолжал посвящать свои рисунки и литературные строки. «Расстались мы, но твой портрет я на груди моей храню. Как бледный призрак лучших лет, он душу радует мою». Бахметьев был ревнив. Он заставлял жену уничтожать письма Лермонтова и все его посвящения. Лишь чудом сохранился акварельный автопортрет поэта, подаренный ей в июне 1838 года. Тогда в Петербурге они встретились с Лермонтовым в последний раз. Выезжая за границу, Лопухина отдала акварель родственнице Лермонтова Александре Верещагиной. Долгие десятилетия портрет считался утерянным. Лишь в 1961 году он был обнаружен в Германии и привезен в Советский Союз благодаря стараниям писателя и литературоведа Ираклия Андроникова. Поэт совсем еще молод, ему чуть более 20, но кажется, будто он обращается к потомкам из вечности. «Я не хочу, чтоб свет узнал мою таинственную повесть, как я любил, за что страдал, тому судья лишь Бог да совесть». Лермонтов изобразил себя на фоне Кавказских гор, куда был сослан в 1837 году за стихотворение, написанное по случаю трагической гибели Пушкина. Он назвал его просто «Смерть поэта». Лермонтову блистательно удавались карикатуры. Современники вспоминали, что остроумные лермонтовские рисунки были так похожи и удачны, что наделали много шума в высшем петербургском обществе. Достоверно неизвестно, острому слову или карикатуре суждено было сыграть трагическую роль в жизни Лермонтова. Дуэль состоялась 15 июля 1841 года. Выстрел отставного майора Николая Мартынова оборвал жизнь 26-летнего поручика пехотного полка великого русского поэта. Впрочем, великим его тогда никто не называл. Официальное известие о смерти гласило: 15 июля около 5 часов вечера разразилась ужасная буря с громом и молнией. В это самое время между горами Машуком и Бештау скончался Михаил Юрьевич Лермонтов. «Для всех нас он был офицер, — говорил один из его секундантов, — товарищ, умный и добрый, писавший прекрасные стихи и рисовавший удачные карикатуры».

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

Дорогие друзья, сегодня нам предстоит путешествие через миллиарды лет. Мы вспомним, как зарождалась жизнь на нашей планете. Мы увидим результаты первых экспериментов эволюции, встретим пугающих, забавных и удивительных животных. Ну что же, вперед, в прошлое. Представьте первобытную планету. Над древней сушей клубится оранжевый туман, состоящий из водорода, аммиака, сероводорода и других ядовитых и дурно пахнущих газов. В небе сверкают молнии, а внизу, в первобытном океане, все бурлит, перемешивается, и зарождаются первые кирпичики жизни. По крайней мере, такую картину рисуют учебники биологии. Но сейчас ученые считают, что все происходило несколько иначе. Ключ к разгадке тайны происхождения жизни ученые смогли найти в 1977 году, когда батискаф Элвин опустился на самое дно Мирового океана. Ну что же, приготовиться к погружению! Посреди бескрайнего дна Мирового океана ученые обнаружили загадочные черные столбики. Из них клубами вырывался черный дым. Это подводные гидротермы. Они похожи на все нам знакомые гейзеры, но вместе с водой здесь вырываются самые разные химические соединения. Это так называемые курильщики. Выделяют черные курильщики, белые курильщики, а также очень странные постройки, похожие на таинственный затерянный город. Их так и прозвали – Lost City. Вокруг этих курильщиков возникли настоящие оазисы жизни. Здесь мы видим самых разных животных, не похожих ни на каких из известных нам. И причем, в основе пищевых цепей здесь лежат вовсе не растения, а бактерии. Свет на такую глубину не проникает, а бактерии могут обходиться без света. Они питаются растворенными в воде веществами. Возможно, что именно так выглядела колыбель жизни. А в маленьких полостях внутри этих построек зарождались самые первые бактерии. Таким образом, вполне возможно, что жизнь зародилась не в первичном бульоне, а в затерянном городе. Или в первичной пицце. Согласно еще одной теории, жизнь появилась между тонкими прослоями глины, которую и прозвали первичной пиццей. Но на этом нам пора покинуть царство бактерий и перенестись на целых 3,5 миллиарда лет вперед. Мы приоткроем еще одно окошко в прошлое и попадем в царство блинов. Вот мы с вами и оказались в венском периоде. Примерно 570 миллионов лет назад. А вот и наши блины. И какие-то странные перья. Ой, какие они мягкие. Знаете, они ведь и вправду были мягкотелые. У них не было ни ракушки, ни панциря. Да, впрочем, и защищаться-то им было особо не от кого. Хищники еще не появились. Но то, что они были мягкотелыми, вызывало большую головную боль для ученых. По этой причине долгое время от них ничего не могли найти. А потом стали обнаруживать отпечатки. Каких-то странных дисков, животных, похожих на многоножек, а также кого-то напоминающего перья. Так кто же это такие? На первый взгляд, они напоминают каких-то знакомых нам животных. Но если мы их посмотрим более детально, то мы не обнаружим ни глаз, ни конечностей. У них нет даже рта. Так кто же это может быть? Может, это какие-то растения? Или же одноклеточные переростки? А вполне возможно, что это что-то среднее между грибами и животными. Ведь вы же знаете, что у нас с грибами очень много общего. И, несомненно, у нас был общий предок. Вполне возможно, что именно так выглядел наш дядюшка гриб. Помимо одиночных животных, были еще и колониальные. У меня в руках неприметный серый камень. На нем небольшие бугорки. На самом деле, это следы одних из самых древних созданий. Каждый такой бугорок представлял из себя чашечку. И в этой чашечке сидело животное с щупальцами. Подобное создание походило на современный коралл. Его прозвали Немиана. Другая колония, которую назвали Намакалатус,
больше всего была похожа на настольную лампу оригинального дизайнера. Внутри этих лампочек тоже сидели животные с щупальцами, родственники современных милых мшанок. Но примерно 540 миллионов лет назад мир кардинально изменится. Произойдет Кембрийский взрыв. Только не надо думать, что опять какой-нибудь огромный камень упал на нашу планету. Нет. Имеется в виду взрыв разнообразия. Появились самые разные создания, которых мы сейчас с вами и увидим. Ну вот, мы с вами очутились в Кембрийском периоде. Эти животные совсем не похожи на тех, что мы видели до этого. Так что же случилось с первобытными блинами? Возможно, во всем виновата аграрная революция. Появились организмы, которые стали перекапывать ил, и из-за этого гибли бактерии. Основной корм для древнейших организмов. А возможно, виной тому гонка вооружений. Появились первые хищники. Появились организмы, защищенные панцирем. А венские организмы приспособиться не смогли. Жаль, блины. Но зато появились самые разные животные. И многих из них мы уже можем узнать. Мы видим здесь медуз. Мы видим здесь древних моллюсков. Видим древнейших иглокожих, червей. Впрочем, некоторые животные не похожи ни на кого из тех, кого мы знаем. Они будоражат воображение. Представьте себе губку-кактус. Или страшное чудовище, которое мы могли видеть только в фильме «Дюна». Или аплодирующего червя. Да взять хотя бы галлюцинению. Вы только посмотрите. Это животное вообще ни на кого не похоже. Ученые долгое время гадали, где у нее шипы, а где ноги. Когда они определились, они стали думать, где же у нее могла быть голова. Или же виваксия. Это братец улитки, весь покрытый чешуей и шипами, как у дикообраза. Или, скажем, пикайя. Это, кстати, наш древний родственник. Но он скорее похож на червя, чем на человека. А апобиния – животное с пятью глазами и с ртом на конце хоботка. Но самым страшным хищником этого времени, безусловно, был Аномалокарис, с которым мы сейчас и познакомимся. Вы только посмотрите, это же настоящее чудовище. Причем перед нами только детеныш, а взрослый, как говорят, мог достигать длины до 2 метров. Тело, как у лангуста, дискообразный рот, 2 щупальца, как у кальмара, и огромные всевидящие глаза. Это был один из самых грозных хищников своего времени. Когда он выплывал, все быстрее прятались. А в лу копошаться? Впрочем, об этом мы вам расскажем в другой раз. На сегодня наша история заканчивается. До скорых встреч, господа! И не забывайте подписываться!

Кто слово «революшн» использовал в Европе в первый раз? Никогда не догадайтесь, Николай Коперник. Я буду предлагать все-таки сравнивать наш бунтажный век с европейским. Что делают наши бунтовщики первым делом? Организуют совет. Новая власть во главе с Плещеевым развернула масштабный бизнес. С чего все началось? Наши решили надуть шведов. Один человек казнен по итогам такого масштабного бунта в Новгороде. Денег нет, но вы держитесь, как говорится. Идея была простая. Давайте наравне с серебряными запустим и медные деньги. Наказанием было четвертование и потрошение. Четвертованное тело вскрывали, внутренние органы изымали, и куски тела, и вот это всего, развешивалось на разных местах для устрашения. Будем служить по старым книгам. Отсутствие карательного аппарата, мощного репрессивного, это как раз свидетельство не слабости, это свидетельство силы государства.

0: Добрый день, дорогие друзья. Небольшое вступление. Я очень рад, что мы тут собрались после довольно длительного перерыва. У нас формат уникальный и не очень, честно говоря, даже удобный для лектора. У меня есть некоторый преподавательский опыт, лет 25. Но преподаватель всегда рассказывает примерно одно и то же. С разными вариациями, естественно. Но это знакомый, изученный им досконально материал. Ну, про артистов разговорного жанра и говорить нечего. Эти талантливые люди, их ночью разбуди. Они знают по памяти, на подкорке свою роль. У нас же с вами формат совершенно другой, потому что то, что я вам рассказываю, я произношу вслух в первый раз. Конечно, есть наработки, подробный план, но все равно вслух это произносится в первый и последний раз. Я к чему это вам рассказываю? Материал сложный. Если что не так, прошу меня простить, это всегда премьерное выступление и обычно выступление единственное. Хорошо?
1: Да, спасибо.

0: Соревный сорт, готовку рыбы, сборное уложение. Медный бунт. 1662 год. Уже тянется давно война с Польшей. Дорогое удовольствие. Видите, сколько в мирное время стоит содержание полка. Военное больше. Хуже того, дворянские имения, а вся эта кавалерия, рейтары, все дворяне. Сотники стрелецкие дворяне. Служилые люди засыпают царя челобитными. Имения разорены. Крестьяне бегут. Что делать? Мы не можем годами на войне сидеть. Жить не на что. Правительство предпринимало разные косметические меры. Раньше, например, беглых крестьян никто не искал. Тебя убежали, сам ищи твои проблемы. Тут появилась государственная сыскная служба, которая помогала в отсутствии помещика по жалобе пытаться кого-то найти. Царь стал брать деньги в долг у всех, кого можно, даже у монастырей. Росли налоги, но денег все равно нет. Но вы держитесь, как говорится. И тогда в Кремле родилась очередная нетривиальная идея. Как решить финансовые трудности, вызванные затянувшейся войной и вот всеми этими бедствиями. Кстати, идея очень хорошая, опередившая свое время. Мы плохо знаем, кто был, собственно, авторами, но почему-то главным автором считается Федор Ртищев. Я про него отдельно расскажу в лекции, посвященной суперзвездам 17 века, но имя это запомните – Федор Ртищев. А идея была простая. Поскольку деньги в обиходе тогда были какие? Серебряные, ну и золотые, естественно. Ну, золота совсем мало. Серебряные в основном. А серебро откуда?
1: Из-за границы.
0: Правильно, все серебро из-за границы. В России того времени ни золотых, ни серебряных приисков не было. Это Колыма, это все потом. Серебро все из-за границы. Главным образом из Германии тогдашней. Сегодня это Чехия. Таллеры, или Йоханнес Таллеры, ну и многие другие. Варианты серебряных монет, которые чеканились из добытого в Европе серебра. Обычно эти серебряные деньги, которые поступали в обмен на наше сырье и товары, казна получала и ставила сверху новое российское клеймо, и это уже называлось рубль. Это уже были отечественные деньги. Пыталась, кстати, на весе серебра чуть-чуть сэкономить. Там было много всяких нюансов, но идея была простая. Давайте наравне с серебряными запустим и медные деньги. Меди у нас полно. Медь стоит в десятки раз меньше, чем это импортное серебро. На медные монеты мы будем ставить точно такие же клейма, как и на серебряные. И будем медью выдавать жалования, запустим в оборот. Фактически медные деньги, видите, внешне почти ничем не отличаются. Они будут стоить по номиналу столько же, сколько серебряные. И у нас появится свой национальный эмиссионный центр. Печатать этих денег будем столько, сколько государству потребно. И все свои проблемы таким образом решим. Ну, отличная идея. То есть те же самые бумажные ассигнации. Только 17 века. Кстати сказать, даже это честнее, чем бумажная ассигнация, потому что худо-бедно медь стоит денег. Чистая медь особенно, в отличие от бумаги, на которой печатаются сейчас бумажные деньги. Ассигнация в 10 рублей. Это уже позже Российская империя. Тогда еще писали, ассигнация обеспечена 10 рублей ходячей монетой. То есть, опять же, серебром, ходячей монетой. Тоже после войны, особенно и в канун войны 812 года, была диспропорция курса. Мы не хотели брать ассигнации один к одному к серебру. И потом министр Конкрин, знаменитый финансов, выравнивал этот курс. Но идея вот такая же. Ассигнация – это есть просто для удобства замена тех же самых серебряных денег. А вот самая знаменитая ассигнация. Это, между прочим, не просто доллар, а так называемый серебряный доллар, который действовал в США до 1968 года. Его можно было поменять на серебро по фиксированному курсу один к одному. Он обеспечен полностью количеством серебра в казначействе США. А вот еще более редкая вещь. Золотой доллар, отмененный Рузвельтом, меняется на золото по фиксированному курсу, эта бумажка. Представляете? Сегодня. А вот современный доллар, он ни на что не меняется, потому курс у него плавающий. Вы нигде не поймете, чем он обеспечен. Американцы честные люди, они так честно и пишут на нем. Ну, просто это legal tender note, то есть официальная платежная бумага, выпущенная Федеральной резервной системой, не государственным органом. Федеральная резервная система – это банковский союз. Обеспечена доверием к Соединенным Штатам. Вот наш золотой червонец, кстати, советский, напрямую золотой. А вот советские 25 рублей, которые мы забыли. Это, конечно, все было.

непросто. И напрямую сделать это частным лицам было нельзя. И мы не обращали на это никакого внимания. Но прочитайте внимательно, что написано на советских деньгах было. Обеспечен золотом, драгоценными металлами и всеми активами Государственного банка СССР. То есть идея была такова, что объем денежной массы обеспечивался материальными активами, международно признанными, Государственного банка. И не мог их превышать. Ну, дальше. Серебряный рубль Российской империи, ну, просто серебряный, в отличие от ассигнаций, приравненных к серебряному рублю. А это то, что ничем не обеспечено. Это как раз к вопросу, когда начинается бешеная инфляция и несоответствие товарной массы количеству денег, находящихся в обороте, то тогда и появляются разного рода талоны на сахар, кто постарше помнит, талоны на водку, на любые продукты талоны. Я помню, так как продуктов не было вообще, они были где-то в закромах, выдавали их по справке. Как повод был для получения продуктов сверхнормативы, сверх имеющегося у тебя талона, либо карточки москвича, по которой можно было получить сколько килограмм сахара, молока, сколько-то литров водки в месяц. Это все времена перестройки. Я напоминаю, кто помоложе. Карточка москвича, с которой ты идешь в магазин. А деньги ничего не значат. И можно было получить сверхнормативы, предъявив две справки. Или справку о свадьбе, или справку о похоронах. Тогда на свадьбу либо на похороны отпускали дополнительно, тоже по нормативу. Я вот помню, у меня скончалась бабушка, и мы получили справку о смерти. Вот с этой справкой я объехал несколько магазинов, хитрым способом справку не сдавал, показывал, поручал товар. Справку забирал себе и ехал в следующий магазин. Так мы создали в семье небольшой запас. Страшно вспомнить, но вот так оно и было. Что произошло в 17 веке? Идея была отличная. Как всегда, реализация ее подкачала. Действительно, зарплату, жалования стали выдавать медными деньгами. Но при этом налоги продолжали требовать платить серебром. Это как вообще? То есть зарплату вы мне в рублях, а налоги долларами. Так не бывает. Это раз. Во-вторых, ну, надо было разобраться, наладить систему, кто эмитент. В Московском царстве было 5 эмиссионных центров или 5 монетных дворов, которые плохо друг с другом общались и плохо коррелировали планы выпуска медных денег. Причем, по-моему, 2 или 3 двора в Москве, где-то там как раз в Новгороде, еще где-то. Поэтому развелось страшное количество фальшивомонетчиков. Много меди было на руках у богатых людей. Если у тебя есть медь своя, то что надо сделать? Потому что себестоимость-то меди намного меньше, чем серебра, в десятки раз. То надо просто украсть клеймо государева с монетного двора. Ну или там как-то договориться, работать во вторую смену по ночам. Принести свою медь, из нее там тебя нашлепают медных денег. И все. Говорят, даже тесть царя, боярин Милославский, был главной крышей всех московских фальшивомонетчиков. У него буквально во дворе в центре Москвы стоял альтернативный заводик по производству денег. И, имея административный ресурс, министр нескольких министерств во дворе буквально печатал деньги. Естественно, после этого курс 1:1 уже не держался. Сначала стали менять деньги 1:2, 3, 10, 15. И никто не хотел брать медные деньги в оплату за товары. Торговля встала. Народ обнищал, особенно в провинции. Ну, дальше кто виноват? В глазах народа тот, кто на этом богатеет. Если мы видим глазами, кто-то богатеет, когда всем плохо, вот они, значит, и виноваты. И вот в Москве произошел взрыв, в буквальном смысле народного смущения. Поводом стало появление так называемых подметных писем. Как-то рано утром на рассвете в центре Москвы, на столбах, в разных общественных местах, как бы сейчас сказали, появились прибитые письма, написанные буквально под копирку, примерно одинакового текста, где излагалась суть проблемы. А суть в чем? Что все вот это бедствие, которое люди добрые с вами происходит, дороговизна, ненастоящие деньги, это все не просто так. Это все измена. Тут сразу приплетали политику. Это измена, потому что царя окружили бояре, кои вступили в преступный сговор с поляками и шведами и специально все это придумали, чтобы бросить страну в пучину кризиса и проиграть войну. Быстро-быстро подписать позорный мир. В общем, 5-я колонна. Царь-батюшка где молится за народ, но не знает, что деется в окружении. Поэтому необходимо
изменников призвать к ответу, а царю всю правду рассказать. В общем, нужно поддержать царя. Ударили на колокольнях в набат, и летом 1662-го в Москве медный бунт. Царь тем временем находится в Подмосковье у себя в резиденции, в Коломенском. Он стоит в церкви, обедня, утренняя служба. К Коломенской подходит огромная толпа, 1005 возмущенных москвичей, среди которых, кстати, и стрельцы тоже. Не так, чтобы сильно охраняется Коломенская, какой-то забор. Ну, естественно, ворота просто сносят. Толпа заходит на территорию царского села и требует государя. Мол, хотим челобитную подать. Кстати сказать, вот это все происходящее, это не бунт. Это называлось челобитие, разговор царя с народом. Однако в документах было зафиксировано, били челом царю с большим невежеством. Это означает, что с царем разговаривали одновременно не один, а несколько человек, кричали, перебивали друг друга, а толпа в этот момент с воплями и бесчинием криками своих переговорщиков поддерживала. Но требование было простое. Налоги снизить, изменников, которые вот это все задумали, выдать. Среди изменников называли, естественно, и Федора Артищева, которому приписывалось авторство реформы. Царь его очень ценил. Ну и многие другие сподвижники. Алексей Михайлович вышел к толпе, пообещал, как говорили тогда, учинить розыск и указ. Надо сказать, что народ отнесся к этому с недоверием. Видимо, уже были доведены москвичи. А так как царь находился буквально с ними рядом, то кто-то из толпы кричал, чему-де верить, а кто-то прямо-таки на царском платье крутил пуговицы. Но кончили миром. Алексей Михайлович даже с кем-то буквально ударил по рукам. Написано, дал им на своем слове руку. То есть буквально с кем-то из толпы царь рукопожатием скрепил договор. Обещаю, разберусь. Ну, после этого успокоенные восставшие отправились обратно, а навстречу им из центра Москвы движется еще большая толпа. С кольями, с оружием, с пиками. В Москве уже прошли какие-то погромы, что-то у кого-то украли, поймали какого-то сына местного олигарха, который с перепугу признался, что отец его с деньгами уехал в Польшу. Он где-то прятался там в сундуках. А зачем он уехал в Польшу? К хозяевам поехал своим. Изменник. Ну, это же очевидно совершенно. Бежал польский шпион. Они этого сына схватили. Перевозбужденная толпа говорит, вы что, успокоились? Там измена. А вы обратно возвращаетесь. Пошли назад. Все разворачиваются, и уже огромная толпа вооруженная двигает в Коломенское. Тем временем к Коломенскому были подтянуты стрелецкие полки на задний двор. Толпа опять выходит на площадь. Уже царь к толпе не выходит, посылает своих представителей, говорит, ну мы уже обо всем договорились, вы что пришли? Давайте расходитесь, государь разберется. Расходитесь, толпа не расходится. Напирает. И тогда дается приказ стрельцам, а стрельцы уже другие, не те, которые были во время соляного бунта, недокормленные, бедные. Это уже элитные войска с массой привилегий. В общем, власть-то делала выводы, что экономить на аммонии и ФСО нельзя. А они секиры достают и начинают теснить эту толпу, рассекать ее в разные стороны. В общем, давка, кого-то стали рубить, кто-то побежал к реке, а плавать никто не умеет, поэтому потонуло страшное количество народу, которое теснили в реку. В общем, никто не считал, но до 1000 человек при разгоне этого несанкционированного митинга в общей сложности погибло. А потом стали хватать всех участников по доносам, следственная комиссия, кто там выступал, кто громче всех, с невежеством орал на царя, били кнутом нещадно, отсекали уши, клеймили буквой «Б» в лоб, либо в щеку, бунтовщик, высылали в Сибирь. Бунт действительно жестокий, и подавлен был жестоко. Война вообще-то шла, я так напомню, военное время. Надо сказать, что, наверное, было проведено самое масштабное в истории следственное мероприятие. Так как все начиналось с подметных писем, то со всех грамотных москвичей мужского пола, это тысячи и тысячи, были взяты образцы почерка. В течение там нескольких месяцев. Со всех. И сверяли с подметными письмами. Ну, видимо, женского пола считали, что не могут на такой гнусности. А мужского всех.
Ну и, как вы понимаете, так никого и не нашли.

0: незамысловато, это добро. Я могу.
1: Уменьшение количества ног и их специализация. Вот про специализацию ног мы обязательно с вами поговорим. Отделы, которые можно выделить в теле членистоногих, это, если мы говорим про ракообразных, паукообразных, чаще всего голова, грудь и брюшко. У насекомых голова, грудь и брюшко. Кратко мы по ним пробежались, а остальные детали уже рассмотрим, когда будем говорить про конкретные группы. Первая группа членистоногих, с которой мы начнем, это ракообразные. Число видов ракообразных, что-то около 70 тысяч сейчас описанных. Напомню, что абсолютное большинство ракообразных – это водные обитатели, преимущественно морские, однако есть очень много и пресноводных видов, конечно же. По-настоящему наземные ракообразные есть, но их немного. Это в первую очередь мокрицы. На самом деле некоторые крабы ведут практически наземный образ жизни. Правда, живут в регионах с очень влажным воздухом. Среди ракообразных колоссальное разнообразие форм, вариантов строения тела, от совсем микроскопических до таких, как, я не знаю, там, камчатский краб, от очень простых каких-то суперупростившихся паразитических форм до, речного рака или омара. Однако при всем этом разнообразии среди них практически нет ядовитых организмов. Более того, слово «ядовитый» мы здесь употребляем именно в ключе того, что они активно могут кого-то своим ядом отравить. Есть ракообразные просто невкусные, которые поэтому непригодны в пищу. Мы сейчас в первую очередь говорим, когда говорим о ядовитости, говорим именно о способности кого-нибудь отравить, о накоплении такого количества яда в теле, что оно тоже может быть очень и очень опасным. При контакте, например. При поедании. До недавнего времени среди ракообразных не было известно ядовитых существ. Вообще. Буквально недавно, я уже упомянул, что тело ракообразных, особенно если мы говорим про наиболее продвинутые группы, разделено на голова, грудь и брюшко, разные типы конечностей, две пары антенн на передней части головы, груди. Не будем во все это углубляться. Кто же оказался ядовитым? Я уже упоминал об этих существах, и когда мы говорили о ракообразных, и когда мы говорили про обитателей пещер, это ремипедии. Видимо, одна из наиболее примитивных, если не самая примитивная вообще группа ракообразных. Их очень немного видов. До 70-х годов 20 века считалось, что эта группа вообще вымерла довольно давно. Но оказалось, что они сохранились. Можно заметить, что их тело похоже как раз на вот то самое суперпримитивное членистоногое, где много-много более-менее одинаковых сегментов тела, от большинства из которых по паре одинаковых более-менее, опять же, конечностей. Существа эти населяют морские пещеры, причем населяют они морские пещеры вот в настолько далеких друг от друга местах, они здесь обозначены А, Б и С. Это регион острова Карибского бассейна, Канарские острова, Австралия. Я уже говорил, что вот такой сверхразорванный ареал говорит о том, что это очень древняя группа, которая раньше была расселена значительно больше, осталась там, где осталась. И, видимо, например, в точках А и Б сплошным этот ареал был еще тогда, когда Южная Америка только-только отделялась от Африки, и они расходились в разные стороны. Что же интересного, самое главное, в ключе нашего разговора, ядовитого с этими ракообразными? Оказалось, что у них есть специальные выросты, такие игловидные на конечностях, которые работают фактически.

практически как игла шприца. Они могут ими действительно ужалить кого-то, впрыснуть в него яд, ну, обладающий довольно сильным воздействием на нервную систему, и, соответственно, парализовав, съесть его. Даже странно, что среди такой разнообразной группы, как ракообразные, мы не встречаем больше примеров использования яда. Это действительно единственный пока на данный момент известный пример. Хотя, раз он в принципе есть, возможно, мы просто еще чего-то не знаем про каких-то ракообразных. Но, наверное, главный вопрос. Опасны ли ремипедии для человека? На этот вопрос никто пока ответа дать не может. Дело в том, что найден яд у них был относительно недавно. Поэтому, ну, скорее всего, учитывая, что размер у них небольшой, скорее всего, для человека они опасны быть не должны. Да и, в общем, вероятность встретиться с ними есть только если вы дайвер, который отправляется в морские пещеры. В общем, на всякий случай, если вы окажетесь по собственной воле в морской, в подводной пещере, увидите ремипедии, не хватайте их. Но, скорее всего, этот яд предназначен для существ значительно более мелкого размера, чем человек. На этом мы ракообразных оставляем и двигаемся дальше. Класс паукообразные. Ну, вот здесь-то как раз, я думаю, все хорошо представляют, что ядовитых существ полно. Но не только ядовитостью своей паукообразные могут быть опасны для человека. Давайте разбираться, чем. Ну, в отличие от ракообразных, тело которых разделено на головогрудь и брюшко, преимущественно, там на самом деле бывают разные варианты. И от обоих этих отделов отходят конечности. У паукообразных конечности отходят развитые только от головогруди. У них также разделено на два отдела, головогрудь и брюшко, причем чем более архаичный, то есть древний отряд, тем лучше видна сегментация, разделенность на отдельные сегменты головогруди и брюшка, а чем более продвинутый отряд, тем эта сегментация видна хуже. Напомню, что характерной чертой паукообразных является то, что на головогруди у них находится 4 пары, то есть 8 ходильных конечностей или ног. Однако на передней части головогруди есть еще 2 пары конечностей. Это хелицеры и педипальпы. Но это околоротовые конечности, которые служат для захвата пищи, для введение яда как раз, ну и для удержания пищи, а затем для ее, скажем так, измельчения не хочется сказать, потому что все-таки хелицеры паукообразных не предназначены для того, чтобы жевать именно, но для ее, я бы сказал, разминания. Позволю себе напомнить, что для большинства паукообразных характерен довольно экстравагантный, с нашей точки зрения, способ поглощения пищи. Их ротовой аппарат не позволяет грызть, жевать, но позволяет хорошо удерживать жертву, впрыскивать в нее какой-нибудь яд. Ну, а также, собственно говоря, они, фактически схватив жертву, могут отрыгивать на нее пищеварительные ферменты, пищеварительные соки, и затем всасывать то, что получилось. Ну, не научили большинство паукообразных в процессе эволюции жевать. Впрочем, им это, судя по всему, особенно и не надо. Позволю себе напомнить, очень часто приходится слышать такое расхожее убеждение, что, знаете, паукообразные проиграли насекомым эволюционную гонку. Ну, насекомые, конечно, по числу видов ото всех оторвались с огромным отрывом, но паукообразные ничего не проиграли. Из-за того, что паукообразные в процессе эволюции в основном так и не научились жевать,
Это не мешает тому, что число видов паукообразных больше, причем существенно, чем число видов ракообразных. Число видов паукообразных более 100 тысяч видов против 70 тысяч видов ракообразных. Про строение паукообразных, наверное, детально мы сейчас вспоминать не будем. Я про это довольно подробно рассказывал весной. Если кто-нибудь захочет, можно пересмотреть. И сразу поговорим о ядовитости. Начнем с отряда пауки. И позволю себе напомнить, что паукообразные – это, конечно же... Сейчас, прошу прощения. Это, конечно же, не только пауки. Это еще и представители других отрядов, но об этом после. Начнем с пауков. У них как раз тело, их очень легко отличить. У них тело разделено на головогрудь и брюшко, причем и головогрудь, и брюшко не разделены на сегменты. Вот у них есть несколько пар глаз простых, которые смотрят вперед, то есть один глаз, одна линза, система линз. И вот здесь видны хелицеры и педипальпы. Передние две пары около ротовых конечностей. Что касается ядовитых пауков. В принципе, практически все пауки ядовитые. Другое дело, что большинство из них не обладают ядом, опасным для человека, или обладают очень небольшим количеством яда, в принципе, который на такое здоровое существо, как человек, просто никак не подействует. Но есть очень опасные. Например, есть вот такой вот паук. Наверное, я только думаю, что мы не с него начнем. А нет, хотя давайте с него, чего уж там. Loxosceles recluza. Вообще, пауки этого рода чрезвычайно опасны. Опасны, потому что они довольно крупные, но самое главное, еще и яд у них для человека, увы, действительно имеет серьезное действие. Здесь, наверное, сразу стоит сказать вот что. Что у пауков бывает два основных варианта, два основных типа ядов. Первый тип – это различные нейротоксины, вещества, которые оказывают угнетающее действие на нервную систему. Это, все-таки, пожалуй, самый опасный тип ядов. Потому что, понятно, если у человека начинаются проблемы с нервной системой, то это проблемы с дыханием и вообще с работой всех систем организма. Но помимо этого, у пауков часто встречается и второй тип яда, и вот у Loxosceles второй тип яда как раз представляет наибольшую опасность для человека. Это яд, содержащий ферменты. Ферменты, напомню, это вещества, которые осуществляют или ускоряют какую-нибудь реакцию. Ферменты, которые используются для пищеварения, а как мы помним, у пауков, как и у других паукообразных, хотя бы частично наружное пищеварение. То есть они должны подпереварить свою жертву, чтобы затем переваренную или полупереваренную массу просто всосать. Иногда в ядах пауков есть ферменты настолько сильные, что они вызывают разрушение тканей не только у маленького существа, но и у такого большого, как человек. Если человека тяпнет Loxosceles, и если он впрыснет довольно много яда, то на этом месте начнет формироваться язва. Я не прилагаю здесь никаких фотографий и сразу оговорюсь, очень аккуратно, пожалуйста, гуглите. То есть если вы нормально относитесь к виду различных кожных повреждений, нарушений кожного покрова, тогда гуглите, смотрите. Если нет, это очень неприятно, то, что происходит с телом человека при вместе укуса Loxosceles. Ферменты, которые содержатся в его яде, начинают разрушать ткани. Сам укус небольшой, но затем начинает разрастаться такая язва с отмирающими тканями. Выглядит ужасно, может натурально до кости просто раствориться фактически
перевариться ткани человека. Это действительно опасно. Встречается он в Соединенных Штатах Америки, в Мексике. К сожалению, Loxosceles любит залезать в дома. Поэтому за ним нужно следить. Что сразу хочется сказать, что у Loxosceles нет задачи укусить человека. Это не как какие-нибудь монстры в фильмах ужасов, нет. Обычно кусает человек он, если человек непосредственно на него наступит, или если он заползет в ботинок, а человек начнет надевать ботинок, или если человек там при уборке как-нибудь его рукой заденет. Просто про существование таких существ нужно знать, и если помнить, ну, в целом страшного произойти ничего не должно. Частота столкновений с ними не очень велика, поэтому, ну, если вы оказались в регионе, где они обитают, просто помните о них. Не обязательно их бояться, даже не надо их бояться, а вот помнить стоит. Другой паук – каракурт. Ну, собственно, род Latrodectus – это черные вдовы. Latrodectus tridecimutatus – это каракурт. Каракурты встречаются в степных и пустынных регионах Евразии, и, увы, с ними можно столкнуться на нашем юге. С ними можно столкнуться на побережье Черного моря. Молодые особи каракуртов обычно имеют вот такие красновато-оранжевые пятна на брюшке, а взрослые могут быть их лишены и могут быть сплошняком черные. Что здесь стоит сказать? Яд каракурта здесь, там тоже содержатся ферменты, то есть от его укуса тоже вместе укуса может начинать формироваться довольно неприятная язва, не такая страшная, как вот у предыдущего паука, о котором мы говорили, но тем не менее. Однако у каракурта самое неприятное – это как раз нейротоксическая составляющая его яда. Он вызывает очень неприятные симптомы, там нарушение работы сердца, дыхания. В общем, у человека начинается паника. Не буду перечислять все, чтобы не запугивать. Но что важно, есть противокаракуртовая сыворотка, готовые антитела, ну, молекулы белков, которые избирательно связываются с молекулами яда каракурта и, соответственно, обезвреживают его. Опять же, каракурты не ставят своей задачей догнать и укусить. Мы сегодня будем сталкиваться с теми, кто ставит своей задачей догнать и укусить, и немножко другое. Каракуртов не надо ловить руками. Каракурт может укусить, если человек ходит босиком и случайно на него наступит. Вообще в регионах распространения каракуртов лучше босиком не ходить, лучше ходить в обуви. Наличие ботинок, которые закрывают вот, сандали, не очень хорошо защищают, а наличие ботинок, которые полностью закрывают стопу, в значительной мере защищают. В тех регионах, где живет каракурт, у нас не надо спать под открытым небом. Палатка, как вы понимаете, полностью защищает от проникновения туда каракуртов, если она закрыта. Палатку, кстати, в этих регионах не забывайте закрывать. Если каракурт укусил, есть разные рекомендации по тому, как оказывать медицинскую помощь. Есть рекомендации, что как бы, яд каракурта распадается при повышении температуры, что можно прижигать спичкой место укуса. Возможно, это сработает. На самом деле, эффективность этого способа не то, что под вопросом. Ну, не понятно, скорее всего, какая-то эффективность есть, но считать, что если вас укусил каракурт, и вы прижгли это спичкой, все в порядке место, да, нет. Все-таки так считать не надо. Это место лучше обработать антисептиком, йодом, например. Вообще надежнее всего йодом любые такие укусы обрабатывать, потому что, помимо всего прочего, туда еще и какие-нибудь бактерии могли попасть. Ну а дальше отправляться как можно быстрее в медицинское учреждение. Там вам окажут помощь, и все будет в порядке. Обычно смертельного исхода от укуса каракурта не наступает, но тут все зависит от места укуса.
Понятно, что если укус пришелся куда-нибудь в шею, что вообще маловероятно, тем не менее, ну, проблемы могут быть более серьезные. Опасен каракурт для маленьких детей. У них просто масса тела маленькая, поэтому количество яда будет пропорционально относительно этой массы тела больше. Но всем современная медицина при укусе каракурта может помочь, так что можно не переживать. А что важно помнить, что, например, вообще каракурты встречаются довольно далеко на восток, по южным границам нашей России, например, в Алтайском крае. Они встречаются тоже редко, но встречаются. Поэтому, опять же, ну, правило простое: не трогай каракурта, и он тебя не тронет. Чтобы соблюдать это правило, нужно просто помнить про регионы, где они живут, и понимать, как себя там вести. Не ходить босиком, не хватать каракуртов руками, и если вы ночуете в палатке, то закрывать ее полностью. Еще одно существо, которое тоже встречается у нас в России, это южно-русский тарантул. Lycosa cingriensis. Южно-русский тарантул встречается значительно севернее. Он по югам встречается там же, где и каракурт, но заходит севернее. Он попадается даже в Тульской области и, в принципе, периодически забредает даже в Московскую область. Паук крупный, достаточно агрессивный, опять же, если его трогать. Если не трогать, то нет, не агрессивный. Перепутать его с кем-то тяжело. Но вообще общая рекомендация при взаимодействии с пауками, если вы, конечно, не специалист по паукам, очень простая. Видите крупного паука, не надо трогать его руками. В принципе, даже крупные пауки-крестовики наши, которые обычно у нас встречаются в лесах, могут очень больно укусить. Но да, это больно, но не страшно. Ну, например, южно-русский тарантул может укусить. По описаниям, вот так случилось, что меня пока пауки не кусали. Ну, хотелось бы, чтобы так и оставалось. Так вот, по описаниям, укус южно-русского тарантула, ну, как укус осы. Больно, неприятно. Но никаких долгоиграющих последствий или далеко идущих последствий ожидать от него не стоит. Интересно, кстати, что тарантулы роют вот такие норки, в которых живут. Да, еще одна рекомендация. В норы, в любые пальцы лучше не совать. Причем эти норы могут быть до полуметра и даже чуть больше глубиной. Не самые характерные для пауков поведения, надо заметить. Они пережидают в них, ну, наиболее неблагоприятные периоды, например, сильную жару. Ну что ж, с пауками на этом более-менее все. Мы сейчас ни в коем случае не претендуем на то, чтобы поговорить про всех опасных пауков, как, впрочем, и про представителей других групп. Мы сейчас постараемся с вами обозрить всех членистоногих в целом, как тип. И да, хорошая вещь презентация. Я бы забыл, если бы этого слайда не было. Самым ядовитым, ну, одним из самых ядовитых, считается такой паук, которого называют Atrax robustus. Живет он в Австралии. Ну, все вот эти шутки про то, что в Австралии все пытается тебя убить. В принципе, да, в Австралии много чего пытается тебя убить. В том числе паук Atrax robustus. До 1981, если мне не изменяет память года, ну, в общем, до где-то начала 80-х, да, по-моему, до 1981 года, пока не была разработана сыворотка от его укусов. Ну, повторюсь, сыворотка – это жидкость, содержащая антитела к яду Атракса. Белки, которые связываются избирательно с молекулами яда и нейтрализуют их. И так или иначе. Не будем сейчас вдаваться в работу иммунной системы. Так вот, это действительно паук, от которого до изобретения сыворотки умирало, ну, не то что много, но периодически люди умирали точно.
там все равно число его известных жертв исчитывается десятками, ну, понятно, за все время, за все там почти 40 тысяч лет, когда люди, не только европейские колонисты, а люди в целом, живут в Австралии, понятно, что наверняка погибало от него больше, однако... Ну, все равно скорее это исключение, чем правило было. Тем не менее, вот как раз этот австралиец претендует на звание самого ядовитого для человека паука. Ну что ж, оставим пауков и перейдем к скорпионам. Что касается скорпионов, в среднем яд скорпионов опаснее, чем яд пауков. Я говорю в среднем, потому что есть такие как бы, отдельные виды и рода пауков, которые имеют по тем или иным причинам очень опасные для человека яды. Но если брать в целом как отряд, то яд скорпионов в среднем сильнее. Он обладает в первую очередь тоже нейротоксическим действием. Что здесь можно сказать? Ну, можно перечислять отдельные виды скорпионов. На самом деле, перечислять эти виды особого смысла нет, потому что, в отличие от пауков, скорпионы значительно хуже отличаются друг от друга. Я упомяну, ну вот, например, есть такой толстохвостый скорпион, Андроктонус крассикауда, который живет более-менее по степной, скорее пустынной зоне Евразии. Собственно, он встречается в первую очередь на Ближнем Востоке. Ну, помимо Евразии, он встречается еще в Северной Африке. Зверь довольно крупный, но не является при этом самым крупным из скорпионов. То есть среди скорпионов достаточно среднее существо по размерам. Вот это создание претендует на звание одного из самых ядовитых скорпионов. Есть виды крупнее его и с более слабым ядом. Есть виды мельче его с ядом примерно схожего действия. Что хочется сказать? Ну, со скорпионами можно встретиться даже, опять же, на юге России, на Кавказе. Правда, со скорпионами, с которыми можно встретиться на Кавказе, ну, они, в общем, далеко не такие ядовитые, тем не менее. При взаимодействии со скорпионом правило очень простое. Скорпиона вообще не надо трогать. Вы никогда не знаете, если вы не являетесь специалистом по скорпионам, никогда не будете знать, насколько ядовитое существо находится перед вами. У скорпиона яд вводится вот этим шиповидным выростом на заднем конце брюшка. Есть причем скорпионы, которые даже на несколько десятков сантиметров могут стрелять из этого выроста ядом. Их меньшинство, но тем не менее. Благо, скорпионы – существа обычно скрытные, сидят где-нибудь под камнями, под бревнами, в лесной подстилке. Поэтому правило взаимодействия с ними, как я сказал, очень простое. Увидели скорпиона, можно его пофотографировать, но не стоит брать его в руки. Это действительно может быть очень и очень опасно. Обычно от укусов, ну как бы от укусов большинства скорпионов человек не умрет, но может испытать очень неприятную, нестерпимую боль и различные другие крайне неприятные симптомы. И, увы, есть виды скорпионов, ну вот, например, толстохвостый скорпион, который здесь изображен, от укуса которого вполне себе можно умереть, особенно если у человека есть еще какие-то дополнительные заболевания. А теперь перейдем к другим отрядам паукообразных. Ну и, наверное, нельзя не упомянуть такой отряд, как сальпуги, они же фаланги. С моей точки зрения, честно говоря, это самые пугающие создания, которых породила эволюция. Они об этом явно знают, поэтому если вы сталкиваетесь с сальпугой, они довольно крупные, могут быть с палец длиной, они сразу встают в такую защитно-агрессивную позу, раскрывают свои хелицеры и готовы вас укусить.
Если вы поднесете вот к сальпуге в такой позе палец, она вас укусит. Она пробьет кожу хелицерами, но, по счастью, эволюция наградила их жутким внешним видом, причем они еще очень быстро бегают. Они как раз, в отличие от тех же самых скорпионов, не скрытные. Одно из их названий, английское «spiders of

высохшая глина под ногами. И вдруг мой коллега говорит мне: «Вадим, посмотри, кто рядом с тобой». Я опускаю взгляд к ноге и вижу, что примерно в полуметре от меня, вот ровно в такой позе, сидит сальпуга. Знаете, в этот момент я понял, что все эти в фильмах, когда показывают всякие вот восточные единоборства, когда люди зависают практически в воздухе, что это не такое уж преувеличение. Мне действительно показалось, что я подпрыгнул вверх и завис. Мне, конечно, так показалось, но показалось очень ясно, потому что эмоции я испытал, прямо скажем, неприятные. Конечно, с тех пор я много раз сталкивался с сальпугами, привык к их виду, но тем не менее, если внезапно рядом со мной окажется сальпуга, я думаю, я отреагирую так же. Однажды я видел совсем жутковатую сцену, когда во время практики у студентов, значит, все сидят в степи, которую я вел практику, все сидят в степи у костра, а сальпуги еще любят ночью на свет идти. И вдруг у одного студента так, вот это натурально было, как в фильме ужасов, из-за спины на плечо выползает здоровая сальпуга. Вместо того, чтобы подойти, ничего не говоря, ему скинуть ее, ему сказали: «Посмотри на плечо». Ну, в общем, такого громкого истошного визга я не слышал в жизни вообще. А самое главное, как я уже сказал, никакого специфического яда у сальпуг нет. Могут укусить, могут занести какую-нибудь инфекцию. Но даже если вас она укусит, а кусают сальпуги, опять же, только если вот вы с ними прям провзаимодействовали, ничего не случится. Йодом только не забудьте место укуса обработать. Но зверюги страшные. Ну, еще что касается некоторых особо монструозных, пугающих отрядов паукообразных, это, например, отряд фрины, или их еще называют жгутоногие пауки, хотя непосредственно к паукам они отношения не имеют. Существа пугающие, часто живут где-нибудь там в входной части пещер, сидят такие, разлапившись. Вообще не агрессивные создания. При всем ужасе нет. Ну, то есть как, не агрессивные по отношению к таким крупным существам, как человек. Так-то они, в общем, как и большинство паукообразных хищники, и могут там, судя по всему, даже мелкую летучую мышь поймать и съесть. Но человек для них крупноват, никакого специфического яда опасного для человека у них нет, поэтому бояться их не стоит. Но, опять же, если вы не хотите, чтобы фринц просто попробовал вас схватить, защищаясь вот этими такими пугающими шипами, не трогайте их, и все. Да, еще очень часто пугает людей, если они с ними сталкиваются, то, как они носят на себе детенышей. Да, так самка фрина носит на себе детенышей. Еще один отряд – телефоны. Когда я впервые в жизни во вьетнамских джунглях увидел телефоны, я был впечатлен. Но благо к тому моменту я прекрасно знал, кто такие телефоны, поэтому ничего кроме радости не испытал. Несмотря на то, что это какой-то такой жутковатый гибрид паука со скорпионом, как будто. Ну, понятно, что это просто совсем отдельный отряд. То, что выглядит как очень опасные клешни спереди, на самом деле схватить никого не могут, они фактически в основном для устрашения, поэтому вот эти создания вообще безобидны. Ну, если вы никогда с ними не взаимодействовали, в руки их, наверное, все-таки брать не стоит. Чуть-чуть они прихватить могут, но никакого яда у этих монстров нет. Да, тоже так носят на себе детенышей. Еще один отряд, с которым иногда можно столкнуться даже в умеренной зоне с умеренным климатом, например, в Подмосковье можно с вот такими созданиями столкнуться, это ложноскорпионы. Маленькие, ну, обычно не больше 5 миллиметров создания. Ну, нет, бывают больше, я говорю, обычно не больше, бывают чуть больше. Но, несмотря на свое тоже, если человек вдруг увидит, что по нему такое ползет, может и испугаться. Но страшного тут ничего нет. Вот они вообще не опасны. Это ложные скорпионы. Они, конечно, напоминают чуть скорпионов, но яда у них никакого нет. А вот, пожалуй, действительно опасные создания –

0: это представители подкласса клещи. Значит, я напомню, мы сейчас говорим про класс паукообразные. До этого мы говорили про различные отряды, такие как пауки, скорпионы, сальпуги, фрины, телефоны. Но внутри этого класса есть отдельный подкласс. Там с систематикой чуть более запутано, не будем сейчас в нее вдаваться. То есть важно понимать, что клещи сами по себе – это не отдель, как бы не один отряд, а на самом деле подкласс, в котором несколько отрядов. Так вот, клещи – это те паукообразные, которые, ну, наверное, дальше всего прошли по пути слияния частей своего тела. У большинства клещей, ну, как я уже говорил, у наиболее продвинутых паукообразных у них голова, грудь и брюшко не разделены на сегменты уже. А вот у клещей, у наиболее продвинутых, они вообще слились в единую структуру. А клещи пошли по интересному пути. Я уже говорил, что как бы, чего паукообразные в основном не освоили, так это способности грызть с помощью своего ротового аппарата, поэтому они обладают хотя бы частично наружным пищеварением. То есть их жертва должна быть так или иначе, либо они могут отрыгнуть, либо они могут ввести хелицерами какие-то ферменты, которые будут переваривать снаружи жертву, а затем, соответственно, она будет поглощена. Вот эта полупереваренная масса. Клещи, многие из них, не все, пошли по альтернативному пути. Но если ты можешь питаться только жидкой пищей, можно же питаться жидкостью, которая в телах других существ. Вот именно по этому пути пошли клещи, хотя есть клещи, у которых ротовой аппарат такой, что они могут им что-нибудь прогрызать. Мы про таких поговорим. Из всего разнообразия клещей, понятное дело, что нам с вами надо будет обсудить в первую очередь представителей семейства Иксодида, иксодовые клещи. Не только они могут быть опасны для человека, но именно с ними чаще всего сталкивается человек. Это существа, как раз те самые, которые любят питаться на различных позвоночных животных, очень любят питаться на теплокровных, на различных млекопитающих, на птицах, впрочем, тоже. И, к сожалению, иксодовые клещи... Вообще, когда человек говорит слово «клещ», обычно он представляет себе именно иксодового клеща, потому что именно с этими клещами мы чаще всего осознанно взаимодействуем. Почему я говорю «осознанно»? Ну, потому что так-то нас окружает большое количество клещей, которые зачастую живут на нашем теле, но они очень маленькие, микроскопические. Мы взаимодействуем с ними неосознанно, да и они никакого особого вреда нам обычно не доставляют. Но иксодовые клещи доставляют очень много вреда. Дело в том, что помимо того, самой неприятности того факта, что этот клещ может в нас вцепиться, увы, он еще может и передать крайне, подчеркиваю, крайне неприятные и зачастую смертельные заболевания. Если мы говорим о территории России, то в первую очередь иксодовые клещи могут передавать такие заболевания, как клещевой энцефалит и болезнь Лайма, она же боррелиоз. Клещевой энцефалит вызывается вирусом клещевого энцефалита. Боррелиоз, он же болезнь Лайма, вызывается бактериями, боррелиями. Это далеко не весь перечень, не полный перечень болезней, которые могут передавать клещи. Но чаще всего речь идет именно о них. Что же делать? Ну, здесь, конечно же, самое главное – постараться сделать так, чтобы клещ вас не укусил. Когда и где это может случиться? Я позволю себе, наверное, чуть подробнее про это рассказать, тем более, что сейчас как раз начинается самый такой клещевой сезон. И люди, и клещи одновременно начинают разгуливать по лесу. Ну, люди по разным причинам, а вот клещи в поисках пищи. Так вот, эти кровососущие членистоногие, главное помните, что клещи, это, как и прочие паукообразные, относятся к классу паукообразные, а не к классу насекомые. А лапок у них ходильных 8. Тут довольно хорошо видно. Так вот, встретиться с этими созданиями можно в любом лесу. Можно даже в городском парке, если он похож на лес. Можно в поле. Можно в степи. Можно с некоторыми родами из этого семейства встретиться даже в пустыне. Я расскажу, как это бывает. Но давайте сначала мы сосредоточимся на тех клещей, которые обитают в лесной зоне. Если мы говорим об обитателях лесной зоны, то обычно просыпаются, а зимуют они чаще всего где-нибудь в лесной подстилке, в верхнем слое почвы. Просыпаются они тогда, когда полностью растаял снег и земля подсохла. Обычно это бывает где-то в апреле. Тут уж все зависит от условий конкретного года. Проснувшись, причем чем выше температура, тем до определенного предела, я сейчас про это расскажу, тем активнее они становятся. Проснувшись, они чаще всего заползают на какие-нибудь вот такие травинки, растопыривают передние конечности, ну, которые торчат вперед, и сидят. Вот этот клещ как раз в очень характерной позе ожидания того, на ком он будет питаться. Когда человек или какое-то другое животное проходит мимо и задевает травинку, клещ цепляется за его тело. Ну, в случае с человеком, за его одежду. Что здесь важно сразу сказать? Клещам незачем забираться на травинки или на кусты, или на деревья выше, чем средний рост существа, за которое он может зацепиться. То есть выше там холки, высоты холки кабана, ну или в крайнем случае лося, ему забираться незачем совершенно. Клещи не пикируют с деревьев. Это важный момент, а то это один из самых расхожих мифов про них. С деревьев они не пикируют. Соответственно, головной убор, обработанный репеллентом, веществом, отпугивающим клещей, вас от клещей не защитит. Они обычно либо цепляются при контакте с травинками, с кустами, и, соответственно, цепляются не выше колена, ну или на бедра, но чаще всего все-таки они цепляются ниже колен. Могут также заползать непосредственно с почвы. Поэтому, если вы прошлись по лесу в кустах, по кустам прошлись, или прошлись по полю, где стоит высокая прошлогодняя сухая трава, или посидели где-нибудь на земле или на пеньке, важно потом осмотреться. А не прицепились ли к вам гости? А что хорошо? Те клещи, которые обитают в лесной зоне, они преимущественно очень медлительные. Обычно у них уходит от там нескольких минут до нескольких часов, пока они, медленно перебирая лапками по одежде, найдут то место, где место с голой кожей, и вопьются туда. Поэтому, чтобы защититься от них, лучше всего ходить в лес в светлых штанах. А в штанах защитного цвета, если вы пойдете в лес, вы клеща никогда не увидите. А на светлых однотонных штанах, да, их надо будет потом постирать, скорее всего. Зато клеща прекрасно увидите. Если осматривать себя и своих товарищей по походу в лес, то, скорее всего, все будет в порядке. Важно не забывать обрабатывать репеллентами одежду, веществами, отпугивающими клещей. Если вы обработали штаны веществами, отпугивающими клещей, другую одежду тоже можно обработать, но самое главное – штаны. Скорее всего, с клещами вы не встретитесь. Но что еще помогает? Конечно, чисто эстетически это немножко вызывает вопросы, но если вы заправили штаны в носки и сверху все это обработали репеллентом, тогда просто клещам не получится залезть к вам под штаны сразу. Это все, конечно, хорошо, но если клещ перехитрил вас и вцепился, что делать дальше? Во-первых, не паниковать. Да, клещи переносят такие заболевания, как клещевой энцефалит и болезнь Лайма. Оба эти заболевания потенциально смертельные. Ну, совершенно не обязательно, что любой заболевший умрет. Там все-таки процент смертности не колоссальный, но он ощутимый. А самое ужасное то, что клещевой энцефалит поражает нервную систему и может сделать из человека инвалида, у которого будет там плохо работать рука, нога, в общем, как-нибудь очень неприятно может быть. А с большой вероятностью это потом пройдет, но восстановительный период может быть очень долгим. А болезнь Лайма, она, напомню, вызывается не вирусами, как клещевой энцефалит, а бактериями, боррелиями. Болезнь Лайма тоже, к сожалению, очень опасна. Она может поражать суставы, различные еще осложнения иметь. И причем самое неприятное, что болезнь Лайма не всегда сразу характерно проявляется. Она может некоторое время, затаившись, могут эти вот боррелии и бактерии существовать в организме человека. Но что важно помнить? Оба эти заболевания развиваются не моментально. Инкубационный период у них, время, когда симптомы не проявляются, от нескольких дней до там недели и больше. Поэтому вы, где бы вы ни были, на самом деле, вы успеете обратиться к врачу. Если вас укусил клещ, что важно делать? Важно помнить, что его ротовой аппарат устроен таким образом, что там как бы такой набор стилетов, ну, выдвигающихся частей. Некоторыми он протыкает кожу, а другими он как бы заякоривается в коже. Поэтому просто вырвать, если вы возьмете пальцами клеща и дернете, вы клеща-то оторвете, но его ротовой аппарат останется в вашей коже как глубокая, невытаскиваемая практически заноза, которая может воспалиться. Это, в общем, очень неприятно. Вытащить клеща, маслом его мазать бессмысленно совершенно. Ему, конечно, будет неприятно. Он даже, скорее всего, через какое-то время отцепится. Но это будет очень нескоро. А ваша задача сделать так, чтобы клещ отцепился как можно быстрее, потому что, согласно нашим представлениям сейчас, чем дольше клещ пьет вашу кровь, тем больше вероятность, что если он является носителем вирусов или бактерий, он их передаст вам. Соответственно, клеща нужно выкручивать, но ни в коем случае опять не пальцами. Если вы сожмете тело клеща пальцами, вы, ну, прошу прощения, сдавите его так, что клеща стошнит внутрь вас. И вы, как из тюбика, выдавите все, что можно, а самое главное, то, что не нужно совершенно выдавливать внутрь вашего тела. Очень хорошо работают специальные клещедерки, если знать, как ими пользоваться, которые продаются в аптеках. Но есть еще более простой способ – ниточка. Вы располагаете клеща перпендикулярно коже, завязываете просто петелечку, узелок вокруг его тела, максимально близко к вашей коже, туго перетягиваете, у вас остается два хвостика ниточки, вы поднимаете вверх и начинаете скручивать. Знаете, есть тоже такой миф про то, что нужно скручивать, некоторые говорят, только по часовой или только против часовой. Неважно, у клеща все более-менее симметрично. В любую сторону вы начинаете скручивать вместе вот эти вот хвостики нитки, клещ начинает вращаться и через несколько поворотов выскакивает. Что делать дальше? Ну, самое правильное – отнести клеща на анализ. Сейчас очень много мест, где это можно сделать. Если окажется, что клещ был здоров, все в порядке. Если окажется, что клещ был носителем чего-нибудь неприятного, ну, вам нужно будет пройти несложный курс лечения. По счастью, и болезнь Лайма, и клещевой энцефалит прекрасно лечится на начальных этапах. Если вы клеща не смогли сохранить, не знаю, в порыве ужаса или ярости, растоптали его, кинули в огонь, то вам обязательно, этим нельзя пренебрегать, нужно потом, ну, в течение нескольких дней дойти до врача и уточнить, когда именно вам стоит сдать анализ. Соответственно, вы сдадите анализ, ну, если не получилось сдать на анализ клеща, нужно сдать на анализ себя. Если окажется, что ничего нет, ну и отлично. Если есть вдруг что-то неприятное, повторюсь, это хорошо лечится. Конечно же, вероятность того, что клещ является носителем клещевого, вируса клещевого энцефалита или бактерий-возбудителей болезни Лайма, исчезающе мала на самом деле. Ну, то есть, если вас укусил клещ, скорее всего, он ничего вам не передал. Но мог и передать. Поэтому, если вас много раз в жизни кусали клещи и ничего не происходило, это не повод, чтобы так делать и дальше. Лучше себя обезопасить, потому что что клещевой энцефалит, что болезнь Лайма – очень неприятные заболевания. Причем в разных регионах они встречаются с разной частотой. Например, в Центральной России вероятность столкнуться с клещевым энцефалитом исчезающе мала совсем. А вот с болезнью Лайма ощутимо выше. И да, еще важный момент. От клещевого энцефалита есть прививка, она хорошо работает. Ее имеет смысл делать людям, которые едут в регион, ну, тут используется слово «эндемичный» для клещевого энцефалита. Ну, имеется в виду, что в этом регионе известно, что клещи с большой вероятностью достаточно передают клещевой энцефалит при укусе. Некоторые регионы Сибири, например, там Забайкалье. Но важно помнить, что эта прививка против клещевого энцефалита не работает против болезни Лайма, разумеется. Совсем другой возбудитель болезни. А от болезни Лайма пока нет прививки, поэтому даже если вы привиты от клещевого энцефалита и вас укусил клещ, вам нужно сдать после этого через некоторое время анализ. Ну, во избежание неприятностей. Ну, про клещей я, наверное, сказал. Да, что касается времени, когда в лесу с ними можно столкнуться или в поле. Они появляются, как только подсыхает земля, почва. Сохраняют активность до начала июня. Когда становится слишком жарко, они этого не любят, они опять становятся малоактивны, хотя в течение всего лета существует вероятность встречи с клещами просто меньше. А чем там в конце апреля, в мае. А затем все зависит от погоды. Вот в регионах России с таким умеренным климатом, не слишком холодным и не очень жарким, бывает еще второй пик активности клещей. Ну, в конце августа, начале сентября, то, что у нас называют бабьим летом, когда тепло, достаточно влажно, но уже не слишком тепло и еще не слишком холодно. Вот тогда, но это год на год не приходится, опять же, можно столкнуться с клещами. Просто люди очень часто помнят про то, что там, в мае или начале июня можно столкнуться с клещами, а про то, что в сентябре можно, забывают. А с ними можно столкнуться в сентябре. Ну, что хорошего про клещей, хочу сказать. По счастью, в лесной зоне клещи медлительные. А вот в степных и особенно полупустынных и пустынных регионах есть рода клещей эксодовых, которые активно гонятся за своей жертвой. Причем реагируют они на колебания почвы и, ну, собственно, в сухих местах, например, ну, в районе Утриша где-нибудь, на Черноморском побережье или в некоторых других таких степных и опустыненных регионах, иногда идешь, а потом оборачиваешься, а в метре от тебя где-то бежит штук 20 твоих фанатов, которые стараются тебя догнать и укусить. В северной Гоби, в Монголии, я сталкивался с совершенно чудовищными клещами. Видимо, они были настолько оголодавшие, что несмотря на то, что у меня... Ну, там жарко, в штанах ходить не очень удобно. Соответственно, шорты и ботинки высокие. Ботинки у меня были обработаны репеллентом против клещей. И я видел, как клещ бежит, забегает по этому ботинку, и как только добегает до кожи, тут же впивается моментально. А самое неприятное, что у меня было с клещами, вот это прям совсем как из фильмов ужасов, впечатлительные могут даже прерваться здесь. Это было во время нашей экспедиции по пустыне Такламакан. Мы, как ни странно, во время экспедиции по пустыне мы в течение 2 недель сплавлялись на байдарках, собирая материал в труднодоступных регионах. Есть такая река Тарим, которая течет по северу пустыни Такламакан. замечательно. Действительно очень эффектно, когда река течет в окружении настоящих барханов очень больших. И вот мы остановились на ночлег, разбили лагерь, поставили палатки, там нашли подсохшие заросли тамарикса, такой кустарник, развели костер, сидим, знаете, такая идиллическая ночь, звезды, костер, вокруг барханы, бескрайняя пустыня, река рядом. И тут вдруг я фонариком, а понятно, когда горит костер, видно, что вокруг костра, но не видно дальше. И тут я с фонариком разворачиваюсь назад и вижу, что вокруг нас, я не преувеличиваю, сжимается кольцо из клещей. Практически сплошной такой покров. Знаете, это очень интересное ощущение. Следующее мое отчетливое воспоминание, как мы в ночи под этими звездами сидим, полностью собрав лагерь, в байдарках и гребем. Как мы собирали лагерь, с какой скоростью, я не очень хорошо помню. Было очень неприятно. Больше, по счастью, мы с таким там не сталкивались. Так что, в общем, можно порадоваться, что клещи лесной зоны достаточно умеренные в своей скорости передвижения, прям скажем, медлительные создания. Ну и еще я говорил, что есть клещи, ротовой аппарат которых все-таки способен что-то грызть. Этот клещ называется чесоточный зудень. Он вызывает заболевание чесотка. Ну, на кистях рук чаще всего, в коже прогрызает ходы. Никакого яда не выделяет. Заболеваний никаких обычно дополнительных не переносит, кроме того, что вызывает комплекс симптомов, который называется чесотка. Действительно, у человека очень сильно чешется все. Сейчас это заболевание в развитых странах очень редко встречается. Случаи паразитирования чесоточного зудня на человеке. Но, тем не менее, такое бывает. И здесь важно помнить, что особенно если вы вернулись из какой-нибудь страны с теплым климатом, и вдруг у вас начали очень сильно чесаться кисти рук, и на них появились характерные такие полосочки, это следы, от которые зудни прогрызают в коже, обратитесь к врачу. Лечится это очень просто. Главное, диагноз вовремя поставить. Ну что ж, мы сегодня с вами поговорили про ядовитых членистоногих, но не всех. Все ядовитые насекомые, а именно среди них есть рекордсмены по количеству убитых людей за всю историю, безусловно. Мы поговорим с вами в следующий раз. Ну что ж, я готов ответить на вопросы.
1: Да, у нас есть вопросы, но сегодня на вопросы времени не очень много, буквально 7-10 минут. Первый вопрос. Насколько распространен каннибализм у беспозвоночных, в частности, у паукообразных?
0: Ну, каннибализм у беспозвоночных довольно распространен, учитывая, что большинство существ питаются хищных. Ну, под хищниками мы подразумеваем как бы любое животное, которое питается другими животными. Питается по принципу «съесть можно все, что пролезает тебе в рот», то, в общем, часто более крупные особи едят более мелких особей. Но это, то есть каннибализм в плане, что более крупный съел того, кто помельче – это сплошь и рядом. Но интересно, что скорее, что у паукообразных, например, мы сталкиваемся с довольно серьезной заботой о потомстве. Пусть на ранних этапах, но тем не менее. Я не зря вставил вот эти фотографии таких жутких существ, как фрины и телефоны, которые носят малышей на себе достаточно долго. Хотя бывает всякое. Да, еще вопросы? Бывают, кстати, ситуации, да, я прошу прощения, бывают ситуации к вопросу о каннибализме, что чаще всего более крупный съедает более мелких, но бывают ситуации, когда, например, детеныши, вылупившиеся, съедают своего родителя. Такое тоже бывает. Так, дальше.
1: Опасно ли содержать в домашних условиях паука Голиафа?
0: Ну, смотрите. В принципе, все пауки, как я уже сказал, могут очень больно укусить. Паук Голиаф, ну, это то, что на самом деле птицеед Голиаф, крупный, один из самых крупных вообще. Яд его не смертелен для человека ни в коем случае, но укус очень болезненным. Поэтому содержать можно, но нужно очень-очень осторожно не давать ему все-таки себя тяпнуть, потому что укус не вызовет каких-то чудовищных последствий, но будет крайне и крайне болезненным. Да.
1: Следующий вопрос. Вопрос не по теме, но по специализации лектора и его прошлой теме. Когда живую устрицу едят, срезая ей ногу и поливая соком лимона, ей больно? Она страдает? Меня очень давно волнует этот вопрос.
0: Этот вопрос волнует многих. Да, ей больно. Мы хорошо сейчас более-менее поняли, что, например, у представителей типа членистоногие они не чувствуют боль, они чувствуют урон, скажем так, как терминатор. То есть оторвали мухе ногу, ей не больно, но она понимает: о, мне оторвали ногу. У моллюсков боль, видимо, все-таки тут не так все понятно, но как бы боль именно у них присутствует, поэтому да, ей больно, но не настолько, как если отрезать человеку руку. То есть, скорее, все-таки, несмотря на то, что у них как бы по-разному восприятие боли у моллюсков и у членистоногих, все-таки у моллюсков тоже боль скорее в сторону ощущения причинения урона и очень-очень сильного дискомфорта. Вот. Но, конечно, ей неприятно. Еще вопросы?
1: Каких паукообразных можно кушать? И кто из беспозвоночных обладает гастрономической ценностью? Наверное, для человека.
0: Вы знаете, честно говоря, паукообразных можно есть... В общем, большую часть паукообразных можно есть. Паукообразные – это те существа, которые, у которых довольно серьезные есть яды, которые они могут впрыснуть, но они обычно не содержат большое количество этих ядов в своей гемолимфе, вот в жидкости, которая наполняет их тело. Однако в голову это особенно никому не приходит, потому что, ну, если вам очень хочется поесть членистоногих, вы можете есть насекомых, что для нас чуть более экзотично, или ракообразных, что для нас менее экзотично. Самые вкусные членистоногие, как считается, это усоногие раки. Рачки, которые сидят в таких как бы домиках и высовывают конечные, высовывают ноги и фильтруют ими. Говорят, что у них, ну, в целом у всех ракообразных вкус более-менее такой крабово-креветочный, но вот у них он наиболее насыщенный. Ну, примерно так. Еще вопросы?
1: Когда смотрю на фото пауков, у меня по всему телу дрожь и кожа покрывается мурашками. Это арахнофобия или нормально? А в жизни паука могу убить, но рассматривать паука в деталях невыносимо. Что это?
0: Ну, как я уже сказал, помните, я рассказал свою реакцию на сальпугу. Вот как бы с моей точки зрения есть значительно более пугающие среди паукообразных, чем непосредственно пауки, хотя, конечно же, крупный паук у любого человека вызовет, если он резко его увидит, даже если человек занимается пауками, не знаю, разводит их, изучает. Если он вдруг увидит паука у себя на плече крупного, ничего приятного он не испытает. Для людей нормально пугаться пауков, ну, потому что вообще-то в тех регионах, где человек формировался как вид, пауки и их родственники – это собственно, пауки, скорпионы, это очень серьезная угроза, поэтому, да, конечно, мы воспринимаем их как бы по умолчанию как что-то неприятное. Что-то многоногое и волосатое во все стороны нам не нравится никому. Просто у кого-то сильнее, у кого-то слабее это проявляется. Еще вопрос.
1: Есть ли у клещей натуральные враги?
0: Ну, наверное, вопрос про иксодовых клещей. В целом, да, ими могут питаться разные существа, но существа, которые бы специализировались на питании иксодовыми клещами, особенно нет, потому что там просто есть особенно нечего. Пока клещ не насосался, насосавшись, они очень сильно увеличиваются в размере. Это жесткое, с толстыми довольно покровами существо, поэтому, в общем, особенной гастрономической ценности оно практически ни для кого не представляет. Хотя, конечно, там какая-нибудь птица может его съесть, если он бежит перед ней. И учитывая, что они ведут еще скрытый образ жизни, в общем, тоже не способствует тому, чтобы они часто входили в чей-то рацион. Хотя, безусловно, конечно же, их едят. Еще вопросы?
1: Каким веществам чувствительны клещи, если на них не действуют антинасекомные препараты?
0: Есть специализированные репелленты, которые очень хорошо работают против клещей. Они действительно хорошо работают. Я не буду здесь заниматься рекламой конкретно, но в целом, Марк, они действительно хорошо работают. Важно, если вы используете противоклещевые репелленты, а идя в лес, лучше ими пользоваться, особенно в сезоны максимальной активности клещей. Просто использовать их по инструкции. Есть те, которые предназначены для нанесения на одежду, когда она на вас. Есть те, которые предназначены для нанесения на одежду, когда она не на вас, и действуют потом до 2 недель, если вы под проливной дождь не попали. Вот такие наиболее эффективны. Те, на которых написано, что наносить просто отдельно на одежду, дать ей просохнуть и после этого ей пользоваться. Вообще можно просто обзавестись у себя на даче отдельным комплектом одежды для выхода в лес и, в общем, раз в 2 недели просто его обрабатывать. Еще вопросы?
1: А куда в наше время можно сдать клеща на анализ? В поликлинике видел, как женщина принесла клеща в банки, а ей сказали, тут не делают такой анализ, и это Москва.
0: Забить в поисковике в интернете, появится большое количество лабораторий, которые делают этот анализ. Да, этот анализ делал, ну как бы это платный анализ, но поверьте, тратится на лечение, траты на лечение от клещевого энцефалита или болезни Лайма, а особенно на лечение их последствий, это значительно большие траты, поэтому лучше сдать на анализ. А так, в каждом конкретном регионе и населенном пункте просто надо узнать, где это можно сделать.
1: Следующий вопрос. А римская фаланга как-то связана с насекомым арахнидом фаланга? Откуда такое название у легионеров Рима?
0: Так, речь, наверное, только я не про насекомых здесь, да? Здесь речь о представителях паукообразных, ну, да, отряде, да. Сальпуги. Другое название у них фаланги. Честно могу сказать, не знаю ответа на этот вопрос. Поэтому тут вот тут не могу ответить про насколько этимологически они связаны. Наверняка как-то связаны, но как именно и почему, не скажу.
1: Вопрос следующий. Правда ли, что клещ ползет по одежде исключительно вверх? С учетом этого на одежде делаются противоклещевые клапаны.
0: Ну, действительно, склонны они ползти вверх. Но на самом деле ползти могут практически куда угодно. Поэтому, особенно если человек сидит или лежит, то, в общем, тогда понятие верха и низа, в принципе, немножко может с точки зрения клеща изменяться. Поэтому самое надежное – это в целом обрабатывать одежду противоклещевыми репеллентами. И заправлять штаны в носки, ну, либо носить какую-то обувь, которая очень плотно прилегает к штанам.
1: И последние два вопроса. Почему такая уверенность, что членистоногие не чувствуют боли, так же, как позвоночные? Как это было научно подтверждено?
0: У них иначе устроено. Несмотря на то, что вообще ответ будет довольно длинный, я постараюсь сделать его максимально коротким. Я так понимаю, что у нас выходит время, совсем уже вышло. В целом, нервная система у нас как бы общее. Ну, имеется в виду, что когда наши предки далекие расходились сотни миллионов лет назад, там, видимо, больше, там, в районе 600 миллионов лет назад, порядки какие-нибудь такие, может быть, больше, у них уже была нервная система. То есть, в принципе, если говорить о нервной системе, мы с ними родственники. Однако, сама именно организация нервной системы, у нас, как бы, ее эволюция шла независимо. У членистоногих совсем по-другому организована нервная система, и, соответственно, восприятие боли тоже довольно сильно отличается, и, соответственно, вот про них мы точно сейчас знаем, что у них восприятие боли не совсем такое, как у нас, но дальше уже начинаются детали. Я надеюсь, я отдельно обязательно сделаю просто, может быть, еще... Я знаю, к какой теме можно подключить этот вопрос, тогда чуть подробнее расскажу про это. Вот. Но так в целом просто у нас совсем по-разному организована нервная система.
1: И последний вопрос. Когда паук становится едой, например, для птицы, как яд паука нейтрализуется в ее пищеварительном тракте?
0: Яд паук... Все зависит от того, что это, собственно говоря, за яд. Есть, во-первых, существа, которые, в принципе, слабо чувствительны к яду там, пауков и скорпионов. Например, есть грызуны, которые могут прям охотиться фактически на там, скорпионов, допустим. А наоборот, есть существа, которые крайне уязвимы к яду пауков. Ну вот еж, допустим, он не то что совсем не чувствителен к яду каракурта, но слабо к нему чувствителен, а корова очень чувствительна. Поэтому если каракурт укусит корову, она вполне себе может умереть, а еж, скорее всего, нет. Однако, если мы говорим про большинство других пауков, то, как я говорил, у них довольно слабый яд в небольших количествах. Находится он... Как бы он не находится у них во всей гемолимфе, поэтому если птица съедает паука, ну, этот яд на нее никак практически не действует. И если что-то там и есть, попадает, то нейтрализуется у нее просто в пищеварительном тракте. Вот и все. Потому что если паук не успеет никуда ей его ввести, впрыснуть.
1: Спасибо.
0: Да, пожалуйста, спасибо за внимание. До свидания.

0: Доброе утро, мои дорогие плацентарные друзья! Вы проснулись, улыбнулись, сидите все такие прогрессивные, да? Вот вокруг все такие плацентарные, тоже прогрессивные, и ни одного сумчатого рядом нет. Почему? Ну, это понятно, сумчатые, они же такие регрессивные, вот бедолаги как-то в Австралии еще протянули, а до наших широт не добрались. И в Австралии-то им сейчас нехорошо. По крайней мере, так вы могли бы подумать сегодня с утра. Но, уверяю вас, вы глубоко заблуждаетесь. Нет, вы не заблуждаетесь, что вы плацентарные или то, что сумчатых здесь нет. Но вы заблуждаетесь, что вы такие уж прогрессивные, а не регрессивные. Возможно, все диаметрально наоборот. И палеонтология позволяет нам сделать именно такие выводы. Итак. Сегодня я вам хотел рассказать о новой статье, новом исследовании, которое полностью переворачивает наше представление о плацентарных, сумчатых и многобугорчатых. Ну, если про первых и вторых особо ничего говорить не надо, они представления, как говорится, не требуют, кто такие многобугорчатые, может быть, кто-то из вас не знает. Это древняя группа млекопитающих, которые очень широко были распространены на протяжении мезозоя. То есть появились они в Триасе, жили вместе с динозаврами в Юре, в Милу, пережили таки мелпалеогеновое вымирание и в начале кайнозоя в палеогеновом периоде все-таки закончились. Вот, к сожалению, к олигоцену они вымерли. А то, может быть, мы и сейчас могли бы на них посмотреть и очень много интересного узнать. В целом они, как и полагается всяким мезозойским млекопитающим, были не очень большого размера. Ну, либо размер землеройки, либо мышки, либо от силы какого-нибудь бобра, были, в принципе, покрупнее. Опять же, в целом, среднестатистический многобугорчатый чем-то напоминал какого-нибудь грызуна или крысу, но были, на самом деле, они тоже довольно разнообразные. Некоторые по кронам ветвей скакали, другие, как тушканчики, по пустыне бегали. В общем-то, 200 видов, все-таки больше 135 миллионов лет. Ну, сами понимаете, здесь много чего интересного могло появиться. И самое любопытное, что долгое время, вот, собственно, буквально вот до последней статьи, все были глубоко убеждены, что многобугорчатые размножались так же, как и сумчатые. То есть рожали крошечных детенышей и потом донашивали их в сумки. Но на это косвенно намекал их очень небольшой таз. Честно говоря, ни одного детеныша многобугорчатого до сих пор найти не удалось, но что же делать, ориентируемся по тому, что есть. К тому же, мы знаем, что многобугорчатые – это очень древняя группа. Они появились еще до плацентарных, до сумчатых. Ну, а значит, определенно они должны были размножаться каким-то очень древним путем. Так же, как и сумчатые. Но решили взять и попилить кости разных млекопитающих. Вообще, сейчас это одна из таких новомодных тенденций в палеонтологии, изучать тонкие спилы костей. И оказывается, что эти тонкие спилы очень много могут рассказать информации. А больше того, когда стали изучать тонкие спилы костей древних животных, неожиданно осознали, что мы достаточно плохо знаем о строении костей современных животных. В какой-то момент была такая история, что оказалось, что статей по динозаврам и по их строению костей гораздо больше, чем по строению современных ящериц. В итоге пришлось догонять, как говорится, биологам-палеонтологов. Ну и здесь тоже как бы одними костями многобугорчатых не ограничились, посмотрели их спилы костей, но также сравнили их с костями млекопитающих плацентарных и млекопитающих сумчатых. В итоге обнаружили, что кости всех этих животных устроены немножечко по-разному. Внутри находится так называемый губчатый слой, то есть где кость состоит из таких довольно широко расставленных перегородок, там коллаген идет разнонаправленный такой, хаотичный довольно, ну а дальше идет плотный пластинчатый слой. Ну это в принципе нормально, это все из школы, наверное, помнят. При этом у плацентарных млекопитающих губчатый слой довольно большой, пластинчатый маленький. У сумчатых все наоборот, губчатый слой очень маленький, пластинчатый большой. Это связано с несколькими признаками именно кормления и взросления детенышей. Во-первых, губчатый слой формируется в момент грудного вскармливания. В принципе, он примерно, ну, так, плюс-минус может показать, какого размера был детеныш. Ну, а пластинчатый уже потом, в течение дальнейшей жизни, соответственно, этого животного. Поэтому, понятное дело, что у млекопитающих плацентарных, которые изначально вырастают довольно большими, но при этом у них период скармливания очень небольшой, у них губчатый слой гораздо шире. У сумчатых ситуация обратная. Когда же посмотрели на многобугорчатых, увидели, что у них бедренная кость устроена так же, как у плацентарных. То есть, получается, что они рожали относительно крупного детеныша, а вот период вскармливания, который по косвенным признакам был посчитан, оказался примерно равен месяцу. Ну, как у некоторых, опять же, современных грызунов. В итоге получается, что самая древняя из трех рассмотренных групп является плацентарной. И получается, вот этот плацентарный способ размножения удревнился, ну, как минимум, до начала триаса. То есть, получается, практически вместе с первыми же млекопитающими появляются плацентарные. Но этого мало. Представить себе, что плацентарность возникала дважды, что вот возникли плацентарные от каких-то древних сумчатых, вот эти плацентарные многобугорчатые, потом жили себе спокойно сумчатые, и вот появились плацентарные новые, прогрессивные, которые живут сейчас. Но это на самом деле довольно сложно. Вряд ли так было. Скорее всего, ситуация более простая. Обычно в науке придерживаются бритвы Оккама и берут более простую версию. Более простое объяснение – это то, что изначально появился плацентарный способ, а потом от плацентарных эволюционировали сумчатые. Более того, на самом деле эта идея уже была, но она была такой довольно маргинальной, и она попыталась развиться где-то в середине 50-х годов 20 века, ну и на этом, собственно говоря, ее развитие закончилось. А идея была такая, что на самом деле сумчатые более прогрессивные, чем плацентарные, и они перешли к своему, так сказать, сумчатому способу размножения для того, чтобы лучше контролировать вот этот самый репродуктивный цикл, чтобы, как говорится, привыкнуть к каким-то более экстремальным условиям, какие как раз наблюдаются в Австралии. Получается, что в этой теории велика доля истины. Может быть, конечно, причина того, что сумчатые перешли к своему сумчатому образу жизни, все-таки это не связано никак не с климатом, но в любом случае то, что сумчатые более прогрессивные, то, что сумчатые прошли более длительный эволюционный путь, чем, собственно, плацентарные, это, можно сказать, уже практически доказанный факт. Неожиданный поворот сюжета, я понимаю, что надо его как-то в голове уложить, поэтому теперь вам есть о чем подумать в течение дня, ну а я, собственно, с этой новостью, пожалуй, что закончу. И чтобы вы немножечко пришли в себя, пока поотвечаю на ваши вопросы. Геронимо КЛР пишет, или Джеронимо. Ярослав, а какое самое-самое огромное животное вообще жило на нашей планете? А если можно, то два животных, водоплавающие и сушешагающие, их сравнение. Ну, в принципе, насчет водоплавающего все вообще предельно просто. Это синий кит. Конечно, были всякие мегалодоны, литсихтисы, там, не знаю, плеозавры, типа там Predator X. В общем, много чего хорошего было, но всякие безумные оценки, которые давали раньше, они все в основном оказывались неправильными. И сейчас современные оценки дают для большинства из этих животных длину не больше 17 метров. Так что наш 30 с гаком синий кит может, безусловно, считаться самым крупным водоплавающим животным. Не, ну это, конечно, из позвоночных. Понятное дело, что если мы будем там мерить длину каких-то беспозвоночных, тут окажется, что черви впереди планеты всей. А если брать наземных животных, ну, здесь все проще, это завроподы. Завроподы, ну, возможно, что суперзавр самый большой. По крайней мере, это последний такой кандидат, у которого хоть более-менее нормальное количество костей сохранилось, и там хоть более-менее правдоподобно можно померить длину. Получается 39 метров. Ну и давайте еще какой-нибудь вопрос. Stargazer Stranger. Вот про нишу средних хищников в виде подростков крупных хищников. Получается, выживаемость детенышей была настолько высока, что подростки сумели занять целую нишу? Тогда, если было так много, получается, чтобы поддерживать экологический баланс, тут два варианта. Либо они все достигли зрелости, и им хватало еды, либо часть подростков погибала при приближении к стадии взрослого хищника. Ух, сложно. Я так понимаю, что речь идет про такой казус в мире динозавров, что довольно много мелких животных и больших, а что-то среднее практически отсутствует. И когда стали разбираться в этом казусе, оказалось, что нишу средних хищников, растительноядных, занимали подростки, собственно, крупных. Но дело в том, что размножение динозавров на самом деле как бы происходило ежегодно, и это очевидно, и при этом росли они все-таки не за год. Поэтому подростков, безусловно, было достаточно много. И, конечно же, не все доживали до взрослого состояния. Поэтому были динозавры и совсем мелкие, и среднего размера, и достаточно крупные, и уже совсем крупные. Так что я здесь никакого противоречия, честно говоря, не вижу. Динозавры были разные, они занимали разные экологические ниши, но, собственно говоря, самое главное в этом, наверное, на что стоит обратить внимание, это то, что все-таки динозаврам надо было вырасти очень большими, и они не достигали своего максимального размера вот буквально за пару лет, как это происходит у млекопитающих. То есть у млекопитающих, почему есть все размерные классы? Потому что на самом деле, ну, на детей, там, подростков можно особо не ориентироваться, они очень быстро станут взрослыми. А вот у динозавров была все-таки другая картина. Несмотря на даже стремительный рост, а динозавры, как мы сейчас понимаем, скорее всего, были теплокровными и росли довольно-таки быстро, но все же, учитывая размеры, довольно-таки быстро, это, допустим, лет 10-12. Ну, а за 12 лет они, как бы, все это время занимают разные ниши и все это время играют важную часть в экосистеме. Поэтому могли доживать, могли не доживать, но в любом случае они были, и в любом случае, так сказать, экосистема выглядела именно так. Ну, я думаю, что на этом мы сегодня закончим наш рассказ. Я буду лично с нетерпением ждать продолжения этой захватывающей истории про прогрессивных сумчатых. И уверен, что в самое ближайшее время нас ждет еще несколько интереснейших статей, возможно, с совершенно экстраординарными теориями, которые окончательно перевернут наше представление об эволюции млекопитающих. Будем следить за ними вместе с вами. До новых встреч! Обычно в науке придерживаются бинома Ньютона, как говорится, берут... бинома Ньютона, господи. Маргинальная, это же такая краевая, да? Правильно?
1: Да.
0: Все, а то что-то у меня уже... Нет, самое любопытное, что в принципе сумчатые раньше были шире распространены. То есть, в общем-то, логично выглядело, что пришли такие прогрессивные плацентарные и сумчатых сместили. Но... Вот возможно, что все-таки была причина не в их сумчатости, из-за чего они сместились. Возможно, что в чем-то другом, да. Но, в общем, странно это все, я согласен. Как-то очень странно. Я думаю, что эту мысль еще надо переварить и как-то попытаться какую-то более стройную теорию, теперь объясняющую вот такое подавленное положение сумчатых, если они такие прогрессивные, как-то это все объяснить.

0: Вы слушаете канал Радиосиндиката Кассиопея Стейшн «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Кассиопея Стейшн, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Кассиопея Стейшн Чат или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: А статистика говорит, астрология не работает. А что делают астрологи? Они удовлетворяют запросы граждан на духоподъемные какие-то слова. Это были бы шутки, если бы действительно люди не платили за это деньги. Ты что, в астрологию, что ли, ударился? Что за ерунда? Мы тут с тобой ученые. Где бы была астрономия, если бы ее беспутная дочь астрологии не зарабатывала ей на жизнь?
3: Почему тогда астрономия – это наука, а астрология – не наука? Вот в комментариях под вашими интервью часто пишут: «Какой замечательный астролог!» Такой сомнительный комплимент. Вам обидно, когда путают астрономов и астрологов?
2: Когда в комментариях пишут, мне не обидно, потому что я их обычно не читаю. А иногда бывает, да, знакомишься с кем-то на улице или где-то случайная компания, говорят: «Ах, такой астролог!» На днях, к сожалению, был, буквально на днях было такое. Так, конечно, обидно, Иван, конечно, обидно. Наверное, также обидно будет человеку, например, географу, к которому обратятся, ну, там, карты составляет, а ему скажут: «Так вы картежник?» «Нет, господа, я картограф». «Но я вот астроном, а не астролог». Это разные вещи. Слово «астро» — это же звезда, а вокруг звезд можно много чего придумать. Вот два очень похожих слова. И, конечно, обидно. Ну, не надо науку с ненаукой путать. Не наук много, они свою нишу где-то в нашей человеческой жизни занимают. И раз люди этим интересуются, на этом зарабатывают, ну, значит, что-то в этом такое для души, для чего-то есть. Но наука — это другое. Это о природе, о правильном восприятии природы, а вовсе даже... Смотри, какие есть науки. Мы с тобой ведь иногда сидим, футбол смотрим, это наука?
3: Нет.
2: Не наука. Ну, мы же с удовольствием смотрим, душа отдыхает, да? Мы вспоминаем, как в школе мы сами гоняли мяч. Или в театр идем, или оперу слушаем, или какую-то музыку, или картины. Да в жизни много не науки. Астрономия – наука.
3: Ну вот почему астрология не наука, поговорим сегодня в неземном подкасте. Я представлю вас на всякий случай, хотя вас, конечно, все знают. Астроном Владимир Суйдин по гороскопу Овен.
2: Ну, спасибо. И вместе со мной Иван Кобзарев, продюсер нашего подкаста. Я не знаю, что такое продюсер, но это человек, который придумал и служит двигателем нашего

0: неземного подкаста.
1: Владимир Георгиевич, вот вопрос такой. И астрономы, и астрологи занимаются чем? Наблюдают за небесными объектами?
0: Нет.
1: Нет?
0: Стоп.
1: Так.
0: Астрологи не наблюдают. Кстати, многие астрономы тоже не наблюдают. Телескопов мало, астрономов много. Одни наблюдают, другие обрабатывают наблюдения. Это очень тонкая работа, очень важная. И, пожалуй, больше наблюдают, чем... Ну, примерно поровну. А третьи интерпретируют, то есть смотрят, как физика соотносится с теми результатами, которые мы получили с помощью телескопов и так далее. Это вот такие интерпретаторы, теоретики, можно сказать, да, но астрологи не наблюдают. Это я
1: хорошо.
0: У меня много знакомых астрологов. Мы в этом деле разбирались детально, потому что, ну, именно потому, что схожие слова, именно потому, что звезды там, звезды тут. А созвездия и созвездия, ну, у них, правда, знаки зодиака, но это почти одно и то же. Они не наблюдают. Более того, были в прошлом астрологи довольно грамотные в области астрономии. Если ему надо было посчитать чей-то гороскоп, и он, ну, так сказать, профессионалом себя считал, не просто какой-то проходимец, а такой астролог, он должен был по дате рождения человека, человек сообщает ему дату, он должен был понять, в каком положении небесная сфера, какие звезды, созвездия или знаки зодиака восходят в этот момент, какие заходят, где Луна. Это работа высокопрофессиональная. И астрологи древние, они неплохо знали вот эту вот прикладную астрономию, иначе просто пролетели бы, не выдержали конкуренции. Сегодня все не так. Сегодня такие хорошие программы составлены, что достаточно ввести дату рождения, желательно еще и час, и тебе компьютер все покажет и рассчитает гороскоп, и все это будет абсолютно в лед. Кстати, с неудовольствием могу признаться, что эти программы сделали профессиональные астрономы.
1: Ну, они не со зла, наверное.
0: Не со зла, но по бедности. Я, к сожалению, хорошо знаю эту эпоху. Середина 90-х, когда астрология вышла из подполья. Не то чтобы она была подпольной, прямо вот запрещенной. Просто ей не давали высовываться. Потому что и религия, и астрология – это в такой или в иной степени конкуренты политической идеологии. А в советское время идеология должна была быть одна, марксистско-ленинская. И никаких вот этих верований. Астрология — это вера в то, что звезды прогнозируют судьбу. Никаких не допускали, просто не публиковали. Хочешь заниматься астрологией? Иди, попробуй, найди книжки или какие-нибудь там. Ничего, никаких публикаций не было. Конечно, очень мало людей этим занималось. Были отдельные энтузиасты. Вот. А потом, когда в середине 90-х ушла цензура, стали публиковать что угодно, что покупают, то и продают, и публикуют, астрология как-то вот так резко всплыла. И в это же время ученые резко обеднели. Ну, все обеднели тогда, а ученые особенно, потому что мы ни на что, кроме как заниматься наукой, не были способны какую-то коммерцию делать. Мы же, ну, не умеем мы это делать. И я помню, как мои аспиранты и молодые мои коллеги от бедности составляли программы расчета гороскопов. Просто потому, что они это умели делать, а астрологи платили им за это, чтобы получить в руки вот этот инструмент. Очень легко его освоить, и он потом давал барыши прекрасные. Так что некоторые астрологи хорошие, правильные, классические астрологические программы, потому и написаны хорошо в кодах, что делали это профессиональные астрономы. Я их знаю, и теперь они делают вот такие астрономические программы, настоящие планетарии компьютерные, за которые уже платят люди любознательные, интересующиеся наукой. Но вот был период середины 90-х, когда от бедности приходилось. Молодой парень с нулевым опытом в ракетно-космической отрасли создает главную частную космическую компанию в мире. Это настоящая фантастика. Нет, это история Илона Маска. Этого предпринимателя можно долго обсуждать, но то, что он грамотный маркетолог, отрицать нельзя. Сами подумайте. Многоразовые ступени – это экологично, а космическая техника и скафандры – это стильно и современно. Все по правилам. Маск понимает, кому транслирует образ компании SpaceX. В бизнесе За это отвечают продуктовые маркетологи. Они выводят новые продукты на рынок, реализуют стратегию продвижения, управляют маркетингом и растят выручку. Их зарплаты с опытом от 1 до 3 лет составляют от 100 до 150 тысяч рублей в месяц и даже выше. Стать таким специалистом можно на онлайн-магистратуре «Продуктовый маркетинг и аналитика». Эта программа разработана одним из ведущих экономических вузов России, финансовым университетом и образовательной платформой «Нетология», которая уже 13 лет обучает онлайн. Обучают преподаватели вуза и сотрудники крупных компаний, в том числе Сбер, Тинькофф, Яндекс. Будет много практики, стажировка, реальные проекты и задачи продуктового маркетинга. В итоге у вас будет готовое портфолио и диплом магистра от финансового университета. Обучение очное, но проходит онлайн. Не нужно переезжать или тратить время на дорогу. Может сочетать учебу с работой и другими делами. Будут доступны все льготы и отсрочка от армии. Учиться можно с телефона, а с льготным образовательным кредитом первый год обучения будет стоить от 263 рублей в месяц. Прием документов уже открыт. Оставляйте заявку, чтобы получить консультацию и узнать детали. Переходите по ссылке или сканируйте QR-код, который можно увидеть на экране. Число мест ограничено.
1: Я немного перефразирую свой вопрос. Вот астрономы-теоретики и астрологи. Получается, что они и те, и другие интерпретируют каким-то образом движение небесных светил, звезд, созвездий, планет и пытаются выявить какие-то закономерности. Почему тогда астрономия – это наука, а астрология – не наука?
0: У астрономии, да и у любой другой науки, есть проблема не ошибиться в исследовании природы, найти те закономерности, которые реально управляют движением небесных тел. И мы все время проверяем свои выводы, свои законы, как мы их называем. Да? Вот государственный закон подписал президент, и будьте добры исполнять. Правильный, неправильный, все, это закон. В следующий раз он может измениться, будет другой закон, будьте добры его исполнять. А то, что мы называем законами движение планет, законами физики, да, мы все время проверяем. Зачем наблюдать звезды, если ты уже вчера закон какой-то вывел? А затем, а вдруг отклонение какое-то, а вдруг какие-то нюансы найдутся, и эти нюансы находятся, и 300 лет работали законы Ньютона, а мы наблюдали, наблюдали, наблюдали, и выяснили маленькие отклонения от ньютоновых законов, и сказали, товарищ Эйнштейн, придумай нам новую физику, которая лучше объясняет движение там, Меркурия и так далее. Он придумал, и это оказалось современным законом для физики. А что делают астрологи? Они удовлетворяют запросы граждан на духоподъемные какие-то слова. Это тоже ведь очень важно. Ведь во многих странах, благополучных странах, есть гигантская профессия психотерапевтов, психологов и так далее, которые вот своими словами, своими логичными какими-то рассуждениями о твоей жизни поддерживают тебя, выводят из кризиса, да, это, наверное, важно. И астролог делает практически то же самое. Это или совсем бесплатная, или очень дешевая психотерапия. Когда тебе говорят, что все будет хорошо, что все сложится, что он тебя найдет, что вы поженитесь, это вот вдохновляет. И на этом, конечно, уже много тысячелетий, чего там столетий, тысячелетий астрологи делают свой бизнес. Если бы они назвали это как «звездная психотерапия», то это было бы нормально, никто бы не придрался. Но они это называют наукой, а в науке есть критерии. Ты проверь свой прогноз, 100 раз проверь его. Если он не выходит за пределы случайных флуктуаций, значит, это случайно, ну, это не закономерность, а просто белый шум, как говорят. Поэтому мы проверяли, и я проверял астрологию, и коллеги мои проверяли.
1: А каким образом научно можно проверить?
0: Тогда же, в 90-е, когда она начала всплывать, мы ведь тоже подумали, а вдруг за 2,5 или почти 3 тысячелетия наблюдений что-то они уловили, какие-то тонкие связи между положением планет и влиянием, мало ли, может, планеты на Солнце влияют, Солнце на Землю так окруженным путем. И мы начали проверять. А у нас очень простые критерии. Статистика. Если ты сделал 1000 прогнозов, и из них 995 не оправдались, а 5 оправдались, это не значит, что астрология работает. Это значит, что случайно оправдались вот эти вот 5, а остальные именно в силу совершенно незначительных связей или никаких связей между звездами жизни человеческой нету, мы их проверяли статистически. Я помню, даже тогда распространился гороскоп, который вообще предсказывал все в жизни человека по дате его рождения, вплоть до даты смерти, ну, до года смерти, что уж совсем, конечно, маразм. Но я взял и посчитал всем своим знакомым, компьютер уже был, правда, большой компьютер, и люди стали обижаться, когда я им говорил, что вот когда они там через 5 лет, через 12, через 15 лет умрут, им было это очень неприятно слышать, но это, конечно, все это не оправдалось. Единственный человек, которому этот прогноз понравился, была моя 82-летняя бабушка. Я пришел домой и сказал: бабушка, ты знаешь, гороскоп предполагает дату твоей смерти, когда тебе будет 27 лет. О, сказала она, как здорово, а мне уже 82. Я очень рада твоему гороскопу. Ну вот, шутки шутками. Но мы проверяли очень такими тонкими статистическими методами. Например, ты берешь даты рождения 100 людей и даешь их 10 астрологам разным и смотришь, насколько их прогнозы коррелируют, то есть соотносятся для одного и того же человека, сделанные разными астрологами. Не соотносятся. Ну, тебе начинают говорить, что есть разные астрологические школы, мы учитываем то. Вот вы учитываете Плутон, а мы учитываем Плутон. Ну, я думаю, сегодня уже есть астрологи, которые вынуждены учитывать 5600 экзопланет, которые мы открыли.
1: Тяжело им стало.
0: Каждый день. С одной стороны, тяжело. С другой стороны, бизнес расширяется. Возможности, чем больше параметров у твоей теории, тем легче подогнать ее под нужный результат. Ну, это были бы шутки, если бы действительно люди не платили за это деньги, не соотносили свою жизнь вот с этими прогнозами. Это уже не шутки, это вполне экономические потери, которые как-то надо оберегать общество вот от этого лжезнания. Мы стараемся это делать в рамках Российской Академии Наук. Есть комиссия по борьбе с лженаукой. Я понимаю, что звучит это немножко неприятно для уха, который помнит еще борьбу с космополитизмом, с кибернетикой, с генетикой, а тут еще вот борцы нашлись. Но, во-первых, это очень хорошие ученые в этой комиссии. Там нет случайных людей, там действительно профессионалы своего дела, это Академия наук. Во-вторых, они ничего за это не получают, это общественная работа. Они только время свое тратят, свои знания на это дело отдают. В-третьих, задача у этой комиссии очень простая. Сберечь государственный и личный бюджет людей от того, чтобы на пустое дело отдавать эти деньги. Комиссии удаются довольно сильные проекты. Когда мы сберегали, заворачивали проекты государственного уровня, которые требовали миллиардов и миллиардов рублей, даже триллионов рублей, показывая, что это лженаука, что она не будет работать, и государство внимало этой рекомендации и отклоняло эти проекты. Но есть направления, которые не сильно затрагивают государственный бюджет. Или вообще его не затрагивают. Ну что, астролог, он же только от частных лиц что-то получает. Он не претендует на госфинансирование.
1: Я надеюсь, что у нас министерство и правительство не обращаются. Хотя уверенности нет.
0: Я думаю, все-таки в правительстве не глупые люди сидят. Они деньги умеют считать. И они могут не знать основу науки, и когда им предлагают... Нам не всегда удавалось, кстати, завернуть такие проекты. Был такой проект, мы его назвали «Гравицапа», когда решили запустить спутник, который будет менять свою орбиту за счет того, что внутри него грузики будут болтаться там электромоторчиком. Но им объяснили, что третий закон Ньютона запрещает это делать. Государство сказало: мы столько денег тратим на все, а вдруг сработает? Полетел, не сработал, конечно, Ньютон не перевернулся в гробу, понятное дело, что Не смогли, а многие проекты мы завернули, вот там Петрика, особенно такого товарища. А с астрологией они тонко подходят, они не требуют ничего от государства, они только по частному сектору работают. И надо предупреждать людей, в какой форме. Когда-то ученые большим авторитетом обладали, если бы какой-нибудь Капица, например, с экрана телевизора. А, кстати, он говорил про астрологию. Но все, да, но все уже забыли, это давно было. Но сейчас как-то авторитет ученого, по-моему, не особенно велик. Сейчас много. Академии наук, знаешь, сколько сейчас? Около 200. Кроме большой, настоящей Академии наук, еще есть разные, РАЕН там и прочие, где кого только нет. Вот. Поэтому мы выпускаем время от времени. Я вот долго работал в этой комиссии, пока мои знания там каким-то образом могли быть востребованы в области астрономии. Там про НЛО мы сделали довольно сильное заявление. Теперь про астрологию вот я участвовал. Мы меморандумы выпускаем. То есть такое совокупное мнение ученых, выверенное, тысячу раз проверенное, с большим... Такой, почти научная монография с огромным количеством ссылок, но все-таки написанная языком, достаточно понятным журналистам, ну и просто нормальной культурной публике. Вот третий меморандум вышел, как раз посвященный астрологии. Мы решили, что все-таки надо об этом высказаться, может быть, кому-то это поможет.
2: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
1: А вот такой пример, который приводят астрологи часто. Вот есть Луна. Она влияет на океаны на Земле.
0: Приливы,
1: да,
0: отливы.
1: Делает приливы и отливы. А человек на 60% состоит из воды. Значит, на человека
0: сейчас,
1: тоже должна
0: влиять.
1: Сейчас
0: еще 1% добавлю. Ах, да. Из воды состоит человек, но, правда, ее меньше, чем в океанах. Тут все дело в масштабах. А влияние Луны на океаны с тем связано, что расстояние Луны от Земли не намного больше размеров самой Земли. Поэтому в разных точках земного шара, вот если это Земля, а вот это вот Луна, то расстояние Луны всего примерно в 60 раз больше, чем размер Земли. Это сравнимые расстояния. Эту часть Земли, значит, океана расположенного здесь, Луна сильнее притягивает, чем это дальше от Луны, эта часть. И поэтому они друг от друга немножечко удаляются. Вот это и есть прилив. Вот это прилив. Вот дыхание поверхности океана как раз связано. Теперь сравни размер человека с его расстоянием до Луны. Ты понимаешь, что на расстоянии одного метра, а мы примерно метр там в трех измерениях, да, расстояние до Луны невероятно больше, чем наш размер. И приливный эффект, я его считал когда-то, ну, я бы сказал, там, какое число получается, неприлично, там, 10 минус 50 какой-то степени, никакого влияния она на человека не оказывает, хотя опосредованное какое-то, ну, например, приливы не только в океанах. Они в атмосфере, кстати, довольно заметны. И приливы, и барометр, аккуратные, настоящие барометры, такие научные, они регистрируют приливы в атмосфере Земли. Прилив воды может происходить в грунте. И какие-нибудь огородные работы, которые связаны с тем, что там к корням подходит вода или не подходит, есть смысл соотносить. Это тонкое дело. Вообще приливы – это очень тонкое дело. Не надо думать, что всегда океан смотрит на Луну и вытягивается. Самая интересная история, связанная с приливом, была в годы Второй мировой войны, когда наши союзники, англичане, американцы, решили высадить десант на побережье Франции, занятое оккупированное немцами.
1: Нормандия.
0: Это очень сложная задача была, потому что там высокий берег французский, немцы его укрепили, а океанское дно очень пологое, и там маленькие колебания воды, вот приливы и отливы, могут заставить корабль либо вообще там в полукилометре от берега остановиться, десантное судно, и тогда десантники пойдут по воде, там, по пояс, по грудь, а их расстреляют. И вот это вот надо было рассчитать. Так сделали, долго делали специальный компьютер, механический, тогда не было ламповых вот этих современных компьютеров, электронных, со всякими шестеренками, там большие объемы данных за прошлые десятилетия взяли и рассчитали, какой прилив будет в какой день, и операция прошла идеально, потому что корабли смогли подойти, над минами проплыть. В общем, прилив это не так легко рассчитывается. И вот эти вот астрологические календари для огородников, для рыболовов, для рыболовов вообще не работает, для огородников немножко работает. Хотел бы я посмотреть на астролога, который теорию приливов знает. Ребята, это такое тонкое дело, это такая головная боль, прилив, что вот на эти вот фазы Луны смотреть не надо. Приливы вообще с Луной мало связаны, потому что это все равно как, ну, я не знаю, ты раскачиваешь качели, она в своем темпе начинает качаться, ты по ней ногой стукнешь, она в другую сторону отлетит. В общем, прилив — сложная вещь. Я был бы рад, если бы астрологи выучили теорию приливов. Но для этого надо, по крайней мере, три курса университета закончить в области теорфизики или астрономии.
1: Ну, наверное, все-таки были ведь люди, которые значимыми научными данными обладали среди астрологов. Например, Галилей занимался астрологией, Птолемей.
0: Стоп. Нет? Птолемей, да.
1: Кеплер.
0: Птолемей географ был, астроном, он вообще такой энциклопедист был, да? Теорией музыки, кстати, занимался Птолемей, у него есть по музыке там труд вообще, чего только нет. Кстати, астрологи, попробуйте «Альмагест Птолемея» прочитать. Попробуйте. Первые 10 страниц. Комплекс неполноценности вам будет обеспечен. Дальше вы не продвинетесь. Голову даю на отсечение. Это такой тяжелый геометрический труд. Попробуйте. Кеплер.
1: Да.
0: Кеплер. Галилей вообще критик. Они же одногодки примерно были, Галилей и Кеплер.
1: Ну, одно время, да.
0: Кеплер, значит, писал про то, что вот кажется, приливы с Луной, с фазами Луны связаны. На что Галилей ему отвечал, ты что, в астрологию, что ли, ударился? Что за ерунда? Мы тут с тобой ученые. Галилей жил в Говорят, что он в инквизиции пострадал. Ну, намного ли он пострадал? Ему просто запретили там с его дачи уезжать далеко и надолго. Но он работал у себя, сидя в Арчетре там на даче, в своем собственном доме. А Кеплер, бедняга, в годы 30-летней войны, когда его шпыняли по религиозным соображениям, он жил в годы, когда вот протестанты и католики, там, у него мать обвинили в колдовстве. В общем, очень тяжелая судьба у Кеплера. И заработать-то как-то надо было, у него семья была, и вот мать надо было защищать в суде и так далее. И он подрабатывал чем мог, конечно. И у него даже фраза есть, что где бы была астрономия, если бы ее беспутная дочь астрология не зарабатывала ей на жизнь. Это прямо вот я цитирую почти дословно. А почему я цитирую? Потому что я книжку написал в свое время. «Астрология с точки зрения... Астрология и наука», вот как я ее назвал. И там все это приводится. Или, например, говорят, Ньютон, как же Ньютон был? Великий Ньютон был астрологом. Когда умер Ньютон, его личная библиотека насчитывала более 300 томов. А вообще в те годы 300 томов – это большой капитал, книжки были дорогие. Из них две книжки касались астрологии. И он в дневнике пишет, что эти две книжки я купил, будучи студентом, где-то там на развале книжном, чтобы посмотреть, что это такое. Прочитал и больше не касался астрологии.
1: Поинтересовался и понял, что оно того не стоит.
0: Конечно. Он алхимией много занимался, но тогда еще не было разделения на химию и алхимию. Алхимия — это была просто опыт, вот такая практическая история с разными, слить, смешать, посмотреть, чего будет. Еще не было базы такой научной у химии. А у астрономии уже была база, уже был Галилей, уже был Кеплер, уже был сам Ньютон. И там все было, отделилось от этих домыслов.
1: Но когда-то, намного раньше, астрономия и астрология тоже были единым
0: целым? Конечно, были единым целым. Собственно, есть даже такой термин «натуральная астрология». Что это такое? Когда люди еще только наблюдали за своей жизнью, вот взошло, не взошло, посеяло там и так далее, как соотносить какие-то полевые работы с временами года. Оказалось, что небо неплохой календарь, собственно, других календарей-то и не было, и часы на небе, и календарь на небе. И вот восходы, заходы одних или других созвездий, ярких звезд, там, Сириуса, они могли для умного человека быть хорошим, надежным прогностическим таким материалом. Что, ага, вот в лучах восходящего солнца Сириус, звезда Сотис, восходит. Ребята, через 2 недели Нил будет разливаться, давайте там что-то сеять, ну и так далее. А, поэтому натуральная астрология – это просто накопление каких-то вот наблюдений за природой, желание найти какие-то связи, да, и это нормально, но потом астрология стала к человеку, обратилась, как правило, к богатому человеку. Астрологи ведь с бедняками только в последнее время стали связываться, в газетах там печатать и так далее, бесплатные, ничего бесплатного не бывает, мы знаем, но якобы бесплатные гороскопы. А в те времена они только для богатых людей, для царей, там, для вельмож что-то считали, потому что было кому платить за эту работу. А не всегда им это дело сходило с рук. Есть такая история, не берусь за точность, может, это легенда, но вообще ее в астрономических учебниках истории астрономии постоянно воспроизводят. 2 китайских астронома-астролога. Ну, это вот 3000 лет назад это одна профессия была. А Хи и Хо, их фамилии хорошо помню, они не смогли предсказать солнечное затмение. А оно случилось. Народ заволновался. И император казнил обоих. Ну, сказано, что они там погрязли в пьянстве. Трудно сказать, в пьянстве или не в пьянстве, но облом. Не смогли предсказать. Я бы сказал, что в то время это было вообще почти невозможно. Лунные затмения мы умеем предсказывать на пальцах. Это легко. А солнечные затмения 3000 лет назад даже китайцам было очень трудно предсказать. Так что ребята поплатились жизнью ни за что. Ну, просто вот ошибочка вышла. Не предсказали. Ну, то есть с них требовали, так сказать, оправдываемости. Вот такие дела. Большое спасибо студии подкастов «Точка кипения Коммуна» университета МИСИС.
1: Про ученых прошлого мы выяснили, а среди современных ученых есть те, кто увлекаются и занимаются астрологией?
0: Насколько я знаю вот жизнь своих коллег, уже в конце 90-х годов, в начале 2000-х, вот этот интерес к астрологии, а нет ли там чего-нибудь, он из научной сферу ушел. Мы выяснили тогда, статистику посмотрели, свою, и еще больше из других стран, потому что на Западе там намного раньше начали критически проверять астрологию, набрали колоссальное количество научных, хорошо документированных работ и поняли, что ничего нет, и ученые ушли. Есть люди, не астрономы, например, математики, геологи. Вот то, за что я ручаюсь. Вот я знаю математика, который очень увлечен астрологией, знаю химика, кстати говоря, доктор химических наук, лауреат Госпремии, мы с ним даже на пару книжку написали про астрологию. Правда, книжка была из 2 половин, про и контра. Он написал за астрологию, а я с критикой
1: книжные
0: астрологии.
1: Книжные дебаты, фактически. Да.
0: Большим тиражом, по-моему, около 100 тысяч тираж был еще в советское время «Общество знания» сделал. Хорошие дебаты были в одной книжке. А вот астрономов, которые были бы увлечены астрологией, я не знаю ни одного. А, собственно говоря, можно ручаться почти наверняка, что вообще нет ни одного, ибо астрономов очень мало на свете. В нашей стране профессиональных астрономов где-то 400-450 человек. Во всем мире около 15 тысяч астрономов, потому что это хорошо посчитано, мы все объединены в Международный астрономический союз, Union. И, конечно, я всех не знаю, но по контактам вот так я бы услышал, если бы кто-то серьезно увлекся. Более того, я знаю людей, которые, выйдя на пенсию западных астрономов, начали активно критиковать астрологию, ну, так вот для публики объяснять, что это пустышка, что это не наука, что это просто развлечение, одно из развлечений, как карты, как домино, как футбол. Можете увлекаться чем угодно, если это вашу душу греет. И платить деньги за это тоже можете, если это греет вашу душу. Но не требуйте от этого правды, истины, в смысле прогноза вашей жизни или там жизни ваших близких. Не требуйте, потому что все равно астролог не умеет этого делать.
1: Я понял, что астрономы поняли, что астрология не наука. А вот вы говорите физик, математик, что-то они научное все-таки нашли в этой области? Или там какие-то другие мотивации были?
0: Человек есть человек. И мотивов его поведения в жизни очень много бывает. И я не психолог, Иван. Я не могу ручаться за все мотивы. Могу рассказать одну историю, которую просто вот лично сам знаю. Один немолодой, весьма квалифицированный ученый. Не буду говорить область, ну, не хочу подводить человека. Я увлечен астрологией был, правда, давно это было, 90-е годы еще. Начал лекции читать, на них собирались, тогда это вообще очень модно было. Я его спросил: слушайте, вы же настоящий ученый, у вас научные работы, авторитет, а почему астрология? Ох, а он сильно старше меня был тогда. Примерно так, такой же, вот мне сейчас 70 с гаком, а ему тогда было столько же. Сказал: Володя, вы знаете, уже давно женщины перестали обращать на меня внимание. Но вот когда я увлекся астрологией и стал о ней рассказывать, они снова повернулись ко мне. Я как-то, он сказал, вернулись, что-то такое. Вот я дословно не могу. То ли вернулись. В общем, обратили на меня внимание. Это человеческая черта.
1: Вот знаем одного человека, точно которому астрология помогла в чем-то.
0: Ну да, его судьбу она опять повернула в положительном направлении. Могут быть и меркантильные мотивы заработать. У некоторых астрологов раскрученных очень хорошие заработки. Почему нет? Почему мы должны за это их ругать, критиковать? Нет. Мы к ним вообще никаких претензий не предъявляем. Это ваш бизнес. Мы предупреждаем тех, кто думает, что это научное занятие. Нет, ребята, это развлечение. Хотите за это платить? Хотите на эту удочку попасться? За этой морковкой идти? Верить в это? Ну, пожалуйста. Ну, вот ученые вам вердикт свой высказали. Прочитайте меморандум об астрологии от Академии наук. Он очень выверенный. Мы долго над ним работали. Там никаких придуманных вещей нет. Там каждая фраза со ссылочкой на строгое статистическое исследование разными методами показано, что астрология просто, ну, хотите, монетку подкидываете, решая, вот, сделать вам что-то сегодня или не сделать. Вероятность будет 50%, между прочим. Не такая маленькая вероятность успеха. У астрологов меньше сбывается их прогнозов. Вот так. Но если этот астролог симпатичная женщина, если она по душам с вами хочет поговорить, если она хочет вникнуть в вашу личную... Ученым тяжело. Вот я астроном, я рассказываю о черных дырах, о темной материи. Это все такие далекие, холодные вещи, которые... Да, я вижу, меня слушают студенты, меня слушают на публичных лекциях, но я понимаю, что их это не трогает, их мозг это наполняет новыми знаниями, но душу не греет. А астролог к тебе лично, к твоим проблемам, на самом деле проблема у него одна только, получить от тебя гонорар, но это вот такой номер, который играет. Я еще помню в те годы, мы, наивные ученые, решили сделать открытый телевизионный диспут между астрономом и астрологом. Тут уже, поскольку это было на экране, я могу назвать имена, а тогда были в большой моде муж и жена астрологи... Глоба. Да, Глоба. он такой уж очень яркий тип. Тогда бороду мало кто из мужчин носил, он и с сине-черной бородой, и очень красивая жена у него, Тамара Глоба. И вот мы решили Тамару Глобу в качестве астролога пригласить, а со стороны астрономов мне предложили, ну, кто я такой? Ну, я тогда еще вообще там был молодой астроном. Нет, мы взяли санкт-петербургского профессора, изящного, замечательного университетского, настоящего интеллигента Холщевникова. Константин Владиславович Холщевников. Он, ну, просто вот, вот воплощение науки, чистый такой, великолепный язык у него. Мы посадили их рядом. Вокруг них сидело человек 10-15 слушателей. Вот такой вот дебат телевизионный. Так что ты думаешь? Операторы все время поворачивали свою камеру на ноги Тамары Глобы. Они действительно очень хороши. Она действительно хороша с собой. А то, что говорил профессор, очень правильные фразы. Для нас абсолютно понятные и верные. А для публики холодные. А Тамара сразу говорила о каких-то жизненных проблемах, о каких-то детях, о каких-то болезнях, о звездах, констелляциях, там, противостояниях. Какие-то слова заумные, при этом красиво улыбалась, хорошо была одета, в короткой юбочке, красивые ноги. И все это яркое впечатление, это очень важно. Далеко не каждый ученый может ярко о своей профессии или о небесных делах рассказать, даже если они тебя не касаются, это может быть интересно, да? Но это не каждому дано. А все астрологи, они хорошие актеры. Они здорово умеют общаться с человеком. Они производят впечатление. И за этот спектакль люди платят. Ну, ради бога. Не в большой театр не купишь билеты. А к астрологу сходить и дешевле. И, может, удовольствие больше получишь.
1: И спектакль именно для тебя,
0: для тебя лично, для тебя дорогого, любимого. Ну, это, конечно. Я одно время работал в Южной Корее, а вообще южные народы увлекаются. В Индии очень увлечены астрологией. Там же огромная прослойка бедных людей. И им вот такой почти бесплатный продукт, психологическую поддержку, им очень важно получать. Да и образование у них не сильно как-то способствует критическому мышлению. Южная Корея, конечно, более продвинутая страна в те годы была, но там на пешеходной вот этой туристической улице палатки, палатки, палатки, маленькие такие палаточки, где сидит какой-нибудь женщина, как правило, астролог со всякими свечками горящими, там, сверкающим шаром, так, атрибуты все были. Я смотрел, кто-то заходит, молодые ребята, мальчик с девочкой. И вот и ей приятно его завести, а бабуля посмотрит и сразу сделает нужный прогноз. Убедит мальчика, что именно эта девочка тебе звездами предназначена. В общем, там все это отрепетировано. И наверное, хорошо. И, наверное, правильные пары сходятся. А там уже жизнь пойдет. Какие звезды? Все само собой сложится. Так что...
1: А вот про образование вы сказали. Вот на ваш взгляд, есть зависимость уровня образования в обществе и популярности астрологии?
0: Думаю, что есть. И низкая популярность астрологии в советское время, может быть, была отчасти результатом нашего хорошего образования. Оно все-таки в советское время было хорошее. Оно было довольно однородное и такое фундаментальное. Я не хочу приукрашивать. Всякое было, конечно, и сельские школы, конечно, не тянулись за столичными, но в целом оно как-то вот рациональное зерно в себе несло. Сейчас больше диапазон, так сказать, возможностей. Сейчас больше возможностей вообще не изучать какие-то предметы. Если родители решили, что ты будешь там юристом или экономистом, тебя с юных лет могут лишить знаний физики, астрономии, в такие школы направить, где ее вообще нет, где больше гуманитарное образование, больше там программистское какое-то. И ты вырастешь, вообще не зная каких-то основ, думая, что закон — это то, что подписали там, в Кремле или где-то там в палате депутатов. А закон, как дышло, куда повернешь, туда и вышло. И звезды могут сказать, что сегодня одно, а завтра другое. Так что уровень образования, конечно, важен. А во многих странах очень продвинутых таких в техническом отношении, Западная Европа, США, там, где наука на высоком уровне, там очень сильная прослойка астрологов, и вот эта публика там, расслоение сильное. Есть университетская публика, есть там великолепные инженерные кадры, и есть, ну, я не скажу, как это, глубинный народ. Ну, глубинный народ, ладно, пусть у нас эта фраза в ходу, который не сильно образованием затронут. И для них астрологи работают. Я вот там живал в разных странах, видел телевизионные каналы. Они, конечно, там нишевые какие-то каналы, но там сидит дама, общается по телефону, делает прогнозы, все как надо. То есть есть для кого работать. И там наша комиссия по борьбе с лженаукой, она не уникальная. Более того, она запоздалая. Мы посмотрели, какие комиссии, какие общества критически мыслящих людей, журналы выходят очень. И я постоянно вот сношаюсь, получаю интересные, сам отправляю интересные письма своим коллегам в других странах, которые рассказывают мне, что как-то слабо вы там про лженауку-то, надо сильнее, иначе публика погрязнет в этом представлении о ненауке. Поэтому мы подтягиваемся. Подтягиваемся, но какой результат это производит? Надо, чтобы все-таки... Я вот тебе что скажу. Наука завоевывает авторитет в той стране, где она кормит. Вот если наука кормит, если на ней промышленность взращивается, которая дает продукт там made in, и мы покупаем этот made in там или там, наука становится сразу уважаемой. Я одно время работал в Калифорнийском университете, Санта-Крус в Калифорнии, и немножко попутешествовал. И вот, знаешь, это Сан-Франциско, трамвайчики такие, вот есть такие, кабельный трамвай. Я сел в этот трамвай, еду, что-то меня кто-то спросил, я на плохом английском ответил, а вы кто? Я говорю, да я вот из России, а чем занимаетесь? А я как-то поскромнее, ну, мне неудобно сказать, чем я занимаюсь. Говорю, я астроном. И тут я ожидаю, что скажут, астролог. Нет, астроном, да. Настоящий, да. Полтрамвая так на меня. И тут я почувствовал, что отношение к науке там как-то немножечко другое. Там не путают астронома с астрологом. Там понимают, что фундаментальная наука — это технологии. А технологии — это такой продукт, который по всему миру покупают, и денежки туда текут со всех стран, где не понимают важность науки или плохо ее понимают. Так что уровень образования, он напрямую связан с уровнем, как это сказать, предпочтения науки и не науки. У нас наука не очень сильно кормит. Это факт, конечно. У нас большая страна, где есть что добывать, есть что продавать. У нас столько ресурсов, что пока еще наука... Ну да, хорошая штука наука, но да, как-то в стороне. Ну ладно, ученый так ученый. Ну, а нам-то с вас что получить? А какая-нибудь Швейцария без науки никуда. Какая-нибудь Норвегия без науки никуда, они делают вещи, которые мы у них покупаем, потому что у них ученые сильные, и астрология там в загоне. Да, для какой-нибудь там бабулечки два астролога найдутся, но вообще их не путают с учеными. Это я почувствовал, я много где работал.
1: Вот на ваш взгляд, когда астрологи представляют свое дело как науку, это может быть искренним заблуждением, или это все-таки сознательный обман?
0: Войдя в церковь и подойдя к священнику, ты спросишь у него, верите ли вы в Бога? Я думаю, что нет, потому что ты ожидаешь совершенно определенного ответа. И ты не знаешь, это для него просто профессия удобная или искренняя вера. Я уверен, что есть и те, и другие. Я знаю и тех, и других. Я знаю настоящих священнослужителей, искренне убежденных в том, что религия — это важно, что это работает, что это помогает людям, что это... Есть Бог или нет Бога — это другой вопрос. Сама по себе религия — это нужное для общества занятие. А есть люди, которые в 90-е годы резко пошли в священники. Один мой знакомый с физфака МГУ пошел, которого хорошо учили тому, что такое природа, как ее изучают, и где Бог, а где его нет. Но он пошел исключительно из меркантильных соображений, потому что тогда это надежный кусок хлеба. Но он всегда надежный кусок хлеба был. И вот так же точно с астрологами. Спрашивать астролога, веришь ли ты в астрологию, бессмысленно. Он обязательно ответит «да». Это его профессия. А докопаться более глубоко, убежден он или не убежден, или он просто освоил, как нажимать кнопки в компьютере, эта программа его кормит, бессмысленно. Ответ все равно будет «да».
1: И финально я вас попрошу, если можно, коротко. Давайте дадим 3 причины, почему астрология – это не наука.
0: Для большинства людей только одну причину могу назвать. Мы проверили оправдываемость астрологических прогнозов. И она оказалась на уровне случайных событий. Это не значит, что все астрологические прогнозы обязательно неправильны. Это значит, что правильная их доля не больше, чем при случайном выборе ответа. Потому что при случайном выборе ты тоже иногда можешь в точку попасть. Но это не требует астрологии, это просто случайный выбор. А статистика говорит, астрология не работает. Если бы наука также была устроена, то сейчас бы свет погас. Но наука нам такие надежные инструменты дает в руки, которые не отказывают, которые работают. Я имею в виду фундаментальную науку, физику в основном, ну вот то, что, так сказать, по-настоящему природу изучает, химию. Сегодня химия – это уже очень фундаментальная наука. Биология – наполовину. У них ошибок много, и они сами говорят, мы еще не во всем разобрались. Ну и так далее. И дальше можно спускаться там по иерархии наук, которые естественные, не очень естественные, противоестественные науки. Единственная причина – проверили, и это не соответствует критериям науки. А две других, они будут понятны только, наверное, людям уже с хорошим физматообразованием, что те природные взаимодействия, которые связывают нас с планетами, нас с звездами, а мы сегодня знаем несколько сил, там гравитация, электромагнитная, ядерная и так далее, они не обеспечивают влияние на нашу жизнь. Они очень слабы. Если Луна вот еще как-то может раскачать океан земной, то и солнышко может тоже, то остальные совершенно никак не могут. Это аргумент не очень понятный людям не от науки, поэтому его даже не стоит приводить. Главное, что проверили. Проверили, мин нет. В смысле, проверили, астрология не работает. Живите спокойно, и если астролог вам лично нравится, если вам приятно с ним поговорить, идите и платите ему за это. В конце концов, он тоже работает. Он напрягается, он свой спектакль отрепетировал и знает, как вот вас развлечь. Но не требуйте от него истины.
1: Спасибо. Спасибо. Это был неземной подкаст. В следующий раз, надеюсь, поговорим уже только о настоящей науке.
0: И каждый раз будем говорить только о настоящей науке. Спасибо.
1: Спасибо.
2: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на Неземной подкаст и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Добрый день. В эфире передача «Большая наука». У нас в студии гость Павел Николаевич Пахлов, доктор физико-математических наук, член-корреспондент Российской академии наук, заведующий лабораторией физики тяжелых кварков и лептонов Физического института имени Лебедева Российской академии наук, и мой большой друг. Тема передачи – тяжелые элементарные частицы, а именно те частицы, которые называются кварками и лептонами. Что мы о них знаем, что это такое? Какие у нас перспективы в изучении этой физики? Это ведь прямо твоя главная задача в науке на протяжении, наверное, основной части научной.
1: С момента, как я в нее попал, да. Можно я начну немножко тогда совсем еще до своего рождения?
0: Можно.
1: Что эксперимент – это то, что совершенно нетривиальная вещь. Потому что эксперименты были не всегда, люди любопытные были всегда, а вот чтобы создавать какую-то искусственную ситуацию и смотреть, что получится, это, собственно, случилось, наверное, вот со времен Галилея. Правильно?
0: Ну, наверное.
1: И за последние вот как раз 500 лет со времен Галилея это стало таким основополагающим способом узнавать природу, то есть задавать ей вопросы в таких неестественных формах. Вот есть наблюдательная наука, когда мы просто смотрим за ней и смотрим, что получится, да?
0: Ну, типичный пример – это астрономия, да?
1: Да, где мы вмешаться пока не можем.
0: Никак
1: пока.
0: Не можем.
1: И то, что вот Галилей фактически перевернул способ познавания мира, да, на то, что давайте попробуем сделать что-нибудь искусственное, то, что природа сама, может быть, и создает, но неизвестно где, неизвестно когда, а вот именно там, где мы хотим, сделаем что-то такое и получим ответ на свой вопрос. И это оказалось настолько продуктивно, вот, собственно, то развитие науки, которое мы имеем за последние 500 лет, причем все больше и больше научных дисциплин включаются в эту игру.
0: Если возвращаться к вопросу, Галилее и там подготовленных странных условиях, которые человек может сделать для того, чтобы исследовать какую-то область науки, да, то физика же элементарных частиц пошла от космических лучей, и это было неподготовленное человеком состояние совсем.
1: Конечно, да. Сначала наткнулись на что-то случайно, но я бы сказал, даже немножко раньше, с Беккереля, да, когда открыли радиоактивность.
0: Да, в этом смысле радиоактивность уже использовали для того, чтобы сделать некий вывод о том, что не все так устроено.
1: А с другой стороны, Томпсон, катодные лучи – это все-таки искусственные вещи. Первая элементарная частица – это электрон, открыта Томпсоном до Беккереля.
0: Ну это, да, но это как бы вообще ввели понятие элементарной частицы, да?
1: Да. Мы там переоткрыли атомы, переоткрыли уже экспериментально, да? Переоткрыли химики, а дальше физики начали их ломать, будучи уверены, что все, что придумано, можно и сломать дальше. Ломали, но вот до какого-то момента мы атомы разломить сумели. И понять, что они не элементарные, что они из чего-то состоят, в начале 20 века люди осознали. А были частицы, которые ломать дальше не получается. И вот как 100 лет назад электрон был элементарной частицей, так он до сих пор такой остается. Мы никакой структуры внутри него не видим. Ни экспериментально, ни идеи нет, что такая структура может быть с точки зрения теоретической.

0: антиматерии. Ну, поскольку это надо далеко в прошлое заглянуть.
1: А далеко в прошлое, это как бы по физике, это еще больше плотности энергии, больше плотности вещества, больше...
0: Это как раз те энергии, которые мы еще не достигли, поэтому там вполне может оказаться, что есть действительно новая физика, ну, про которую мы очень надеемся либо напрямую родить эту новую физику, поскольку вот эксперимент на Большом ядерном коллайдере, они позволяют рождать очень тяжелые частицы. Может быть, есть какие-то, существуют еще какие-то частицы, про которые мы пока не знаем.
1: То есть в этом смысле самый большой интерес в бэкварках как раз, как они распадаются. Это ровно то, из-за чего мы их с вами и не видим. Да? Потому что за счет их того эффекта, что они участвуют в слабых взаимодействиях, и все тяжелые частицы распадаются на все легкие, мы их и не видим, ну так условно, в повседневной жизни. Да? Если не считать маленького времени 10 минус там, 8 или 12, когда, возможно, какой-то, так сказать, какой-то протон или нейтрон у нас заменился на...
0: На лямбда-частицу.
1: Да-да-да, на аналогичную гиперон, частицу, с тяжелым кварком. Вот. И в этом смысле это самое как бы интересное. И это как раз было сказано, что удачно как раз измерять именно в тяжелых кварках, потому что тот факт, что они распадаются, как раз позволяет их зарегистрировать. Да, представьте, что они не распадались, как же их, так сказать, было смотреть.
0: Ну, я, честно говоря, боюсь, что жизнь наша сильно изменилась, если бы там, часть наших протонов и нейтронов были бы, содержали бы тяжелые кварки. Мы были бы сильно потяжелее, так раз в 5-10, да? И вообще как-то сложно фантазировать на эту тему.
1: Так, ну вот... Значит, следующие 5 лет, что нам расскажет
0: бэкварк? А мы не знаем. В том-то и интрига, что мы не знаем, что они нам расскажут.
1: Да, но мы не можем искать не, как бы сказать, мы ищем, задавая определенные вопросы. Мы
0: конечно,
1: не можем,
0: конечно,
1: как бы,
0: конечно.
1: И какие?
0: Ну, в действительности это не совсем так, поскольку мы, в смысле, наш детектор пишет все. То есть вот родили мы эти миллиард до этого момента, а в ближайшие 5 лет, надеемся, родить 50 миллиардов. Анти-Б пар. И все, что происходит в результате их распада, аккуратно записывается детектором и хранится, и обрабатывается. Вопрос, наверное, что мы должны заранее придумать, чего искать. Мы ищем редкие процессы. Мы ищем какие-то процессы, которые могли бы быть усилены, если существует какая-то новая физика. Причем усилены чуть-чуть. Мы уже...
1: Чуть-чуть, потому что мы уже очень хорошо знаем,
0: что... Потому что мы уже очень хорошо знаем. Мы уже за 10 лет довольно точно все это промерили. Причем, поскольку в отличие от мюона, про который я упоминал, где вычисляется всего одно число, да, вот это 2 и много-много-много знаков после запятой, здесь изучается сразу множество процессов, поэтому если где-то произойдет отклонение, то, скорее всего, оно произойдет не в одном месте, а в нескольких, и это даст указание о том, что за физика там лежит.
1: Так, ну, было сказано, что физик должен быть первым, и ЛХ себе работает, а новый эксперимент только запускается.
0: Запустился. Да, он запустился в мае прошлого года. Понятно, что начальный запуск – это скорее тестовый запуск. Я бы как раз отметил, что это очень хорошее было время, поскольку от тестового запуска никто не ожидал, что там сразу начнет все работать. Поэтому первый тестовый запуск был сделан так, чтобы... по возможности вообще писать все, что возможно. Вообще любой эксперимент, естественно, должен решать, какие события писать, какие не писать. Да? Потому что...
1: Все писать невозможно.
0: Все писать невозможно, но просто, вот, скажем, на Большом ядерном коллайдере в секунду происходит там 10^9, что ли, событий в секунду. У нас чуть поменьше. Все равно нельзя все записать. Ну, просто не хватит компьютерных, вот, негде хранить это все. Да и записывать мы не успеваем так быстро.
1: Записывать не успеваем, конечно.
0: То есть мы вот так фактически делаем...
1: Зарегистрировал, нужно же потом отдать, а потом вернуться в исходное состояние, чтобы снова зарегистрировать.
0: Да, совершенно справедливо. Ну, нужно сфотографировать то, что ты видишь.
1: Ну да, как
0: фактически вот фотоаппарат, он умеет щелкать там какое-то. Ну, вот,
1: быстрее щелкать не умеет.
0: Чаще щелкать не умеет. Поэтому надо решать, какие события писать. И вот сейчас, когда запустился эксперимент, то... была идея, что давайте поищем то, чего там мы в других условиях искать бы и не стали, поскольку жалко терять ускорительное время, а здесь не жалко, мы все равно тестируем. Так. Поэтому поищем что-нибудь такое совершенно одиозное, фантастическое, там, темную материю, например. Для этого нужно писать совершенно неожиданные события, не те, которые, на которые будет настроен основной эксперимент. Поэтому вот первые 3 месяца, они были достаточно интересные в том смысле, что там была совершенно перенастроена система, которая решает писать, не писать события. Она скорее была инвертирована.

0: в сторону того, что писать как раз то, что в следующем мы будем выбрасывать, на самом деле. И на них интересно смотреть. Ну, поскольку самое интересное открытие, конечно, неожиданное.
1: Конечно.
0: Не те, которые ты вот заранее думаешь, вот, пожалуй, вот здесь будет интересно посмотреть то-то или то-то.
2: Но интрига есть?
0: Ну, вот сейчас они обрабатываются, в этом смысле интрига есть.
2: Ну, тогда пожелаем... найти что-нибудь. Пожелаем найти что-нибудь.
0: Да, спасибо. Это
2: или самое... если там есть новая физика, то быть первым. Говорилось о конкуренции, да? Угу. А, радость первого открывателя, она, конечно...
0: Не сравним ни с чем, да, пожалуй, да.
2: Спасибо, что пришли к нам.
0: Угу. Спасибо, что пригласили.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

0: Все вопросы в этом видео были заданы участниками форума «Ученые против мифов 6», а также зрителями трансляции и записи лекций. Приятного просмотра.
1: Максим Лебедев, египтолог, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института востоковедения Иран, участник археологических экспедиций в Египте и Судане, автор книги «Слуги фараонов вдали от Нила». На форуме «Ученые против мифов 6» Максим представил доклад «Экономика пирамид. Стройки коммунизма медного века». Я правильно понял, что Древний Египет – это замкнутое самодостаточное общество. А можно провести параллели с островом Пасхи или с цивилизациями Южной Америки, которые также строили пирамиды?
2: Ну, тут надо сказать, что вообще точка зрения о том, что Египет являлся замкнутой цивилизацией, она традиционная, она возникает еще в самом начале появления египтологии в XIX веке и активно развивается и поддерживается многими учеными вплоть до середины XX века, ну, потому что кажется, что все очень логично. А египетская цивилизация очень не похожа на своих соседей. Это во-первых. Во-вторых, египетская цивилизация имеет четкие свои географические границы. Да, она за них выходила в определенный период своей истории. Там, скажем, времена строительства пирамид захватывают Нубию, потом Нубию возвращаются, потом пытаются закрепиться на Ближнем Востоке, там в Сирии, в Палестине, доходят до Евфрата. Но в общем и целом есть какие-то естественные границы. Да? С одной стороны, это пустыня, которая не позволяла египтянам вроде как выйти далеко на запад или зайти далеко на восток. С другой стороны, неблагоприятные климатические условия, которые не позволяли продвигаться на юг, и опять же существование там все усиливающегося местного государства с центром в Керме. Ну и, наконец, на севере это Синай, узкий перешеек, который отделяет Синай от основной территории Африки, и там вроде как было удобно обороняться. Ну и потом, естественно, очень непохожая письменность, очень непохожая культура, своеобразный язык. Все это наводило на мысли о том, что Египет развивался вот так вот очень замкнуто. Но на самом деле исследования последних нескольких десятилетий показывают, что в действительности все обстояло не так. А Египет еще до образования там централизованного государства активно контактировал с близлежащими территориями, как на юге, так и особенно на севере. Востоке, то есть с территории Ханаана, или Сирии и Палестины. И эти контакты выражались в очень активном торговом обмене, обмене идеями и обмене людьми. Мы это сегодня можем проследить по археологическим данным. Ну и потом, впоследствии, уже во времена существования письменных источников, в 3-м тысячелетии до нашей эры, эти контакты не только не пресеклись, но, судя по всему, еще больше интенсифицировались. И те естественные границы, которые нам казались границами еще несколько десятилетий назад, сегодня воспринимаются уже очень многими исследователями как такие очень протяженные, очень сложные контактные зоны. И традиционные египетские соседи, одновременно враги, там нубийцы, которые жили на юге, ливийцы, которые жили на западе, азиаты, которые жили на востоке, северо-востоке, они активно проникают на территорию Нильской долины во времена строительства Великих пирамид. И сегодня у нас есть не только археологические, антропологические данные, но и данные письменных источников, которые говорят о том, что эти люди проникали сюда и как торговцы, какие-то такие контрагенты, да, египетской цивилизации, и как наемники, и как захватчики, и как поселенцы. Ситуация была весьма сложной, особенно в этом пограничье таком, где пустыня постепенно переходила в Нильскую долину. То есть это были такие сложные контактные зоны, где одновременно сосуществовали несколько миров. С одной стороны, это мир централизованного египетского государства, своими крестьянами, условно говоря, да, ну, земледельцами и городским населением, опять же, условно говоря, но тем не менее городские центры в это время уже существовали. С другой стороны, такой вот кочевой, полукочевой мир, который Египет окружал. Поэтому нет, Египет не был замкнутой цивилизацией, он активно воспринимал новшества извне, и сегодня у нас этому есть очень много подтверждений. Собственно говоря, опять же, к вопросу о том, что наука и научное понимание этого мира научной картины мира, она постепенно становится все более и более сложной. Вот замкнутая цивилизация, которая развивается и в собственном соку, как килька, вот эта идея, она постепенно уходит в прошлое, собственно говоря, уже ушла. И сегодня картина, которую мы имеем даже по древнему Египту, она очень сложна. Очень сложно. Египетское государство, оно было крайне мало заселено, особенно в третьем тысячелетии. И поэтому контролировать полностью даже Нильскую долину египетской центральной администрации было, видимо, очень сложно. И поэтому как-то прекратить проникновение в Нильскую долину группы извне, ну, было физически практически невозможно. С ним можно было справиться, но потом, постфактум. Но на самом деле надо понимать, что, опять же, третье тысячелетие – это, видимо, та эпоха, когда элитный спрос на товары, на предметы потребления элитные, он был гораздо больше, чем предложение. Вот. Собственно говоря, ресурсов не хватало, прежде всего не хватало просто людей. И поэтому, видимо, египтяне не всегда отрицательно относились к проникновению на свою территорию чужеземцев.
1: Касаемо стоимости пирамид, а если в человеко-часах-трудоднях? Наверняка такие оценки есть, и как-то можно привести к современным ценам для региона?
2: Ну, этот вопрос, на него очень сложно как-то однозначно ответить. И проблема заключается в том, что древние египтяне жили в условиях совершенно другой экономики, где не было денег, и не было даже долгое время каких-то эквивалентных стоимостей. То есть металлы цены начинают использоваться как некие эквиваленты несколько позднее. И поэтому, кроме того, у нас нет достаточного количества источников, которые позволяли бы нам судить о ценах, реально существовавших ценах в те времена. То есть там, сколько на одну козу, условно говоря, можно было взять зерна. Или сколько зерна стоило, там, условно говоря, стоило, да, одна какая-нибудь утка или один какой-нибудь гусь. И еще один такой важный момент. Эти товары, ну, невозможно просто прийти, посмотреть так, вот довольствие древнеегипетского рабочего по археологическим данным, вот он должен был там 250 грамм мяса съедать, судя по всему, какого-нибудь мелкого рогатого скота, если он был занят на строительстве пирамиды. У него были, судя по всему, вот пайки зерновые в таком-то размере, просто прийти на современный египетский рынок, посчитать, сколько это примерно стоит, и предположить, сколько в современных ценах тратило египетское государство на содержание одного такого рабочего. А вот представьте себе, какая-нибудь деревня, да, глухая в современной России, и там сидит бабушка, ей нужно скопать огород, бабушке есть корова, корова дает молоко. И бабушка расплачивается, у нее нет денег, она расплачивается с помощью этого самого молока. Со своим соседом, который приходит и там два дня подряд копает этот огород, этот участок ее. Как мы можем оценить затраты бабушки на скобку участка? Можно чисто механически взять и перевести то количество литров молока, которое она отдала в современные цены по региону, и сказать, вот она там потратила 300 рублей на то, чтобы ей скопали огород. Да? Но мы на самом деле не принимаем во внимание то, что, во-первых, это молоко может быть единственным источником доходов у этой бабушки. Да? То есть она может воспринимать его гораздо дороже, чем его стоимость, чем стоимость молока там, в магазине, да? Который промышленно производится. А с другой стороны, это молоко испортится через пару дней, если она его никуда не отдаст. И таким образом она может вообще потерять. Поэтому ситуация очень сложная с этим простым товарным обменом, казалось бы, да? Вот. И просто так его перевести в современные цены, ну, опять же, это реально такая очень сложная задача. Есть, тем не менее, оценки того, сколько бы могла стоить, скажем, пирамида Хуфу, ее строительство для египетского государства. Но оценки эти разнятся очень серьезно. Там от 1 до 9-10 миллиардов современных долларов. И такая разница в оценках говорит о том, что по-настоящему научно обоснованной системы оценки до сих пор не существует. Они проводились в научно-популярных таких целях. Но обычно как это делается? Вот если бы сегодня мы бы захотели построить пирамиду Хуфу, да? а у нас были бы такие издержки. Мы бы покупали известняк, он стоит столько-то денег, мы бы нанимали рабочую силу, она стоит столько-то денег, да? Мы бы транспортировали его с помощью тягачей каких-нибудь или бульдозеров, этот камень, это стоило бы столько денег. И вот, исходя из этого, делаются подсчеты в несколько миллиардов долларов, там, до 10 миллиардов долларов. При этом нужно понимать, что там, скажем, ручной труд сегодня он стоит гораздо дороже, чем машинный, да, а в древности машин никаких не было для обработки того же самого камня. В общем, мы на самом деле до сих пор не очень понимаем, какие были издержки. Вот, и поэтому правильно оценить стоимость для государства, опять же, это серьезный такой вызов, серьезная задача, и обоснованно это вряд ли будет возможно там, в ближайшее время. Хотя я не исключаю, что когда-нибудь такие методики будут. Но считается, что многие, по крайней мере, египтологи и экономисты, которые занимаются проблематикой Древнего Египта, считают, что это была такая система государственного распределения. То есть государство собирало ресурсы, прежде всего это продукты питания различные, а также материалы, и ткани. Эти ресурсы хранились на каких-то складах, нужно понимать, что эти ресурсы нужно было, от них нужно было довольно быстро избавляться, потому что зерно не вечно, да, тем более там у каждой козы есть свой срок годности, там у каждой утки, да, все это заканчивается. Ткани еще какое-то время можно хранить, металлы, там полудрагоценные камни какие-нибудь или просто ценные породы камня. От всего остального нужно было относительно быстро избавляться. Это невозможно было взять козу и положить в фонд будущих поколений, а потом как-то с дивидендами ее использовать, да. Вот. И существовало, судя по всему, такая вот система государственного распределения. А мы не знаем, насколько она широко охватывала египетское население. Вполне возможно, что бенефициарами этой системы распределения являлось очень небольшое количество людей. Там, скажем, чиновников, которые получали зарплату, то есть людей образованных, которые получали, зарплату, получали пайки от государства, их мог быть 1%. Если в Египте жило в это время порядка 500 тысяч человек, может быть, миллион человек, это максимум, скорее всего. Это 5-10 тысяч человек. Плюс, естественно, какие-нибудь работники царских хозяйств, люди, которые оказывались на государственных работах, между ними эти ресурсы и распределялись. В принципе, теоретически это можно хоть как-то сравнить там при всех условностях, да, с тем, что у нас происходило там в советские времена, когда доступ к каким-то престижным предметам потребления, там, скажем, к рыбе, к колбасе, к сыру, не знаю, к штанам не коричневого, а желтого цвета, имел довольно ограниченный круг лиц через специально вот эти вот распределители, да. Возможно, что-то подобное существовало в Древнем Египте.
1: Не сходится. Средства в виде баранов, курей и хлебных лепешек просто так народ бы не отдавал. Значит, должна была быть сила, которая заставляла отдавать. Вопрос. Что было раньше, курица или яйцо?
2: Здесь об аппарате принуждения. Насколько я понимаю, был ли какой-то аппарат принуждения, потому что идея идеями, а для того, чтобы строить пирамиды, действительно нужны тысячи людей, и они там должны как-то оказаться, и, вероятно, не по своей воле. Очень многие там оказывались. Опять же, хочу отметить, что на строительстве пирамиды, вообще пирамид, были заняты самые разные люди. С одной стороны, это были профессионалы, которые получали за это хороший заработок. Заработок как? Это все равно это было зерно, это была какая-нибудь сушеная рыба вяленая, это было мясо, которое им выдавалось, и которое они тоже потребляли вместе со своими семьями. Но, тем не менее, это были некие пайки, которые они получали. Пиво и так далее. Это профессионалы, специалисты. Относительно высокооплачиваемые люди. А были еще, судя по всему, рекруты, которых на относительно короткие промежутки времени рекрутировали в строительные отряды. Вероятно, чаще всего в период разлива Нила, когда земледельцы египетские, они фактически оставались без работы. И есть основания полагать, что это вполне могло происходить недобровольно. Насколько сильно было принуждение, скорее всего, не очень сильно, по той простой причине, что речь идет об эпохе энеолита или халколита. То есть это период, когда наряду с медными орудиями существует большое количество каменных орудий. Собственно говоря, медных орудий еще не так много, и медного оружия еще не так много. И поэтому, когда у вас оказывается какой-нибудь мастер с зубилом медным или с каменным топором, а рядом с ним стоит охранник, у которого точно такой же какой-то медный топорик, вот, то шансы их в случае возникновения конфликта примерно равны. И поэтому на всем протяжении бронзового века вообще рабство было не очень развито. И, собственно говоря, классическое рабство у нас появляется только в определенных очень конкретных условиях, уже в эпоху Железного века, когда действительно преимущество солдата, который надзирает или охраняет, или принуждает к действию, сравнительно с рабочим, который находится, скажем, в каменоломнях, да, уже слишком велики. И когда он действительно настолько хорошо у него настолько хороша экипировка, что, значит, он превосходит сразу нескольких человек безоружных либо вооруженных там какими-то кирками либо лопатами. Вот. Но эта ситуация не работала применительно к третьему тысячелетию до нашей эры. Поэтому государство должно было быть в те времена очень сговорчивым.
1: А какова судьба военнопленных? Отпускались, натурализовались, их место в экономике. Говорят, строители пирамид майя рассматривали пленных как лишние рты и ресурсы для жертвоприношений. Что в случае Египта?
2: В случае с Египтом, опять же, видимо, на протяжении всего третьего тысячелетия египетское государство испытывало недостаток в рабочей силе. И поэтому египтяне активно угоняли население с ближайших территорий. У нас есть данные об угоне тысяч, десятков тысяч, даже, возможно, сотен тысяч человек. Насколько они правдоподобно сказать сложно, потому что египтяне вообще любили цифры, они любили с цифрами играть, они получали, видимо, от этого какое-то удовольствие и явно часто преувеличивали. С другой стороны, они могли просто учитывать там количество населения, которое было угнано с какой-то территории за относительно продолжительный промежуток времени, например, за правление пленного царя. Да? Хотя часто упоминания крайне конкретные. Вот в год правления такого царя было угнано несколько десятков тысяч человек, там из Нубии, скажем. Поэтому можно предположить, что, по крайней мере, такая практика существовала. Мы не знаем, сколько реально людей угоняли, но то, что их угоняли действительно так, вопрос, для чего они были нужны древним египтянам. Куда, собственно говоря, эти люди потом растворялись, да? Какова была их судьба на территории уже непосредственно Нильской долины. И вот о 4-й династии у нас есть письменные свидетельства, это папирусы из Гибелейны. Вот, а позднее у нас есть уже эпиграфические данные, то есть надписи на твердых материалах, на камне, которые говорят о том, что, скажем, те же самые нубийцы, они компактно проживали сразу в нескольких пунктах на территории Египта. И данные археологии это подтверждают. У нас есть типичные нубийские погребения в Египте эпохи строительства Великих пирамид. И там, скажем, типичные нубийские погребения от более поздних, естественно, эпох тоже у нас известны. У нас есть изображения, значит, чужеземцев, которые находились на египетской службе. У нас есть чужеземные имена. И даже, там, скажем, в эпоху Среднего царства это продолжение эпохи строительства не великих пирамид, а просто пирамид. Так вот, в эпоху Среднего царства у нас довольно много чиновников, которые носили азиатские имена, или их матери назывались азиатками, или их отцы назывались азиатами. Но сами они уже писали на египетском языке и, очевидно, в значительной степени были ассимилированы и считали себя настоящими египтянами. Значит, что могло происходить с военнопленными? Вероятно, значительную часть направляли в царские хозяйства, где рабочих рук должно было не хватать. Вот. Какие-то из них должны были, вероятно, поступать на египетскую службу. У нас, опять же, нам известно, что египтяне активно пользовались услугами наемников, в том числе уже в эпоху Древнего царства, в третьем тысячелетии до нашей эры. У нас есть данные о том, что чужеземные отряды участвовали в экспедициях за материалами, то есть работали на рудниках, каменоломнях и занимались тем, что доставляли добытый материал в Нильскую долину. Возникает вопрос, могли ли чужеземцы участвовать в строительстве пирамид. И в частности, вот эта библейская легенда о том, что иудеи, да, евреи принимали участие в строительстве пирамид Гиза. Прямых пока указаний на то, что чужеземцы были заняты на строительных площадках в Гизе, таких прямых указаний пока что нет в источниках, но теоретически этого нельзя исключить, потому что у нас есть все данные, которые позволяют заключить, что те отряды, которые участвовали в добыче материалов и в их транспортировке, могли одновременно привлекаться и для строительных работ. Вот. Правда, эти данные пока касаются чисто египетских отрядов, вот, но экстраполируя эти данные, можно предположить, что и если существовали крупные постоянные отряды чужеземцев, которые там отправлялись, скажем, в рудники и каменоломни, доставляли этот материал, то, по идее, нет никаких оснований не допустить того, что их не могли привлекать, там, скажем, к тому, чтобы затаскивать эти блоки потом и на непосредственно на строительной площадке. Вот. Но, опять же, прямых указаний на это пока нету. То есть каких-нибудь титулов, там, связанных с управлением азиатами или нубийцами, которые были бы найдены в контексте поселения строителей пирамид в Гизе, пока не найдены.
1: Кто может сказать, сколько было в Египте рабов? Сильна ли была их роль в экономике и на какие работы их посылали?
2: Ну, опять же, это к вопросу о том, что рабы, конечно же, очевидно были, как были и военнопленные, но положение их было, судя по всему, гораздо более простым, чем положение классических рабов, то есть они не воспринимались как вещь, а, скорее всего, как младшие члены семьи. Ну, от более поздних эпох известно, что, скажем, египетские военачальники, выдающиеся египетские воины могли получать довольно много рабов, там до нескольких десятков человек в качестве вознаграждения, и, вероятно, они передавались вот в хозяйство соответствующих там, чиновников, либо воинов. Но их положение, оно было очень похоже на положение, судя по всему, младших членов семьи. Опять же, в значительной степени потому, что ну, раба в эпоху энеолита как-то уж слишком над ним издеваться было сложно, потому что для производства он должен был обладать какими-то орудиями, эти орудия по своей убойной силе, они были, в принципе, сравнимы с тем, что имелось в распоряжении у охранника. Вот. Поэтому, видимо, большинство военнопленных, оно все-таки направлялось в царские хозяйства, какая-то часть распределялась среди частных хозяйств. Есть вопрос, могли ли, скажем, военнопленных направлять на рудники или в каменоломни? Потому что у нас, опять же, есть такой классический образ, да, раб какой-нибудь древнеримский или древнегреческий, который работает в лаврионских рудниках или на каменоломнях древнеримских, да, его там постоянно избивают эти, а потом один из этих рабов, его якобы зовут Спартак, вот он поднимает восстание, да, вот его хватает, делает гладиатором и так далее. Но этот образ такого пыльного, измученного раба, который с киркой стоит в цепях и работает в каменоломнях, насколько он был справедлив, насколько можно было какие-то аналогии соответствующие подыскать в Египте, сказать довольно сложно. У нас есть несколько указаний на то, что отправка в каменоломню могла восприниматься как наказание. Но, к сожалению, указания эти очень спорадичны, для, очень редки для эпохи строительства пирамид. А вот уже от эпохи Нового Царства у нас есть все основания полагать, что да, действительно военнопленных, в том числе рабов, могли отправлять в каменоломни. Да, но это уже совсем другая эпоха египетской истории.
1: Древние египтяне могли посещать Америку? А может, финикийцы?
2: Если мы чего-то не можем доказать, скажем, у нас нету соответствующих археологических свидетелей, да, мы можем провести археологический эксперимент. Вот, ну, у нее должна быть определенная методика, ее должна быть возможность проверки результатов. Ну, условно говоря, таким археологическим экспериментом, примером экспериментальной археологии, теоретически можно считать вот те плавания, которые совершал Тур Хейердал на папирусных, на своих, там две было папирусных лодки, насколько я помню, Ра-1 и Ра-2, по-моему. От Контики это был бальсовый плот. Были еще папирусные лодки, вот, которые были сделаны и которые действительно... Ну, там первая затонула, вторая вроде как более успешной было путешествие. Но в любом случае, это эксперимент, который был проведен Туром Хердалом, доказал, что египтяне даже на папирусных лодках, то есть даже на папирусной лодке, зная течение и правильно выбрав момент, и зная, что там есть земля, да, можно пересечь Атлантический океан. Можно, как показали последующие экспериментаторы, можно там и на байдарке пересечь Атлантический океан. Другой вопрос, действительно ли, то есть это не была непреодолимая преграда для древних египтян. Тем более, что у них были нормальные, качественные суда морские, на которых они ходили по Красноморскому региону, и деревянные, из хорошего ливанского кедра. То есть, если даже на тростниковой лодке можно пересечь Атлантический океан, то, вероятно, у них была такая техническая возможность. А другой вопрос, ставили ли они такую техническую задачу когда-нибудь? И вообще задачу выйти в океан и попытаться его пересечь. Надо, потому что ведь эпоха географических открытий, она началась не с пустого места. Там были экономические предпосылки, да, потому что было известно, что существует Индия, товары индийские невероятно дорого стоят в Европе, и хочется найти какой-то свой собственный путь, да, то есть была экономическая мотивация. Второе, были соответствующие технологии, которые позволяли делать это относительно безопасно, потому что все-таки пересекать Атлантический океан на судне для Красноморского региона или там даже, или тем более на папирусной лодке, но это дело рискованное. Да? Да, и, наконец, были соответствующие знания. Ведь Колумб не просто так поплыл на запад, чтобы попасть на восток. Да? Он предполагал вслед за античными авторами и рядом средневековых авторов, что Земля является круглой. Вот были ли все эти предпосылки у древних египтян? Да? Это большой вопрос. Ну и кроме того, у нас нет никаких археологических данных, поэтому что доказал эксперимент Тура Хейердала? Что это теоретически было возможно. Но пытался ли кто-то ставить такую задачу практически, это неизвестно. И тем более достигалась ли такая задача практически, это тем более неизвестно, тем более, что никаких археологических данных у нас вот на территории обеих Америк нету. То же самое касается и финикийцев. То есть, я к тому, что у Титаника были все технические предпосылки для того, чтобы пересечь Атлантический океан. Но это в силу определенных причин не произошло. Вот. Тур Хейердал доказал, что у египтян была техническая возможность пересечь Атлантический океан. Но у нас пока нет никаких свидетельств в пользу того, что это действительно произошло. Вот, я бы так ответил на этот вопрос.
1: Какие чудеса менеджмента персонала позволили объединить народ на постройку тех же самых пирамид? Может быть, это религии или принудительный труд? Какие есть доказательства того, что заставляло людей так долго заниматься сложной стройкой?
2: У меня есть такое предположение. Эпоха неолита, о которой мы сегодня говорим, это время, когда производительность труда очень быстро росла, в том числе благодаря появлению новых орудий производства и внедрение металла. Рост производительности труда привел к тому, что увеличился прибавочный продукт, которым можно было пользоваться. Это происходило повсеместно. Но если рост прибавочного продукта, там, скажем, в какой-нибудь племенной Британии привел к тому, что был построен всего лишь, условно говоря, Стоунхендж, да, потому что это не было общество, объединенное в централизованное государство, то вот централизованный Египет и то количество прибавочного продукта, которое возможно было там отторгать от непосредственных производителей без большого вреда для них. А нужно понимать, что Нильская долина – это место с очень плодородными землями и очень благоприятным климатом. Вот там это привело к тому, что появились пирамиды. И есть очень много промежуточных различных вариантов, потому что мегалитические сооружения в третьем-втором тысячелетии, они появляются на огромной территории. С чем это было связано? Вот мне кажется, с тем, что какие-то очень серьезные вещи происходили в сознании, и связаны они были с тем, что появлялся новый прибавочный продукт, который нужно было куда-то деть. То есть была возможность его отторгнуть, и нужно было быстро его потратить. Потому что, опять же, это еще не деньги. Это вот в основном еда различная. И люди стали находить ответ вот в тех своих религиозных представлениях, которые у них были. Ну, египтяне, в частности, в том, что они работали на сохранение этого мира. Потому что все эти храмы, которые они строили, все эти культы богов, которые они поддерживали, они были нужны для того, чтобы солнце утром в очередной раз зашло, вот, чтобы предвечный бог ночью в очередной раз создал этот мир заново, потому что в течение дня он обесмысливается и ухудшается. И для того, чтобы эту цикличность поддерживать, нужны были ритуалы в храмах, нужны были сами храмы, нужно было почитание богов, и в частности нужно было воссоединить единственное существо, которое было способно общаться с египетскими богами, то есть египетского царя, со своими, своим отцом, солнечным божеством. И для этого строились пирамиды. То есть, строя, отправляясь на строительную площадку где-нибудь в Гизе, рядовой египтянин вполне мог ощущать себя спасителем этого мира, или, по крайней мере, защитником своей собственной семьи. К сожалению, все эти вещи, ну, невозможно забраться в голову непосредственно строителя пирамиды, да, просто потому, что он не оставил для нас никаких письменных источников. Мы обо всем об этом вынуждены судить по тем источникам, которые оставили до нас представители элиты. Это элитные памятники, которые создавались в элитной среде и для представителей элит. То есть это их картина мира. Мы не можем быть уверены, что именно точно такая же картина мира существовала и в голове рядового какого-нибудь строителя, которого вот пригнали на сезон разлива на то, чтобы таскать эти камни. Но, например, близость в погребальных ритуалах говорит о том, что вот тот субстрат идей, который эксплуатировался активно древнеегипетской элитой, он, видимо, он в том числе был очень близок и рядовым египтянам. Это видно по погребальным ритуалам. И можно предположить, что если в области погребальной, правда, она традиционно такая довольно консервативная, но тем не менее, если в области погребальной видна очевидная близость там царской идеологии и тех представлений, которые исповедовали средние слои египетского общества, то, возможно, и вот то, что мы реконструируем относительно идеи взаимоотношений с богами, они были, вот эти идеи, они были близки рядовым египтянам. Но с точностью, конечно, с уверенностью об этом стопроцентно, об этом, конечно, судить сложно.
1: От Ра к Ерила. Какие культы и традиции объединяют древние народы Дельты Нила и предшественников Киевской Руси? Миграция народов или миграция правителей, носителей знаний этих народов?
2: Древняя Русь и Древний Египет объединяют две вещи. И там была Великая река, Нил и Днепр, и там светило солнце. Собственно говоря, ничего более, ничто более эти две цивилизации не объединяло никоим образом.
1: Как официальная наука объясняет размеры ходов внутри пирамид Гиза? Ведь очевидно же, что усыпальница фараона должна была быть оборудована широкими тоннелями для пышной похоронной процессии царского размаха. А вместо этого какие-то норы, в которых, согнувшись по одному, карабкаться приходится.
2: Ну, это очевидно для автора вопроса, потому что я, например, ни одной погребальной процессии 3-го тысячелетия до нашей эры не видел. У нас есть изображение частных процессий, и то более поздних, чем строительство Великих пирамид. То есть, на самом деле, мы имеем крайне смутное представление о том, как это должно было выглядеть. Поэтому вот для нас совершенно не очевидно, что это должна была быть какая-то помпезная процессия, которая, тем более, должна была вступить в пределы пирамиды. Потому что, судя по всему, весь этот пирамидный комплекс, он был довольно закрытым. И все, что происходило внутри него, уже являлось довольно... Ну, все эти процессы, они были уже довольно интимными, потому что они были связаны с очень сложным процессом перехода от одной жизни к другой жизни, и очень сложным процессом возрождения. И, вероятно, это не должно было происходить при большом количестве людей. Ну, вот, поэтому вполне возможно, что только самые близкие люди могли, или, может быть, даже они не могли попасть уже непосредственно в погребальную камеру, может быть, только жрецы.
1: Что известно о сохранности сооружений, обеспечивавших постройку пирамид, причалы, погрузочные приспособления и так далее?
2: Да, ну, благодаря археологическим открытиям последних 2-3 десятилетий, мы можем с уверенностью говорить о том, что, ну, это было очевидно с точки зрения логики, да, но теперь мы можем показать на конкретном материале, что строительство пирамид, в частности, Великих пирамид Гизы, привело к созданию предварительно очень крупной инфраструктуры. Эта инфраструктура, она была действительно огромной. Это от Средиземного моря до Нубии, это от оазисов западной пустыни до Красноморского побережья, до Синая. Что из себя представляла эта инфраструктура? Это рудники и каменоломни, которыми вели пути, это портовые сооружения, которые обеспечивали доставку, скажем, в Египет синайской меди или ливанского кедра. Но в конце концов, это портовые сооружения, которые должны были существовать непосредственно в Гизе. Они нам еще известны крайне мало, потому что просто физически их раскопать не представляется возможным пока что. Но у нас есть письменные источники, которые, в частности, там знаменитый папирус, который были найдены сравнительно недавно французами на берегу Красного моря, где есть упоминание от порта, куда доставлялся известняк из каменоломен Туры. Кроме того, известно, что в Гизе существовали поселения строителей пирамид. Пока это поселение, пока нам известно археологически только поселение, где жили высококвалифицированные рабочие, там 2, 3, 4, может быть, 5 тысяч человек, мы не знаем, где жила основная масса рабочих, которая здесь оказывалась в период разлива Нила, ну, как мы предполагаем. Но вполне возможно, что для них и не требовалось, поскольку это лето, это жарко, вполне возможно, что для них

0: Потому что либо...
1: Когда стали, потому что лось это тоже олень. Итак, вот давайте его разложим по систематике. Ну, пропустим там хордовые, млекопитающие и так далее, и так далее. Это отряд, внимание, а отряд называется китопарнокопытные. Еще раз повторю, кито, от слова кит, чудо-юдо, рыба-кит, китопарнокопытные. Ребят, вас ничего не смущает в этом названии, да? О каких китах идет речь? О тех самых. О пластинчатых усах, о зубатых китах, касатки, дельфины – это все киты, и они ближайшие родственники парнокопытных, потому что киты – это так называемые вторично водные животные. Опять я залез на поляну Ярослава Попова, но ничего страшного, я надеюсь, он меня простит. То есть это животные, которые жили на суше, а потом им на суше не понравилось, они сказали: «Злые вы, ухожу я от вас», и ушли обратно в море. И вот там вот сформировались уже вторично водные животные. Это киты, это всякие там ламантины, дюгони там, и так далее, и так далее, и так далее, которые в родстве с парнокопытными. А поэтому и называется отряд китопарнокопытные. И, ну, выражаясь научным языком, он объединяет парафилетическую группу парнокопытных и инфраотряд китообразных. Вот так. Отъезжают от него, да? Вниз китообразные отдельно, а парнокопытные отдельно. Вот. И в свою очередь семейство оленевые, род настоящий олени, как у лося, да, в семействе оленевых больше 50 видов, конечно, я все не помню. И там от лося вот этого гигантского до пуду, а пуду это совсем такой крошечный оленечек размером зайца. И вот все вот это вот семейство, они как бы делятся на олени на две группы. Это первая группа, это олени старого света, вот сюда входят настоящие олени, да, и мунджаки. До мунджаков мы с вами дойдем, это уже Азия, Южная, Юго-Восточная Азия. Мунджаки – это такие небольшие олени, очень изящные, симпатичные. Вот. И вторая группа – это новый свет. Да? А новый свет – это водяные олени, мы тоже о них поговорим, это косули, ну и так далее. Это вот все то, что водится в новом свете. Ну, давайте следующую посмотрим с лосем картиночку. Итак, лось, да, высота в холке 2 метра 30 сантиметров, как я уже говорил, да. Рога не такие большие, но все-таки достаточно серьезные, 180 сантиметров. Ребята, это почти кровать, да. Представляете, 180 сантиметров у матерого лося. Вот как вот этот вот самодовольный дяденька подстрелил вот такого же вот лося. Весят они очень много, где-то 20, а то и 30 килограммов, но не 100, как у большерогого, да, ископаемого, но все равно 30 килограммов, ребят, на себе таскать, это тяжеловато. Эта шея будет очень-очень мускулистая. Сбрасывает рога лось где-то в декабре. И вот почему он называется сахатый, да, потому что рога похожи очень на саху. А вот, ребят, посмотрите, как стоит лось в воде. Это очень частое зрелище. Очень часто можно видеть лося, который заходит по колено в воду. Знаете почему? Потому что вот в таежных местах, в лесах, где очень много гнуса, вы когда-нибудь, ребята, бывали там, где много гнуса, нет? Я помню, на Дальнем Востоке в армии, как-то мы в палатках жили, в сопках на стрельбищах, и были накрыты столы на улице. И вот ужинать мы не могли, потому что либо ты ужинаешь, либо ты отгоняешь комаров, потому что это невозможно, это такой шевелящийся ковер. А там еще мошка, это еще хуже. Мошка – это вообще страшная вещь, мокрецы. А у лося, у него выделяются такие живые репелленты. То есть у него есть специальные железки, которые выделяют отпугивающие вещества. И вот эти отпугивающие вещества, которые гнус и мошка страшно не любят, они затыкают нос и летят от него подальше, искать кого-нибудь повкуснее, да? Но у лося нет этих железок на морде и на... Вот здесь вот, где у нас запястье, да? Поэтому он очень часто заходит в воду. Ну, там под водой его комары не кусают, а здесь он не боится. Ну, кто-то, когда я был на лосиной ферме, про лосиную ферму мы поговорим еще, я там очень много общался с теми, кто ухаживает за лосями, их изучает, разводит, и они

как раз мне рассказали, за что купил, зато продаю, что во многом вот эти вот репелленты образуются благодаря тому, что в рационе лося есть растения, которые обладают сильным запахом, который насекомые очень не любят. В частности, пижма. Вот запах пижмы они очень не любят. И вот пижму лоси едят специально для того, побольше пижмы. Может быть, она им тоже не нравится, но вот они ее с отвращением едят, чтобы все-таки поядренее там секрет выделялся, и чтобы комары и гнус всякие не донимали. Лось, кстати, ест очень много. За сутки он съедает 20-30, а если крупный лось, то и 35 килограммов в сутки. В год это 7 тонн получается, немало. И корм его очень разнообразный, ребята, очень. То есть там, вот опять же, когда мы снимали наш фильм, а вы можете найти, вот наберите Хабургаев в натуре лось. Это вот как раз, сейчас не помню, как, а «Быть ли лосю домашним» он назывался этот фильм. И мы там как раз перечисляем, там и грибы, там и ягоды, там и веточки, там и травки. Там и лишайники, там чего-чего-чего только нет. Причем в одно время года лось любит молодой прирост у елочек, у сосен. А в другое время он ест там свежие веточки, там у ивы. Потом он ест кору, потом он ест еще что-то. То есть лось, он гурман. Он в каждое время года знает, что у него в каждое время года есть свое любимое блюдо. Именно поэтому лося очень трудно одомашнить. Давайте следующие посмотрим картиночки. Вот, видите, лосиха с двумя лосятами. Ну, чаще один лосенок рождается. Помните, ребята, у нас с вами была беседа по поводу домашних животных. И там я вам как раз рассказывал про эксперименты с одомашниванием лосей. Они где только не проводились. И финны этим занимались, и в Прибалтике этим занимались, и у нас этим занимались. Покажите следующую картиночку. И я помню, вот, видите, пожалуйста, это вот джентльмен. Даже вот такую тележечку запряг. Следующее нам покажите. А упряжные лоси есть. И вот эту фотографию я вам тоже показывал и рассказывал эту историю. Это вот, видите, использование лосей в кавалерийских подразделениях РККА, ну, Красной Армии. И кто-то даже мне в комментариях написал, что а вот про брошюрку это фейк. Нет, ребят, это не фейк, это действительно была такая история. И две фермы осталось с тех времен. Это в Печоры-Лычском заповеднике одна ферма, а другая это Сумароковская ферма. Она ближе гораздо, туда можно съездить, это недалеко от Москвы. Эти вот как раз обе фермы остались с тех времен, когда пытались сделать такую лосиную кавалерию. Потому что лось, он по болотам хорошо ходит, в отличие от лошади, ему на шею можно станковый пулемет поставить. Ну, я рассказывал эту историю, кому интересно, посмотрите. Поэтому повторяться, конечно же, не буду, могу только напомнить, что с лосем, ну, ребят, если бы его приручали как лошадь 10 тысяч лет, да, там, или 7, или 8, я уж не помню, сколько лошади, то, конечно, может быть, и как-то обошлось, ну, ему, во-первых, ему невозможно заготовить корм, да, это лошади накосил сено, она его жует, или овса ей насыпал зерна, да, и она будет счастлива. А лосю нужны и веточки, и лишайнички, и грибочки, там, и еще что-то. И, ребят, это, конечно же, нереально. Поэтому, хотя у лося прекрасное молоко, он доится. Вот давайте посмотрим следующие картиночки. Вот, видите, это Сумароковская лосиная ферма в Костромской области. Вот это вот главный вход, и вот лось, видите, лежит. Там очень интересно, ребят, если вы туда поедете, кстати, попросите родителей, съездите. Там даже бутылку молока можно купить лосиного. Вот там справа магазинчик, видите, такой домик, там можно купить бутылку лосиного молока. Оно жирнее коровьего. Там лоси приходят сами. То есть они на вольном выпасе, они гуляют по окрестным лесам, по полям, а потом определенно у них работает хоуминг. Помните, мы с вами говорили, дети мои, хоуминг, это что такое? Это вот чувство дома, которое подсказывает тебе, где дом, и благодаря этому чувству животные возвращаются домой. Вот они возвращаются, их там подкармливают, все нормально. Следующее, покажите нам картиночку. Раньше их горном трубили в такой рог, и они по зову этого рога приходили. И вот доярка доит лосиху, причем это на уровне импринтинга. Дети мои, еще один термин.
Я знаю, что я противный зануда, но термины мы с вами учим. Вам потом легче будет зоологии. Импринтинг. Что такое принтер? Принт. Это запечатление. То есть эта лосиха, она запечатлила именно вот эту доярку. Она ее воспринимает как, ее, как своего ребенка, как лосенка. Да? Она приходит ее покормить. Но она не понимает, что доет-то в поддон. Она думает, что это вот доярочка сама сейчас ее молочка попьет, и будет с ней все хорошо. То есть другая доярка уже эту лосиху не подоет. Она может ей не позволить этого делать. Видите, как все непросто. Это вам не корова на ферме, где автодоилку подвесил и вперед на мины. Следующую картиночку давайте посмотрим. Вот теперь видите, эта картинка, как лось отбивается от волков. Понимаете, ребят, рога, вот еще раз я хочу вам сказать, что рога в основном лосю нужны как турнирное оружие. Но в данном случае он их выставляет вперед не для того, чтобы боднуть этого волка, да, а для того, чтобы не позволить волку подойти с этой стороны. То есть, знаете, как рукой иногда вот так вот кого-то отпихиваешь, ограждаешь. Вот точно так же. Потому что лось очень мощно бьет ногами. Причем он бьет и передней ногой, и задней ногой цельно, прицельно и очень мощно. Удар будет такой, что волк кубырьком полетит в сторону. Да? Ну, матерый волк увернется, конечно. А вот молодой какой-нибудь незадачливый, если подвернется, то может и убить. Очень мощный удар копытом. Поэтому, в принципе, у него нет нужды обороняться рогами. Даже вот после того, как он сбросит рога, он все равно для волка представляет очень серьезную опасность. И для медведя, хотя бывает голодный медведь, либо шатун, либо который рано проснулся весной, отваживается иногда на не очень большого лося и нападать. Давайте дальше посмотрим. Вернемся еще к лосю. На секундочку, Михаил. Я просто что хотел сказать, ребят, что лоси очень часто попадают под машины, очень часто бывают столкновения. Вот каждый год, я поскольку на радио работаю, и приходится мне руку на пульсе вот этих вот событий держать, что где происходит. Я там веду как раз передачу «Разное время», это то, что происходит у нас в стране. И обязательно каждый год несколько случаев то там, то здесь, то еще где-то. Да? Причем самое страшное, что лось, когда лося сбивает машина, да, то вот бампер приходится на ноги, они подбиваются, и он влетает в лобовое стекло. То есть он представляет смертельную угрозу для тех, кто сидит в легковой машине, если это столкновение с легковой машиной. Да? Если это, тем более, если это очень большая скорость. И поэтому часто такие столкновения трагическими бывают не только для животного, но и для людей, которые в машине сидели. Почему они попадают? Здесь два момента. Первый момент – это лоси выходят полизать соль. Соль сыплет же как реагент на дорогу. И второй момент, вот я читал об этом раньше, мне казалось, что это завиральная идея, но вот в Сумароковской лосиной ферме мне подтвердили работники, сказали, да, это так. Второй момент, это то, что лоси на оживленной трассе очень любят нюхать выхлопы, вот эти вот, да, автомобильные выхлопы, и они впадают в такое вот, как бы, ну, не токсикоманы, но все-таки впадают в такое вот полуобморочное состояние, теряют бдительность, да, и поэтому дело доходит иногда до столкновений. Ну, теперь давайте с оленями разбираться. Итак, вот, видите, а вот это уже олень. Покажите нам следующую картиночку. Еще раз напомню, что лось и олень – это лось – это тоже олень. Точно так же, как и у лосей, у всех наших оленей средней полосы, субтропиков, ну, за исключением тропических оленей, это отдельная история, мы об этом с вами поговорим подробнее. Осенью у парнокопытных идет гон. То есть в это время самцы становятся дрочливые, необычайно агрессивные, они бьются за своих самок. И почему осенью, понятно, да? Ради этого они отращивали свои рога, а не для того, чтобы от волков отбиваться. Потому что происходит спаривание после таких турниров. И самочка вынашивает в своем животике потомство всю зиму. А вот оленята и лосята появляются на свет уже весной, когда потеплело, когда есть травка, когда есть что покушать. Да? И олененок, и лосенок, у всех парнокопытных, детишки, которые появляются на свет, они не лежат в пеленках, их не возят в колясочках,
а они встают на ноги, и через несколько часов они уже могут бежать за мамой. Иначе бы они просто-напросто не выжили в этом жестоком мире.

линии, там чистокровную линию поддерживают благородных оленей. И вот там мы, когда снимали фильм, то нам подарили мне, Эле, нашей режиссерше, и Олегу Шумакову, моему другу, нам подарили каждому по рогу. Но Элеонора Тухарелли потом позвонила и сказала: «Сандрик, ты знаешь, мне этот рог не нужен, забирай его к себе». И я очень обрадовался, потому что я понял, что получится пара такая, да, можно над камином повесить. И я молил Бога, чтобы это оказался, если у меня левый, чтобы это оказался не второй левый, а все-таки правый рог. Это оказался, на мое счастье, это оказался правый рог, но у него один зубчик, видите, здесь обломан. То есть сшиблись олени так здорово, что вот этот вот зубчик обломился. И вот, ребята, пожалуйста, вот здесь можно посчитать. Раз, два, три, четыре. Да, 4 года, наверное, этому оленю было. Так вот, беда в том, что олени сшибаются так. Ладно, если рог обломился, это еще полбеды. Но иногда они сцепляются рогами, то есть входят в замок, да? И они не могут расцепиться. То есть такая сила удара, что они расцепиться не могут, и вот это вот уже очень часто кончается и печально. Вообще, как мне говорили охотоведы, где-то 3-4 до 5% брачных турниров у оленей кончаются летальным исходом, когда один из противников погибает. То есть это не шуточки, это не борьба, это серьезная драка. И я помню, читал, это тоже не байка, это описанный случай, документальный, там все исследования есть. Вот как раз в замок сцепились рога при турнире у благородного оленя, у двух благородных оленей, причем удар был такой силы, что один из них погиб на месте. А второй вот с этим вот мертвым телом своего собрата был вынужден, видимо, несколько дней таскаться, потому что умер он от жажды и от голода рядом с речкой. То есть вот речка рядом, он не мог напиться воды, потому что вот у него на рогах висела вот эта вот туша, с которой вот он мотался, которая не давала ему ни есть, ни пить, ничего. И туша мертвого собрата, она была такая вот толстенькая, упитанная, то есть крепкий был такой хороший олешек. И у него весь бок был вытерт. Это свидетельствовало о том, что он его таскал повсюду, да, вытерлась шерсть на этом боку. А зато сам самец, который остался жив, который его таскал на себе, он весь был худой, изнеможденный. То есть это вот случай описанный, вполне достоверный и, к сожалению, наверняка не единственный, просто не обо всех мы с вами узнаем. Первыми начинают сшибаться в наших краях косули, у них где-то в августе начинается гон, они становятся бешеные и сумасшедшие. Ребят, мы дойдем до косули, я вам расскажу об этом подробнее. Лоси, кстати, бьются тоже очень жестко, даже иногда пробивая друг другу грудную клетку. Хуже всего, конечно, вот как я уже говорил, благородный олень. Вот у него такая ситуация, рога ветвистые, очень крепкие. Поэтому вот такое иногда происходит. Вот, покажите нам, кстати, следующую. И вот вы знаете, что еще? Вот, видите? Какие рога, необычной формы. Такие рога называются отава или пика. Это происходит обычно у оленей на заводческих хозяйствах, когда снимают понты, а их спиливают, вот эти вот молодые рожки, для того, чтобы получить из них пантокрин. Мы сейчас поговорим с вами о том, что это такое, да? Забегая вперед, скажу, что пантокрин – это самое дорогое, ну, как бы вам сказать, самое дорогое вещество животного происхождения на Земле. Очень ценное. Поэтому, когда их отпиливают, то вот от этого пенечка иногда растет рог, продолжает расти новый рог, но он без ветвлений, он вот такой вот, как пика. И когда сшибаются два таких оленя, у одного рога ветвистые, а у другого вот эта пика проходит меж ветвей и бьет сразу в лоб своему противнику. Ну, в хозяйствах обычно вот эти вот отавы спиливают сразу же от греха, потому что в вольерах тоже же ведь драки постоянно происходят между оленями. Так, ну давайте следующее посмотрим, да? Вот это вот рев. Это рев оленя, бык называют самца. Очень часто вот охотники так и говорят: бык – это самец оленя.
Он сначала обозначает себя: «Ву, я здесь».

здесь, и потом уже, когда появляется противник, вот тут-то и начинается битва. А вот теперь покажите следующую картиночку, очень любопытная будет картинка. Вот, видите, что это такое, знаете? А это чемпионаты бабинья оленя. Вот такие чемпионаты, международные чемпионаты Европы, например. Они регулярно проходят. Вот я знаю, в Беларуси они проходили несколько лет. Что такое вабить? Ваба. Помните, я вам рассказывал, когда мы говорили о волках? Вабить – это подражать там, вою или крику животного. А ваба – это инструмент, с помощью которого ты это делаешь. Так вот, на этих соревнованиях съезжаются мастера по вабе, которые умеют подражать реву оленей, разным видам оленей, там благородному оленю, пятнистому, белохвостому, там еще какому-то, да. Причем, ну вот следующая, покажите картиночку, она, по-моему, тоже с этих соревнований. Да, вот там, видите, призеры уже стоят. Причем там даже так соревнующийся объявляет: «Сейчас я буду изображать рев молодого оленя, которого даже не допустили до боя с другими соперниками, и который знает, что ему не достанется ни одной самки. Это рев отчаяния, безысходной грусти. И сидят знатоки и говорят: ну да, похоже, только вот в конце. Или другой выходит, говорит: а я сейчас изображу рев морала, доминантного самца, который только что победил своего противника и который всему лесу объявляет, что все самки его. И все говорят: во, вот это вот другое дело. Вот, то есть они подражают разным оленям, разного вида и даже в разных ситуациях. Ну, там сидит жюри, это компетентные люди, которые знают оленей язык, скорее всего. Я не был, ребят, на таких представлениях, но, ну, это хорошо, ребят, согласитесь, вот это вот лучше. Вот тот дядька мордатый, который лося убил, он бы лучше бы научился бы вабить, правда? И получал бы гораздо больше удовольствия, если бы он выходил бы вот так вот по зорьке-то на холм, среди красоты всей этой, и переговаривался. Ведь с ними можно переговариваться, с оленями. Он откликнется. И вот умелый вабильщик, да, он может вступать в диалог с животным. Это же гораздо интереснее. А вабить разрешают чем угодно. Там вот есть такие специальные штуки, знаете, у них вот как две трубки, они, знаете, как тромбон, вдвигаются друг к другу, чтобы варьировать звук. Некоторые при помощи раковины большой это делают, да, тритона. Ну, вот чем угодно можно вабить. Ну, вот такие вот соревнования. Очень забавно и, да ради бога, чем бы ни тешили взрослые, главное, чтобы животные были целы. Следующее покажите нам картинку. Вот. А вот теперь, ребята, как раз это лось сбросил рога. Видите? Есть даже такая вот есть тихая охота, грибная охота, да? А я знаю, есть охотники за рогами. Есть люди, которые зимой отправляются на поиски рогов, они находят следы, тропят животного по следам, они уже предполагают, в каком месте, где вот больше истоптано, да, и находят. То есть это очень тоже азартное занятие. Если этот рог не найти зимой, то к весне вы его не найдете. Знаете почему? Потому что его сгрызают мышки. Ну, не только мышки, мышки, белки и другие животные. Это же кальций. Это же кальций в чистом виде. И, кстати, даже вот северные олени, например, сами свои рожки хрумкают иногда, да, как сухарики. Вот, что добру-то пропадать? А, ребят, в мире животных это частое дело. Вот некоторые лягушки, жабы после линьки, ящерицы некоторые тут же съедают свою шкурку, которая перелиняла. А что пропадать добру? Там столько полезного, всяких витаминов. Откуда вот вышла, туда же вернулась. Поэтому рога, либо они бывают уже обгрызенные к весне, либо их сгрызают вовсе. Так что рога ископаемых оленей, которые находили, да, это были рога, которые либо вот оленя, который утонул в болоте, в торфяниках, либо где-то еще, где не добрались другие животные, и их не схрумкали. Смотрим дальше. Картиночки. Вот. А вот что можно сделать с рогами. Видите? Особенно если это рога не с убитого животного, а найденные. Ведь так интереснее. Видите, какая резьба тонкая. Вот это вот уже искусство. Вот лучше бы этот дядька мордатый взял бы резец и лучше бы вот искусством бы занимался. Тогда я уверен, у него бы рука не поднялась бы ни на одно животное. Давайте следующее посмотрим.
Вот, видите, еще здесь уже такие многофигурные композиции, а здесь уже и медведь, и лось, и лайки. Видите, медведя подняли, а там наверху соболь сидит, да, по-моему, на веточке. Вот такая красивая резьба. Следующее покажите нам. А вот это вот, видите, из рогов даже люстры. Вот если вы будете... Очень много таких охотничьих замков в Чехии. Ну, вообще в Австро-Венгрии знать очень любила такие охотничьи замки. И в этих охотничьих замках очень часто и люстры, и мебель бывает из рогов. Ну, к сожалению, там повсюду висят и шкуры, и головы. Ну, что поделаешь. Тщеславные люди, а аристократы так тем более тщеславные. Давайте дальше посмотрим. Вот еще видите несколько вариантов люстр из рогов. У меня была мысль тоже вот из этих рогов как-то сделать какую-то люстру. У меня там еще другие есть, но что-то как-то руки не доходят. Давно хочу повеситься, все руки не доходят. А следующее покажите нам, Михаил, картинку. Там будут еще очень интересные варианты. Давайте так пролистаем. Вот, смотрите, роскошная люстра, правда? А следующее покажите. Это вот люстра в интерьере будет. Видите, здесь уже весь интерьер этого охотничьего замка, и люстра очень хорошо вписывается с камнем. Следующее покажите. Вот, еще. И здесь, слава богу, все не обезображено трупами и головами, да? Просто вот обошлось все одними рожками, которые сбросили животные. Ну, кстати, у знати, у аристократов очень часто в парках разводили парнокопытных и других животных, поэтому вполне могли эти делать люстры из тех рогов, которые у них в парках, в их хозяйствах животные сбрасывали. Следующее покажите нам. Вот. Вот пошла мебель. Видите, какая? Диванчик. Это хороший олень. Это уже очень такой хороший олень. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, где-то 6 лет, да? Следующее покажите. Вот, видите, кресло, да еще обтянуто шкуркой. Следующее покажите нам. Тут и лось, и олень комбинированный. А здесь слэп. Вот, ребят, вот такая вот грубая доска, спил с дерева, да, называется слэп. И вот этот слэп на двух рогах тоже такой очень хороший на лосинах. Следующее покажите нам картиночку. Вот, еще мебель и даже люстра из рога тоже так вписывается. По-моему, ничего, со вкусом сделаны. Вот я не знаю, насколько это крепко, потому что даже деревянные стулья иногда расшатываются, а вот насколько долговечна такая мебель, ребят, я не знаю, я никогда не пользовался рогатой мебелью. Давайте следующее посмотрим картиночку. Вот видите, замечательный пример симбиоза. Наши галки на олене сидят вот как где-нибудь в тропиках скворцы майны сидят на буйволах. Дальше покажите. Вот теперь мы с вами переходим. Ну, давайте теперь говорим уже об оленях как таковых, да? Это у нас пятнистый олень. Пятнистый олень у нас водится, у него такой очень широкий ареал. Ну вот, я не знаю, почему я сюда начал все-таки с пятнистого. Мне почему-то пятнистый больше всего нравится. Покажите следующую картиночку. Он, кстати, пятнистый только летом. Вот, самочка пятнистого оленя. Видите, какая она изящная. Он какой-то очень пропорциональный, очень гармоничный. И он такого ярко-рыжего цвета, с пятнами, такого каштанового, рызового цвета, очень приятно. Следующий покажите нам. Вот. А это детеныш пятнистого оленя. Ребята, он вам никого не напоминает, этот детеныш пятнистого оленя, персонажа? Ну, конечно, кто-то уже сразу отгадал и закричал «Бэмби». Ну, покажите нам следующую картиночку, там и будет Бэмби, который из мультика. Ребят, а вот как вы думаете, к какому виду относился олененок, а потом уже и взрослый олень Бэмби? Вот я тоже задумался на эту тему, потому что, учитывая то, что диснеевский мультфильм, да, и, по-моему, следующую фоточку покажите, там, видите, вот это взрослый Бэмби, а назад верните к нему, вот назад на Бэмби молодого. Понимаете, ребят, сама сказка, книжка, написана австрийцем. Написал австриец Феликс Зальтон.
Поскольку написал австриец, то, скорее всего, он имел в виду благородного оленя, да, который там в Австрии.

в лесах обитает. Но мультфильм диснеевский снят по мотивам книжки Зальтона. И учитывая то, что там все-таки скунсы были, да, помните, друзья, у него скунс был, и вот взрослый олень вот такой вот, это уже Бэмби вырос. Я думаю, что, скорее всего, изобразили американского белохвостого оленя. Покажите нам следующую картиночку. Вот, видите, скунс. Это однозначно Америка. Скунс – это у нас американское животное. Вонючий скунс. Следующее покажите. Вот. Вот так он выглядит в натуре. В природе, в смысле. Вот тот же самый, видите, белое пятнышко, как в мультфильме. Вот такая белая задница. Видите? А вот, кстати, белая задница, вот такое зеркало, да, это называется. Если по науке, это называется каудиальный диск. Каудиальный диск. Ну, у вас память хорошая, не то, что у меня, вы запомните. Для чего это нужно? Иногда бывает так, что этот диск прижат хвостиком, а когда хвостик поднимается, то он совсем белый, вот эта попка обнажается, и это сигнал тревоги. То есть, если побежал олень, он сигнализирует этим диском, что, ребята, сбегаем, опасность рядом. То есть, это сигнальный вариант сигнальной окраски. Помните, мы с вами говорили об окрасках, да, и вот там мы с вами проходили еще и сигнальную окраску. Вот это вот каудиальный диск, это зеркало на попе, оно вот нужно прежде всего для этого. Это у многих оленей, и у косуль. Вы обратите внимание, что очень-очень у многих оленей этот каудиальный диск присутствует. Покажите следующую картиночку. Вот самка и самец. У самок, конечно же, тоже рогов нету. Но они тоже очень изящные, такие грациозные. У нас очень много сейчас белохвостых оленей в России. Их разводят в охотхозяйствах. Их интродуцировали в природу. Что такое интродуцировали, помним, дети мои, а? Гримаса интродукции. У нас с вами целая беседа была. Да, они прекрасно прижились, замечательно себя чувствуют. И по всей Европе, не только у нас. По-моему, даже в Австралию, в Новую Зеландию их завезли, куда только не завезли, но это плохие такие эксперименты. Давайте следующий покажем. Охотники наши ругаются. Вот. Это зомбар. Вот мы с ним подружились так, что я даже попросил его вешалкой поработать. Это тропический олень, который водится в тропиках Вьетнама, Лаос, Камбоджа, Индия. Его еще называют болотный олень. Но не путайте с американским. Там тоже есть американский болотный олень. А это вот зомбар, индийский зомбар. Их несколько видов зомбаров. Он немножко поменьше, чем благородный. Но вот видите, достаточно такой большой, тоже рогатый. Он очень любит рядом с водой. Ему нужна вода, ему нужна влажность. Вот, прекрасно плавает, очень любит валяться в воде, как бегемот, знаете, вот залезает в воду и там валяется. И вот следующее, покажите картиночку, это в Камбодже мы сделали эту фотографию, и вот он ушел, видите, у него длинный хвостик. Вот я не помню, это этого же я снимал, или это другой такой же вот олень. Они там совершенно не боятся людей. Это вот парк, где они гуляют на свободе, поэтому у них нету антропофобии никакой. Что такое антропофобия, помним? Молодцы, все, молчу, не напоминаю. Давайте следующее посмотрим картиночку. Вот. А вот теперь мы, ребята, приехали к благородным оленям. Ребят, изюбрь, марал, благородный олень – это все суть одно и то же, да? Ну, дело в том, что у благородного оленя, которого мы называем благородный олень, у него всякие подвиды, и в разных местностях эти подвиды по-разному называются. Поэтому, если вы услышите марал или изюбрь, то знайте, что речь идет, конечно же, о благородном олене. У нас в стране кое-где есть даже фермы, где разводят маралов. Покажите следующую картиночку. Вот, видите, это как раз ферма. И разводят ради понтов.
и пантов. Извините, оговорка по Фрейду. Ради пантов, конечно, их разводят. Что-то у меня сорвалось. Вот. Дело в том, что панты, это олени панты, они содержат очень-очень много разных веществ, да. Там и хондроитины, полисахариды, 20 с чем-то аминокислот. В общем, там такой набор. И из них получают пантокрин или пантогематоген. Это вот кровь, которая циркулирует. В принципе, это, ну, конечно, олень не получает от этого огромное удовольствие. Но когда панты достигают определенных размеров, их спиливают. Вот, и он после этого жив-здоров, ветеринары за ним присматривают, чтобы все было хорошо, вот, а из рогов уже делают вот это, всякие препараты, там делают и порошок, делают настойки, да, с пантокрином. Я вам не буду перечислять, какое огромное количество. Ну, мне почему-то кажется, я, конечно, не врач, не доктор, но мне почему-то кажется, что чудодейственные свойства пантов несколько преувеличены. Да? Ну, вот китайцы за них целые сокровища готовы отдать. Не только китайцы, Юго-Восточная Азия пользуются большим успехом. Чего только не лечат. Начиная от онкологии, кончая там, я не знаю, депрессиями и бог знает чем. Ну, может быть, эффект плацебо срабатывает, но ради люди покупают за очень большие деньги, спрос есть, есть предложение. Ну, во всяком случае, на таких фермах живут животные, которые все-таки живы, их разводят, и это генофонд сохраняется. Ну, пусть будет так, не будем с вами возражать. Покажите вот следующую картинку. Да, я забыл сказать, что еще рядом с такими фермами даже пантовые ванны устраивают. То есть там есть санатории, и у нас где-то 20, около 20 регионов России, где вот есть такие санатории с пантовыми ваннами, и там калий, магний, фосфор. Ну, это очень хорошо, потому что если есть магний в воде, да, без магния, например, не усваивается кальций. Да, почему в море полезно купаться? Магний в соленой морской воде. Вот, поэтому вот говорят, что такие пантовые ванны творят настоящие чудеса. Ну, вот, как я уже говорил, растут достаточно быстро такие рога, сантиметра, иногда до 2 сантиметров в день, особенно если нормальное питание. Вот сейчас сотрудник разбивает стадо, видите, на две группы, значит, пришло время резать панты. Ну, вообще, ребят, одомашнивание морала произошло, эта штука такая не новая, не новый фокус, потому что до Алтая я где-то читал, братья Шарыповы были такие. Они этим занимались уже в самом конце 18 века, там, в 1790-х годах. То есть они уже пытались наладить такую ферму, где можно было одомашнить и разводить моралов. Ну, конечно, это такой забавой повсеместной не стало, но сейчас вот разводят, и не только у нас, с границ тоже такие фермы есть. Давайте следующую посмотрим картиночку. Вот это панты, видите, срезанные, они ждут своей обработки, переработки. Вот там и настойки, порошки, и все это будет уже потом. Следующую покажите нам, Михаил, картиночку. Вот. А это кто-нибудь узнал этот сюжет, ребята? Узнал кто-то? Кто это, дяденька? Ну, вообще, здесь он хилый какой-то. Обычно этого дяденьку изображают покрупнее, помощнее. Это Геракл, ребят. Это Геракл и Киренейская лань. Третий подвиг Геракла, если мне не изменяет память. Ну, вот Киренейская лань, это была любимая лань богини Артемиды, богини охоты. У нее были золотые рога, а копыта... Нет, ребят, не серебряные. Серебряные копытцы – это у Бажова. У нее были медные копыта, потому что серебро в Древней Греции было, по-моему, очень большой редкостью, если было вообще. Вот, особенно в те времена. Копытцы у нее были медные. Она была, конечно же, огромная. Но там много разных легенд по этому поводу. Когда она еще была отроковицей юной, то богиня охоты, она
увидела несколько таких огромных божественных ланей, она их всех отловила и запрягла в свою колесницу, а вот одна лань убежала, вот эта вот самая Киренейская. Есть другие версии ее происхождения, но так или иначе, Геракл пребывал в услужении у своего брата, у царя Микенского Еврисфея, и Еврисфей послал его добыть эту критскую лань. Год, говорят, он за ней бегал по лесам, по полям, по горам, дошел аж до страны Гипербореи, это где-то до современного Дуная, якобы, да, по разным источникам, но вот есть много версий, как он ее поймал, в одних источниках он и выстрелил метким выстрелом в ногу ранил, по другим вот так вот заломал за рога, это была не просто лань, но привел он ее в Ресфию. Теперь, ребята, вот с ланью, я вам покажу. Вот. Вот они, рога лани. Они у меня из Греции. Я когда снимал на острове Родос, кажется, или Кос, вот я уже путаю, то ли на Родосе, то ли на Косе мы снимали этот сюжет. Там была как раз ферма, где чистопородных ланей. Вот они, видите, не убитые. Это мне подарили, это я нашел в пыли. Нашел один рог, подошел к хозяину фермы, говорю, можно я это возьму с собой? Он сказал, а чего один, походи, поищи, наверняка другой найдешь. Я походил в пыли, порылся, нашел второй. А, ребят, значит, посмотрите, ничего вам не напоминает эти рога? Видите, они лопаткой, да, как у лося, да? Не у всех оленей такие рога есть. А еще кого они вам напоминают? Вот, конечно, да? Как он у нас назывался, помните? Как он у нас назывался? Он у нас назывался мегалоцерус, большерогий олень. Так вот, ученые говорят, что большерогий из современных оленей, к этому большерогому оленю ближе всего лань. И, ну, по рогам похоже, что это действительно так. Так, значит, с ланями. Лань у нас обитает в Европе, в Малой Азии. Ну, есть такое мнение, вполне вероятно, что вообще центр видообразования – это Малая Азия. А в Европу лань потом завезли, интродуцировали. Покажите нам лань, вот следующую картиночку. А, вот, видите, это Киренейская лань, вот как ее, вот там Артемида, богиня со своей любимой ланью. А, вот следующее покажите нам, Михаил. Вот она. Вот самцы с рогами. Это олень среднего роста, скажем так, да. Ну, где-то высота метров в холке. То есть это вот мне, вот так вот по грудку мне будет, наверное, да, в холке. То есть голова у него на уровне моего уха заканчивается. Очень легко приручается. Я в Греции, вот на острове Закинтос, там есть оленей парк такой тоже. Мы подружились, я там был несколько раз в гостях. У него там самцов лани человек, наверное, 6 или 7. И у каждого этого самца имена античных богов. Одного Зевс зовут, другого Посейдон, третьего там Аполлон, четвертого Гефест. Вот у них у всех божественные имена. Иногда даже они погулять уходят и возвращаются. Ну, там весь остров знает уже чьи-то лани. Вот. Но вес. Вес бывает до 100 килограммов, иногда даже чуть больше. Ну, 50, 60, 70 до 100 килограммов. Да? Латинское название. Дама, дама. Вот так. Вот я не знаю, почему дама. Вот, может быть, сначала самку увидели и назвали ее дама. Дама-дама – это родовое видовое название, как вы уже догадались. Ест травку, не трогает и козявку, хотя, конечно, трогает. Может есть нежную кору, но только нежную кору. То есть грубую кору она уже не ест. Но вот что интересно, когда у лань начинается гон, то самец окапывается, как настоящий солдат. Он роет яму рогами и копытами, ложится в эту яму и трубит уже лежа в яме. То есть из окопа из своего трубит, вызывает на поединок другого самца. То есть он таким образом защищает еще и свою территорию. То есть он не только подманивает самку для того, чтобы она пришла, посмотрела, как он сейчас тут всех победит, да, и добьется ее любви. Но он еще и свою территорию охраняет.
держит свою территорию. И зимняя окраска, конечно, у Лани, вот следующая, по-моему, я там взял, да, зимнюю окраску. Нет, это вот самочка, видите, с теленком. А вот это турнир, видите, как летит во все стороны, сшибаются так, что, видите, один даже вверх тормашками полетел. А зимняя окраска, конечно, намного серее. Но лань очень красивая, олень очень грациозный, очень красивый. Вот это свиной олень. А свиной олень это у нас тропики, Южная, Южно-Восточная Азия, Индия, Вьетнам, Непал, вот туда вот уже, по-моему, Южный Китай, Таиланд. Высота поменьше, где-то сантиметров 70 в холке, где-то до 50 килограммов, то есть в два раза он меньше лани по массе. Слышу, ребят, почему свиной? Свиной, потому что у него походка, как у свиньи. Почему-то он, у него совсем не оленя такая грациозная походка, а он семенит, как хрюшка. Поэтому его назвали свиной олень. Покажите следующую картиночку. Там вот будет самочка у нас. Вот, видите, самка вообще еще больше на свинюшку похожа. Ну, вот это вот еще и беременная самочка. Видите, она с животиком. Огурец ест, по-моему, да? Огурец. Ну, это олень-одиночка, он очень любит такие болотистые джунгли, болотистые леса, даже в горы немножко поднимается. А самки держатся иногда группками, у оленя это часто бывает. А когда самцы в одиночку разбредаются, ну иногда молодые самцы вместе тоже группками, компаниями держатся, как у лосей. Да? А вот потом самочки держатся группами, в гон страшно агрессивные становятся, бросаются даже на людей. Местные жители это знают. Но, к сожалению, их становится все меньше и меньше, свиных оленей, потому что исчезает их среда обитания. Ребята, антропоген. Люди начинают превращать болото в рисовые ячейки, и олени постепенно уходят. К тому же, к сожалению, в этих странах хоть и обращают некоторое внимание на охрану природы, но меры не такие жесткие, как, скажем, у нас в Европе или в Америке. Ну вот, давайте дальше посмотрим. Следующий олень у нас какой будет? Вот это он же. И следующий покажите нам. Вот. А вот у этого, смотрите, видите, какая челочка? Клыки я вижу. Вижу, ребят, про клыки мы сейчас отдельно поговорим с вами. Спокойно. А челочка, видите, какая? Чубчик, да? Вот из-за этого чубчика до 17 сантиметров, ребят, представляете? Вот это уже такой иракез, как у панка. Вот, да? Это хохлатый олень. Это уже Китай, это очень редкое животное. Хохлатый олень – это монотипный род. Помните, что монотипный род, да, ребята? Монотипный род – это где всего лишь один вид, да? И подсемейство мунджаков. То есть он ближе всего к мунджаков. Мунджаков вы сейчас скоро увидите, поймете, что это такое. Высота где-то 70 сантиметров, ну, тоже небольшой такой оленючек. Вот, до 50 килограммов весом он вырастает. Рога. Рога у него есть, ребят. У него рожки очень маленькие, только у самцов. Но у него такой большой вот этот хохолок, чубчик, что рогов под ним, как правило, не видно. Ну, если он поднет, то там выросты есть и достаточно приличные. Ну, и, конечно, главное украшение – это клыки. Ребята, клыки есть у многих оленей. Как это ни странно, вот зубная формула у оленей. Вот когда будете учить вот это, да, вы увидите, что клыки есть у многих оленей, у оленей подобных, скажем так, животных. И они играют достаточно большую роль в их жизни. Вот следующую покажите картиночку. Ну, что касается самого хохлатого оленя, вот он, да. О нем что можно сказать? Он поднимается в лес, в горные леса он поднимается до высоты 4-4,5 тысячи метров. Это очень много. Это 4-4,5 тысячи метров, ребят, это уже почти туда, к небальному поясу, туда, где лежат снега даже летом. Точно так же одиночки, они живут в одиночку. Ну, достаточно редкие, но сейчас вроде китайцы стали их разводить, и я недавно читал, что по подсчетам китайцев у них почти 500 000 поголовья. То есть это значит, как вид он не исчезнет, этого достаточно, чтобы близко родственного скрещивания не было. То есть этот вид
можно удержать. И вот точно так же, как у других оленей, каудальный диск. Видите, у него сзади зеркальце, да, беленькое. Вот. Ну, а теперь давайте перейдем на чемпиона. По клыкам, на самого клыкастого оленя, да, узнали, ребята, саблезубый олень. Это наша кабарга. Ну, наша как она. В Европе не водится, это азиатское животное. Кабарга – это мускус мышеферус, по-моему. Вот я сейчас латынь не буду. То, что мускус – это точно, потому что мускус, ребята, извините, я вас перепутал, не пантокрин, мускус – это самое дорогое вещество животного происхождения. Сейчас мы об этом поговорим отдельно. Следующий, покажите нам фотографии, там, по-моему, будет череп. Вот видно, да, вот эти вот клыки саблезубого нашего Олежка. Значит, кабарга по систематике это не совсем олень. Да, это оленеподобное, да, оленевидное животное. Значит, по систематике семейства кабарговый, род кабарга, вид кабарга. То есть кабарга, кабаргаевна, кабаргова, получается. Да? То есть, ну, она стоит где-то между оленями и оленьками. Про оленьков мы с вами будем говорить потом. Это совсем такие крошечные создания. Некоторые из них даже на олени совершенно не похожи. Высота где-то 70 сантиметров. Вес небольшой. Ну, до 20 килограммов максимум, обычно меньше. Килограммов 15, 16, там, 18. То есть это очень небольшой. Ну, вот следующее, покажите нам картиночку. Характерная посадка такая кабарги. У нее очень длинные задние ноги. Ну, не такие, как у кенгуру, да, или у зайца. Но все-таки у нее задние ноги намного длиннее передних. И о чем это говорит? О, проницательные дети мои! О чем это говорит? Конечно! Я рад, что вы сразу догадались. Я вас не сомневался. Это говорит о том, что это очень прыгучее животное. Она без разбега с места берет легко двухметровый барьер. Она очень маневренная. То есть она как заяц, кстати, путает следы, да? Она не может бежать долго, я вам открою секрет. Она очень быстрая, стремительная, но долго она не может бежать, она выдыхается. Вот. Поэтому она либо петляет, она может на 90 градусов повернуть в прыжке вот так вот в сторону, да, резко. Не каждый хищник может повторить этот маневр. А врагов у нее много, ребят. Кабарга небольшая такая вот животное это. Поэтому у нее врагов много. Это и волки, это и рыси, это и росомаха. Это и кстати, другие крупные куньи. Да, вот, я не знаю, ну, та же хорза ее берет. Да? Хорза все-таки чуть-чуть побольше кошки, да, такая вот куница. Вот берет она кабаргу. Значит, что про кабаргу еще можно сказать? Вот самое главное, ребят, что у нее на брюхе вот проходит такая брюшная железа, которая выделяет мускус. С одного самца можно получить ну, 5 или максимум 10 граммов мускуса. Но это ценнейшее вещество. Для чего оно нужно? Да? Ну, во-первых, ему приписывают такие чудодейственные свойства, что, я не знаю, только женьшень, может быть, сравнится. Да? Мускус был известен в Европе уже где-то там, я не знаю, в четвертом, в третьем, четвертом веке точно он уже был известен. То есть путем обменов с Дальнего Востока, с территории Китая, наверное, не знаю, откуда еще могли вот... Он все-таки доходил до Южной Европы. Мускус вспоминают и Марко Поло, и Ибн Сина, Авиценна, да, уже использовал его, вовсю использовал его как лекарство. Но самое главное другое, что уже потом мускус стали использовать парфюмеры для закрепления запаха. Точно так же, как используют касториум, бобровую струю, точно так же, как китовую амбру. Вот эту отрыжку кашалота используют для того, чтобы закрепить запах. То есть она сходит вот в этот парфюмный коктейль, да, из которого делают духи. В Саудовской Аравии есть ферма, где разводят кабаргу ради вот этой вот драгоценности, ради мускуса. Черный мускус это там называется. Почему-то все арабские шейхи считают, что это самый притягательный запах –
для мужчины запах мускуса. Они вот наносят на себя этот мускусный запах. И прямо вот они в полной уверенности, что женщины сходят с ума от этого запаха и бегут за ними толпами. Преследуют их по этому мускусному запаху. Ну, ладно, бог с ним. Пускай пребывают в своих представлениях о жизни. Да то они арабские шейхи. Ну, нам с вами интереснее другое. Вот, значит, ареал у нее большой. От Восточной Сибири до Сахалина. Это вот, если в широту и в глубину, туда вот на юг, аж до Кореи. То есть, это очень большой ареал. Кабарга прекрасно бегает по скалам, по распадкам, очень хорошо себя чувствует в лесу, питается мхами, питается лишайниками. Вот здесь зубы помогают ей соскребать вот эти лишайники с деревьев. И еще вот такая интересная деталь, она даже лазает по деревьям, ребята. То есть она настолько ловкая, что она с ветки на ветку может подниматься на высоту больше 4 метров в поисках лишайников. Ну, не только лишайники. Она очень любит хвойные леса. Хвойку молодую обкусывает. Ну, в общем, травоядная, как и почти все олени. Но, ребята, олени не такие уж и облигатные вегетарианцы. Об этом мы поговорим чуть позже, когда дойдем до северных оленей. Потому что олени очень часто еще и хищничают. Как это не покажется кому-то странным. Значит, у нее очень интересная шерсть у кабарги. У нее почти нет пуха, у нее только остевой волос, а волос внутри полый. Ну, кстати, так же, как у северного оленя. И вот этот полый волос, он, во-первых, отличная такая термозащитная защита от холода. То есть, когда кабарга спит в снегу, то снег даже не подтаивает под ее теплым телом. Вот. И еще такая шерсть, она еще как спасательный круг, позволяет ей очень здорово плавать. Она прекрасно плавает, переплывает даже большие реки. Ну, лишайники, которые она ест зимой, кстати, составляют почти 90%, даже больше 90% ее корма. Поэтому кабарга всегда прокормится в лесу, всегда найдет что поесть. Главное, конечно, уйти от хищников. Вот с этим немножко сложнее, потому что хищники на нее тоже охотятся очень сильные и очень ловкие. Но вы меня спросите, для чего ей нужен этот мускус, да, и откуда он у нее берется, за которым так охотятся люди. Ребят, этим мускусом самцы метят свою территорию, и вот этот мускус из секрета вот этой мускусной железы, это визитная карточка самца. То есть самка может понюхать этот мускусный след и сразу понять, какой-то самец, сильный он или слабый, здоровый он или слегка приболел. То есть по вот этим нюансам, да, самка прекрасно понимает, с кем она имеет дело. Это, ребят, как собачки. Вот у кого есть собачка, мы с вами говорили на эту тему, да, она нюхает меточки, чьи-то там капельки на снегу, и она по этому запаху прекрасно понимает, кто оставил, в каком он был настроении, злой он был или наоборот пребывал в хорошем настроении, болеет он или здоров. То есть запах очень-очень многое для животных значит. Ну, мы с вами поговорим еще о запахах в жизни оленей. Так, ну давайте следующее посмотрим, кто у нас там будет, да? Вот, видите, вот как раз мы видим вот эти клыки кабарги. Ну, по-моему, больше 10 сантиметров. Я слышал вопрос. Ребят, вот сейчас не помню, но опять-таки вот есть эти не очень умные люди, которые гоняются за трофеями. Может быть, они им еще и вытягивают эти клыки, чтобы прославиться. Ну, по-моему, сантиметров 10 точно. Вот я видел иногда в музеях чучела. Давайте следующее. Да, ребят, забыл вам сказать, что у кабарги, конечно, как у многих других оленей, бывают очень жестокие битвы. И во время этих битв самцы пускают свои клыки в ход. Очень часто наносят им рваные, тяжелые раны своим противникам. То есть это не просто украшение. Это не просто такое приспособление добывать пищу. Это еще все-таки и рожек нету у кабарги, но зато есть очень мощные клыки. Вот. А вот это вот, ребята, это косуля. Да? Косуля, вот, в отличие от многих других оленей, кору не ест. Еще она чем
каприолус, по-моему, латынь, каприолус, да. Чем еще она отличается? Тем, что она своих детей кормит молоком лежа. Вот остальные олени стоя. Это самый маленький наш олень в средней полосе, широко распространена по всей нашей стране. Наверняка вы в лесу где-то видели косуль. Вот, видите, какой у нее зеркальце, да? Какого дальше.

диск. Вот то же самое, да. Рога. Рога у самцов есть, они точно так же потом опадают, вырастают новые. У косуля очень трепетное животное, очень чуткое. У них прекрасный нюх, они верхним чутьем чувствуют за версту опасность. Ну вот для сравнения, у косули 300 миллионов вот этих обонятельных клеточек, да, в аппарате, а у нас, у людей, в 10 раз меньше, у нас около 30. Да? То есть в 10 раз как минимум нюх у них лучше, чем у нас, у людей. А, кстати, в Германии есть такая популяция косуль-меланистов. Они темные, почти черные. Так что такое тоже бывает. А, косули, вот у них самый ранний гон, в августе, они сходят с ума. У нас вот рядом с дачей лет 6 назад нам влетел такой бык косули в бок автомобиля. Мы ехали вечером домой. Две двери пришлось рихтовать. Мы ничего не могли сделать, мы были не виноваты, мы ехали по дороге мимо леса, и вдруг он в прыжке просто бум, в нас влетел в бок, как снаряд. Ну, я потом уже анализировал ситуацию, видимо, его шуганул другой самец. Они просто теряют голову в это время, а потому что вот мой товарищ Александр Давидович Липкович, замдиректора ростовского зоопарка по науке, он рассказывал, как у них в ростовском зоопарке один сотрудник вырастил косуленыша, превратился в самца хорошего, был абсолютно ручной, бегал за ним, как собачка, ел с ладони из рук, ластился, но когда у него начинался гон, он сходил с ума, кидался на всех, даже на своего, так сказать, хозяина. Да? То есть у косуль это вот, как у всех оленей, вот крыша у них на бикрень едет во время гона, и ничего с этим не поделаешь. Ну вот следующего покажите нам красавца. Мы скоро с вами закончим такой вот обзор. Вот это косуля, косуленыши. Следующий покажите. Вот, видите, какой чудесный косуленыш. Мне приходилось достаточно часто с ними встречаться в природе. Следующий покажите. Вот. А вот эти рожки вам никого не напоминают, а? Не напоминают, помните, кусторогих оленей, да? Это олень, олень Давида. Олень Давида – это олень, который пропал в природе, то есть в живой природе. Ну, реинтродуцировали не так давно в Китае. Его еще называют Милу или Элафурус, олень Давида. Он отходит, вот он как раз уже к настоящим оленям относится. Это Китай, это он поднимается вверх даже по горным лесам. Это приличный олень, такой достаточно большой, достаточно приличный олень, до 200 килограммов, в холке 1,40 м. Ну вот, наверное, вот так вот мне по плечика, да, будет. То есть большие рога, но рога у него, обратите внимание, у него все отростки идут назад, отрастают, да, не вперед, как у морала, как у благородного оленя. Причем, что интересно, олень Давида меняет рога 2 раза в год иногда. Вот такая характерная особенность. Кстати, в литературе я встречал такое вот распространенное мнение, якобы у тропических оленей вообще смена рогов не происходит, или раз, два, в три года. Ребят, вот я видел, встречался в тропиках с оленями Элда, это олень Лира, да, вот с амбарами. И вот я спрашивал у Олега Шумакова, который там прожил просто лет 15 в той же Камбодже, в Вьетнаме. Сказал, нет, говорит, ничего подобного. Меняются у них рога каждый год, все нормально. Поэтому не знаю, откуда такое взяли. Факт. Ну, ладно. А с оленем Давида произошла такая интересная история. Он пропал. Пропал совсем. И вот небольшая популяция сохранилась только у императора, вот император Тунджи, это был 1869 год, и вот этот император Тунджи, он тогда пошел на сближение с Европой, и в качестве такого жеста доброй воли он подарил несколько оленей Давида французам, несколько англичанам, несколько Германской империи. И в Германии, и во Франции эти олени, к сожалению, не выжили.
то ли там не смогли за ними ухаживать, я не знаю. Но знаю одно, что в Англии они попали к какому-то герцогу, не помню, как его звали, какой-то очень такой, вот прямо такой герцог, прямо вот очень-очень он был родовитый. И он развел их, у него было 16 штук в имении у этого герцога. Но в Китае очень скоро после этого все олени Давида погибли. Потому что, во-первых, там разлилась река Хуанхэ, где этот был парк с оленями, и они просто утонули. Бурные потоки, их утащили, все олени утонули, а какая-то часть осталась, но они погибли во время погромов, потому что в 1900 году в Китае произошло знаменитое вот это восстание боксеров. Кстати, вот любопытный момент, восстание боксеров, как его у нас называют, оно же как раз было против влияния иностранных агентов, прежде всего Запада, да, на Китай. Это было восстание именно против сближения с Западом. А император как раз, вот этот его жест с дарением оленей, он как раз шел навстречу Западу. Восстание было очень таким мощным, это была целая революция, и вот в этом восстании погибли оставшиеся. И стали возрождать оленей Давида вот с тех 16, которые в английском герцогстве и остались. Но проект оказался достаточно удачный, и вот заповедник есть, он называется Дофин Милу, Милу это олень, да? Там, по-моему, около 600 голов сейчас. То есть, в принципе, да, такая точка невозврата, будем надеяться, пройдена, как вид его можно сохранить. Очень красивый олень. Кстати, во многих зоопарках мира его можно видеть. В Московском зоопарке раньше был, не знаю, как сейчас, а раньше, я помню, времена моего детства и молодости, там был олень Давида. Очень любит воду, прекрасно плавает, вот такой хороший Олежка. Ну, следующий покажите нам. Ух ты, ребята, опять 2 часа. Меньше 2 часов у нас никак не получается. Вот, видите, очень похожи у него рога на кусторогого оленя. Покажите следующий. Вот теперь надо приближаться к финалу. Вот это оленек. Вот животное, я специально сделал вот эту фотографию, да, вот не скажешь, что это к оленю какое-то отношение имеет. А вот следующий покажите. Там уже появились маленькие рожки, и понятно, что это вот такой Олежка. Оленьки. Оленьковое это семейство, ой, там много видов, я сейчас не помню точно сколько, но там есть крошки, которые килограмма 2 весят, а есть и такие вот килограммов 15. Это самые примитивные из оленеобразных, они еще сохранили по 2 пальца. Вот почему говорят парнокопытные, да? Это 2 пальца, 2 копыта, это 2 ногтя, 2 пальцев. А у оленьков еще 2 пальца сохранились, да, рудиментарные, чего у других оленей уже нету. Ну, они еще в миоцене бегали вовсю, это 50 миллионов лет назад, так что это самые такие древние, самые примитивные олени. И вот они-то как раз хищничают за милую душу, чего только они не жрут. Они и рыбу ловят, едят, и крабов ловят, едят, и мышку какую словят, съедят, и ящерицу словят, съедят, ну и, конечно, растительную пищу тоже. И вот покажите нам еще там будут оленьковые всякие. Вот, это вот оленечек, видите, покажите следующего там еще. Вот это уж совсем, видите, не похоже, да? По-моему, это мышиный олень кончили, вот это самые крошечные олени. Ребят, извините, я вас обманул. Это мунджаки. Извините, верните назад. Оленек, оленек, оленек. Это мунджак. Это мунджак. Ребята, я что-то вот разговорился, а на экран почти не смотрю. Это мунджаки. Это мунджаки, род семейства оленевых, у которых, кстати, тоже клыки, да? Мунджаки, кстати, лают как собачки. Кстати, вот интересно, что мунджаков только в 1990 году было открыто сразу 5 новых видов в непроходимых лесах. Это мунджаки. А вот следующие уже пошли оленьки. Вот, и это африканский большой оленек. Оленьки, они вообще без рогов. У них рогов нет вообще от слова совсем. У них тоненькие ножки, вот они ловят крабов. Они ловят рыбку. Это я был невнимателен. Следующее покажите картиночку. Вот. А вот это вот уже мышиный олень кончили.
тоже крошечный, и у него, смотрите, какие длинные-длинные клыки. Ну, следующую картиночку нам покажите. И вот мы, наконец, дошли. Вот, все, оленьков мы проворачиваем. Это вообще на линии не похоже, да? Вот оленьки, это вот как раз самые древние. Вот они не изменились за 50 миллионов лет. Вот они вот такие же, вот и бегали 50 миллионов лет назад в миоцене. И вот такие же они дошли до наших времен. Следующее покажите. Как же я с мунджаками-то промахнулся. Вот, и следующее. А вот этого помните, красавца, да? Сказку помните, да? Кая и Герда. И вот видите, девочка-разбойница, она сажает Герду на своего северного оленя. Вот мы с вами, ребята, и пришли к северному оленю. Покажите нам следующую картинку. И, собственно говоря, мы и сегодня с вами затеяли этот разговор об олене для того, чтобы помочь хорошим людям, хорошим ребятам, которые в Байкальском заповеднике спасают популяцию диких северных оленей. Представляете, Байкальский заповедник, да, это же ведь у нас Хамар-Дабан есть такой горный хребет. Это юг от Байкала. То есть это северный олень, мы его называем северный, а водится он южнее, чем Москва. То есть если по широте посмотреть, а он доходит еще южнее, аж до Монголии. А говорят, что не так давно северные олени, ну, где-то в веке 18 точно, а то и в 19 водились, ну, например, у нас в Тверской области. Да? То есть северные олени, я вам уже говорил, что они доходили до Крыма, до Европы. У них был очень-очень широкий ареал, это вот мамонтовая фауна. Они дошли до наших дней, но вот пещерные стоянки во Франции говорят о том, что еще вот в первобытные времена люди на них охотились, там очень много останков, и там они были, северные олени. А в торфяниках Финляндии находили даже следы упряжи, как показалось исследователям. То есть это вообще бы говорило бы о том, что 7 тысяч лет назад их уже на территории современной Финляндии пытались приручить. Да? Запрягали их или нет – кто ж его знает. Вообще вот это вот очень таинственная, очень загадочная история. Где, кто, когда приручил северных оленей. Потому что у народов, которые этим занимались, письменности не было. И, конечно, никаких дат не осталось. Но вот многие ученые считают, что это могло происходить, конечно, очень давно. И два центра, могло быть несколько таких центров доместикации, одомашнивания, это и Прибайкалье, и Алтай, да, современный. Но, опять же, очень-очень тяжело сказать, когда точно и когда это произошло. Но здесь, ребят, вот что, конечно же, северные народы, которые сейчас живут на севере, в тайге, в северной, в тундре, есть два подвида северного оленя, это лесной и тундряной, да? Они бы просто не смогли выжить. Они бы не смогли жить в этих условиях без северного оленя. То есть перед нами, ребята, форма симбиоза человека и животного. И вот давайте рассмотрим два таких примера. С одной стороны, в новом свете, это индейцы и бизоны, которые живут рядом со стадами бизонов. А вот в старом свете, это люди и олени. Ну, что касается бизонов, там было все просто. Бизон – это супермаркет для индейцев. Там все. Там мясо, там жир, там шкура для вигвама, да, и для одежды. Вот все. Индеец жил только благодаря бизонам. И вот индейское каждое племя, оно проживало рядом со стадом бизонов и вместе с ним мигрировало. Ставили свои вигвамы и вот следовали за бизонами. То есть они были вечные странники, точно так же, как и стадо, при котором жили индейцы. Что касается оленей, здесь другая история. Люди не просто жили рядом с оленями, а они им помогали. Они их отбраковывали. То есть они, ну не то чтобы выводили стихийно породу, понимаете, они выполняли очень много функций. Они их защищали. Они, например, формировали у них такой стадный инстинкт, потому что дикие северные олени, они остались еще. Об этом мы тоже поговорим. У них не такие огромные стада.
они живут небольшими семьями, ну, там голов 10-20, ну, может быть, 30, да? А вот эти вот огромные стада – это как раз те, которые гоняют оленеводы на протяжении столетий. То есть, видимо, еще древние оленеводы, они выбраковывали особи, которые отбивались от стада, от коллектива, да, у которых был плохо сформирован этот стадный инстинкт. И потом уже люди стали выхолащивать оленей, кастрировать.

и олени выдерживают такие морозы. Представляете? Потому что у них такая шерсть, потому что у них вот такая теплоизоляция. Вот мудрая природа распорядилась. Таежное оленеводство предположительно началось центр такой-то Ивенки, это Тунгусы. Кстати, вот на Западе тоже потрясающий совершенно помощник появился у людей, это оленегонная лайка. Это удивительная порода собак, которая помогала пасти оленей стада. Так вот, люди, они уже гоняли стада, то есть они не просто мигрировали вместе с оленями, они их иногда направляли куда нужно, то есть вот на этой площади мы уже были в прошлом, недавно, давайте пойдем туда. То есть они еще корректировали их миграционные пути. И, конечно же, вот стихийно что-то типа пород создавалось, потому что вот считается, например, Харгин, да, чукотская порода такая, самая мощная, самая знаменитая. Они такие крепкие, статные. И по фенотипу, кстати, они пеги, у них очень много таких пятнышек. Ну, вот, опять же, ребят, понимаете, можно сколько угодно говорить о вегетарианстве и так далее, о веганстве, но вы представляете, люди бы не выжили там однозначно. Вот у аборигенных народов, которые употребляли в пищу свежую кровь оленю, да, или свежую печень, у них никогда не было цинги, например. А вот у путешественников она была, у которых там нехватка продуктов и так далее. Ну вот домашний, и еще самое главное, ребят, домашний северный олень, он уже не может существовать без людей. Ну, то есть, если его выбросить куда-нибудь, они, может быть, одичают, и кто-то из них выживет, но вряд ли. Потому что это уже продукт такого симбиоза, которому далеко не одно столетие. Ну вот что касается ездовых оленей, давайте следующий посмотрим. Они, кстати, очень хорошо плавают. Видите, в армии их использовали. Это явно не наша армия. Вот я нашел в интернете эту фотографию. Австро-Венгрии, что ли, какая-то, судя по фуражке, даже не знаю кто. Или финны. Финны, скорее всего. Покажите нам следующую. Вот, это вот наши красноармейцы. У нас в армии оленей пользовали очень часто как вьючное животное, да, даже были такие вот специальные подразделения оленеводов, их тоже призывали в армию, и во время Великой Отечественной войны олени воевали, как и многие другие животные. Покажите следующую нам картиночку. Вот это вот, видите, стадо. Следующее покажите нам картиночку. Вот здесь уже верховая езда на олене. Вот откуда она появилась, езда. Здесь очень много спорят ученые, и некоторые исследователи утверждают, что поскольку сами вот эти монголоидные народы, они все-таки пришли с юга, да, что вот сам принцип упряжи и так далее, они перенимали у южных народов, которые уже к тому времени приручили лошадей и верблюдов. И то ли это вот то, что мы называем зоологи конвергентное сходство, да, ну придумали уздечку, придумали там гужи, да, и там придумали. Не знаю. Но вот такая теория есть, насколько она оправдана или нет. Ребят, если вам интересно, покопайтесь, я думаю, много чего интересного для себя найдете. Следующее нам покажите картиночку. Вот это, видите, тут уже устраивают гонки регулярно на оленях. Покажите нам следующую картинку. Вот он белый. Они очень, кстати, по фенотипу разнятся. Бывают белые, бывают черные, бывают пеги с разными пятнышками. Следующую нам покажите картиночку. Ох ты, уже скоро час. Вот видите, ребеночек спит, привалившись к оленю. Здесь тоже еще интересный момент, ребят. Дело в том, что у северного оленя, это единственный олень в мире, у которого рога есть не только у самцов, но и у самок. Кстати, в Америке, Карибу, да, там ездовых не было и упряжных не было. Это уже потом в Старом Свете они уже научились этому ремеслу. То есть там олени тоже были дикие, но там их местные народы не использовали как домашнее животное. Так вот, у самцов рога опадают раньше, чем у самок. И это самкам дает преимущество, потому что наступает зима, самцы уже безрогие, а самочка в это время тебенюет, разрывает копытами снег,
и ищет там мох, ягель, да, травку, кустики. И когда самец наглый лезет, чтобы

0: обожрать с ребеночком, да, то важенка, так называют самочка оленя, она этими рогами самца отгоняет. Вот. И даже, вот как мне рассказывал мой друг Александр Самуилович Аболец, который кандидатскую диссертацию по оленям по северным защищал, он не раз наблюдал, как наоборот, самец, у которого рога уже отпали, он своими мощными широкими копытами разроет снег, там хороший ягель вкусный, такой кустистый, пушистый, и тут приходит самочка, его рогами отгоняет, и со своим теленком начинает этот ягель есть. Вот. Но, ребят, давайте следующий посмотрим, следующие картиночки. Вот, видите, даже гонки на оленьих упряжках. Вот это вот выхолощенные олени, которых приспособили для езды. Вот такое вот искусство. Следующее покажите нам. Регулярно такие гонки проводятся. И вот следующее нам покажите. У каждого народа, у всех северных народов все это происходит по-разному. А вот это вот, ребята, фотографию уже мне прислал Алексей Китаев из Байкальского заповедника. Это вот уже те самые олени Хамар-Дабан. Хамар-Дабан – это горный хребет, который вот туда уходит в Саяны, это к югу от Байкала. И вот, ребят, вот эти вот дикие популяции, по-моему, их около 5, вот как Алексей Китаев говорил, их осталось около 5 штук. Самая большая – это таймырская популяция. Она самая большая, самая крепкая. У них очень большие миграционные пути, у таймырской популяции, они до 3000 километров проходят, представляете, без устали. Но, ребята, они начинают очень здорово и очень быстро дикие олени вымирать. То есть их осталось несколько таких локальных популяций, вот там, вот там, вот там, и вот там одна из них как раз хамар-дабанская. И везде они стремительно уходят, потому что две беды. Первая беда – это даже не первая, а вторая. Первая беда, конечно, человек, о чем мы поговорим отдельно. А вторая беда – это климатические условия, это глобальное потепление. То есть тают реки, и вот представляете, отелилась важенка, появился молодой теленочек, олененочек, а река уже вскрылась, они не по льду ее переходят, а вынуждены переплывать. Они прекрасно плавают, но переохлаждение, опять же, многие тонут, и оленята тонут, и самки, ослабленные родами, тоже тонут. А вторая беда – это люди. Потому что, вот я помню, ВВФ, Всемирный фонд дикой природы, проводил исследование, 800 мест только у нас в России, где на диких оленей ведется незаконная добыча, где их отстреливают. И ладно, если бы только бы отстреливали, их же еще отлавливают и срезают у них панты, браконьеры. То есть срезают у них вот эти вот молодые рога, и в большинстве случаев самец, которому срезали панты, вот так вот варварски и выпустили на свободу, он погибает. Сепсис, потеря крови, там же нет ветеринара, как на ферме, который будет за ним ухаживать. Это огромная беда. И вот сейчас как раз в Хамар-Дабане ребята проводят такую вот, у них проект «Спасем дикого северного оленя», они на краудфайдинге, потому что очень плохо изучена эта дикая популяция. Вот Хамар-Дабане мы с Алексеем Китаевым говорили вчера по телефону, он сказал, где-то около 30 голов популяция хамар-дабанская. Общается она или нет с другими популяциями, тоже пока неизвестно. Это все надо выяснять. Это все надо... Ну, ребят, поймите главное, для того, чтобы спасти популяцию, для этого надо прежде всего выяснить, все выяснить, в каком она состоянии, какие у них миграционные пути, общаются они с другими какими-то популяциями, не общаются, чем они питаются. Это все предмет исследования, для этого нужны фотоловушки, для этого нужны коптеры. Вот покажите нам следующие кадры. Это вот кадры как раз Алексей Китаев снимал, вот они, северный олень. Как Алексей говорит, они очень любопытные, непугливые в этих краях. Близко подпускают к себе, даже позировать начинают. Вот покажите следующего. Вот, видите, какие роскошные олени. Вот они бегут на фоне гор. И еще покажите нам, тут есть фотографии Алексея. Нет, вот это вот я вам просто для того, чтобы показать этот мир Хамар-Дабана, вот этот пейзаж, эти декорации, на фоне которых все это происходит. Посмотрите, какие потрясающие первозданные пейзажи. Следующий покажите нам картинку. Это видите, вот уже и хвойные леса. Конечно, они уходят в горы, олени, летом, потом зимой они спускаются. Еще покажите нам картиночки, тут есть вот рододендроны цветущие. Видите, целые поля цветущих рододендронов, синие горы, красота. И вот здесь живут дикие олени Хамардабана, которых надо спасти. А следующий покажите нам картиночку. Вот. А это вот как раз группа. Это вот Алексей Китаев со своими товарищами. Вот на вертолетике приходится мотаться над горами, вести наблюдение, первоучет по снегу и так далее. Такая будничная заповедная работа. И, ребят, я думаю, что мы с вами должны этому делу помочь. А как? Найдите, наберите в интернете «Спасем дикого северного оленя». А найдете там подробную информацию по этому проекту. Дело хорошее, дело полезное. И я думаю, поскольку мы люди виноваты, то, что олень исчезает, ну, есть среди нас такие вот, к сожалению, нерадивые люди. Значит, наш с вами долг, как людей радивых, помочь и сделать все возможное для того, чтобы северный олень не исчез. Ну, еще покажите нам парочку фотографий последних. Вот Алексей Китаев как раз. Следующий. А сейчас мы сделаем это вот прощальная фотография. Вроде все, что я вам знал. Ну, не все, но почти все, что мог, я вам рассказал про оленей сегодня, чтобы помочь. Большое спасибо еще раз Оленьему парку, нашему партнеру, который нам очень здорово помогает, центру Архе, и вот нашему проекту «Путешествие с натуралистом». И большое спасибо Алексею Китаеву за его фотографии. Давайте сделаем так, ребят. Сейчас мы посмотрим ролик, который нам Алексей привез по поводу северного оленя. А вы пока задавайте свои вопросы. Он идет 4 минуты. 4 минуты вы будете смотреть ролик и пишите вопросы. А потом я на них отвечу, если мы Михаила еще совсем не утомили. Не утомили, Михаил? Нет, да? Отлично. Тогда так и сделаем, да? Давайте, Алексей.
1: Знаете ли вы, что дикий северный олень встречается не только на севере в тундре? В таежных лесах обитает лесной подвид дикого северного оленя.
2: Если верить северным легендам, то дух земли создал медведя, дух леса – лису, белку и других лесных животных, а дух неба – северного оленя. Наблюдая в горах Хамардабана, как северный олень мчится по высокогорной тундре, нельзя не согласиться с представлением древних хантов о том, что он обязан своим происхождением небесам.
1: Вплоть до бронзового века они встречались по всей Южной Сибири. Перекочевывали в нетронутые человеком места. Так и появились разные группировки. Например, в горном хребте Хамардабан Байкальского заповедника встречается 20-30 особей этого редкого животного.
3: Эти редкие животные очень любопытны. Они могут разглядеть любую вещь, даже если это будет человек. А еще они очень чувствительны, могут унюхать пищу под самым толстым снегом.
4: При опасности северные олени предупреждают других членов семьи позой осторожности, при этом широко расставив задние ноги и приподняв голову вверх. А когда они убегают, то держат хвосты поднятыми вверх, образуя белый треугольник, за которым следуют другие олени.
5: А вы знали, что дикие северные олени самые путешествующие? Они совершают миграции и в день могут пройти несколько десятков километров. Они очень коллективные. В стаде жить легче, чем поодиночке. Легче прокормиться и защитить себя и малышей.
3: Рога у северных оленя растут не только у самцов, но и у самок. Их рога растут не так, как у других оленей, в разные стороны, а назад и вверх. Рог северного оленя считается самой быстро растущей костью в мире. За лето он вырастает на 2 сантиметра в день.
6: Северный олень – самый всеядный олень из всех оленей. Он питается травой, ест побеги кустарников. Очень любит лишайники, особенно ягель. И иногда ест маленьких зверей, яйца птиц. И даже ест сброшенные рога своих сородичей.
7: И даже копыта северного оленя уникальны. К лету они становятся мягче, а зимой мягкие подушечки исчезают. Копыта у северного оленя сильно расширены и изогнуты, напоминая большую ложку. Это помогает им не скользить на больших склонах, и это удобно для разгребания снега.
4: Олень покрыт шерстью от кончика носа до кончика концов копыт. И в каждой шерстинке пустота, чтобы сохранять тепло.
8: В октябре этого года научные сотрудники Байкальского заповедника разместили проект «Спасем дикого северного оленя» на сайте planeta.ru. Учеными будут изучены факторы, влияющие на современное состояние популяции дикого северного оленя. Также мы сможем найти ответы на вопросы, как сохранить и сберечь этот уникальный вид. Очень хочется, чтобы эти животные также мирно существовали в природе. Заходите на сайт planeta.ru и поддержите проект «Спасем дикого северного оленя».

0: Так, ну вот, ребята, теперь вы о хамар-дабанских оленях знаете даже больше, чем я. Ну, не хотел, наверное, не самое удачное время об этом сказать, да, я просто начал вам рассказывать о том, что олени не облигатные вегетарианцы, а северные олени так тем более. И, конечно же, они питаются не только травкой, они могут и лемминга поймать, съесть, могут и яйцо в гнезде, а иногда и птенчиков вместе с яйцами вот, прихватить. Ну что, грибы, кстати, очень любят, едят мухоморы и даже впадают в такое вот полуобморочное состояние, пожирая мухоморы. Олень вообще зверь такой очень интересный. Мне даже как-то рассказывали на острове Врангеля, там ученые-орнитологи очень не любят оленей, потому что они съедают птичьи яйца, они изучали гусей, редкий вид. И вот, говорит, контрольная кладка, вдруг смотрим, стоит олень, и как вот в миску у него морда опущена. Очень были злы на этого оленя. Ну, что поделаешь, ребят, это природа, всем надо выживать, и в том числе и северным оленям. Вот. Я думаю, что все равно мы им поможем, и все равно мы сделаем все для того, чтобы северные олени, дикие олени выжили. Так, все, теперь поехали. Мия, здравствуй, Мия. Рад тебя здесь видеть. Спрашивают, у какого из сейчас живущих оленей самые большие рога? Мия, самые большие рога из ныне живущих оленей – это у лося 180 сантиметров, 1,80 м в ширину. Это, наверное, вот 1,80 м, вот я 1,76 м, да, то есть меня можно положить, и еще останется. И весят такие рога, как я уже говорил, ну, килограммов 20-30, а то и больше. Вот самые тяжелые, самые большие рога это у лося. Ну, на втором месте, наверное, все-таки благородный олень, марал, скорее всего. Так, кто-то наивно полагает, что детей любят все и всяких. Какая группа ошибка? Не знаю, я всяких детей люблю. Вот. Насчет всех, не всех. Не... Я, знаете, друзья мои, я думаю, что те, кто не любит детей, они людей не любят. Ну, есть такие люди, ну чушь. Верно ли понимаю, что деление на оленей старого нового света условное? Ведь те же лоси есть, да, и там условное, да, конечно. Это просто вот как бы группы, да. Лоси есть и в новом свете, и в старом свете. Как я уже говорил, канадские лоси самые крупные, они даже крупнее, вот, чем наши в средней полосе. Если так плохо изучены представители мегапопуляции, то насколько же плохо изучены представители мелкой, да, фауны? Это вы кого имеете в виду? Северных оленей? Да, они изучены это хорошо. Как они могут быть плохо изучены, когда люди бок о бок с ними живут сколько лет уже, сотен лет? Имеется в виду вот эти вот отдельные популяции плохо изучены, потому что, ну, поймите, там же ведь и ветеринары должны изучать, и болезни, и паразиты, и так далее, так далее, так далее. В каждом регионе, в каждой популяции там свои тараканы, свои детали, которые ученые должны знать. Я имел в виду именно это. Есть ли различия между северными оленям нашим и северным оленям Аляски, Америки, Канады? Ну вот, по сути дела, это один и тот же вид, ну, условно, как подвид они. Но вы не забывайте, что Берингов пролив не так давно был перешейком, через который, в общем-то, миграция была. Это было вот, ну, не так давно, это там, я не знаю, там, ну, 15-20 тысяч лет назад, наверняка там как по мостику можно было ходить. Есть ли различия между... Так, Ира из Земфира, большая просьба продублировать их. Кого их? Не понял. Олени нападают на белых медведей? Не, ребят, да вы что? Ну, как олени на белых медведей могут напасть? Представляете себе, где белый медведь и где олень? Белый медведь, он же здоровый, как ты на него нападешь? И потом, не все белые олени так близко к океану, к морям, к северным подходят. А почему вы не рассказали о рогатых хамелеонах и других рогатых существах? Ну да, у йеменского хамелеона у него еще вот эти вот рога, да? Ну давайте, ну тогда рогачей, почему про рогачей не рассказали? Слушайте, хорошая мысль, спасибо. Сейчас я запишу, вот как раз меня Алексей. Давайте так, рога у животных. Отлично, рога. Ну, и жука-носорога возьмем, и рогачей возьмем, других пластинчатоусых. Все, рога. И хамелеона рогатого возьмем, и ящериц рогатых. Очень хорошо. Рога у животных расскажу. Главное, бумажку не потерять и не забыть. А большой олень, он ближе к кому? К северному оленю или обычному лесному? Какой? Большерогий олень. Большерогий олень ближе всего, я же вам сказал, к лане. И я же вам говорил, что у большерогого оленя были островные формы, да, вот островные популяции большерогих оленей на Крите, там и так далее, на европейских островах, они были очень маленькие. Они были 60 сантиметров холки, ну, фактически как лань. Так, Алекс, гены, вот так-то. А будет ли отдельная лекция про мамонтовой мегафауне? Нет, ребят, это Ярослав лучше меня вам расскажет. Он настоящий палеонтолог. Я сделал несколько фильмов о мамонтовой фауне. Вот, я общался с палеонтологами, вот с профессором Агаджаняном мы общались, и с Кириллом Яськовым мы общались, и с моим старым товарищем Алексеем Юриным. Но я не возьмусь. Пускай лучше это делает специалист, он это сделает лучше, интереснее, чем я. Я не кокетничаю, Ярослав действительно это сделает лучше, интереснее. Он просто знает намного больше меня. Так, какие особенности строения позволяют судить о единстве происхождения китов и оленей, кроме височной кости? Ну, давайте это вынесем в отдельную тему, да? Киты и олени, да? Давайте сделаем так. Давайте мы сделаем отдельную лекцию, назовем ее вторично вводные, да? Давайте поговорим о китах. Вот, давайте так. И там все это мы с вами разжуем. Это надо показывать все. Это просто разговор не на одну минуту. Вот, сейчас, вторично вводные. Записал. Вот очень хорошо, что вы подсказываете темы. Вот вы подсказали тему с воронами. У нас было. Вы подсказали тему с крысами. Я, кстати, был потрясен, когда у нас никогда в жизни столько народу не собиралось на крыс. Вот я уже пошутил с друзьями. Прямо вот крысы, как Ксения Собчак. Все их не любят, но все смотрят. Они противные, но все вот упиваются. Вот. Ну, что поделаешь. Так. Меня. Чем косули принципиально отличаются от оленей, а африканских антилоп от тех. Ну, антилопы это совсем другие животные, да? Антилопы-то это уже у нас все-таки полороги. Алло, вот назад верните. Так, Мия спрашивает, правда ли, что у лося самый большой детеныш? Или олененок другого вида больше? Когда у пятнистых оленей начинают расти рога? Спасибо большое. Мия, наверное, все-таки у лося самый большой детеныш. Мия, посмотри, вот набери Хабургаев в натуре в Ютьюбе, быть ли лосю домашним. У нас там целый фильм про лосят. Мы их прямо усыновили. Там очень много было лосят, человек 9, наверное. Рассмотришь их хорошенько. Да, наверное, все-таки у лося самый большой детеныш из всех оленей. Когда начинают расти рога, ну, где-то после 2 лет там появляются вот такие вот пипочки сначала, маленькие рожки. Они без этих самых пока еще. А потом с каждым годом они все больше, больше и больше. А как лось не падает со своих тонких ножек? Они какие же у него тоненькие-то? Сергей. Ну какие же они у него тоненькие. Вы видели ножку лося? Там копыта. Видели какую? Он как даст. Фу, ничего себе. У него ножки-то совсем. Это вот у оленька тоненькие ножки. У какого-нибудь. Это да. А вот у лося совсем не тоненькие. Жук-олень парнокопытный. Еще как парнокопытный. Кстати, у жуков-оленей у них вот эти вот турниры. Когда они бодаются рогами, действительно очень похожие на оленей, но, конечно, до летальных исходов у них не доходит. И у жука-оленя у него главная задача своего соперника с ветки сбросить, потому что рядом сидит самочка, ее феромоны настолько летучие, что вообще у всех пластинчатоушных жуков, не только у оленей, самец их чувствует за несколько километров, находит самочку, бьется с другими, там скорее борьба такая вольная, да, этими рогами. Вот. И рога, конечно, ему тоже нужны, как оленю, для... Это турнирное оружие. пятно у оленей не может мешать им прятаться от хищников. Ну, нет, оно наоборот помогает. Пятно у оленей, если вы имеете в виду пятнистых оленей, да, вот у которых пятна на теле, это разбивка контура, это покровительственная окраска, вид покровительственной окраски, который называется разбивка контура. И все оленята, они все пятнистые, маленькие. Другое дело, что многие потом, вот ювенильная окраска, когда они полиняют, уходят эти пятна, а у некоторых, как у пятнистого оленя, как у лани, остаются на всю жизнь. У кабанчиков тоже, кстати, ювенильная окраска, они все пятнистые кабанчики. И тапиры тоже все пятнистые, такие точка-тире, как азбука Морзе. Видели, наверное, да? Так, про жаб рогатых. Так, Рыболтовский рассказывает. Ну, отлично, да. Александр, для чего люди вешают на стенку рога? Я вам скажу, для чего я вешаю. Мне, правда, жена не дает их повесить. Я мечтал, что у меня рядом с камином будут висеть, но жена их все время снимает. Ей не нравится. Я вешаю рога, потому что для меня это воспоминание. Я не убивал этих животных. Вот эти рога, это у меня из оленьего парка. Я сразу вспоминаю вот этот оленьий парк в Липецкой области, вот этих замечательных людей, с которыми мы общались, которые нас так тепло принимали. А вот эти рога у меня из Греции. Я сразу вспоминаю вот этих своих друзей греков. Я вспоминаю сразу остров Зайкинтос, один из моих любимых островов. Мне рога нужны исключительно как воспоминания. Так же, как и многие другие вещи, на которые я смотрю и вспоминаю. Только для этого. Киты, мистер М. Лотл, ну что, наверное, все, да? А что ест лань и косуля? Это маленький олень или отдельные виды оленях? Косуля ест, не ест кору. Косуля в основном ест травку, молодые веточки, да, лань, да. Ну, лань тоже ест и кору, и молодые веточки. Лань – это олень, косуля – это, ну, род другой просто косули, но это все тоже оленеобразные животные. У них все как у оленей, образ жизни очень похожий. У них очень похожий у всех образ жизни. Самцы живут отдельно, самки сбиваются кучками иногда и воспитывают детей вместе так удобнее. Самцы бьются в гон за самочку. У них очень-очень все похоже. Могли ли охотиться аргентинусы на большерогих оленей? Не знаю. Это вопрос к Ярославу задавайте. А кто смотрит, человек, который... Ну, кто-то смотрит, я не знаю. Кому-то нравится, знаете... Меня Мия предлагает тему кошачьих продолжить, о пантерах особенно. Какой фильм или книгу вы порекомендуете о лошадях? Большое спасибо. Книга о лошадях, да? Книга о лошадях, даже я не знаю, какую вы имеете в виду? Вот, друзья мои, объясните мне, о каких лошадях вы говорите? Если вы имеете в виду диких лошадей, да? То это одни книги. Вот книги о тарпанах, о лошади Пржевальского. Это вот одни книги. Если вы имеете в виду породы лошадей, история коневодства. Ну, во-первых, я вам советую, если вы живете в Москве, то в Тимирязевской сельскохозяйственной академии есть замечательный музей коневодства. Очень интересный музей коневодства. К сожалению, мало кто о нем знает. Там чудесные картины художника Сверчкова, который всю жизнь писал лошадей. Там очень много об истории пород, да? Об орловских рысаках, знаменитый конь Сметанка, чистокровный арабский скакун. Книг, не знаю, сейчас у меня на ум как-то не приходит. Не знаю. Знаете что, давайте так сделаем. Про лошадей, я думаю, гораздо... Если центр... Я подскажу вот руководству центра, чтобы попросили Александра Самуиловича об улице рассказать вам о лошадях. Он очень большой знаток. Это мой сосед по даче. Мы с ним соседи. От меня до него 6 км. У него 20 точно лошадей есть. Очень часто мы раньше с семьей брали у него лошадей. Он нам давал покататься по лесам, по полям. И Александр Самуилович, он великолепный рассказчик, и он знает, ну, я не знаю, это был... Я как третьеклассник, а он как учитель. Так, что привело к уменьшению размеров оленей в джунглях, зарослях, а у нас нет? Ну, понимаете, не к уменьшению оленей, а наоборот к увеличению. Понимаете, ведь предки лошадей тоже были вот такие крошечные, да? Совсем на лошадей не похожие. Они бегали, питались фруктами. А потом уже они стали расти и превращаться вот в непарнокопытных, да? Точно так же и с оленями. Вот оленек, оленька вы видели, он же маленький. Вот оленек, он не изменился за 50 миллионов лет. А вот из таких же мелких предков потом стали получаться вот эти вот большие олени. Так что скорее, да. Другое дело, что, опять же, вот как мы с вами говорили, есть такие феномены островные, да, островной карликовости. Это уже другая история. А я вот представил себе, как стадо оленей, как стая волков нападает на белого медведя. Ужас! Ой, какой ужас! И представьте себе, вот они всей толпой за Мишкой как погнались, да, а Мишка от них в воду и на льдину, и грести, грести, грести, да? Ужас, согласен. Так, ну, есть еще китайцы вообще все едят. Да, китайцы все едят, ребят, это точно. У меня было три экспедиции по Китаю, и я помню, у нас был Петя, но он не Петя, он там Пититун какой-нибудь был или что-нибудь в этом роде, а так в миру мы его звали Петя, наш гид, переводчик. И мы как-то по лесу идем, это в тропическом Сычуане, где-то было в предгорьях. Я говорю: «Петя, ну где у вас птицы, где насекомые, где рептилии?» Говорю: «Почему никого нету?» Он говорит: «Съели все, все съели». Я говорю: «Петь, а есть что-то, что вы, китайцы, съесть не можете?» Сказал: «Есть». Задумался и сказал: «Автомобиля, самолета и подводная лодка». Вот все остальное китайцы едят, это точно. Ну, у него юмор такой был. А я вот так: есть ли у оленей антропозоносные заболевания? Носят ли олени где-нибудь вред сельскому хозяйству? Нет, олени нигде. Антропозоносные заболевания есть у всех почти животных, да? Это заболевания, которые представляют определенную опасность и для животных, и для людей, да? Почему нет? А тоже бешенство, например, да, которое у кого только не встречается животных. Но никакого вреда сельскому хозяйству они не наносят по одной простой причине, потому что там посевов нет. Там, где живут северные олени, в тайге, в тундре, там просто ничего не сажают, ничего не сеют. Поэтому олень не может, как сивка-бурка, на пшеничное поле забрести, и что не поел, то ногами потоптал. Да? Как влияет на размер рогов и в популяции трофейная охота? Плохо влияет. Вот отвратительно. Самое ужасное. Вот понимаете, то же самое было, например, с сайгаками. Там же рогач выходит вперед, это вот самец с большими рогами, и охотники били прежде всего в рогача. Самые большие рога – это самое крепкое, самое здоровое животное, это производитель, который должен выиграть турнир и оставить самое здоровое потомство. Поэтому если его убивают, и вот что обидно, то что иногда достойные люди этим занимались и втягивались туда. Я помню фотографию старую. Эрнст Хемингуэй в Африке, рекордная газель Томпсона с рекордно длинными рогами принадлежала Эрнсту Хемингуэю, и там рекорд чуть ли до сих пор его не побит. Ну, ему-то зачем? Замечательный писатель, инженер душ человеческих, ты-то куда полез, я не знаю, вот в эту ярмарку тщеславия мелких людишек. Вот это вот очень обидно. Очень обидно, что трофейная охота, вот она живет и процветает. Все понимают, что это ужасно. Это и для природы ужасно, и для людей. То есть это то, что губит человеческую душу. Так, то помните, у Зощенко был рассказ про Ленина, да? Как он стоял на номере на охоте. В это время лиса выскочила, зимой дело было, и лиса на полянку выскочила, сзади собаки, спереди: «О, Ленин!» А Ильич: «Эх, говорит, не могу такую красоту стрелять». Ну, вот. Это рассказ, конечно, Зощенко его придумал, но подход правильный. Так. А есть же и мясные породы лошадей. Нет, мясных пород лошадей нет. Но лошадей сдают на мясо очень часто, к сожалению. И я помню, в 89-м году, еще в советские времена, я был в Туркмении, был на конном заводе, где разводили знаменитых алхатыкинцев, горбоносых лошадей. Это чудесная порода, удивительная порода лошадей. И разнарядка приходила на мясо. И приходилось, ну, в советские времена, если разнарядка пришла, значит, дай мясо. И вот работники этого конного завода, они сами на свои деньги покупали других лошадей, сдавали их на мясо для того, чтобы оставить производителей. То есть вот до идиотизма доходило. Сейчас тоже очень многие животные идут на мясо. Конина входит в сервелат финский, да, там и нутрия, кстати, входит, и лошадиное мясо конина. Очень много лошадей. Я понял, почему вы задали этот вопрос, потому что в некоторых регионах, например, в Монголии, да, там в свободном выпасе держат верблюдов и лошадей именно на мясо. То есть там есть стада, которые держат вот такое мясное животноводство. Так, у них просто в традиции конина, верблюжатина. Есть ли промысел и резчики по рогам лосей, как по бивням слона, мамонта и моржовым бивням? Вы знаете, я не знаю, есть ли такой промысел. Традиционного промысла нет, как резьба по моржовому клыку, да, или по бивню мамонта. Ну, есть умельцы. Принцип-то тот же, и материал тот же. Какая разница, какая кость? Будь то рога, там, я не знаю, будь то бивень мамонта, те же самые материалы. Традиционных нет, таких промыслов вроде нет, региональных, да, ну, сейчас. Мия просит о диких лошадях, о мустангах. Спасибо, Мия. У меня фильм есть про диких мустангов Ростовской области. Хочешь, посмотри. Набери их. Бургаев в натуре, мустанг. Я не помню, как называется. Степные мустанги, что ли. Там рекордное количество просмотров, я помню. Там было 300, что ли, тысяч просмотров на этом фильме у нас. Почему-то всех заинтересовал. Это остров Водный, Мия. Это, ну, давайте я расскажу эту историю про лошадей, да? Давайте, лошади. Это Маныч-Гудило, есть такое озеро, и там есть остров Водный. И на этот остров попали лошади, по-моему, то ли 50, то ли 60 лет назад. И там большой табун лошадей, их больше 100, они живут дикой жизнью. И ученые их наблюдают, потому что там они возвращаются к исходной дикой форме, как у там тарпанов. То есть там очень интересно наблюдать вот их иерархические взаимоотношения, да, в табуне. Вот я туда приехал с морковкой и с яблоком. Я не видел своей же. Я много общался с лошадьми, и я не видел такую лошадь, которая отказалась бы от морковки. На острове Водном лошади отказывались от морковки, от яблока, которые я оставлял, потому что они не знают, что это такое. Мне просто сказали: ну, не веришь, проверь. Мало того, им привозили сено в бескормицу, они его не ели, потому что они к тебеневке привыкли, они могли есть только траву. Ну вот так что и у нас тоже есть мустанги в нашем отечестве. По радио России шла передача о проводниках трофейной охоте братьев Беловых. Они рассказывали, что в Африке развито, а у нас не очень. Как же охрана животных? Ну, если на радио России шла такая передача, ее делал мой друг Николай Васильевич Мамулашвили. Я просто сам работаю на радио России ведущим программ. Я конкретно эту передачу не слышал, но Колю вижу, я его спрошу обязательно. Я не охотовед, я не интересуюсь охотой. Самое смешное, что в моей жизни было такое предложение лет 20, поменьше, лет, наверное, 17 назад. Мне предлагали даже должность главного редактора журнала «Охота». Я отказался. Я спросил директора издательского дома друга, говорю: а ничего, что я не охотник. И я ни разу не стрелял по животному. Зачем я буду главным редактором охотничьего журнала? Так, Мия просит о диких мустангах. Понял. Мия, о лошадях я расскажу обязательно. И про мустангов тоже поговорим. Я записал. Но, Мия, это будет уже в следующем году. Не волнуйся, время летит быстро. Ты просто этого еще пока не заметила. Что еще? Здравствуйте, на ваш взгляд, насколько разумны животные и что мешает развиваться по примеру человека? Животные очень разумны. Я в этом неоднократно убеждался. И что им мешает? А зачем им надо развиваться? Они видят, до чего мы дожили. Они видят такой печальный пример говорящих обезьян. Вот мой товарищ, зоолог Георгий Александрович Начаркин, очень любит нас, Homo sapiens, называть говорящими обезьянами. Так вот, животные видят, до чего дошли говорящие обезьяны, и, может быть, просто не хотят развиваться в этом же направлении. Вы об этом не подумали? Во-вторых, вот знаете, был такой случай как-то. На Садовом кольце был такой мир аквариума. Помните, выставочный зал? Его братья Кочетовы организовали из зоопарка. И вот там собирались аквариумисты. И как-то вот мы сидели в компании аквариумистов, таких молодых еще, я тогда тоже помоложе был, и между собой разговаривали, какие рыбы самые умные. Да? Кто-то говорил, вот цихлиды, кто-то там вот крылатки, наверное, все-таки, кто-то там еще что-то. А потом подошел, вот я не помню, по-моему, Сан Саныч Бернацкий или Игорь Иванович Ванюшин, кто-то из старых аквариумистов, постоял рядом с нами, послушал. Говорит, ребят, а зачем вот вы человеческими мерками меряете, кто из рыб умнее? Вот просто это глупая задача человеческими мерками измерять интеллект животных. Они мыслят другими категориями, у них другой ум, у них эта мудрость глубинная, не такая, как у нас, а у них мудрость стратегии, тактики выживания. Да? Как бы, ну, хотите, давайте. У нас, кстати, прошлая передача о крысах, мы очень много говорили об интеллекте животных и о мозгах. И позапрошлые о Врановых. Вот хотите посмотреть вот эти две наши прошлые передачи про Врановых и про крыс. Это интеллектуалы мировой фауны. Ну, все, наверное, да? Все, Михаил? А, есть. Есть ли какая-то разница домашних северных оленей от диких северных оленей? Да, есть. Есть разница, ну, она для нас, новичков, незаметна, а специалист сразу ее увидит. Там и по фенотипу есть некоторая разница, но еще раз, мы с вами не заметим эту разницу. А вот опытный оленевод, он сразу отличит домашнего оленя от дикого. Может ли кабарга стать хищником в мире травоядных? Ну, с такими-то клыками. Вот, кстати, насчет кабарги не знаю, но ну, вот тот же оленек, да, он же и насекомых ест, и крабов, вот, у которого тоже такие же клычки, у него рогов нету, а клычки есть. И другие олени, я знаю. Очень хорошо, я помню, как-то Алексея Юрьева спросил в палеонтологическом музее, вот своего товарища доброго, и мы как раз разговаривали о мамонтовой фауне, и я говорю, Алексей, ну хорошо, а почему так получилось, что вот смотри, выжили там эти, выжили эти, выжил северный олень, а почему не выжили гиены, почему не выжили там пещерные медведи, ну уркуюм не в счет, да? А он рассмеялся, говорит, ну ты ж понимаешь, да, такой пластичный вид, как олень. Он все, что угодно съест, хоть валенок. Это действительно так. Олени легко перешли с травки, или лоси, да? Они с травы перешли на кустики, на жизнь в лесу. Они смогли к этому приспособиться, а кто-то не смог, да? Вот, например, смотрите, какая история. Вот наоборот, были там деревья, потом деревья ушли, появилась саванна, или наоборот, да? Вот если вы пойдете в палеонтологический музей, вы там увидите очень много реконструкций животных с длинной шеей, как у жирафа. Там и верблюды с такой длинной шеей есть, там и носороги с такой же длинной шеей, как у жирафа есть. Почему? И вот как мне объяснил все время профессор Агаджанян, потому что если нету корма, не хватает, то природе эволюции, эволюционно проще вытянуть животному шею, чтобы она дотянулась до верхних веточек, куда остальные не дотянулись, да? Чем изменить зубную формулу и зубы, чтобы питаться травой, чтобы нагнуть голову. То есть вот животное, которое питается листьями с деревьев, да, или веточками, у него другие зубы. Они по-другому устроены, они по-другому растут. Но представляете, вот жевать траву, там же земля, песок, это абразив, это зубы моментально сотрутся. Это значит, надо изменять зубы, эмаль, вот это все, вот строение зубов изменять. Эволюционно это очень сложно. А удлинить шею, да расплюнуть там 300 тысяч лет, и вот тебе длинная шея. Вот такая история. То же самое, может ли поедание мухоморов совершить толчок в интеллектуальном развитии по теории Стемица? Вы знаете, я не знаю теорию Стемица к своему стыду, и я не уверен, что человек совершил стремительное эволюционное развитие только потому, что ел мухоморы. Так, что тут еще у нас? Правда ли, что поголовье лошадей не сократилось так радикально с конца 19 века, как это прогнозировалось при появлении автомобилей? Нет, оно... Понимаете, там получилась какая история-то? Дело в том, что до появления автомобилей, конечно, лошадь – это был основной гужевой транспорт. Лошадь в России, в Европе, не только в России, вообще в Европе, да, в Америке, это было самое, самое забитое, самое истязаемое, самое вот животное, которое более всего подвергалось избиению и издевательству со стороны человека, да, потому что жестоких ямщиков хватало, и про лошадь, которую избивали до смерти, и Некрасов писал, и Маяковский, помните, деточка, все мы немного лошади, и кто только об этом не писал. Но, конечно, когда, как писал другой поэт, железных, как там, живых лошадей победила железная конница, конечно, лошади отошли на второй план, но они воспряли по одной простой причине, потому что они стали модными, потому что появился конный спорт, потому что появились всякие скачки, потому что стало престижным держать чистопородных лошадей только из-за этого. Сейчас есть лошади пэт-класса, да, то есть, ну вот смотрите, если вы купили лошадь, ну, ставить ее на ипподроме в Деннике вам обойдется, ну, 10 тысяч можно договориться. Ближе к Москве дороже. Ну, 15 тысяч в месяц, ну, 20 тысяч в месяц, да? Это поставить ее в Деннике. Ну, купите вы перевозку, да? Для того, чтобы приезжать, ну, доплатить надо будет конюху, чтобы он ее выгуливал, да? Ну, чтобы она не стояла в Деннике, иначе она... Вот. То есть, в принципе, это не такое уж и дорогое удовольствие. Что средний человек, там, тратя на лошадь тысяч, там, я не знаю, 30-40 в месяц, вполне может ее содержать. Вполне. Ну, тут сюда еще ветеринар, прививки там, так далее, так далее. Конечно же, очень дорого стоит седло, упряжь там, особенно если вы модник или модница, вам там нужны и сапоги для езды, ну, это уже другая история. Но все больше и больше становится лошадей, да, и очень многие люди, я знаю, заводят лошадей. Бил молока якутский, Светлана Капанеева бил. Молока якутские коровы дают мало, но оно жирное. Ну и другая корова там не выживет. Да, якутская корова – это отдельная история, потому что, представляете, в Якутии, вот я говорил же, морозы 40-50 градусов. Кстати, у них очень ценятся шкуры у якутских коров и у якутских лошадей. Они совершенно там, волос даже другой, не такой, как у наших коров. Они низкорослые, якутские коровки, небольшого росточка. Молоко у них действительно жирное, замечательное животное, которое приспособились к своим условиям. Жаль, что люди придумали хайфон, строят чего? Скажите, пожалуйста, олени, коровы, лошади могут быть хищниками, ну, скажем, скушать утенка и так далее. Олени скушают утенка запросто, легко, особенно северные, да, как я уже говорил. Что касается коров, понимаете? Ну, что значит хищник? Хищник – это животное, которое питается живыми организмами. То есть корова съела травку, на травке ей попались кузнечики, там еще кто-то, да? И что, она хищник, что ли? Нет, она облигатная, вегетарианец. Ну, с этих позиций, конечно, можно. Понимаете, опять же, кого мы называем хищниками? Если мы называем хищники в таксономическом, да, это отряд корневора хищники, куда относятся там волки, собаки, там псовые, кошачьи, куни. Это отряд корневора хищный, это одно дело. Если мы с вами говорим хищник по способу питания, да, в экологическом плане, это совершенно другое понятие. Надо определиться, кого мы с вами в данном случае называем хищниками. Первые рога растут в годовалом возрасте. Такой олень называется перворожек. Рожки не имеют отростков. Правильно. Такое был на фото в лекции, но Александр назвал эти рога Оттавой. Думаю, ошибочно. Может быть, да, я просто не мог найти рога с Оттавой. Согласен, да, спасибо, Светлана. Я не мог найти вот рога пиками, поэтому показал такие вот то, что я нашел. Мне надо было, чтобы дети видели прямые рога, как Оттава. Поэтому вот единственная фотография, которую я нашел. Спасибо вам, что вы меня поправили. Вот я очень люблю, когда поправляют. Спасибо. Сразу видно, человек-специалист. Перезревший и пахли на лошадях. Старый конь борозды не портит. Прозревший и пахали на лошадях. Ага. Какова судьба лошадей тяжеловозов? Например, Владимирский тяжеловоз. К сожалению, уходят. Ну, видите, нужды в тяжеловозах нету. У меня есть знакомый тяжеловоз. Я как-то попытался на нем верхом проехаться. Но, знаете, я не могу его обхватить ногами. Он прямо как диван вот такой. У него копыта, как тарелки суповые. И он еще в галоп у меня сорвался. Я оттуда чуть не полетел, потому что вот... Но вот такую бочку ногами очень тяжело сдерживать. Конечно, тяжеловозы не для верховой езды. А как живой транспорт, ну что, пашут сейчас на другой технике. Таскать, ну да, уходят потихонечку. Хотя вот есть такие вот тяжеловозные породы, которые традиционно держат. Ну, наверное, больше даже как декоративные, да, как в Бельгии. Ну ладно, это отдельная история. Если хотите про лошадей поговорить, давайте как-нибудь попробуем. Хотя я не такой большой лошадник. Чуть-чуть так немножко разбираюсь, но очень чуть-чуть. Так, ну все, наверное, да, Михаил?
1: Да.
0: Спасибо большое, друзья, что вы были с нами. Извините, что опять так затянулось. Просто хочется, ребята, вам рассказать побольше из того, что я знаю. Ну, кто досидел до конца, значит, не соскучился. И еще раз хочу напомнить, что я читаю все комментарии. Если где-то что-то я ошибся, допустил неточность, обязательно меня поправьте. Если у кого-то какие-то вопросы, пожелания есть, оставьте в комментариях. Я их потом обязательно читаю для того, чтобы вот у нас какой-то диалог был и была обратная связь. Для меня это очень важно. Всего доброго. Спасибо Михаилу, который сегодня разрулил наш эфир. Спасибо всем тем, кто досидел до конца. До следующего воскресенья. Всего доброго.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Название доклада вы все видите. Я не смогу избежать присутствия некоторых математических формул на слайдах, которые будут в дальнейшем. Ну а детали, если математические какие-то останутся за уровнем понимания, ничего страшного, важно понять, что произошло в 2015 году и продолжается до сих пор весьма успешно. Почему этот доклад называется «Волны пространства времени»? Надеюсь, ясно, о чем будет идти речь. А почему он называется «100 лет ожидания»? Ну, во-первых, наверняка понимают люди, которые читают художественную литературу или читали когда-нибудь «100 лет одиночества». А во-вторых, работа, в которой Эйнштейн наконец получил довольно простенькое волновое уравнение, из которого следовало, что сама ткань пространства-времени может распространять в себе, так сказать, некоторое колебание. То есть может двигаться просто нечто над полом, а сам пол, вот если вы представите, это крайне примитивно, да, вот пол под вашими ногами проводит некую волну. Эта волна не чего-то распространяющегося над сценой, но самой сцены. И вот первая работа, в которой это волновое уравнение было получено, это работа 1918 года. То есть предсказания очень многие, сформулированные в работах Эйнштейна, начиная примерно с 14-15, это первые годы, когда формулировались и выходили первые работы, посвященные общей теории относительности, ну, там, в течение, скажем, 10 примерно лет они продолжались какие-то предсказания и уточнения. И можно сказать, что все, а я буду в дальнейшем это показывать, все, что было предсказано классической, заметьте, не квантовой общей теорией относительностью, было подтверждено. За одним исключением – существование, скорость распространения и физика гравитационных волн. При том, что условия, необходимые для производства таких волн во Вселенной, были описаны очень четко Эйнштейном в этой же статье, и там можно посмотреть прям вот это, те же самые формулы, которыми пользовались и сейчас для оценки степени, так сказать, возможности наблюдения сигнала и так далее. Ну, давайте, однако, продолжим чего-нибудь. Это волновое уравнение, вот оно записано внизу, и некоторая функция f будет описывать распространение чего-нибудь, не знаю, что это может быть, плотность, количество рыб где-нибудь или еще что-нибудь, в зависимости от времени и координат. И это будет какой-нибудь косинус или синус, какая-нибудь тригонометрическая в идеале простая функция. И вот такое уравнение было известно давно и хорошо. То есть на самом деле это, конечно, специфическое совершенно уравнение, и я не буду останавливаться на разных, так сказать, нюансах, связанных с его возможностями решения. 1868 год, Джеймс Клерк Максвелл строит полную

И такая волна была обнаружена, такие волны, точнее, вот в экспериментах Герца, прошло всего лишь 20 лет. По тем временам, наверное, это тоже был достаточно длинный период ожидания, но, тем не менее, 20 все-таки было вполне реальное время, просто нужно было подготовить и правильно поставить эксперимент. Вот то, что и сделал Герц. То есть в этом смысле Максвеллу почти повезло. Он, правда, это не увидел, но все же. Вернемся, однако, к самому универсальному и самому слабому из известных взаимодействий, слабому на наших масштабах. Вот то, что было известно до начала 20 века, до первых работ Эйнштейна в классической совершенно теории, в теории относительности, в специальной теории, а потом обобщено им на различные, уже более сложные конфигурации гравитационных объектов, и была построена общая теория относительности. Все, что сделал Ньютон, опять же, я, наверное, не буду пересказывать, я тоже надеюсь, что школьники когда-то мы все были, и поэтому знаем и представляем, что заключалось в постулате в принципе относительности Галилея и основанных на нем законах Ньютона. Принцип относительности Галилея гласил, что во всех инерциальных системах отсчета все механические явления выглядят и описываются одинаково. Вы не сможете отличить путем проведения каких-нибудь экспериментов или просто играя, например, настольный теннис на корабле в каюте, которая вместе с кораблем движется равномерно и прямолинейно, или на берегу. По результатам таких игр вы не сможете понять, движется ли ваш корабль. Эйнштейн в специальной теории относительности ничего, по сути, не сделал, кроме как сформулировал тот же принцип относительности, но теперь вы не можете отличить не только в результате проведения механических экспериментов одну инерциальную систему от другой, но и в результате проведения любых экспериментов с электромагнитными объектами, с учетом их взаимодействия, распространения электромагнитных волн и так далее. Правда, вот это «всего лишь», в кавычках взятое, «всего лишь вот это» он сделал, на самом деле означало определенную и очень серьезную революцию с точки зрения описания нашего мира. Во-первых, можно было после установления этих постулатов Эйнштейна сказать, что мы можем спокойно отказаться от идеи эфира, который заполняет все везде и который был нужен, казалось, для описания правильного распространения электромагнитных волн. От эфира можно было отказаться путем введения постулата о том, что никакое материальное тело, никакой объект, имеющий массу покоя, не может перемещаться со скоростями, равными скорости света, о том, что скорость света является предельной скоростью передачи чего? Информации. Это предельная скорость передачи информации, а не движения материальных тел на самом деле. То есть тут можно бы еще подумать, а с другой стороны, а что ж тогда можно передать еще с помощью скорости света, например, с помощью электромагнитных волн? Ну, это немножко другая история. Вот. После того, как все эти постулаты в работе 1905 года были окончательно сформулированы, настало время проверки, нужно было пересчитывать какие-то полезные вещи, проверять что-нибудь. Ну, кстати, вы там почитываете что-нибудь, я просто не хочу зачитывать это все. Это все вещи написаны крайне полезные, которые говорят о том, что Ньютон не зря работал более 10 лет, пока написал свою книгу о принципах, так сказать, натуральной истории, и пока не сформулировал там как всю математику, так и всю физику, доступную для измерения экспериментов того времени. Вот, и там, как видите, даже не такие уж страшные времена. Хотя вот обратите внимание, что тоже, начиная с момента выхода этой книги, 17 век, почти до конца 18 века, пока Кавендиш не провел какой-то прямой эксперимент, например, уже в земных условиях, так тоже можно было еще о чем-то говорить, что что-то не так, или что-то не нравится, или что-то надо подправить. То есть эксперимент всегда приходится, почти всегда в серьезных вещах ожидать достаточно долго.
Ну вот, Максвелл.

20 лет ожидал. Ньютон не увидел этого, но вся теория движения и взаимодействия небесных тел, в общем-то, была очень хорошо описана в рамках теории Ньютона, поэтому больше ничего не приходилось делать. Да, конечно, вся эта красивая ньютоновская схема обладала определенными проблемами внутренними, и, собственно говоря, это как бы математические проблемы. Заметьте, вот гравитационный парадокс насчет вычисления гравитационного потенциала. Ну и, в общем, это была математическая проблема, по сути. Можно было бы от нее отмахнуться. Однако есть еще проблема, вот самая нижняя строка, строчки, изменения в положении большой полуоси орбиты Меркурия. И смещение, которое было хорошо и давно промеренным, на самом деле не объяснялось в рамках теории Ньютона. Ну, как оно было, так оно и оставалось. И, в общем-то, никто и не строил теорию для того, чтобы именно и только это объяснить. Не в этом была история вся. Когда вот была построена уже общая теория относительности, на самом деле изменился взгляд вообще на гравитационное поле. Что это? И с точки зрения Эйнштейна, это уже нечто, не являющееся, по сути, полем над сценой, то, о чем мы говорим. А это результат искривления самой сцены. Все подобные вполне детские примеры, я думаю, всем хорошо известны, да, когда там вы представляете себе пространство-время как некую упругую, но деформируемую среду и кладете туда какой-нибудь большой мяч, например, и он продавливает этот, назовем это, матрас такой, и вокруг него возникает искривление этого, ну вот по сути, пространства-времени, да, ну или матраса такого. Положите рядышком, где-нибудь на краю этого искривления маленький шарик, и он будет скатываться в ямку, образованную, созданную большой массой. Вот мы воспринимаем это как притяжение двух массивных тел. А по сути дела, смысл в том, что есть искривление пространства-времени, создаваемое тяготеющими массами. Ну и для того, чтобы построить теорию аккуратно, Эйнштейну пришлось, конечно, долго поморочиться, потому что первая его идея о том, что должна быть, ну, грубо говоря, прямо пропорциональная связь между материей, находящейся в пространстве-времени, заключенном в это пространстве-времени, и с самими характеристиками пространства и времени, что связь должна быть линейная. Это была не очень красивая математика, это как раз скорее так, это было красиво и просто математически, но физически это оказалось неверным. И пока не была сформулирована, наконец, правильная идеология, как описывать, чем и как описывать гравитационные поля, понимаемое теперь как искривление пространства-времени, ну, некоторое время пришлось повозиться, и отказался он от идеи этой прямой пропорциональности. Ну, вот, наконец, я показываю те самые уравнения. Вот верхняя строка. Это как раз оно и есть в очень красивом и компактном виде. Здесь лишний раз можно порадоваться тому, как прав был Эйнштейн, когда сказал, что хорошая теория обязана выглядеть эстетически привлекательной. Так оно и есть. Посмотрите, какое уравнение славненькое и красивенькое на вид. Обратите внимание на красивую штучку там с буковкой лямбда большое. Вот в левой части последний член. Вот это та самая космологическая постоянная, которую Эйнштейн то включал в эти уравнения, поскольку в общем случае там может присутствовать такая константа, умноженное на некий вот тензор-Жеменю. Иногда он их исключал, иногда он писал о том, что появление космологической константы в моих уравнениях – это моя самая большая ошибка за всю жизнь. Сейчас мы можем сказать, что это, наверное, одна из самых серьезных загадок, которая содержится в этом уравнении, поскольку уже понятно, что наличие такого вклада в уравнение означает необходимость анализа такого, ну, назовем его, квантово-гравитационного вакуума. То есть это иногда эту штуку сейчас называют квинтэссенция, тоже красиво. Иногда об этом говорят как о
темной энергии. Все это действительно в каком-то компактном виде и таком нераскрытом содержится вот в этом параметре лямбда. Если мы перестанем сейчас на него смотреть, то просто обратим внимание, что это уравнение, они выглядят красиво, но на самом деле это весьма сложные уравнения, в которых нужно уметь находить компоненты вот этой буковки G-меню. Как-то вот чего-то о них надо уметь говорить и вычислять их из довольно сложных уравнений. Вот. Ну, теперь пойдем дальше. Вот решение этих уравнений – это достаточно сложная вещь. И нужно научиться их решать с учетом того, что, как в любом случае, к дифференциальным уравнениям нужно дописывать граничные условия. Что происходит на границах той области пространства-времени, которую мы пытаемся описать в рамках этих наших представлений. Точные решения были получены, и не одно. Вот они тут перечислены. Видите, вот решения Фридмана, Шварцшильда, Керра, Райснера, Нордстрема. Это известные совершенно решения. Вот берут люди, сидят, пыхтят, и решают вот прямо эти уравнения, получают описание некое гравитационных полей, создаваемых совершенно разными типами масс. Пока, ну, как бы наиболее, может быть, таким, все знают, наиболее, может быть, трагическим случаем, да, было решение, полученное Фридманом для плоской модели, расширяющейся и изотропной, одинаковой по всем направлениям Вселенной. Потому что Эйнштейн сразу не поверил в это его решение и сказал, что его не может быть, это совершенно неверное решение. Правда, со временем он осознал, что оно правильное. Он не ожидал просто, что там может быть такое, ну, по сути, простое решение для общей сложной системы уравнений. Шварцшильд получил свое решение, вот это, по сути, он был достаточно молодой человек, Первая мировая война. Он после войны вернулся и как-то вот начал чего-то делать, но он был, в общем, там болен уже достаточно тяжело, и вот, получив это решение, он вскоре после этого, в общем, и скончался. В общем, очень молодым человеком, но это был первый пример конкретного объекта. Заметьте, шар, вполне хороший шар, вот он симметричный, он, правда, не вращается, он не заряженный, но это было решение для конкретного совершенно объекта. И оттуда появился термин, который, наверное, многим любителям фантастики знаком – радиус Шварцшильда. Некий радиус, некое расстояние от тяготеющей массы, которое определяет собой горизонт событий. То есть то место, докуда может дойти еще сигналы, или один, или много, из вот этого центра тяготеющего. Дальше они не будут двигаться, потому что у вас поле тяготения, скажем, не позволяет. В общем, эти все красивые конкретные вещи. А вот это применение уже для того, чтобы получить, наконец, волновые уравнения. Вот оно выписано. Волновое уравнение в пустоте. Вот этот квадратик означает просто наличие нескольких производных, которые превращают вот эту символическую или схематичную запись, по сути, в настоящее волновое уравнение. Значит, какие выводы в 18 году сделал Эйнштейн, получив это уравнение для распространения гравитационного поля? Во-первых, из этого уравнения следовало, что там в качестве параметра скорости должна быть скорость света. Что гравитационное поле в виде волн тоже будет распространяться со скоростью света, ну, как с максимально возможной скоростью. Что она как бы вполне приличная волна, напоминающая электромагнитную, видите, переносит энергию, импульс поперечный, ну, все похоже на электромагнитные волны буквально. Под амплитудой, правда, имеют в виду некоторое, ну, такое, как вы видите внизу, безразмерное понятие. То есть обычно амплитуда – это, грубо говоря, сколько в сантиметрах шарик отклонится налево или направо от положения равновесия. Но здесь амплитуда – это некое просто изменение расстояния между двумя объектами. Вы померили его, скажем так, до того, как прошла волна, и померили после того, как прошла волна, и взяли относительную такую дробь, поделили и получили безразмерное относительное изменение расстояния. Вот слова «обычно очень мала», вот которая здесь написана, на самом деле означает, что она действительно очень мала. По всем оценкам, как бы проведенным по известным массам объектов во Вселенной или в галактике,
Эта штука должна быть примерно где-то в диапазоне от 10 минус 18 до 10 минус 23. То есть изменение этого расстояния